0: госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностирован рак желудка 4-й стадии. Ее обвиняли в выводе более 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты по подложным документам, однако приостановили судебное производство из-за болезни. В минувшую пятницу были подписаны постановления о возобновлении производства и о назначении судебного заседания на 30 июля. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Клименко советует.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». Начинаем авторскую программу председателя Совета фонда развития цифровой экономики Германа Клименко. Он на прямой связи со студией. Герман Сергеевич, мое почтение.
3: Здравствуйте, слушатели.
2: Ох, почему-то, знаете, восприняли эту новость, ну, не сказать, что панически, тоже уж не буду здесь, знаете, перегибать, но охарактеризовали неприятное, а именно подорожание тарифов по сотовой связи в нашей стране. Тут, значит, у одних на 14%, у других на 12%. И, знаете, вот можно понять, да, какие-то, ну, естественные процессы инфляции в связи с этим, там, удорожание, ну, и все прочее. Одно вытекает из другого. Но если оттолкнуться от каких-то базовых вещей, можно ли сказать, что у нас в стране, в принципе, соотношение цена-качество, говоря о мобильной связи, ну, этому показателю могут позавидовать очень-очень многие страны.
3: Ну, вы знаете, давайте так скажем. 4 года назад, наверное, это было фактом, а сейчас не совсем. Сейчас, скажем так, мы, наверное, не самая дешевая страна, но мы находимся по-прежнему в достаточно хорошем списке, я бы сказал. То есть мы внизу, внизу в том случае, как это, знаете, ну, можно сказать наоборот, мы в лидерах по цене, наверное, да, то есть вот, но не в самых, то есть мы были очень хорошо, мы прям были совсем хорошо, все радовались, а сейчас местами в Европе иногда встречается, они тоже начали потихонечку снижать цены на интернет, потихонечку стало больше давать тарифов, ну, давайте так скажем, у нас очень хорошая цена, то есть можно лучше, да, то есть раньше было очень-очень-очень прям совсем, да, а сейчас просто хорошая цена на интернет, в целом позволяющая нам с вами наслаждаться интернетом, но давайте так скажем, нужно же все-таки вещи назвать своими именами. Еще 10 лет назад, тогда был министр Никифоров у нас, Николай, и я с ним разговаривал, он говорит: Гер, ты просто себе не представляешь, насколько нас, когда мы задолбали высокими ценами там, и мы их снизили, что нам просто не хватает денег на развитие. Ну, понятно, что и вы, и слушатели, ты, и даже я иногда грешным делом пеняю им за там, они там негодяи, они на нас наживаются, это бизнес, но давайте так, если бизнес не превращается, понятно, что там бизнесмен, какой-то начальник, акционер, заработает деньги себе на бизнесмен, на Кадиллак, на Мерседес, да, но в целом, бизнес же как построен, он заработал, дальше нужно обновлять оборудование, да, нужно закупать оборудование. Мы сейчас не говорим пока о том, что люди хотят кушать черную икру постоянно, бог с ними, да, мы это не считаем, да, но на самом деле действительно, оборудование требует замены, оно требует совершенствования, оно требует... И это вопрос цены. Низкая цена затрудняет нашим операторам, несмотря на их все хорошие финансовые показатели, но в сравнении с конкурентами они могут начать проигрывать. Вот, собственно говоря, и в свое время, я когда разговаривал с министром, он, в общем-то, говорил, что они не знают способа поднять цены, потому что народ тут же начинает гневаться, потому что привык к дешевому тарифу. Да? Вот. С другой стороны, без инвестиций, по большому счету, а откуда вообще-то браться новым технологиям? То есть нельзя сказать, что мы сейчас сидим без инвестиций, но мы знаем, что операторы лихорадочно разыскивают деньги на 5G. Да? То есть у нас действительно повысилась цена на оборудование, у нас действительно повысилась... То есть она не в мире повысилась, в мире она вроде пока держится, несмотря на все эти устойчивые слухи, что из-за оперативной памяти, которая нужна искусственному интеллекту, все вырастет к чертям. Нет, все не так плохо, да? Но логистика доставки, да, то есть оборудование, которое для нас, давайте так скажем, оно может быть не совсем санкционное, да, но купить его, когда вы приходите, показываете паспорт из России, вам говорят, не получается, да, и вам нужно выстраивать логистические цепочки. Казахстан не очень работает, Киргизия не очень работает, и приходится много-много мудрить. Это дает свою наценочку по деньгам и по времени. Соответственно,

0: гнобить, да, то есть прям до бесконечности, негодяя, пинать их там чем-то, что они неправильно ведут какую-то стратегию, но не мы же там за бизнес отвечаем. Вот, поэтому сама по себе природа повышения цен мне понятна. Да, то есть другой вопрос, что, возможно, в отраслях, да и, наверное, может быть, и необходимо, в отраслях, которые задевают всех, требуется все-таки вмешательство государства, а не просто повышение тарифов со стороны операторов, которые, ну, скажем так, тем более мы сейчас с вами понимаем прекрасно, у нас периодически там подсбаивает интернет по тысяче причин, да, то есть мы выкидываем свой гнев, это уже психология больше, на первого попавшегося. Достается операторам, хотя не они придумывали белые списки, не они придумывали там сбои, да, то есть, ну, как бы операторы просто туннель такой, да, но вот к туннелю мы предъявляем претензии к туннелю. То есть, в целом, я их понимаю, в целом тарифы, цифры, которые звучат, не являются, то есть, они примерно соответствуют инфляции, которая накопилась уже там, ну, может, даже, наверное, и меньше гораздо, да, то есть, в сравнении с тем, что мы с вами видим, да. Вот. Поэтому чувственная история, наверное, все-таки такие вещи полезно делать, согласование там, Минцифры или Минэкономики. Да, наверное, проблемно, но хотя бы у нас будет какой-то объективный взгляд на эту природу.
1: Ну, справедливости ради, антимонопольную службу вы упомянули, там уже начали проверку, по итогам явно будет какое-то решение или объяснение. Но, кстати, в связи с этим вопрос, и к следующей теме перейдем. А когда бюро 1440, это я, конечно, сильно, так знаете, за горизонт, реализует свою спутниковую группировку, там же 300 с лишним спутников планируется вывести на орбиту, частная жизнь наша как, каким-либо образом изменится, говоря о качестве связи, о цене в том числе?
0: Я не думаю, что на цену как-то повлияет. Дело в том, что вообще в мире, давайте сразу скажем, в мире спутниковая связь в городах не сильно работает. Ну, только для маньяков, да, которые хотят либо полностью не зависеть от операторов там, типа местных, да, по тысяче причин. У кого-то это паранойя, у кого-то это вот все, что хотите. Это там можно привести доводов тысячу. Мне просто нравится, там, допустим, Starlink, я через него работаю. Ну, и у нас есть еще и китайская история. Вот. А она всегда чуть-чуть дороже, чем городская. Да, там есть какие-то исследования, которые примерно говорят о том, что если спутниковая связь будет стоить дороже, ну, зато она везде, давайте так скажем. Да, то есть спутниковая связь – это везде, последняя миля. Вот, а если она будет доступна где-нибудь там в Гималаях, ну, она может стоить процентов на 30 дороже, чем в городе, да, на 40. Тогда людей это все устраивает. Вот то, что строится, у нас колоссальная проблема последней мили. Для этого достаточно проехать по трассе Москва-Санкт-Петербург, а я вам даже скажу, еще и проще могу вам дорогу найти. Москва-Подольск. Да, вот я езжу там к матушке, да, то есть вот на дачу. Вот. И где-то там посередине. Тут, кстати, сейчас многие могут сказать, слушатели из регионов, зажрались москвичи, да, где-то посередине, на трассе километра два, идет низинка, да. И вот в этот самый ответственный момент, когда я что-то слушаю или что-то пишу, у меня, знаете, как парадоксально, я пишу код в машине, я не за рулем езжу сам, да, то есть вот я пишу код. И вот, знаете, в этот самый ответственный момент пропадает связь. Я начинаю ругаться, понимаете, 2 километра без связи. Вот спутниковый интернет это прекращает, да, то есть он последняя миля, он сверху, да, там могут быть природные условия какие-то, что прям совсем все плохо, да, но это редкая история, да, то есть, но в целом бюро 1440, то, что мы запускаем низкоорбитальную группировку, она, конечно, не для... прямо уж совсем дешевая история. Но она, на самом деле, давайте так скажем. Я когда-то у себя на даче в городе Донской, Тульской области, где-то у меня там дача, ну, такой бывший разрушенный пионерский лагерь, попросил проложить мне оптоволокно. Не оптоволокно, а связь. И мне дали там такой ценник, что просто чума, честно говоря. Да, я сказал, коллеги, вы с ума сошли, да? Вот, и мы там, кстати, сделали спутниковую историю. Мы взяли у соседей телефонный интернет, и через спутник там просто, как знаете, скачивали. Там есть такая полудуплексная связь, извините за выражение. Вот. Но это, конечно, не то совсем. И да, это даст, наверное, операторам это все не понравится, сотовая связь, которые в регионах-то как раз, да, и дожимают свои копеечки. Причем с гражданами, у которых меньше денег. У нас, к сожалению, так бывает обычно. Те, у кого меньше денег, те больше платят, да. Вот для регионов это будет очень-очень-очень хорошо. Для москвичей, вот как для нас с вами, да, ну, может быть, ради такого, знаете, эксперимента, там, я, если будет здесь работать, конечно, поставлю, по крайней мере, потестировать, да, но понятно, что работать я, скорее всего, буду с выделенной связью, да, то есть у меня там почти гигабит, и мне там это все нравится. Вот, поэтому не скажется на деньгах, но это скажется в москвичах никак, не скажется в регионах, это будет четко, то есть это будет потолок, после

0: которой люди скажут, да нет, зачем мне тянуть этот местного провайдера живопырки, да, у меня там есть спутник, куплю антенку, если еще государство поспонсирует, для местных сельсоветов там вытащит, ну, не знаю, сколько будет стоить там приемная антенна, $300-400, например, да, вот, и он будет сельсовета раздавать, например, да, то есть, ну, почему нет, собственно говоря, то есть будет стоить чуть-чуть дороже, чем сотовая связь. Поэтому, мне кажется, для нас это прям для России абсолютное благо, для Москвы тот редкий случай, когда нам все равно.
1: Ой, вот «Ласточка» Москва-Иваново 4 часа в дороге, а из них, вот вы говорите, пару километров, а тут все несколько часов
0: Нет, еще раз,
1: стабильно.
0: Москва-Санкт-Петербург. Там по трассе чуть-чуть сделано, да. Но вот, да, сейчас в городах у нас все хорошо, но вот на трассах, конечно, не самая лучшая история.
1: Да, главное, в самолеты интернет не надо. Вот это сдайте.
0: Почему?
1: Да.
0: Наоборот,
1: Ну...
0: это слушайте, ну это так, вот я когда летал в свое время, было очень мучительно, без всяких разных. Сейчас телевизоры, все хорошо, все нормально, все чувствуешь себя, не успеваешь, если интересный фильм, не успеваешь просто перелет почувствовать. Поэтому было бы здорово. Нет, если еще будет интернет в самолетах у нас, ну это же прям совсем хорошо. Точнее, он уже где-то есть, у нас его нет, а там где-то уже на Западе ставят вполне спокойно.
1: Да, тут от этой истории не уйти, сколько бы, знаете, скепсиса не было высказано. Но тут позиция понятна, будем дальше двигаться. Я заметил, вы у себя в телеграм-канале тоже обратили внимание на историю, как москвичку уволили за разглашение тайны через искусственный интеллект, а конкретно через
0: Да,
1: модель нейросети DeepSeek.
0: да. Да,
1: Перед
0: китайский.
1: этим тоже был громкий скандал. Диалоги россиян утекли в интернет как раз из этого самого DeepSeek, а сколько мы его с вами хвалили. Так возникает логичный вопрос. А насколько можно доверять нейросетям с точки зрения личной информации, корпоративной информации? Ну уж про гостайну я вообще молчу.
0: Но, вы знаете, я понимаю, что вы как журналист просто обязаны спросить этот вопрос. Слушатели обязательно примкнули к радиации. Сейчас они узнают правду. Прям, знаете, так вот прям приникли. Вот, знаете, насколько можно доверять сейфу с таким, знаете, замком, ключом и таким огромным, который выкинете ключ на улицу, да, и еще поставите, то есть нет, сейф, все, не вопрос, да, вот он стоит, все, вот он там. Вот украли из сейфа документы, да, а где этот ключ хранили? Да, у нас вот тут на входе лежал, знаете, вот как висят на ключах, да, и там было написано ключ от сейфа, ключ от первого кабинета, ключ от второго кабинета, вот и ключ от сейфа во втором кабинете. Вот, пожалуйста, вам сразу идите, берите, да. Значит, конечно, для заголовков история хорошая. Более того, они, эти истории вообще хорошие для, как напоминание, что нехорошо что-то делать. Вообще, мы с вами не учимся просто так. Мы учимся, к сожалению, только на чужих ошибках. Вообще-то сперва на своих, а лучше на
1: Это да.
0: чужих учиться. Да? Здесь две истории. Они частично похожи. Да? Только одна больше социальная, а вторая, ну, такая, знаете, она больше кадровая. Значит, вот девушку, которую уволили за разглашение, там уже как-то просочилась дальнейшая информация, то есть она превратилась уже в историю. Смотрите, там коммерческая информация была закачана в DeepSeek, вот там все утекло, да. При этом, обратите внимание, никто про то, что протекло, и не говорит. Ну, конкретно что-то. Оно же должно как-то нанести ужас. То есть, например, там кто-то в DeepSeek сел и скачать коммерческую информацию. Ну, нет, такого не было. Да, девушка воспользовалась DeepSeek, у нее была процедура увольнения, как я понимаю, да, то есть ее в целом уволили. Она хотела золотой парашют, да, ну и служба безопасности посмотрела по логам в ее компьютере, что она закачивала по логам в ее компьютере. Это не было определено, знаете, что DeepSeek негодяй украл эти данные, переварил их и куда-то распространил. Да? То есть, ну, грубо говоря, это история про юридические практики, и это больше история, она бы, конечно, лучше бы пошла для кадровиков. И если бы ее преподносили как для кадровиков и для работ, люди бы понимали, что на работе не надо маяться дурью. Да? Вот. А так, по большому счету, в целом ничего там страшного особого не происходило. Вот. А это часть. А вторая часть – это про то, что утекла переписка. Тоже, если копнуть, да, есть такая опция в нашем сейфе, да, передать ключ другу, да. Ну, такой сейф, знаете, вот такой. Вы выдали и другу дали, да. То есть, ну, друг оказался и не друг совсем, да. У него мог оказаться на компьютере вирус, все что угодно могло. В DeepSeek есть такая история. Вы получили, вот я недавно делал отчет, вы не поверите, меня заинтересовала история ПВО от комаров, да, то есть, ну, это вот на там Кикстартере лазерами комаров убивать. Слушайте, ну, меня это заинтересовало, да, то есть просто. И я начал беседовать. У меня получилась огромная такая переписка, интересно, безумно, да, то есть, условно говоря, она выступает как эксперт, который ты обычно в жизни не получишь, а тут тебе объяснили, почему, как, где, и мы это переделали в ПВО для пчел, да, то есть, потому что все-таки лазер для людей не очень хорошо. Получилось огромное. И мне надо было переслать ее товарищу, да, там есть такая кнопочка «Поделиться», и я поделился с товарищем, да, глубоко теоретически это все могло оказаться в том же Гугле в целом, да, почему? Потому что у товарища мог быть и как и завирусован компьютер, и фра бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла-бла-бла, DeepSeek честно писал, да, вы знаете, мы не все продумали, наверное, надо, возможно, как-то со своей стороны подстраховать, чтобы не утекало, да, то есть как бы так оно не было. Google, насколько я понимаю, тоже примерно что-то подобное сказал. И все этой истории надо делать более немножко простой вывод. Когда мы что-то делаем, да, то есть, конечно же, сейф должен нас защищать, но не обязан. Да? То есть, условно говоря, сейф – это все-таки простая инструкция, и ключ надо беречь. Если вы не хотите, чтобы из сейфа что-то утекло, не надо никому отдавать ключи. Но если вы отдаете ключи, вы должны понимать, что шанс на то, что утечет, есть всегда. Либо по вашей вине, либо по вине вашего товарища, либо по вине канала, либо еще. Чудес бывает бесконечное количество. А ругать за это надо, да, но последствия всей этой истории, кто-то из этого делает такие выводы. Вот она, нейронная сеть, твари конченые, они все делают, да. Кто-то делает технологические выводы, да. Вот смотрите, мы находимся вот на этой стадии. Помните, буквально недавно было 6 пальцев.
1: Да,
0: шесть пальцев, все
1: да,
0: смеялись.
1: Да, да? Да.
0: Вроде как бы мы уже не смеемся, в целом все вполне нормально. И видео, кстати, уже поражает воображение. Да? То есть можно уже... Некоторые делают на ряде ресурсов, журналисты, кстати, делают свои вот эти выступления, они говорят, то есть они записали свое видео, они научились себя говорить, и дальше кормят текст, и он вполне себе спокойненько набирает уже показы на всяких разных фейсбуках. Да?
1: Ну, вообще, вообще-то ждем Одиссею от Илона Маска.
0: Это ну, это уж совсем так. Да? То есть, ну, я имею в виду, что в целом сама по себе позиция того, что все это уже возможно, да, все, оно все есть. Поэтому надо аккуратно относиться к своим данным, но, еще раз повторюсь, мир таков, каков он есть, да, не хотите, то есть удивляться, что ваша переписка куда-то попала, ну, странновато, если она, допустим, вся висит там в Яндексе, например, да, или в Гугле, она там есть. Может ли куда-то кто-то получить злоумышленник туда доступ? Ну, конечно, может. Вы можете потерять логин-пароль, вы можете отдать свой, там, не знаю, там, двойную авторизацию, чудеса бывают. Поэтому, конечно, надо к этому всегда относиться. Вот я отношусь к своим вот этим всем данным, не с точки зрения секретности, да, с точки зрения, чтобы не потерять, да, поэтому есть дубликаты, да, то есть ценность, она, знаете, сперва кажется, что самая большая ценность, а вдруг кто-то украдет, а потом, если подумать, да, ну, прекратить доступ-то мы сможем, да, то есть и к банкам там можно как-то определиться, а вот если, если сотрут, вот это будет, кстати, трагедия, да, то есть если у тебя 20-летняя переписка, где там архивы и прочее, то это уже ценность такая, знаете, такая неслабенькая, вот, поэтому... Конечно, я бы из этих историй делал бы акцент на сохранение данных. Но у нас обеспокоенность, а вам нужна кликабельность, да, поэтому мы развиваем у людей тревожность, да, то есть делаем работу для психиатров. Ну, что ж поделаешь, такая жизнь.
1: Я перестану пользоваться нейросетями, когда увижу заголовок где-нибудь в Wall Street Journal, неважно, в любом другом так. СМИ, как разведка, взломав тот или иной искусственный интеллект, выдаст следующее. Значит, экс-советник президента, председатель фонда развития цифровой экономики, Герман Клименко разрабатывает ПВО от комаров и пчел. Вот это, мне кажется, будет феерично.
0: Будет хорошо. Особенно, как оно с английского придет к нам на русский, да, понимаете, да, то есть и еще на фоне СВО мы все будем здесь, конечно, от хохота развлекаться. Но еще раз повторюсь, я не вижу в этом именно, знаете, это неумение наше пользоваться, да, то есть сетью, да, и тут уже мы ничего не можем поделать. Если сетью пользоваться правильно, ну, мы с вами, знаете, тут недавно просто спорили, и довод мне понравился. Чернобыльской катастрофы не должно было бы быть, если бы люди выполняли инструкцию. Более того, если бы железяка жестко их пресекала, возможно, бы ничего не было. Но люди с своей пытливостью, да, ну, много чего делают. Хотя сама по себе атомная станция – это весьма автоматизированный процесс, кстати. Там, конечно, искусственного интеллекта не особо есть, но в целом, еще раз повторюсь, там больше человеческий фактор. В этом случае, в нашем, абсолютно везде и в том, и в другом человеческий фактор, о которых мы с вами говорим, прям человеческий. И здесь Конечно, бы хотелось, чтобы на это основание мы бы не говорили, что не надо пользоваться нейронными сетями. Это неправильная история. Правильный вывод, коллеги, нужно учиться пользоваться правильными нейронными сетями и понимать, что есть данные, которые... Ну, вот у меня есть там пяток паролей, да, к данным, как раз, да, есть пароль к данным, которые просто, чтобы наружу не было. Но если его вскроют, я переживать сильно не буду, честно говоря, да, то есть вот, ну, поэтому... и у каждого есть какая-то своя модель поведения под разные истории. Мне кажется, что главный вывод вот из истории, которую мы сейчас с вами читаем, люди учатся. Помните, как много было утечек фотографий? Где-то, наверное, лет 8 назад, когда самый такой расцвет социальных сетей, смартфонов, интеграций, хранения в облаке только начали учиться. По-моему, каждый день появлялись очередные, как это модно говорить, молодежи, сливы, да, которые просто вот утекали. Сейчас обратите внимание, да, они по-прежнему есть, но они уже, по-моему, стали такие гомеопатические. Да? То есть людей, у которых сейчас утекают фотографии, все они их смотрят как на дебилов, ну, давайте честно скажем, да, странновато смотрят. Да? Как-то это самое, ты, в общем-то, ну, за хозяйством-то вроде надо следить тебе. Да? То есть тут претензии предъявлять смартфону вроде уже сложно, да, потому что, по-моему, уже сделали все для того, чтобы у тебя ничего не потерялось. Но пытливые отдельные граждане по-прежнему делают пароль 1, 2, 3, 4. И надо, кстати, очень постараться, чтобы отказаться от авторизации по лицу, по пальцу, чтобы у тебя вообще ничего не было, чтобы у тебя могли все украсть. Но некоторые одаренные люди это умудряются делать. И когда потом пишут, вот смотрите, у него украли его там фото, а фото еще что-то, ты думаешь, господи, ну как вообще, ну как? 2026 год.
1: Да, надо постараться.
0: Да, надо очень постараться.
1: Но, знаете, вот вы Чернобыль упомянули, а вот в качестве контраргумента, когда все-таки человеческий фактор весом, подполковник Станислав Петров, спасший планету в период холодной войны, знаете, тоже система дала сбой. Ну, мы же знаем всю эту историю, да, систему предупреждения ракетного нападения со стороны Соединенных Штатов. Вот, и как...
0: Нет, еще раз, нет, у меня нет никаких возражений. Я в целом вообще понимаю, о чем мы говорим. Просто по законам жанра, да, мы должны сказать, о, смотрите, девушку уволили того, что она скачала в DeepSeek. Но это не совсем так, да. И вывод из этой истории должен быть немножко другой. Подписывая контракты, современные контракты, думай, да, потому что появились нейронные сети, это не шутки, да. А из истории, о которой мы с вами говорим, выводы должны быть какие-то совершенно другие, да, что коллеги. Ну, там, смотрите за, там, данными, которые у вас есть, да, то есть и когда вы что-то пересылаете, поймите правильно, что действительно могут прочитать, а здесь, как они прочтут, советник президента ПВО от пчел, они же поймут, что это наверняка не пчелы, да, то есть это что-то другое, да, то есть вот, да, и что-то ужасное, да, то есть вот, поэтому здесь надо, конечно, понимать, что, еще раз повторюсь, мы действительно живем в мире, который нам не гарантирует приватности, если мы ее не соблюдаем, очень важно, да. В целом, если ее соблюдать, я честно скажу, в принципе, все неплохо, да, то есть, но для этого надо хотя бы иметь длинный пароль. Знаете, мы сейчас с вами очень скучные вещи будем говорить.
1: Ну, так, тогда позвольте я вопрос по теме задам, чтобы мы уже вторую половину начинали с другого. Вот, значит, Wall Street Journal, это уже сегодня упомянули, ChatGPT учит пользователей изготавливать биологическое оружие. Даже школьник поймет, писали коллеги-журналисты. Но ведь эта условная инструкция должна была как-то туда попасть. Или и сама уже впоследствии додумала и изобрела. Вот это тоже...
0: Слушайте, смотрите, у нас очень разные подходы к образованию в странах. Да? То есть тут очень важно понимать, что ИИ, который работает в России, зарубежный, ну, кстати, и наш тоже там, он учится на всем, что ему доступно. Да? То есть когда у нас с вами консультируют врачи, там есть и бразильское мнение врачей. Для искусственного интеллекта нет проблем языковой истории. А в разных странах требования в образовании очень-очень разные. Да? Где-то это считается, у нас есть какая-то книга анархиста, по-моему, запрещенная, да, то есть где-то у нас она считается запрещенной, а где-то там нет. Да? То есть искусственный интеллект этому научился, но он пока не умеет понимать, куда можно доставлять информацию, куда нельзя. Это, кстати, очень раздражает депутатов, но пока, насколько я понимаю, вообще сложно понять, как это обеспечить, чтобы в одной стране была одна история, в другой не история, но и история, кстати, тоже, да? Чтобы данные, на которых учатся, в разных странах были разные. Тут уже непросто.
1: Скоро продолжим, оставайтесь с нами.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот еще, когда не было метаиронии этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь. Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
5: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
5: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
5: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.

знать за 90 секунд. Великая Китайская стена – главный символ Поднебесной. Ее масштаб и протяженность более 21 тысячи километров поражают воображение. Но есть в Китае и еще один не менее удивительный объект – Великая Зеленая стена. За последние полвека китайцы высадили более 65 миллиардов деревьев, чтобы остановить наступление пустынь Гоби и Такла-Макан, а еще сократить количество песчаных бурь и укрепить почву. В ближайшие 25 лет власти КНР намерены высадить еще порядка 35 миллиардов деревьев, доведя их общую численность до 100 миллиардов. Площадь искусственных лесов уже превышает 90 миллионов гектар. Это свыше трети всех лесов, растущих в Китае. Но самое интересное, что листья на растениях, посаженных человеком, растут гораздо быстрее листвы на деревьях, появившихся естественным образом. Ученые долго не могли понять причину явления, но пришли к выводу, что эвкалипт и тополь, составляющие основу Великой Зеленой Стены, при должном уходе обладают повышенной динамикой роста. Китайский опыт переняли Индия и некоторые африканские страны. Однако оказалось, что он не только позитивный. Новые леса приводят к снижению уровня грунтовых вод, а от этого страдает вся экосистема.

0: Клименко советует.
1: Вы слушаете радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Это вторая половина авторской программы председателя Совета фонда развития цифровой экономики Германа Клименко. Герман Сергеевич, продолжаем. Ох уж эти, наверное, из разряда вечных тем перехода на отечественное инфраструктурное программное обеспечение. Мы часто это обсуждаем. И вот провели опрос среди 159 руководителей IT-компаний. И к чему пришли? Что мешает? Есть несколько причин. Дефицит кадров, высокая стоимость миграции, недостаточная прозрачность решений. Формулировки блестящие. Вот если первые две еще плюс-минус понятны, как можно трактовать недостаточную прозрачность решений, Герман Сергеевич?
2: Вы знаете, когда чиновники начинают аккуратно съезжать с тем, главное искусство чиновника, я вот сейчас вот, я не смеюсь, я на полном серьезе это говорю, да, главное это найти хорошие слова, которые ничего не обозначают, никому нельзя предъявить претензии, да, это очень важно, да, но они характеризуют вот этот вот движ. Почему? Потому что на совещании, где это все происходит, тоже открою секрет, наверное, да, не принято уточнять. Вы же не можете показать, что вы не знаете, что это такое, да, то есть вы же не знаете, что это такое. А причем главное искусство заключается в чем? Что если в этом вопросе будет понятное обвинение, да, которое, ну, можно переадресовать, ну, например, сказали бы следующую историю, что очень плохо с внедрением, да, почему? Потому что в Запорожец нельзя вставить двигатель Мерседеса. Не готовы другие стороны запчасти. Да? То есть, ну, куда-то встраиваете искусственный интеллект или отечественный софт, а оказывается, что где-то там кто-то не готов. Потому что как только это возникает, тут же, о, враг понятен, они просто не готовы. Давайте им стучать по голове. А тут важный вопрос. А зачем ссориться с соседями? Потому что тебе потом может прилететь в обратку. Поэтому я точно так же, как и вы, не знаю, что означает этот термин. Да, просто не знаю. Да? Но я знаю, что основная проблема импортозамещения действительно это непонятное, непонятно с финансированием. Да? То есть, ну, например, Евгений Касперский купил мой офис. Да? То есть, ну, известное наше программное обеспечение. У нас есть, грубо говоря, два комплекса. Конечно, их чуть больше, но тем не менее, коммерческих, хороших. Есть мой офис и R7. Это R7, это ракета, которая полетела в космос. У нас вот бюро 14400, это 1440 витков, да, а R7 это название ракеты, которая улетела там, куда она стала. Uh-huh. Вот. А они конкурируют действительно достаточно, в общем, так жестко. Но у них разная внутренняя модель, да, ну, примерно, наверное, как у, ну, наверное, можно сравнить Mail и ВКонтакт, когда они объединяют Дуровский и Телеграм, ну, когда 200 человек в штате, да, и, допустим, наш продукт, где там 5000 человек в штате. В силу того, что людей много, и денег много, можно и содержать много, но, в общем, R7 достаточно компактная история, может жить за скромные деньги. Так вот, Евгений Касперский купил мой офис, и мы все порадовались за него, потому что он заработает денег, и к Евгению отношусь очень хорошо. Минус 9 миллиардов по прошлому году. Почему? Потому что государство не закупают, да, то есть вот все, знаете, вся остальная история, знаете, как вот есть понятие необходимое и достаточное, да, потом вот когда мы можем рассуждать, что встраивание идет отечественного софта в неготовую среду, да, то есть, ну, условно, в Запорожье с двигателем Мерседес-Пихи, такое возможно? Вполне возможно, почему нет, но вставить-то можно, да, а когда вот нет базового, государство не финансирует эту историю, оно придумывает разные объяснения, разные разногласия, разные какие-то истории, но тем не менее, если бы оно финансировало, то и у Касперского были бы деньги, и на развитие, и куда-то. Поэтому, а это же самая важная часть. На самом деле внедрение новых продуктов всегда обходится гораздо дороже, чем, ну, извините, старых. Это такая вот... То есть, когда все понимают, о чем речь, вообще не вопрос. Но когда ты внедряешь совершенно новое, причем на новой операционной системе, это все-таки это у нас там Linux, да, а у вас прекрасно себя ставил Microsoft, прекрасно своим образом работал, кстати, честно говоря, у вас еще с людьми проблема, надо людей переучивать, то есть там хватает геморроя, да, поэтому мне кажется, что вот тот пример фраз, который вы привели, это хороший, чудесный канцелярит, да, хороший, чудесный канцелярит, который маскирует некоторые заявления, что мы пересматриваем историю. Ну, это, кстати, видно на примере бюро 14400. Обратите внимание, запустили уже вторую серию. У нас же неожиданно появились спутники, которых у нас теоретически быть не должно. Ну, потому что у нас вроде как бы чипов нет, микросхем вроде как нет. Но, знаете, случилось чудо, и они полетели. Как только изменилась главное определение отечественности, да, оно стало отечественное и технологическая независимость, термин, да, то есть он сейчас идет такой мигрирует. Технологическая независимость, это значит, что мы покупаем почти у братьев, вот, и мы примерно понимаем, каких братьев мы покупаем, да, примерно понимаем, за что мы покупаем. Вот, поэтому я думаю, что я ожидаю, что у нас действительно в следующем году, ну, 300 не 300, но спутников 200 полетят, и, скорее всего, они будут обеспечивать сразу не всю Россию, а летать вот на территории СВО и обеспечивать там связь. Ну, мне так кажется, я вот пока нахожусь на таком предположении.
1: Но это позитивный прогноз, справедливости ради.
2: Ну, почему позитивно? Ну, как только мы с вами отказались... То есть, понимаете, проблема в чем? Импортозамещение просто всегда на порядок сложнее. А во время боевых действий все-таки, мне кажется, нужно брать... Не выбирать по категории отечественной и неотечественной, а по категории эффективной и неэффективной. Да? То есть, если эффективно договориться с какой-то страной, восходящего солнца примерно, или где там у нас что-то находится на востоке, ну, значит, надо договариваться, все, не надо спрашивать. Вот. И мне кажется, что это хорошо. 32 спутника летают, насколько они отчитываются, что у них все хорошо, со связью все работает, поэтому ждем, когда остальные запустят.
1: Ну, вот, значит, вот этот блестящий метод чиновников описали в самом начале, отвечая на вопрос. Но почему я зацепился за эту тему и в целом решил в очередной раз, да, вот вроде бы обсудить то, что много раз обсуждали. Но все-таки это руководители IT-компаний. И вы тоже очень часто говорили, мол, главное не то, что претензии, а пожелания со стороны айтишников сделать так, чтобы им никто не мешал. А тут получается вот эти, понимаете, фразы. Так. Или я ошибаюсь, Герман Сергеевич? Вы, знаете, меня, вы, да, вы меня остановите.
2: Нет,
1: да,
2: нет, нет, почему вы совершенно правильно все говорите. К сожалению, государственные чиновники еще периодически, да, то есть вместо того, чтобы... Они все время находятся... Вторая часть у чиновника обязательно. Это не дать орден соседу. Да, не пропустить момент, когда раздают ордена. Слушайте, вот вы зря смеетесь, я совершенно честно говорю, да, то есть вот реально, да, то есть вот я, вы знаете, я со времен вот армии, да, то есть, ну, в армии там понятно, рацпредложение, ну, хотя бы было 15 рублей. Благодарность лейтенанта, да, то есть мне говорят, Гера, ты идиот, сейчас тебе дали благодарность, ну, мне как-то сказали, что там, начальник ГУКОСа благодарность дал, я говорю, ну, хорошо, говорит, ты не понимаешь, у тебя досрочно будет старший лейтенант, на месяц старший лейтенант, на два там капитан, на три там, и так далее, понимаете? То есть это что-то весит. Так вот, я вам сказать честно, я такой гонки за благодарностями и грамотами с тех пор не видел, до тех пор, пока попал в чиновничество, потому что там это конверсия. Поэтому главная задача чиновники две. Первая – выдать ответ, почему не получилось такой, да, чтобы начальник вот так сел, знаете, и как там, где находится нафилет, мы помним, да, девушка должна растеряться, да, то есть и все, да, то есть и дальше ей лапшу на уши вешаешь. Ну, причем это примерно так. А вторая часть – не допустить, чтобы награда ушла к соседу. Очень важно, обратите внимание, не пришла ко мне, а не прошла к соседу. И вот тут, сейчас, между выбор «я и сосед получат награду», всегда выбор, и возможность не наградить, да, вот эта притча известнейшая у нас, что тебе сделать, да, то есть вынем у соседа глаз, да, вынем у меня глаз, да, у соседа, я дам соседу в два раза больше. Она у чиновников, это их жизненная концепция. Мы потом с наградами разберемся, главное, чтобы сосед не получил. Поэтому здесь действительно проблема вокруг всех наших IT-инструментов, деньги там есть, тема горячая. Тот, кто победит импортозамещение, тот станет с орденоносцем, да, то есть, вот, понимаете, да, кто первый внедрит. Поэтому, кстати, очень много заявлений о внедрении чего угодно. И мессенджеров Макс у нас в регионах, да, там целую область погружали. Вот я, у меня юмор богатый, я вот читал и галочки ставил. Такая-то область, да, то есть вот. Хотя там точно известно, ничего не сделано, потому что сам губернатор вообще не знает, что такое мессенджер Макс, например, да. Вот, поэтому здесь это не просто проблема, это действительно одна из сложностей работы с государством, да, потому что чиновники, они что-то говорят, но они не очень понимают даже, что они говорят. И самое главное, что когда они наговорили, наобещали, это попало в какие-то скрижали, да, межведомственные, да, вы должны сдохнуть, но сделать. Причем, ладно бы сроки, да, то есть мы можем делать быстрее, да, но когда они просят то, что сделать невозможно, да, но есть вещи, невозможно. У вас там в области 20 тысяч компьютеров, они старые, да, они вообще неизвестно какие. И денег дают только на треть, да, то есть и на треть из них поставят Linux, остальное будет работать на Microsoft и старых версий, жить кое-как, и это все должно работать. Ну, как это может работать? Да никак это не может работать. Это технически, ну, ужасно. Вот.
1: А если в таком случае гонка у чиновников за разблокировкой Телеграма? Я не просто так задаю этот вопрос. Сегодня Дмитрий Сергеевич Песков сказал, что контакты российской стороны продолжаются с администрацией мессенджера. Но, понятно, подвижек к разблокировке на территории Российской Федерации нет. Но в целом есть ли стремление, мотив к тому, чтобы Телеграм полноценно функционировал в России?
2: Вы прямо сейчас, как сейчас шутят на двушечку, задаете вопрос. Но я попробую аккуратно ответить, как так случае говорят. Я думаю, что до окончания СВО никаких обратных процессов, даже, ну, если только какое-то чудо случится, совершенно чудо, не про Телеграм я сейчас даже говорю, про очень много разных вопросов, да, там. Там есть частный случай возвращения за иноагентство, да, частный случай, они единичные практически, да, то есть системного возврата к ослаблению тех или иных санкций, наложенных на тех или иных субъектов, юридических или частных лиц, до окончания СВО, на мой взгляд, не будет. Это невозможно по тысяче причин, да, то есть, ну, просто в силу, это как примерно в ковид, добиться, чтобы вас там выпускали из дома, да, то есть, ну, добиться можно, да, но это такая себе история, согласитесь, да. Вот. А конкретно про Телеграм. Конкретно про Телеграм, я думаю, что там проблема сейчас даже больше не в самом Телеграме, да, то есть надо вот понимать. Сам Павел Дуров хвост трубой, еще что-то, но с Францией он сотрудничает. Смотрите, у него там, кстати, уголовное дело никуда не делось, да? Но теперь проблема-то в чем? Мы под санкциями, под всеми мысленными европейскими санкциями. 21 сюжет. Он с нами, если вступит в переговоры, мы с ним, он с нами, какая разница? Как только это подтвердится, эта история, да, у него сразу будут фантастические проблемы. Он же хочет все-таки, несмотря на судебный процесс. Я уверен, он как-то там, его юристы наверняка там всю Францию скупили. Давайте так. Ну, и хорошо, не скупили, а убедили, да? То есть они пытаются как-то что-то сделать. Там все местные уверены, что он получит срок, но, скорее всего, условный большой штраф. Европа, кстати, большие штрафы не гнушается, да? То есть вот это делать, и он, кстати, заплатит эти истории. Но другой вопрос, он хочет в Европу зайти как юридическое лицо. И юридическое лицо, которое сотрудничает с Россией, физически невозможно. Поэтому здесь два аспекта. Первый – это наша сторона внутренняя, да, то есть съеденный уже фарш переварили, да, обратно его открутить – это, ну, чудо-чудное должно случиться. Но, допустим, да, то есть у нас там выступил Малафеев с идеей, да, что вы там к Царьграду пристаете, к Телеграму пристаете, да, как-то это было не против, где-то депутаты что-то говорят, допустим, да, но оборотная сторона вопроса у Павла, да, она заключается именно исключительно в этой части. Каким образом он с нами будет юридически сотрудничать, да, то есть им это не позволят. Точнее, если он это будет делать, у него просто выбор, либо сотрудничать с нами, не сотрудничать с Европой, а если сотрудничать с Европой, ну, какой сотрудничать с нами. Поэтому здесь я думаю, что я подозреваю, ваш вопрос, он такой тайный, это вы хотите поинтересоваться у меня, и вас это беспокоит лично, да?
1: Вот, говоря, не лично, вот вы говорите, что чиновники ведь могут многих вещей не понимать, но это логично.
2: Это они понимают прекрасно.
1: Да, многие же пользуются Телеграмом.
2: Еще раз, я вам могу сказать, что, во-первых, многие, на удивление, пользуются, да, на удивление. Мы даже не показываем пальцами на кого, да, то есть у меня они все в Телеграме видны, да, то есть они же как бы телефон не меняют, да, то есть мы их видим, да. Вот. А вторая часть – это то, что чиновники в целом, понимая, будет еще вторая часть чиновников и депутатов, да, понимая, что возврата не будет, да, выступают и говорят, я требую вернуть Телеграм мужественно, да, ну или говорят о том, что Телеграм вернется, зарабатывая себе очки, что они герои, но я вас уверяю, они прекрасно понимают, что это невозможно. Там я допущу, что на каких-то конкретных частных персоналях, да, эта история сработает, да, на каких-то частных случаях, да, но вообще, конечно, это невозможная история. Причем она, еще раз повторюсь, она невозможна именно с той стороны. То есть у нас двойной запор, знаете, так сказать, есть двойной замок, есть один замок, ладно, дело было только в нас. Ну, например, в экстремистском, или как у нас там, экстремистская, мета у нас, она какая экстремистская, да, то есть вот. Да, но это наша воля, да, то есть если завтра Роскомнадзор подумает, что она не экстремистская, да, то есть, ну, наверное, она и сразу заработает, да, вот, потому что они в целом от нас не отказывались, как работать и работать. То вот история с... Но юридически они с нами работать не смогут. Еще раз повторюсь, если понадобилось заключать какие-то договора, рекламы не будет все равно, да, все равно не будет какого-то бизнеса, но работать будет. именно вот как веб. А Идуров также примерно, если мы сейчас с ним, он будет работать, но юридически взаимодействие невозможно. Вот как-то мы же от него хотим что? Выдачу данных, как Франция, да? Данные же получает Франция, да? А он с нами просто даже подписаться над тем не сможет.
1: То есть по уму и юридически снятие санкций, договоренность с администрацией Telegram, ну, выполнение там российских условий, исследований законодательства
2: только
1: и прочего.
2: В тайном режиме, в тайном, каком-то таком, вот таком, да. То есть, но все равно будет очень странно, если мы завтра откроемся, например, вдруг, и поступит, как тогда поступил господин Жаров, типа, он добавился в организатор распространения информации, на этом основании мы его отпускаем, да. Вот произойдет, что нечто такое, это будет безумно странно, да, прям безумно странно. И, естественно, все сразу же поймут, что Павел о чем-то договорился. Да? Поэтому мы здесь тоже находимся заложниками. Вот это, слушайте, конспирология – прекрасная история. Вы, журналисты, сразу же все найдете. Сразу же, ха, еще бы это мы отпустили Дурова. Наверняка он теперь льет всю информацию там куда-то. Да? Вот поэтому еще раз повторюсь, я думаю, что до окончания СВО и до какого-то вопроса по санкциям на IT-индустрию, это же оттуда все идет, да? То есть есть история про IT-индустрию, вот, про деньги, про финансы. До этого момента я не жду никаких послаблений в этом направлении.
1: Да, может, он вообще тайный российский шпион, и мы специально для отвода глаз вот этой всей истории
2: занимаем. Есть такая версия,
1: да,
2: но мы не озвучим, потому что если вдруг, то к нам придут и обвинят, а нам это не надо.
1: Да. Но, тем не менее, обсудим следующее. И примечательно, эфирное время позволяет. С этой темы уходим, и мы много тоже, безусловно, говорим о противодействии мошенникам. Антифрод 3.0 подразумевает собой запрет несовершеннолетним регистрировать электронные средства платежа без согласия родителей. И тут сразу возникает вопрос. Многие это истрактовали следующим образом, что условно пополнять себе там баланс электронных кошельков в том же Стиме, ну, на игровых платформах и прочих подобных им будет невозможно. Это так? Ну, вот именно с точки зрения сейчас исключительно терминологии, чтобы двигаться дальше.
2: Смотрите, никто не запрещает родителям открывать в банке счета детей. Угу. Вообще никто не запрещает приходить, открывать, давать им карточки. И выдавать, и пусть они пользуются. Mm-hmm. Да? То есть речь идет об историях, где ребенок это делал самостоятельно, без подтверждения родителей. Да, mm-hmm. Я так понимаю, побочным эффектом там будет история, ну, невозможно, давайте так скажем. Дети, вот я тут просто сомневаюсь в том, что будет достигнута цель на 100%. Да? То есть дети найдут способ, каким образом из кэша, да, куда-то перевертить, там, через крипту еще что-то сделать, да. Но в целом хотят закрыть канал для дропперов, да, перевод денег от родителей, ну, когда дети, тут же проблема даже, она чуть проще, да, то есть дети иногда не очень думают, давайте так скажем, да, то есть я не хочу их обидеть, они иногда фантастически умные, да, то есть они гораздо лучше нас понимают, нейронные сети, вайб-кодинги, вся вот эта история, но все, что касается ответственности,
1: скорее, да.
2: Да, но все, что касается ответственности, конечно, все предельно плохо, да, то есть они могут спокойненько взять посылочку в самолет неизвестную, да, они могут совершенно спокойно помочь другу перенести пакетик с одного дома на другой, да, то есть они могут подумать, что там закладка это, ну, а что такого, да, то есть я хитрый, я курьером буду прикидываться и так далее, есть тысячи способов, да, но там везде на конце деньги возникают, да, и да, действительно, убедить ребенка открыть там счет какой-нибудь электронный, да, то есть вот без родителей, и прогнать там через него там деньги, украденные у старичков или откуда-то еще, ну, куда-то же их надо деть, да? Вот на самом деле простая задача. Поэтому цель вот этого, как я понимаю, это вы сейчас говорите, наверное, про пакет антифрод.
1: Да, который да, я озвучил его, да-да-да.
2: Да, вы озвучили, да, пропустил, наверное, чуть. Вот, а цель-то там не про то, чтобы дети за Steam не заплатили. Да, за Steam можно платить сейчас тысячу путями. Это есть у Билайна, у сотовых операторов, у банков тоже. Это же хороший кусок рынка, да? Вот. Есть сервисы, которые это делают через СБП, с карточек, которые вам авторизуют родители, да, и которые там это проводят каким-то образом. То есть, кстати, параллельно платежи вы платите в одно место, uh-huh. А вам с другого места зачисляют на игры. То есть жизнь... давайте так. Есть дети, кто в чернуху работает по тысяче причин. Сейчас это даже не потому, что так получилось, а просто. Для них это будет сложность. Да? Но для основной массы, я подозреваю, для основной массы. Там у нас, по-моему, ВКонтакте есть целый сервис, который этим занимается и проводит разные чудесные платежи. Кстати, надо дать должное. Разные чудесные, да? Вот. Но легальные. То есть легальная в том смысле в авторизационной части. Да? Поэтому антифрод нацелен на дроперов, на мошенников, ну и, к сожалению, заденет кого-то. Но заденет, очень важно, надо тоже понимать, не смертельно. Да? Тот, кто просто платит за игры, тот всегда найдет способ заплатить. Нет ничего здесь, их там десятки, может, даже сотни сейчас легальных способов заплатить.
1: Да, вот здесь я солидарен. А учитывая, что большинство сервисов, ну, тот же самый Steam, PlayStation, все, что касается Microsoft, оно же и так санкционировано, и поэтому тут уже эта смекалка давным-давно, у кого надо, она сработала, и пути тут тоже, понятно, не будем о них говорить. Но, с другой стороны, вот мы про Telegram говорили, о справедливости ради, видимо, на госуслугах альтушку-то получится найти, вспоминая вот эти все мемы и приколы. Вот насколько действительно, во-первых, необходимо, а во-вторых, возможно, госуслуги превратить, ну, в полноценную социальную сеть. Да и надо ли вообще?
2: Шикарный вопрос задали, да? Давайте так скажем. А когда начали говорить, ведь у нас же Макс появился не просто так. У нас в государстве ничего просто так не появляется. Сперва долго тема муссируется. Почему ищется интересант, определяется кто. То есть это такая предварительная подготовка. И как-то меня спрашивали, говорю, коллеги, о чем мучиться? Вот есть госуслуги, да? Там все есть. Там есть почта внутренняя, там не надо придумывать никаких почтовых разных историй, да. Там сделать мессенджер – это расплюнуть. Там уже все готово, авторизация есть, все прекрасно. Вот вам WeChat в чистом виде. В разных странах же по-разному это идет, знаете, там это Китай – одна история. У нас, другая, не обязательно совершенно должно идти по другому пути. Но у госуслуг есть один недостаток – большой. Да. Его сложно коммерциализировать, потому что это государственная история, она должна оказывать рынки. И дальше чиновники искали много разных способов, да. И вот у нас появился Макс. Причем он появился таким немножечко, давайте скажем, странным образом, потому что во ВКонтакте его, он же существовал в виде там-тама и какой-то такой истории, но акционеры, да, то есть, ну, потому что это другой проект, вот, и вот мы вывели в отдельную историю. И мы с вами видим какое-то... Да, причем мы с вами понимаем, вот если вспомните те времена, представьте себе, мессенджеры бы открыли госуслуги. Вообще бы никто бы не пикнул, потому что это, ну, а что, ну, я им пользуюсь нормально, хорошо. Там маму, папу добавил, и говоришь, мать, пиши мне там, и отстань от меня, да, то есть тоже вопрос вроде не выглядит каким-то...
1: Открытки туда, да, вот это все.
2: Да, да и ради бога, пожалуйста, главное, что авторизованное, да, то есть, и второе, конечно, надо понять, никогда в интернете не было такого, что когда у вас там 100 миллионов человек, ну, не догрузить чем-то, ну, это как-то аморально, все идут, Яндекс идет, такси, обратите внимание, Wildberries обрастает черт знает чем, да, то есть это естественный процесс. И у нас сейчас получилось, с одной стороны, Макс, с другой стороны, госуслуги. Причем Макс обрастает госуслугами. Давайте честно скажем, Макс обрастает... Все с удивлением смотрят, да? Как в Макс передаются опции, которые, в общем-то, в госуслугах вполне себе работают. А госуслуги, естественно, кстати, путем. Я уверен, там многие люди пишут. А мне надо давать семейный аккаунт. Да? Я бы, кстати, не отказался, когда я плачу налоги, да, там, за кого-то подключите меня, чтобы я примерно все понимал, да, где у меня что происходит, да? Вот. И, соответственно, знаете, как туннель под Ла-Маншем строили, да? Вот строители строят. Этим важно, во-первых, чтобы они хотя бы пересеклись в одной точке, да, но тратить деньги два раза как-то неудачно. Но тут тонкие вопросы сейчас. Самый интересный момент, что сейчас у Макса, конечно, позиция тяжелая. Без уведомлений, да, в общем, достаточно санкционированном режиме, да, то есть европейском. А госуслуги вроде как-то живут, да. И теперь возникает вопрос, что делать? Придержать Макс или развивать госуслуги? Я поставил бы на то, что государство наше поступит как обычно. А давайте вместе пусть живут. Это будет очень интересное состязание, что добавит Максу некоторого, я думаю, разумности, да, то есть ничего плохого в этом не вижу. Ну и вообще, я еще и тогда говорил, коллеги, дайте еще кому-нибудь, чтобы баланс был, чтобы, ну, это все-таки народный гнев, который так возник, это такой неудачный пиар, на мой взгляд, он решается очень просто. Возьмите там какой-нибудь RedSoft, у них есть операционная система, доверьте им сделать, дайте им такие же права. Почему нет, собственно говоря? То есть, ну, надо сделать, как у нас же есть сотовые операторы, их несколько. Давайте будет госуслуги, Макс, и пусть они посоревнуются. Это же прекрасно.
1: Ну, а кажется, это уже старый просто... добрый принцип конкуренции. На этом завершаем эфир. Время подходит к концу. Спасибо вам огромнейшее, Герман Сергеевич, Герман Клименко, Денис Воробьев будет для вас. До свидания.
0: Клименко советует.
3: Сколько не ищу, все не то.
4: Ага.
3: Нужен и мужественный, и заботливый.
4: Ага.
3: Чтобы говорил интересно.
4: Ага.
3: И с чувством юмора.
4: Ага.
3: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
3: Тот самый.
0: Испытание нового российского самолета. Контекст. Модернизированную учебно-боевую машину Як-130М продемонстрировали Владимиру Путину. По словам летчика-испытателя Александра Гуськова, она оснащена новейшими бортовыми системами. Аппаратура превращает Як в эффективный легкий боевой самолет, способный в любых погодных условиях днем и ночью бороться с наземными и воздушными целями, в том числе с тяжелыми БПЛА. В современных условиях крайне важно, что самолет разработан на основе скрупулезного анализа и обобщения опыта участия авиации в локальных и региональных конфликтах. Первый полет Як-130М прошел в штатном режиме без происшествий. Самолет находился в воздухе 50 минут, достиг высоты 2000 метров и скорости 600 км в час. Военные летчики отзываются о новом аппарате с большим уважением. Говорят, он недорогой, злой и очень живучий. Двигатель надежен и неприхотлив. Самолет хорошо управляется и отличается большой маневренностью. Теперь он оснащен авиационными ракетами малой дальности. Они могут сбивать не только дроны, но и боевые самолеты. И даже штурмовики. Як также способен работать по земле, используя ракеты класса «воздух-поверхность», высокоточные бомбы и неуправляемые реактивные снаряды.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 часа утра, столько же в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске... Биньямин Нетаньяху прибыл в Вашингтон на переговоры с Дональдом Трампом. Йемен готовится к гражданской войне на своей территории. В Общественной палате России предложили ввести бесплатные путевки в санатории для пенсионеров. Подробности далее. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом, передает издание Times of Israel. Ранее в Белом доме сообщили РИА Новости, что американский лидер в ходе встречи с главой израильского Кабмина во вторник обсудит с ним ситуацию вокруг Ирана, расширение соглашения Авраама и договоренности по Ливану. Сам Нетаньяху отметил, что предстоящая встреча с Трампом станет для него уже восьмой, и что ни один другой мировой лидер не встречался с хозяином Белого дома так часто. Министр планирования и международного сотрудничества Йемена Афрах Аз-Зуба заявила, что страна готова к эскалации конфликта с хуситами, передает агентство Рейтер. Правительство страны пользуется полной поддержкой Саудовской Аравии, отметила чиновница. Она подчеркнула, что, по мнению официальных властей, конфликт должен завершиться либо мирным, либо любым другим путем. Йемен уже 10 лет находится в состоянии затяжного конфликта за власть между международно признанным правительством и движением Ансар Аллах, они же хуситы. Последствия войны затронули все сферы жизни страны и привели к гуманитарному кризису, который ООН называет одним из самых тяжелых в мире. Острый гепатит Б среди детей почти ликвидирован в России благодаря вакцинации, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов. Он добавил, что прививка является главным инструментом профилактики болезни. Первая доза вводится в первые 24 часа жизни, а затем проводится полный курс. Сегодня, 28 июля, отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. Власти турецкой Анталии не фиксируют случаев массового заражения российских туристов вирусом Коксаки. Эпидобстановка на курорте остается спокойной, а от гостиниц не поступало жалоб на ситуацию со здоровьем отдыхающих, заявили РИА Новости в муниципалитете региона. Ответ поступил на обращение Роспотребнадзора, который на фоне массовых сообщений о распространении инфекции направил запросы в Минздрав Турции и Ассоциацию туроператоров России. Вирус Коксаки относится к группе энтеровирусов и чаще всего передается контактно-бытовым путем, а также через загрязненную воду и пищу. Заболевание обычно сопровождается повышением температуры, сыпью и поражением слизистых оболочек. Бесплатный санаторно-курортный отдых для неработающих пенсионеров продолжительностью до 21 дня следует поэтапно вводить в России, используя возможности регионов и федеральные субсидии, заявил РИА Новости замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. Он подчеркнул, что такая мера позволит не только финансово поддержать пожилых людей, но и положительно повлиять на состояние их здоровья. При этом в первую очередь предоставить возможность отдыха нужно пенсионерам из северных территорий, Сибири и Дальнего Востока. Marvel официально анонсировала фильм о призрачном гонщике. Давние слухи подтвердились. Главную роль исполнит Райан Гослинг, который еще весной рассказывал о переговорах со студией и своем желании сыграть антигероя. Режиссером проекта стал Шон Леви, постановщик «Дэдпула» и «Росомахи». Других подробностей пока не раскрыли. Премьера фильма запланирована на 2028 год. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник», доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО Генри Сардарян. Мое почтение.
3: Привет, друг.
2: Ведущий Денис Воробьев. Что ж, ну, пусть программа называется «Мировая политика» с Генри Сардаряном. Сегодня, ну, сам Бог велел поговорить о делах внутренних, потому что восьмой созыв Госдумы завершил свою работу. Президент с объемной речью выступил в Кремле. И... Знаешь, я вот посмотрел, что об этом говорят там. Релоканты, недруги, нежелательные организации и прочее.
3: Интересно.
2: И вот, значит, содержание примерно такое. Вот, вспомните времена там Госдумы второго созыва,
3: когда мы были в говне.
2: Когда они блокировали правительство, решение президента, вот настоящая политика. Ну и, короче говоря, настолько эта история оказалась неубедительна, потому что на цифры говорят за себя, почти 3000 законов за эти 5 лет. В супер непростое время об этом, ну, тут понятно, и господин Володин, и Путин, ну, очень много говорили. Но и тем не менее, вот я хочу поговорить о том, насколько важна вот эта демонстрация противостояния. Когда, значит, одна партия с другой. Но это же по факту есть, просто мы большую часть этой работы мы ее не видим. Мы видим в конечный результат.
3: Это не в Госдуме происходит. Там не партия, там башня обычно.
2: Ну просто вот они, знаешь, откатывают эту историю назад, уповают на вот эти прекрасные времена. Настолько ли они прекрасны? Это вот пусть у нас такой сегодня откат назад, но это важно в контексте.
3: Вот эти шикарные времена демократии, когда Ельцин херачил из танка по парламенту. Это же вот это, я понимаю, демократия, свобода, когда парламент против, а его взяли и просто расхерачили из танка. Ну, вот почему бы, да, им ведьма этого хочется, чтобы вот такая ситуация была. Я никакой демократии в этом не вижу. Более того, я достаточно долгое время провел в итальянских университетах и могу вам сказать, что вот большей страны, где то, что эти люди называют свобода, а в организационном смысле это вполне можно назвать бардаком, чем Италия, себе представить сложно, где закон может по 15 лет не доходить до стадии законопроекта, до стадии хотя бы первого чтения, просто из-за того, что вот группа интересов, он очень важен. И принимается закон или нет, обосновывается не тем, нужно это населению или нет, а тем, как договорятся 48 партий, которые ничего общего друг с другом не имеют, и все это зиждется только на том, кому какую должность дадут. Вот поспрашивайте итальянцев, как им политика. Ненависть ко всему, что на национальном уровне представляет и исполнительная, и законодательная, и любая другая власть. Поэтому согласиться с тем, что так все было хорошо, когда был конфликт прямой между законодательной властью и исполнительной. Я не могу, я не считаю, что конфликт является признаком успешности системы. Что такое разделение властей, законодательная, исполнительная, судебная власть? Это система управления. Угу. Система управления, первый и основной ее критерий – это устойчивость. Вот здесь система очень красивая, временами даже привлекательная, еще какая-то, но при этом неустойчивая, все остальное не имеет смысла. Она может какими угодно эпитетами обладать, но устойчивость – это первое, чем она должна обладать. Это раз. Второй критерий – это эффективность, с которой она решает поставленные перед ней задачи. В случае с Соединенными Штатами Америки, я специально не беру европейские страны, те, кто очень сильно уповают и симпатизируют, ну, практически всем европейским странам, нынешним их политическим системам, видимо, не очень хорошо понимают, что это политические системы проигравших в войне стран, которые были оккупированы двумя крупнейшими державами, и в западных европейских странах политические системы и конституционные системы разрабатывались в первую очередь с расчетом на то, что это оккупированная страна, в которой не должен прийти к власти никто, кто мог бы принимать серьезные, радикальные, резкие решения. Может быть, кому-то такое нравится, но они, в принципе, уже живут в этих странах, поэтому могут просто заткнуться этим наслаждением.

Нас я не говорю, и в Испании тоже, и республика, и монархия, и шатает. То есть в США 300 лет одна и та же форма правления, одна и та же конституция с изменениями, да, с редакциями, но тем не менее. С точки зрения эффективности решения задач, ну, одно вытекает из другого, в принципе, так как система продолжает существовать, а Соединенные Штаты Америки, безусловно, являются одной из важнейших стран в мире, имеют одно из доминирующих экономических положений в мире и прочее, и прочее. Мы можем сказать, что эта система работает. Работает ли она универсально? Нет, она работает конкретно для Соединенных Штатов Америки с их спецификой федеративного устройства, с их спецификой избирательной системы, полностью мажоритарной от начала и до конца, с их спецификой двухпартийной системы, очень сбалансированной, а самое главное, с их спецификой социального устройства, в котором есть практически равнозначные группы интересов, для которых абсолютно нормально финансировать одну партию, другую партию, одного кандидата, другого кандидата. Но мы можем даже их назвать олигархами, вот эти группы интересов, да, наиболее крупных из них. Основная разница между олигархами там и, допустим, некоторыми олигархами у нас в стране заключается в том, что олигархи американские не собираются через лет 10-15 на всякий случай переезжать в Алушту или проживать где-нибудь в Новосибирске. У них такой задачи нет. Они в любом случае, они могут неправильно что-то мыслить, они могут мыслить что-то очень кардинально корыстно, но они предполагают, что что бы они сейчас ни заработали, что бы они ни сделали, им так или иначе бежать из Соединенных Штатов некуда, жить они будут там. Это важная вводная очень. Да. Даже если ты исходишь из того, что у тебя для твоего крупного капитала это Россия просто способ заработать, а завтра он может находиться далеко за пределами нашей отчизны, то как-то передавать ему большое количество властных полномочий особого смысла, наверное, и нет. А любая демократия либерального порядка – это в первую очередь передача власти крупному капиталу. Хочешь ты этого, можешь как угодно его называть. Можешь пытаться его вот через ретушь пропустить, чтобы он как-то посимпатичнее смотрелся. Можешь его всего обложить неправительственными организациями, кем угодно. Это все равно крупный капитал. По-другому никак. Значит, в связи с этим могу сказать, что я не очень, не то, что не очень, я очень не согласен с теми деятелями, которые говорят, что вот другое дело было, когда был конфликт. Считаю, что это плохо. Но я не буду врать и говорить, что в нынешнем виде наша система, она всецело соответствует задачам, которые стоят перед государством. Не хочу повторяться, мы, если помнишь, на радио был такой Алёша Тимофеев, вот здесь мы землёха пока отдыхает. Надеюсь, да, тебе хорошо отдыхается. И мы с ним обсуждали, я ему свое видение объяснял, говорил, что, на мой взгляд, законодательная власть в Российской Федерации, представительная власть в Российской Федерации должна основываться не на принципе партийного разделения, а абсолютно искусственного, которого нет в нашем социуме, нет в нашем обществе. У нас нет разделения по тем же линиям, по которым есть у республиканцев и демократов в Соединенных Штатах Америки. У нас нет разделения по тем же линиям, по которым есть между демократами и, ну, там, умеренными левыми, умеренными правыми и крайне правыми в Италии. Нет разделения, которое есть во Франции, еще много где. Его нет и не будет, потому что Россия другая страна, в первую очередь, с точки зрения политической культуры. И то, чего население ждет от любой власти, муниципальной, региональной, федеральной, исполнительной, законодательной, либо судебной, это не конфликт. Это не шоу, чтобы люди в прямом эфире друг друга разносили, покрывали друг друга там последними ругательствами и прочими вещами. Оно ждет только одного – квалифицированности, меритократии, того, чтобы максимально эти люди были подходящими для тех должностей, которые они занимают. И это не значит, что не должно быть публичной политики. Но у нас люди не мыслят теми же категориями, которыми мыслят европейцы. Для европейцев я 10 раз этот пример приводил. Абсолютно нормально, что человек по профессии политик. То есть он не является ни инженером, ни строителем, ни спортсменом, ни военным, ни кем бы то ни было еще. При этом он может принимать решения в этой сфере. Там это устоявшаяся традиция. Почему? Потому что задача политика – найти общий язык с огромным количеством
групп интересов вне парламента, провести законопроект внутри парламента, заручиться поддержкой оппозиционных партий и так.

0: так далее. В нашем случае, вот представь себе картину, при которой, допустим, ключевые решения в сфере обороны будет принимать человек, который еще вчера, там, я не знаю, на протяжении 10 лет был цирковым артистом. Вот для итальянской системы абсолютно нормальная тема. Там был министр высшего образования без высшего образования. И никто на это как-то не обращал. Ну, люди говорили, что некрасиво это, но тем не менее голосовали за тогда движение 5 звезд.
1: Но у меня, знаешь, вот извини, что вклиниваюсь в эту историю. Одно дело, когда политика тебя интересует на уровне того, чтобы добиться прокладки асфальта, знаешь, что там не 10 лет ждать, и ты понимаешь механизмы воздействия. Вот у тебя есть, ну, там, городские власти, муниципальные, пришел, посетовал, сказал, где асфальт? Но ты как бы, твой уровень культуры и грамотности позволяет выстроить, если что, шаги. Кому жаловаться, как... И в конечном итоге все-таки избирателя волнует результат.
0: Да.
1: И насколько при этом политика, большая политика, должна быть популярна среди общества. Потому что смотри, вот мы видим же сейчас засилие огромное, знаешь, каждый второй эксперт.
0: 100%. И прочее, да. Вот то, что ты говоришь. Во-первых, опять мы возвращаемся к теме политической культуры. Русская политическая культура не западная, то есть не католическая и не протестантская. Для католицизма характерным признаком является субсидиарность, когда на каждом уровне власти есть ответственный, и нельзя задачу передать на более высокий уровень, если с ней может справиться уровень более низкий. Низкий уровень сразу же воспринимается как благо. Это один из главных, их два таких принципа политических, это субсидиарность и солидарность. Это изначально прям церковный у них принцип. Считалось, что если какой-то вопрос может решить епископ, не надо передавать на уровень архиепископа. А если архиепископ, не надо вопрос передавать на уровень Папы Римского. А потом перешло в политическую культуру, в политическую систему. В наших условиях, мы, будучи страной православной в плане общей политической культуры, являемся прямо очень серьезными наследниками византийских традиций. Кто там вот сейчас начнут рассказывать, что мы там ордынцы, татаро-монголы нас формировали, все, я это не ко мне, я не абсолютно не согласен с этим. С точки зрения политической культуры мы православная страна. Почитайте про дни приемов Василевса в Византии, когда он так выходил к воротам, а граждане могли ему передать записку, в которой написана их просьба. И Василевс в этот момент мог вот всю бюрократическую систему, которая есть в стране, вот так вот просто обойти со стороны и принять волевое решение. Люди к этому вполне себе привыкшие. Этим объясняются прямые линии с президентом, значит, требования, что президент должен всегда в каждый вопрос вникать, еще что-то. Вполне вероятно, что президент сам бы, может, и не хотел бы, или считал бы как-то иначе. Но население не воспринимает иначе. Если население скажет, вы знаете, за этот вопрос отвечает мэр вашего города, вот вы его избрали, вы идите, будьте добры, сами с ним и договаривайтесь. Население скажет, это царь, что ли? Это как так получилось? Чего население хочет? Мы вот донесли, он сейчас мэру города там по голове настучит, и все, что необходимо, все сделает. Так устроена наша политическая культура, ты никуда от этого не денешься. Поэтому, конечно, политика самая для населения с бытовой точки зрения чувствительная, она начинается с асфальта, калитки, детской площадки, ЖКХ и прочих вещей. На самом низовом уровне люди в первую очередь разочаровываются, либо оказываются довольны своей жизнью в зависимости от муниципальных вопросов. Это всегда так, потому что ты утром открываешь глаза, выходишь во двор, это все муниципальное. Но в кризисных ситуациях, как те, в которых мы находимся, конечно же, население сейчас, оно обеспокоено многими проблемами бытовыми, повседневными, но все ежесекундно, постоянно обновляют новости для того, чтобы понять, что происходит на линии фронта, как там ситуация и все прочее. Между этими двумя уровнями, типа совсем макроуровень и совсем микроуровень, есть уровень, когда это затрагивает каждого из нас, но это все-таки не асфальт и не калитка. Каждый из нас ходит в учреждение здравоохранения, так или иначе, в течение года. Каждый из нас либо сам учится в университете, либо его дети учатся в университете. Каждый из нас смотрит российское кино, сериалы, входит в театр там, и все прочее. И вот эти сферы, они, это политика, но не политика уровня, значит, войны сверхдержав, и не политика уровня «почините мне калитку, козлы, сколько возможно». Вот это среднего уровня политика, Население очень сильно вызывает раздражение, то, что люди, которые отвечают за эти сферы, строителями не являются строители. Там юристы, экономисты, кто угодно, но только не строители. И принимают решения, которые, ну, прямо очень далеки не то, что от логики, а просто от здравого понимания этого процесса. А, там, я не знаю, за здравоохранение население хотело бы, чтобы там были врачи, которые прекрасно все знают. Я именно сейчас про представительную власть говорю. С исполнительной особо этих проблем-то сейчас пока не возникает. И вот так много-много-много слоев. Западная система, которая у нас функционирует и внедрена, она не решает эти задачи. Смысл западной системы не в меритократии. Смысл демократии не в том, чтобы максимально эффективно управлять. Ни один ученый вам не... Мне кажется, если он там адекватный человек, он не будет даже пытаться доказать, что демократия – это самый эффективный способ управления. Нет, демократия – это способ управления, который вроде как должен учитывать максимально возможное количество мнений, никого не обижать, приласкать, по возможности создать вроде как в обществе консенсус, чтобы ничего там не взорвалось. Раньше считалось так. В настоящий момент мы видим, что эта система трещит по швам на ее родине, на Западе. Мы видим, как к власти либо уже пришли, либо приходят люди, которые эту демократию ненавидят, прямо критикуют, собираются ее демонтировать, убирать и так далее. Мы видим, как эти либеральные демократии сами борются против своих оппонентов, хотя их задача в том, что ну, если население хочет, то пожалуйста. Смысл уже в консенсусе. Вот население выступило за... Ну, значит, нам надо этот выбор принять. Но нет. Теперь в Румынии победил другой кандидат. Нет, это неправильный кандидат. Правильный кандидат, который должен был победить, вот этот. Поэтому он будет. Франции, ну, мы сейчас Ле Пен подсадим, не дадим участвовать в выборах. А, нет, тогда Бардела выиграет. Ну, тогда мы Ле Пен выпустим, чтобы она участвовала в выборах. Это не про эффективность. И хотите поговорить про эффективность, возьмите пример Сингапура, который за 60 лет из рыболовецкой деревни превратился в одно из ведущих государств в мире, и покажите мне, где там у них демократия была или что-то подобное. Ничего близкого. Мы, в принципе, практически не знаем ни одного примера сверхбыстрого развития вот такого рывка и больших трансформаций, которые осуществлялись бы в условиях бесконечного конфликта элит, групп интересов, законодательной, исполнительной власти и всего прочего. Поэтому в нашем случае мы должны искать для себя систему управления, не которая нравится французам и ирландцам, не которая с точки зрения Шарля Луи Монтескье, хотя если людям кажется, что основоположники этой идеологии, они такие прямо филантропы и человеколюбы, не сильно не очаровывайтесь, почитайте Монтескье, который говорит, у каждого человека должно быть право голоса, но только в том случае, если его материальное положение позволяет ему обладать свободой воли. Типа, если ты зарабатываешь мало, то какая у тебя воля вообще к чертовой матери, никакого права голоса у тебя быть не должно. Поэтому... Нам нужно находить систему, которая решает наши задачи. У нас главная, самая важная задача в настоящий момент – это формирование такого пула элиты, которая принимает решения и все прочее, которая, а, является суперквалифицированной, это то, чего хочет население, б, вызывает доверие у населения. Причем у населения, вот ты понимаешь вопрос в чем? Классических политиков в нынешних условиях, их все равно население прям не сказать, чтобы знало. Ну вот давай спросим кого-нибудь, сейчас выдернем на улице, скажем, назовите мне быстро 10 депутатов. Они тебе назовут женщину-космонавта, врача, военного, телеведущего, и они знают, кто эти люди по профессии. Они не считают их прям политиками-политиками. Для них это вот бывший легендарный наш борец вольного стиля, ныне, я не знаю, там, военный какой-нибудь, еще что-то, бывший сотрудник, значит, Федеральной службы безопасности или СФР. Ну, люди так воспринимают. Почему?
1: Причем могут назвать тебе депутата, но не назовут мэра, который, знаешь, 20 лет уже у власти.
0: Абсолютно точно. И вот если люди так их воспринимают, это же абсолютно искусственное разделение. Вот, положа руку на сердце, между среди депутатов огромное количество сверхпорядочных, очень патриотичных людей, которых я знаю, очень уважаю и имею честь с ними дружить и быть в хороших отношениях. Но вот кто-то мне хочет сказать, что сегодня есть острейшие идеологические противоречия между тремя депутатами военными, допустим, от «Единой России», КПРФ и ЛДПР, или, я не знаю, три депутата, представляющие силовые органы, которые один в «Единой России», другой в Коммунистической партии, допустим, третий в ЛДПР. Они прям вот по идеологической линии садятся, и те говорят, подождите, подождите, это марксизму противоречит, мы не принимаем. А те говорят, нет, ну, а у нас же центристская идеология, этого нет ничего, это все искусственно. абсолютно. Что есть реально, это представительство профессиональных групп, которое должно быть, на мой взгляд, в основе нашей институциональной системы. Мы должны профессиональными группами избирать своих представителей, ну там, я не знаю, профессура и научные сотрудники своих, сначала на уровне организации, потом города, потом региона, потом страны, и так аналогично, журналисты своих, сотрудники здравоохранения своих, там, я не знаю, инженеры, строители своих, получить в результате этого процесса наиболее А, квалифицированных, и Б, пользующихся поддержкой людей. Уйти, в принципе, онтологически и методологически от принципа, что разделение – это хорошо, это раз. И второе, что большинство простое – это хорошо. Это не так. Вот если мы задумаемся, сам принцип демократии, который говорит, что 50% плюс один – это достаточно. Это не так. 49% нельзя сказать, ну, заткнитесь, все, вы проиграли, теперь терпите 4 года. Мы видим, что и в Соединенных Штатах Америки ничем хорошим не заканчивается. Это заканчивается очень серьезным разделением общества, которое нам не нужно. Нам нужны консенсусные решения. Нам необходимо, чтобы наиболее профессиональные, наиболее подходящие для этого и пользующиеся поддержкой общества люди были способны принимать и сложные решения, и необходимые решения, и оказывать поддержку президенту в проведении им политики. Тоже без всяких иллюзий. Я не лицемер, чтобы сейчас пытаться сделать вид, что у нас, вы знаете, вот практически как в Бельгии все, или там в США, да, или в Люксембурге, поэтому, ну, осталось там чуть-чуть отретушировать 2-3 пункта в Конституции. Нет, у нас объективная система такая, что в стране самый легитимный субъект, пользующийся наибольшей поддержкой населения, это президент страны. Вся остальная система, она так или иначе исходит из его политической воли.
1: Ну, слушай, вот в связи с этим круто, что до президента, знаешь, вот пытались донести депутаты популярную в обществе мысль, что вот, мол, пора жахнуть. Но, знаешь, ну вот очень много таких, которые говорят, давайте-ка мы, там, я не знаю, там, ядеркой ударим или еще что-то. Есть же такое мнение, и оно имеет право на существование. И президент высказался сегодня на эту тему, что к нему подошел депутат во время награждения, аккуратненько сказал, хочется быть смелее, может быть, там, пожестче. Но президент очень миролюбиво ответил, сказал, что есть свои риски, цена которым жизнь российских солдат и прочее. Но эта мысль, самое главное, она же была доведена. И очень грамотно, соответственно, мы увидели ответ из уст президента. Хотя это действительно история, которая циркулируется в обществе. Ну, вот она была, знаешь, таким образом прокомментирована.
0: Ну, нет, это, конечно, хорошо. Я думаю, что у президента представление о том, что население все-таки хотело бы уже каких-то жестких мер, оно в любом случае есть, потому что это невозможно скрыть, невозможно сделать вид, что этого не существует. Социальная категория граждан страны, которые недовольны тем, что те не получают по сусалам в должной мере, она есть, никто этого отрицать не может. Но, с другой стороны, у президента объем информации, он в разы больше, чем у любого из нас и всех нас вместе взятых. Поэтому он, принимая решение, и как бы риск и ответственность за принятое решение лежит только на нем. И ему как-то понятно, видимо, с какими мы сложностями и проблемами сталкиваемся, а с какими нет.
1: Это факт. Друзья, оставайтесь с нами, скоро продолжим.
2: Мировая политика с Генри Сардаряном. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
3: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
4: Да.
3: А переоценивали?
4: Вряд ли.
3: Сколько друзей вы потеряли?
4: Не так много.
2: Искусство изящных пикировок.
3: Часто ли ты ошибаешься?
4: Нет, ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
2: И точных попаданий в цель.
3: Чему главному тебя научили твои дети?
5: Тому, что взрослый человек может расти.
2: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
6: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
2: Приключений, развлечений.
7: Люди занимаются дуростью откровенной.
2: И заслуженного отдыха.
8: Тупо не хотят работать.
9: Так жить неправильно, повторюсь.
2: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
10: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
2: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
10: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
2: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
11: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
2: Прагматично.
11: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
2: Без сантиментов.
11: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
2: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас!
12: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Йоу! Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
2: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Пиар как индустрия и как наука сформировался в 1960-х годах. Тогда в США появились первые теоретические модели, учебные курсы и этические кодексы работников этой сферы. Но по факту public relations существовал и раньше. Искусство пиара в 1925 году продемонстрировали каскадеры Глэдис Рой и Айван Унгер. Весь мир бредил авиацией, покорением воздушных просторов. Глэдис зарабатывала на жизнь тем, что ходила с завязанными глазами по крыльям бипланов. Танцевала на них Чарльстон и прыгала с парашютом с огромных высот. Она была звездой экстрима. Но этого дерзкой и амбициозной девушке показалось мало. Она признавалась, что жизнь ее якобы очень скучна, и мир вот-вот увидит нечто особенное. И действительно, вскоре появилась фотография, где она на высоте километра играет в теннис с партнером. В их руках были ракетки, положение тел свидетельствовали, что матч в разгаре. На самом деле, это была пиар-акция. Любой мяч мгновенно сдул бы ветер. Но съемка на высоте была настоящей, причем без всякой страховки. Теннис приобрел всемирную популярность. Америка рукоплескала, а уже через несколько лет хоронила свою любимицу. Та погибла из-за нелепой случайности, причем на земле.

0: Мировая политика с Генри Сардаряном.
1: Мировая политика с Генри Сардаряном, доктором политических наук, деканом факультета управления политиким ГИМО. Продолжаем, Генри Тигранович. Вопросы накопились. Так. Парочку озвучу. Это все комментарии к репликам, которые прозвучали в первой половине. Кто пропустил, потом может на Рутюбе или ВКонтакте, Радио Спутник, полную версию посмотреть, послушать. Цитирую несколько из комментариев. Получается, у нас вождизм – самый эффективный способ управления страной. Но как выбрать вождя и не ошибиться? А следующий вопрос Григорий Л, постоянный слушатель, задает. А это не то, что было в СССР. Выбор лучшего из всех и так выше и выше по пирамиде. И вот мы специально, знаешь, вспомнили этого несчастного лидера Никарагуа. 30 лет поправил, понял, что хочется еще.
2: Если отменил выборы. Президент Никарагуа сказал, что выборов больше не будет, потому что на них может победить оппозиция.
1: А что, так можно было?
2: По крайней мере, честно, нормально говорит. Какие, говорит, вы совсем с ума сошли, если выборы будут, оппозиция выиграть может, зачем их проводить?
1: Не, ну лучше вот так правдиво, или как в Румынии вот это, знаешь.
2: Вот, понимаешь, вопрос в чем? Сейчас, конечно, посыпятся на нас эти некрасивые женщины из уехавших телеканалов этих, и будут потом это обсуждать, критиковать. Если система формально как будто бы повторяет какие-то западные, но реально не выполняет той же функции, а настроен на совсем другой. На мой взгляд, лучше не пытаться формально мимикрировать под что-то, потому что это все равно получается уродец какой-то, вот, который и не туда, и не сюда. А сформировать такую систему, которая вполне соответствует ожиданиям элиты, и населения, и целям, задачам, которые есть перед страной. Вот первый вопрос был. Говорит, это что, получается, вождизм нужен? Нет. Вождизм людям... как бы это сейчас коротко сформулировать. Вождизм – это, допустим, французская политическая система. Это вождизм. То есть, да, Макрон, конечно, на вождя тянет только в женском племени каких-то...
1: И даже не амазонок.
2: Каких-то не самых таких не амазонок, да, вот таком бета-племени каком-то, и то он там будет вторым заместителем четвертого вождя, но тем не менее, по функции это вождизм почему? Потому что вождь – это кто-то, кого взяли для выполнения задачи, он задачей справился, продолжает, не справился – до свидания. Да, это вот примерно такая система. Франция – вождистская страна, Соединенные Штаты Америки – безусловно, вождистская страна. В России правитель – это не вождь, это значительно больше. Это что-то близкое к жрецу, это вот такая фигура, которая несет на себе ответственность за то, чтобы мир не скатился в бездну преисподней. Он такой катехан, да, во главе государства, которое это все сдерживает. И поэтому это нельзя сопоставлять с этим. Значит, вот в связи с этим вопрос, я понимаю вопрос в чем, что это все надо свести к одной фигуре. Я не про это говорю, нет. Угу. Я как раз говорю про то, что опорой для этой фигуры, здесь мы можем вот что угодно делать, но мы все время возвращаемся к тому, да, мы воспринимаем только сильных харизматиков. Приведу пример, который мы тоже здесь, по-моему, однажды обсуждали. Вот у нас есть две фигуры. Одна фигура Горбачев, другая Ельцин. Я не знаю, Горбачев в действительности хотел развалить страну, или это вышло в результате его череды просто супер необдуманных действий и всего прочего. Но я абсолютно точно понимаю, что Ельцин хотел, чтобы Советского Союза не было. Он хотел, чтобы была отдельно взятая Россия, потому что именно Ельцин вместе с двумя своими коллегами из Украины и Белоруссии принимал акты, незаконные абсолютно, но тем не менее нацеленные на развал Советского Союза, делал политические шаги, которые должны были развалить Советский Союз. Их разница в том, что Ельцин был на пути к своей очень, на мой взгляд, злобной цели. Очень решительным. Горбачев на пути к той цели, которую он перед собой ставил, был абсолютно нерешительным. И Россия оказалась на стороне того, кто был решительным. И в нашей истории всегда так и происходит. Были люди, у которых, на мой взгляд, цели, которые они перед собой ставили, были значительно более благими, чем то, что хотел сделать Ленин в 17-м году. Значительно. Но у Ленина политической решимости было столько, что будь хотя бы половина этого у тех, кто с ним должен был бороться, Ленин абсолютно точно до своей цели не дошел бы. Россия такая страна, она любит, ценит и поддерживает только того, чей уровень политической решимости и политической воли не знает никаких преград перед собой. Такая фигура нужна, это раз. Но этой фигуре для того, она не может быть одновременно и врачом, и ученым, и спортсменом, и еще чем-то. Нужны органы, которые квалифицированно вот эту политическую волю, готовность добиваться максимальных результатов для страны, готовы направлять в максимально профессионально оправданное русло. Вот эти, таким органом, на мой взгляд, должен быть собор. Организация, которая сформирована по профессиональному признаку, не вызывает никаких сомнений у населения в вопросах своей а. квалификации, б. приверженности стране и ее национальным интересам, не обладает никаким имуществом за рубежом, дети там не учатся, они все в России находятся, и никуда они из страны сваливать не собираются. Мы на профессиональном уровне, вот уверяю тебя, мы все друг друга знаем, вот все ученые знают, кто вот чем дышит примерно из нас. Мы в жизни не изберем из своего числа какого-то вот такого деятеля непонятного. То же самое касается любой профессиональной группы, на мой взгляд. Вот с одной стороны, у него должна быть такая опора. С другой стороны, искусственное разделение по этническому признаку внутри страны, по границам, это абсолютно не имеет ничего общего с задачами нашей страны. Россия нигде в мире ни одну этническую группу до такой степени не оберегают и столько условий не создают для сохранения ее самобытности, как это происходит в России нигде, и так исторически всегда. Но нельзя взять и страну специально вот прямо по таким границам расчертить, чтобы в случае чего она вот ровно по ним и могла начать трещать. Не нужно. Нигде такого нет. В Соединенных Штатах Америки, в Калифорнии 80% населения испаноговорящие, это не испанский штат. Да, есть такие примеры, как Бельгия, как Швейцария, где регионы отражают языковой состав проживающего там населения. Но они изначально возникали как равнозначный союз вот этих товарищей. В случае с Россией мы понимаем, что Россия как государство – это результат, безусловно, успешной имперской политики русского народа, который сумел создать самую мощную империю и включить в нее представителей сотен народов, которые включились в процесс имперского строительства, государственного строительства. И в результате этого включения и сами получили для себя возможность роста, созидания, благосостояния. Возникли великие рода различные, искусство, фантастическая наука, все что угодно. И это и Советского Союза касается, в том числе. Нет смысла отрицать. Но только вот это разделение, что кто где живет, мы сейчас вот аккуратно очертим и наделим это административными полномочиями, аппаратом управления, финансами и всем прочим, на мой взгляд, абсолютно западная система для нас, не имеющая ничего общего с нашими историческими реалиями. И так касательно всего. А вот что касается вопроса, что так было в Советском Союзе, и никто не говорит, что то, что было в Советском Союзе, оно вот все надо просто взять, закрыть, забыть. Система образования, на мой взгляд, прекрасная система образования, очень хорошая. Система управления, идиотизм, который людям пытаются внушить, что, ну, знаете, это такая единоличная власть, где там какой-то дед наверху сидит, и вот самодур такой, захотел так, захотел сяк. Нет, коллективная система управления, вот, очень сложно устроенная. Можно ли оценить результат ее деятельности хорошо? В конечном счете нет, потому что если система управления разваливается за сутки, то хорошо ее оценивать нельзя. А почему так произошло? Есть, допустим, точка зрения, что в определенный момент партийные органы добились того, чтобы запретить, пусть коллеги, которые в этом прямо подробно специализируются, меня поправят, если я не прав, но был период после Сталина, если не ошибаюсь, когда Комитету государственной безопасности запретили вести оперативную деятельность внутри партийного руководства и партийных органов. Что нарушило систему противовесов, которая в том механизме существовала? Есть и такая точка зрения. Личный факт, безусловно, есть. Но, тем не менее, хорошие, нормальные практики были на протяжении всей нашей истории. Нельзя взять какой-то пласт нашей истории и вот так замазать, сказать, вот вообще все ужасно, вот прям все плохо, вообще этого не было с нами. Нет, это часть нашей истории, надо из всего извлекать уроки.
1: Ну, глупо было бы отвергать ее. Вот это, знаешь, самое большое заблуждение в этом плане. Но я еще хочу про Европу немного поговорить, потому что мне искренне непонятна история с санкциями. Вроде избитая история, уже сколько мы лет обсуждаем, но вот это исключение в качестве мехов, которые они допустили для Греции, что вот, мол, Словакия будет экономически загибаться от отсутствия российских энергоносителей, но Греции нужны российские меха, поэтому для нее вот мы сделаем исключение. Но на чашах весов, когда с одной стороны газ, а с другой стороны меха, я не понимаю, почему Брюссель делает выбор в пользу второго. Вот честно, не могу вот как-то домыслить.
2: Потому что Словакию возглавляет не симпатизирующий женщине-гинекологу и ее эстонскому оруженосцу. Человек, кстати, классный будет образ, такой Дон Кихот в виде Урсулы фон дер Ляйен и Санчо Панса на ослике такой с лицом Кайкала. Вот Роберт Фицо не симпатизирует нынешнему руководству Европейского Союза, вследствие чего сталкивается с различным давлением и прочими вещами. Руководство Греции не замечено в конфликте с мейнстримом европейским, и поэтому их мольбы, просьбы и все прочее могут услышать. Это раз.
1: Но Греция в конфликт вступить вряд ли способна с Брюсселем.
2: Ну, поэтому как-то, вот так, видимо, получает поддержку. Это раз. Во-вторых, учитывая, какого уровня жулики и мошенники возглавляют Европейский Союз, люди, которые сумели стырить большое количество денег, выделенных на вакцины, вот эти файзеровские, лично Урсула фон дер Ляйен в этом замешана. Люди, которые абсолютно точно, вот мы каждый день слышим очередную новость, что на Украине раскрыта схема хищения, там миллиардов людей, появляется грустное лицо очередного соратника Зеленского, такого, который успел убежать, но как бы сверкая пятками своими. И как-то вот это все крутится вокруг Зеленского, вот все его приближенные, ну только он святой, конечно, ничего не сделал, а вот все его, кто окружает, ну вот все просто... Украли европейские деньги, и европейцы, которые известны, в общем-то, щепетильным отношением к аудиту, к прочим вещам, но они вот так с барского плеча сотни миллиардов отдают и вообще не знают, что, оказывается, деньги эти крадутся. На мой взгляд, не просто знают, а они в доле с этими всеми товарищами. И все эти раскрытия антикоррупционных бюро и всего прочего, это сугубо политические шаги, когда Зеленский начинает заступать за рамки марионеточных полномочий, которые ему выделены, в этот момент его бьют по носу и напоминают, кто он есть и чем должен заниматься, просто доставая очередную папку. Но все они в этом замешаны, безусловно. И будучи в этой истории замешанными, я думаю, что и в момент принятия различных санкций в отношении России, там вступают в действия группы интересов, которые могли бы финансировать чьи-то избирательные кампании, могли бы финансировать фонды гуманитарные, которые за ними там числятся. Тоже это не исключено совершенно. И как минимум мы на протяжении этого времени были свидетелями феноменального лицемерия, когда они говорят, что вот, Россия, пусть русские знают, что мы никогда в жизни не будем, мы себя лучше убьем, но вот не примем того, что они делают, но при этом очень с большой радостью покупают и сжиженный газ наш, и много чего другого. Поэтому тут, я думаю, что вопрос немножко из другой плоскости должен быть. Вот здесь не мне судить, потому что полной картины у меня нет, она у правительства в большей степени. Но просто выражу такое предположение, что когда мы изначально знаем, что эти люди готовятся планомерно, они нам говорят, мы собираемся вот к 2030 году быть готовыми к войне с Россией. Mm-hmm. Вот это наша задача, быть готовыми к войне с Россией. Мы это сейчас знаем. Я понимаю, что когда мы им что-то продаем, мы зарабатываем на этом, мы на эти заработанные деньги содержим, производим многие вещи, это взаимосвязано. Но, с другой стороны, если мы, ну, как бы тут же речь идет уже не о специальной военной операции на территории Украины, тут речь просто о Третьей мировой, в рамках которой ни от кого ничего не останется. Может быть, для того, чтобы ее раньше предотвратить, стоило бы на определенный период времени дать возможность этим людям реально замерзнуть, умереть с голоду, сделать все, что угодно, для того, чтобы каким-то образом повлиять на политические процессы и события в этих государствах. Потому что иначе мы для этих режимов создаем очень большую зону комфорта. Они снабжают Украину и вооружениями, и деньгами, и чем угодно, не получают ударов по себе военных. Все удары идут на Украину, население их живет в безопасности. При этом никаким, то, что они страдают в экономическом плане, мы знаем о фактически деиндустриализации многих европейских стран, это все происходит. Но они это скидывают на все, что угодно, у населения не возникает прямой корреляции, что это из-за того, что наше дебильное правительство поддерживает Украину вместо того, чтобы попытаться найти общий язык с русскими. Может быть, постараться внушить населению прям очень доходчиво, что именно из-за того, что у вас сидит этот дегенерат с харизмой половой тряпки, ваша страна в настоящий момент будет проходить через череду экономических провалов, катастроф и всего прочего, и все, что от вас требуется, вот хороший кандидат, он нам очень даже симпатичен, и он вам во время выборов обещает, что он найдет сами общий язык, и мы как Трамп, что это уже теперь норма, там Трамп, Джей Ди Вэнс, Марко Рубио прилетают в очередную страну, говорят, нам нравится Петя или Коля. Ну, значит, нам нравится вот этот деятель в вашей стране. Если за него проголосуете, обещаем, что газа станет чуть
1: Получается, политика превращается, я не знаю, поддержишь это сравнение, нет, в медиафутбол. Ну, естественно, тут главный Дональд Фредерик Трамп, который очень классно, на мой взгляд, подает события, порой они противоречат друг другу, но он от себя, от своего имени преподносит это везде, с телеэкранов, его собственной социальной сети, и тем самым размывает вообще понимание, а что происходит с точки зрения политического процесса у рядового американца. И как будто европейцы подхватили ту же самую историю. Но у них, понятно, на внешнем враге больше сконцентрировано на внимание. Есть Россия, и поэтому все, что происходит у нас внутри, это не потому, что мы косячим, не потому, что мы воруем, а потому, что есть Россия, есть Украина, которую надо поддерживать, ну, поэтому надо подзатянуть пояса. Вот это можно назвать такой медийной ловушкой, когда, с одной стороны, человек думает, что он становится еще более политикообразован и понимает, что происходит. А на самом деле это очень ложное представление.
2: Во-первых, каждый из нас живет в собственном информационном пузыре. Это мы так устроены, и в условиях нынешних средств коммуникации это неизбежно. Если бы мы жили в условиях, когда нет ни одной из тех платформ, которыми мы пользуемся, из социальных сетей, включили телевизор, что нам показали, то мы и услышали. И примерно наши политические воззрения формируются в соответствии с теми книгами, которые нам доступны, и тем телевизором, который мы смотрим. В условиях, как каждый из нас может сам выбрать канал, на который подписаться, значит, видеохостинги и видеоканалы, чьи материалы хочет смотреть и все прочее, мы в итоге сами себя окружаем в основном теми источниками, которые нам нравятся, и еще на всякий случай подписываемся на 3-4, которые вызывают у нас жуткое раздражение, чтобы их читать и понимать, какие же они все-таки дерьмо, вот эти вот писаки. И как результат мы только все в большей степени убеждаемся в собственной позиции, редко когда ее способны изменить, поменять и посмотреть иначе на окружающий мир. Это нормально. Для нынешнего мира. Это уже никак от этого не убежать. Вот что касается того, что европейцам внушают, что это вот мы должны поддерживать Украину. Поэтому так. Да, безусловно, этот тезис есть. Его активно очень используют эти деятели. Но разница в том, что есть определенная граница. Если мы человеку говорим, ты знаешь, нам нужно сейчас поддержать Украину, поэтому, извини, но больше льготной программы кредитования, пересадки вот какого-то отдельно взятого органа, наверное, вот ее не будет. А еще будут сокращения в одной отрасли, но всегда есть куда перейти вот в соседнюю какую-нибудь отрасль экономики. Это одна история. Она ощутимая, у людей возникает недовольство, раздражение, но это еще не революция. Вот в ситуации, когда человек боится выйти из дома, потому что беспилотник может прилететь туда, в ситуации, когда абсолютно вот нечем просто топить зимой дома, он вынужденно покупает печку, ставит и дровами ее топит, вот это все может привести к тому, что каждый раз, когда он будет говорить, извини, мы должны поддерживать Украину, и это, если еще и будет сопровождаться должной и правильной пропагандой с нашей стороны, что дорогие наши, значит, дружественные европейские народы, ваши продажные чиновники и политики убеждают, мы никогда не собирались и не собираемся. Все, что нам нужно, это мир. Мы хотим с вами существовать на едином пространстве от Лиссабона до Владивостока. Но ваши политики, исполняющие указы Демократической партии США, глобалистов и острова Эпштейна, довели вас до этой ситуации. Мы вам клянемся и обещаем, что никогда в жизни не собираемся захватывать ваши города. Ну, может быть, кроме Польши и Литвы, шучу. Ну вот, в целом обещаем, что в общих чертах мы вас не тронем. Вот примерно в таком русле. И, значит, вот просим вас, проявите политическую волю, выйдите на улицы, добейтесь. Мы обещаем, что вы и газ получите, все будет хорошо. Ну, это хотя бы подход. Потому что иначе получается что? Они снабжают украинцев такими возможностями, чтобы они нам били по, значит, гражданской инфраструктуре, устраивали у нас террористические акты, делали так, чтобы у нас были проблемы, хоть и временные, но тем не менее проблемы с бензином, со многими прочими вещами. Мы им на это чем отвечаем? То, что мы на Украине создаем эти проблемы. Еще раз хочу сказать, немцам плевать на украинцев, французам плевать на украинцев, британцам плевать на украинцев, всем европейцам плевать на украинцев. Им без разницы, если на Украине останется 4 украинца, из которых 2 будут с Зеленским женой, а оставшиеся 2 – это очередные его министр обороны и начальник генштаба, их вполне устраивает. И для них Украина – это аватарка, это симулякр, под которым можно использовать собственные вооружения, инструкторов, наемников и все прочее для того, чтобы максимально оттянуть время до конфликта с Россией, который они собираются разжать.
1: Ну, давай будем реалистами. Пока никто не замерзает и не голодает,
2: да.
1: Политическая воля сегодня склоняется, это сейчас к вопросу о пропаганде, медиатехнологиях и прочем. Избиратель теперь судит не по послужному списку, не по тому, насколько политик политик, истинный политик, а ведет он ТикТок или нет, насколько он обладает навыками риторики или нет. И я, к сожалению, вот этот тренд наблюдаю отчасти и у нас. Угу. Но даже на примере Министерства обороны, как все обрадовались, подумали, о, наняли СММщика. Ну, потому что действительно, да, на Минобороны там своими постами, ну, действительно вселяет, во-первых, уверенность, потому что можно где-то действительно, ну, где грань дозволенного уже с точки зрения юмора позволительно, людям это нравится. Потому что читать просто сухие сводки и отчеты, это не так интересно и увлекательно, как с какими-нибудь шутками, мемами и прочим, понимаешь?
2: Это нормально. Вот сейчас у меня мама обрадуется, например. Вот ты в Средневековье, если ходил в церковь, ты видел очень красивые витражи. Вот у меня мама очень увлекается этими вещами. И за что отвечают красивые росписи и все прочее. Ну, для того периода времени человеку, чтобы представить события из Евангелия, ему надо было это увидеть на стене. Не было кинематографа, там, книг, массового книгопечатания, и тем более грамотности, чтобы люди могли прочесть. Они приходили, смотрели, из этого делали свои выводы.
1: Но какие-то. Мне сразу медичи вспоминаются, которые использовали.
2: Посмотрели,
1: искусство.
2: Представили, есть доступ к информации. То же самое и с политическими деятелями. Ну, в древнем мире, конечно, полководцу надо было быть подготовленным, надо было быть храбрым и все прочее, но ему для политических целей иногда нужно было разукрасить лицо в красный цвет, чтобы сзади ему держали венок, и он очень артистично въехал в Рим с триумфом, потому что это повышало его популярность. Это не от того, то есть население, можно сказать, и что будет, населению надо было увидеть у него красное лицо, что ли, для того, чтобы за него, они не могли не узнать, что он просто взял и выиграл, что он крутой. И тогда технология была в этом. Затем технология была в том, что политический деятель мог поехать, скажем, в Соединенных Штатах Америки на тележке в какие-то небольшие хозяйства, города, встретиться с местными людьми и им там лично что-то рассказать. Потом в газетах публиковаться, тоже вариант, статью написать программную, люди прочтут, сделают из этого вывод. Потом появился Кеннеди, и в этот период появилось телевидение массовое. Политика перестала быть про большие программные статьи, она стала про то, что Кеннеди классно выглядит, а Никсон потеет во время теледебатов. У Кеннеди черный костюм, и он классно смотрится, у Никсона он серый, там торчит только голова. Потому что Кеннеди еще и хитрый загримировался, а Никсону сказал, а что женщина, чтобы гримироваться? И Никсон отказался гримироваться, поэтому потный стоял весь. Прошло какое-то время, появились шоумены, Трамп, там еще кто-то, которые превращают любые дебаты в то, что Хиллари, я тебя посажу, я вот это сделаю, то сделаю. И понятно, что если технология новая, политик, он на той
1: момент,
2: чтобы использовать просто технологию и средства для того, чтобы заручиться поддержкой для проведения своей дальнейшей политики.
1: Круто! Генри Сардарян, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго,
2: спасибо.
1: До свидания.
0: Мировая политика с Генри Сардаряном. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Линия укреплений на границе с Калининградской областью. Контекст. Давние противоречия Варшавы и Берлина по поводу выплаты огромных репараций Польше отодвинуты в сторону. Они нашли общий язык на почве противодействия так называемой российской угрозе. На границе с самым западным регионом нашей страны началось строительство долговременных укреплений, включающих танковые рвы. Специально для этого в Польшу прибыли немецкие специалисты и техника. Ранее Польша и Германия подписали соглашение, предусматривающее переброску немецких военных и развитие логистической инфраструктуры на восточном фланге НАТО. Литва, вторая граничащая с Калининградской областью страна, установила зубы дракона и другие фортификационные сооружения еще в 2024 году. Представители Вильнюса и Варшавы заявляют, что делается это в сугубо оборонительных целях. Мол, если Россия вздумает напасть, мы будем держать наши укрепленные рубежи. При этом в Прибалтике и Польше все чаще говорят, что Балтика стала внутренним морем НАТО. Уже разработаны планы блокады российского региона в случае военного конфликта. Регулярно проводятся учения. Однако у России на Балтике три крупных порта и военный флот. А за областью стоит вся мощь нашей армии. Море простреливается из конца в конец.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 часов утра, в Иркутске 10:00, в Хабаровске полдень. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Дональд Трамп намерен положить конец конфликтам на Украине и в Иране. Россияне могут столкнуться с трудностями при оплате картами Union Pay. Apple стала самой дорогой компанией мира. Подробности далее. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским во вторник обсудит мирное урегулирование между Россией и Украиной. Штаты считают, что пора положить конец конфликту, сообщил РИА Новости источник в Белом доме. Он же уточнил журналистам, что американский лидер примет сегодня у себя в резиденции главу Кабмина Израиля. С Биньямином Нетаньяху он обсудит конфликт с Ираном, расширение соглашения Авраама и договоренности по Ливану. Волонтеры общественной организации «Скорая молодежная помощь» в прифронтовых условиях искренне востребованы каждую секунду, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат в своем телеграм-канале поздравила всех причастных с 14-летием организации. По ее словам, в настоящее время участники объединения, оказавшись в прифронтовых условиях, нашли в себе силы ежедневно оказывать помощь бойцам, эвакуированным жителям, беженцам и приютам для животных. Свыше 40% американских контрактов на производство и поставку нового вооружения для Украины до сих пор не выполнены, выяснила РИА Новости из отчета для Конгресса США. На прошлой неделе американские сенаторы раскритиковали Белый дом и Пентагон за задержку финансирования по программе Ukraine Security Assistance Initiative. Однако, исходя из данных документов, даже по ранее заключенным контрактам производство затягивается на годы. При этом возможности США заключать новые контракты по линии USAID практически исчерпаны. Согласно последнему отчету, около 97% выделенных средств уже закреплены за действующими соглашениями, а свободными остаются чуть более 1 миллиарда долларов. Международные аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании, сообщила Росавиация. Меры, принятые для обеспечения безопасности полетов, уточнил регулятор. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов. Проиранские шиитские группировки в составе исламского сопротивления Ирака пригрозили жестким ответом Саудовской Аравии в случае каких-либо действий против них. Исламское сопротивление в Ираке отказалось брать на себя ответственность за попытку нападения на саудовские нефтяные объекты, в чем их обвинило Министерство обороны Королевства. Однако саудовский МИД заявил, что оставляет за собой право на ответ в той форме, в которой посчитает нужным. Очередной пакет санкций ЕС ставит под вопрос работу за рубежом карт Union Pay Россельхозбанка и еще двух кредитных организаций – Ингобанка и банка Центр Инвест, которые только недавно планировали запуск этого продукта. Речи о полном запрете не идет, но банки, принимающие платежи в других странах, могут отказаться обслуживать такие карты из-за опасений вторичных ограничений. Американская корпорация Apple обошла производителя чипов NVIDIA и вновь стала самой дорогой компанией мира, следует из данных торгов. Яблочная капитализация достигла отметки в 4 триллиона 950 миллиардов долларов, прибавив за день 1%. Акции компьютерной компании при этом упали на 5%, что и позволило производителям айфонов вернуться на вершину мирового рейтинга. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Кариной Геворкян.
2: Это прямой эфир с Кариной Геворгян. Я Александр Кузьмак, Карина Александровна Геворгян. В нашей студии, как всегда, политолог и востоковед. Карина Александровна, рад вас приветствовать. Добро пожаловать.
3: Взаимно. Спасибо за приглашение.
2: Знаете, я когда последние новости вот вчера в особенности увидел, у меня все время ассоциации из кино всплывают. У меня сразу вспомнил фильм «О бедном гусаре». Замолвите слово. Обожаемый мною фильм. Вообще любимый фильм Эльдара Рязанова, честно говоря. Где Корнет Плетнев в исполнении Садальского, когда ему предлагают рискованный план. Он говорит, я передумал. Уж извините, братцы. Вот я когда вчера услышал...
3: Слушайте, удивительное дело. Я вчера была в усадьбе Астафьева. Это же Вяземский. Это стихи Вяземского. А это усадьба Вяземского. И вчера мне читали эти стихи в этом самом музее. экскурсовод очаровательный.
2: Случайности не случайны.
3: Да. Да.
2: Вот как бы когда Трамп каждый раз вдруг...
3: Надо же, вот закон парных случаев.
2: Да.
3: Давайте.
2: Да. Вот. Он что, передумал? Ну, то есть понятно, что он не передумал, конечно. Но со стороны это выглядит иногда вот именно так. Вот взял Дональд Фредович и сказал.
3: А я вот как раз пыталась дострочить, но не успела. Я как эта самая Элиза у братьев Гримм, да, там последний рукав не
2: соткала,
3: да. А вот, но сделаю на своем телеграм-канале. Вот что происходит вообще? Я сегодня в рекламную паузу на время покажет Василию Вакарову, спрашиваю, а что это вот Зеленский-то? Зачем он бьет на Каспии по иранцам? Ну, думаю, сейчас скажет, ну, у него хозяин приказал и так далее. Я не... Ну, вот что значит, нельзя переиграть воображение другого человека. Он на меня так посмотрел пронзительным взглядом и сказал, а другой фигуры, чтобы объединить эти две войны, нет.
2: А как он собирается? Ну, то есть он собирается объединить эти две войны?
3: Посмотрите, что происходит. Вот сейчас я уже к своему посту тоже очень кратко написала. Трамп проигрывает Ирану в том смысле, что ввязался в дело, которое совершенно не только не гарантирует ему будущую гегемонию, но и как раз под большой вопрос ее ставят. У него есть собственные внутренние враги и совершенно не имеющие отношения населения Британских островов к тому самому глобальному Лондону, который пытается создать что-то вроде Ост-Индской британской компании 2.0, понимаете, в которой военная мощь Соединенных Штатов, это была бы такая золотая рыбка на посылках, в смысле такой ЧВК, работающая на это. И тут выясняется, что с ЧВК все не очень просто, что склады разворовали, вот, что воевать особо некому, что парады даже и то плохие, да, то есть даже парад не могут провести. И вот здесь очень интересная возникает ситуация. И про регион Ближнего Востока, который в Иране называют Западной Азией, потому что какой он для них Ближний Восток? Вот, поэтому даже смешно, вот, но я хочу сказать, что вот господин Нетаньяху, он полностью там, в этом Лондоне. Я не знаю, ему не случайно сейчас Трамп отказывает его, да, они пытаются к нему
2: в
3: попасть
2: аудиенции.
3: И так далее, в аудиенции. В общем, надо сказать, Америка как государство и Трамп с его администрацией, конечно, попали, извините за дворовую лексику, в крутой замес. Вот. И вот сейчас они становятся, кто станет ведомым, а кто ведущим. Вот эти глобалисты, которые пережидают, когда кончится Трамп.
2: Но тут ведь интересно тогда, тут с многих сторон интересно на эту тему посмотреть, ведь наверняка Иран понимает, что это провокация, что удар по иранскому судну со стороны Украины, причем Украина даже не отрицает целенаправленный удар, это очевидная провокация, направленная вот именно на то, о чем вы сейчас в конечном итоге говорите. И Иран говорит, удар не останется без ответа, уже сообщили, насколько я понимаю, был разговор с Сергеем Челмовым Лавровым на эту тему и так далее. То есть прямым образом, а какой ответ для Ирана в этой ситуации был бы, ну, наиболее выгоден?
3: Вы считаете один ответ, а я думаю, это будет очень развернутый ответ. Значит, первое.
2: Сложно сочиненное предложение.
3: Я еще в 2013 году, до даже Майдана, написала, что Украина уже идет по пути на кухню, чтобы стать едой на столе. Вот. И даже цитировала Маржа и Плотника из «Алисы в стране чудес». Помните это стихотворение? Народ, прочитайте, да.
2: Да.
3: Вот, про устриц. Вот, значит, все было ясно уже тогда. Поэтому Украину вообще никому

0: центру Киева. Я думаю, что они подмогут нам. Вот, и речь идет о Черноморском побережье, там где-нибудь вот эти вот регионы, это разумнее. Вот думаю, что скорее они будут бить туда. Ну, я не знаю.
1: Но бить будут.
0: Я не военные тайны выдаю, а почему бы и нет? Они сказали, ответ будет, все. Но это не один ответ. Надо помнить о том, что иранцы разнесли дата-центр Амазона. Это очень большой удар, очень. Вот, бьют по складам, то в том числе, но главное, дата-центр крупнейший в восточном полушарии они разнесли. Это очень интересно. То есть вся инфраструктура, обеспечивающая быт социумов.
1: Там еще опреснительные станции эти бы пострадали.
0: И, в общем, все, да. Я даже не хочу на этом останавливаться. Значит, я думаю, что им выгоднее тоже бить по дата-центрам. У иранцев очень хорошие свои хакерские группы, которые и американцам пригрозили. А, то есть вы хотите бить по нашей инфраструктуре? Получите ответ. Мы будем бить по вашей инфраструктуре. И я должна сказать, что такой потенциал у них есть. Не спрашивайте, у меня есть аргументы из прошлого. Потому что то, что в эти структуры, в эти системы, цифровые системы американской инфраструктуры проникнуть можно. Вот. А если даже собственное тестирование сейчас показало, палантировское, там они делали тестирование некоторых систем, тоже это доказало, простите, а почему вы думаете, что ваши враги туда не проникнут? Так что вот это такая... Обоюдоострая штучка. То есть я думаю, что им выгодно. Да, и еще одну вещь. Сейчас, одну вещь, Александр, я подмечу. Мы совершенно забыли про наше присутствие. Вот вроде нас нет в Сирии, да? А что там происходило в последнее время? Вот я знаю, что Эрдоган в Латакию какие-то свои вооруженные силы ввел. И так далее. А мы там что, только на убыль вот так вот, да? Что-то мне так... Есть у меня предположение, я, может быть, ошибаюсь, я не настаиваю на этом, но в том, что Израиль не бьет по Ирану, а Ирану не нужно сейчас бить по Израилю, он расправляется с периметром, с опасным для себя, он создает периметр безопасности. Израиль дальше этого периметра. Вот. Мне кажется, есть наш вклад. Ну, может быть, чисто политический или дипломатический. Но я считаю, что не только.
1: А теперь, ну, как бы со стороны Зеленского.
0: Интересная посмотрим. Вещь сказала.
1: Очень. Я просто думаю, каким образом это может быть. Это может
0: не,
1: быть.
0: Есть у меня некоторые наблюдения. Дело в том, что информации почти нет. Я ее выуживала по контексту. Вот, и увидела. Я задавалась вопросом, а что это какое-то полное молчание? У нас же база в Тартусе. А потом вы понимаете, что любое ослабление наших позиций в Восточном Средиземноморье – это качественный рост проблем в Черноморском бассейне. И я думала, как же так? Вот, и с Крымом, да, вот со всем побережьем. Вот, я думала, как же так? И я вот рыскала. Вот, и кое-что я зацепила, но я не военный эксперт, и даже вопросов не буду задавать компетентным людям. Незачем мне знать подробности, но есть у меня серьезное предположение, обоснованное, о том, что Израиль не бьет по Ирану, потому что мы не хотим этого.
1: Чтобы Израиль бил по Ирану.
0: Да.
1: И все же, вот такой удар Украиной по Ирану. Ну, то есть, я имею в виду, поскольку Украину мы рассматриваем как орудие, да, то, соответственно...
0: Ну, так Аракчи сказал, что Украина – орудие Израиля.
1: Вот. Но до того, как мы к Израилю вернемся, я хочу понять, а Украина в этом смысле вообще никак не субъектна? Ей просто сказали ударить по иранскому торговому судну. И она это сделала, потому что этого хочет Израиль, Лондон там или кто-то еще. То есть для Украины это несет только дополнительные издержки в конечном итоге, если Иран ответит. А что еще это может принести Украине? Денег дополнительно.

0: Их нет поддержку Израиля, а какая там может быть поддержка?
1: А не субъектно на макрополитическом уровне, субъектно на внутриполитическом уровне и на мезополит, то есть в региональном плане, конечно, вот тут нюансы, тут как бы такая убывающая шкала, понимаете? Вот. Но на макрополитическом уровне, вот в плане того, что я писал про Остинскую кампанию 2.0, вот про все эти большие дела больших дядь и больших субъектов все-таки, а, конечно, не субъектно. Вот, просто потому, что существует за счет поддержки только сейчас. И за счет советского наследия и потенциала. В конце концов, экспортная продукция Украины, это же не только зерно, это еще и металл, не забывайте. Я уж там молчу про черный рынок оружия. Но что интересно, вот на этом уровне, возможно, эксцессы исполнителя на самой Украине, потому что там внутренняя борьба за куски пирога, связанные с экономикой войны. Люди же обогащаются, там батальон Монако, еще... Вы меня поняли, то есть экономика войны, за счет которой очень серьезные группы управленцев на Украине обогащаются. Так вот эти управленцы, устраивая войны друг с другом и убивая, кстати, друг друга время от времени, мы же это видим, ну, тоже, конечно. И нам это сообщают. Вот, они, там возможен с их стороны эксцесс исполнителя на внешнеполитическом контуре и в отношении России, и в отношении Ирана, и в отношении Турции, и в отношении Казахстана и американских компаний. Очень интересно же, вот бьют они по Новороссийску, да, создают вроде бы проблемы Шеврону, ExxonMobil, Eni, итальянской. Там много компаний. Там все очень интересно. Вопрос. Вроде бы они создают серьезные проблемы Казахстану, а Казахстан молчит. И надо сказать, что медиаполе, это оно проукраинское. Давайте, я же не президент нашей страны. Вот, мне не надо удерживать, там, сдерживаться, да, и я с Такаевым не встречаюсь. Факт есть факт. Но что интересно, что серьезный материал, очень содержательный, на моем телеграм-канале koreneGevorgyan.избранная, ссылка на текст, который сегодня разместил у себя мой коллега Камиль Аскерханов. Как раз об этом. Он показывает, что, а вы знаете, Казмунайгазу это выгодно. То есть тем самым, значит, американские компании, у которых затруднена логистика, теряют свои позиции. А в общем эти позиции, эти активы достанутся Казмунайгазу. Это очень интересно. То есть где здесь ущерб Казахстану, а где здесь выгода каким-то группам в Казахстане, это вопрос. Я к этому тоже разместила. Как раз я сказала, к этому остается добавить, зачем Зеленский, вот этот мой диалог с Василием Вакаровым, вот, и добавила. А Камиль уже у себя перепостила, да, мое добавление. Вот, вот она картинка. Причем я вот сейчас максимально упрощенно говорю, но я говорю то, как есть, как видятся эти процессы. Мы давно об этом говорили, сейчас пошло подтверждение, массовое подтверждение фактам. Так что эксцессы исполнителей, типа выстрелы в Сараево, знаете, вот что-то такое. Этого будет навалом, причем не только со стороны Украины. То же самое будут делать полевые командиры, ну, условно, то есть американские военные, которые давно сидят на базах и работают, и наживаются, и вросли уже в это коррупционные схемы Пентагона на Ближнем Востоке.
0: Понятно, что... Ну, сейчас я попробую
1: как я сформулировать. Да, красиво.
0: Сейчас, как-то у меня всё укладывается там вот, по полочкам вот внутри. Вновь вернемся в этом смысле к Ирану, который, ну, по мнению... Наверное, сейчас уже все большего количества. Да, ну, и постараемся оттуда и не выезжать уже до конца программы. Иран все-таки, ну, в определенном смысле уже может говорить о том, что или выглядит так, как действует по праву сильного, а не по праву слабого в регионе уж во всяком случае. То есть он, в общем, принимает те решения, которые принимает, он отвечает на удары, он, так сказать, он сам заявляет о том, что вот это мы будем делать, а вот это не будем делать. То есть это не просто такая пассивная оборона. По нам ударили, мы ударили, и все. То есть Иран, в общем, где-то, ну, один только Армузский пролив чего стоит. Вот в этой связи, на ваш взгляд, с точки зрения стратегии поведения Ирана, ну, понятно, что, может быть, такой удар в этот момент от Украины, слэш Израиля, там, слэш Лондона, Иран там не ожидал или не просчитал, а может быть и просчитал. Вот насколько Иран, я сейчас даже про Россию не говорю, в этой ситуации чувствует себя комфортно, понимая, куда все идет. То есть вот, вот вас спровоцировали, Иран, ударили по вашему торговому судну. Вы отреагировали как-то. То есть вот в дальнейшем можно ли говорить о том, что руководство Ирана понимает, что происходит, держит ситуацию под контролем?
1: Ну, пусть меня обвиняют в таком излишнем пафосе, но я убедилась в том, что у руководства, которое пришло к власти в 79-80-м годах иранского, большая стратегия была разработана еще и раньше. И задача сделать Иран абсолютно независимым, а соответственно мировой державой, и войти в самый престижный клуб мировых держав без ядерного, не обязательно с ядерным оружием, без с этой составляющей в инфраструктуре, но не обязательно с ядерным оружием, я это говорю. Вот. У них была разработана большая стратегия. И они руководствуются большой стратегией. Этому подчиняется военная стратегия и концепция мозаичной обороны, потрясающе совершенно эффективно работающая. Поэтому они учли все, включая рельеф, территорию, стратегическую глубину своей территории, безопасность стратегических объектов. Они же их не закопали. Они туннели создали в базальтовых и гранитных скалах. Причем на такой глубине, что одной бомбой, да, вот этой вакуумной, угу, и которая на глубину действует, не пробьешь. Нужно 6 минимум.
0: В
1: понимаете?
0: Одно и то же место, да.
1: Они очень дорогие. Да. Очень. Вот. А их мало.
0: Ее просто вот так не сбросишь.
1: А объектов много. Да. Ну, они убьете один объект, разобьете, другие будут продолжать работать. Вот они к этому готовились. Поэтому сказки о заснувшей цивилизации, которая спит, как одалиска, знаете, там на атаманке, так развалясь, такая, да, с ямочками на щеках, с нарисованными бровями. Персидская красавица. Нет, персидская красавица, само собой. Это тоже никуда не уйдет. Вот. Но то, что они оказались блестящими стратегами, это факт. Вот. А поэтому бить по Украине они будут учитывать и свою большую стратегию, и стратегию войны, которую они сейчас ведут. Они прекрасно понимают, что то, что понимает Василь, вот, и прочее. Они понимают, что много желающих съесть Иран. Но они, извините, пожалуйста, ну это... Я не буду. Но есть несколько неприличных жестов. Ни один из них я ни разу в жизни не показывала. Иранцы люди невероятно вежливые. Но я вас уверяю, что глядя, вежливо глядя и очень вежливо отвечая, они имеют в виду именно все эти жесты.
0: То есть, вспоминая Джека Лондона, по-моему, «Морской волк», да, слишком большой кусок закваски. То есть уже Иран не проглотить. То есть он уже не,
1: да,
0: переваривается.
1: Да, кстати, они карикатуру... По-моему, йеменский такой карикатурист есть, и карикатура Трамп с растянутым ртом, и там, значит, вот такая то ли бомба, то ли... Ну, бомба, хотя это на ракету не похоже, ракета все как-то... Не, ну, да. Ну, вроде бомба такой, она такая растягивает его, это сам на ней написано «Иран». А он, ну, значит, да, пытается ее сглотнуть как-то. И жуткое выражение, очень хорошая карикатура, кстати.
0: Но тогда вот нет ли еще вот этого ощущения, что... Вот сейчас же истерика в инфополе по поводу вот этого удара. Ну, под словом «истерика» я подразумеваю невероятное количество сообщений, сообщений, комментариев с разных сторон, все что-то говорят по этому поводу. А Иран, ну, кстати, как и Россия в определенном смысле, сохраняет такое, я бы сказал, гордое, солидное не молчание, а очень такую выверенную, четкую, спокойную, такую солидную позицию.
1: Ну, тоже, знаете, напоминает, я не буду, кто знает, знает, это про старого и молодого быка.
0: Да, медленно спустимся.
1: Вот, да, мы медленно спустимся с горы, угу. Да. Вот, а что торопиться-то? У них время поджимает. Они хотели блицкрига, они нас хотели. У них масса, целый воз проблем, системных проблем. И своя перестройка идет. И они думали нас быстро победить с Ираном. А тут не получается. А нам-то что так особо... Не, нам, я не говорю, что нужно все время так в носу ковырять, извините, и медлить. Я просто к тому, что нам не нужен их темп. Мы не должны подчиняться их темпу. Мы сами должны задавать темп, и Иран этот темп задает. Видимо, я хочу надеяться, что мы тоже войдем в свой темп. Вот в конце концов, перестроившись на рельсы военной ситуации с одной стороны, а с другой стороны у нас есть все шансы сохранить те наработки в сфере быта и существования тыла, когда с одной стороны мы понимаем, что мы воюем, а с другой стороны мы понимаем, что тыл, ну максимально все, что нам досталось от эпохи потребления, сейчас тыл минимально теряет. Благодаря этому мы можем поддерживать и фронт. То есть, я понятно говорю, это вот по удары по Wildberries, да, вот это я имею в виду. Я участвовала вот сегодня в этой программе, где мы с Василем встречались. Uh-huh. Вот, и там множество было предложений. Можно эти склады там под землю, да, у нас есть, в конце концов, бомбоубежище и так далее. Масса предложений так защитить, сяк защитить. Можно рассредоточить, кстати, не создавать эти огромные объекты, которые легче поразить. Потому что это все-таки те беспилотники, которые долетают, они дорогие. По 200 тысяч долларов.
0: Мы все время, получается, стоит, что да. Возвращаемся к вопросу о запасе прочности.
1: Да, есть запас прочности. Иран свой запас прочности рассчитал. Страна меньше нас, не обладающая ядерным оружием, но очень... Вполне передовая, способная вот так вот сейчас на проведение наземной операции в отношении таких государств, как Кувейт и Бахрейн. Я вижу, как они к этому готовятся. Я думаю, что в Кувейте их поддержат, по крайней мере, проиранские вооруженные отряды Ирака.
2: Прямой эфир с Кариной Геворкян. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
3: Что?
2: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
4: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: Изолента Лайф. На ней все держится. Узнать за 90 секунд. Казалось бы, что особенного? Картошка. Человечество к ней настолько привыкло, что перестало обращать внимание, как на воздух. А между тем ее появление стало эпохальным событием. Впервые одомашнено это дикое тогда растение с плодами величиной с виноградину было в Перу и Боливии еще 10 тысяч лет назад. Земляное яблоко стало неотъемлемой частью истории, культуры и национальной кухни коренных жителей региона. Там вывели 4 тысячи сортов корнеплода всевозможных размеров, форм и расцветок. Испанские и португальские конкистадоры, силой оружия осваивавшие новый свет, везли на родину золото, серебро, алмазы. Ну и между делом прихватывали семена экзотических растений. Однажды среди них оказались зародыши картофеля. В европейскую кухню он внедрялся тяжело, но результат превзошел все ожидания. Именно это растение обеспечило до четверти прироста населения Европы. Никаким драгметаллам это было не под силу. Картофель стал основной сельхозкультурой в 160 странах мира и обеспечил продовольственную безопасность миллиардов людей. Таким образом, несколько зернышек картофеля, вывезенных завоевателями в 16 веке, оказались дороже целых россыпей золота и бриллиантов. Прямой эфир с Карине Геворкян.
0: Продолжаем наш прямоэфирный разговор с Кариной Александровной Геворгян. И, Карина Александровна, ненадолго все-таки покинем территорию Ирана виртуально и отправимся в Соединенные Штаты Америки, потому что Трамп-то молчит. Ну, то есть это даже удивительно. То есть мы знаем, что всегда вот в этом поле информационном, когда что-то происходит, сразу куча твитов, куча реплик, вот это вот все, спасибо за внимание к этому вопросу, и вот это бесконечное сообщение. А сейчас 2 дня тишина, и США не наносят ударов по Ирану, вновь нефть пошла вниз, вновь мы вот наблюдаем вот эту картину, и... Возникает ощущение, что вот эти вот промежуточные страны между Ираном, Соединенными Штатами Америки, Россией, там, Китаем и, не знаю, и, наверное, все, вот между ними что-то как бы происходит, они как будто вот дергаются в таких, как в силках, в таких, как птицы, а вот эти вот страны выполняют некие свои планы действий, и мы вот видим, как действует Россия. Неумолимо, постепенно идет в определенном направлении. Иран идет в определенном направлении. США там выводят самолеты постепенно, там что-то уходит, там какими-то разными там частями с Ближнего Востока. У меня ощущение, что Трамп как бы уже решил для себя все, что вот он не сегодня, так завтра закончит эту всю историю. и как неважно.
1: Нет, я думаю, что он исходит из принципа, который ему неизвестен. Куль пошла такая пьянка, режь последний огурец. Он, вот эта вот шарманка, которую он крутит, боевые действия, акции там падают, покупаем, прекращаем боевые действия, акции растут, продаем и так далее.
0: Ну что, он не знал о том, что у него Патриот кончаются там, или какие-то ракеты кончаются?
1: Да ему... Это не ко мне вопрос, вы его спросите. Вот, кого он слушал. Но это долго работать не будет, это все, это уже вот у этой шарманки, знаете, эти барабаны, да, там специальные такие, да, эти, вот, они все уже стираются в пыль. То есть он фактически играет в игру и вроде бы заказывает музыку, а на самом деле, вот, хорошо, я шарманкой сказала, понимаете, а скоро замолчит эта шарманка. Потому что больше ему крутить нечего. Во-первых, арсеналы действительно серьезно потрепаны. А во-вторых, понятно, что вот эта вот попытка напугать так, да, это самый Китай и Россию, и Иран даже не получается. Значит, все остальные на это смотрят и спрашивают, а что так можно было, да, вот. Ну, серьезно, понимаете, это все уже задумываются. Каждый начинает думать о себе и так далее. Вот. Ему нужно, ну, я не американист, но я понимаю, что он там к выборам готовится, то да сё. В самой его команде полный террариум единомышленников. Разумеется, тоже у каждого свои интересы, там, и в том числе частные, да, и так далее. Вот, ну, все это вместе... Засада со всех сторон, и он обложен как кабан в каком-то смысле. Все дело в том, что да, это очень большая зверюга. Может быть, совсем наивные люди понимают, что это зверюга, да. Вот как в том анекдоте «Четыре возраста мужчины». А я что-то меня сегодня на такие скользкие темы тянет. Четыре возраста мужчина, да, еще нет, уже да, еще да, уже нет, понимаете? Вот он на стадии еще да, уже нет, где-то там, Соединенные Штаты. Но еще да, да. Но это переходный момент. Вообще мир все время в процессе, ничего не останавливается. Мы сами с вами или деградируем, или совершенствуемся. То же самое и страны. Понимаете, это я тут читала Лившица, Михаила Лившица, о русской ментальности. Я вдруг поняла, что все эти авторы, он очень умный автор, очень. И очень мудрые вещи там рассказывает. Но тем не менее, они пытаются зафиксировать живое. А его нельзя описать в понятиях это живое. Потому что любое живое, и Россия как живая цивилизация, адаптируется к каждым новым историческим условиям. И Запад адаптируется, и Иран вот адаптировался. Все думали, что Иран вот такой весь в челмах ходит, попами вверх, понимаете, намаз совершает 5 раз в день. Вот. А при этом не модернизировался и не передовая страна. Очень современная, очень передовая, очень адекватная.
0: Вот опять давайте, я про Иран, вот, но вот, надо давайте же, про
1: да.
0: него.
1: Вы и... хотели да. про Америку, я вам все расскажу.
0: Вот как раз я хотел именно в контексте, в том смысле, что у меня такое ощущение, что Иран понимает, что они побеждают, что Америка уходит. Они как бы видят вот эту отходящую
1: Они еще
0: натуру.
1: Понимают, что это не быстрый.
0: У них там вообще что-то быстро бывает на Востоке?
1: Они там... просто степ-бай-степ сейчас идут.
0: Они не то чтобы еще да, они скорее, так сказать, уже да.
1: А знаете, этом... еще очень интересно, они сделали замечание. Что если, я так своими словами, что если кто-то думает, что мы здесь только в регионе Ближнего Востока, то есть Западной Азии, будем заботиться о себе, дорогих и любимых, и не понимаем уязвимости, а... в других частях земного шара, и дальше они перечисляют Средиземноморский регион, Атлантика и даже Тихий, то они ошибаются. А я вам могу сказать, что, вот, например, Венесуэла, да, Мадуро захватили, там продали Мадуро, им не заплатили, как выяснилось. предателям везде одна цена. Да. Но иранцы там очень серьезные позиции имели. Еще у них позиции Боливия, Никарагуа и так далее. Были в Аргентине, но тут Милей, понимаете ли, подоспел. Израиль очень внимательно следил за тем, как Иран свои позиции в Латинской Америке развивает. Вот кто следил за действиями Ирана вне региона вот, и в Африке?
0: Вот теперь как раз вопрос исключительно по Ирану. Ну, по сути, наблюдая, мне же как журналисту интересно смотреть на это с точки зрения информационного поля, что кто говорит, что даже не, кто что делает, это уже следующий вопрос. Кто что и сколько говорит. Вот мы видим на протяжении последних многих лет уже, что Иран, Китай в этой же парадигме, мне кажется, живет, ну и в каком-то смысле даже Россия. То есть очень мало лишних разговоров. И очень, если контакты между странами есть, то мы вот знаем, что вот приехал один большой государственный человек к другому государственному человеку. Они поговорили, о чем мы не знаем, но тем не менее на выходе какой-то там коммюнике состоялось. Никакого вот этого сотрясания пространства, всех этих твиттеров и всего остального прочего. У Ирана это заложено, всегда было и есть в, куда-то в генофонд, то есть... Мы же почти ничего не знаем, по большому счету, мы, не вы, про Иран. Мы знаем только то, что вот сейчас на него нападают американцы там и Израиль.
1: Я начну с неожиданного. Значит,
0: они всегда такие были?
1: Сейчас. Я знаю французский с детства. Рассказывала, у меня, я очень люблю своих друзей французов. Люблю Францию, историческую Францию, культурную цивилизацию. Всегда объясняюсь ей в любви. И сердце мое кровью обливается, глядя на сегодняшнюю Францию. Вот. Рассказываю французам наши анекдоты. Приходится все-таки толковать. Совершенно для меня, для ирониста, было абсолютно неожиданным. Анекдот рассказываю иранцам, они начинают хохотать. На персидском языке, понимаете, наш анекдот. У них чувство юмора близкое к нашему. А есть такое произведение, очень рекомендую к чтению, честное слово, особенно на ночь. Джеймс Мориер «Похождение Хаджи Бабы из Исфахана». Дело в том, что давно филологами, литературоведами, лингвистами доказано, что произведение это написано иранцем, 19 век. Джеймс Мориер был послом Великобритании в Тегеране. Да, уже тогда, потом уже в Теге... Нет, по-моему, в Исфахане. Вот, и он под своим именем это опубликовал. Но там некоторые видны, что это написано иранцем. И даже догадываются, кто это был. Вот почитайте, и вы поймете. Это люди с молниеносным и искрометным чувством юмора. Потому что они такие вежливые, что от этого можно... просто сойти с ума. Это Сахар Медович, какие они вежливые. Так вот, чтобы не было Сахара Медовича, они добавляют дополнительные вкусы и шутят так пронзительно, что как бы...
0: Джером вот, отдыхает.
1: Да, именно. Ну, не то, что не отдыхает, а это совершенно не уступает Джерому. То есть они на этом же вежливом фоне, для того, чтобы не было вот совсем приторно, они потрясающе умеют пошутить и так далее, компенсаторно. Вот вы меня спросили, какие они. Вот я говорю, одновременно с тем, какие они вежливые, как они, вот это для них, вот это в крови, с молочком мамочки, как говорится. А с другой стороны, вот это невероятно острое. И просто иногда так рот открываешь, это самое. Причем они сами понимают это, и так это вот пронзительно умеют сказать.
0: Но мы-то их понимаем, и они нас понимают.
1: Мы их понимаем, они нас понимают, мы друг друга не знаем. Они нас знают чуть лучше, чем мы их. Мы их не знаем почти вообще. Вот. И это очень обидно, потому что... Ну, не потому, что мы похожи, мы разные, но мы очень... конгруентно, понимаете? Угу. То есть мы не... Ну как это? У нас нет противоречия. Вот как бы мы очень здорово совмещаемся в жизни.
0: Но ведь это парадокс. Мы с Ираном совмещаемся лучше, чем с Европой, хотя она типа христианская.
1: Да, но подождите. Тут я скажу. Тот, кто считает, что иранская цивилизация даже вот в эту восходившую Европу и колониальную Европу не привнесла очень многого, я могу вам сказать, готика, ну это раньше, барокко, очень многие явления культуры и прочее заимствованы европейцами. И Иран не был отсталой страной, например, в 17-18 веках. Совершенно. Я могу вам сказать, 17 век, Бендер-Аббас, город с миллионным населением вообще-то. Ого. 200 тысяч только обслуживают порт. Это один из крупнейших портов мировых. Исфахан, построенный Шахом Аббасом, куда он переселил из Нахичевани армян, а потом грибоедов частично их вернул. Вот, это отдельная тема. Вот, для того, чтобы торговые пути проходили, вы посмотрите, что это за город. Он раньше Петра построил ансамблевый город регулярный. И этот город имеет площадь центральную, которая называется «Карта мира». И она действительно «Карта мира», и это шедевр архитектуры. Вот. То есть это богатая страна.
0: Но они же никогда этого не афишировали.
1: Подождите. Да. И она никогда по-настоящему, а как и Россия, все-таки, может быть, в меньшей степени, чем Россия, она развивалась. И она адаптировала достижения Запада. Она и заимствовала их, и адаптировала. Не надо думать, что она этого не делала, а сидела вот там у себя в архаике, да, с огнем и с лучиной и прочее. Ничего подобного. И многие знают, что в некоторых сферах, ну, знаете, например, в медицине, Иран всегда был на передовой. И даже у английской королевы врач личный, один из личных врачей, был иранец с иранским образованием. И так далее. У них великолепная математическая школа. Недаром их ребята сейчас берут премии на всяких олимпиадах. И так далее. То же самое было в Индии. Мы же никогда не обращали внимания. Я вот сейчас руками покажу кавычки. Мне очень... Этот жест у англосаксов мне очень нравится. Вот эти кавычки. Да. Вот. Понимаете, нет фундаментальных работ наших, востоковедных, о вестернизации и модернизации стран Востока. Понимаете, мы как только о них заговариваем, там, о Китае, мы себе представляем картинки, да, какие-то шкатулки, там, перегородчатую эмаль у нас дома или что-то такое. Но мы совершенно не задумываемся о том, как в том же Китае происходила адаптация достижений Запада, осмысление их цивилизации, усвоением. Это все-таки, ребят, ну это цивилизация. И Иран цивилизация. Они это дело осваивали. Равно как и идеи. И самые передовые идеи. Им, с одной стороны, близок Че Гевара, понимаете? Как пламенный борец. Как пример. И я сама была в баре Че Гевара в Ширазе. Очаровательный. Совершенно все в Че Геваре.
0: Где Че Гевара, а где Шираз? Да, это вот казалось бы.
1: Да, и там клуб Че Гевара. То есть молодежь туда ходит и так далее. И никакие там мулы или аятоллы, челмоносцы не грозят им пальцем и не закрывают это дело. С одной стороны. А с другой стороны глубина веры. Причем именно экзистенциальная глубина, непоказная. Это не показная вера, поверьте, их очень современная молодежь, очень религиозна.
0: Отсюда и результат, собственно, по большому счету. Традиции,
1: скрепы
0: и так далее.
1: Но это не фанатизм, я не знаю, как это объяснить. А нам рисовали с Запада, понимаете, какую-то картинку, которая, слава богу, для иранцев не соответствует действительности. Сейчас они на этом играют, а все удивляются, как так?
0: Вот, то есть они сами себя обманули все-таки, получается?
1: Так они сами себя, они сами нарисовали бяку-закаляку кусачую, сами ее испугались, сами всех пугали этой бякой-закалякой, а оно оказалось вообще не тем, что они рисовали.
0: А тогда вот именно опять про Иран. Опять про Иран. Ну, понятно, они ошиблись. Даже те, кто не должен был ошибиться. Но Иран-то сам, равно как... Ну, Китай, там немножко другая, наверное, история, но тем не менее. Он ведь никогда не стремился к тому, чтобы показать, вот я какая. Да?
1: Зачем? Ну, это как... невежливо.
0: Вот мне хочется
1: они
0: понять
1: ментальность. Они сами про себя это знают, им достаточно. А зачем ходить и доказывать? Вы меня... Это мы так делаем. Это одна из не очень таких черт. Мы все время где-то пытаемся доказать, какие мы хорошие.
0: И что мы лучше других еще при этом, да.
1: Нет, мы пытаемся рассказать, но мы же хорошие.
0: Ну да.
1: Мы пытаемся воевать с их карикатурами. Зачем? А иранцы просто этого не делают, и все.
0: То есть они, мы хорошие по определению
1: смысле,
0: для себя.
1: Да, в каком-то смысле, знаете, взрослее нас. Вот так.
0: Тогда получается, что... Тогда не так. Тогда вот это, только этот вопрос успею задать. Вот вы, когда начали приезжать в эту потрясающую страну, что шокировало больше всего с точки зрения того, что мы, ну, вот вы никак не ожидали там увидеть? Ну, вот что они на самом деле... Мы думали так, а оно вообще по-другому. Вот что первое не понимают американцы, может быть, даже Израиль, не говоря уже там про всех
1: остальных. Атмосфера доброжелательности просто везде растворенная. Взаимная доброжелательность к гостям, они сразу видят иностранцев, как, ну, это видно, да, как-то чувствуется. Вот, и друг другу. Совершенно не похожесть ни на одну страну Ближнего Востока, в том смысле, что она не торгашеская, эта страна. Вы входите в магазин, здороваетесь с хозяином, он стоит вот так вот у стены, и он вам...
0: То есть это не Турция.
1: Вот так вот угу. Кивает. Он к вам не пристает. Вообще. Глаз его не сверкает от радости. Он просто так вот реагирует. Если вы что-то для себя заприметили, повернули к нему голову, он подходит и говорит, что у вас прекрасный вкус, что вы подобрали очень интересную вещь, рассказывает. Ну, я, как правило, там интересовалась mm-hmm. традиционными промыслами. Вот, например, набивными тканями, их исфаханскими, потрясающими совершенно, калямкара они называются. Вот, изумительные там рисунки, это очень красиво, это художественная ручная работа и так далее. Вот начинает хвалить, покупаешь, он вам это все заворачивает, поздравляет вас с этой покупкой. Но что интересно, если вы ничего не купили, он желает вам доброго пути и счастья точно с таким же выражением.
0: И не бежит за вами, да. Не дергает вас за хлястик.
1: Нет, или не, типа, пошла отсюда. Нет, вот этого ничего нет. Он просто, он в данном случае, да, вот его такая специализация, он торгует. Они ничего не упрашивают. Абсолютно. То есть они как-то с удивительным достоинством. В общем, это не торгашеская нация, я еще раз хочу сказать. Какое-то особое достоинство. Для меня после Афганистана, например, где нужно было торговаться, где они вот это вот, как правило, вот, и бегают за вами, дергают. В Иране нет, ну, это я знала, но это тоже, там запрещено нищенство. Но на улице можно, уличные музыканты, можно продавать фали хафиз, гадания по хафизу, вот, и можно... платить столько, сколько хочешь. Обычно этим занимаются дети бедняков.
0: И они не воспринимают европейцев как неверных, как чужих, как тех,
1: вообще
0: кто...
1: нет.
0: Вот. То есть это же тоже миф
1: нет,
0: своего
1: это
0: рода.
1: Вообще не
0: американцами
1: так.
0: Же и созданный.
1: Да нет, это в принципе не так. Первый шок, который я испытала, живя в отеле «Хаят», спустившись на завтрак, я увидела большую группу, человек 5 американцев, которые очень так свободно себя вели, громко разговаривали. Я иранцам сказала, это американцы, это 99-й год. И они мне так равнодушно ответили, да, их тут много.
0: То есть, ну, есть и есть.
1: И по делу, и туристов. Я подумала, ничего себе, своим врут вот так вот. И так далее. Европейцев очень много. Европейцы все ходят, переглядываются, потому что им врали. Они видят совершенно иную картинку. Да, да. Абсолютный шок у всех. Вот. Но что больше всего вот меня как женщину тронуло, понятно, что в юности, да, я тоже была, все прошла, всякие вопросы, связанные с чувствами. Боже мой! Особая мужская учтивость в отношении женщин, юношей в отношении девушек. Любо дорого смотреть. Это просто наслаждение. Они еще и красивые. И вот эти картинки. И вот идет старушка, а сидит пара, так вот и разговаривает. Вот, идет старушка такая, вся в черном, рядом мечеть просто. Поэтому она из мечети
0: 15
1: вышла.
0: 15 секунд у нас, да.
1: Сейчас, про секунду. Вот. И она, знаете, вот таким вот жестом улыбается и их благословляет. То есть вот не это самое, ах вы там сидите, не-не-не, вот это вот, ничего этого нет. Вот эта атмосфера красоты и доброжелательности.
0: Практически еще такая и все была очень красиво. В студии у нас. Спасибо вам большое, Кайнасан. До следующей встречи через неделю. Последняя часть программы для меня была самая интересная, честно. Вот просто сказать даже больше нечего. Я практически побежал уже в кассу покупать билет. Карина Геворгян была с нами в этом часе. Счастливо. Оставайтесь на радио «Спутник».

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
2: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
1: И быть в ладу с самим собой.
3: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
1: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».
4: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
5: А где тут бродит жираф на озере Чат?
6: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
1: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Снижение ключевой ставки ЦБ. Контекст. Минус 0,25. Регулятор в очередной раз пересмотрел базовый показатель, в соответствии с которым выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Теперь ключевая ставка составляет 14%. В Госдуме не исключают, что к концу года она похудеет еще на процент. По словам Эльвиры Набиуллиной, в июне рост цен ускорился из-за ситуации на топливном рынке. Она начинает распространяться на цены широкого круга товаров и услуг и сказывается на растущих инфляционных ожиданиях. Впрочем, инфляция ускоряется во всем мире, в том числе из-за событий на Ближнем Востоке и прыгающих цен на нефть. Вместе с тем, после спада динамика ВВП в России в первом полугодии была положительной. ЦБ ожидает, что к концу года инфляция превысит прогнозы и составит от 6 до 7%. Представители финансового сектора считают, что пусть и небольшое снижение ставки поможет сформировать более благоприятный фон для испытывающей трудности строительной отрасли. Кредиты станут дешевле, но не настолько, чтобы существенно повлиять на цены. Курс рубля останется в текущем коридоре. Национальная валюта на московской бирже весьма сдержанно отреагировала на решение Банка России.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 часов утра, столько же в Ярославле и Воронеже. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Москва в эти минуты отражает массированную атаку украинских беспилотников. Белый дом анонсировал расписание важнейших для мировой повестки переговоров. Почти полмиллиона граждан Франции и Испании эвакуировали из-за лесных пожаров. Подробности далее. Силами ПВО Минобороны отражена атака 28 беспилотников, которые летели на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На этом фоне международные аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании, сообщила Росавиация. Меры, принятые для обеспечения безопасности полетов, уточнил регулятор. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта. Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским запланирована на 16:30 по московскому времени. С израильским премьером Беньямином Нетаньяху на 18:00 следует из расписания американского лидера. В Белом доме ранее сообщали РИА Новости, что Трамп во вторник планирует обсудить с Зеленским мирное урегулирование на Украине, а с Нетаньяху – ситуацию вокруг Ирана, расширение соглашения Авраама и договоренности по Ливану. Обе встречи, как ожидаются, пройдут в закрытом режиме, но и не исключено, что эти водные претерпят изменения. Разнородные силы Северного флота проводят учения по поражению кораблей противника в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе военного ведомства. В позиционном районе на полуострове Рыбачий развернут береговой ракетный комплекс «Бастион» ракетной бригады Северного флота. Кроме того, в ходе учений будет отработано взаимодействие корабельных сил и морской авиации при решении совместных задач. Число фунтовых миллионеров в Великобритании упало до рекордно низкого значения со времен мирового финансового кризиса 2008 года, следует из результата исследования Британского института Адама Смита. Исследователи объясняют эту ситуацию повышением процентных ставок, отсутствием уверенности в британской экономике, низкой нормой сбережений и растущим нежеланием состоятельных лиц жить или переезжать жить в Британию. В департаменте Жеронда на юго-западе Франции уничтожено более 116 тысяч гектаров лесов, эвакуировано около 220 тысяч человек и 13 тысяч предприятий. Более 160 человек задержаны по подозрению в поджогах, около 90 пожарных пострадали. К тушению пожаров привлекли армию, а также помощь соседей. Ее уже направили Хорватия, Португалия, Швеция, Чехия, Словакия, Германия, Румыния и Швейцария. К югу от города Бордо, к которому подбирается огонь, приостановлено движение скоростных поездов. В Испании власти ввели чрезвычайное положение в автономном сообществе Мадрид и соседней с ним провинции Авилла. Эвакуированы более 170 тысяч человек. В субботу в провинции Валенсия из-за пожара погиб мужчина. К тушению привлечены силы из Португалии, Греции и Италии. По всей стране сохраняется чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности. Метеослужбы Испании сообщают о новой волне аномальной жары, которая придет в страну к середине недели. Радио «Спутник» теперь и в Воронеже. Его можно слушать на волне 89,8 FM. К семье радио уже присоединились Краснодар, Ростов-на-Дону, Донецк, Луганск, Хабаровск, Красноярск и Сочи. «Спутник» вещает более чем в 50 городах России, в том числе в Крыму и на новых территориях. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рассказы из русской истории.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». В эфире программа «Рассказы из русской истории». В ближайшие минуты на прямой связи со студией будет доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Его мы ожидаем. А в студии историк Денис Полянский, ведущий Денис Воробьев. Денис, рад приветствовать. Да, Владимиру Ростиславовичу можно каждый раз вот так вот желание загадывать, учитывая, что мы вот таким образом в такой раскладке работаем сегодня. Но, тем не менее, мы работаем в прямом эфире. Поэтому можете готовить свои вопросы, пока мы ждем Владимира Ростиславовича. Озвучь телефон. +7 495 95 95 912. Повторю. +7 495 95 95 912. Денис, будем задавать сегодня единую тему или нет для слушателей, чтобы они тоже понимали, о чем будем говорить сегодня?
3: Ну, у нас сегодня не будет какой-то одной единой темы, потому что вопросы приходили на протяжении некоторого времени. У нас тут были гости, гость, точнее, на предыдущих двух передачах. И по его эфирам тоже были вопросы пришли. Так что у нас сегодня будет такая солянка, поэтому на исторические темы понимаем вопросы.
2: Класс. Меня, честно говоря, очень сильно радует количество и вопрошающих в целом, и постоянных слушателей, потому что все чаще и чаще я вижу и слышу знакомые голоса. Вот это на самом деле такая некая преемственность, это здорово. Но также мы призываем и писать комментарии в ВКонтакте, Рутюб-канале «Радио Спутник», на них мы, безусловно, тоже обращаем внимание, официальные на Телеграм-канал Владимир Мединский, там, конечно, тоже можно на вопросы для прямых эфиров оставлять. Коллеги сообщают, что Владимир Ростиславович с нами на прямой связи. Рада вас приветствовать.
4: А, Денис, я с удовольствием слушаю ваш приятный голос. Не хотел вас перебивать. Он успокаивает и даже убаюкивает, я бы сказал.
2: Спасибо.
4: В хорошем смысле слова.
2: Спасибо.
4: Вот, настраивает на позитивный лад.
2: Да, и в таком случае отвечаем сегодня на вопросы и принимаем звонки, да, если я не ошибаюсь, Владимир Ростиславович.
4: Отлично, давайте. Чем больше будет звонков в прямом эфире, тем лучше. Мы готовы к слету, нам чат GPT не нужен. Мы слету отвечаем на исторические темы. Вот. Но у нас довольно много вопросов накопилось, поэтому у Дениса Юрьевича Шфалянского целый список.
2: С них тогда и начнем. Еще раз озвучу номер телефона +7 495 95 95 912. Ну что ж, поехали. Первый вопрос звучит следующим образом. Можно ли считать Александра Невского и его сражение на озере первым морским десантным сражением и его дружинников первыми русскими морскими десантниками?
4: Такой, честно говоря, оригинальный вопрос, потому что я так понимаю, что он после дня ВМФ, который вчера отмечался столь широко у нас по всей стране, и президент с прекрасной речью выступил на дне ВМФ, и была очень интересная встреча потом с моряками, морскими пехотинцами, участниками специальной военной операции. Вот такая тоже любопытная очень встреча по содержанию. Вот, видимо, поэтому и навеяно. Ну, у нас действительно Александр Невский является как-то неудивительно, по-моему, святым покровителем морской пехоты. Так, Денис, да?
3: Ну да, но традиция не столь давняя. По-моему, в 2012 году с благословения Патриарха было установлено это.
4: Ну вот, конечно, да. Я, честно говоря, всегда с восхищением относился к морским пехотинцам, потому что, ну, у меня с детства, тут скажу страшную вещь, вот. Мне казалось, что морская пехота — это примерно как десантники, это у них еще очень красивая и страшная форма. При этом они все в черном. Поэтому их потом, в отличие от ВДВ, ВДВ все-таки довольно массовые элитные войска у нас, а морская пехота, она всегда была очень небольшой. То есть только в последнее время у нас бригада морской пехоты исторически, со времен еще Советского Союза, разворачиваются в полноценные дивизии морской пехоты. Это буквально последние пару лет происходит процесс, и морская пехота, ну, в первую очередь, она, конечно, больше пехота, а во вторую очередь морская, она становится таким элитным подразделением, элитной структурой армии России и военно-морского флота. Но Александр Невский, давайте вернемся к тому, в чем мы разбираемся несравненно лучше, чем в современной военной науке. У нас все-таки не военное образование с Денисом, а в большей степени политологическое, историческое. Вот морская... Конечно, Александр Невский никаким морским пехотинцем не был. Более того, знаменитое ледовое побоище, вероятно, о чем, что имел в виду наш радиослушатель. Ледовое побоище, оно, конечно, проходило не на льду. Это Сергей Эйзенштейн придумал красивые съемки на льду с тонущими псами-рыцарями, ломающимися льдинами, полыньями и конной контратакой дружины Невского. Вот если бы это все происходило на льду на самом деле, то с военной точки зрения это было бы полным безумием, потому что конный дружинник Александра Невского мало чем отличался в весовом отношении от крестоносца. Ну, может быть, у него только шлем был чуть полегче. Во всем остальном это тоже тяжелая, закованная в металл кавалерия. Поэтому потонули они там дружно вместе с псами-рыцарями. Вот, поэтому нет, битва происходила на берегу Чудского озера.

0: людей, которые обеспечивают его со всех сторон, ну и плюс множество других воинских частей. Вооруженные эсты, затем войска епископа местного католического, у него были свои воинские подразделения. То есть это такая была полноценная, довольно крупная войсковая операция со стороны наших западных, западных
1: соседей.
0: Партнеров, которые под эгидой истинного учения Христа, которое должно было нас обязательно, православных новгородцев, владимирцев и псковичей, непременно вернуть к истинной версии христианства. А мы же язычники, эти недоделанные, как джентльменши. Крестимся как-то неправильно. Вот Троица у нас не такая, какая-то своя. Вот Чистилище не признаем. Ну и вообще хуже, чем поганое, хуже, чем мусульмане. Схизматики, одним словом. Вот так вот под эгидой несения истинного учения Христа, в которое, я думаю, в эту идею, может быть, и верили, пара наиболее упертых рыцарей. Но хорошо, если пара. А во всем остальном это вопрос деньги, земля. Вот, расширение зоны влияния, завоевание соседних земель, богатство ордена, богатство магистра, богатство Рима, вот, богатство Запада против, как им казалось, сильно ослабленного монгольским вторжением восточного соседа. Но не получилось. Вот. И Александр Невский, наш покровитель морской пехоты, конечно, никаким морским пехотинцем совсем не был. Денис.
1: Ну, тут даже можно сказать...
0: еще, по-моему, там налагается еще день святого Пантелеймона. Еще 27 июля, это, по-моему, день битвы при Гангуте, первая военно-морская победа. Отсюда у нас идет день ВМФ, правильно?
1: Да, но это по старому стилю. То есть, по-новому, по-моему, 9 августа.
0: Ну да, да. Ну там же запутаешься, как спрягаются эти стили. Там же постоянная сдвижка идет на один день в столетие примерно. Вот. Надо считать 12 дней, 13 дней или 9 дней. Полтавская битва тоже у нас довольно коряво переносится по ряду нормативных актов. В частности, закон о памятных днях. Она не точно в этот день, что мы отмечаем по закону о памятных датах. Там плюс-минус пара дней. Ну, как по большому счету, какая разница. В учебниках написано правильно, к слову сказать. Вот, еще 27 июля день святого Пантелеймона, который один из покровителей традиционно русского флота. Хотя он и был врачом. А не, и причем даже, по-моему, гражданским врачом, а не военным. Денис.
1: Да, он там обнаружил в себе способности к лекарству и начал в третьем веке, ну, на рубеже третьего, четвертого веков исцелять людей, причем делал это бесплатно, хотя был частником, как бы сейчас сказали, никаким не государственным лекарем. И
0: ну,
1: на
0: тогда
1: него...
0: и не было государственных лекарей, были только разве что дворцовые лекари на казенном каште.
1: И на него
0: при дворе, а так все были частные.
1: Нажаловались другие частники, которые за свои услуги деньги брали и не могли похвастаться схожими результатами. И за это его, собственно, и подвергли многочисленным мукам.
0: И подвергли его мукам за то, что он христианин. Вот. А нажаловались, что он, вероятно, колдует, как-то там неправильно лечит. Вот. У нас, кстати, что любопытно, поскольку святой Пантелеймон был покровителем моряков еще и в России, то интересная история самого прославленного броненосца нашей армии, броненосца князь Потемкин Таврический, того, который восстание на Потемкине. Вот. Он же, по-моему, потом назывался Пантелеймоном, да? Некоторое время спустя.
1: Ну, после восстания сразу его переименовали, лишили броненосец имени и сделали Пантелеймоном.
0: Ну да, это как яицкие казаки, чтобы больше о них не вспоминать, то яик в Урал, а казаков уральские, после Пугачевщины. Так и после восстания на броненосце Потемкин, дабы не позорить этим именем славную Андреевский стяг, броненосец переименовали мирно, тихо, Пантелеймон. Вот, правда, под этим именем он пробыл недолго и стал потом после февраля борцом за свободу. Так, по-моему, да?

0: Ну и в качестве борца из-за свободы оказался в руках интервентов, которые его распилили на металл, дабы не достался большевикам. Вот так. А что касается морского пехотинца Александра Невского, я вот подумал еще о том, что, наверное, Невский как раз был не десантником, а таким антидесантником, потому что, собственно, высадка шведов в устье Невы, тоже там сборная солянка была, но во главе был шведский ярл Биргер, которые решили колонизировать устье Невы примерно в районе современного Петербурга. Примерно там. Шведы не дураки были, они разбирались в мореходстве и видели, что вот это устье Невы, Большая Невка, Малая Невка, будущий Кронштадт, все это очень удобно. И решили там основать свою факторию, в то время как земли эти относились к податным землям Великого Новгорода. Это были жесткие земли, которые защищал Новгород. Вот, поэтому и жесткие старосты пожаловались молодому новгородскому князю Александру, и он-то и возглавил контрдесантную, чуть не сказал, контртеррористическую операцию по изгнанию шведов с новгородских земель, за что, собственно, Невским и стал. Так?
1: Да.
0: 1240 год.
1: До сих пор историки спорят, кто там был во главе шведов. Вот недавно была популярная версия, что не Яров Бергер, а некий Ульф Фасе, другой там известный деятель. Но самое забавное, что когда нашли наконец-то могилу Ярова Биргера, произошло это не так давно, у него на лице действительно было, ну, на черепе, точнее уже на том, что осталось от лица, найдена отметина, очень похожа на ту, которую описывают наши источники. То есть,
0: летописцы, когда да, как князь Александр копьем пометил ему чело.
1: Наложил печать, по-моему, даже там такой.
0: Наложил печать на чело. Это так образно, поэтически описана очень тяжелая травма. Если представить себе, что он копьем ткнул его в лицо, то остается этому бедолаге ярлу Герберу только посочувствовать. Не знаю, лишился ли он глаза и каким чудом остался жив. Да, но на черепе действительно следы тяжелейшей травмы от удара, как бы сейчас сказали, тупым оружием. Не очень тупым. Вот. Ну, а нечего было ехать к нам. Не надо было высаживаться в устье Невы. Это была не очень правильная идея с его стороны. Там, в конце концов, в Скандинавии много красивых мест.
2: Добавлю от себя, добавлю от себя небольшую реплику наблюдения военкора. Вот, говорите, Александра Невского морским пехотинцем не назвать, зато у современных морпехов своя железная конница. Вот это, знаете, очень сильно запомнилось. 40-я отдельная гвардейская бригада Тихоокеанского флота, мотоциклы и невероятная самоотдача с храбростью. Так что преемственность присутствует.
0: Ну, преемственность, да. Преемственность здесь налицо. И то, что развертывались бригады морской пехоты, и Тихоокеанская, Севастопольская бригада, бригада Северного флота, развертываются полноценные дивизии. Это ведь происходит почему? Потому что нагружают самых эффективных, самых доблестных, вот, самых храбрых, самых сильных. На них делается упор.
2: Это
0: части,
2: да.
0: Части, которые бегут и отступают, вот, их расформировывают. А части, которые побеждают, их развертывают в еще большие воинские соединения.
2: Так, будем отвечать на следующие вопросы.
0: Да,
2: у нас их, да, еще достаточно. Вадим оставил комментарий, вопрос в телеграм-канале Владимир Мединский. И, как известно, не он один интересуется следующим. Цитирую. «Скажите, пожалуйста, зачем Российское военно-историческое общество планирует разместить мемориальные знаки в память о декабристах? Слышал об этом в новостях. В частности, зачем мемориальный знак планируется поставить декабристу Каховскому, который выстрелом в спину из-под тишка убил героя Отечественной войны 1812 года Милорадович?»
0: Ну, хороший вопрос. Дело в том, что в прошлом году, в 25-м, как несложно посчитать, исполнялось 200-летнее, круглый юбилей, 200-летняя годовщина восстания декабристов на Сенатской площади, 14 декабря. Ну и в связи с этим горячо обсуждался вопрос в исторических, около исторических кругах, а как нам относиться к декабристам, А что делать с памятью о декабристах, поскольку в советские годы в их честь декабристам повезло, их канонизировал Ленин, по сути. Ленин сказал, что декабристы разбудили Ельцина, который развернул революционную агитацию и так далее, до большевиков. То вот как в качестве революционного будильника декабристы были признаны канонически хорошими прогрессивными людьми. И поэтому в их честь были названы многочисленные улицы, площади, набережные. И вот что дальше делать? Собственно, тут есть два подхода. Если исходить из того, что декабристы нехорошие люди, надо что, опять начинать воевать с топонимикой, ввязываться в очередной порочный круг переименований, вмешиваться в привычную мирным жителям городскую среду, ну или, в конце концов, попробовать принять нашу историю так, как, такой, как она есть, использовать в том числе и уже сформировавшуюся десятилетиями в СССР топонимику для исторического просвещения. Вот мне кажется, что любому цивилизованному обществу должен быть близок именно второй подход. Уж коли улица названа улицей Каховского, то надо не переименовывать, а, пользуясь случаем, объяснить, кто такой Каховский, почему произошло восстание декабристов, кто были декабристы, чего они хотели на самом деле, что у них, почему у них не получилось, вот, хорошо это или плохо, и какие надо из этого, самое главное, делать выводы вот, в отношении как декабристов, так и власти, вот, чтобы не наступать на одни и те же грабли, чтобы делать, чтобы извлекать уроки из истории. Вот поэтому я повторюсь еще раз свою точку зрения. Я изложил тогда как раз 200-летию довольно большой заметки, опубликованной в российской газете. Не случайно выбрал эту правительственную газету, потому что мне бы очень хотелось, чтобы не только я, но и другие представители действующей российской власти познакомились с этой точкой зрения и по возможности разделили мои убеждения. Я убежден в том, что в целом многие из декабристов были очень приличными людьми. Они искренне желали России блага. Вопрос методов, вопрос программы, вопрос последствий. Вот. И вот в этой статье «Кто вышел на Сенатскую площадь?» я и пытаюсь разобраться, кто это были, романтики, террористы или реформаторы. Она, кстати, опубликована в том числе и на моем сайте. Я тут завел у себя на сайте medinsky.ru подборку из некоторых, как мне кажется, достаточно важных статей, которые я в разные годы писал. Там можно очень удобно найти и по разным актуальным историческим темам эти статьи посмотреть. Так вот, по поводу памятных досок. Мы устанавливаем памятные доски Пестелю на одноименных улицах, Кондратию Рылееву и Каховскому. Доски эти устанавливаются, потому что мы считаем, что подрастающее поколение должно знать, почему эти улицы так называются, почему они на этих улицах живут, почему они по ним проходят, в честь кого конкретно эти улицы названы и чем эти люди, как писал Маяковский, кто из них более для матери истории ценен. Тексты на досках нейтральные, нейтральные. Но указано, что у Пестеля боевой офицер, полковник, участник войны 1812 года и заграничных походов, что Рылеев — это крупный чиновник, это или предприниматель, чиновник-предприниматель, что он руководил канцелярией российско-американской компании, которая в те годы, ну, была примерно как «Газпром» сегодня. Вот, что, ну, у Каховского не нашли, честно говоря, ничего достойного в его биографии упоминания. Вот, но объяснить, кто такой Каховский, мы должны. И пусть это послужит толчком к интересу, чтобы люди заинтересовались, что эти декабристы. Вот, кстати, вот недавно совсем, коли мы упомянули Каховского, буквально пару дней назад прошла еще одна 200-летняя годовщина, на этот раз 200-летняя годовщина казни декабристов. Это было, по-моему, в субботу, минувшую 25 июля, буквально позавчера. Так что надо думать, помнить, делать выводы.
2: Что же, в таком случае переходим к следующему вопросу.
0: Денис, добавите что-нибудь,
1: да.
0: Денис,
1: может быть? Я бы сказал по поводу улиц, потому что у нас зачастую, помимо КПИ Советского Оси, создалось достаточно абстрактно. То есть там какая-нибудь улица Жукова есть в честь Маршала Жукова, есть улица Жукова в честь Героя Советского Союза, таких тоже было несколько однофамильцев Маршала, есть ученые с таким именем. И действительно, чтобы это все не затерялось, вот как в случае с декабристами, опять же, при каждом удобном случае, я думаю, это правильно, дополнительно дополнять существующие памятные доски информацией о людях, это всегда хорошо, это все бросается в глаза. И люди всегда после этого идут дальше, изучают интересные факты жизни этих личностей. Так что я тут целиком поддерживаю политику Российского исторического общества.
2: Что ж, тогда еще раз озвучу номер телефона, и у нас остается чуть больше минуты эфирного времени до перерыва, чтобы слушатели успели сформулировать свои вопросы. Плюс 7-495-95-95-912, плюс 7-495-95-95-912. Я так полагаю...
0: 912 — это как волна в Москве, у вас 9,1,2.
2: Да.
0: Легко запомнить последние цифры, это номер волны. Правильно? УКВ диапазон.
2: Да.
0: Или FM диапазон, правильно, да?
2: Да, 91,2, да. Так что здесь все правильно. Но, наверное, мы не будем открывать. Да, следующий вопрос. Но, может быть, я от себя задам, насколько возникает действительно потребность или необходимость, или как оцениваете инструмент переименования тех или иных улиц? Вот мы про таблицы говорим, а если в целом? Это же был очень такой серьезный инструмент, ну, по крайней мере, в советский период точно.
0: Ну, наверное, этот вопрос, Денис, мы ответим уже после перерыва, потому что сейчас мы точно не успеем.
2: Буквально через пару минут мы вернемся, задавать свои вопросы, в том числе в ВКонтакте, на YouTube-канале «Радио Спутник». Оставайтесь с нами.
3: Рассказы из русской истории.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На radiosputnik.ru. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
4: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
5: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
6: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
6: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. 4 времени года. 4 стихии. 4 стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: «Дуэль может происходить только между равными». Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
7: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
0: Узнать за 90 секунд. Микеланджело Буонаротти по праву признан величайшим мастером эпохи Возрождения. Его гений проявился в самых разных областях: скульптуре, живописи, архитектуре, поэзии, инженерной мысли. Но свой блестящий творческий путь он начал с авантюры. Она стала своеобразным вызовом времени и самому себе. Начинающий и крайне бедный 20-летний скульптор знал, как ценятся античные изваяния и каких баснословных денег у коллекционеров они стоят. Он решил заработать на любви к искусству, создав скульптуру «Спящий Амур» в древнеримском стиле. А затем Микеланджело искусственно состарил ее, закопав в землю, чтобы контрабандой переправить в Рим и продать как уникальный артефакт. Дерзкий план был виртуозно реализован. Спящего Амура купил влиятельный кардинал Рафаэль Риарио, страстный поклонник старины. Однако вскоре афера была раскрыта. Но кардинал был настолько впечатлен мастерством автора, что не стал обвинять его в мошенничестве и добиваться сурового наказания. Напротив, пригласил молодого человека в Рим и стал его покровителем и главным заказчиком новых работ. Так гению пришла широкая слава, а его последователи стали использовать подделку как творческий метод.

0: Рассказы из русской истории.
1: Вы слушаете радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Это вторая половина программы «Рассказы из русской истории». Напоминаю, на прямой связи со студией доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества, автор программы Владимир Мединский. Владимир Ростиславович, проверка связи.
2: Да, я вас слышу прекрасно.
1: И мы вас замечательно слышим. Историк Денис Шполянский, ведущий Денис Воробьев. У нас уже есть звонок в студию, кстати говоря. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте, Олег. Да, вы знаете, хотел задать вопрос по поводу исторических топонимов. Один из таких ярких примеров – это Свердловская область. Все-таки деятельность Якова Свердлова в 17-19 году, он уже умер. Оно, наверное, много вопросов вызывает его политическая деятельность. И все-таки его люди в Екатеринбурге расстреляли царскую семью. Один из, кстати, тоже большевиков Войков, который в этом участвовал. Опять же, это метро Войковское в Москве. Все-таки это, наверное, наиболее вопиющие, может быть, примеры, как Свердловская область, там Войковская, Москва. Я не знаю. Ну, конечно, это не самые первоочередные вещи, но это наиболее, может быть, яркие примеры вот таких топонимов, которые можно было бы, вернуть, другие названия дать.
1: Спасибо.
2: Ну, это вопрос правильный, вопрос интересный. Вы знаете, тут есть две точки зрения. Первая точка зрения руководствоваться нашим отношением к историческим личностям по прошествии некоторого времени, исходя из некого государственного подхода либо духовно-нравственного подхода. И в тех случаях, когда мы считаем, что наименование улицы, площади, города, а тем более области, тем более, во-первых, нарушает историческую справедливость, например, был город Тверь, там с многовековой историей, славный русский город, был и есть, который там вполне мог стать центром собирания русских земель. Затем, после смерти Михаила Ивановича Калинина, непонятно почему, но этот город был переименован в город Калинин. Хотя уже был город Калининград. А я, кстати, надо вспомнить, по-моему, чуть ли не при жизни Калинина был.
4: При жизни, Владимир Славович.
2: При жизни. Это Калининград. После смерти это я перепутал. Это Калининград, да. После смерти, да. Ну, Калининград — это отдельная история. Это все-таки германский, завоеванный нами город. И мы тщательно стирали, как все делают всегда, страны. И поляки, и сами немцы, и чехи. Мы тщательно стирали германские топонимы, замещая их топонимами нашими, потому что это теперь наша земля. А вот Калинин, почему Калинин? Почему древний русский город Тверь должен называться Калинин? И вот в этом случае еще, кстати, в СССР, по-моему, при Горбачеве было принято решение о возвращении Твери исторического названия. Это первый подход. Второй подход – ничего не трогать, потому что жители к этому привыкли. Исходя из этого подхода, станция метро Войковская и многочисленные улицы и переулки Войковские до сих пор находятся на карте города Москвы в Северном административном округе. Исходя из этого подхода, Свердловская область — это Свердловская область, а старинный русский город Вятка до сих пор называется городом Киров, потому что такое было принято решение после смерти Кирова. Хотя Киров в Вятке никогда не был, вообще никакого отношения к этому городу не имеет. Он, как мы помним советскую литературу, мальчик из Уржума. Оттуда, по-моему, да, Денис? Я ничего не буду.
4: А я даже, честно, не помню, откуда.
2: Книжка такая была. В детстве мы читали «Мальчик из Уржума». Но точно не из Вятки. Вот. Это второй подход. Типа мы привыкли, ничего не трогайте. Какой из этих подходов правильный, спорить можно бесконечно. И, наверное, в каждом конкретном случае надо принимать решение с учетом мнения жителей, которые живут на этих улицах, в этих городах. Им надо объяснять, рассказывать, показывать. И когда какое-то консолидированное мнение образуется, половина жителей будет за, а желательно большая половина, тогда стоит власти принимать соответствующие решения. Вот. Делать это насильственно, ничего не объясняя, ну на что, проблем в жизни мало, что ли, честно говоря. Вот. Есть чем заняться, на самом деле. Вот. Но вот объяснять надо, заниматься историческим просвещением нужно обязательно. Это, возвращаясь к предыдущему вопросу, о памятных досках в честь декабриста. Для кого-то Пестель герой, для кого-то Пестель преступник. Но надо объяснять, кто он был, чего хотел, почему, зачем, какие из этого надо извлечь уроки. Вот что самое главное.
1: А у нас есть еще один звонок в студию. Да, здравствуйте, вы в эфире, задавайте ваш вопрос. Только представьте, пожалуйста.
5: Да, Владимир Борисович, украинец, историк, 73 года.
1: Здравствуйте.
5: Это меня в эфире, да?
1: Да, здравствуйте.
2: Да, вы в эфире, да.
5: Да, ребята, очень люблю ваши передачи. У меня, я историк, два высших аспирантура, но я хочу вам сказать, что у меня детский, с одной стороны детский вопрос, а с другой стороны, наверное, все-таки трудный. Но меня волнует вот что, что Россия стремится к переговорам, это понятно, чтобы было как можно меньше, ну, как говорится, потерь с обеих сторон, потому что с обеих сторон воюют русские против русских на радость Западу. Это вот я просто даже в этом не сомневаюсь. На русской земле, кстати. Но вот такое, если вдруг переговоры состоятся, если вдруг состоится мирная договоренность, то как Россия может бороться с нацизмом? Ведь центральная и западная Украина тогда останутся в руках нацистских властей, которые практически уже переходят в фашистские. Вот. Как тогда? Ведь в случае мирного договора тогда нацизм еще большей силой расцветет на Украине. Там, вот, мое мнение, нужно парадом во Львове завершать специальную военную операцию. Не раньше.
1: Спасибо, Владимир Борисович, за вопрос. Спасибо.
2: Во Львове. Львов не самая западная точка Украины. Там есть еще, так сказать, Закарпатье, ЧОП, Черновцы, что там, не знаю, там, Мукачево. Мы там много можем найти западных точек. Давайте все-таки не будем этот вопрос сейчас обсуждать, коллеги, потому что у нас передача историческая, а эта тема, которая с утра до вечера обсуждается по всем нашим каналам, на всех радиостанциях. Для этого есть особый формат политических ток-шоу, это туда. А мы давайте с вами поговорим об истории. Спасибо. Давайте, какие у нас еще есть вопросы заготовленные, Денис?
1: Да, озвучу следующий вопрос. Он связан с предыдущими выпусками о Бенкендорфе, ну и в целом о третьем отделении жандармов. Он пишет следующее и спрашивает. Попадалась информация, что в мемуарах Бенкендорфа Александр Сергеевич не упомянут ни разу. Так ли это? И с чем, на ваш взгляд, это может быть связано?
4: Александр Сергеевич Пушкин.
1: Ну, здесь, да, тут важно Пушкин, да, идентифицировать, конечно.
2: Ну, это, видимо, вопрос инспирирован нашей прошлой передачей, где мы обсуждали личность Бенкендорфа и работу третьего отделения. Но действительно так, Бенкендорф вел мемуары большую часть своей жизни. Это личные записки, не предполагалось их издание. И действительно, Бенкендорф, хотя плотно общался с Пушкиным, поскольку Николай I, пригласив Пушкина вскоре после воцарения, сказал, что не держит на него зла, что он понимает и прощает его разного рода вольнодумные сочинения, вот, относится к нему с большим уважением. Как известно, впоследствии Николай передавали его слова, что сегодня я беседовал с умнейшим в России человеком. Это говорил Николай о Пушкине молодом, на тот момент 26-летним молодом человеке, и 27-летним. И вот, собственно, связь. Николай I, сказав, что он будет личным цензором для Пушкина, сказал, что, пожалуйста, пиши мне напрямую по всем вопросам, ну, либо через Бенкендорфа, который выполнял при Николае, ну, такую роль, как бы, главы администрации неформально. Вот. Поэтому Пушкин часто писал через Бенкендорфа. Вообще, в собрании сочинений Пушкина, если вы возьмете томик с его письмами, вы удивитесь, что к Бенкендорфу сохранилось больше писем, чем к жене или к друзьям Пушкина. Ну, наверное, потому что личная переписка все-таки не так тщательно хранилась в архивах, как письма к Бенкендорфу, которого тот расписывал на основании этих писем, делал либо не делал какие-то докладные государю, либо решал эти вопросы самостоятельно. письма, соответственно, учитывались в архиве. Этим и связано их большое количество сохранившихся. По-моему, более 50 писем, по-моему, так, Денис?
6: 54, но все-таки жене он, по-моему, все-таки побольше писал. Может быть, они покороче были. Там жена Вяземский,
2: конечно, больше,
6: а Бенкендорф, насколько я помню, на третьем месте. Но это очень серьезный показатель.
2: Ну, это из сохранившихся, еще раз подчеркнем, писем, конечно. Я думаю, что Бенкендорф все-таки не был третьим по значимости корреспондентом у нашего поэта. Но писем писал у него много. И в основном просил господдержки, участия, ну, каких-то там помощи, вот, и разрешения тех либо иных вопросов. Вот. Кстати сказать, Бенкендорф тоже пишет Пушкину довольно часто. Сохранилось более 30 писем Бенкендорфа Пушкину по самым разным вопросам. В основном это ответ на ходатайство и на прошение Пушкина. Но есть и некоторые такие вот такие письма. Вот есть довольно известное письмо Бенкендорфа, где он от имени государя выражает недоумение, почему на официальном балу у французского посла, а бал у французского посла – это государственное мероприятие, почему чиновник Пушкин, чиновник дворцового ведомства, был не в мундире, как прилично русскому дворянину, а в гражданском фраке. Это замечание высказал вслух государь-император, а Бенкендорф изложил его поэту. Ну, мы понимаем, почему Пушкин был не в мундире, и понимаем, почему это не понравилось Бенкендорфу и государю. Вот. Ну, а почему Пушкин, Бенкендорф ни разу в своих мемуарах не упоминает Пушкина? Ну, я думаю, по многим причинам. Это же все-таки личные записки. А Пушкин — это часть работы для него. Причем не самая приятная часть работы. Он боевой генерал, офицер. Занимается какой-то ерундой. Вот его нагрузил император помогать поэту. Ну, вот он помогает ему. Ну, кстати сказать, Пушкин тоже в своих сочинениях и в прозе, и в поэзии тоже ни разу Бенкендорфа не упомянул. Так что, можно сказать, они были квиты. Между ними были сугубо официальные отношения. Недавно вышел неплохой фильм, такой интересный, по постановке молодежного плана, называется «Пророк». Не смотрели? Денис, Денис.
6: Нет, ну, не доводилось. Рекламу видел, но да, еще не
2: посмотрите, посмотрите, это стоит того. Такой молодежный взгляд, современное кино на жизнь Пушкина. Как историков, конечно, вас там многое возмутит, но вот, например, у меня сын, 13 лет на тот момент было ему, он посмотрел, ему понравилось, и он даже кое-что запомнил из жизни поэта. Если бы я ему показал какое-то более скучное кино, классическое, наверное, он бы его смотреть не стал. Там Пушкин рэп читает. И вообще у него стихи такие ритмичные, музыкальные, буквально пританцовывает, как рэпер. Там довольно любопытный образ Бенкендорфа. Он тоже там стихами декламирует. Вот. Посмотрите. Давайте следующий вопрос.
7: Да, подход интересный. Зафиксировали. Сергей, следующий наш вопрошающий. Тут больше и реплика, и вопрос к лекции о Федоре Ушакове. Спасибо, интересно. Пересматривая кадры, только сейчас обнаружил знакомые места в «Новом свете», где велись съемки этих картин. Ничего не сказано о предке Ушакова Редеде, который был верховным князем Адыгского союза племен, или это не точно?
2: Адыгского — это косожский князь Редедя, помнится, которого, по-моему, Мстислав Удалой одолел на поединке. Времена это чуть ли прощения Владимира Красносолнышка.
6: Ну, Мстислав как раз-таки его сын, который конкурировал с Ярославом Мудрым за, собственно, преобладание в Даниловском государстве.
2: Ну да, да, да, Владимира Святого, поскольку у нас Владимир Красносолнышко — это собирательный образ как минимум двух русских князей, Мономаха и Святого. Вот, блин, вот он как раз сын Владимира Святого, равноапостольного, да?
6: Совершенно верно, да, его.
2: Да, да, да. Ну, может быть, поясните бы, а то у меня уже, честно говоря, горло пересохло от длинных ответов.
6: Ну, история крайне интересная, я имею в виду по самого князя Редедю, если можно сказать, князем назвать. Он, там, какой у него статус был, мы не знаем, поскольку косожских каких-то летописей нет у нас. Его называют
2: предводитель.
6: И так получилось, что Мстислав Владимирович, он управлял той частью Руси, которая имела центр в Тмутаракане. Это нынешняя частично Керчь, большей части с таманской стороны, с той, с Кавказского побережья. Гоэт находился, собственно, сам его основной дедовградской. И вот оттуда Мстислав, очень выдающийся полководец, который даже своего брата Ярослава побеждал на поле боя, бывало, он проводил походы и в сторону Кавказа. И там перед одним из сражений на него вышел...
8: Мстислав удатный, так правильно?
6: Да-да-да, это психудатный.
8: Или... Удатный, это не совсем удалой, а такое более сложное определение старорусское.
6: Ну, такой лихой, молодцеватый, ну, вот что-то такое.
8: И удачливый, эффективный, да.
6: В общем, Мстислав эффективный, показал свою эффективность еще и тем, что они как-то с этим Редедей договорились. Зачем нам класть полки, да,
8: народ
6: наши там, дружины?
8: За просто так.
6: Да, давай, вот как Павел Первый когда-то предлагал государям все свои споры решать личными дуэлями. Вот Павел предлагал, никто не согласился, а здесь получилось, что...
8: Павел Первый, да, предлагал, чтобы все монархи на личных поединках решали все свои споры территориальные в Европе.
6: Да, а здесь
8: и
6: вот...
8: И даже соответствующую дипломатическую ноту всем государям, но его сочли умалишенным. Да. Хотя, по-моему, на полном серьезе это делал.
6: И я думаю, что согласился бы, если кто-то его вызов принял.
8: 100%. Представляете, если бы у нас, например, в современном мире так решались вопросы? А?
6: Ну, я думаю, что есть дисциплины, в которых мы бы прям серьезно имели успехи на личном
8: уровне.
6: Я
8: думаю, что в нашем случае с Российской Федерацией мы практически во всех дисциплинах имели бы серьезный успех, с учетом того, что у нас президент является советским мастером спорта. Это гораздо тяжелее, чем сейчас. Советским мастером спорта по дзюдо и по боевому самбо. Вот, и практикует, насколько я достоверно знаю, по крайней мере, до самого недавнего времени практиковал заниматься обоими этими видами спорта довольно активно, вот, с тренерами, вот, то я, честно говоря, с трудом представляю. Вот я смотрю на западных лидеров, я уж не говорю про Украину, мне хочется плакать. Мы бы так решили бы, наверное, практически все наши вопросы.
6: Да. Но а Мстислав...
8: Он, кстати, в молодости был чемпионом Ленинграда, насколько я помню, по борьбе. А это не хухры-мухры.
6: Да, но вот Мстислав этого Редидю Косовского победил, и уговор был не только в том, что битва не состоится, но и в том, что все имущество побежденного переходит в собственность к победителю, включая семьи. И так вот, по преданию вот эти Айдедевича, его дети, погибшего косовского вождя, они оказались, собственно, на службе у Мстислава Тмутараканского. И затем как-то вот все это затесалось, и от них поросло огромное количество родов, не только Ушакова, но и там те, кто даже больше был на слуху, точно Телегины, помню, там были, какая-то из детей Бибиковых, там что-то штук 15-20 от них ведут, от Айдедевичей, свое происхождение. Но учитывая то, что это события XI века, причем первой половины, и упоминания об этом есть там буквально скупые строчки летописей самых наших дальнейших, то тут большие сомнения у меня лично, хотя ничему не удивлюсь, но маловероятно. Видимо, просто на знатных предков, на всех Рюриков, Гедиминов и Чингизидов не хватало, и люди пытались присоседиться, кого находили. Да, вот у Пушкина это Веся там в честь участников Невской битвы, от двоих он даже там, это от Мира и от кого-то, от второго, от Александра Палачанина, что ли, я уже тоже сейчас вечером плохо помню. Ну вот, предки Ушакова от Айдедя решили вести себе свою дословную, кто им запретит. Дворяне имели право.
8: Да, да.
7: Итак,
8: двигаемся дальше.
7: Да, у нас заключительный вопрос из того, что присылают нам слушатели и зрители. Эфирного времени 5 минут нам позволяет. Капибара, известная, постоянная, нам всем постоянно подписчица телеграм-канала Владимир Мединский, ну и программа «На спутнике», безусловно.
8: Так и хочется сказать, дорогая Капибара. Дорогая Капибара. Так, она хороший вопрос обычно присылает.
7: Да, озвучиваю, достаточно объемно. Скажите, пожалуйста, в новом сезоне вы планируете идти дальше в своих лекциях, рассказывать о событиях, которые произошли после отречения гибели Николая II, или вернетесь в прошлое, знакомя нас с героями, о которых больше известно, как о Денисе Давыдове, или совсем мало известно, как о Якове Кульневе? Лично мне интересно и то, и другое, просто хочется узнать о ваших планах.
8: Знаете, мне бы очень хотелось пойти, конечно, дальше. Но, видите, уже у нас был вопрос про переименование. Хороший, кто такой Свердлов, хороший, плохой, Войков там, и так далее. А представляете, какие начнутся треволнения, когда речь зайдет о Ленине, Сталине, Берии, Троцком, Хрущеве. Вот тут, я боюсь, это настолько все близко, настолько болезненно и настолько политизировано, настолько еще не исторично, а политично, вот, что мы ударимся в какие-то не научные, а в значительной степени эмоциональные оценки. Вот поэтому я, честно говоря, боюсь браться за это время. Но думаю. Я вообще не хотел даже о Николае II рассказывать, но мне показалось, что все-таки, поскольку у нас курс истории начался от смуты, то, может быть, о Николае II рассказать было бы логично. Заодно о его брате Михаиле, о Первой мировой войне, Вита, Столыпине, и довольно русско-японской войне, февральской революции. И курс получился довольно интересный, 20 век, хотя он охватил буквально там неполных два десятилетия. Он есть в рамках рассказов из русской истории. Дальше пока не знаю. Может быть, вернемся в прошлое, и у нас как-то совершенно проскочил 16 век, а он такой интересный. Иван III, рост московской державы, Иван Грозный. Совершенно забытый, несправедливый, непонятый царь Федор Иоаннович. Вот. Все это так любопытно. И, кстати, немало отразилось на характере современного государства. Это, может быть, я сделаю несколько лекций еще про 16 век. А пока в планах у нас Пушкин. В сентябре будет две больших публичных лекции в центре Москвы в огромном прекрасном зале Чайковского про Пушкина. Я об этом так смело говорю, поскольку это не реклама, ни одного билета нет. Все давным-давно продано за считанные дни после объявления. Вот. И, честно говоря, это очень обязывает такое внимание и любовь к русской истории наших подписчиков, телезрителей, радиослушателей, что вот я сижу, например, сейчас в отпуске, взял себе отпуск на 5 дней, чтобы специально готовиться только к этим лекциям с утра до вечера. Перечитывать, переслушивать, обновлять, систематизировать. Пока получается не очень. Но до пятницы еще время есть. Еще буду работать.
7: Ну, а сейчас, понятно, пожелаем отдохнуть от нас до следующей недели.
6: Не, вы представляете, Иван Грозный, это же...
8: От вас точно отдохну. Я, поскольку сейчас полностью всем сердцем и душой я погружен в первую треть 19 века. И могу сейчас бесконечно говорить о родителях Пушкина.
7: Единственное, вот у нас остается буквально 20 секунд. Ждать ли Дениса Давыдова или Якова Кульнева? Это возвращаясь к вопросу Капибара.
8: Кульнев уже был, он был, есть в интернете.
7: Вот, да, это важно.
8: А Давыдов записан, смонтирован, но он выйдет в эфир в сентябре, поскольку у нас по договоренности с руководством ГТРК лекция выходит сначала на канале «Культура», а потом только через час после эфира на «Культуре» они выкладываются в интернете на всех ресурсах Виктория Достоевский. Мне самому невероятно нравится Денис Давыдов и его время, и поэтому рассказ о нем — это две лекции об его времени. Я вложил очень много сил и эмоций.
7: Ну а пока будем прощаться, эфирное время заканчивается. Владимир Мединский, Денис Шполянский, Денис Воробьев были для вас. До свидания.
8: Спасибо.

0: заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
2: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве, Петербурге 7 утра, в Улан-Удэ полдень. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Беспилотник попал в многоквартирный дом в подмосковном Чехове. Эстония не планирует полностью закрывать границу с Россией. IT-специалисты быстрее всего распознают телефонных мошенников. Теперь подробнее. Дрон ВСУ попал в многоквартирный дом в Чехове. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. На месте работают экстренные и оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется. Кроме того, в результате падения еще одного беспилотника произошло возгорание шин на открытой площадке. Пожарные расчеты оперативно его ликвидируют. Ночью в направлении московского региона всего летело более 390 беспилотников. Большую часть нейтрализовали на дальних подступах. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пскова. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает Росавиация. Кроме того, аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. В расписании возможной корректировки актуальный статус рейса можно уточнить на онлайн-табло авиагавани. Российские расчеты ударных БПЛА за ночь уничтожили 11 огневых групп и 4 пункта управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ, а также 2 боевые бронированные машины и 3 автомобиля высокой проходимости в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщили группировки войск «Север». Уточняется, что координаты целей были переданы на командные пункты по штатным средствам связи, после чего командирам было принято решение об уничтожении целей ударными БПЛА. Эстонские власти не планируют полного закрытия границы с Россией, а сокращение режима работы КПП с эстонской стороны направлено на уменьшение пассажиропотока и грузопотока. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов. С 15 июня погранпункт Нарва-1 сократил время работы на 4 часа. Теперь он работает с 7 утра до 7 вечера. В результате желающие пересечь границу в сторону России вынуждены проводить в очереди целые сутки без возможности уйти на ночлег. Сахалинский нефтегазовый индустриальный парк за 2 года привлек более 6 миллиардов рублей инвестиций и создал 300 рабочих мест. Об этом сообщает правительство региона. Там отметили, что создание парка стало ответом на западные санкции. Совместно с бизнесом там успешно замещаются иностранные услуги отечественными, а вместе создается база для суверенного развития технологий в ключевой для России нефтегазовой отрасли. Проект стартовал в 2024 году. Он нацелен на создание современной производственно-технической и ремонтной базы для операторов шельфовых проектов. Специалисты сферы IT и сотрудники банков быстрее всего могут распознать телефонных мошенников. На это им требуется в среднем менее 3 минут. На третьей строчке, по данным аналитиков, расположились работники правоохранительных органов и служб безопасности. Эксперты отмечают, что после завершения подозрительного звонка треть опрошенных блокирует номер телефона, еще четверть сообщают о звонке родственникам или знакомым. 17% респондентов проверяют банковские счета и историю операций, а 13% самостоятельно связываются с банком по официальному номеру. При этом лишь каждый десятый россиянин не предпринимает никаких действий после разговора с мошенником. Это все к данной минуте. Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Экспрессо».
4: Всем доброе утро. В эфире радио «Спутник Экспресс». 7:04 у нас здесь, на наших студийных часах. Сверимся с вашими. Константин Придыбайло в студии, Никита Лиховецкий и Анастасия Веневитина. Доброе утро.
5: Доброе утро. Доброе утро, солнце, Москва. Говорим доброе утро стране. Как прошел ваш день?
4: Понедельник, день тяжелый.
5: Хорошо, что настал вторник. Наконец-таки уже можно выдохнуть, спокойно работать и ждать выходных.
4: Да, рад видеть Анастасию.
6: Рада видеть вас тоже, ребята.
4: У тебя опыт был интересный в выходные, спортивный.
6: Да, я впервые бежала гонку героев, и мне так понравилось. Единственное, продолжаю находить на себе странные синяки в странных местах.
5: А что такое гонка героев? Сколько это километров?
6: Это 8.5 километров по грязи, по лесу, по полю и 32 препятствия.
4: О, 32, это много. А какое самое сложное было для тебя? Прыгнуть
6: самое
4: с вышки.
6: Сложное. Слушайте, кстати, нет, вышка, это было прикольно, и даже учитывая то, что парни прыгают с 5 метров, а девчонки с 3, мы всей командой приняли решение прыгнуть с 5. Но я нахлебалась грязной воды оттуда, но ничего страшного, это было интересно. Самое сложное испытание, наверное, все, что было связано с руками. У меня слабые руки.
4: И то есть это... ходить на руках не твое.
6: Да, я единственная, кто упал в воду с рукохода.
4: Ну, это сложно, это сложно. Те, кто ходил на таких соревнованиях на руках, те знают. Но главное, что ты жива, здорова, целая.
6: Это точно.
5: И с нами.
4: И с нами, да. Ну что, друзья, давайте отбивку и новости пробежимся. Сегодня, кстати, праздник. Можно и с этого тоже начать. День крещения Руси отмечается сегодня, 28 июля. 1038 лет. Представьте себе, какая гигантская история.
5: Ну, это огромная часть истории нашей страны, и православия, и фактически Россия тогда стала наследником Византии.
4: Ну, как Царьграда. Ты копнул.
5: Ну, а что, это наша культурная традиция. У нас герб, вот этот двуглавый орел, вот уже из византийских времен идет, и мы фактически являемся... Почему говорят «Москва, Третий Рим», да? Потому что мы фактически первый Рим, это который в Италии, второй Рим — это Константинополь, а после падения Константинополя это Москва, это самый там центр православия и огромного православного государства, которое эту традицию перенял к себе.
4: Ну, интересно, как отмечать-то будут? Обычно же какие-то крестные ходы, но что-то вот я проехал по Москве, нет.
6: Но я точно отправлю открытку бабушке в WhatsApp.
4: Гифку такую, да, блестящую?
5: Да, должна блестеть, и много-много стикеров таких.
4: Ну, в принципе, уже можно отправлять. Я уверен, бабушка не спит. Бабушке вообще, в принципе, в 7 утра это уже столько дел можно переделать, как только проснулась в 5, например. Поэтому, да, отправьте своим бабушкам тоже открытки с праздником.
5: А вы, кстати, видели огромный крестный ход в Екатеринбурге в годовщину расстрела Романовых? там больше 20 километров они проходили путь, который, как вывозили тела после расстрела на место, куда, собственно, их, ну, там, похоронили
4: да,
5: советские.
4: Да, было масштабное было действо.
5: Да, огромное количество людей, больше 20 километров прошли, угу. И все это там под молитвы, это действительно... Я не помню, чтобы было так массово.
4: Не знаю, я не смотрю прям сильно пристально за такими событиями, но вот когда в храм Христа Спасителя привозят какие-то мощи, здесь пол Москвы перегорожено тоже, люди идут. Ну, в общем, такая тема, конечно, для всех, кто верит и верует, поздравляем с праздником, а всех, кто... как-то ровно к этому относится, можно открыть учебник истории, почитать.
5: Потому да, что потому забываем. Что это часть истории да. нашей страны, то есть это не просто религия, которая для верующих очень важна, но это и часть нашего культурного кода, потому что и архитектура, о которой мы говорим, вот там во Владимире вот эти древние соборы, все вот это, в каждом Кремле у нас храмы, в Казани, это все часть нашей культуры.
4: Это да, точно. Хороший повод открыть книжку. Кстати, про праздники, раз начали говорить, в выходные будет праздник огурца в славном городе Суздале, между прочим. Вот я бы хотел поехать.
6: Я тоже.
5: Я очень хочу мороженое из огурца, которое каждый год рекламируют. Говорят, его раскупают буквально в первые часы, и надо стоять в большой очереди.
4: Да, ну вот мне интересно сгонять. Я уже думаю, может и правда, вместо моей любимой дачи поехать в Суздаль на праздник огурца, потому что у меня огурцы не выросли. Вот есть неудача у меня на участке.
5: А где ты будешь спать, потому что отели бронируются на фестиваль огурца очень заранее.
4: Да, днем туда-обратно. В машине можно поспать. Ну, что-нибудь можно придумать. Тут Екка пишет, бабушки уже давно в Максе открытками обмениваются, а не в этих ватсапах запрещенных всяких. Ну, да, это правда. Вчера было еще одно мероприятие, я бы тоже назвал его праздничным, на нем я поприсутствовал, в том числе Владимир Путин встречался с депутатами Госдумы. Я там за дверью стоял, честно признаюсь, слушал, о чем они говорят. Действительно, у нас, вот только вдумайтесь, 450 депутатов Государственной Думы.
5: 5 фракций.
4: Да, и я так скажу, когда я вчера был на этом мероприятии, я понял, что всех депутатов я не знаю даже. И это, наверное, плохо для них.
5: Ну почему? Ты даже человек, посвященный в политику, ну запомни 450 человек, особенно тех, которые какими-то отраслями занимаются вот. Очень специфичными. Ты же не можешь их знать.
4: Вот. А почему так? Значит, не доработали, я считаю.
5: А вот другой вопрос. Знаешь ли ты своих депутатов? То есть депутатов от района, где
4: своих
5: ты прописан?
4: Своих друзей знаю, да.
5: Нет, где ты прописан. То есть кто представляет твой район, округ в Госдуме?
4: Нет, кстати, не знаю. А ты знаешь своих депутатов?
6: Ребята, вы для меня новый мир открыли. Какие еще свои депутаты? Депутаты.
4: Ну, у каждого из нас есть свой депутат.
5: То есть, причем да, который на разном избран уровне. От твоего округа. В Госдуме у тебя есть избирательный округ и депутат, за которого ты голосовал на выборах. Вот мой депутат, я знаю, кто это, от Преображенского округа, это Анатолий Вассерман.
4: Увидел его вчера. Вот он яркий персонаж.
6: Я думала,

0: сделано для именно для Константина.
1: Скажу так, я знаю депутата Мосгордумы моего райончика Москвы. Да.
0: Вот, это Настя. Уже важно.
1: Короче, рассказываем. Депутаты так. Есть разных уровней.
2: Угу.
1: Самый нижний, туда можно там чуть ли не после школы избраться, это муниципальные депутаты. Угу. Это вот самое-самое простое, самое ближайшее к тебе. Это там дворы, лавочки, скверики, мероприятия, может быть, масленица, там еще что-то.
0: Они у нас именно по районам. Вот в каком районе ты живешь, там есть совет депутатов твоего муниципального округа, то есть района.
1: То есть если у тебя, например, что-то плохо во дворе, допустим, вот в твоем московском, где ты живешь, ты в первую очередь можешь идти жаловаться муниципальному депутату своему.
2: А куда он? На лавке, где ты сидишь?
0: Нет, у него есть часы приема официально. Это на сайте твоего муниципалитета. У них прям расписано, они каждый месяц должны проводить прием, и они должны тебя ждать там в кабинете. Вот он сидит и ждет. Когда же Настя ко мне придет? А Настя не приходит. И если у тебя дом вписан в программу капитального ремонта, каждому дому по капремонту приписан свой депутат, который курирует капремонт этого конкретного дома.
1: Ну, это про капремонт, а мы так про более бытовые вещи. В общем, если тебе хочется, чтобы у тебя возле дома появилась, например, парковка для самокатов или велосипедов, вот конструкция, то ты идешь, приходишь вот к нему в кабинет в день приема и говоришь, хочу парковку. У нас много велосипедов, там они валяются, еще что-то, пожалуйста, организуйте. У них есть деньги на это. Они проведут там специальные процедуры и, скорее всего, ее поставят. Выше уровень — это уже Мосгордума, то есть это чуть больше район, то есть уже не только там твой, условно, какой-то квартал, а уже чуть больше район. Тоже часы приема, можно телефон найти, позвонить. Я вот так звонил, ругался. Ого. Реально, да. У нас была история, в моем ЖК был пожар. Там один сумасшедший принес газовые баллоны и, в общем, устроил пожар. И, в общем, случилась такая ситуация, что мы задались вопросом вообще безопасности нашего района, и я выяснил, кто у меня депутат Мосгордумы, я позвонил ей и сказал, а почему вот у нас тут огромный ЖК, тут люди на улице стоят, ну, в результате пожара, а вы даже ну, не соизволили выйти из своего дома, пройти там две улицы и прийти хотя бы посмотреть, что происходит. Вот. Ну, женщина немножко на меня обиделась, но ничего страшного, это ее работа.
0: Да, Мосгордума — это парламент субъекта федерации, такие есть в каждом регионе нашей страны, свое ЗАГС-собрание, там депутаты, в Москве, например, депутаты избираются только по одномандатным округам, то есть у тебя прям депутат, который приписан к твоему избирательному округу, который тебя там представляет, ты можешь к нему обратиться, записаться на прием, он или она должны быть в курсе того, что у тебя
1: Короче,
0: происходит.
1: Короче, вы прослушали разговор о важном, урок общественного знания.
2: Спасибо, ребята, без вас я бы не разобралась в этом вопросе.
1: Это очень интересно, на самом
2: деле. Теперь я пристану к своим депутатам.
0: Да, и выше Госдума, которая как раз будет в этом сентябре избираться на новый созыв, поэтому, соответственно, президент и встречался с депутатами, было вчера последнее заседание Госдумы текущего созыва, подвели они какие-то итоги и получили наставление от президента.
1: Ну и награды тоже получили. Леговал пишет, возил человека от вокзала в свой город по Блаблакару раза 3-4 в течение года. Потом этот человек стал депутатом Госдумы. Ну, простой обычный человек получается. Ладно, что еще интересного есть? Подвели итоги, да, работы Государственной Думы. 2 с лишним тысячи законов они приняли за последние 5 лет. Ну, законы можно по-разному оценивать, которые у нас принимались. Ну да ладно, было и было, впереди новые выборы. Опять вопрос. Вот надо идти голосовать, чтобы и депутата своего знать. И знать, кого спросить потом. Что это вы там вот устроили, да, там нам времена запретов, как говорится. Из интересного, новость, которой я не верил своим глазам, я перечитывал ее несколько раз, но мне кажется, это правда. На Украине поймали прокурора. Он записывал видеоролики для сервиса, скажем так, пикантных видео прямо в рабочем кабинете.
0: И потом рассылал их сотрудникам суда.
2: Это тем, кто плохо работает?
0: Возможно, он так пиарил свой аккаунт на этом сервисе, чтобы денежку зарабатывать.
1: Ну, мне кажется, ну, это очень странная новость, но почему-то очень похоже на правду. Мне кажется, на Украине такое легко допустимо абсолютно. Ну,
0: я вспоминаю, как какое-то подобное видео снимали в Конгрессе США, так что, может быть, это передовые практики, которые они там перенимают?
1: Ну, это же тоже люди, ну что вы пристали? Настя, тебе нравятся мужчины в форме?
2: Я думаю, что, во-первых, я думаю, что нужно запретить ноутбуки с веб-камерой на рабочем месте, чтобы вот такого
1: соблазна
2: больше
1: не было.
2: Да, чтобы такого больше не происходило.
0: Нужно запретить. Анастасия, а вы баллотируете?

0: в Госдуму, скажите нам, пожалуйста.
1: Слушайте, я займусь этим вопросом. Я считаю, что нужно депутатов сделать популярными, как футболистов, знаете, какие-нибудь карточки там разработать, да, чтобы люди коллекционировали, прикол, чтобы знали. 450 человек, ничего себе.
0: А потом выдавать желтую карточку, красную карточку.
2: Не, слушай, это вот как карточки с футболистами, да, продают, там по ней вот эти.
1: Очень редкие, очень дорогие.
2: Прикинь, сделать такие же карточки, это идея для стартапа. И, да, и меняться можно. Ты мне Вассермана, а я тебе Толстого, например. У меня два Толстых, мне два не надо. У тебя три Вассермана. И меняемся.
0: Вассермана у меня много, да.
2: Или там, не знаю, ну депутат. А можно же еще депутат женщин собирать отдельно. Можно мужчин отдельно. И по редкости надо, чтобы вот кто-то был редкий.
0: А кто должен быть самым редким? По фракции выбирать или по комитету?
2: Не знаю, кстати, хороший вопрос. Наверное, сам, ну, кого мало, те и реже.
0: То есть вице-спикеры редкие, а Володина спикера прям вообще это золотая карточка, которую найти большая удача.
2: Ну, возможно, да. А может, наоборот, Володин должен быть в каждой, вот в каждом пакетике лежать. Он же спикер. Ну да, и тема интересна. Кстати, Володина вчера спросили, какие у него планы на следующий созыв, будет ли он иметь желание вновь возглавить наш парламент, он там так ухмыльнулся, но это же не мне решать, говорит, люди будут выбирать. Ну да, я лично спросил Вячеслава Викторовича Володина, говорю, какую оценку по пятибалльной шкале поставите Госдуме, он сказал, я не могу ее оценивать, вот народ оцените. Друзья, пишите в комментариях, какую оценку вы бы поставили нашей уже ушедшей государственной Думе. Но если вернуться-то к прокурору, ну, а почему нет? Вот вы верите в любовь?
0: В любовь верим, но, понимаешь, есть рабочее место, а есть там дом, частная жизнь.
2: А служебный роман? Ну.
0: Ну, служебный роман не начинается с того, что человек рассылает свои видео сотрудницам, которые этого не просили.
1: Слушай, мне интересно, куда заведет этот вопрос. Да, я верю в любовь, что дальше?
2: Ну вот, и таким образом он тоже верил в любовь и искал свою любовь на рабочем месте.
1: А, так просто.
2: Да. Но мне кажется, что за такое нельзя наказывать. У нас, прикинь, если бы у нас депутаты такое снимали, их бы рейтинги выросли мгновенно.
0: Узнаваемость бы поднялась как минимум.
1: Да. Кстати, тоже идея.
2: Да. Ну, у нас, кстати, закон, вот на Украине, по-моему, легализовали съемки вот этих взрослых фильмов, а у нас это все еще под запретом.
0: Нет, здесь же вопрос согласия. Меня больше всего в этой истории смущает именно то, что те девушки, которым это отправлялось, они, как я понимаю, из новостной статьи не выражали согласия на это, а просто получали как бы от него
2: контент.
0: Много. А так как он все-таки облечен некими властными полномочиями, то это было еще и сильно неравное отношение, то есть это как бы какая-то форма насилия была.
1: Да. Уведомления из рабочего чата еще страшнее становятся.
0: Только бы рабочая задача, только бы рабочая задача.
2: Да, да, да. Там прокурор прислал вам видео, и, господи, это касается какого-то дела или нет. Ну, ладно, бог им судья, как говорится, всем этим прокурорам. Там другая новость, которая нас касается. Тут оценили бизнес телефонных мошенников на Украине. 1 миллиард долларов в месяц они зарабатывают примерно, ну, не только на нас с вами. Я вот всем рекомендую посмотреть фильм с Джейсоном Стэтхэмом «Пчеловод». Не смотрели?
0: Нет.
1: Нет?
2: Нет? Советую. Оказывается, сюжет простой. Джейсон Стэтхэм держит пчел, и у него есть соседка-бабуля. И он этой бабуле мед поставляет. Ну, периодически приходит в гости, дает ей мед. И тут он приходит, а бабуля расстроена. А оказалось, ее развели мошенники. Фильм снят в США про их реалии. И Джейсон Стэтхэм оставляет своих пчелок и приезжает в колл-центр.
0: Разбираться.
2: Разбираться по Джейсону Стэтхэмски. И я не верил своим глазам, когда я это смотрел. Я просто, мне кажется, я не моргал, когда смотрел этот фильм. Я не верил, что у них это есть. Тоже есть.
1: Я больше не верю, что Джейсон Стэтхэм может быть пчеловодом. Такой странный сюжет, почему именно пчеловод?
0: Но он должен заниматься какой-то мирной профессией, чтобы показать, что вот они его довели и разозлили, и он встал на путь восстановления справедливости. Я хочу к новости о мошенниках дополнить новостью про исследование Народного фронта, что по итогам опроса с начала года 63% россиян столкнулись с попытками телефонного мошенничества. Казалось бы, 63% — это очень много, но это на 25% пунктов пунктов меньше, чем в 2025 году. То есть достаточно сильно снизилось количество людей, которые подвергаются мошенничеству. И это показатель того, что люди, во-первых, уже знают, что когда им звонят с незнакомых номеров, представляются сотрудниками банков, сотрудниками Центробанка, полиции, верить сразу не надо, всю информацию надо верифицировать, никому не сообщать.
2: А меня чуть не развели на прошлой неделе.
0: Как, расскажи, чтобы все научились.
2: Реально. И реальная история. Я купил книжку на аукционе. Я собираю кулинарные книги старые.
1: Что за жизнь ты живешь? Не понимаю.
0: Короче, садовод выращивает кабачки и покупает кулинарные книги. Как Джейсон Стэтхэм почти.
2: Практически, да. Между прочим, угроза национальной безопасности Молдавии параллельно еще. Ну да ладно. Короче, купил книжку на аукционе. Книжка очень интересная. Она, ей больше 100 лет, но она издана под популярную на тот момент книгу о вкусной и здоровой пище «Малаховец». И таких книг было несколько, они авторов писали, тут есть легендарный Малаховец, а они, например, была там Малахович какая-нибудь, вот, то есть чуть-чуть меняется фамилия.
0: То есть это как Таня Гроттер.
2: Примерно, да, то есть прикиньте, 100 с лишним лет назад в России подделывали кулинарные книги, косив под популярную писательницу, ну, назовем это так, да, автора кулинарной книги. Я такую книгу нашел на одном из аукционов, я ее купил, там вообще недорого вышло. И мы договорились, что мне ее пришлют, ну, транспортной компании. Ну, ладно, скажу вслух, СДЭК. И я жду. То есть мы переписывались с аукционом, все, мне ее должны прислать. Реально, мне звонят 23 числа, в четверг прошлый. Мне звонят, говорят, это СДЭК. А номер плюс 7. Я только потом рассмотрел, что Казахстан. Мне звонят, говорят, это вас СДЭК беспокоит. Вот как там вам посылку? Ну, и начинают задавать вопросы. И подходят к моменту, что нужно получить какие-то данные. Я говорю, а зачем вам мои паспортные данные, если это все привязано к номеру телефона? И они начинают меня разводить, там вот какую-то пургу нести. В общем, в итоге я как-то так пришел в себя, думаю, да не, бред какой-то, и положил трубку. Они перезвонили, начали еще меня допрашивать. В итоге я их послал, и все, больше не звонили.
0: Все можно проверять и верифицировать через официальные приложения и звонить, перезванивать по номерам, именно в которые в приложениях указаны, чтобы точно попадать на, именно на компанию, там, ну, доставщика, ну, перевозчика вот и так далее.
2: Прям совпало. То есть я жду из этой доставки, и мне из
0: них звонят. А они могли что-то слить, какую-то информацию кому-то куда-то? То есть могли какие-то украсть данные?
2: Могли на шару. А у меня же еще плюс день рождения же был в среду. И они просто видят, например, данные и думают, что, ну, значит, чуваку кто-то подарок может прислать. Вот мне так телеканал «Бобер» прислал, например, набор дачника. И это и еще чуть-чуть, и я бы реально психанул и что-нибудь бы назвал свое.
0: Ну да, особенно как код из смс-ки ловят людей. Кстати, перед днями рождениями и большими праздниками представляются сервисами доставки цветов, конфет, букетов тоже. Просят назвать какой-то код верификации.
2: Когда у тебя день рождения, Настя?
1: 22 марта.
2: Был
1: Но
2: уже.
1: Мне не звонили мошенники с такими предложениями, даже обидно, если честно.
2: Ну, мы тебе позвоним.
1: Но я рада, что я бабушку уже научила не вестись на это все, но ей периодически звонят от моего имени, я им даже благодарна за это, что они напоминают бабушке о том, что у нее есть внучка, и что позванивают ей время от времени.
2: А бабушку прям пытались, да, развести?
1: Ну да, звонила женщина и плакала, говорила, что попала в аварию, что срочно нужны деньги. Бабушка попыталась не вестись, она говорит, кто это? А внучка у нее, если что, только одна. И говорит, кто-кто, твоя самая любимая. Вот так, не называя имени, очень хитро.
0: Они учатся.
2: А бабушка такая, кто любимая?
0: Да, надо проводить разговоры со старшими родственниками, бабушками, дедушками, потому что мошенники учатся. Если раньше просто представлялись с Центробанком и задавали вопросы про ваши карточки, хотя Центробанк к этому никакого отношения не имеет, это просто какой-то логикой мог догадаться, то сейчас звонят и из военкоматов, и из вот доставок, и товаров, и цветков. Надо быть бдительными.
2: Да, и звонков-то много, вот если вернуться к той новости, которую ты прочитал, 63% россиян столкнулись с попытками телефонного. То есть, ну, почти каждый первый, ну, каждый второй как минимум. Ужас какой! Но чтобы не попасться на уловки мошенников, нужно подписываться на Telegram и Макс Радио Спутник, слушать Радио Спутник, а сейчас новости, реклама, экспресс вернется.

0: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник».
2: Вам удобно?
3: Ну да.
2: Лампа не слишком светит в лицо?
3: Нет.
2: Камера не смущает?
3: Вовсе нет.
2: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.
4: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру. Потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
5: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
6: Доброе утро, отец Павел.
7: Я в эфире, да?
8: Меня зовут Владей.
6: Меня зовут Анна.
9: У меня есть к вам небольшой вопрос.
10: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
11: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Штурмовые группы 71-й отдельной аэромобильной бригады и 225-го отдельного штурмового полка ВСУ были уничтожены при попытке контратаки в районе села Новая Сечь и поселка Хотень в Сумской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Сумская область – это одно из ключевых направлений для создания полосы безопасности вдоль границы Российской Федерации. Основную роль в продвижении в этом регионе играет группировка войск «Север», подразделения которой ведут там активные боевые действия. Более 40 видов выплат, включая мат-капитал и единовременное пособие при рождении ребенка, проиндексируют в России с 1 февраля следующего года с учетом фактического уровня инфляции за текущий год. Об этом рассказали в Российском экономическом университете имени Плеханова. Уточняется, что февральская индексация также коснется выплат пособий семьям призывников, а также ежемесячных денежных выплат льготникам, включая инвалидов и ветеранов. Кроме того, по уровню инфляции будут увеличены минимальные и максимальные планки пособий по безработице, работе и страховые выплаты при несчастных случаях на работе. Проиранские шиитские группировки в составе исламского сопротивления Ирака пригрозили жестким ответом Саудовской Аравии в случае каких-либо действий против НИТ. Ранее МИД королевства заявил, что оставляет за собой право на ответ группировкам в Ираке, которые, как он утверждает, пытались нанести удар по нефтяным объектам в столичном регионе и на востоке Саудовской Аравии с помощью беспилотников. Исламское сопротивление в Ираке отказалось брать на себя ответственность за попытку нападения на саудовские нефтяные объекты, в чем их обвинила Минобороны королевства. Россия остается крупнейшим покупателем казахстанского мороженого. На ее долю приходится около 69% общего объема экспорта из республики. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Казахстана. Вторым крупнейшим направлением экспорта стал Кыргызстан. На третьей строчке расположился Узбекистан. Кроме того, поставки этого продукта осуществлялись в Таджикистан, Монголию и Азербайджан. Число вакансий для кузнецов в России выросло на 141% в первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Работодатели в среднем предлагают кандидатам чуть более 130 тысяч рублей. Аналитики отмечают, что рост спроса связан с активным развитием машиностроения и строительного сектора, а также с повышением интереса к ремесленным профессиям и производству уникальных металлических изделий. Лидером по количеству вакансий стала Нижегородская область, а на втором месте расположилась Свердловская, а замыкает в тройку Самарская область. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Экспрессо.
7: Продолжается «Экспресс» в эфире «Радио Спутник». Анастасия Веневитина, Никита Треховецкий, Константин Придыбайло. Тут за внучку и двор стреляю в упор практически в комментариях. Анастасия, расскажи, почему именно ты вот бабушку обучаешь? Хотя тут с тобой согласны, внучки более подкованы, пишут.
8: Конечно, потому что родители тоже не всегда во всем разбираются. Я когда приезжаю домой в Воронеж, я первым делом занимаюсь починкой телефонов. Я закрываю папе все открытые вкладки, я чищу память маме.
10: И телефон чинится волшебным образом, перестает перегреваться.
8: Да.
7: Да, так что внучки рулят, это правда. Ну, тут в комментариях уже к этому тоже в целом пришли. Что еще из интересного-то у нас есть? Тут новость, которая, не знаю, как к ней относиться. Опять Ларису Долину вспоминаем с ее квартирой. Но судебные приставы начали принудительное взыскание долгов с Долиной 750 рублей.
10: Это какой-то автомобильный штраф, как я понимаю, взыскивают.
7: Я не понимаю, как такое может быть вообще. У публичного человека, которому огромное количество внимания приковано после той истории с квартирой, ну не заплатить штраф 750 рублей.
10: Ну, можно просто не заметить, не зайти, как? Не увидеть. А он же автоматически начинается производство, если человек его не оплатил.
7: Так тебе приходят в госуслуги легендарные, приходят сообщения. И много раз тебе прям задалбывают, что оплати штраф, оплати штраф, оплати штраф.
10: Ну вот я как человек с тревожкой, я, если мне что-то приходит оплатить там налоги, я оплачиваю сразу же? Потому что если я что-то не оплачу, у меня дергается глаз и мысль, что я должник и кому-то должен. Но, может, есть люди, которые просто забивают. Вот ты у нас водишь автомобили.
7: Да.
10: Как? Пропускал когда-то штрафы? Или ты водишь так, что штрафы не приходят?
7: А мне пришел буквально вчера 592 рубля надо заплатить. Вот я прямо сейчас заплачу. Ну, это как раз те самые 750. Сейчас же система скидок поменялась.
8: А напомните, пожалуйста, чем закончилась вообще ситуация с Долиной? Чья квартира в итоге?
7: Квартира ушла той девочке, которая ее покупала.
10: Ну, добросовестному приобретателю.
7: Угу. О, как ты выразился.
10: Ну, да. То есть это человек, который осознанно покупал, никаких мошеннических действий ничего не знал, а то, куда эти деньги потом ушли, ну, она не могла за это отвечать, и поэтому квартира ее, да.
7: Да, фамилия Лурье у нее. Она,
8: замечательно.
7: Она купила квартиру, и она в ней делает ремонт. Тут на прошлой неделе были слухи, что она решила квартиру продать. Купила и тут же продает. Но вроде как сказали, что нет, это все фейк, вброс, делается ремонт, и она планирует там жить, в этой квартире. А Ларисе Долиной, оказывается, она об этом рассказала на одном из фестивалей летних наших российских, что ей друзья скинулись и подарили другую квартиру.
10: Какие ну, то есть история закончилась друзья. Хорошо. Для всех.
8: Да.
7: Ну, мы же с вами друзья, да?
10: Да, Константин, мы друзья.
8: Как хорошо, что твой день рождения только в следующем году. Мы успеем подкопить.
10: А мой день рождения через неделю, Константин.
8: Я не приду.
7: Ну, вообще хорошие друзья, которые могут квартиру подарить. Не имея 100 рублей, а имея 100 друзей, это про Долину.
8: Слушай, ну мы еще и не знаем, что за квартира там на самом деле.
7: Так я бы от любой не отказался. Бирюлёва беру.
8: Может быть, в Самаре ей подарили, тоже не уточняется.
10: Ну, в Самаре тоже неплохо, извините. Ну, между прочим, курортный город на Волге, красота.
8: Ну, ладно, согласна, погорячилась.
7: Тут прям Самару назвал курортным городом. Друзья,
10: а это действительно город-курорт, там пляжи невероятные на Волге, летом все купаются, очень красиво, классно.
7: Ну, можно и в Воркуте подарить Долиной квартиру. Они, кстати, недорого стоят.
8: По цене айфона буквально. Я недавно была в Воркуте, мне предлагали за 70 тысяч купить там квартиру.
10: А почему меня... отказалась?
8: Ну, как-то, знаешь, ремонт делать. Наверное, далеко пункт выдачи озон. Ну, в общем...
7: Ну, вообще, Воркута интересный регион. Мне бы хотелось пожить. Я просто родился в Воркуте и не жил там. Ну, как бы я совсем крошечным был.
10: А там есть северное сияние?
7: Да. И там карликовые березки растут. То есть там все как надо.
10: Ну, почему бы тогда и нет? И на самом деле в Финляндии той же, там за полярным кругом куча курортов разных, вот эти иглу красивые со стеклянным потолком, чтобы как раз смотреть за северным сиянием.
7: Ну, у нас в Мурманске сейчас такая популярная история строят. А вообще, вот если вспомнить, о чем говорил Владимир Владимирович, у нас на одном из форумов, посвященных искусственному интеллекту, где-то несколько месяцев назад, а ведь... прям мои мысли озвучил президент, когда говорил о том, что а у нас же там, где север, там же легко охлаждать все вот эти приборы, которые делают, там, не знаю, искусственный интеллект просчитывают. Че, а дверь открыл, все, холодный воздух пошел, не надо его охлаждать, не надо там тратить воду на это охлаждение. Поэтому я считаю, что Воркута в перспективе может стать прям таким центром, да, дата-центров вот этих вот каких-то...
8: Очень хорошая идея.
7: Там холодно, ну реально, там окно открыло, все, у тебя все платы остыли. Закрыл окно, они будут нагреваться.
10: И экологи, кстати, успокоятся, потому что главный протест против этих дата-центров, что они потребляют огромное количество воды на себя, и это из экосистем вымывает воду, которую там для орошения, для всего остального нужно, особенно в засушливых регионах. А здесь у нас все в рамках природы.
7: Да, да, тут вот новость про искусственный интеллект как раз есть. Почти 60% российских семей с детьми школьного возраста используют нейросети. Как вы?
10: Ну, наверное, это правильно. Ты вот, когда учился в школе, помнишь задачки, ты читаешь задачу, и ты ее не понимаешь. Вот про полутора землекопов. Вот когда землекопов неровное количество, а примерно полтора, и тебе вот уже очень грустно и больно, и ты не понимаешь, и...
7: Я против. Вот почему? Слава богу, когда я учился в школе, искусственного интеллекта не было.
8: Согласна. Я тоже очень против использования искусственного интеллекта в школе. Потому что, а как же, надо же напрягать свою голову в первую очередь. А, мне кажется, не в тех целях, как ты думаешь, используют его.
10: Мне
8: не чтобы
10: верить.
8: Он объяснил задачу, а скорее всего, чтобы он решил ее за тебя.
10: Ну, это слишком простое решение, но если под контролем родителей, почему нет? Я, наоборот, за то, чтобы люди учились использовать искусственный интеллект еще со школы, потому что это новая компетенция. То есть, когда ребята подрастут, поступят в университет, а потом будут работать, искусственный интеллект будет, ну, частью реальности.
7: Нет! Да? Нет!
8: Я вообще жестко против, потому что, во-первых, меня бросили с помощью искусственного интеллекта.
10: Это как?
8: Мне написали письмо.
7: Чего?
8: Ну, мы... Как сказать, договорились с парнем разойтись, и он прислал мне ответное письмо на это, составленное при помощи искусственного интеллекта. Это понятно по стилю речи. Он так не пишет обычно, так длинно и с такими тире. Ну, вы знаете, что это отличительная способность.
7: Да.
10: Искусственный интеллект ставит грамотные тире, длинные черточки. Это правильно. Я всегда всю жизнь ставлю эти длинные тире, и люди думают, что я теперь вот просто даже сообщение в одну строчку набираю с помощью искусственного интеллекта.
7: Мне тоже обидно.
10: Это просто грамотно.
7: Я даже знаю, каким кодом набрать на клавиатуре, чтобы это длинное тире, там дефисы вот это все были. Но, блин, бросить искусственный интеллект.
8: Мне уже просто обидно, что он в межличностные отношения проник. Я знаю много историй моих знакомых, где, например, парень спрашивает искусственный интеллект, как бы ему получше, поинтереснее написать девушке, чтобы она согласилась на свидание. Если ты сам не способен этого сделать, то это очень грустно.
7: А работает это, как ты думаешь?
8: Может быть, поначалу да, но в личной беседе все вскроется.
10: Тут еще страшное, что когда какие-то ссоры и конфликты, если партнер обращается к искусственному интеллекту, угу. то искусственный интеллект не объективен, он будет поддерживать человека, стороне. Который обращается, пестовать его правоту, и это и эгоцентризму способствует, и конфликт будет делать только жестче, потому что любой конфликт, он надо там садиться, обсуждать, находить что-то общее, какой-то диалог быть. А когда человек убежден в своей правоте, ему еще Ишка пишет, а вот ты самый умный, ты прав, то никакого разрешения конфликта не будет.
7: Ну, я знаю, у меня просто знакомая семья развелась. То есть вы-то еще просто расстались, mm-hmm. да, погуляли и разошлись. А у них, по-моему, трое детей и Ой. Развелись, а жена спалила, почему, что стало причиной развода. Короче, остался открыт ноутбук, и она зашла в чат GPT, mm-hmm. ну, у мужа уже бывшего, в чат GPT, там прям... огромный пласт переписок с чатом GPT по поводу их отношений. И чат GPT сказал, чувак, разводись, это лучшее решение будет для тебя. И он взял и развелся.
8: Какой ужас.
7: Да.
10: Но... Вот здесь комментарий, как раз возвращаясь к теме школы, что у нас в школе были книжки ГДЗ, и это печально, когда ребенок не развивает процесс мышления. То есть даже тогда можно было найти вот все эти решения.
7: Я поспорю. У нас были книжки с готовым домашним заданием, но тебе нужно, эту книжку найти. Угу. Никто из родителей тебе ее не купит, ну, из нормальных родителей. Поэтому тебе нужно было накопить, самому купить, где-то ее заныкать. Это целый квест, это, ну,
10: у
7: нормально...
10: У тебя была?
7: Нет, у меня не было. Это нормально развивает нейронные связи. А потом ты еще должен найти это задание, списать так, чтобы родители не заметили. И все, то есть... Книжки с готовым домашним заданием, да. А что такое нейросеть? Ты берешь, фоткаешь вот так. Или Ctrl-C, Ctrl-V, и все, у тебя решение. Но это
10: а
7: совсем...
10: как тогда обучать использованию искусственного интеллекта? И когда это надо вводить? Потому что без умения и навыка использования ИИ сейчас во многих профессиях, а через там, 4-5 лет это будет повсеместно, ну, уже невозможно будет работать. То есть это же та компетенция, которая будет нужна и востребована в огромном
7: количестве
10: отраслей.
7: Давайте ИЗО заменим, например. Вот у нас есть уроки ИЗО, и вставим туда часть, какую-то блок, чтобы люди рисовали, ну, школьники mm-hmm. рисовали
8: будет
7: при помощи...
8: и ИЗО.
7: И ИЗО, да. Mm-hmm. Почему нет?
8: Так зачем
10: ну,
8: трогать ИЗО,
10: информатики?
8: Если есть информатика?
10: Да. Да.
7: Тоже.
10: То есть в уроки информатики вставлять блок именно использования нейросетей и генеративных, которые картинки
7: конечно,
10: рисуют, и
7: конечно,
10: текстовых.
7: Конечно. И все это можно скрестить. На информатике вы пишете одно, а на ИЗО вы это анализируете, например, там как-то разбираете, какой промпт вы написали, каких художников вы упомянули, чтобы там в стиле каком-то это сделано. Я против того, чтобы искусственный интеллект помогал детям решать. Это придет к беде нас.
10: Не, понятно, что развивать интеллект и мышление и самому думать, конечно, нужно, чтобы мозг не атрофировался, нейронные связи там не попадали все.
7: Ну вот ты говоришь про профессии. Вот здесь спрос на кузнецов вырос в 2 раза.
8: Что, простите?
7: Число вакансий для кузнецов в России выросло на 141% за первое полугодие. Средняя предлагаемая зарплата кузнецам 130 967 рублей.
8: Это с чем связано? Снова мода на какие-то кованые заборы пошла или...
10: Ты знаешь, это была первая у меня мысль, когда я читал эту новость. Я сразу представил, знаешь, такой средневековый антураж человека с таким кожаным фартуком, и он молотком там угу. отбивает. Но сейчас же кузнец — это именно оператор какой-то сложной машины. Это же
7: да
10: для станкостроения нужно.
7: Ну, тут пишут, что отмечается рост в связи с тем, что активно развивается машиностроение, строительный сектор, ну и да, повышенный интерес к ремесленным профессиям и производству уникальных металлических изделий. Вот так. Пошли бы в кузнецы? Вот как там искусственный интеллект применить? А никак.
10: А почему нет? Когда надо сделать макет какой-то детали, разработать ее может помочь искусственный интеллект. Какой-то дизайн или, например, формовка для того, чтобы изготовить форму на 3D-принтере изначально, тоже искусственный интеллект может помочь.
7: Ну ладно, принят.
8: Но... Защитил.
10: Нет, я просто про то, что когда возникает какая-то новая вундервафля, надо ее не откидывать, а понимать, как мы ее можем использовать в свою выгоду для того, чтобы развивать там нашу страну, нашу промышленность, производство. И искусственный интеллект здесь — это огромное непаханное поле, то есть и в сельском хозяйстве может применяться, уже есть какие-то машины, которые оценивают с помощью машинного зрения, как созревают плоды на дереве, и собирают, то есть... только те плоды, которые созрели, оставляя дозревать то, что еще не готово. То есть это те технологии, которые сейчас кажутся научной фантастикой и будущим, но это будет норма. И мы должны готовить специалистов и думать о том, чтобы их подготовить к выходу на рынок уже сейчас.
7: Ну, тут зумеры вновь задают рабочие тренды. 3/4 опрошенных зумеров хотели бы видеть в компании, где они работают, кухни или столовые. 65% хотят иметь возможность удаленной работы, а 60% — комнаты отдыха. Как вам такие запросики? Комната отдыха им подавали.
8: Это здорово. Конечно, хотелось бы и вздремнуть в обеденный перерыв, если честно.
10: Ну вот вы работали в офисе 5/2?
7: Да, было дело.
10: И как оно? Была ли комната отдыха и обеденное место?
7: Была комната отдыха, была кухня, на которой были бесплатные овощи, фрукты, молоко, печеньки и даже, прости господи, вермишель быстрого приготовления. Но я пользовался, кухней пользовался, комнатой отдыха ни разу.
8: Я считаю, что кухня обязательно должна быть, потому что я работала в офисе, где коллеги ели прям за рабочим местом рыбу и грели ее в микроволновке. Это
10: и потом весь офис пах рыбой, да, и одежда.
7: Да. У меня даже глаза заслезились здесь только от понимания, что это будет.
10: Нет. Какие это ароматы?
7: Кухня, я согласен, кухня нужна. Mm-hmm. И люди, а сейчас тренд на то, чтобы готовить дома. Есть, люди готовят дома, в кафе
10: здоровое
7: дорого.
10: Здоровое питание.
7: Да, пришел ты этот контейнерчик, а вдруг у тебя там реально какой-нибудь палтус. Этот палтус будет...
10: С брокколи.
7: Господи.
8: Ой, пожалуйста, не надо.
10: Пошли флешбеки.
7: У меня аж ком в горле. Всем, кто сейчас завтракает, приятного аппетита. Надеюсь, это не палтус с брокколи, а что-то более съедобное. Но вообще, да, я согласен, кухни нужны, это правда, это удобно.
8: Я была в навороченных офисах, там, например, Яндекса, и это, конечно, вообще другой уровень. Мне даже страшно рассказывать людям, а то вдруг сейчас какой-то бунт начнется. Там есть все буквально, там есть даже игровые приставки, там есть настольный теннис, там есть спортзал, что тоже очень, да, кстати, удобно. Я бы хотела иметь спортзал в офисе.
10: Да, это очень экономило бы время, то есть не ездить там в сторону дома, потом идти, брать одежду.
7: У меня был, я работал, когда 5-2, был спортзал прямо в здании, прямо наш спортзал, закрытый только для сотрудников, и это было очень удобно, то есть ты мог либо утром туда прийти, либо вечером прийти, ты все равно находишься в здании, в случае чего ты как бы на рабочем месте через там 5 минут и так далее. Это очень круто, и мне кажется, да, должна вот эта культура быта трудового расти.
10: Да, и еще я сторонник удаленки там, где она возможна. То есть я не понимаю, почему сотрудник, который может выполнять свою работу и ее выполняет из дома, то есть эффективно, зачем ему приходить в офис? Это и экономия для работодателя, то есть не надо содержать, поддерживать рабочее место, а это все равно ресурс там на коммуналку, на те же бесплатные овощи на кухне. И, во-вторых, человеку это больше свободы. Есть люди, которым удобнее работать из дома. Вот мне, например, сильно комфортнее.
7: Именно, а я скажу так, что когда ты работаешь из дома, то ты работаешь больше, чем в офисе. Потому что в офисе у тебя перекур, чаепитие,
10: поболтать с друзьями,
7: поболтать, еще что-то. А когда ты дома, то ты все время, плюс как тревожник Никита, да, то ты думаешь, я не дорабатываю, надо еще поработать.
8: Ой, ребята, вы такие интересные. Я вообще дома работать не могу, потому что у меня там кровать как минимум.
10: А можно прямо кровать, диван, почему бы и нет?
8: Ну, я тоже себя так уговариваю. Я говорю себе, ну, я могу и лежа поработать, в принципе, и сидя. Но...
10: А это другой склад характера. Есть действительно, это вот противоположность.
8: Мне нужно выйти
10: людям,
8: куда-то.
10: Которым нужен офис, потому что это их мотивирует работать. Дома они там будут расслабляться, отвлекаться на книжку, там, сериал и так далее. А в офисе именно вот это вот то, что мы все коллектив, и все вокруг работают, и человек тоже начинает работать. Здесь именно персональная особенность. Я против обязаловки. Если есть возможность работать из дома, человек с этим справляется, ему комфортно, почему бы не предоставить ему такую возможность?
7: А ты в коворкинге ходишь?
8: Ну, честно говоря, работаем иногда в кафешках с друзьями.
7: Вот оно, вот эти, вот эти. Хватай! Хватай человека с ноутбуком из кафе, что сели.
10: А ты заказываешь один кофе на 4 часа работы или нет?
8: Нет, у меня есть деньги на еду.
7: Все, батенька, понятно. Тут пишут, что палтус, брокколи — это вкусняха.
8: Перестаньте повторять это сочетание, мне нехорошо.
7: Ништяк. Да, палтус — тема, говорят. Ну да ладно.
10: Это полезно.
7: Это правда полезно. Раз мы начали про работу и деньги, интересно, куда вы деваете деньги, когда они к вам приходят, то есть в зарплату. Более трети россиян переводят часть зарплаты на вклад или накопительный счет, именно 34%. Почти 40% россиян начинают ограничивать повседневные расходы через 5-7 дней после получения зарплаты. То есть неделю шикуешь, а потом начинаешь немножко поджимать. Основной причиной экономии большинства россиян называется стремление сохранить часть дохода до следующей зарплаты. Что вы делаете с деньгами в день зарплаты?
10: Я радуюсь, что они поступили, смотрю на них и такой, о, все.
7: Ну не переводишь никуда?
10: Я стремлюсь к тому, чтобы этому научиться. Я недавно открыл для себя мир, что можно вкладывать и покупать кусочки компаний. Раньше для меня акции. Это было... Да, акции. Раньше для меня это был какой-то дивный новый мир. Смешная история, мне знакомый говорит, я купил часть самолета. А самолет — это группа компаний там огромная. А я, ну, человек простой, я представил, что там крыло купил, часть фюзеляжа, там турбину, ну вот, и летает какой-нибудь самолет авиакомпании, и вот кусочек принадлежит моему товарищу.
8: Надо ему сказать, что если ты забронировал за деньги место в самолете, это не значит, что ты его купил.
10: Да, возможно. Вот, а оказывается, что это действительно вот ты покупаешь, тебе какие-то доходы с этих акций, облигаций могут падать, они могут расти в цене, и ты можешь на этом зарабатывать.
7: А можешь, нет.
10: А можешь потерять, да, это рисковая история. И здесь важно вот все это как-то осознанно в это погрузиться, понять, есть что-то более рисковое, есть менее рисковое, есть просто вклады в банки, есть облигации.
7: Да, вот. Много инструментов. Давайте спросим наших слушателей, что вы делаете, друзья, когда вам деньги приходят в день зарплаты. Звоните и поделитесь секретами финансовой грамотности. +7 495 95 95 91 2, телефон прямого эфира «Радио Спутник». +7 495 95 95 91 2. Звоните и делитесь своими секретами. Я перевожу всю зарплату на накопительный счет. А потом, когда мне нужно что-то купить, иногда даже до тупого доходит, что там покупаешь, я не знаю, воду в магазине, а у тебя пишет вот это «недостаточно средств». И ты такой, 80 рублей не хватает. Такой раз там переводишь трясущимися руками, а за тобой стоит очередь, и такой, нищеброд. Понятно.
10: А на самом деле там есть какие-то специальные счета, на которых все копится, падает и увеличивается.
7: Я так делаю. Настя, ты как делаешь?
8: Ну, не будем забывать, что я женщина, и золотое яблоко, Wildberries, они никогда не спят.
10: А это инвестиция в здоровую менталку и красоту.
8: Спасибо тебе большое.
7: Никит, ну все, лайк поставили.
8: Мне нравится это объяснение.
7: То есть ты, когда приходит зарплата, идешь в корзину маркетплейса и такая, оплатить.
8: Ну, бывает, да.
7: А ты знаешь, что делиться корзинами можно теперь?
8: Да.
7: Пробовала?
8: Пробовала, я отправляла маме уже что-то. Да? Она же тоже у меня, кстати, женщина.
7: Вот я еще с таким не сталкивался, что можно поделиться корзиной и там. Ну, говорят, вот кто мужики, кто женат, вот тем иногда жены присылают, типа, купи. И он там, ну ладно.
10: Посмотри, какое красивое колечко я увидела.
7: Да, в корзине уже.
10: Вот на этом сайте, пожалуйста. Тут осталось две кнопки нажать.
7: Ёжик пишет, раздаю долги, когда приходят деньги. Акции, облигации, накопительный счет, сбережения, пенсионные и долги их больше, пишет Ирина Викторовна. Прикиньте, и акции, и облигации, и накопительные, и все вместе.
10: А в пенсионное еще наш работодатель, кстати, платит. Те люди, которые работают по трудовому договору, у нас есть...
7: Но там... ты же можешь открыть еще какой-то страховой счет, вот этот пенсионный для себя, и сам переводить.
10: Вы открываете мне просто дивный новый мир экономический.
7: Ты просто о пенсии еще не думаешь, ты молод, а я думаю. Да.
10: А вот с какого возраста надо на самом деле начать про это думать?
7: Настя. С какого возраста?
8: Я сейчас тоже загрузилась. Я думаю, это что, уже надо что-то начать откладывать на пенсию?
7: Да, пора. Не, не к тому, что время идет.
8: Не к тому, что я плохо выгляжу.
7: Да? Время идет, да.
10: Смотри, сперва откладываешь на ботокс, когда начинаешь использовать ботокс, понимаешь, что пора откладывать на пенсию.
7: Нет, я задумался о пенсии уже пару лет, когда.
10: То есть, ну, то есть где-то с 30 надо уже прям осознанно,
7: наверное,
10: думать.
7: Да. Напишите в комментариях, со скольки лет вы начали думать о пенсии и как вы вкладываете деньги. Ирина Викторовна пишет, маме корзину с ВБ, а бабушке лекторий про мошенников. Вот,
8: ну, вот так такое, вот, да. Такая моя забота. Мне кажется, нам никто не звонит, потому что люди думают, что ты телефонный мошенник. Сейчас они расскажут, куда они деньги девают.
10: И им сразу позвонят, да. Оттуда же представятся.
7: Да, да, да, да. Ну, вообще, тема денег, она же такая, в некоторой степени интимная, я бы даже сказал. Ну, вот, а кто вот признается, например, что вложил деньги в какие-то акции, а они провалились, и человек остался с потерянными средствами? Да никто не признается.
10: Это же на самом деле очень страшно, когда вот этот крах американской биржи произошел, там люди такие миллионные состояния потеряли, ужас просто.
7: Да. Ну, я могу сказать, что я вложился в некоторые, к сожалению, отечественные компании, а они просели в цене.
10: Но они же могут потом вырасти. Угу. То есть это же игра в долгую.
7: Могут, я поэтому никуда их деньги эти не деваю. Я смотрю, захожу, смотрю, так, акции, так,
10: вот,
7: это компания.
10: Вот, прекрасный комментарий. Настя, рано думать, живи и радуйся.
7: Да. Там выше еще пишет: твой бог, вы рассчитываете дожить до пенсии. Ну, вообще, я рассчитываю дожить до пенсии. И счастливо буду мерзким, противным, сварливым дедом.
10: Ну, сад у тебя уже есть.
7: Да, и я буду звонить на радио и буду жаловаться там всем подряд.
10: Мы с Настей продолжим здесь работать и говорить всем доброе утро, а Константин на Персии будет нам звонить каждый день и что-то, да, хорошее говорить.
7: Не факт, не факт. Но вообще тема, что люди переводят часть денег на вклад и накопительный счет, мне кажется, это хорошая, да, история. Это говорит о финансовой грамотности нашего населения. Она, кстати, меняется прям галопирующими темпами. Вот у меня такое ощущение.
10: Ну, финансовую подушечку создавать надо, да?
7: Да, и желательно, чтобы она была такая плотненькая и хорошая. Ну, каждому свое. Что ж, друзья, не решился никто нам позвонить, рассказать свои секреты финансовой грамотности. Запомнили. Значит, делаем выводы. Ну да ладно, это был «Экспрессо». До завтра, всем пока.
10: Хорошего дня, друзья.
8: Пока-пока.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас!
2: Провожу анализ. Англосаксы. 0,0%. Франко-галлы. 0. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 8 утра, в Новосибирске полдень. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Бойцы «Севера» за ночь уничтожили 8 пунктов управления БПЛА и более 90 солдат ВСУ. Регионы Норвегии сами пострадали от санкций Евросоюза против России. Мариуполь опередил морские курорты России по росту цен на новостройки. Теперь подробнее. Российские артиллеристы за прошедшую ночь уничтожили 8 пунктов управления БПЛА ВСУ, 13 автомобилей высокой проходимости и более 90 украинских солдат в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщили в группировке войск «Север». Уточняется, что артиллерия работала при взаимодействии с операторами войск беспилотных систем. Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию в связи с временными ограничениями в районе авиагавани. Об этом сообщает Росавиация. В расписании возможной корректировки статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта. Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Ранее в Ленобласти объявили опасность атаки беспилотников. Губернатор Александр Дрозденко предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета в регионе. Северные регионы Норвегии сами пострадали от санкций Евросоюза против России из-за разрыва хозяйственных связей. Об этом заявил посол России в этой стране Николай Корчунов. В середине июля Норвегия приняла новый пакет антироссийских мер, повторяющий европейские ограничения. Эти меры затронули энергетический сектор, финансовые институты и торговые связи. Российская сторона заявила, что ответит на санкции Осло. Американские дипломаты покинули зал заседаний Совета безопасности ООН в знак протеста против заявлений со стороны Парижа. Об этом передает агентство Associated Press. Причиной стала критика со стороны Франции за противодействие переизбранию Верховного комиссара по правам человека Фолькера Тюрка на второй срок. Американский постпред Уолтс в ответном сообщении обвинил Париж в потворстве некоторым из самых худших нарушителей прав человека. Мариуполь опередил морские курорты России по росту цен на новостройки. Средняя цена квадратного метра здесь выросла за год на 36%. Следом прибавили Новороссийск и Евпатория. При этом в отрицательную динамику, по данным экспертов, ушли Феодосия, Каспийск, Анапа, а также Сочи, где цены снизились в среднем почти на 9%. Новые биоэкопоселения в Арктике могут появиться в Мурманской области или Карелии. При их создании нужно учитывать большой комплекс факторов – от продовольственного обеспечения до архитектуры. Об этом рассказали в Мурманском отделении Общества биотехнологов России. Биоэкопоселение – это новая модель устойчивого жизнеустройства, сочетающая жизнь в гармонии с природой и внедрение передовых биотехнологий, возобновляемой энергетики и экологически ответственного управления ресурсами. В России их развитие признано стратегическим инструментом для освоения малонаселенных, арктических и труднодоступных регионов. Чуть более трети россиян сразу после получения зарплаты переводят часть средств на вклад или накопительный счет. Еще 17%, по данным аналитиков, формируют резерв на текущие расходы. Основной причиной экономии большинство россиян назвали стремление сохранить часть дохода до следующей зарплаты, а каждый четвертый объяснил это необходимостью оплачивать обязательные ежемесячные расходы. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется.
3: Давайте продолжать. Меня зовут Алексей Красильников. Это «Радио Спутник». Я приветствую всех, кто нас смотрит, кто нас слушает, кто продолжает нас смотреть и слушать, кто на нас подписан в Максе, в Телеграме, радио нижнее подчеркивание «Спутник». Наш адрес везде. На программе «Стас разберется». Стас Васильев, Стас Айкак просто. Привет, привет.
4: Доброе утро. Продул у меня под кондиционером.
3: Кондиционерные злодейские штуки.
4: Это... Да, Да, да не, ну на самом деле это стандартная проблема. Опять Алиса отвалилась. Я просто засыпаю под кондиционером и такой там, выключу его, говорю известной женщине, да, чтобы у вас просто сейчас она не заработала. Я говорю, выключи через 20 минут. А она периодически отваливается. Вот стабильно раз в месяц, раз в 3 недели и не выключает кондиционер. А меня в итоге вот просто убивает в нулину.
3: Ты знаешь, у нас про это, по-моему, сегодня даже темка была запланирована про общение. Ну вот с разными системами, которые так или иначе имеют отношение к искусственному интеллекту. Ну а это вот не на бытовом уровне как раз-таки отражение вот этих самых возможных всех
4: нет,
3: будущих
4: это
3: проблем,
4: отражение
3: где человек
4: того,
3: завязывает
4: что...
3: свою жизнь.
4: Нет, это понятно, но просто понимаешь, к сожалению, Apple не делают связи с кондиционерами, а то бы я, конечно, подключился бы к Apple, потому что Яндекс, это вот, понимаешь, это формальная работа. Вот многие задумываются, а почему Apple там и искусственный интеллект и все выпускает позже всех? Почему они всегда самые последние? Потому что они сперва оттачивают технологии, потом она работает нормально. То есть это постоянное противоречие. Я помню, люди покупали Android. Вот, на Android можно все, а на Apple нельзя ничего. И как бы да, на Apple возможности было в десятки раз меньше, полностью закрытая файловая система, например. Но то, что было, работало настолько великолепно, что ты был готов... Ну, это, кстати, отчасти и философский, точнее, ответ на философский вопрос, готов ли человек что-то там, ну, ради ограничения, готов ли он ограничивать. Да, да, ну, то есть у тебя было намного меньше функций, намного меньше всего можно было, тебе приходилось там джейлбрейки ставить, но у тебя то, что работало, работало настолько великолепно, что ты готов был терпеть. Поэтому выбирали Apple. Хотя сейчас я сам уже задумываюсь о переходе на Android, ну, на полноценном, потому что мне просто не нравится, когда политика компании мне уже начинает диктовать, чем мне пользоваться, а чем нет. Да? То есть одно дело, я готов отказаться от части функций из-за удобства, и это вызвано объективными причинами, просто чтобы не было большого количества функций и не лагало. Да? То же самое у меня с программой для монтажа. Я отказываюсь от кучи плагинов, которые действуют в мою жизнь, которые делают, извините, буду много говорить, за которые делают мою жизнь намного удобнее. Я от них отказываюсь для того, чтобы программа у меня работала быстро, потому что я понимаю, чем больше всякого внешнего, в том числе и от отдельных производителей ты устанавливаешь, тем хуже у тебя все работает. Я готов от этого отказываться, но я не готов, чтобы мне это из политической конъюнктуры диктовали. Вот, и... Вот, но поскольку Яндекс, они исповедуют другую политику, да, сделать как бы, чтобы маркетингово все это дело прорекламировать, чтобы оно работало хоть как-то, а потом уже пользователи сами будут разбираться, будут недовольны продукцией, поэтому от Яндекса постоянно все отваливается. То есть я вот по студии...
3: Но это, извините, тут... но это технического момента неполадки, или там электричество, связь, сам интернет, мало
4: нет,
3: ли всякого бывает.
4: Нет, это просто Яндекс, у меня генератор, у меня проблем с электричеством. Вообще нет. То есть я же даже, когда у нас вообще полностью тут каким-нибудь ПВО работает и отключают и интернет, и свет, да, или какие-нибудь природные истории, у меня все равно генератор, там стоит дизеля большое количество, чтобы я мог выходить в эфиры. У меня все это заправлено. Так что нет, Яндекс это просто, ну, абсолютно кривое ПО. Они выпустили, функцию вам заявили, и плевать, как она будет работать, да. То есть если Apple... Они даже следят за поставщиком, то есть за производителем. То есть они тебе говорят, если твой гаджет как бы, ну, фигня, да, то мы его не допустим в поддержку нашей системы. Ты как бы не заслуживаешь, потому что пользователь будет получать плохой опыт. То есть вот я сделал, ну, смотри, как это работает с Яндексом. Я вот сделал, допустим, умную розетку и сделал ее фиговой, она плохая. Но у тебя будет отваливаться, и ты винить-то во всем будешь Яндекс. А Яндекс, они добавят поддержку всего и вся. У меня вот, например, в трех комнатах на студии везде стоит Яндекс, да, чтобы я свет включал. Постоянно отваливается, потому что один и тот же умный удлинитель, он выпускается под 30-40 разными брендами. У каждой свое приложение. Приложение часто китайское, кривое, несуразное. Вот. Но Яндекс... выпускают и свои розетки, они работают достаточно неплохо, я стараюсь только их покупать. Но просто зачем вы изначально делаете поддержку этого, потому что я потратил много денег на некачественную продукцию, а Яндексу было главное, чтобы побольше заявить, что вот мы вообще все поддерживаем, мы самые крутые.
3: Ну, я не могу тебе здесь ничего сказать, просто выслушайте, да, я как-то все своими руками. Про умный дом, это, наверное, нужно какую-то отдельную большую историю заявлять, где вот что все как-то происходит, приходит. Ну, а про сервисы, которым доверяют, и причем порой доверяют очень много разное, чуть позже. Или начнем прям с этого, со всяких утечек, дипсиков и прочих.
4: Давай.
3: Можем с этого начать, чтобы разогнаться. Да. Ну, просто так или иначе втягивается. Достаточно громкая история была. Даже сразу несколько громких историй, связанных с сервисами искусственного интеллекта, с чат-ботами. Ну, во-первых, вот этот огромнейший какой-то слив, который в несколько дней происходил. Из чат-GPT, из Клода, из некоторых других сервисов в открытом доступе в поисковике можно было найти переписки. Они вроде как никем не подписаны, но если человек сливает туда свою информацию, то да. Я видел как минимум несколько криптокошельков с полными наборами всех данных, которые необходимы для того, чтобы их вскрыть. Ну и помимо этого, вторая большая громкая история, тоже вдруг внезапно обнаружили, что очень подробно могут объяснить вот эти самые чат-боты, как, например, создать биологическое оружие. Я вспомнил тоже, когда эта тема прошла. Кстати, я пару недель назад, по-моему, вспоминал эту историю. Несколько лет назад, еще, по-моему, то ли до короны, в раннюю корону, в Канаде несколько студентов, просто вот пользуясь открытым интернетом, поисковиком, магазином,

0: прочее, да.
1: Да. Это все на совести пользователей, потому что ты можешь сделать чат открытым. Я вот так вот, например, делаю, когда ищу какой-то материал в той же самой Perplexity, там у тебя вот чат с ботом, ты можешь сделать его доступным по ссылке, или когда ты создаешь эту переписку, она по умолчанию будет доступна по ссылке. Скорее всего, это просто кому-то кидали, не сделали закрытой, ну и они слились. Я так предполагаю, потому что, разумеется, доступа к этим чатам и перепискам по умолчанию никто не имеет. Так что это все-таки больше на совести пользователя, мне кажется.
0: Погоди, погоди. Ну, то есть по умолчанию чат открыт или закрыт?
1: Ну, я думаю, это... Я просто Клодом не пользуюсь. Ну, то есть модель Клод я использую, да, но через какое приложение они этим пользовались? Я пользуюсь через Perplexity. И в Perplexity, ну, там смотри, как у меня, по-моему, я даже сейчас вот зайду, наверное, проверю, потому что обычно я просто создаю, и он у меня по умолчанию, но мне пофигу просто на эти переписки. Мне даже приятно будет, если когда-нибудь мои Perplexity сольют, вот именно какие-то конкретные чаты, да, потому что люди увидят, что я очень долго там даже с нейронами общаюсь и спорю.
0: Как она тебя хвалит во время бега, да?
1: Нет, это у меня, кстати, закрыто, да, потому что там вот если это утечет, мне будет стыдно, да, потому что я задаю базовые вопросы. Я сторонник принципа, что повторение мать учения, и поэтому я у нейросети одни и те же вещи переспрашиваю по 1000 раз. Ну, то есть, действительно, касательно техники бега и прочее, да, я у нее уточняю. Ну, кстати, получается исправлять ошибки, потому что вот, допустим, вчера у меня, знаешь, была ситуация. Я вчера освоил новую дистанцию. Поздравьте, 5 километров за 27 минут. Это мой личный новый рекорд, да. Вас он не впечатлит, но для меня это
0: нормально,
1: прогресс.
0: Нормально. Для многих это, да, знаешь, недостижимо, я уверен.
1: Да не, это достижимо абсолютно для любого
0: я
1: за 2-3 месяца тренировок.
0: Если это тренироваться, если это заниматься, я к тому, что не надо недооценивать.
1: Я не недооцениваю, я рад. Это мой новый личный рекорд, а значит, я вчера стал лучше, чем я был позавчера.
0: Вообще прям философия, опять же, да.
1: Тем не менее, она мне говорит, у вас, значит, повысился уровень VO2 Max, я, типа, неправильно посчитала, и, значит, у вас он уже значительно выше, да, исходя из тех показаний, что вы мне кинули. Я думаю, нет, ну, типа, она мне переписывает тренировку на следующий день, ну, не на следующий, а через день, на завтра, и у меня там уже стоит совершенно другое, вообще совершенно другая нагрузка. Я понимаю, что нет, пока я не готов к этому. И я с помощью приложения Garmin, через которое я делаю все замеры, я скидываю ей более детальный датчик, более чисто детальный график моих ЧСС. И она говорит, а, нет, да, я действительно ошиблась, я-то подумал, что у вас, в принципе, больше 155 пульс не поднимался, а у вас, типа, было и 170. Нет, переписываем обратно. То есть все равно увеличиваем нагрузку от изначальной, которую, типа, нейронка планировала мне.
0: Когда нейросеть или чат-бот начинает отыгрывать назад, я не знаю, как к этому относиться, потому что это...
1: Ну, абсолютно нормально. Чем больше данных...
0: Такое оправдательство.
1: Это нормально.
0: Если больше данных накидывает... Ну, по сути, он же тебе первую версию-то дал вот на авторитете.
1: Ну, это зависит, это от вашего отношения зависит. Для меня он не является авторитетом, для меня он является просто, ну, скажем так, вот тренером.
0: Ну, рычагом,
1: да,
0: я понял, да-да-да, костылем, механизмом, который что-то поможет самостоятельно сделать. Но
1: которому люди, чем больше информации будет,
0: да,
1: тем лучше.
0: Да, конечно, он на это, по этому принципу работает. Но люди-то, большинство, получаются, доверяют туда абсолютно все.
1: К сожалению,
0: все.
1: Это их проблема, понимаешь? А многие люди и на волю Бога все пускают, не работают, не учатся и думают, будь как будет... Бог как-нибудь порешит, как-нибудь проскочим. В итоге не проскакивают и как бы
0: это... Знаешь, я вот абсолютно согласен с твоей позицией. Я понимаю, почему она существует, но вот в последние, опять же, наверное, столетия это, ну, не совсем аргумент. Человек,
1: мне кажется,
0: сам виноват.
1: Аргумент.
0: Ну, нет.
1: Ну, я считаю, что человек не сам виноват, но и снимать полностью ответственность не стоит.
0: Конечно, нисколько не стоит. Человек, который слил данные своего криптокошелька, где огромная куча денег, виноват в первую очередь сам. Но если оказался такой удобный, простой механизм, про который столько благостных слов сказано...
1: Слушай, криптокошельки, ну, сколько историй.
0: Это пример. Там куча всего
1: один
0: было.
1: Пример.
0: И личной жизни, и рабочей частной информации, и про увольнение за слив корпоративного. Чего-то мы тоже сейчас можем успеть.
1: Да. Есть хорошая фраза: маленький шаг для человека, огромный шаг для человечества. Ну а здесь наоборот получается. Ну, просто каким-то людям вот так вот не повезло, не смогли они вовремя все предвидеть, потому что, знаешь,

0: Сами по себе биткоин-кошельки – это тоже огромная беда, потому что многие люди покупали биткоины по приколу, когда они стоили копейки, а потом пароли к своим кошелькам забыли, и у нас вообще, в принципе, на планете есть огромное количество кошельков, на которых лежат просто миллионы или сотни миллионов долларов. Ну, что теперь?
1: Невосстановимый.
0: Как бы, да, но для человечества, да, но нейронки, они все-таки настолько сильно преображают именно человечество, и столь многим людям дают огромные возможности, я вот даже по себе, например, сужу, что для перепроверки информации, да, я вот, например, ходил тут, к операции готовлюсь, я вот, например, ходил тут, тоже свои, мне там врач сказал, что у вас все там хорошо и прочее, но я и в нейронку закинул дополнительное подтверждение. Она причем мне 10 раз уточнила, что она не является врачом и дает информацию просто в ознакомительных целях, но понимаешь, в чем дело?
1: Теперь, сознательная когда... сеть.
0: Перплексити лучше из того, что есть на данный момент. И теперь, когда я пойду в эту историю, да, к врачу, меня уже сложнее будет обмануть. Понимаешь? Потому что я могу нейронки уточнить, и я не буду ее слушать слепо. Но это может меня надоумить, потому что у меня вот мой очень-очень близкий друг, у него несколько серьезных болезней, и поэтому он там очень много денег тратит, в принципе, на платную медицину. И представь его удивление, когда ему в силу переезда пришлось пойти в другую клинику, и ему там объяснили, говорят, послушайте, а кто вам этот препарат прописал? Это вообще для беременных женщин в период вскармливания. Он такой, врач. То есть врач тоже может ошибиться, и дополнительная проверка в виде нейронки, она как бы лишней не будет.
1: Нет, вот это вообще прям отвратительно. Нейронкой проверять специалист.
0: Не, я все проверяю. Не, а никто не говорит, что прям
1: проверять. Если это помогает, без проблем. Но у тебя так прозвучало про проверять врачей, специалистов нейронками. Он тебе выдаст все то же, что говорят другие.
0: Слушай,
1: конечно, но специалистов надо проверять специалистами, а не вот эти ерунды. Ну, серьезно.
0: Оно тебя может как раз-таки надоумить. Вот ты ходишь к врачу, тебя ничего
1: надоумить.
0: Не парит. А
1: может,
0: ты у нейронки
1: надоумить.
0: Спросил. А может, и не надоумит сказать, что специалист, да,
1: конечно,
0: все правильно, это обычно так используется.
1: Не врач и не медик, но, слушай, понятие «второе мнение», оно не просто так взялось. Но это такая история. Ты прямо сейчас открываешь как будто бы какую-то, не знаю, Америку.
0: Ну,
1: ходит
0: просто
1: по два, и по двум, и по трем врачам, конечно, потому что и врач может ошибиться, и какой-то врач может препарат какой-то,
0: да,
1: условно,
0: но нужен
1: продавать,
0: повод.
1: Продвигать.
0: Ты думаешь, вот я себе там придумываю, а потом оказывается, что не придумываешь, и больше
1: но
0: повод пойти.
1: Ну, сейчас вот из серии «Зумеры открыли мясорубку», или «Зумеры открыли для себя открывалку», это вот сейчас очень напомнило, правда, что, оказывается, можно... Ну, ладно, нет, и правда, удобный костыль должен быть костылем, но тут какая-то философская, что ли, проблема получается. Вот польза огромная, без вопросов, нейросетевые, чат-ботные, вот подобные штуки, они предлагают огромные варианты для вот извлечения пользы, в хорошем смысле слова. И при этом огромные риски и угрозы. Че мы как? Ребят,
0: да,
1: давайте сами. Кто сдох,
0: нет,
1: тот
0: мы,
1: сдох. Ну, выглядит так.
0: Мы просто кайфуем. Ну, выглядит так, так и есть. Но, по сути-то, во-первых, если человек изначально в своих базовых принципах, то он не привык там перепроверять и не доверять, и в первую очередь полагаться на факты, то не нейронка, так что-нибудь другое бы его сгубило. Понимаешь? Это
1: есть
0: точно
1: здесь,
0: так же,
1: нет,
0: как
1: знаешь,
0: в колумбайнах. Но это точно так же, как, допустим, в колумбайнах.
1: Да,
0: винить жестокие фильмы и игры. Это тоже самое.
1: Не,
0: нет,
1: пример,
0: они становятся
1: не
0: катализатором.
1: Не отсюда,
0: а мне кажется,
1: пример.
0: Такое
1: не,
0: же.
1: Не,
0: ну,
1: ты прям притягиваешь
0: отсюда
1: одно к другому. Тут просто такая штука, что все человечество движется, вот движение. Я не говорю, что это хорошо-плохо, оно есть. К упрощению жизни, к убыстрению жизни. Ну, в нейтральном смысле слова. Я захотел что-то...
0: Так оно уже 2000 лет так дышится,
1: да,
0: с изобретения колеса. Ну,
1: вот, упрощение. То есть человеку, ну, как сказать, он вроде должен, вроде хочет доверять тому, что если что-то появляется, это, ну, вот это как-то добро. Понятное дело, что раньше и этой самой, господи, как называется, господи, я забыл слово, радиоактивные элементы в руках носили. Понятное дело, эксперименты ставили, вот так вот наблюдая. Что там будет, если мы сейчас быстренько откроем, а там радиоактивный элемент? Понятное дело, по незнанию. И, понятное дело, еще нужно вот это все узнавать и узнать. Но вот этот вопрос, что из серии, ну, ребят, сами виноваты, ну, что, ну, вот. Ну, это как-то уже не для 26-го года.
0: Ну,
1: вторая,
0: слушай,
1: четверть 21-го
0: века,
1: это
0: ничего страшного. Напоролись, ну, слили их кошельки, в следующий раз не будут, ну, пароли оставлять не пойми где. А что было бы 30 лет назад? Они бы вложились в какой-нибудь банк, который бы просто
1: ну,
0: убежал бы с их деньгами.
1: Капитан Очевидность из Саут Парка.
0: Ну, да,
1: надо
0: ну, потому
1: было
0: что
1: сделать вот это.
0: Ничего не меняется. Нет, Нет, я не говорю, что надо было сделать вот
1: ровно
0: это.
1: Так.
0: Я говорю о том, что иногда, да, иногда в нашей жизни происходят такие события, и надо не обращать на них внимания, не зацикливаться, не винить во всем там нейронку, банк или государство, которое не смогло, а просто жить дальше. Даже если государство, банк или нейронка виноваты.
1: Если жить дальше, здесь вопрос об этом, что кто-то на этом может потерять и здоровье, и жизнь, и прочее. Мы вот сейчас, опять же, достаточно регулярно говорим...
0: Слушай, переживать по поводу потери здоровья из-за нейронки, в то время как у нас повально, я говорю сейчас про планету Земля, алкоголизм, наркомания,
1: это
0: и все остальное...
1: Не, не, не, это не, демагогия.
0: Это, я считаю, это популизм, а я считаю, что есть более важные проблемы, а есть менее важные.
1: Ну, а еще в Африке дети голодают.
0: По этому поводу.
1: Ну, что
0: да,
1: мы теперь
0: это,
1: с тобой
0: это
1: про нейронки рассказываем? Ну,
0: да не то, что дети голодают. Дети голодают, они голодают вследствие войн, которые ведет империалистическая политика.
1: Вот, видишь,
0: политика.
1: Империализм виноват в нейронках.
0: Конечно, капитализм в том числе.
1: Ну, давай тогда
0: не
1: решать
0: в нейронках,
1: вопросы...
0: а в том, как нейронки работают.
1: Давай
0: понимаешь?
1: Решать вопрос империализма, а нейронки все запретить. Зачем
0: так
1: они нам дополнительные
0: проблемы?
1: Запретить
0: нет,
1: нейронки?
0: Зачем? Нет, нейронки — это прогресс.
1: Ну,
0: мы
1: серьезно.
0: Их запрещать не будем,
1: нет, это
0: но
1: не
0: есть
1: прогресс.
0: Проблемы, связанные с ними. Но эти проблемы решаются некотористическим
1: путем. Ты накидываешь вот так вот одно за другим. Как-то, да, это сейчас,
0: давай,
1: если разматывать здесь каждый.
0: Поэтому, ну давай по этому.
1: Ну, какой прогресс? Что такое прогресс?
0: Прогресс, как мне кажется, это усложнение каких-то привычных нам вещей. Да, например, таких, как использование какими-то вещами, но их упрощение. То есть это внутреннее усложнение с внешним упрощением. Пользоваться тебе проще, но внутри они становятся сложнее. Это то, что... Ну, давай вот упростим, окей. Это то, что упрощает жизнь.
1: Хороший
0: упрощает
1: вопрос.
0: Работу.
1: Тут, правда, тут получается очень интересная такая дилемма, потому что, с одной стороны, да, прогресс — это усложнение, с другой стороны, это усложнение ради упрощения, так?
0: Да, но я просто
1: нейросеть
0: заранее...
1: не является, получается, первое... упрощением.
0: Почему
1: она не
0: является?
1: Прогресс? Нет, нет, она усложняет тебе, она усложняет твой процесс, потому что тебе нужно проверять, тебе нужно дополнительные вещи изучать, тебе нужно ответственность себя вести.
0: Нет. А раньше ты бы просто до этой информации докапывался бы дольше, а раньше ты бы этим вопросом и озадачиваться
1: это
0: бы не стал.
1: Это ты первую часть сейчас разъяснил. То с тем, что это вот так, таким образом, да, но с тем, что это упрощает-то жизнь, ну нет же.
0: Ну вот моя оценочка все-таки, что она упрощает жизнь, причем очень и очень сильно.
1: А требований больше тебе к жизни предъявляет и вызовов доставит больше. Для того, естественно, чтобы ты получил этот результат, вот так.
0: В каких-то аспектах, да, то есть она требует от тебя там и больше осознанности, но то, что она тебе взамен дает, то, насколько она тебе упрощает жизнь, оно абсолютно полностью компенсирует.
1: Нет, нет, нет, ты сейчас опять уходишь из второй части в первую, без вопросов. Дает много, выгод огромное количество, пользы нереальная. Но упрощения-то получается нет.
0: Слушай, хорошо, а если так,
1: ну,
0: вот
1: это,
0: говорить,
1: наверное,
0: о медицине...
1: Ну, это, наверное, тоже к первой части, да, не, это не. Тоже к первой, потому что нужно сложить самому
0: себе. Если говорить
1: себе.
0: О медицине, раньше ты как бы не парился, не было лекарств, и ты просто умирал. А сейчас тебе теперь усложнение, тебе надо знать. Не, может быть, здесь можно сказать, что я неправильное определение прогресса дал, с этим я могу согласиться, но все-таки любая...
1: Не, не, оно
0: любая...
1: хорошее, оно правда, вот этот комплекс и взаимодействие простого и сложного. С медициной, мне кажется, с вот этой вот, с увеличением жизни нет, просто сейчас всем, ну как, опять же, кстати, это государственная программа о вакцинации, тебе все прививки в детстве вкололи, я сейчас понимаю, что антипрививочники сейчас могут возбухать, но я не про это сейчас говорю.
0: Не, антипрививочники могут пойти,
1: ну,
0: на три, ну, веселых вот буквы просто.
1: Есть просто и такое, да. Вот и все просто тебе, ну, тебе в смысле ребенку в детстве вкололи. Есть определенный график,
0: смотри,
1: посещений.
0: А вот... Видишь,
1: ты вот здесь
0: для кого-то
1: этого не держишь.
0: Это угроза тоже.
1: Угроза, но это не означает упрощение, усложнение. Ты вот тут не держишь,
0: кажется,
1: ты
0: упрощение.
1: Знаешь, тебе раз в месяц нужно прийти отметиться, тебе раз в месяц нужно прийти получить, тебе там...
0: А это уже рабство.
1: Ну так правда, да, есть вот это, ну, усложнение ради упрощения,
0: да.
1: Правильно? Правильно. Хорошо,
0: ну да,
1: получается.
0: Ну, слушай,
1: да.
0: Ну просто все, вот все вещи, которые действительно такие там вот прогрессивные и хорошие, они действительно нам жизнь в каких-то моментах усложняют, но при этом дают там большую продолжительность жизни, больше здоровья. Но раньше тебе не надо было париться по поводу лекарств, там, пенициллин какой-нибудь.
1: Их не было.
0: Просто, да, их не было, и ты просто умирал. И как бы было проще.
1: Не совсем так, не совсем так. Если ты хотел жить, ты должен все это было держать в голове, ты должен был все сам изучать, у тебя все это должно было быть. Если ты хотел жить дольше.
0: Во, кстати, да, да. Но теперь сам... это все вот так вот, вот доступ такой вот к информации.
1: Тут даже не доступ. Я имел в виду другое, что тут за тебя подумали системы здравоохранения. Да, в разных странах, но они тебе не говорят, что вот... Мне кажется, у многих и вопросы это возникают, и неприятие вот этих всяких историй, потому что люди хотят разобраться самостоятельно, лезут в какие-то частные случаи. Ну, а если посмотреть в целом, говорят, ребят, вот общее, ну, как сказать, статистика, общее правило должно быть сделано. За тебя, грубо говоря, этот функционал делает что-то другое. И в этом, кстати, вот оно прогрессивное-то, да. Нейросеть тоже за тебя делает огромное. Но как бы и доверие, получается, ей меньше, чем доверие в условные прививки и в медицину.
0: А вот, ну, и потому что есть... Не, она же как раз-таки про эти медицины и прочее, когда там с ней и спорят, в том числе, да, и конспирологи, она как раз-таки их разубеждает во многом. Иногда нет, но иногда да. Так что здесь тоже как бы есть в этом плане плюс. Но оно типа все вот усложняется, но делает нашу жизнь проще. Вот я почему люблю больше всего юмор, основанный на парадоксах, потому что наша жизнь, она вот, как мне кажется, на удивление парадоксальна. Я во всем, может быть, это дело в том, что я рос на Оскаре Уальде, не в прямом смысле, а на его книгах. Но все-таки жизнь наша, она просто парадоксальна. Я повсюду вижу только парадоксы.
1: Давай перерывчик сделаем. Тут очень хороший заход. Но после реклам новостей продолжим. Только получится, потому что сейчас вот на пару минут уйдем из эфира.
2: Стас разберется. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
3: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
2: И быть в ладу с самим собой.
4: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
2: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений — все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Артиллеристы 6-й гвардейской армии российской группировки «Севера» с двойным огнем РСЗО «Торнадо» уничтожили 5 пунктов управления дронами ВСУ. Об этом рассказал старший офицер батареи с позывным «Муха». Он подчеркнул, что для повышения кучности и сокращения времени нахождения машин на огневой позиции стрельба велась одновременно с двух установок. Выполнив задачу, расчеты оперативно восполнили боекомплекты и укрыли технику в районах ожидания. Попытка атаки вражеских беспилотников на Москву с вечера понедельника до утра вторника стала одной из самых массовых с начала лета. Это следует из данных мэра столицы Сергея Собянина. Ранее он сообщил, что за указанный период в направлении московского региона летело более 390 БПЛА. Большую часть нейтрализовали на дальних подступах. До этого самой массовой за последние два года была атака 18 июня. Тогда Собянин сообщал об уничтожении 190 дронов. По данным Минобороны, средства ПВО России с 24 часов понедельника до 8 утра вторника сбили всего 356 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами и над акваторией Азовского моря. Временные ограничения введены в аэропорту Сочи. Об этом сообщила Росавиация. Уточняется, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. В расписании возможной корректировки статуса рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло авиагавани. Ранее в Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников. Губернатор Александр Дрозденко предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета в регионе. Эстонские власти не планируют полного закрытия границы с Россией, а сокращение режима работы КПП с эстонской стороны направлены на уменьшение пассажира и грузопотока. Об этом заявил временно поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов. С 15 июня погранпункт Нарва-1 сократил время работы на 4 часа. Теперь он работает с 7 утра до 7 вечера. В результате желающие пересечь границу в сторону России вынуждены проводить в очереди целые сутки без возможности уйти на ночлег. Россияне в качестве тревожных звоночков на интервью при трудоустройстве чаще всего называют уход от ответов о зарплате и высокомерие в диалоге с представителем компании. Кроме того, по данным аналитиков, мужчин чаще, чем женщин, раздражает, когда кадровики не отвечают прямо на их вопросы, а также фраза о молодом и дружном коллективе. Россиянки же чаще считают недопустимыми на собеседовании предлагать работать без оклада только за процент, проявлять грубость и задавать личные вопросы о социальном статусе. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
6: Разберется?
7: Четко. Разберется.
8: Разберется.
7: Разберется.
2: Да. Стас разберется.
1: Давайте продолжать. Про парадоксальность. Что-нибудь еще докинешь, добавишь? Потому что я вот сейчас посидел, подумал, но ведь большая часть, ну как минимум юмора, это основано на парадоксе. Ну и в целом любое творчество — это парадоксальность. То есть где берется какая-то нетривиальная история. Ну вот да, она как бы в основе лежит. Даже вот опять же сейчас уже тут в комментариях обсудили, как некоторые научные открытия были сделаны. Тот же, условно говоря, на случайном уровне. По сути это тоже, то есть парадоксальность, то есть что-то нетривиальное произошло в тривиальных условиях. Или как-то было создано. И получился парадокс. Классно.
0: Да. Движет. Причем случайности, они и случайны, и не случайны. То есть ты можешь долго там... Ну, как вот эта вот история про таблицу Менделеева, которая ему приснилась, точно так же и все остальное. То есть вроде бы просто случайно, но если бы он как бы в этом направлении долго не работал,
1: конечно,
0: свой мозг...
1: Да. Да, не грузил этим, абсолютный факт.
0: Да. И все остальное тоже. Но вот я тебе скажу, что в творчестве очень сильно решает случайность. То, что, ну, мне кажется, ты случайно что-то находишь, но ты бы этого не увидел, если бы не был сконцентрирован и не искал. Да, короче, все. Все вот, как будто вся жизнь, все научные открытия, оно все строится на парадоксах.
1: Но в озарение ты не веришь по-прежнему, ничего не бывает.
0: Не, почему? Я ну, как бы, я тебе скажу, даже больше, да, я сторонник того, что карма существует, но я в этом даже не сомневаюсь.
1: Так.
0: Просто вопрос в том, что она объясняется не каким-то там колесом сансары, перерождениями или прочим, да, она объясняется, как мне кажется, вполне научно, просто поскольку ты сеешь зло вокруг себя, то тебе зло возвращается, потому что то, что ты сеешь, оно самовоспроизводится. И дело не в том, что ты там энергетику в окружающий мир отправил и все остальное. Дело в том, что ты просто сам вокруг себя создал систему зла, и ты контактируешь с людьми, которые злые, и прочее. И они также, поскольку они злые, они поступают также по злому и по отношению к тебе, без благодарности, без всего вот этого. Поэтому, ну да, я вообще вот карма - это одна из вещей, которая не поддается для меня никакому сомнению.
1: Залезть бы, конечно, в самые-самые первоисточники, как это было, я не знаю, придумано, задумано, первый раз на это обратили внимание, за этим решили следить. Ну да ладно.
0: А оно, кстати, на самом деле, всегда, когда залезаешь в первоисточник, понимаешь, что первоисточник не первоисточник,
1: вот
0: потому что оно существовало до этого.
1: Что вот где-нибудь вот все-таки вот самого-самого найти.
0: Да, ладно, самые там, знаешь, эти стратегии ведения войны. Я когда работал над роликом про псиопы, все это было там еще у Сунь-Дзи, а до Сунь-Дзи это передавалось, он просто первый описал, а по факту это передавалось. Или, знаешь, терроризм. Вот когда появился терроризм? Вообще в первом веке до нашей эры. Но это так принято считать, да, что зелоты начали террористические акты, травили колодцы
1: это,
0: и прочее.
1: Да,
0: я думаю, это и до
1: вида.
0: Этого было
1: придумано.
0: Нет, это просто то, что мы помним. А
1: Что записано, да-да-да, абсолютно точно.
0: А то, что там 200 тысяч лет было до этого... Короче, мой любимый мем, это сидит там неандерталец какой-то, так. Там австралопитек, да, трет этот...
1: Между неандертальцами и австралопитеками знаешь сколько?
0: Да я знаю, я просто не помню, кто именно на меме, точнее не могу определить.
1: Неандерталец более поздний, это практически уже современного человека зацепил. Ну, австралопитек — это один из самых первых вообще вот человека, вот. Ну не предков, это вот человек гоминидов, так правильнее будет, наверное.
0: Ну все, это вот... сознанием дела ты говоришь, и, ну, то, что это твоя специализация, да, и вот сидит тогда австралопитек, пусть это будет, добывает огонь, и там подпись такая, демотиватор, он придумал огонь, и ты даже не знаешь его имени. Вот. Ну, это все придумано было еще давным-давно. Все это закономерное следствие развития общества, а общество развивается только из-за экономики. А экономика развивается из-за того, что придумывают, как добыть огонь, как там скотину одомашнить, как сделать там трехпольный, четырехпольный севооборот и прочее, все вот остальное.
1: Я вот только, извини за духоту, боюсь ошибиться.
0: Не люблю духоту.
1: Но, по-моему, австралопитеки не умели разводить огонь. По-моему, это
0: да,
1: позже
0: пришло. Да, ну я понимаю, ну, слушай, ну для того, чтобы описать мем, я думаю, достаточно
1: неважно,
0: того, что
1: я говорю,
0: все поняли,
1: да,
0: о чем ну, говорю. Да.
1: Поэтому я говорю,
0: тогда,
1: что
0: ну тогда пусть будет неандертальец.
1: С неандертальцем проще, конечно. Это вот пораньше туда, это, ну ладно, опять же. Давай, правда, уже к этим каким-нибудь всяким историям, темам и прочему. Есть ли
0: а
1: что...
0: А то мы можем разгонять до бесконечности, мне кажется.
1: Было бы хорошо, конечно. Какой-нибудь такой эфир тоже заказать на весь день, где-нибудь в Новый год.
0: В Новой Зеландии.
1: В Новой Зеландии. К Новой Зеландии новость вчера была. Удивила, нет, о том, что человека задержали, по-моему, в Хабаровске за сбор данных в пользу новозеландской разведки.
0: Да нет, я... Слушай, для меня вот история, которая меня переломила, это шпионский британский камень, да, когда я со всеми над этим смеялся, а потом это оказалось правдой. После этого я верю в что угодно. Да хоть шпион из Уругвая.
1: Не в этом дело, а именно почему Новая Зеландия... Понятное дело, что британское содружество первым приходит в голову, но вот просто Новую Зеландию назвал.
0: Ну как, у них тоже есть национальные интересы. У меня, честно, только с «Властелином колец».
1: Да, вот,
0: больше ни с чем.
1: Ну да. Ладно, тогда все-таки правда к новостям. Собственно, есть ли что интересное, за что зацепиться отдельно? Вот в сообщении о том, что под Киевом проходила оружейная выставка. По ней был удар русской армии. Разбомбили, есть пострадавшие, есть погибшие. И там начинают скрывать, и кто ее проводил. И оказывается, контора, которая организовывала, связана с президентом, с офисом. Ну, с президентом, имеется в виду, с Зеленским. По местным меркам президентом. И вот оказывается там, как это правильно, невысокие доходы, но при этом достаточно большие обороты. То есть все это наводит на какие-то такие прокруточные мысли. И вот опять же организаторов тоже что там задержали, да, и на 2 месяца без права внесения залога. Есть ли что-нибудь здесь такое примечательное?
0: Вообще, честно говоря, не понял, почему эта новость у нас стоит, так сказать, первой для обсуждения. Ну, просто регулярно. Да,
1: я вот согласен такого-то? С тем, что вот этих срезов много всяких. Другое дело, что насколько они всякие заслуживают внимания. Ну, потому что, правда, ну, ты давно использовал в речи словосочетание «Мальтийский орден»?
0: Ну, нет, но я недавно пересматривал «Мальтийского сокола».
1: Не, ну, Павел Первый, по-моему, был кавалером «Мальтийского». Неважно. Прошу прощения, если ошибся. Тут просто еще и фигурирует,
0: что одним из... Я больше про «Белого орла» могу сказать.
1: Про «Белого орла»? Это из...
0: Орден «Белого орла», польский, который Зеленский
1: забирают.
0: Обратно по почте отправил.
1: Да,
0: мужа забрал.
1: Не только
0: не забрали, он сам отдал.
1: Сам на почту ходил, конечно. И не только он, там же и другие бывшие президенты с этим делом отчитались. Ну вот тут опять же, организаторы выставки, опять же, удар был нанесен. То есть, а и проводили, почему, как ты думаешь? Что рассчитывали, что обойдут вниманием?
0: А проводили удар, ты имеешь в
1: виду? Не-не, проводили эту самую выставку. Но это значит, она была организована.
0: Да.
1: Она же достаточно, я так понимаю, раскрученная, и была, бюджет в нее был вбухан определенный. То есть было ясно, что она будет проходить. И где она будет проходить?
0: Слушай, я думаю, что дело в том, что они еще не осознали, что после ударов по нашим НПЗ изменился подход России к войне. Вот. Я могу ошибаться, но я считаю, что решили воевать уже по-серьезному. Я об этом постоянно говорил, там и ТикТок на эту тему такой полуаналитически записывал. Угу. И, ну, они как бы не рассчитывали, да, они привыкли, что все можно спокойно делать. Мы же до этого и только по прифронтовым НПЗ били, не трогали там в черте города, но уже и под Киевом там НПЗшки российской армии разрушаются. Так что это просто, ну, продолжение эскалации конфликта, к которой подвел сам Киев. И они рассчитывали, видимо, что ударов никаких не будет, они совершенно спокойно там выставку проведут, покайфуют, но Россия ударила.
1: Вот вопрос-то как раз, условно говоря, почему? Почему так рассчитывали? Или, ну, это демонстрация того, что...
0: Потому что привыкли.
1: Привыкли.
0: А зачем, да, ну ты привык, что ты как бы все, вот у тебя нормально. То, что на словах ты рассказываешь, что Россия там убивает детей грудных, всех направо и налево и сама по себе бьет, а по факту ты совершенно спокойно проводишь и военные выставки, и с логистикой у тебя все более-менее неплохо, хотя... Иногда, например, по Киевскому мосту прилетает, но это случай такой из ряда вон, да, то есть это что-то скорее исключение, лишь подтверждающее правило. И ты привыкаешь к этому и думаешь, что так как бы будет всегда. Но Зеленский внес свои коррективы в атаки, в том числе и России. Ну, странно, что указ не выпустил, что я разрешал быть по нашим выставкам. Но, как видим, нам все-таки нашей армии разрешение оказалось не нужно.
1: Про вот эту контору «Армада», которую проводила, что-нибудь скажешь, что-нибудь выскажешь,
0: вот,
1: потому
0: к сожалению,
1: что подозрения
0: нет, это,
1: есть.
0: Да, это внутриукраинская история. Угу. Я скажу так, что дыма без огня не бывает, любые там подозрения и прочее, они всегда обоснованы. Но другой это вопрос, что практически все там выставки, такие вот публичные мероприятия, они проходят с львиной долей того, что мы могли бы называть коррупцией. Просто пока вокруг этого не возгорается скандал, ну, всем как бы глобально и плевать. Ну, это в любой стране, а также и у нас работает.
1: Ну, тут, да, в любом случае, здесь что-нибудь есть еще добавить? Или к другой вооруженной?
0: Я думаю, пойдем к другой, ну, потому да. что не так я особо разбираюсь во внутриукраинской политике, во всяком случае, современной. Там с 91-го года еще более-менее что-то как-то, но вот это вот уже вне моей, скажем так, компетенции.
1: Тогда я вот про европейские деньги и санкции чуть позже все-таки бы задал вопрос, потому что там, конечно, интересно. А тут тема про то, как румыны потратили почти 1,5 миллиона евро на то, чтобы 3 беспилотника сбить, мне кажется, это очень, очень занятно ложится. И вот в эту тему очередных беспилотников,
0: ну,
1: естественно.
0: Хоть воздушный шар.
1: А, ну да, да, тут все, там все-таки было конкретизировано, что именно, что, где и как. Там шахеда, по-моему, обнаружили. Но это не обнаружили, в смысле, нашли, увидели. Это по данным румынского МИДа. И тут опять же несколько слоев. С одной стороны, вот опять же у тебя на не самый дорогой объект уходит большая денег, чтобы его потратить. И с другой стороны сразу тоже начинают говорить: ребята, надо более дешевые способы изобрести. Есть уже рассказы о том, что Румыния должна получить аж целых 2 противодроновых системы. Одну из Израиля, одна своими руками созданная. Но это к прошлонедельной теме. Все хотят дешевое вооружение.
0: Я бы это подвел к другой теме.
1: Какой?
0: Какие же, ну... Кончи, да, ну вот попросили, да, в радио не использовать это слово, но я по-другому просто сказать не могу.
1: Очень плохо,
0: они сперва выделяют бабки Украине, они выделяют бабки Украине, из-за этого со стороны Украины, в том числе, в них прилетает, и они вместо того, чтобы просто сказать, слушайте, ну Украина, мы как бы не на это рассчитывали, а что это в нас прилетает, да, они вместо этого выделяют бабки себе же, да, ну, будут тратить деньги на то, чтобы по ним меньше прилетало. Но это же просто абсурд. То есть ты выделяешь деньги на то, чтобы еще потом выделить деньги.
1: Да. Так это же та схема, на которую ты не то что молишься, но которую и заявляешь как ключевую вообще, которая движет сейчас кем-либо было бы там.
0: Да, но меня больше всего в жизни пугает, когда я оказываюсь прав. То есть я же моментами там, ну, преувеличиваю там ради красного словца и прочее. А потом оказывается, что даже преувеличивать-то просто и некуда.
1: Да, все так, именно так. Другое дело, что все-таки, ну, к подобным действиям привыкли. Это Румыния, место, где самую крупную, уж, по-моему, базу, авиабазу НАТО будут расчехлять, устраивать и... Или в Болгарии. Не, румын-болгарин, какая разница?
0: Потому что, эту тему. Потому что главное не забыть, что виновата Россия. Плевать, кто по вам бьет. В любом случае, виновата Россия. Против России готовимся, против России будем сражаться. Ну и выделяйте на это деньги. Нужно ли это? Обыкновенно. обыкновенному среднестатистическому румыну? Ну, конечно же, нет.
1: Так, а вот он самый-то, мне кажется, интересный разворот здесь именно в этом направлении, про выделение денег. Прям какой-то тренд, и, по крайней мере, в настроениях, в убеждениях и в желаниях. Хотим дешевое вооружение, хотим, чтобы воевать было дешево. Это так наивно. Мы с тобой на прошлом деле эту тему поднимали.
0: Это не наивно, мне кажется. Мне кажется, это просто классный способ убедить общество, что вот смотрите, а это все равно как бы дешево, мы сделаем выгодное предложение. Знаешь, как скидка в магазине, когда тебе какой-то товар, вот у тебя есть там, знаешь, вот ты покупаешь там, господи, я даже не знаю, с чем сравнить, котелок вообще не варит, может, я так
1: да
0: закину,
1: суть,
0: да, ты можешь пример получше.
1: Сделать цену подороже, но написать, что скидка, не,
0: наоборот, я имею в виду, что тебе предлагают реально что-то дешевле, так, по очень выгодной такой привлекательной цене. Привлекательнее, чем там у конкурентов, чем другой товар такого же класса. А ты это покупаешь, а потом оказывается, что тебе надо опции добирать. И в итоге за счет добора опций тебе оказывается это намного дороже, чем первоначально ты бы что-то нормальное взял. У меня много раз в жизни такие ситуации бывали, когда экономил, а потом в итоге приходилось еще больше денег потратить. Но вот я что-то не могу вспомнить конкретные примеры, потому что я их, знаешь, предпочитал забывать, как такие неблагонадежные траты.
1: Я тоже в теории согласен, но потом, правда, нужно здесь докрутить, там докрутить. Мне кажется... Нет, не знаю. Хотелось привести какой-нибудь компьютер, в пример, или автомобиль, но...
0: Слушай, компьютер тоже, на самом деле, достаточно неплохой пример, но просто, чтобы его приводить, это надо объяснить про стандарты памяти. Знаешь, сэкономил, взял там на DDR3, допустим, операционную систему, а потом... понеслась.
1: Ну, вот правда, что-то, когда покупается в базовой комплектации и очень-очень выглядит выгодно. Другое дело, что все-таки здесь-то, наверное, румынский МИД, по крайней мере, вот со слов журналистов, он как раз-таки с хорошей точки зрения хочет дешевле. Ну, потому что,
0: так
1: правда...
0: Это на словах просто.
1: Ну, я не знаю, на словах. Все хотят большие бюджеты, это без вопросов. Просто одно дело, что большой бюджет ты можешь потратить вот настолько, свой бюджет вот настолько, а можешь вот настолько. Ну, правда,
0: да,
1: мы же шутили и прикалывали.
0: Они будут тратить
1: воздушный
0: больше
1: шар,
0: все равно.
1: Ты же упомянул, правда?
0: Да, конечно.
1: Это же правда было, ну, в какой-то смысле, опять же, парадоксально, ну, парадоксально, да, и сатира определенная дает, что летит какое-то непонятно что, сделанное, правда, из ватмана и палок, а ты на то, чтобы это сбить, тратишь реально вот, ну, кучу денег. И румыны такие, мы не хотим тратить кучу денег, почему? Мы хотим потратить ее на что-нибудь другое. Потому что, ну, залетело три вот этой ерунды. Мы на это вбухали 1,5 миллиона. А у человека пенсия, хотел сказать, премия сорвалась. У человека имеется в виду чиновника из Минобороны. Из Министерства иностранных дел. И Минобороны, кстати, тоже.
0: Подожди, но с другой стороны, а что им еще делать-то? Ну, потому что промышленность, понимаешь, это же все долгий этап, мы же все долго к этому идем. Вот, кстати, говоря о самовоспроизводящейся системе, о карме, обо всем остальном, румыны много-много лет, они существовали на всякие дотации, на запуск иностранного капитала, и они не развивали, да, ни промышленности, нет ничего. И, по сути, у них просто выбора-то не остается. То есть мы здесь говорим об обычном капитализме, об обычных капиталистических законах. Они просто прачечные. Я вообще, вот, знаешь, кстати, вот мне кажется, у меня есть великая цитата, я ее скоро рожу. Суть ее будет в том, что вот как вот Стэнли Кубрик говорил, что большие страны всегда грабители, а маленькие проститутки. А я вот, наверное, скажу, что большие страны это всегда банки, а маленькие офшоры. Но я как-то еще перефразирую.
1: Большие банки, маленькие офшоры.
0: Да, да, ну вот как-то так вот я еще обдумаю, да, то есть это незавершенный, но я когда-нибудь рожу эту цитатку, ее, может быть, мне даже предпишут и скажут, вот Стас, я как просто однажды сказал, хотя потом кто-нибудь из великих украдет, а я умру в безвестности. Как, в принципе, и планировал. Как и Оскар Вальд непосредством. Не, ну Оскар Вальд все равно в известности, но непосредством, а я умру посредством, но в безвестности. Вот так вот.
1: Но это к чему-нибудь... Я вот сейчас, опять же, может быть, не про Румынию, а в целом про этот тренд. Это будет большим каким-то разворотом для ВПК, для прочего. Речь не в том, что бюджеты станут меньше. Речь в том, что само вооружение, вот сама единица вооружения будет какой-то более простой. Вот на прошлой неделе был прекрасный пример, что экономически удар одной дорогостоящей ракетой далеко не всегда будет более дорогим, менее выгодным, чем какой-то там бесплатный
0: рой. Эффективным. То есть тут нужно
1: слово эффективным. Эффективности.
0: С точки зрения войны, да, не факт, что будет более эффективным.
1: Не в смысле, что запустить, а в смысле, чтобы запустить и добиться этой цели. Но тут вот, ребят, не хотим. И правда, это... но с другой стороны, здесь можно добавить, что ну, это не первый раз, я абсолютно уверен, и не первые десятилетия, не первый век в этом направлении военные думают. Говорят, не надо, хотим драться против дорогого дешевым.
0: Дело в том, что, как мне кажется...
1: Вот это важный момент.
0: Да, как мне кажется, все-таки для того, чтобы у тебя была армия по-настоящему эффективной, тебе нужны и дроны, да, то есть это никто не отменяет, но и полноценные ракеты, то есть тебе нужны максимально, вот максимально все средства ведения войны. Вот. А все-таки, да, когда ты концентрируешь на чем-то одном, ну, ты на остальном будешь терять, скажем так, убытки. То есть смотри, они запускают кучу дронов по России. Мы такие, вот откуда они там запускаются, где завод, бабамс, все, нет завода. У них нет ПВО нормального для того, чтобы все это дело отразить и как бы защитить свое производство. И все. Если у них есть ПВО, а ПВО это ракета, то есть, как я понимаю, все-таки ПВО и ракета отличаются только предназначением, да, и из ракет можно быстро сделать ПВО, потому что ПВО это, по сути, просто ракета, которая сбивает там ракету.
1: Подождите секундочку, ты сейчас что имеешь в виду? Есть просто комплексы ПВО, это вот сама установка, а есть ракеты для этих комплексов, собственно, которыми
0: да.
1: они стреляют.
0: То ты есть, про это? Оно может, ага. Да, оно может использоваться как для атаки, так и для
1: Нет,
0: защиты.
1: ПВО только, ну, как бы, ПВО, оно против...
0: Ракета-то, да, то есть ПВО, оно может использоваться, но потом ты из ПВО ракету достаешь и можешь ей бить.
1: Я не военный специалист, но в этом смысле как раз ракеты друг от друга отличаются. Одни, вот условно говоря, для...
0: Но они могут использоваться для удара все равно.
1: По наземным целям из ПВО стрелять?
0: Да. Ну, не прямо из ПВО. Это же ракета. Она может использоваться для удара по этим, по обычным целям.
1: Честно, я думал, что это ракета все-таки разного назначения. Грубо говоря, ударная и... И вот это вот противовоздушное.
0: Назначение разное, но оно может использоваться и так, и так. Вот, ну да не суть. В любом случае тебе нужна...
1: Я в этом вот не уверен.
0: Я уверен. Ну, надо перепроверить, конечно, сейчас в комментариях напишут, но, по-моему, я прав. Так вот, и у тебя должна быть инфраструктура и для того, и для того. Иначе, хорошо, Россия производит... Давай вот приходим к ситуации. Россия производит и ракеты... Да, для ударов, и ПВО, поскольку они связаны по технологиям, ведь ПВО это ракета, которая сбивает ракету, и дроны, то есть она может атаковать и так, и так. В то же самое время мы, допустим, воюем с Румынией, Румыния может использовать только дроны, а ракета она получает извне, она будет зависеть
1: Извини,
0: от чужих...
1: Пожалуйста, да. Использование ПВО для наземных целей везде идет такой с припиской, теоретически это возможно, ну логично, что в ракете есть поражающий этот самый... И что-то будет.
0: Мне да, но мы не будем даже здесь цепляться к частности. Я скажу о технологии. То есть страна, если она производит ПВО, уж извини, если мы когда-то там сигаретные заводы приспособили под выпуск пуль для автомата АК-47, известный случай Великой Отечественной войны, то уж ПВОшные ракеты или обычные ракеты переделать в ПВО или ПВОшные переделать в обычные, я думаю, это ну, не... главное, что у тебя есть технология, у тебя есть специалист, у тебя есть тенденция. Я про это говорю. И поскольку Румыния будет концентрироваться на одном этом, это будет просто офшор для отмывания денег, потому что в случае наступления горячей фазы войны, серьезной, да, если Россия будет именно воевать, а не устраивать какую-то полицейскую там или специальную операцию, да, в отношении Румынии, то, конечно, им это никакого преимущества не даст, потому что если ты серьезно собираешься воевать, ты должен делать и то, и сё, и это, да, и экономику мобилизовать, и все там сделать. Ну, короче, вот совершенно логичная, очевидная, на мой взгляд, история. Но они собираются просто этот ПВО использовать как маркетинг. Ой, извините, эти дроны использовать как маркетинг. Мол, посмотрите, это все равно дешево, давайте обезопасимся против России. А нюансы, они уже другие. Потому что на полном серьезе они воевать не собираются. Зато если кто-то другой будет воевать с Россией, опять же, эти разрекламированные дроны можно будет продать в рамках там...
1: Тут же не только дроны,
0: сделать.
1: Тут и противодроновые системы.
0: Конечно, целая инфраструктура. Но оно дешево, давай возьмем. Это знаешь, как...
1: Я
0: вот
1: не
0: ты,
1: знаю, кстати, насколько дешево противодроновая система. Я вот сейчас подумал.
0: По базе, так сказать, дешево. По факту нет. То же самое, что «Искандер» за 1,5 миллиона или дрон за 200 тысяч. Ну, конечно, дрон дешево, круто берем. А то, что для достижения той же эффективности, что у «Искандера» дронов нужно там 50 штук.
1: Я именно об этом и
0: дороже,
1: хотел сказать,
0: да.
1: Что противодроновая...
0: Я говорю только про финансы.
1: Да, я про это же, что далеко не факт, что она и по сути может быть дешевой. Потому что она и технологичная, она и современная. Ну, про всякие откаты, доставки, логистику и прочее. Здесь я даже не говорю. Просто любопытно, что вот именно сейчас, именно в эти две недели, такое внимание к попыткам, к желаниям, к намерениям удешевить вооружение, которое, безусловно,
0: конечно,
1: было
0: война
1: всегда.
0: Продолжается. Но смотри, в чем прикол-то. Вы делаете это вооружение, вы потом его можете продать. А даже если не делаете, но вы купили по одной цене, нефть-то дорожает, производство все равно дорожает. Доставка. Кстати, ты знаешь, дорожает. Что вот...
1: У нас минутка остается, если что.
0: Все говорят постоянно про ВВП и все остальное. Друзья, единственный показатель уровня жизни – это стоимость нефти. Я говорю про планету. Чем дороже нефть, тем хуже живет планета, потому что дорожает абсолютно все, а значит, падает уровень жизни у всей планеты. И, в принципе, ты сейчас, покупая дроны, в скором времени сможешь их продать с достаточно большой наценкой, когда у кого-нибудь начнется война против России, Китая или любой другой страны. Так что это все-таки про извлечение прибыли. И с этой точки зрения мразотство, но мразотство математически обоснованное.
1: Здесь, кстати, да, если что, я 10 раз, опять же, уточнил, что на уменьшение бюджетов это не повлияет никак. Просто вот сама вот эта атакующая штука, само вооружение, вот одна его единица, может быть, подешевле, а так-то, удорожение прочее. Да, несколько минут перерыв, реклам новости, можно нам будет позвонить 95-95-912, всех ждем, но через несколько минут.
2: Стас разберется. Узнать за 90 секунд. Споры о том, существовала ли упоминаемая античными философами Атлантида, не утихают столетиями. Согласно легенде, разгневанные боги наслали на остров беду, и он ушел под воду. Вместе с населяющими его отважными воинами, выдающимися мореплавателями, художниками и учеными. Согласно одной из гипотез, Атлантида покоится на дне океанического плато около Азорского архипелага. Недавно там нашли пирамидальный объект высотой 60 метров, дороги из базальтовых блоков и древние артефакты. Впрочем, скептики уверены, они имеют естественное происхождение. А вот британский археолог Майкл Донеллан утверждает, что точно обнаружил Атлантиду в паре миль от побережья испанского города Кадис. Своим исследованиям он посвятил 8 лет. Донеллан продемонстрировал подводные кадры, доказывающие его слова. На них запечатлены огромные камни идеально прямоугольной формы. Более того, на дне океана покоятся круглые стены со следами разрушений. По его мнению, они свидетельствуют о том, что на город обрушилось мощнейшее цунами. Соотнеся свои находки с описаниями Платона о климате и устройстве древних поселений, британец пришел к выводу: это Атлантида.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 утра, в Самаре 10:00, в Красноярске час дня. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Константиновка в будущем образует муниципальный округ в ДНР. Сотрудники американской таможни провели проверки на заводах во Вьетнаме, связанных с КНР. Суд в Краснодаре оштрафовал магазин за продажу санкционного сыра. Теперь подробнее. Российские военные с начала июля уничтожили 240 тяжелых ударных гексокоптеров ВСУ «Баба-Яга» в Харьковской области. Об этом сообщил старший начальник огневого поражения подразделения с позывным «Тайга». Он отметил, что круглосуточное дежурство постов воздушного наблюдения и разведки позволяет своевременно выявлять цели. После обнаружения над позициями тяжелого дрона информация немедленно передается командованию и расчету FPV дронов-перехватчиков. Оператор разведывательного БПЛА сопровождает вражеские аппараты на всем маршруте и корректирует действия расчета перехвата. Недавно освобожденная Константиновка в будущем образует новый муниципальный округ в ДНР. Об этом рассказала зампред правительства республики Илья Емельянов. Он отметил, что на текущий момент город закреплен за городским округом Горловка. Константиновка расположена на севере республики. Об ее освобождении Генштаб доложил 3 июля. Президент Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает напрямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск. Сотрудники таможни США провели проверки на заводах во Вьетнаме, связанных с Китаем, вызвав опасения, что Вашингтон расширит пошлины против Ханоя, передает агентство Bloomberg. Инспекторы рассмотрели документы, источники сырья и производственные процессы с целью определить, какая стоимость была добавлена к товарам перед их отправкой в Соединенные Штаты. Ранее сообщалось, что Вашингтон вводит торговые пошлины в размере от 10 до 12,5% в отношении 60 главных торговых партнеров в зависимости от наличия у них законодательства. Запрета на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда. 6 человек из 8 пассажиров частного микроавтобуса пострадали при столкновении с грузовиком в Преамурье. Об этом сообщили в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности. Частный микроавтобус ехал из города Свободный в Благовещенск. В условиях тумана не заметил припаркованный на обочине грузовой автомобиль и столкнулся с ним. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД. Суд в Краснодаре оштрафовал продуктовый магазин на 100 тысяч рублей за продажу почти 200 килограммов импортного сыра, ввоз которого в Россию запрещен антисанкционным законодательством. В материалах дела говорится, что установлен факт реализации около 40 видов сыра и нескольких видов мясных изделий, произведенных в Италии, Испании, Нидерландах, Германии и Норвегии. Товар был изъят должностными лицами Россельхознадзора и уничтожен путем сжигания дозольного остатка в установленном законом порядке. Самой прибыльной подработкой, которую россияне могут найти в сфере искусства и креативных индустрий, стал дизайн. Специалисты могут зарабатывать примерно 65 тысяч рублей в месяц. По словам аналитиков, такой высокий показатель объясняется тем, что дизайнеры закрывают сразу несколько типов задач бизнеса. На втором месте по прибыльности оказалась подработка SMM-специалистов. Тройку лидеров замкнули фотографы. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется.
3: Давайте продолжим. Это «Стас разберется» на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. 9.1.2 в Москве, 9.1.5 в Санкт-Петербурге. Макс, канал радио «Нижнее подчеркивание «Спутник». В телеге по-прежнему тоже что-то есть. Сайт radiosputnik.ru. Там же можно весь список городов частот вещания наших найти. И в этом часе тоже, если есть чем поделиться, если есть что спросить. 95-95-91-2. Это наш телефон. Телефон московский 495. Я так понимаю, что один звоночек уже вроде готовится, но я пока тебе темку-то задам. Про Литву. Ничего, казалось бы, нового. Вот это наш любимый с парой коллег жанр, рубрика «Новости и не новости». В Литве, значит, говорят теперь, если кто-то въезжает из России и Белоруссии для участия в публичных мероприятиях в сфере культуры, образования, науки и спорта, а таких людей, вы понимаете, миллиарды просто в Литву едут, короче говоря, они должны будут подписывать декларацию, в которой осуждают действия России на Украине. Если нет, все, запрет на въезд. В Литве такое решение. Очевидно, вроде очевидно. Назрело, никого не удивило. Но вот сейчас решили сделать. Как-нибудь прокомментируешь, или это вот новость не новость?
2: Да, это новость не новость. Пытаются в очередной раз выслужиться и показать, что из всех эсэсовцев они самые эсэсовские. Нечего просто сказать про Литву, потому что это никого уже не удивляет, а я все-таки больше интересуюсь, знаете, странами, которые хоть что-то решают, типа, которые, экономически мощные, где есть какие-то предприятия, которые можно обсудить и прочее.
3: Вот. Хорошо, хорошо. Другое дело, что...
2: Хотя, наверное, насчет Литвы, может быть, я и не прав. Знаешь, я подумал, все-таки они всегда специализировались на всяких там и концертах и прочее. Нужно обратить внимание на тему отмывания денег. Да, там литовские банки, вы же в курсе, то, что там банки прикрывали, потому что они даже по меркам США, слишком жестили по части там офшоров всяких и прочее. То есть капиталы из Беларуси выводились в первую очередь через Литву, и другие прибалтийские страны. И там даже американцы говорили: слушайте, ребят, это перебор, вы уже слишком в открытую все это делаете, там суммы слишком огромные, поэтому мы как бы против этого банка выступаем, и были и такие истории. Я думаю, что они больше переключились на лиц из сферы шоу-бизнеса, потому что подобно тому, как сейчас вот, помяните мое слово, в ближайший год-два, вскроется... Уже начали органы под это копать, вскроется огромная схема с отмывами денег стримеров. Да, то есть через российский Twitch, там отмывались просто огромные бабки. Ну, я не утверждаю, но все говорит об этом. Потому что, извините меня, вот эти огромные бытоводы, огромные контракты на букмекеров, бытоводы? Причем полное... Бытоводы, да.
3: Бытоводы. Слушай, извини, раз уж просто пролог... Я напомню обязательно, просто у нас звонок все-таки, дошел до эфира. Давай послушаем, потом обязательно вернемся. 95-95-912, это наш телефон. Доброе утро, мы вас слушаем, прошу.
4: Уважаемые ведущие, доброе утро.
3: Здравствуйте,
4: Екатерина. У меня, знаете, такой вопрос. Вот совсем недавно посмотрела в вашем канале, что Владимир Владимирович периодически все-таки смотрит информационных блогеров и говорит, что некоторые из них очень даже молодцы, большие, и все время попадают в точку. Вот у меня вопрос, конечно, логичный возникает. Стас, а если это все-таки вы?
2: Будете
3: вчерашний эфир смотрели, неподготовленные опять пришли.
2: Да, Екатерина, я очень долго говорил. Если это окажусь я, вот знаете, если даже одна надежда на то, что Путин знает о моем существовании, меня просто подвела под какой-то... Я вчера весь день такой: господи, а вдруг Путин обо мне знает? То, крайне мала...
3: Стас, я прошу прощения, вопрос, если я правильно понял, немножечко в другом направлении, чем у нас был. Екатерина, задайте, пожалуйста.
4: Я хотела спросить, стали бы вы гораздо скромнее в выражениях, потому что у вас порой бывают достаточно жесткие высказывания, плюс ко всему вы иногда используете и нецензурную лексику. Вот вопрос-то в этом заключался.
3: Спасибо. Слушаю вас.
4: Еще хотела, знаете, что сказать? Вот Стас сказал про то, что... проверяет периодически, допустим, даже те же лекарства стоит проверять через какие-то вот гигачаты, либо вот именно искусственный интеллект. А как же святое погугли диагноз-то свой собственный?
2: А это, кстати, защита. Вот, кстати, Леш, знаешь, что хорошо? Нейронка-то она ипохондриков не поощряет, между прочим, я тебе скажу.
3: Сейчас не понял.
2: Попробуй. То, что люди гуглят диагнозы очень часто, и там всякая чушь написана, и они такие, типа, вот, я там болею, я завтра умру. Нейронка это, кстати, не поощряет, она очень помогает с ипохондриками бороться. Не знаю, я сколько раз гуглил, у меня вчера в почках песок нашли. Я такой, сэр, я, типа, сразу полез в нейронку, и у врача спросил, и нейронки переспросил. Она говорит, по сути, я тебе не буду пересказывать весь наш диалог, потому что он долгий, но она говорит, учитывая все все, что вы мне описали, а я и там свой режим и прочее, она говорит, вам надо пить больше воды и отказаться именно от Coca-Cola Light. Ну, не то, что отказаться, она прям сказала, она говорит, вам нужно железно выпивать 2 литра воды в день, иначе там может усугубиться и прочее. Короче, ну, понятное дело, что он очевидный и прочее, но знаешь, то, что для тебя очевидно, для многих там, ну, не очевидно. Например, для меня, да, потому что
5: я тебе так скажу. Извини, пожалуйста, просто нейронка не поощряет ипохондриков, а наоборот их плодит. Я вот сейчас просто ради интереса вбил абсолютно рандомный набор симптомов, спрашиваю, что со мной, и мне он накидал аутоиммунное состояние, синдром Шегрена или Шегрена, он наоборот поощрять будет. Это вот та самая история, это же из Джерома, да?
2: А какую нейронку-то кинул?
5: Перплексити, я с твоих слов, я ей доверяю максимально.
2: Глубокое исследование? Ты поставил.
5: Сейчас пока простой, но могу глубокое поставить.
2: Не, я сразу говорю, я не пользуюсь ничем, кроме глубокого исследования. Ничем? Это все остальное, это фигня. Да, это
5: платная,
2: ерунда. Конечно. Конечно. Но она тебе дает, и конечно, ты еще можешь там источники указывать.
5: Да, а справку она мне даст 0,86.
2: Надо мне спросить, кстати.
5: Я к тому, что вот, опять же, это у Джерома же было в этом «Трое в лодке, не считая собаки», что читал медицинский справочник, нашел у себя все, кроме послеродовой горячки. Нейронка то же самое. Она тебе еще, знаешь, она тебе будет еще и словечки подкидывать. Мне теперь интересно, что это за синдром Шегрена. Синдром Шегрена. Не знаю, что это такое. Ну, поражение слюнных, слезных желез, сухость глаз встречается у женщин старше 40-50 лет. Но я накидывал абсолютно рандомные вот эти вот симптомы, поэтому я тут с тобой не совсем соглашусь. Но вопрос был еще не только...
2: Может быть, это этап, который надо пройти. Потому что я, когда гуглил у себя диагнозы еще давно, там много десятилетия назад, там 20 лет, я тоже много чего находил, а потом все-таки выжил и понял, что это как бы нормальная история.
5: Но опять же, это все про нейронку, мне кажется, закрыли тему. Костыль максимально удобный, но пользоваться им нужно уметь очень-очень серьезно.
2: И всем, как и молотком можно бошку
5: расшибить. Естественно, но молотком можно бошку расшибить. Но

0: не буду, даже ради Владимира Владимировича, потому что при всем моем бесконечном уважении я как бы хочу прожить свою жизнь. Вот. Ну, я имею в виду свою, да, то есть вот именно так, как вот я, типа, такой с матом, с матюками, с пошлятиной, просто потому что мне это смешно, потому что меня это веселит, а если я буду подстраиваться под кого угодно, даже под бесконечно уважаемого мной человека, но это все равно уже буду немного не я, да. Другой, но опять же, есть разница, если бы мы там каким-то чудом, ну, гипотетически, понятное дело, что это невозможно, но если бы мы там с Путиным встретились, и он бы со мной там поговорил, повлиял бы на меня, ну, конечно, я бы отказался, наверное, от мата, потому что одно дело подстраиваться, а другое дело личное влияние человека. Это разные вещи. Но в целом, ну, вообще не вижу смысла, потому что мне по кайфу. А потом бы мы с Путиным, допустим, перестали общаться, я бы все равно вернулся к тому, что было. Так что такой вариант тоже может быть. Но в целом нет. У меня как бы я там становлюсь добрее с годами жизни, но в целом я вот матершинник, я балагур, панк, и вот все такое. Поэтому вот эта вот история не про меня, чтобы там соответствовать какой-то официальной. Есть официальные люди, есть вот Павел Зарубин, есть там нормальные люди. Вот если не нравится мат, их и смотрите. А я люблю веселиться, искать парадоксы и как бы угорать просто. И веселить всех своей нелепостью. Ну, там, я кажется, готов в кадре прилюдно что угодно сделать. Готов акт дефекации прилюдно сделать, если у меня будет гарантия, что это насмешит большое количество людей.
1: Тут недавно, кстати, совершенно случайно наткнулся в сообществе, знаешь, где, условно говоря, люди, которые знают, люди, которые не знают. Какой-то мультик, очень популярный на Западе, озвучивал человек, который, вот помнишь, Гарлем Шейк такая была тема вирусная? Да-да-да-да,
0: конечно.
1: Вот
0: да.
1: У него под Гарлем Шейк был вот как раз тот самый акт дефекации. И он после этого озвучивал детские мультики. Вот мне тоже... И человек, собственно,
0: пишет,
1: что... Ну, нет,
0: это другое. Это жертва, так скажем, ради искусства. Я тебе скажу, что есть много методик. Например, я, когда записываю песни, бывает, что я могу кого-нибудь попросить дать мне пощечину. Бывает такое, что я отжимаюсь. Бывает такое, что вот мы даже с женой, так сказать, целенаправленно я ссорился, чтобы были вот сильные эмоции. У всех разные методики. Например, чел, который озвучивал горлом в оригинальном «Властелин колец», ну, именно прямо на английском, он специальный Circus. Отвар там сделал омерзительный, по-моему, я просто помню саму суть, он сделал омерзительный, мерзотный отвар, куда намешал кучу какой-то вонючей гадости, и эта гадость, она оседала на его, так скажем, связках, и его голос становился более скрипучим, то есть помимо встроенного его, так скажем, наработанного актерского скилла, он это еще подкрепил такими вот штуками. Так что это другое. И сделать... Ну, у меня тоже всякое бывает. Ну, допустим, бывало пару раз, когда бил себе по яйцам. Ну, не сильно.
1: Ай-яй-яй-яй. Что за секреты?
0: Бывало такое. У меня, короче, есть песня. Называется «Мальчик-постмодернист». И там сделано вот в таком вот типа «Мальчик-постмодернист». И мне, короче, не нравилось, что вот просто оно типа И что мы сделали? Ко мне, скажем так, в комнату звукозаписи зашла вся моя группа. И когда надо было пропевать это они меня втроем брали и просто трясли. И получался такой вот другой звук.
1: Я думаю, втроем другое делали.
0: Не, они меня вот просто вот так вот трясли втроем, да, потому что я как бы большой, меня раскачать как бы тяжелее. И они меня вот так вот трясли, и получался более такой звук. Ну, короче, это вообще другое.
1: Конечно, абсолютно. Звонок у нас есть. Вернемся к этой теме, если будет повод, может и нет. Доброе утро, мы вас слушаем. Прошу вас.
2: Здравствуйте, Алексей, Станислав, Александр, Новосибирск.
1: Доброе утро.
2: Вопрос, первый такой быстренький такой вопрос. Влияние Первой мировой на нацизм в Украине, на его появление еще тогда и сейчас уже как последствия. И второй быстрый вопрос к Стасу. Стас, когда будет Джим 200?
1: Ничего такого, у вас быстрые вопросы. Слушай, спасибо большое.
0: Скажу, Да, мне кажется, Джим 200 – это история людей как бы генетически одаренных. Я генетически не одарен. Вот, и если будет когда-нибудь Джим там 150 на раз – ну, слушайте, я уже буду считать, что я жесть, он крут, да, поэтому это сразу я отвечу. А по касательно, влияние есть точно так же, как и оно может отсутствовать. То есть формирование нацизма в Украине, то есть я бы это еще мог к украинским гетманам, да, как бы подвести.
1: Еще дальше,
0: Да, еще дальше, а можно было, наверное, еще дальше, но как мы с тобой во второй части эфира.

0: пришли к консенсусу, что мы не знаем, что там было до этого, да, может быть, еще со времен австралопитеков, древних укров, Черного моря, Чингисхана, потому что украинский историк Бебек, вот, но можно долго об этом рассуждать, я думаю, это существенного значения не имеет, потому что, как я и говорил, любую нацию, любую страну, да и человечество, в принципе, переписать можно как угодно, но переписали просто лучше нас, вот и все.
1: Погнали тогда. А, ну, 95-95-912 это телефон. Можно позвонить, поделиться, рассказать.
0: Но касательно жима я скажу, что вчера было 125-3. И я, в принципе, собой уже очень доволен. Потому что когда-то была там сотка. Сотку на 15 я сейчас делаю. Поэтому я, ну, я считаю, что я жесть крут. Для себя я крут. Все там, какой-нибудь Виктор Блуд просто посмеется над моим результатом, но у меня генетической одаренности нет. Все, чего я достиг за счет техники, за счет там более-менее там достаточного количества белка в рационе, ну и в первую очередь техники и регулярных тренировок.
1: Погнали тогда к следующей теме, к следующей истории, собственно, евросоюзные санкции, которые, ну, про которые непосредственно про этот пакет вот достаточно, опять же, несколько дней, пару недель уже говорится, пакет 21-й, и, видимо, вот натурально собрались там картежники в этом Европарламенте, в Еврокомиссии.
0: Дальше что... политики картежники.
1: Не-не, я к тому, что 21-й, все, очко, дальше перебор, поэтому все.
0: А, в этом и плане,
1: есть,
0: да.
1: И есть, ну, вот, слушочек. Что 21-й может стать последним. Но я не знаю, тут много всяких разных интересностей.
0: Нет, он точно не станет
1: не
0: последним.
1: Станет. Почему?
0: Нет. А потому что в ответ на их санкции мы найдем, как эти санкции обходить. У Озонбанка появится, там, или Wildberries-банка, да, появится 10 тысяч банков. И каждый из них тоже надо будет внести под санкции. Поэтому это будет вечная борьба, понимаешь?
1: Я просто не знаю, видимо, вот этот момент, который, ну, вот в частный случай упирается, то есть добавление в уже существующие списки отдельных людей, может быть, какие-то пакеты, что ли, выделять не будут, потому
0: уже
1: что, по сути, оно этим и есть.
0: По отдельно каждого россиянина. Потом они каким-то чудом перебанят все банки,
1: вот.
0: Но уже ты, там, Иван Петров, непосредственно пойдешь под санкции за то, что ты обходил ограничения и в Apple Store оплачивал приложение для того, чтобы тебе учили, как правильно какать, допустим.
1: Почему
0: там есть
1: не
0: такие
1: сделать
0: приложения.
1: Наоборот? Почему все запретить, а дальше уже делать какие-то разрешительные шаги? Вот Иван Петров не запрещен, а вот он достоин того, чтобы быть исключенным из всего. Все, вот это будет включено. Будут не пакеты, будут антипакеты. Все запретить. Я давно это предлагаю. Все
0: да,
1: запретить.
0: Во-первых, потому что Иван Петров, у него есть родственники, и как кто-то из этих родственников там добьется из-за рубежа разрешения, они разрешатся, так. Да, вот, и будут потом нарушать законы Евросоюза. Ну, я думаю, потому что это в первую очередь ударит сильно по ним. Ведь суть-то не в том, чтобы действительно, если бы они хотели реально победить Россию, ну, именно санкционно от всего отказаться, они бы это уже сделали. Но они не могут, потому что суть в том, чтобы запретить определенным людям покупать определенное, и чтобы они еще сказали спасибо. И продавать им то, от чего они отказались, уже под своим брендом. Вот эта вот офшоризация, которую мы с вами прекрасно наблюдаем все время, когда Молдавия не покупает российское, а вместо этого покупает российское через Румынию с наценкой румын. И у нас появляется посредник просто, который с них эти деньги берет за газ и все остальное.
1: Я тебе тогда другой момент скажу. Вот опять же, в шутку, в иронию, но я это часто повторяю. Почему они вот правда, вот ты говоришь, они бы давно этими санкциями задавили, а я требую, ну, покреативьте санкциями. Ну, сделайте что-нибудь. Ну, потому, а в чем смысл работы, если ты просто добавляешь людей, банки и там еще и криптобиржи, кстати, в этот раз выставил?
0: Смысл в том, что ты сперва добавил одни самые крупные,
1: так.
0: Они теперь вынуждены через всякие параллельные импорты и экспорты тебе всякое добавлять, а потом ты этот большой кусок пирога попилил, и ты уже начинаешь добавлять все более и более мелкие для того, чтобы их кусок прибыли отобрать себе. Но сразу ты бы не смог это контролировать, а так по чуть-чуть отъедая, ты потихонечку вот этих вот. Отжал, вот этих
1: справедливо,
0: отжал.
1: Да, но рано или поздно пирожочек-то этот уже...
0: Ну рано или поздно-то да. Но смотри, это же, знаешь, то же самое, вот если взять пример из нашей страны, причем даже в некоторой степени позитивный, это Wildberries. Сперва там крупные магазины, потом всякие торговые центры тоже захвачены сейчас Ламодой, Wildberries и всем остальным, и постепенно они уже переходят к маленьким... населенным пунктом. Вот. Помнишь, нам же с тобой звонили. Ну вот это то же самое.
1: К маленьким. Вопрос-то в чем? Что скреатив, придумай новый пирог.
0: А зачем креативить?
1: Тут а потому что пирог больше будет. Вот именно что не платят. Это экстенсивное развитие, а там интенсивное. Сделать так, новое
0: это
1: направление.
0: Это и есть уже последний пирог. Это и есть уже последний
1: я
0: пирог.
1: Я не
0: до
1: верю.
0: Этого... Я верю, потому что были до этого... Потому что до этого были пироги маленькие, частные санкции через акт Магнитского и все остальное, так. Да? А потом уже большой пирог пошел, подрыв северных потоков и все остальное.
1: Не-не-не, подожди, мы сейчас говорим именно про санкции. То есть вот, действие – это немножечко другое, здесь вообще вопрос отдельный. Вопрос в санкционном вот этой, в работе. Потому что, ну вот, все уже, вот эта шахта была, вот ее все уже, извините, выдолбили по максимуму эту шахту. Ну если даже, вот опять же, да, это мнение определенных журналистов, редакторов, хотя, опять же, я им ни черта не верю, но, возможно, какое-то мнение сеется, сеют. Ну, откройте новую, ну, сделайте что-нибудь. Вот я просто это увожу еще с тем, что, ну, правда, немножечко с образованием у политиков как-то и у юристов западных становится послабее. В мире в целом, у них в частности.
0: Если умный человек совершает глупые поступки, значит, он это делает, потому что хочет заработать с этого бабки. И нужно установить способ, каким образом он с этого бабки заработает. Твое я первое, в дебилов не верю.
1: Твое первое «если» было, если умный человек...
0: Человек, а это все-таки
1: кажется,
0: система.
1: Правда,
0: а я не верю, ну, я не верю, что во власть, в любую власть, даже самой пародии на страну, например, там Латвии или Литвы, да, могут попасть люди, ну, абсолютно тупые, там, клинические идиоты.
1: Урсула фон
0: а
1: дер
0: если
1: Ляйн,
0: попали, Урсула фон дер Ляйен не дура. Урсула фон дер Ляйен коррупционерша. Это мы нам просто выгоднее там, считать ее дурой, потому что в пропаганде
1: хорошо.
0: Не-не-не, я
1: с тобой не согласен. Если человек хорошо мошенничает, это не делает его умным.
0: А мне кажется, это делает его профессионалом.
1: Да, Я не говорю профессионалом. И ты не сказал профессионалом. И перед этим я не сказал профессионалом.
0: Он может быть тупым, мне кажется. Он может быть тупым в каких-то бытовых вопросах.
1: Который может быть абсолютно гениальным. Он что, умный?
0: Что считать умом? Вот опять же, то есть я не могу сказать, потому что он может не знать, там, что Земля вращается вокруг Солнца, как и Шерлок Холмс, но при этом прекрасно проводит расследование, вычисляя там сорт табака на подошве одного из подозреваемых по району Лондона.
1: Ты сейчас опять начинаешь докидывать дополнительные условия.
0: Да, потому что у нас будет интересная дискуссия, будет скучно, если мы будем сидеть с тобой и соглашаться.
1: Ну, мы просто по 100 раз об этом говорили. Ну, что,
0: Урсула фон дер Ляйен профессиональный коррупционер.
1: Ну, вот, это не делает
0: она на этом зарабатывает.
1: Образованный,
0: ну хорошо, пусть она будет не умная, а образованная, но своих целей она достигает. Деньги стырила, в тюрьму не села. Ну, для этого, мне кажется, нужен определенный ум. Была бы совсем дура, села бы.
1: У нас вопрос 2,5 минуты до конца получасовки. Ответим, наверное, уже после. Поэтому доброе утро. Прошу вас, представьтесь и лаконично попрошу. Просто 2,5 минуты осталось. Здравствуйте.
2: Да. Добрый день. Постараюсь быстро. Привет, Стас. Здравствуйте, Алексей. Стас, смотрю тебя очень давно, с понедельника. Но кто-то умер,
0: хорошо.
2: Как ты это прокомментируешь? Дальше, второй вопрос. В моем кругу общения есть люди, которые, ну, креаторы такие, блогеры, 3D-шники и прочее. И есть люди, которые задействованы на реальном производстве. Так вот, люди, которые задействованы в реальном производстве, они как будто бы сильнее погружены в контекст всего происходящего в мире, и они более пророссийски настроены, и у них более адекватная позиция. А люди, которые, ну, вот, креаторы и так далее, они, ну, вот... Классические такие либералы-либеральные. В стране все плохо, хотим уехать и так далее. И вот хотелось узнать, влияет ли род деятельности на мировоззрение, ну там мало ли, вдруг, или это просто у меня совпадение такое, и, ну, частный случай. И вот третье, что хотел сказать, вот недавно, по-моему, Катерина, да, из Рыбинска звонила, говорила, а вдруг Путин тебя смотрит, и если бы ты узнал, как бы ты скорректировал свою речь. Так ведь, если я не ошибаюсь, Владимир Владимирович ничего не говорил по поводу подачи. Может, ему наоборот нравится? Он-то не может, или что, государство, кого-то обругать. А вот тебя смотрит, радуется, такой, да, давай, Сосян, обматери их всех за меня, давай. Хорошо.
0: Может быть.
2: Теперь можно идти на переговоры.
1: Хорошо, да. Спасибо огромное, спасибо.
0: Да, спасибо. На все вопросы отвечу там в начале, потому что по поводу креаклов есть о чем поговорить, креативного класса. Есть у меня измышления на эту тему. Но касательно вот это, многие люди меня смотрят просто потому, что я на камеру позволяю себе эмоции, которые многие люди, они держат в себе, потому что, ну, по факту-то так в обществе себя вести нельзя. И я себя так не веду. Я же не быдло какое-нибудь, то есть я как бы отыгрываю и прочее, но я в обществе себя так не веду. С людьми так нельзя вообще разговаривать и общаться. Но фон дер Ляйен, я могу сказать, что она кошелка тупорога, что она мне сделает, я в другом городе, понимаешь?
1: И поэтому, может быть... вычислит, да-да-да.
0: Она мне ничего не сделает, да, я как бы в другом городе. Вот и все.
1: Ладно, 10 секунд у нас уже прям до конца. Давайте, правда, сделаем небольшой перерыв. С вопросами разберемся в начале следующей половины, а пока, да, рекламные новости, вернемся.

0: Стас разберется. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть, категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Ударные дроны поразили в северо-западной акватории Черного моря «Балкер», осуществлявший доставку военных грузов для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны. Кроме того, в порту Николаев поражено коллекторное судно, также задействованное в интересах Киева. 4 БПЛА сбиты ночью в Рязанской области. В Сасовском округе пострадал один человек. Ему оказана медицинская помощь. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков. Он добавил, что в Касимовском округе повреждены водонапорная башня и линии электропередачи, а в Клепиковском округе – вышка сотовой связи. На местах работают оперативные службы. Украинские военные за прошедшие сутки 130 раз атаковали дронами 18 муниципалитетов Белгородской области. Один мирный житель погиб, 12 ранены. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. По его словам, противник совершил 7 обстрелов с применением авиации и артиллерии, а также один раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Удары были нанесены по Белгороду и 17 округам региона. Расчет роты беспилотных систем российской группировки войск «Север» уничтожил бронеавтомобили ВСУ производства Соединенных Штатов в Сумской области. Об этом сообщил командир роты БПЛА с позывным «Компас». Он уточнил, что своевременное выявление уничтожения целей сковывает логистические возможности противника, нарушает снабжение его подразделений на переднем крае обороны и срывает ротацию. Электроснабжение части населенных пунктов на востоке Крыма нарушено из-за атак ВСУ на энергообъекты. Об этом сообщает Крымэнерго. На всей территории республики действуют ограничения. Отключение происходит оперативно в зависимости от ситуации в энергорайонах. Для поднятия уровня напряжения, недопущения перегрузки сети и проведения ремонтных работ. Россия и Таджикистан переходят к новому этапу практической реализации совместного индустриального парка. Об этом заявил статс-секретарь замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов. На первом этапе приоритетными для размещения на территории парка будут отрасли легкой и металлургической промышленности, а также станкостроение и производство медицинского оборудования. Ведомстве напомнили, что участие в проекте для компании предполагает ряд льгот, сниженные на 50% налоги на землю, имущество, прибыль, НДС, освобождение от уплаты таможенных пошлин. Средняя стоимость проживания в отелях и апартаментах Москвы с января по июль текущего года снизилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6400 рублей в сутки. Эксперты отмечают, что помимо столицы, снижение цены фиксируется в Зеленоградске и в Сириусе. Больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
4: Разберется?
5: Четко. Разберется.
6: Че? Разберется.
7: Разберется. Да.
8: И давайте продолжим. Стас разберется, радио «Спутник», Алексей Красильников меня зовут. Телефон, естественно, 959-5912. Позвоните, расскажите, поделитесь, задайте вопрос. А вот про работников физического труда и работников умственного труда... Прошу, было что сказать. Слушай, и в комментах скорее... пролетало, и туда были мнения. Ну вот давай свое.
9: Но тут, мне кажется, все-таки вопрос не про работников физического труда. Да,
8: а руками про вопрос... там прозвучало прям.
9: Да, но я бы это все-таки разделил больше на тех, кто работает с тем, что, как бы это сказать-то, да, отражается в реальной действительности, и с теми, кто способен в собственный разум углубляться и очень глубоко там находиться и исследовать грани собственного сознания. Понимаешь, дело в том, что 3D-шники, всякие люди творческих профессий, они зачастую занимаются эскапизмом, ну, откуда ты берешь все эти идеи там для персонажей, для всего остального. И зачастую это люди, я по себе вам говорю, настолько погруженные в вымышленную действительность, что они способны себе реальность рисовать. А когда человек способен себе реальность рисовать, то он многие художественные произведения, например, стендапы и все остальное, воспринимает как действительно объективное, да, то бишь описание реальности, не просто как юмор и прочее. Меня это на самом деле раздражает, потому что из-за этого я не могу шутить, потому что любой юмор сейчас, он воспринимается как, в том числе и пропаганда. То есть, ну, знаешь, вот мы недавно тоже вот... с подругой сидим, и она рассказывает про одного нашего общего знакомого, к которому у меня хорошее отношение, да, но он умер. И она говорит: боже, он так вот любил фоткаться, у него такая модельная внешность была. Я говорю: ну теперь у него есть классная фотка. Ну, типа, шутка про надгробие. И просто она сама дала мне сетап для шутки, и я не мог не пошутить. Потому что я бы ненавидел себя, если бы я это просто ненавидел, да? То же самое, как когда на кладбище приходишь, и тебе там что-то говорят, как это ужасно. Я говорю: ну, не знаю, я вижу одни плюсы. Вот, ну, типа, ну, потому что вот эти вот кресты стоят и прочее, да? Ну, вот просто я не могу. Но люди это воспринимают, типа, не как просто шутку, не как просто, знаешь, эксперимент. Я вот люблю там слова складывать, каламбурить. Но когда я на чем-то каламбурю, люди думают, он пытается это унизить. Из-за того, что вот многие люди действительно просто простую шутку, шутку там про какие-нибудь низменные,
8: не
9: ужасные
8: унижение.
9: Вещи.
8: Это оскорбление, условно говоря.
9: Да,
8: и вот этот фильтр уже у всех разный, ну, правда.
9: Да, при том, что я-то, ну, просто я увидел хороший сетап, и я не мог, ну, не сделать панчлайна. Просто потому, что вот, ну, вот так вот. То есть, ну, это весело, это поднимает настроение. А люди вот это вот все так воспринимают, и это как раз-таки касается... В первую очередь людей творческих именно профессий, понимаешь? Вот, и это, конечно, грустно, поэтому и можно любую вещь переписать.
8: Я не то чтобы не согласен, но вот с тем, что условный работяга не пошутит, если есть возможность, причем не пошутит вот так вот, что Паш прям...
9: Он пошутит, но не будет считать это отражением действительности. В этом разница. Для них шутки и кино – это не просто шутки и кино. Для них это описание мира, в котором они живут. Потому что за счет постоянного эскапизма и путешествия по вымышленным мирам они перестают мир действительный. Да? То есть они берут там «Игру престолов», берут там «Властелин колец» и все. Вот Россия – это Мордор, потому что вот это, а вот это вот на самом деле там Орвел, а вот это на самом деле Гарри Поттер, это как бы Гарри Поттер и прочее, понимаешь? То есть вот, вот так вот, ну, как мне кажется, так
8: давай
9: это работает.
8: Давай это отрезюмируем. Все-таки есть вот это? Ну, правда, если вот так вот умозрительно, не вдаваясь в статистику, ведь правда покажется, что вот эта связь и вот это вот соотнесение по взглядам есть, присутствует?
9: Да. Я тебе даже больше скажу, я в этом уверен. И на мой взгляд, люди, замешанные, так скажем, в реальном секторе экономики, это, в принципе, на мой взгляд, люди более умные по, ну, как бы это сказать-то, по бытовой ум. Знаешь, вот ум же тоже бывает разный.
8: Да, это важно вот. Сформулировать.
9: Потому что они имеют отношение к реальности, да, то есть смотри, вот Криакл, он что не придумает, оно все работает, а потому что он может там вот извратить, продумать это как угодно, да, сказать, что вот так, вот так вот, это как вот, ну, маленький ребенок, у меня вот дочь точно такая же, ты ей говоришь, что это вот что-то там невозможно, а она отрицает это, нет, и начинает придумывать, как это обойти там и прочее. Вот так же и кряклы. А когда ты что-то производишь в реальной жизни, ты понимаешь такую вещь, как мелочи, нюансы. Потому что чтобы у тебя что-то заработало, что ты делаешь, тебе иногда такую прорву нюансов нужно изучить. А люди из креативного класса, они эти нюансы попросту игнорируют. Потому что он может там сделать что-то не пойми как, оно все равно будет работать, если он сможет в этом убедить окружающих. Да, вот ты продаешь деталь кому-то, ты там токарь, вытыкарил какую-нибудь деталь для того, чтобы она была в тренажере спортивно задействована. У тебя тренажер либо работает, либо нет. А вот в случае с кряклами можно там сказать, да ты ничего не понимаешь, это такая новая фича,
8: да,
9: в дизайне,
8: да,
9: мы
8: да,
9: тебе
8: да.
9: собрали. Вот. Поэтому там вот все идет, зиждется на этом и иезуитстве, на маркетинге и прочее. Но поэтому это просто разные люди. Они из одного класса чаще всего, просто одни игнорируют окружающую действительность, а другие пытаются действительность переписать под себя, и у них это даже временно получается, но потом, конечно, вся эта структура, весь этот конструкт уродливый, он рушится, и тогда они сходят с ума.
8: Там было уточнение, я, правда, не знаю, от того же человека, или который решил подмазаться, что натурально было все-таки не про ручную работу, а про производство. То есть инженеры, которые работают, которые работают головой, это вот тоже оно, тоже подходит.
9: 95, эти инженеры, они вынуждены иметь отношение с реальностью. Это вот главная вещь, которую я хочу донести.
8: Да, этот пример получается хуже, чем вот... чем если бы нет. 95-95-912. Еще один звонок у нас просто есть. Прямо сразу же. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста, мы вас слушаем.
4: Алло, здравствуйте. Это Вячеслав, город Барнаул.
8: Здравствуйте, Вячеслав.
9: А что-то Вячеслава Ялта давно не было.
8: А он переезжает, мне кажется, в разные города. Нормально. И говорит разными голосами. Слушаем вас, прошу вас, Вячеслав.
4: Не, я не Вячеслав Ялты. Здравствуйте, Алексей. У меня вопрос по поводу людей таких. Ну, я их называю, условно, неолудитами. Они цепляются к тому факту, что, изображение, например, сделано нейросетью. То есть им не важно, что изображено. Их волнует то, что это сделано именно нейросетью. То есть уже давно нету там 10 пальцев, на одной руке, по крайней мере, трех глаз, нету в целом слопа как такового, но они все равно обзывают это слопом и цепляются к тому факту, что это сделано нейросетью. Как вот вы относитесь к этому, как в целом к такому относитесь?
9: Mm-hmm.
8: Спасибо,
9: да, нормально отношусь. Нормально отношусь. Все-таки ручной труд, он как-то ценится выше, но проблема больше в том, что такие люди чаще всего ручной труд принимают за нейросеть уже, потому что это дошло до абсурда. Нейросети мерещатся везде. Здесь механизм другой. Здесь механизм в попытке, возвыситься, да, что типа, ты видишь что-то классное, и ты такой, да нет, это на самом деле фигня, он на самом деле лох, он ничего не умеет, это нейрослоп, нейросеть. Но я подхожу к этому более практично, мне абсолютно плевать. Если результат мне нравится, если это сделано классно, то мне плевать, да, это сидел там VFX-специалист вручную над делял там альфа-канал, потом подрисовывал там всякие лазерные мечи и прочее, или это сделала нейросеть за 5 минут. Главное, что я получаю как бы результат, который мне интересно смотреть. И как бы там ни было, нейрослоп не нейрослоп, но кто-нибудь, надеюсь, кроме меня, смотрел Шурика в «Матрице»? 4 серии. Как Шурик попал в «Матрицу», и они там из «Тринити», и с этим. Очень классно сделано. И нейросеть не нейросеть, плевать. Главное, что нам подарили то, чего бы так не появилось. Или Гитлер, который поет песню «Я русский» шамана. Это же очень смешно. Такого бы просто не появилось, если бы не нейросети и нейрослопы. Так что все весело.
8: Ну, если похихикать, если вот как-то
9: да,
8: так,
9: конечно.
8: Вообще
9: а зачем
8: запросто.
9: Еще-то?
8: Ну, ты знаешь, очень многие как серьезное творчество, как серьезные какие-то штуки.
9: Нет,
8: серьезное, как вот
9: да, ну, я тоже, потому что я вот сейчас вот делаю про Достоевского, и у вас может быть два варианта этого ролика, да? Первый, я сижу в кадре, рассказываю про Федора Михайловича, такого ролика
8: все.
9: Не будет.
8: А второй... Не подожди, продолжай, вот они деньги все.
9: Второе, это не нейронкой, то, что я нагенерировал кадр Достоевского, да, И оно все вот так вот подкреплено. То есть я себя чувствую в этот момент режиссером, я там склеиваю кадры, я генерирую определенным образом. И вам это должно быть интереснее смотреть, потому что такой видеоряд, он интереснее. И все, конечно, будут понимать, что это нейронка. А с графикой мне бы это таких фантастических денег бы стоило, видеоролик про Федора Михайловича на 2 часа длительностью перекрыть. Поэтому, ну, мне вообще по кайфу. Но все, кто будет писать про нейрослоп, я просто перебаню, наверное.
8: Ну, вопрос,
9: это шутка,
8: опять же,
9: если что.
8: Не-не, надо банить нормально. Я вот из тех, которые первый напишут.
9: Да не, я про мамок их напишу в комментариях.
8: Но именно туда, где это вот пытаются представить, как вот что-то прям вот, да. Ну, я не знаю. Мне кажется, пока... И, кстати, вот про 10 пальцев, 10-12 пальцев и 3 глаза, мне кажется, это еще немножечко умозрительно, все еще такая ерунда
9: это
8: попадается.
9: Это бесконечное лето 2, да, скоро выйдет, они
8: все
9: нам
8: еще
9: покажут.
8: Все еще бывает, все еще продолжается. Поэтому тут, наверное, так. А, ну да, наверное, вот и все, продолжим тогда дальше. Телефон 95-95-91-2.
9: А мы же там на первом вопросе, там еще что-то было. По поводу того, что я умер, нет, я не умер, меня убило. А второй вопрос еще тоже был про что-то, ну, по-моему,
8: Звонивший, который, ну, это было про речь твою, что мы, возможно, Владимир Путин, если тебя и смотрит, то ровно за речью это было как раз об этом. Да. Да. Так что в этом смысле...
9: Ну, я не надеюсь, что Путин знает о моем существовании, но если знает, конечно, я говорю, это пунктик, что вот ты типа там умираешь, и ты такой, я прожил жизнь так, что обо мне знает Путин, кайф, все. Типа, ну, такой прям, знаешь... пунктик по части там каких-то достижений серьезных.
8: Что я хотел сказать про нейросеть, которая дает какие-то типа Шурика в «Матрице» и что-то непонятное. Недели две назад вирусилось, причем достаточно прилично, кадры, естественно, из рестлинга, где Сталин побеждал Эпштейн. Вот,
9: слушай, намного круче «Русские пацаны». Это когда там Козловский, да, настолько он подходит на роль Бучера, я такой, мы должны это переснять. И, кстати, на самом деле нейрослоп может повлиять и на нашу жизнь. Например, увидят большой ажиотаж по поводу Бучера в исполнении Козловского, угу, внезапно там выкупят, ну, это будет много где репоститься, и СТС такие, все, это 100%. И выкупят, и снимут это, возможно, и мы это получим. На самом деле, наша реальность очень часто нейронками в том числе и определяется.
8: Ну, пока что умозрительно, пока что только так. В реальность пока это не транслируется особо. Как я сейчас аккуратно говорю в массовых масштабах. А поржать, да, вот Сталин, который читает знаменитую речь Стива Остина про 3.16... И Эпштейн побитый такой уходит. Это я не знаю, что у человека было в голове, но поржать, похихикать вполне себе запросто.
9: Слушай, ну я тоже вот нейронку сейчас, знаешь, как начал использовать? Я вот сейчас вот пришлось мне на это потратить, кстати, очень много денег. Я купил себе, поскольку в нейронке появился визуальный поиск теперь, да, я перемонтирую кадры из фильмов. То есть я какой-нибудь фильм обозреваю, и такой гэг, юмор строится на том, что там появляется кадр из другого фильма, но похожий. Ну то есть вот из того, что я сейчас делаю, там обзор на один фильм, и я такой, типа, вот там вода, и там батискаф всплывает из-под воды. Я туда подмонтировал просто в Final Cut, я загрузил фильм, и я такой, water. И он мне показывает все, где визуально есть вода. Я нахожу какие-нибудь смешные кадры и подмонтирую к тому фильму, и получается весело. То есть такие штуки она тоже позволяет делать, не только нейрослопом единым.
8: Да, вопрос в том, где, как, на чем циклиться. Я тебя все-таки к евросоюзным историям, санкциям и вещам верну, потому что, помимо всего прочего, рассматривается еще один, обсуждается еще один механизм, который, ну, про который давно уже и говорим, и подшучиваем. Возможно, будут отмены, как это сказать... Отмен принципа консенсуа... Господи, зачем усложнять? Короче, странам будут... Да, все, я запутался в словах.
9: Консенсуальности, наверное.
8: Консенсуальность — хорошее слово, да. Я имел в виду, что в Евросоюзе принимают решение вот единым этим самым голосами. То есть все должны быть за. Консенсус должен быть общий.
9: Да.
8: Вот теперь от этого принципа хотят отойти. То есть ну, вот раньше это позволяло некоторым странам для себя что-то выторговать. Вот как в случае с 21-м пакетом для Греции это было. Уберите из пакета санкций вот это. Или дайте нам что-то.
9: Или 19 миллиардами для Мадьяра.
8: Вполне запросто. И вот теперь, я так понимаю, направление-то будет именно сюда, что либо заменят каким-нибудь большинством, либо чем-нибудь еще, либо как-нибудь еще. Уже, правда, много в эту тему говорилось, но вот реально, вот оно пришло к этому. Никакого вам вето при наложении санкций при принятии решения.
9: Знаешь, это какой парадокс? Это абсолютно правильный закон, осталось достичь консенсуса в его принятии.
8: Да, да, да, да. А это правда парадокс, да, что закон, когда можно будет о том, что можно будет принимать решение не всеми, а только большинством голосов, должен быть принят всеми. Ну, так, наверное, современная всякая ситуация работает.
9: Классно, да. Ну, теперь будем ждать долгого этапа торгов, mm-hmm. чтобы они его отменили, а потом через какое-то время вернут обратно.
8: Нет,
9: потому
8: ну,
9: что,
8: есть...
9: слушайте, как недемократично.
8: Да-да-да. Есть старая добрая история, когда человек просто может не оказаться в зале, умереть. Который голосует. Не, но это же в разных странах... Умереть тоже вполне себе, но я имел в виду более такие спокойные...
9: Тоже от вакцины файзеровской, например.
8: Например. К вопросу о голосовании в разных странах. Либо какие-то депутаты, парламентарии, не знаю, конгрессмены выходят из зала, чтобы не голосовать. Либо у кого-то вдруг внезапно больничный лист. Либо кого-то задержали на дороге.
9: Он не вышел, он просто умер покурить.
8: Вот типа того, да. И вроде как у вас консенсус. Просто голосовало не 20 из 20, а 4 из 4. Я не знаю, мне
9: еще,
8: кажется, правда.
9: Еще.
8: Вот будут это креатив.
9: Ну, хотят упростить, наверное, процедуру. Потому что, ну, как бы поиграли с демократией, хватит. Я считаю, хватит с меня этой чертовой демократии в этом чертовом Евросоюзе.
8: Еще звонок у нас один есть. 959-5991, правда, до конца 5 минут остается уже. Доброе утро, мы вас слушаем.
10: Прием, прием, Холод номер один, как слышимость?
8: Представьте, пожалуйста, или вас так и называете, Холод номер один.
10: Вячеслав, Ялта.
8: О! Добрый вечер, все, давненько. Или вы другой Вячеслав, простите?
10: Нет, это тоже. Нижний Новгород.
8: Да.
9: Ну, для тебя я буду кем скажешь.
8: Да-да-да. Слушаем вас, прошу вас.
10: Вопрос такой. Сейчас у нас пока идет война с Украиной. Ну, война, неважно. И всякие мелкие деструктивные элементы, которые весьма вредят. Вот. И у нас один молодой человек... Ну, их все называют террористами. А я помню еще то время, когда один молодой человек говорил о замачивании террористов в сортирах.
9: Угу.
10: И не так. Пора ли по этому поводу все-таки ввести смертную казнь?
8: Я правильно вас понимаю, конкретизировать, вы предлагаете ли поднять вопрос об отмене моратория на смертную казнь?
10: Именно.
8: В случае террористов, да, вот именно...
10: И именно в случае террористов, ну там, допустим, ввести некоторые убийства детей до 12 лет, терроризм, государственная измена с подтвержденными жертвами, что-то типа того.
8: Спасибо большое.
9: Понял. Ну,
8: спасибо
9: огромное. Сложный вопрос касательно террористов. Я скажу, что я не против. Но тогда нам нужно разделить экстремистов и террористов, потому что у нас как бы единый реестр, да? И как бы...
8: Нет. Тут внезапно... все-таки одно дело реестр, другое дело осужденные.
9: Так они единые, да. Но они не отличаются с точки зрения закона. Сперва их надо разделить тогда, а потом уже внедрять смертную казнь для террористов.
8: То есть люди, которые находятся в списке экстремистов-террористов, они уже по факту осуждены и имеют уголовный срок, просто еще пока не...
9: Да. Ну, насколько я понимаю, да, я опираюсь на дело Соколовского, его посадили за экстремизм, но методы к нему применялись точно такие же, как и к террористам. То есть он единый, но они одинаковы, нет разницы между экстремистом и террористом с точки зрения законодательства. Вот, поэтому сперва надо это разделить, провести определенную работу, ну и как бы, я не считаю, что ребята, которые там НПЗ подрывают, не НПЗ, а всякие АЗС и прочие релейные шкафы, они и так получают большие сроки, которые, я уверен, потом им скостят.
8: Если посмотреть вот это включение в реестр экстремистов-террористов, оно накладывает вот эти вот определенные ограничения на деятельность, которую нужно соблюдать. А если человек осужден по статье за терроризм, это все-таки другая. Включение в реестр немножечко все-таки другое.
9: Я скажу так, что я как бы не против, но все-таки не должны вот эти вот ребята, которые по глупости подрывают АЗС, да, они враги, да, коллаборанты, придурки, предатели, но все-таки я вот ознакомившись с их историями чуть более подробно, потому что у меня выйдет выпуск, там и ФСБшники у меня поучаствуют, сможете наконец-то говорить, что я подментованный, хотя бы теперь у вас будут на это основания. Но вот люди там рассказывают действительно очень интересные истории про психологию, про то, как влияют, что мы там у тебя тех заложников взяли, тех в это. Я не оправдываю этих людей, но я считаю, что большие сроки, которые они получают, вполне уже и так более чем наказание, как бы, рациональное, и до смертной казни все это доводить не стоит. Ну, вот, допустим, террористы из Крокуса, если бы их казнили, ну, если закон так решит, у меня по этому поводу нет сопереживания этим ублюдкам, да, то есть те, кто лишили жизни такое огромное количество людей, ну, у меня к ним нет никаких вот там вот стенаний, да, я там и про ухо это отрезанное тогда сразу сказал, что как бы спецслужбам виднее, они могли его и ликвидировать, и я бы по этому поводу ни слова бы не сказал, да, я лить слезы по террористам не собираюсь, а то либеральную общественность убитые в Крокусе не так волновали, как вот судьбы этих террористов с отрезанными ушами, ну, вообще, как бы, глупость абсолютно, хотя у нас этот котенок Твикс, вся страна рыдала, Надеждина сажают, ребятки, Надеждина задержали, всем плевать. Ну, смешно. Ну, как бы и грустно. Но смешно, конечно. Хоть и погрустить тоже можно. Короче, я, в принципе, не, я не считаю это чем-то таким уж суперважным. Вот. А мочить террористов в сортирах? Ну, так это террористы, которые действовали на нашей территории и совершали теракты. Ну, короче, я не против снятия
8: понимаешь,
9: моратория.
8: Понимаешь, этого. Все-таки здесь именно речь шла про тех, кто совершает теракты. Просто
9: да, ну вот что человек, надо было у звонившего уточнить. И теракты стали другими, и что считать терактом? Наверное, вот то, что в Крокусе было, это стопроцентный теракт.
8: Не,
9: то,
8: ну,
9: что
8: поджог... Да-да-да, там не речь про реестр экстремистов-террористов абсолютно точно. Точно. А теракт уровня поджечь вот этот какой-нибудь или взорвать, как это называется, ящик щитовой какой-то. Ну, слушай, а какая для проформы-то разница в этом смысле? А, кстати,
9: вот
8: нет.
9: Я и говорю, что нет разницы.
8: Звонивший перечислил. Там были что-то как раз и госизмены с доказательством и с уроном. Там это было.
9: Слушайте, за госизмены иногда отлетают люди, в том числе и по своей глупости. Как, например, Релейный какой-то следователь.
8: Сказали, я забыл.
9: Да, как, например, недавно следователь, который там часть данных выдал, который выдавать не должен был. Но благими намерениями, но это тоже все под вопросом, надо проводить расследование, но все-таки террорист террористу рознь. Для, может быть, ввести там понятие теракт крупный, там, тогда уже, да, смертная казнь. Но не для всех, я думаю.
8: Все-таки. А решать все, 20 секунд решать, кому президенту, думали, закону? Какой-то референдум. Не-не-не, возвращать, не возвращать, вот на таком уровне.
9: Возвращать, ну вот поднял человек вопрос, будет этот вопрос массовым, вернут. Угу. Если все там начнут об этом кричать.
8: Все, время, к сожалению, подходит к концу. Не забывайте, демократия? Завтра среда на час позже начинается. Стас разберется. Всем огромное спасибо. Меня зовут Алексей Красильников. Всем хорошего дня.
0: Разберется.

Страна героев. Чингиз Базардиев. Командование перед рядовым Чингизом Базардиевым и его боевыми товарищами из расчета мотострелкового подразделения поставило задачу взять штурмом один из населенных пунктов. Он давно и плотно контролировался противником. Нашим бойцам первым делом надо было выбить хорошо вооруженных ВСУшников из заброшенной водонапорной станции. Они оборудовали там укрепленные огневые позиции и установили флаг на башне. Чингиз Базардиев непосредственно перед штурмовыми действиями несколькими точными очередями сбил флаг. Вслед за этим в составе своего подразделения приступил к массированному обстрелу позиций противника. Благодаря профессиональным и отважным действиям рядового ВСУ лишились части живой силы. Оборона врага ослабла. Наши военные, без потерь преодолев заблаговременно установленное минное поле, ворвались на водонапорную станцию и приступили к ее зачистке. Было очевидно, сопротивление бесполезно. Оставшиеся в живых радикалы в панике беспорядочно покинули объект. Станция перешла под контроль российских войск. Это позволило проделать проходы в минном поле, стремительно развить наступление и в считанные часы освободить важный населенный пункт от вражеских сил.

0: Страна героев. Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 утра, в Екатеринбурге полдень, в Барнауле 2 часа дня. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. 3 человека пострадали при ударах в ВСУ по Брянской области. В России возбуждены дела из-за необоснованного повышения цен на топливо в ряде субъектов. ОМАН представил Ирану предложение о совместном управлении Армузским проливом. Теперь подробнее. Три человека пострадали при ударах ВСУ по Брянской области, а сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук. Он уточнил, что атаки зафиксированы в Стародубском, Климовском и Унечском районах. Всем пострадавшим оперативно оказана медицинская помощь. Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Шебекино Белгородской области. Пострадали 19 человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. 18 из них оперативно доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. 6 находятся в тяжелом состоянии. Военнослужащие подразделения беспилотных систем российской группировки «Войск Север» за сутки уничтожили 12 пикапов ВСУ в Сумской области. Об этом сообщил командир батальона БПЛА с позывным «Велес». По его словам, данная техника применялась противником для перевозки личного состава, боеприпасов и материальных средств. Военный добавил, что украинским подразделениям не остается шансов сосредоточить силы на линии боевого соприкосновения и организовать полноценную оборону, что позволяет российским бойцам активно продвигаться вперед, увеличивая буферную зону. Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы России возбудили целый ряд дел по признакам необоснованного повышения цен на дизельное топливо и бензин в ряде субъектов Российской Федерации. Речь идет о Нижегородской, Новосибирской областях и Пермском крае. Кроме того, в Курской, Оренбургской, Херсонской и Пензенской областях выдали предупреждение ряду участников топливного рынка также по причине необоснованного изменения цен на заправках. 4 человека погибли в результате лобового столкновения легковушки и грузовика на 299-м километре трассы М2 Крым в Тульской области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону. Для деблокировки пострадавших привлекали личный состав МЧС России. ОМАН представил Ирану предложение о создании совместного механизма управления Армузским проливом на основе добровольных взносов, передает агентство «Рейтер». В рамках данного предложения Иран не будет один контролировать транзит судов через этот водный коридор. По данным СМИ, предложение ОМАНа пользуется в регионе поддержкой. Ранее официальный представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран провел полезные дискуссии с ОМАНом по поводу регулирования судоходства в этой акватории. Был достигнут прогресс, однако пролив по-прежнему закрыт. Искусственный интеллект стал самым востребованным навыком, который россияне хотят освоить в ближайший год. Также, по данным аналитиков, 40% опрошенных интересуются дизайном и творчеством, программированием и новыми технологиями. Главным стимулом к обучению стало желание изменить карьерный путь. Еще половина делают это из любопытства и желания расширить кругозор. Треть обращаются к новым знаниям в периоды стресса и сложных жизненных обстоятельств, а 20% – чтобы освоить новое хобби. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, фото и интересных видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Огромная армия болельщиков. Давайте вернемся.
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Да, здравствуйте. 28 июля. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Изолента «Живем» на «Радио Спутник». Да, начинаем наш эфир.
2: Ну, мы сегодня всех поздравляем. Во-первых, с Днем Крещения Руси. Большой праздник. Во-вторых, с Днем пиарщика, это профессиональный праздник специалистов по вот этой вот профессии, довольно новой, но тем не менее уже заслуживший сначала такую славу, ну скажем, чего-то такого, как бы это сказать, такого возвышенно, даже, может быть, сказать, потустороннего, манипулятивного сначала, да, такой был волшебный ареал вокруг пиарщиков. Это были такие люди, которые могли управлять общественным мнением, особенно вот часть, которая политконсультанты и так далее. Вот. Потом немножко это все скатилось до девочки-пиарщицы. Вот. Но, тем не менее, я бы сказал, что от политтехнологов до девочек-пиарщиц все эти люди действительно часть нашей жизни. Так что мы их поздравляем. Еще сегодня, кстати, один день, который я бы отметил и лично для меня важный, потому что этот человек я могу не, ну, наверное, не побоюсь назвать своим другом хорошим, и это замечательная женщина, у нее сегодня день рождения, это Юлия Владимировна Меньшова. Юлию Владимировну мы поздравляем, это действительно замечательный человек, я искал тут в интернете, мне для какой-то презентации, для выступления нужно было найти людей, которым в России доверяют больше всего, ну, вот если не брать политиков, да, обычно по политикам такие проводятся рейтинги, так вот, два человека, которым в России доверяют больше всего, как я обнаружил, ну, не методом опроса, а методом поиска, это Пелагея, певица, и Юлия Меньшова. Но учитывая, что Пелагея общается с народом в основном посредством песен, вот, это как бы несколько узкая такая степень доверия. Вот Меньшовой действительно доверяют по всем вопросам, мне кажется, и не только женщины. Она действительно, она прекрасный человек, прекрасный, безоговорочно талантливый. Я считаю, что она человек выдающегося таланта, жутко работоспособный. Вот, она фанат, она просто нацелена на абсолютное качество всего, что она делает. И если вот посмотреть ее проекты, ну, например, проект по Маяковскому абсолютно просто потрясающий. Если вы не смотрели, то обязательно заполните этот пробел в своем кругозоре. Посмотрите, это просто, я не знаю, как это назвать, это лучше, чем кино. Вот, это какой-то отдельный жанр просто. Ну и, безусловно, она потрясающая, красивая, умная женщина. Вот с таких, я считаю, надо брать пример, действительно, пример настоящей русской женщины, которая бы побольше бы таких, как говорится. Так что Юлию Владимировну с днем рождения. Ну и, безусловно, она достойная наследница своих выдающихся родителей, Владимира Меньшова и Веры Алентовой. Так что вот, поздравляю.
3: Да, от всей души присоединяюсь, Юлия Владимировна. Если вы нас сейчас смотрите, надеюсь, что смотрите, конечно.
2: Хотя бы слушаете.
3: Ну, конечно, да, по утрам что еще делать-то в день рождения? Конечно, смотреть за ленту и слушать. От всей души поздравляю, Юлию Владимировну, имею честь, да, быть знакомым и восхищаюсь творчеством, и, в общем, и человеком, и творчеством, и всем содеянным, и даже заранее тем, что будет содеяно, я тоже уже восхищаюсь до кучи, с днем рождения. Вот. Так, что еще? Тут я не знаю, я скоро открою уроки русского языка, вот как ты открыл уроки лаконичности для Кэптена Шепарда. И, кстати, не зря пошло это все, как это, корм пошел в коня, на мой взгляд. Вот я открою уроки русского языка для Григория Эл. Я прочитал первый его вопрос, я не знаю, я могу его зачитать, конечно, но это слезы будут из глаз, потому что я даже ничего не понял, что там в нем написано. Поэтому, Григорий, пожалуйста, перечитайте первый вопрос в Изоленте Плюс и перепишите. Я не понимаю. Понимаю, что вы хотите мне сказать. Первый раз я не могу перевести с вашего на русский. А вот второй вопрос, да, второй вопрос я задам. Петр Трофим, а что за организация Firepoint в Незалежной? Знаете что-то про нее? Откуда у них такая уверенность? Знаем, да, я не знаю, Петр, я думаю, тоже знает про нее. Это известная такая достаточно организация, которую... Это прокси-структура, которую англичане сделали как бы на Украине, но там ее руководитель на Украине, по-моему, последние годы и не было ни разу. Это структура, которая легализует английское оружие под украинскими брендами. То есть, помните вот этот вот старый интересный разговор, длинный, по поводу того, что там давать дальнобойные ракеты, не давать, давать разрешение бить вглубь России, не давать. И это действительно у нас в эфире об этом был длинный серьезный разговор со специалистами. Я не помню точно с кем, но я помню, что было сказано, что это действительно, это вот как, типа, забрать 90 миллиардов у России или не забрать. Последствия слишком долгоиграющие, потому что война закончится, специальная военная операция ситуация закончится, отвечать за какие-то вещи придется. И отвечать придется тем, кто эти вещи делал. И через 2,5 года вот этих вот этой рефлексии они пришли к выводу, что проще создать прокси-структуру, легализовать ее как украинскую структуру, сделать какие-то базовые наработки, там важно запатентовать какие-то вещи, да, провести это все дело документально и выдавать то оружие, которое разработано и создано в Великобритании, и выдавать его за украинское, имея на это юридические основания. То есть, как-никак, мы видим, что вот эта специальная военная операция, она все равно с обеих сторон крутится вокруг, ну, какой-то законности, скажем так. У нас это более четко, Владимир Владимирович, тут вот выступая в Адмиралтействе Санкт-Петербургском и Ленинградском, а до этого тоже Санкт-Петербургском, сказал, что мы строго придерживаемся международных законов, международного права, это прям в очередной раз было им подчеркнуто. Но западные наши нетрадиционные партнеры, они тоже стараются за что-то цепляться, чтобы потом, через какое-то время, ну, не сильно прилетело, потому что, а вдруг Нюрнберг, да, я уставший, как в той байке. Вот, и они, конечно, тоже пытаются прикрыть свои задние части тела. И вот Firepoint — это один из способов прикрыть эти задние части тела. Компания, которая сама ничего не делает, она ничего не изобретает, не производит, она дает, грубо говоря, возможность легализации изобретений, военных изобретений Великобритании, ну и, вероятно, других стран. Про Великобританию знаю точно, про остальные не точно. Вот, обсуждалось это и у нас в эфирах не раз, и в других эфирах, ну и про это написаны, конечно, там целые работы. Поэтому на сам Firepoint как таковой обращать внимание не надо, а вот на то, что и руководитель их говорит, это надо, потому что он четко знает, где чего у них сейчас на подходе, какие вооружения присутствуют. Вот такая вот история. То есть это прокси-структура для подведения какой-то базы под дальнобойные удары по России. Чтобы потом сказать, это не мы, ну, англичанам тем же сказать, это не мы делали, это вот, пожалуйста, это Украина. Сажайте этого с хозяина Firepoint, ну, условно.
2: Вот. Ну, там, мне кажется, то есть не мне кажется, там еще и другая сторона этого всего действия. Я не знаю, я бы не сказал, что это прокси-структура, но как бы да, понятно, что они занимаются локализацией там неких технологий иностранных и так далее. Там интересно вот что понятно, что все учредители, включая Дениса Штиллермана, который является мажоритарием компании, владеет эта частная компания, там порядка 90, ну, больше там, под 100% компании, они все никакого отношения к ракетостроению не имели. Значит, компания создана на базе кастингового агентства, значит, там

0: создать, или мы бы решили создать вот такую компанию по производству чего-нибудь остро нужного государству.
1: Космических кораблей, да.
0: Там, ну, неважно, то, скорее всего, да. Военного. Сейчас я объясню, почему это важно. Вот. И дальше бы один из нас вспомнил, что когда-то, вот я, например, там в каком-нибудь, я не знаю, там, 2000, не знаю, там, первом году работал, не знаю, там, помощником директора по пиару в, там, ну, условно, чем-нибудь околооборонном. И на этом основании я стал бы главным конструктором. Ну, или Трофим бы там что-нибудь рассказал бы, что он вот в свое время, у него была сеть предприятий, значит, которые мы не будем озвучивать, потому что это секретно, но вообще на самом деле были пивные бары там, и так далее. Вот, я думаю, я вижу здесь немножко другую сторону, вернее, никак, она не исключает вот того, о чем рассказал Трофим. Скорее, здесь вот еще в чем дело, что, конечно же, эта компания живет на деньги из государственного бюджета Украины, получает заказы оттуда. То есть это проект, все эти люди, безусловно, это креатура президента Зеленского или Ермака, близких к ним вот, товарищей. То есть создана структура, через которую, с одной стороны, можно отмывать огромные деньги, бесконтрольно абсолютно, потому что на оборону, на ракеты и дроны, понятно, что выделят всегда, потому что родина в опасности и так далее, и проверять, сколько там, куда улетело, где чего взорвалось, это идеальный просто. То есть вы можете, ну, как отчитываться за это? Да никак. Мы произвели там сколько-то ракет, вот мы их запустили, вот их больше нет, вот они взорвались. Или вдруг случайно у нас там случился прилет по нашему складу, где была уничтожена продукция на сумму, там, не знаю, 2 миллиарда долларов. Списали. Ну и понятно. Да,
1: да. Да.
0: Вот. И с другой стороны, да, действительно, это локализация. Они, но понятно, что за время своей работы они, в общем, в большей степени, и надо сказать, что они это умеют, и вот как раз актуально это к дню пиарщика, они работали над собственным имиджем. То есть этот Штиллерман давал интервью экстремисту Гордону, где рассказывал, что мы сейчас по Кремлю вот тут вот. Это прям пиар-методы работы Украины. То есть, если еще раз повторяю, что у нас мы сначала добиваемся результата, а дальше его освещаем. У них наоборот, они никогда не добиваются результата, они сначала его освещают, что действительно интересный метод работы. Они вызывают огромное количество публикаций, в кого-то вселяют страх и ужас, в кого-то веру в нашу победу. Помните все эти истории про чашечку кофе там на Ялтинской набережной? Про то, что мы сейчас вот всех посадим за стол переговоров, что мы, значит, вот тут погрузим Россию в хаос, там, ну и так далее. Это их методы. И здесь то же самое. То есть они рассказывают о том, какие успехи их ждут. Дальше они заключают, естественно, договора с западными компаниями на производство запчастей и так далее. Что-то, наверное, действительно собирают на Украине, что-то где-то какие-то заводы там планируют открывать в Европе, так как денег много. То есть проблем-то нет, но украинские деньги открывать через эту контору заводы, вот они, по-моему, в Дании там, да, что-то подписывали и так далее, ну, вполне себе интересный метод. Плюс, например, у них в наблюдательном совете присутствует бывший глава оборонного ведомства, по-моему, он точно возглавлял Госдеп, Майк Помпео, а вот, по-моему, ЦРУ, что ли, там, ну, и так далее. То есть они привлекают союзников к этому, вот такой стартап удачный, неограниченное финансирование, дружбаны Зеленского, значит, по КВНу, ну, условно, понятно, что они не по КВНу, они из другой сферы, но, тем не менее, вот этот Штиллерман, он больше занимался, в общем, такими делами, там, недвижки где-то в России, там, еще чем-то, там, надо посмотреть, вот, то есть, ничего, ну, то есть, это не конструкторы ракет украинские, которые, кстати, там есть и умеют люди, но они не нужны, нужны нормальные, лояльные, которые умеют в пиар. Вот, ну, я будущее этой компании могу сыграть в украинскую, так сказать, вот пропаганду и сказать, что будущее этой компании печально, как и будущее всей Украины. Она растворится и исчезнет. Возможно, она переедет куда-нибудь за границу и будет там существовать на деньги, выделяемые украинскому правительству в изгнании, хотя, мне кажется, украинское правительство в изгнании воровать их будет до того, как, значит, распределять вот каким-то Штиллерманом. Потому что, конечно, закончится Зеленский, закончится Штиллерман, компания, Мне кажется, так.

0: Отлично. Согласен с тобой полностью. Так, что еще у нас? РИА Новости, это Сергей Ищук спрашивает, РИА Новости постит, что ФСБ сообщило о задержании жителя Хабаровска, шпионившего для Новой Зеландии. Как думаете, может и Жонов свой срок получил заслуженно в свое время, или все-таки это другое? Спасибо за ответ.
1: Ну, вы знаете, категория заслуженно, не заслуженно, вопрос такой философский. Есть закон, есть, ну, некая там политика руководства. А законно или незаконно, ну, видите, дискуссия, вот были ли тройки, да, которые выносили смертные приговоры, законны? Ну да, они были законны, они были определены тогдашним законодательством советской страны. Вот. Было ли это заслуженно? Наверное, с точки зрения троек, их революционного сознания, да, наверное, люди, которые подвергались, вот в отношении которых выносились те приговоры, они были заслуженными. Действительно, они, вот, может быть, мелкими какими-то преступлениями, но ставили под угрозу большую, там, я не знаю, коммунистическую мечту в тот момент. Наверное, с их точки зрения это было заслужено. С точки зрения анализа там, не знаю, последующих поколений, причем даже советских в том числе, это, конечно, было незаслуженно. Это, в общем-то, был беспредел определенный. Но это очень сложный вопрос вы ставите. Было ли заслуженным это наказание? Ну, может быть, в то время это было заслужено в тех вот, так сказать, рамках. Если смотреть на это сегодня, может быть, иначе. Поэтому бывает, что кого-то амнистируют, репрессированных, ну и так далее. Вот, но это непростая тема, надо сказать, потому что так можно смотреть на все, то есть это, ну, может быть, знаете, если вдруг мы, ну, как-то вот перевернем, вдруг в нашей стране все перевернется, и мы, был такой период в 90-е годы, и мы начнем как-то вот в засос дружить с Соединенными Штатами Америки, может быть, мы тоже решим, что, вы знаете, вот какие-то приговоры в отношении предателей, изменников Родины, какого-нибудь там, я не знаю, как там, я уже забыл, как всех звали, но не суть. Да, они были незаслуженными, потому что они же действовали в интересах мира, они же, так сказать, советские секреты плохой страны передавали хорошей стране, и мы теперь поняли, что они молодцы. И мы... А с другой стороны, они нарушили присягу, они нарушили слово, данное своей родине, своим товарищам. Сложно. Вот, поэтому желательно вести последовательную политику, вот, чтобы не возвращаться, потому что подобные возвращения к пересмотрам, они, конечно, дискредитируют и идею, и власть, и много чего. Так что я не знаю, ответьте на этот вопрос сами. Я не знаю детали приговора Жонова, поэтому сказать не возьмусь.
0: Потому что он хороший актер, да. Я бы, знаешь, еще добавил бы к этому, что у нас за последние, там, не знаю, ну, допустим, 1000 лет возьмем, давайте так, очень сильно гуманизируется общество каждое столетие. Каждое следующее столетие происходит гуманизация. И то, за что при Иване Грозном сажали на кол, сейчас за это дают государственные награды временами. То есть мы еще 2 века назад, смертная казнь, это была, ну, просто часть жизни, ну, как бы нормальная, абсолютно. На улицах происходили дуэли, что, кстати, во Франции, например, при мушкетерах дуэль, это был способ просто ограбить человека не очень богатым мушкетерам, которые получали небольшое жалование. Им было разрешено, например, вызвать человека на дуэль, убить его и забрать его вещи, драгоценности, которые на нем были, об этом книжке написано. И это никого не смущало. Потом начали ограничивать, типа, ой, это негуманно появилось, термин появился негуманно. Вот почитайте, замечательная есть книга, «Антимакиавелли» называется. Это Фридрих II, Фридрих Великий написал ее. Разница между книгами, там 150 лет, по-моему, и насколько менее гуманная эпоха Макиавелли, и насколько более гуманная эпоха Фридриха Великого, вы вот по этой книге увидите. Очень серьезная разница, огромная разница получается. Так и сейчас. Мы судим о том, что было во времена Великой Отечественной войны или до Великой Отечественной войны, или революции по нынешним нашим гуманистическим канонам. У нас вон сейчас человек ворует миллиарды у армии воюющей армии, и получает за это условно, там, не знаю, 15-20 сколько-то лет тюрьмы. Во времена Великой Отечественной войны за это даже разбираться бы не стали, его бы в расход пустили сразу и закрыли бы вопрос. То есть никто бы даже не стал бы там, ой, это не гуманно. Это гуманно, он украл у армии, то есть подставил страну. Страна, не знаю, там вот блокада Ленинграда идет, а ты воруешь у армии. Ну, кто тебя будет это самое, думать, дать 12 лет или 15 лет тюрьмы за это? Вот, все меняется. Мы сейчас очень гуманные, и у нас действительно другие подходы, поэтому нам кажется, что тогда было несправедливо. А тогда казалось, что это справедливо. Вот и все.
1: Ну да, с этой точки зрения, то, что мы делаем сейчас, через 100 лет будет казаться неправильным.
0: Какие жестокие люди, 15 лет за воровство.
1: Да, да, это, мне кажется, нормально. Потому что общество меняется, взгляды меняются. И, собственно, если бы мы стояли на месте, вот, остановились бы на временах Ивана Грозного и сажали бы всех на кол, вот, то я думаю, что мы просто долго бы не протянули таким образом. Надо подстраиваться под меняющееся сознание, мы не живем в вакууме. Ну, вернее, нет, есть, конечно, некоторые племена, которые остались там вот в тех временах, они где-то находятся там в Папуа.
0: Ну, США, например.
1: И Гвинеи.
0: Ну, смерть на казнь, пожалуйста, присутствуйте.
1: Ну, она там в разных штатах по-разному. Это вопрос не только смертной казни, вопрос много в чем другом. Там тоже были свои гораздо более жесткие расклады. Вот. Что-то сроднее дуэли мушкетеров, да, когда там, значит, на кольтах решали вопрос. Вот, мы все эти фильмы любим. Вот, поэтому это неизбежно, общество меняется, и рассчитывать, что все, оценивать с сегодняшней точки зрения, действительно, посадку публичного человека на кол, ну, я думаю, что все мы согласимся, что, наверное, это как-то не очень. Вот, но тогда было даже, может быть, и как-то праздник какой-то в этом люди видели.
0: Шоу, опять же, телека не было, да, интернета не было, давайте посмотрим.
1: Я там читал, что якобы, не знаю деталей, но что особым мастерством считалось, чтобы... Сейчас детей уберите от радиоприемников, чтобы, значит, посадить на кол так, чтобы, значит, кончик этого кола вышел через кончик языка у человека.
0: Ого!
1: Да. Где-то я такое слышал.
0: Какая
1: не возьмусь.
0: Красота!
1: Не возьмусь, да. Но это кажется сейчас вот дикой забавой какой-то, а тогда, наверное, вот это был...
0: Ну, слушай, извини.
1: Знаете, конкурс секретов профессионального мастерства там мог...
0: Да, 30 секунд. Вопрос. Я вот сейчас дочери своей как-то рассказал, что мы лягушек надували, соломинку им вставляли вот туда, куда кол обычно вставляли при Иване Грозном, и надували их, а потом пускали в Финском заливе их плавать. На меня посмотрела она как на папуаса дикого.
1: Говорит, да, да, ну, кстати.
0: Да, вот это невозможно! Да. Вот так вот, понимаешь. Так что так. А у нас это было развлечение. Извините. И гудрон жевали, как жвачку. Уходим на новости, на рекламу. Скоро вернемся.

Узнать за 90 секунд. Отбор футболистов – сложнейшая процедура. В ней учитывается масса факторов – от психологических особенностей до физической подготовленности, как при формировании отряда космонавтов. Рост атлетов играет большую роль. Идеальный вратарь должен быть выше 190 сантиметров, защитник – не менее 185, а эталонный рост центрального нападающего – 184 сантиметра. Но 5 выдающихся футболистов ломают все стереотипы. 163-сантиметровый вингер Лоренцо Инсинье преодолел все препятствия на пути к спортивному Олимпу, выстроил уникальную манеру игры и стал одним из символов итальянского футбола. 165-сантиметровый Марко Верратти физической силе противопоставил интеллект и высочайшую технику и добился головокружительных успехов. Французский полузащитник Нголо Канте с ростом 168 сантиметров – лучший разрушитель в мировом футболе. Каких только наград он не брал. Великий коротышка Диего Марадонна недостатки своей физиологии, низкий рост и смещенный центр тяжести превратил в абсолютное оружие. Еще один победитель генетики, многократный обладатель золотого мяча Лионель Месси, с ростом всего 170 сантиметров, свой короткий и быстрый шаг превратил в ужас для соперников.

0: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В Белгороде предотвращен теракт, где агент СБУ, прошедший обучение в Киеве, планировал подорвать машину сотрудника российской администрации Харьковской области. Об этом сообщает ФСБ России. Возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене за приготовление к теракту, за прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и за незаконное приобретение и хранение взрывных устройств. Задержанный заключен под стражу до 12 августа. Мобильные огневые группы 1-й танковой армии группировки «Запад» в приграничных районах ЛНР создали единую радиосеть для обнаружения, отслеживания и уничтожения украинских дронов. Уточняется, что при должном вооружении и оснащении приборами ночного видения и телевизионными системами мобильные огневые группы достаточно эффективны. В приграничных районах республики они охотятся на беспилотники ВСУ, летящие для поражения объектов вне зоны спецоперации. Пентагон завершит расходование $400 миллионов на военную помощь Украине не ранее 2029 финансового года, передает агентство Рейтер. Согласно плану, $200 миллионов планируется потратить на оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, почти $100 миллионов на машины, запчасти и оборудование, а еще 100 на такие услуги, как транспортировку на Украину оборонной продукции. Объединенные Арабские Эмираты восстанавливают отношения с Ираном, одновременно с этим укрепляя военные связи с Израилем и Соединенными Штатами. Об этом сообщает газета Financial Times. Так, Эмираты возобновили часть торговых связей и авиарейсов с Исламской Республикой. В то же время официальные лица признают, что попытка перейти от войны к замороженному миру рискованна, особенно на фоне обмена ударами между США и Ираном в последние недели. Россия планирует довести объем туристического потока из Китая до 5,5 миллионов человек к 2030 году. Об этом заявил замглавы российского МИДа Андрей Руденко. По итогам прошлого года турпоток между странами вырос на 17%, превысив 3 миллиона поездок. А в первом квартале текущего года темпы роста числа турпоездок составили половину в годовом выражении. Молодые изобретатели из России на международной выставке в Пекине представили уникальные проекты, включая роботы для ухода за новорожденными медведями-сиротами и лечебный гель для деревьев. Выставка и конкурс продлятся до 30 июля. В этом году команда из России приехала в составе 12 участников из разных регионов страны, которые представят свои изобретения и поборются за призы с молодыми изобретателями из других государств. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
2: Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Сегодня в этот многопраздничный день, День крещения Руси, День пиар-специалиста. Ни в коем случае мы не сравниваем эти два праздника, но тем не менее. Есть еще ряд дат. Так что вот сегодня у нас такой хороший день. Вторник, 28 июля. К концу подходит второй месяц лета. Надеюсь, планы... Хотя вообще обычно планы летние, они где-то реализуются ближе к концу. Вот у меня, например, и у нас у «Изоленты» будет короткий отпуск. Примерно неделю. И он приходится на начало августа. На вторую неделю примерно. Так что мы свои планы отпускные реализуем. Надеемся, что и вам тоже это удалось. А что у нас с гостем Дрозденко? Будет ли он или не будет? Если не будет, мы тогда... Давайте звонки тогда попринимаем.
3: Давайте, а потом, когда он придет, мы откорректируемся.
2: Ну, если придет, потому что если пока нету, и печальный такой голос нашего режиссера на этот счет. Ну, нету, значит, нету, ничего страшного. 495-95-95-91-2, набирайте, задавайте вопросы, мы с удовольствием с вами побеседуем. Вот. Роджер Уотерс дал интервью Арти. Молодец. Роджер не подводит. Вот не зря я учил английский язык по обложке. Не обложке, а конвертом. На конвертах были написаны тексты этого самого альбома «Стена», «The Wall». И именно там я узнал такие замечательные идиомы, как, например, «Caught red-handed», например, это «взяться по личным», вот, и так далее. Роджер Уотерс был автором этого альбома практически целиком, автор текстов, выдающийся музыкант. Так вот, он сказал в интервью RT, что, обращаясь к западным политикам, вы с ума сошли воевать с Россией. Они победили во Второй мировой войне. 25 миллионов человек отдали свои жизни, а вы считаете, что вы можете победить Россию? Справедливо.
3: Вот. Ну, в общем,
2: не
3: да,
2: хотелось
3: в общем,
2: бы до этого доводить, конечно, до такого масштабного противостояния. Но, кстати, у нас до сих пор идет дискуссия. Особенно это, ну, нас-то это давно не волнует, спецоперация, война и так далее. А Дмитрий Песков, напомню, по-моему, недавно говорил, проводил ликбез по этой теме, что да, это начиналась спецоперация, сейчас мы видим, что против нас ведется война со стороны западного мира, но интересно, что в иностранных, иноагентских особенно средствах массовой информации, они до сих пор рассказывают, что, ну, мало того, что у нас за репосты всех сажают, вот, мало того, что бензина нет, хлеба нет, ничего нет, вот, при этом мы не отрицаем, в некоторых регионах у нас действительно тяжелая ситуация, но это именно те регионы, которые находятся под постоянные гражданские объекты, которые находятся под постоянной беспилотной ракетной атакой со стороны Украины, вот, но ключевое, они говорят, что нельзя, вот пусть они скажут, если попробуют сказать «война» слово в эфире, их сразу всех расстреляют и посадят. Моментально кровавая рука дотянется, вот, и так далее. До сих пор они... Это просто говорит о том, насколько они далеки, насколько они, наверное, просто наши эфиры-то не особо смотрят, они смотрят свои там в основном. Вот, хотя иногда, может быть, черт его знает, побольше смотрите нас, друзья. Иностранцев.
3: Много узнаете нового.
2: Да. Много узнаете нового для себя.
3: Хотя вот я смотрю по географии тех, кто нам пишет в чате, нас смотрят и в Штатах, и в Прибалтике.
2: Не, я имею в виду не обычные люди.
3: Я понимаю.
2: Люди необычные.
3: Да, что это доступно.
2: Те, кто вот. Как бы... Те наказания, в отношении которых во времена Ивана Грозного, оно бы... так сказать, в его описании фигурировало бы несколько, так сказать, физиологических терминов, которые не принято говорить в эфире, и слово «кол».
3: Я вчера в ВК выложил текст замечательный. Ну, честно скажу, я его спер, но он великолепный. Переписка Ивана Грозного с Елизаветой I, документальная. А Елизавета I — английская королева на тот момент, Иван Грозный — наш царь на тот момент. И вот когда англичане отказались в угоду торговли с Россией как отстаивать политические интересы России, Иван Грозный им писал: «Ну, я так и думал, что ты», ну, я недословно цитирую, но смысл такой, что ты женщина, а правят-то у тебя торгаши. А ты-то ведь не можешь ничего им противопоставить, потому что ты-то понимаешь, что политические интересы, они стоят выше торговых. Не будет политических интересов, никакой торговли не будет. Поэтому я отзываю все разрешения на торговлю. И типа переживем мы без ваших английских товаров, как жили и раньше. И выслал ее куда подальше вот с таким вот письмом, ну не ее, а ее торговцев.
2: Ну вообще в то время санкции были обычным делом, блокады там и прочее, да, это правда. Да и не в то время, на протяжении всей
3: везде
2: истории.
3: Всегда, да. Конечно, всегда, везде, да.
2: А так как Британия была владычицей многих аспектов торговли, особенно морской, то да. А вот сухопутную не могли... Так что мы...
3: Сложновато.
2: Ой, это интереснейшая тема, кстати, по санкциям времен Крымской войны. Я когда делал что-то, я делал по Крымской войне, помнишь, это я читал на нашем публичном выступлении. Да, я там тоже про санкции упоминал. Но это прям отдельная интересная тема, как на этом и кто наживался.
3: Санкции на пеньку ты рассказывал, да.
2: Да, как пеньку нельзя было ввозить, и ее, значит, переупаковывали, значит, и так далее. Это очень интересно. Ладно, а без пеньки, кстати, не мог существовать британский флот, который воевал против нас, поэтому они вынуждены были, значит, параллельным импортом, короче, в общем... Вот. Им эта пенька обходилась дороже. То есть они еще, значит, нам переплачивали. Ну, правда, зарабатывали в основном посредники, конечно. И зарабатывала, кстати, самая хитрая, это она тогда называлась, как называлась, Австро-Венгрия, наверное, Австро-Венгерская. Uh-huh. Ну, в общем, австрийцы зарабатывали, которые соблюдали там некий нейтралитет вооруженный. Давайте один звонок, и потом гость подключим. Слушаем вас в эфире.
4: Да, здравствуйте, Нижний Новгород, Дарья Рассвет.
3: Ой, Дарья, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, Дарья.
4: Да, слушаем, Дарья. Хотелось бы поздравить и с Днем пиарщика, ребят, вообще, лучшие представители профессии, и с посещением Руси, особенно вот всех причастных к этому, всех россиян. И есть два вопроса, вот. Первый, короткий, Трофим Викторович, наверное, вы не сможете на него ответить, на это надеюсь. Часовню, чтобы построить частную свою, нужно ли благословение батюшки, чье-то разрешение на это, или можно вот тихонечко построить себе и часовню, и молиться там в частном доме?
3: Смотрите, Дарья, тут
2: он будет береговой.
3: Можно у Берегового спросить, но я просто узнавал, потому что у меня тоже такие мысли шальные в голове присутствуют. Вообще, любое богоугодное дело вы делаете по собственному вдохновению. А благословение – это вещь как бы хорошая, но не необходимая. Вот, то есть захотели получить благословение – придите и получите. А не получается получить – стройте и делайте людям добро. И это не требует благословения.
4: Делать по сердцу. Да, спасибо. Да. Второй вопрос. У вас недавно была Ольга Ускова, к сожалению, не пробилась с вопросом. Может быть, вы как-то вне эфира общались? Вий. Знаете ли вы что-нибудь про Вий? Это наш, вроде как, ответ волонтеру и, вроде как, в исполнении Ольги Анатольевны. Вот. И если есть какая-то информация, было бы здорово о ней узнать подробно. Вот. Или
3: ну, вот мы Ольгу пригласим в эфир и спросим. Если это не секретная штука, она расскажет. Мы обязательно с Ольгой еще встретимся в эфире, обязательно, потому что много к ней вопросов. Так что я думаю, что лучше пусть она сама ответит, чем мы будем сейчас что-то придумывать. Спасибо, Дарья, спасибо большое. Угу. Так, подключаем. У нас к нам присоединился военный эксперт, главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества», эксперт Народного фронта Дмитрий Дрозденко. Дмитрий, здравствуйте.
5: Добрый день, товарищи.
3: Да, Дмитрий, времени у нас теперь не так много осталось. Давайте сейчас мы по теме, которую вы заявили, поговорим про авиацию, про перспективы. И еще есть от зрителей к вам достаточно большое количество вопросов, поэтому минут 5 оставим на вопросы, если можно.
5: Хорошо, спрашивайте.
3: Да, давайте начнем с авиации. Сейчас мы обсуждали, в воскресенье, как раз у нас было обсуждение про пожары в Испании и про наш самолет Б-200, который туда сейчас не идет. Плюс испанцы заявили, что у них достаточно большое количество наших вертолетов для пожаротушения, но они не могут их использовать в связи с тем, что санкции и не производится техническое обслуживание. Как вообще это все работает? Что, вертолеты стоят на земле и нельзя их в воздух поднимать или что? Как-то?
5: Но прежде всего, не ругайте меня сильно, но по поводу, допустим, пожаров во Франции, где огонь подобрался к цехам и платформам, скажем так, ведущих оборонных предприятий Франции, включая там, где производятся ядерные ракеты, я написал эту новость со словами «этой новости хочется поставить лайк». Вот, потому что сами себя, а что, они сами себя в эту ситуацию загнали своими законами, оставили сухостой, сами ввели запрет на небо, это касается всех, горит еще и Сицилия. Исторически мы как бы с помощью нашей авиационной техники пожарной МЧСской помогали действительно Европе тушить пожары, Турции помогали, и даже наши летчики разбивались там, допустим, в той же Турции. Да. Вот гоняли туда мы весь наш парк, и Б-200ЧС, это самолет-амфибия, летающая лодка, и К-32А-11BC, это вообще, наверное, лучший и наиболее востребованный, не дешевый, да, а именно пожарный вертолет, который существует не только в Европе, его в странах Юго-Восточной Азии часто закупают, потому что он построен по соосной схеме, то есть без рулевого винта. Соответственно, за счет вот именно этой аэродинамической компоновки вертолет малочувствителен к боковому, попутному ветру, имеет небольшие по отношению к своим массогабаритным и мощностным характеристикам размеры. То есть может работать среди очень высокой застройки. С помощью специальной водяной пушки тушить, ну, небоскребы, короче. Вот, то есть не только возить воду на внешней подвеске, а он на минуточку 5 тонн поднимает. То есть не каждый французский или там испанский вертолет способен даже наполовину этого. Вот. И также вот он очень эффективен во всех этих делах. B-200ЧС вообще уникальная машина, потому что она тоже черпает, самолет, который черпает воду из водоема. То есть прямо на скорости, мы эти кадры часто видели, касается поверхности воды, заглатывает в себя 12 тонн. 12 тонн на минуточку.
6: Кубометр.
5: На ходу, да. Обалдеть. И тут же летит, самолет реактивный, тут же летит и сбрасывает на пожар. Аналогов тому нету. Французы сейчас маются с самолетом Airbus 400, в который заливают, дай бог памяти, по-моему, 15 что ли тонн. Но он садится на аэродром, они туда закачивают эту воду. То есть это достаточно большое время. И где-то там летят, сбрасывают. К примеру, наш Ил-76 тоже в пожарном варианте сбрасывает существенно больше. То есть, грубо говоря, у них этой техники нет. Но даже ту технику, которую они закупили, вот эти вот наши уникальные вертолеты, они их не могут эксплуатировать. Не потому, что вертолеты плохие, летчики не обучены. А потому что они русские, а, соответственно, им нельзя летать, русским нельзя их обслуживать, русским нельзя поставлять детали. Но рассказывать, что они опять себе выстрелили в ногу, но это их проблема, поэтому это новости лайк.
6: Да, тут пишут, с помощью B-200 можно рыбу ловить. Кстати, хорошая шутка. В принципе, я
5: думаю... Ловится, но ощущение, когда он садится на воду и взлетает с нее, конечно, вот, вот трясет вот так вот прямо. Но машина шикарная, в небе она как чайка.
6: Внутри, парит, а вы внутри то есть... бывали, да, имеется в виду во время?
5: Да, я... мне повезло, я летал по маршруту Чкаловский-Геленджик, Геленджик-Чкаловский на ней. Машина просто прекрасная.
6: Сейчас там
5: в воздухе ведет себя идеально.
6: Там сейчас идет же замена двигательных опоселовых тех самых силовых установок. Там были и украинские, ну, в смысле, советские, которые сейчас с 2014 года, насколько я помню, нам не поставляют. Потом российско-французские, и сейчас ПД-8, да, на них приделывают. На
5: да, там идет адаптация двигателей. С украинскими двигателями, ну, надо понимать, что в советские годы, вот нынешний мотор СИЧ, от которого уже ничего не осталось. Угу. Причем не только слова. Потому, что мы туда ракеты посылали, когда он начал выпускать беспилотники и вооружение, а потому что, когда все это организовано было при Вячеславе Богуславе, очень патриотичном, положительно настроенном к России человеке, они, грубо говоря, при Зеленском и Порошенко все разворовали, а Богуслаева, на минуточку, героя Украины, у него при старых президентах и орден такой был, они его в тюрьму посадили, то есть очень... Да, Балтуша отжали, и в тюрягу очень пожилого, заслуженного человека. Вот это предприятие, оно, Ивченко Прогресс вообще он назывался, то есть это советское действительно построено, выпускало вертолетные двигатели, это вся линейка ТВ-317, которая шла Ми-8, Ми-24, К-27, про которые мы вот говорим, К-32, они тоже на таких двигателях как бы летали. Вот, далее двигатели к Ми-26, двигатели к летающей лодке Б-200 и много-много чего другого. То есть предприятие было современное, и это единственное, наверное, один из немногих случаев, когда советское наследие на Украине не разграбили, не разворовали. Но, пардон, пришли как бы после вооруженного путча новые люди, которые это все исправили. То есть догробили промышленный потенциал Украины до уровня. Ну, значит, если они хотят выращивать что-то и ничего не делать, как говорится, промышленно, ну, это боком судья. Вот, мы сейчас локализовали, то есть наши вертолеты все летают уже не на ТВ-317, а на ВК-2500. Это новый двигатель, который делается в Питере на Климов Прогресс. То есть он, во-первых, уже лучше, то есть и по мощностным характеристикам, и по всем. То есть все наши средние и боевые вертолеты, они локализованы, так же, как и локализованы те же К-32. То есть все, там двигатели новые, все мы полностью забрали. Теперь осталось как бы локализовать до конца, это двигатели к Б-200ЧС, и Д-136 это к Ми-26. То есть это все, да, вы правильно сказали, на платформе ПД делается газогенератор. Вот, и, соответственно, ну, через какое-то время мы это сделаем. И чтобы телезрители не думали, что почему так медленно работаем, авиационный двигатель – это самое сложное, что у нас, пожалуй, есть на планете. Я объясню, почему. Число стран, которые могут делать гражданские, допустим, двигатели, этих стран меньше, чем стран, которые делают самолеты, в том числе гражданские, и меньше количество стран, которые имеют ядерное оружие. с ракетой. Вот. То есть это невероятно сложные изделия, и мы идем вот по этому пути, и, кстати, быстрее многих идем, но если сравнивать, как другие страны разрабатывали аналогичные линейки двигателей. Так что все будет.
6: Да, все будет, и у нас уже в испытании все это дело есть сейчас, я так понимаю, что да. У нас же есть сейчас два борта, которые мы, ну, не в смысле не два борта, два вида самолетов, которые находятся в испытании, это МС-21, который мы с нетерпением ждем, да, и я так понимаю, что у Туполева какая-то, а нет, у Яковлева будет какая-то новинка, да, я так понимаю, в ближайшее
5: время. Вот, Трофим, тут ошибка, МС-21 это и есть Яковлев.
6: А, это и есть Яковлев.
5: Изначально он разработан КБ Яковлева, но был период, у нас любили давать названия, вот Суперджет, МС, магистральный самолет, да. Вот,
6: ну, я вообще сторонник того, понятно, что это СУ, да, там как бы...
5: Да, там СУ, угу. Тут я. Но просто я сторонник того, что нужно все-таки возвращать исконные имена машинам, тем более, что история Суперджета вот такая малюсенькая, МС-21 истории толком и нет, а вот история Яковлева и Сухого, они, простите меня, в прошлые века, в прошлый век.
6: Грандиозные, да.
5: Грандиозные, да. Насчет этих самолетов, что сказать? Ну, прежде всего, когда нас кинули с гражданской авиации, кидать нас начали, я расскажу историю, несколько раньше, чем началась СВО. То есть, помните историю, когда Суперджет, плохой самолет, потому что он ломается. Помните?
6: Угу. Да, конечно.
5: Вот, ломался не самолет, ломались двигатели совместно российско-французского производства. Партнером была компания «Сафран». Они делали горячую часть двигателя. Вот, и когда она ломалась, французы по контрактам должны были, ну, грубо говоря, ее ремонтировать и давать подменный фонд. Они начали, цепляясь к юридическим закорючкам, тянуть это и тому подобное. То есть самолеты начали, которые хорошо пошли на зарубеж, начали становиться просто-напросто выходить из эксплуатации, потому что нечем было заменить. Угу. Вот это первая история, то есть когда они начали нам гадить. МС-21, когда самолет готовился, грубо говоря, к первым полетам фактически, а у него есть уникальная штука, это черное крыло так называемое. Я поясню, что это такое. Современные композиты очень много сильно используются в современной авиационной технике. Это легкость, это прочность, это гибкость. То есть, соответственно, это и эксплуатационные качества. То есть они служат дольше, чем, допустим, тот же металл. На МС-21 была разработана уникальная технология. Если не ошибаюсь, это вакуумная диффузия называется. То есть, грубо говоря, берется сырье, делается из него крыло, на него натягивается такой чулок, из чулка откачивается воздух, и за счет вот этого вакуума туда начинает поступать эпоксидное связующее. Но я так упрощаю, я все-таки не технолог. Угу. Вот, и оно как бы равномерно покрывает всю поверхность. И крыло застывает. То есть делается целое крыло, целый огромный элемент одним махом. За счет этого нету соединений, получается высокая прочность, но много-много характеристик, более низкий вес. И это крыло давало хорошее аэродинамическое качество самолету, а это давало ему экономию по топливу. То есть не только эксплуатация, но и экономия по топливу. В обоих случаях нам были консультантами по сухому Суперджет, по-моему, нам был коммерческий консультант Boeing. А по МС-21, честно говоря, не помню, кто нас консультировал. Вот. И когда вот это все дело пошло к завершению, под давлением американцев, японцы, которые поставляли это сырье, взяли и прекратили нам поставки. Грубо говоря, у нас санкции. А что это значит? А это значит, что был нарушен весь производственный цикл изготовления крыла. А раз крыло другое, допустим, Росатом, да, разработал через какое-то время свое сырье, теперь у нас свое есть. Сделали это крыло, но потребовалась полная пересертификация всей этой истории. Вы представляете, сколько денег, сколько времени? То есть за счет того, что просто кинули. Там кинули, здесь кинули. Поэтому сейчас у нас самолеты полностью переделанные нами, включая авионику и систему предупреждения столкновения. То есть это тоже уникальная штука, которая стоит на борту гражданских машин и предотвращает столкновение с другим летящим самолетом. Вот, если не ошибаюсь, монополистом по миру была компания Honeywell. Теперь такая штука есть и у нас.
6: Да.
5: Вот, то есть включая и авионику и тому подобное. Да, транзисторы, микросхемы и тому подобное – это не наши. Но глобально сделаны сертифицированные системы и двигатели. Двигатель – это пламенное сердце самолета. Как я уже говорил, это невероятно сложное изделие. Тоже наш. И вот мы сертифицируем сейчас две нужнейших в стране машины. Это Суперджет, это МС-21 и, правильно сказали, туполевский самолет. Но туполевский самолет, надо понимать, он есть, Но он построен по старой схеме, то есть экипаж 3 человека. Не 2, как мы привыкли, а 3. И проблема его как бы переделать авионику системы на экипаж из 2 человек.
6: Да.
5: На самом деле это для авиакомпании тоже важно.
6: Мы уйдем сейчас на рекламу, на новости, на пару вопросов ответим в интернете. Дмитрий сейчас ответит нам на пару вопросов наших зрителей.

0: Страна героев. Чермен Шавлохов. Боевое охранение – термин специфический, военный. Бойцам ставится задача не допустить проникновения вражеской разведки и диверсантов в район действия своих войск и их внезапного нападения в условиях, близких к огневому контакту. Взвод лейтенанта Чермена Шавлохова находился в таком боевом охранении. Контролируя местность, российские военнослужащие обнаружили украинскую ДРГ. Лейтенант Шавлохов, благодаря профессиональным навыкам, мгновенно сориентировался в ситуации, принял решение незаметно подобраться к противнику и внезапно ударить, пользуясь его растерянностью. Подразделение заняло удобные позиции и открыло шквальный огонь. ВСУшники понесли ощутимые потери. Оставшиеся в живых сложили оружие и сдались. Когда их допрашивали, те выдали геолокацию своих артиллерийских расчетов. Точность информации была проверена с дронов. Пленные не врали. Координаты Чермен Шавлохов передал в штаб вышестоящему командованию. По позициям противника был нанесен результативный авиаудар. Были уничтожены 4 орудия, 20 военных и 8 единиц автомобильной техники. Взвод лейтенанта Шавлохова избежал потерь от действий украинских диверсантов, а продвижение основных сил продолжилось. Страна героев. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
1: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
0: Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
2: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
3: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
4: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
4: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11:00, в Саратове полдень, в Челябинске час дня. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. 9 человек ранены в Белгородской области после атак дронов ВСУ. Россия и КНР обсуждают закрепление безвизовых поездок на постоянной основе. Китай надеется, что Словакия сыграет конструктивную роль в урегулировании разногласий с Евросоюзом. Теперь подробнее. Девять мирных жителей пострадали в Шебекинском округе Белгородской области в результате атак дронов ВСУ на предприятие и грузовик. Об этом сообщили в оперштабе региона. Уточняется, что атаки зафиксированы также в Белгородском и Красноярушском округах. В результате повреждены грузовые автомобили, частные дома, остекление многоквартирного дома, здание социального объекта, крыши предприятий, кровли коммерческого объекта, а также произошло несколько возгораний. Задержан житель Калужской области, который собирал беспилотники с целью проведения разведки для ВСУ, а также предлагал помощь в совершении терактов. Об этом сообщало региональное УФСБ. Возбуждено уголовное дело о госизмене и приготовлении к участию в деятельности террористической организации. Государство в прошлом году выделило из федерального бюджета более 67 миллиардов рублей субсидий пригородным железнодорожным перевозчикам. Об этом сообщил глава Росжилдора Александр Сахаров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По его словам, по итогам прошлого года объем пассажирских перевозок железнодорожным транспортом вырос на 2% в годовом выражении и составил свыше 1 миллиарда 300 миллионов человек. Россия и Китай обсуждают перспективы закрепления безвизовых поездок граждан на постоянной основе. Об этом заявил замглавы российского МИДа Андрей Руденко. Он отметил, что облегчение взаимных поездок граждан стало одним из приоритетных направлений работы МИДа России, в том числе на азиатском векторе. Кроме того, по его словам, ведется активная работа по заключению соглашения об упрощении режима поездок с Индонезией и Малайзией. В ведомстве также рассчитывают на скорый запуск механизма групповых безвизовых туристических обменов между Россией и Вьетнамом. Китай надеется, что Словакия сыграет конструктивную роль в содействии ЕС в концентрации на общих позициях с Китаем и урегулировании разногласий. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Словакии Петром Пеллегрини. Си Цзиньпин также выразил надежду, что Словакия будет содействовать продвижению здорового и стабильного развития отношений между Китаем и Европой. Петр Пеллегрини в ходе встречи заявил о готовности его страны активно содействовать сотрудничеству между Европой и Китаем и урегулировать разногласия посредством диалога и консультаций. Он также отметил, что Словакия придает большое значение международному статусу и влиянию Китая. Каплю древнего янтаря редкой формы и возрастом примерно 40 миллионов лет нашли в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба местного янтарного комбината. Найденный экземпляр имеет размер 8 на 8 сантиметров и весит 84 грамма. Отмечается, что редкие экземпляры каплевидного янтаря выставляются на аукцион или становятся музейными экспонатами. Найденная янтарная капля будет передана художникам комбината для создания уникального изделия, заключили на предприятии. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы найдете в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Тебе, конечно, надо.
3: Продолжаем наш эфир. 28 июля у нас на календаре, 11:04 на часах. Лучшее радио страны, радиоспутник в ваших радиоприемниках. Ну и «Изолента живьем», лучшее утреннее шоу на лучшем радио страны. Петр Лидов и Трофим Татаренков. Это мы с Петром. А в гостях у нас Владислав Береговой. Сегодня праздничный Владислав, священник. Здравствуйте, с праздником.
4: Приветствую, с праздником. Ура!
3: Да, поздравляю. Я, знаете, когда представляю, когда говорю про праздник Крещения России, у меня почему-то с детства, у нас же как вот переходный период с 80-х в 90-е прошел под эгидой тысячелетия Крещения Руси, мы все помним. И у меня слово Крещение Руси, вот насколько детская вот эта вот психология работа, постоянно ассоциируется с тысячелетием. Мне постоянно хочется сказать тысячелетие Крещения Руси, хотя уже давно нет. Но все равно с праздником.
4: Спасибо, взаимно.
3: Скажите, пожалуйста, вот, конечно, самый тупой и классический вопрос.
4: Что мы их любим, да, и тупые, классические, да,
3: мы их коллекционируем. Три в одном. Да, мы их коллекционируем. Что для России крещение сейчас, вот по прошествии тысячи с лишним лет?
4: Ну, можно провести какой-то уже общий знаменатель и посмотреть на прошлое, оглянуться, рефлексировать, посмотреть на нынешнее наше время. И можно прийти, мне кажется, к очевидному выводу, что если бы не было крещения, то не было бы нас. Потому что, ну, назовите мне какое-то настоящее языческое общество, которое бы сохранилось к сегодняшним дням. Вот не с какой-то сложной, непростой филологией, философией, перетекающей в философию. Вот такие примитивные сообщества, которые поклонялись бы силам природы, как настоящим богам, которые бы ставили где-нибудь пень, ему молились бы. Но оно как-то все смылось, все ушло в небытие в любых странах. Где-то есть, конечно, языческие религии, возведенные прямо такой хороший продуманный культ, но, в принципе, там изначально история скатывалась от монотеизма к политеизму, а не наоборот. Упрощалось сложно. Здесь мы сразу сталкиваемся с какими-то простыми, примитивными верами, примитивных, на самом деле, людей, которые бы и не были бы на сегодняшний день ни нас, ни их потомков, если бы не все они были скреплены цементирующим христианством, которое стало тем вот раствором цементирующим всеразрозненные кирпичики наших многонаселенных, но разрозненных княжеских земель. И мы стали такими, какими мы есть, сложными, непонятными, коллективными братьями Карамазовыми, на самом деле, благодаря христианству. Вот. Оно сделало нас отдельной цивилизацией. Мы не китайцы, мы, в общем-то, не европейцы, не американцы, не ирландцы. Мы русские. И мы русские, потому что наша главная книга всегда была Евангелие, потому что наши русские святители, епископы, даже если они были и греками, но все равно нашими русскими греками, в дни междоусобных браний, в дни смутных времен, в дни нашествия на племенников всегда поднимали наш народ за веру, за отечество, за сохранение нашего существования, на которое мы имеем полное право. Потому что мы другие, мы не такие, как остальные. Мы та вот нация, сформированная Евангелием. То есть, ну нет практически таких народов. Вот, всегда кто-то что-то переделывался, а здесь мы были вот табулой расы, чистым листом, на которое вот впитало вот христианство и уже через 100 лет дало сотни святых. И у Печерской лавры, например, которые нетленными мощами по сей день там почивают, если Ватикан их куда-нибудь еще не вывезли. Вот. То, что не огнем и мечом Русь крестилась, это как бы, ну, некоторые думают, вообще выдумка, дать еще, но не суть. Если бы было так на самом деле, ну, конечно, мне хочется спросить, как 400 человек княжеской дружины, там 9 миллионов человек, прямо таких суровых язычников.
3: В Днепр загнали.
4: Да, загнали, как бы, большой вопрос. Слушайте, если ваше язычество такое сильное, то почему же там 400 человек княжеской дружины, вот только-только бы церковившиеся, вот так вам и резко ручки заломали? Но другой вопрос. Все-таки хочется сказать, что народ отрефлексировал, и со смертью князя ренессанс язычества не возник, как некоторое скандинавское государство. Какой-нибудь там Олаф IV почил, и все, как бы все храмы были сметены в песок. Все, как будто и не было никакого христианства до этого. Но мало ли что там князю в голову пришло. А то, что у нас уже через столетия храмы, там, Десятина церковь, Софийский собор, Ярослав Мудрый, великий человек, я уже про бабушку молчу, но другая история, княгиню Равнопостольную, Ольгу. То есть, но Русь стала действительно святой очень-очень быстро и была сформирована Евангелием. И сегодня мы, потомки вот этих людей, мы такими на самом деле являемся. И чтобы понять русского человека, надо читать Евангелие. Ну, начни хотя бы с Достоевского, там, глядишь, и до Евангелия дорастешь.
3: Ну, там в обратную сторону.
2: А можно... Можно задать вопрос, вот, а как вы оценили бы советский период истории с точки зрения того, что вот Русь – евангельское государство и так далее?
4: А откройте этот, как называется там, коммуниста, что там коммуниста, не справочника, а что, как это называется-то?
3: Кодекс строителя коммунизма.
4: Кодекс, да, второе слово я запомнил, забыл, да. Да, кодекс строителя коммунизма. Да там же, по сути-то, все евангельские заповеди. Ветхого Завета, Нового Завета. Вот там просто христианство без Христа. То есть на самом деле Советский Союз нам рассказал о том, что давайте мы из Евангелия вот возьмем все хорошее, что там есть, на этом построим социалистическое общество, только Иисуса заменим на Ленина, Иоанна Крестителя на Карла Маркса, ну и там всех-всех-всех этих святых, на Брюевича всяких.
3: Да, поменяем пророков.
4: И же с ними. Да, то есть и красный уголок был в каждом доме, у нас мощи его лежат по сей день в центре страны. То есть религиозный культ сменился, религиозный культ, если хотите, сменилась форма, но осталось содержание. Поэтому русский, советский человек – это христианин, только без Христа. Ну а дальше, когда в 90-е годы как-то вдруг стало возможно говорить о Христе, чтобы опять обратно вот так легко все вот окунулись в эту христианскую историю, потому что, ну, жили как христиане, просто не знали, что это Христос на самом деле вот есть, и об нем никто не говорил.
2: А тогда получается же, что и до христианства, ведь многие религии, которые существовали до христианства, ну и вообще принципы человеческого существования, они, в принципе, были теми же самыми, там, добро и зло и так далее. А тогда получается, что и до христианства люди, в общем-то, были как бы христианами, только просто не знали об этом, правильно?
4: Нет, неправильно, потому что есть достаточно большое количество народов, это и Вавилон, и Месопотамия, ассирийцы, которые считали, и по сей день, кстати, некоторые считают, допустим, базой человеческих взаимоотношений – это кровная месть. Если тебе глаз выкололи, то я должен там вырезать весь аул и попробовать там не так. Вот смотрели сейчас «Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом?
2: Нет, кстати. Хороший?
4: Нет, ну и не смотрите. Вот, ну там как раз...
3: Извините.
4: Это 13 век, как раз показывали.
2: Я думал как раз посмотреть, но интересно. Если вы сказали, что не смотреть, я точно посмотрю.
4: Да, есть такое. Ну, просто первое, что пришло в голову из многочисленных фильмов, которые ярко показывается, вот, да даже средневековое, в данном случае, 13 века, взаимоотношения людей, где месть, кровавая месть возведена в религиозный культ, да, где, допустим, христианство уже сохранилось, но суть христианства забывается. Это хотя уже, извините, 13 веков прошло после того, как Христос вот, возвысил заповеди Ветхого Завета. И вот если мы говорим о древнем человечестве, о христианском, то вот заповедь око за око, ограничивающая месть человека, она была у израильского народа. В конце концов, эту ограничивающую ненависть человеческую заповедь дал сам Бог. Вы же понимаете, да, что это не закон, обязывающий отомстить, а закон.

0: наносит удары возмездия. И, ну, понятно, что это боевые действия там, и так далее, но они, очевидно, отвечают на запрос общества, ну, говоря, что это удар возмездия, хотя, на мой взгляд, это плановые боевые действия и так далее. Но у общества и у многих вот, политических обозревателей запрос вот какой: а давайте мы жахнем туда так, чтобы им там вот мало не показалось в знак возмездия за наши вот, значит, тут жертвы. Как к этому относиться? То есть, получается, что это, в общем, в некотором смысле антихристианская позиция, правильно?
1: Вот слово не очень, может быть, достаточно употребляемое, потому mm-hmm. что действительно правильно совершенно ведь точно сказали, что это обыкновенные боевые действия, и если вот вдруг противник на нас набрасывается террористическими атаками на мирных жителей, то, ну, наверное же, надо показать ему, что, слушай, мы тоже так умеем, и давай вот, наверное, вот эту войну на... переведенную с линии боевого соприкосновения на детей и женщин, и вообще на мирное население, как бы прекратить. То есть, если вы думаете, что сами такие вот умные, и мы ничего не можем ответить, ну, хорошо, давайте вот у нас вот тоже мы так можем. Ну, и что это будет война на тотальное истощение? И, знаете, они говорят, а вот да. Вот потому что на самом деле украинцы хотят вот одного в своей жизни, да, чтобы не было русских. Если из-за этого не будет и украинцев, то и ладно. Да. Самое главное не попасть в вот эту удочку. Вот, потому что она очень такая привлекательная. А там пусть все, и мои дети, и внуки сгорят в ядерном пепле, развеются по ветру, но вот, ух, зато вот мы вот дадим жару. Да, зачем нам мир, если нет России, я согласен. Но все равно, вот, мне кажется, что надо делать, воевать надо так, чтобы с нами воевать больше не хотелось, но при этом не оставались какие-то пустые земли. Я понимаю, что наши бывшие западные партнеры хотят, чтобы не было русских вообще. Русских, которые живут в Москве, в Санкт-Петербурге, на Урале, в Киеве, во Львове, в Ставрополе и в Запорожье, чтобы вообще не было русских никаких. И вот у украинской власти одна задача, чтобы не было наших русских и своих русских. Там же как бы не сильно-то и русские люди там при власти. Вот. Поэтому вот... вот так получается. Непросто. Ну, знаете, в гражданскую войну можно победить, там, но можно как-то закончить, можно как-то остановить. В конце концов, и, дай бог нам победного мира, и чтобы что-нибудь осталось не ядерной зиме на наших государствах.
2: Ну, это да. Тут, кстати, вот к вопросу Петра, я, знаете, мне во сне тут пришла формула одна очень интересная. У нас же в Евангелии тема про левую щеку и правую щеку, и, в общем-то, мы, кстати, следуем этому правилу СВО на 100%, да, у нас есть и жесты доброй воли, и, пожалуйста, дадим вам шанс, и давайте вот вы одумаетесь и так далее. Но там есть один нюанс. Когда в Евангелии написано, когда тебя ударили по левой щеке, подставь правую, про третью щеку там ничего нет. То есть ты дал шанс, поставил одну, подставил другую, но третьей у тебя нет. Вот после этого уже начинается возмездие. Тут как раз ты дал шанс, ты дал ему шанс передумать и не ударить тебя по второй щеке. Но если он это сделал, тогда уж сорян, простите, как говорится, да, тогда пойдет. Тут меня что-то осенило, что это именно так работает, что это не то, что ты вечно должен ворочаться разными щеками и говорить, а вот давай еще, вот сюда еще, пожалуйста, вот давай еще немножечко. Вот нет, это вот как вот так, мне кажется.
1: Да, действительно, садомазохизм с Евангелием не приветствуется, а вот поставление третьей
2: скорее
1: четвертой
2: наоборот.
1: Карты, да, это как раз именно о нем. И заметьте, что, во-первых, ну, вот мы сейчас правши, в общем-то, Евангелие написано для правшей, или что только сейчас появились, раньше о них никто не знал. Невозможно правой рукой дать по правой щеке. Ты ударишь только по левой. Но можешь ударить по правой, если ударишь наотмашь. То есть речь идет не о борьбе, не о битве, а об оскорблении. И сейчас модные всякие...
2: А, то есть пощечина, типа вот это.
1: Там прожарки такие. Ну да, по сути, перчатки, да, только перчаток не было у древних иудеев, была рука. Вот. И вот такой вот удар наотмашь, это удар презрения. И вот Спаситель говорит, слушай, вот останови вот эту агрессию на нем самом. Ну, все, он же не будет рассказывать об эффектах... Даннинга-Крюгера. Это как бы не сильно понятно пастухам первого века. Вот. А вот, просто, да, вот всю лишнюю убирает, по бритме оком и отрезает, вот, и говорит просто, все, подставь там левую щеку, когда ударяют по правой. И причем, смотрите, здесь идет, во-первых, о прощении личной обиды. Но когда обижает мою мать, мою сестру, мое государство, там не говорится о том, что сложи ручки и спускайся на дно. Ни в коем случае. Нет такого. О личной обиде. Не ударил, вот таком, зубы вылетают, а пощечине. Это раз. И вот эти все эти прожарки современные, они спасают.

0: Смотрите, когда человек оскорбляемый ставит оскорбителя на место, когда принимает это оскорбление, переводит в шутку остроумную, да, и отправляет как бы обратно. И вот в этом сила. И Господь же говорит, подставь левую щеку. Не просто сиди, жди, пока у тебя ударит по другой щеке, а говорит, подставь. И это о некоторой силе противодействии добра злу. То есть нельзя злом победить зло, но можно добром зло препобедить. В данном случае, вот лично скорбили, ну, вот не заметили, как-то съезди аккуратненько так, чтобы было смешно всем. Да. Или просто примецко, ну вот я вот такой, да, бывает и хуже, ну, ну и что, а дальше что? Вот, ну и проехали. Вот не заметить оскорбление, знаешь, ну дороже стоит и намного ну, глубже и величественнее, чем как-то вот грубо на него ответить. Вот об этом. А вот непротивление злу, насилию, вот это толстовство, ставьте Льву Николаевичу, дорогие мои. Это не христианство.
1: Еще можно один вопрос задам. Я живу рядом с храмом, с большим храмом достаточно. Он в Подмосковье. И, ну, вот несколько лет назад казалось, что он как-то пустеет. Народу мало и так далее. Сейчас наоборот. Вот последние года два я бы сказал, что гораздо больше людей приходит. Особенно на праздники. Здесь просто не протолкнуться. И вот этот вот поток вот визуальный, я вижу, он растет. С чем бы вы это связали?
0: Двумя событиями. Во-первых, последних 5 лет очень активизировались священники, матушки, епископы, блогеры в соцсетях. А в соцсетях теперь есть все. И за 3-4 года, в принципе, ты от просто подписчика становишься действительно хорошим, воцерковленным христианином. И ты идешь в храм. Вот вторая причина. В храмах за последние 15 лет при патриаршестве святейшего патриарха Кирилла очень мощно, очень жестко, иногда даже принудительно выстроена отличная работа с подростками, с молодежью, апологетическая, миссионерская, социальная, культурная работа. Там у батюшки на приходах просто какие-то люди, оркестры. Сам читаю, сам пою, сам ходил и подаю, чтец, певец, ну, где и грец. То есть батюшки сейчас максимально заточены на то, чтобы быть не с семьей, а с прихожанами, тем более храм уже восстановлен, их не надо бесконечно реставрировать, и наконец-то они могут побыть с людьми. И наконец-то священноблогеры стали вот этой точкой входа в церковь. Вот у меня, допустим, в прошлом году было 600 миллионов просмотров, да, у меня одного, да, она же много еще, Островский, Ткачев, Бабкин, еще очень много хороших батюшек, у которых еще больше просмотров, подписчиков там миллионы, понятно, мы говорим, идите в храм, да, послушали, какой, ладно, пососать, чтобы спина не болела, молодцы, теперь идите в храм, в конце концов, ладно, в храме продается, вот, и благоухается, и вот мы всех словили сетями, да. Все. А потом их уже прикармливают на приходах. И потому что, закончу, самая распространенная благодарность, которую мне озвучивают, говорят, батюшка, благодаря вот вам и другим батюшкам-блогерам мы перестали бояться священников и вообще в храм заходить. Пришли в храм, поговорили с батюшкой, и, слушай, а вы такие нормальные, адекватные, оказывается, а не какие-то бронзовые памятники. Поэтому я думаю, что вот информационная деятельность сотен священнослужителей, матушек, приводит к тому, что люди узнают о церкви вот с той стороны, которая им, наконец, становится понятной. Но в храме есть с кем общаться. Вот мы сегодня, кстати, детскую площадку вот в норму привели. Вот там я все литургию служил, смотрю, там паренек там красит. Вот большая детская площадка. Все, мамам, где будет, там с горочки катаются, деточки на качельках катаются, песочница, там сейчас камазик песочка завезу, будет вообще круто.
2: Круто. Григорий Эл спрашивает вопрос Владиславу. Как всегда, я сложно перевожу с Григория Эловского на русский, но попробуем понять, что он имеет в виду. Читаю дословно, орфография и пунктуация соблюдены авторски. Был в церкви до прихода батюшки. С нами ввела разговор местная прихожанка. Ну, наверное, опечатка. Говорила, что только с помощью молитв и Бога смогли победить в Великой Отечественной войне и победим сейчас. А партия в то время только людей губила. Почему часть людей в церкви не могут простить ошибки? Ошибок СССР. Бог же велел прощать. Вот какие, за что купил, зато продаю. Попробуйте понять мысль.
0: Да, я там все понял, да. Просто вот если я бы сказал страшный, если вот раскапывать и препарировать эту фразу, там много-много-много вопросов, которые там заключены, то мы отсюда эфир не закончим. Вот, потому что здесь смешалось все. И люди, кони, и мухи, и котлеты, и Божий дар, и яичница. Тут как бы, думаю, с чего бы начать.
2: Ну, одно дело. Давайте, знаете, начнем.
0: Начинаем с Божьего дара. Почитаем историю Руси и России, имперской России, Советского Союза. Мы побеждали войны только тогда, когда вмешивался Бог. Все. Вот прямо русское оружие, русские люди, русский тыл. Вот. Но вот пока вот жареный петух в темечко не клевал, вот, когда русский народ не говорил: «Господи, мы все поняли, все, победу ты даруешь». Вот тогда Господь даровал какого-то крутого, классного военачальника, который там ух, ух, ух, и все там разруливал. Или тому, который уже был, такая-то пум, слушай, надо сделать вот так. Да неужели? Или наши враги делали такие фантастические, немыслимые, глупые детсадовские ошибки, и тут мы сразу: «О, ребята, иду на вы». Поэтому действительно, если Господь не с нами, то против нас все. А если Господь с нами, то кто против нас? Никто. И в советское время, и в любое другое.
2: Да, интересно. Вы, кстати, сейчас рассказали, мы когда делали фильм про сокровища, которые были украдены у нас в 1812 году, мне один историк, наш большой профессор, серьезный в нашем историческом музее в Москве, у Красной площади, который находится, рассказал интереснейшую историю про глупейшие ошибки. Это потрясающе. Когда Наполеон взял Москву, он обратился к нашему руководству, говорит: «Ну, ребят, все, столица ваша пала, надо сдаваться». А ему вежливо из Петербурга сказали: «Дружок, столица не там. Ты, конечно, молодец, но столица и все руководство находятся совершенно в другом городе, поэтому, ну, вот 700 километров, пожалуйста, чуть-чуть в другое место приезжай, поговорим». Вот. Но уже было поздно. Так что, да, про глупейшие ошибки, вот причем такие глобальные ошибки, это, конечно, очень интересная тема. Вот привыкли они, что Москва столица России, и все тут. Поэтому сдавайтесь. Спасибо, спасибо.
0: Это страшное слово.
2: Да, отношению к церкви, да, в том числе. Спасибо, спасибо огромное.
1: Спасибо, очень, с праздником.
2: Как всегда, весело и интересно. Праздник сегодня у нас большой, поэтому мы еще раз поздравляем Владислава Берегового с праздником, ну и всех нас с крещением Руси. Спасибо большое.

0: Виртуальная карта для покупок в интернете. Контекст. Отдельная цифровая карта с нулевым балансом и пополнением прямо перед заказом – самый безопасный способ для использования на онлайн-площадках, предупредило Роскачество. А вот делиться данными зарплатной карты для приобретения товаров онлайн может обернуться риском потерять деньги. Ведомство посоветовало устанавливать лимиты на онлайн-траты и на ежесуточные расходы в приложениях банков. Это затруднит работу мошенников. Несмотря на общее снижение киберпреступлений, они придумывают новые способы обмана, но активно используют и старые, перед праздниками делая рассылки о всевозможных акциях и якобы невероятных скидках. Крупнейшие маркетплейсы России имеют собственные виртуальные карты. Кроме того, у них есть функция оплаты при получении или бесплатного отказа от того или иного товара. Этот механизм можно назвать своего рода периодом охлаждения при импульсивной покупке. Если же гражданин решил приобрести приглянувшуюся вещь на сайте небольшой компании, то ему надо сделать несколько важных шагов. Убедиться в защищенном соединении, проверить домен на соответствие названию магазина и его контактные данные, изучить отзывы, но и обратить внимание на возраст сайта. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Два жителя Херсонской области получили ранения в результате ударов беспилотников ВСУ. Оба доставлены в медучреждение. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Кроме того, на территории области обнаружены 4 взрывоопасных предмета. Это обломки и элементы беспилотников. Все они обезврежены. В ряде населенных пунктов региона зафиксированы повреждения инфраструктуры и имущества. Всего над территорией области за минувшую ночь уничтожено 15 украинских дронов. Россия готова к восстановлению полноценных торгово-экономических связей с Японией, но только после отказа Токио от недружественной линии в отношении Москвы. Об этом заявил замглавы российского МИДа Андрей Руденко. По его словам, инвесторы из этой страны сохраняют присутствие в энергетических проектах на Дальнем Востоке, в частности, в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Кроме того, продолжается взаимодействие в рыбопромышленности и лесопереработке. Россия должна укреплять независимость железнодорожной отрасли в условиях санкций. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта Александром Сахаровым. По словам премьера, важно работать над повышением уровня безопасности всех технологий и инноваций. Для этого надо ускорять темпы технологического развития всей отрасли в целом, активнее развивать передовые технологии и инновационные решения. Мишустин отметил, что здесь особая роль отводится подготовке квалифицированных специалистов. США и Иран расширили темы негласных переговоров. Теперь на них обсуждается и проблема безопасности судоходства в Красном море. Об этом сообщила англоязычная эмиратская газета The National. По ее информации, Соединенные Штаты стремятся остановить нападения в Ормузском проливе и Красном море, в то время как Иран добивается уступок, касающихся торговли нефтью, а также постепенного ослабления санкций. При этом ранее сообщалось, что Иран на данный момент не ведет никаких переговоров с США, призвав американцев для начала прекратить атаки. Около 409 тысяч россиян обратились в медучреждения из-за укусов клещей с начала сезона их активности. Такой показатель на 13,5% ниже уровня прошлого года. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Наибольшее количество обращений зафиксировано в республиках Алтай, Коми, Карелии, а также в Калужской, Иркутской и Костромской областях. В ведомстве напомнили, что самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита считается вакцинация. Кроме того, при планировании поездок на природу следует надевать светлую закрытую одежду, использовать средства защиты от насекомых и проводить самоосмотры каждые 15-20 минут. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
2: Несравнимые вещи просто.
3: А, хорошо. Хороший аргумент. Про «мы сравниваем несравнимое», сказал Трофим и ответил на все супротив, как это называется, мультитеистических вопросов. Да, нельзя сравнивать несравнимое. Мы поздравляем всех христиан с Днем Крещения Руси, вот, которое произошло, я уж не вспомню, в каком году. В каком году, Трофим, 900 или 800? Напишите нам, я не верующий, поэтому не знаю. 980 каком-то.
2: 987, по-моему, год, если мне не изменяет
3: память. Давайте это надо помнить, потому что это, конечно, великая дата в истории нашей страны, стыдно мне. Вот, но хорошо, давайте мы сейчас нам напишут, а мы обязательно скажем об этом в эфире. Но сейчас у нас представитель, какой представитель, руководитель всех, кто празднует...
2: Всех руководителей.
3: Другой, 988, спасибо, Алекс ПСДР нам подсказал. Вот ведь. Сейчас бы ЕГЭ не сдали с тобой, между прочим, Трофей Викторович.
2: Да, и мы бы вот. И так не сдали.
3: Вот. А руководитель всех тех, кто отмечает праздник, День специалиста по связям с общественностью. Главный специалист по связям с общественностью, отец и отец-покровитель отечественного пиара Андрей Баранников. Я даже, Андрей, привет. Я даже не знаю, привет. Какую должность обозначить. У тебя есть какая-нибудь формальная должность,
2: главный
3: которая тебя делает главным по пиару?
4: Я генеральный директор агентства SPN Communications и вице-президент Российской ассоциации по связи с общественностью. Вообще, мне кажется, что все зрители, которые сейчас вас слушали, я подключился какое-то время тому назад и послушал ваш диалог, они, наверное, ожидали сейчас появления патриарха в связи с тем, какую...
3: Да, нет, у нас священник был до этого. Это мы как бы... Незаданные вопросы священнику обсуждали.
4: А, да, прекрасно, прекрасно. Ну да, так совпало, что, видишь, 28 июля в свое время была зарегистрирована такая замечательная профессия, как связь с общественностью, и с тех пор отмечается, вот уже 20 лет отмечается День пиар-специалиста. Вот поэтому, Петр Алексеевич, Трофим, я искренне считаю вас тоже очень талантливыми пиар-специалистами, поэтому взаимно поздравляю вас с профессиональным праздником, коллеги.
2: Спасибо, спасибо, спасибо большое.
3: И
2: спасибо,
3: тебя тоже, и в своем лице, естественно, всех, кто и работает в ассоциации, потому что это профессиональные люди, и действительно, кто состоит, и даже тех, кто не состоит, и ту самую, я считаю, что один герой нашего времени, один из многих героев, это собирательный образ девочки-пиарщицы. Вот ее тоже мы поздравляем.
2: Которая за 30 тысяч. Это же мем, интернет-мем с давнишней. Девочка-пиарщица за 30 тысяч.
4: Трофим, ты просто давно в эфире. Таких уже цен давно нет.
3: За 300?
4: Нет, если девочка и вот это вот ассистент, то это 100. Нет, не 30.
2: А, вот так, да, теперь все. Хорошо.
3: 100 тысяч, друзья. Но для этого надо закончить хотя бы какой-нибудь вуз. Но если вы закончили профильное что-нибудь, то вообще хорошо. А если со знанием языка иностранного, Андрей, или сейчас это не актуально? Или китайский?
4: Актуально. Нет, актуально, безусловно, актуально, потому что цепочки-то коммуникации, они никуда не деваются. Вот я сейчас, извините, вышел в эфир не из офиса, как я обычно это делаю, а из, так сказать, незнакомого помещения, надеюсь, что все будет нормально. Вот тут за стенкой проходит конференция Loud PR в Санкт-Петербурге, как раз мне только что задали вопрос, а уменьшилось ли количество моих международных коммуникаций после 2022 года. Я сказал, оно не уменьшилось, оно увеличилось примерно где-то в 4-5 раз, поэтому нет, по-прежнему знание иностранных языков более чем актуально. И как ты правильно заметил, не только английского языка, не только.
2: Да, да. Я не могу, кстати, тебя не поздравить, извините, как у нас говорят, за офф-топ с началом, во-первых, футбольного сезона, поскольку мы с тобой принадлежим к одному клубу, который случайно совершенно зашел тут со счета 5-0, как обычно, вот в первом матче.
4: Сейчас случайно до этого выиграл суперкубок, и хотя
2: совсем случайно,
4: противоположная сторона, не будем называть, кто наставили.
3: Я вам скажу, друзья, вы знаете, вот...
4: Справедливость, конечно же, восторжествовала.
3: Вы скучно живете. У вас нет мечты, понимаете? А вот нам мечту подарили в первом же туре.
2: Так, вот, а что там было?
3: Который матч закончился словами, ну что ж твою, так сказать, вот это вот опять ты, вот это все, и так и вот этими словами болельщики «Динамо» встретили нового тренера Сандра Шварца. Вот, ну ладно, я, Андрей, хочу тебя вот о чем спросить.
4: Прости, да. 22 удара по воротам – это круче, чем один гол. Вы поставили рекорд. Для тех из аудитории, кто не знает, Петр Лидов – это старый верный поклонник московского «Динамо». И, к слову сказать, у меня тут много друзей-динамовцев, и у них там такой очень сплоченный коллектив. Не буду сейчас всех перечислять, все 10 человек. Вот. Но, Петр Алексеевич, вот правда, 22 удара в створ. А, нет, 22 удара по воротам, прошу прощения, в одном матче и ни одного мяча. Это да. Крутой.
3: Это мы можем, даже, правда.
4: Слушай, поверь мне, количество перейдет в качество. Чего
3: да, я думаю, сказать? Да. Слушай, я могу сказать, что, кстати, пиарщики «Динамо» и маркетинг, вот на мой взгляд, они уже который год творят просто чудеса. Они действительно опережают. Там, кстати, коллектив, ты знаешь, ребята, и они все из Питера. Ну, не все, но многие.
4: Они все из «Зенита».
3: Конечно. Да, они из «Зенита». И вот то, что...
4: Они творят чудеса, да, потому что они все из...
3: Они великолепны. Они смелые. Они иногда к раздражению болельщиков там придумывают какие-то новые неординарные ходы. Появление там лабубу каких-то на трибунах и прочее. Вайб и прочее. То есть ориентируются на молодежь. Большое дело делают. Я считаю, что несмотря на старых ворчунов, надо действительно... Они молодцы. И я уверен, что... Когда-нибудь, а в нашем, как вы знаете, в нашей системе измерений в динамовской 50 лет это не срок, как бы, вот, мы как Китай, понимаешь, мы мыслим вот за горизонт, туда, вот, за потомки, и вот это все, они строят большое будущее. Я хочу тебя вот о чем спросить, смотри, есть такое мнение, и я не буду сейчас говорить, кто его высказал, потому что... Ну, сильно авторитетный человек, потом скажу, кто мне это сказал, что нет такой профессии, как пиарщик, а больше в нашей стране. Есть скорее профессия под названием информационщик или что-то вот в этом духе, потому что сейчас очень трудно отделить пиарщика от журналиста, журналиста от блогера там, вот и так далее. Вот твоя точка зрения на этот счет. День пиарщика, не устарело ли название? Может быть, надо как-то его действительно пошире взять? Или все-таки узкоспециализированное направление есть, и, ну, предположим, работник где-нибудь в... ну, скажем, какой-то отрасли, да, который отвечает вот за это направление, он и есть вот чистой воды пиарщик, и он не журналист, он не там блогер, и он не специалист по работе с информацией, а вот он пиарщик. Как ты это видишь?
4: Слушай, ну, у меня ощущение такое, что все-таки это другая профессия. И я бы не ставил бы на одну ступеньку информационщика и пиарщика. Почему? Потому что информационщик – это человек, который работает с новостями. Все понятно. Там неважно, в информационном агентстве, средстве массовой информации, или он блогер и так далее. А пиарщик – это тот человек, который, собственно говоря, ему эту информацию готовит. От имени компании, от имени отрасли, от имени там, какого-то сообщества и так далее, и так далее. Поэтому, на мой взгляд, это как раз люди, которые находятся по разные стороны баррикад. Другой вопрос, что довольно часто эти люди мигрируют из одной страны в другую и наоборот. То есть чаще, конечно, происходит миграция из журналистского пула. То есть не секрет, что среди коллег, работающих в пиар-индустрии, большое количество тех, кто начинали журналистами. Это правда. Обратный процесс, он, наверное, ну, поменьше, но тоже есть. Поэтому нет, я здесь с твоим уважаемым другом, уважаемым коллегам готов поспорить, в том числе публично. Нет, это разные профессии.
3: Публично поэтому, конечно, не надо, я тебе сейчас скажу, кто это, ты сразу возьмешь свои слова обратно. Мария Захарова. Это Мария Захарова, если не то, что публично, даже тет-а-тет спорить не решаешь.
4: Мария Владимировна, я нежно люблю, она замечательный человек, пользуясь случаем, Мария Владимировна, жизнь направляю, я прекрасно...
3: Она, кстати, самый главный, вот, наверное, такой пиарщик, да, который в чистом виде, как бы, да?
4: Ну, она огромная умница, огромный молодец, потому что первый человек в мире, который рискнул пойти на то, чтобы показать изнанку того, как работает Министерство иностранных дел. Не Российской Федерации, а вообще Министерство иностранных дел любой страны, потому что никто до нее ничего подобного не делал. Вот. А почему, так сказать, она так говорит, я понимаю, потому что, естественно, она смотрит на эту ситуацию со своей колокольни. И я скажу так аккуратно, что если бы рынок у нас состоял только из таких, как Мария Захарова, то мы все жили бы намного лучше. Вот. Просто она на сегодняшний день вышла за рамки того, что принято называть руководитель департамента по связям с общественностью или руководитель департамента информационной политики Министерства иностранных дел. Кажется, так это называется. Если я ошибся, приношу извинения Марии Владимировне. Вот. Поэтому мне понятно, почему именно из ее уст это прозвучало. Но я при этом остаюсь при своем мнении. Спасибо тебе, что сказал. Я постараюсь сегодня дозвониться до нее и немножко подискутировать на эту тему.
3: Смотри, еще один вопрос. Вот, ну, опять же, вот мы взяли Захарову, безусловно, это личность. И благодаря ее, мне кажется, личным данным она стала тем, кем стала. И изменила то, что изменила. Другие ведомства, кстати, не настолько. То есть Марии Захаровой в любом другом ведомстве не существует. А вот с твоей точки зрения пиарщик, предполагает ли эта профессия некую звездность и личность, или это все-таки человек, который должен быть где-то слегка, так сказать, за кадром, да, или скорее режиссер, чем звезда? Как бы ты на этот вопрос ответил?
4: Ну, скорее все-таки второе. Скорее это в первую очередь режиссер. И Мария Владимировна тоже таким режиссером выступает, когда на первый план выходит министр. А другой вопрос, что когда речь заходит о том, что компания принимает решение, что говорящий главой одновременно является и человек, который отвечает за коммуникации, и тот же самый человек выходит в эфир, тогда, да, уровень его медийности существенно повышается. Я, кстати, позволю себе, может быть, немножко с тобой поспорить по поводу того, что в других ведомствах нет тоже достойных людей. Они не так известны публично, как Мария Захарова, но при этом работают они... не менее эффективная, сейчас не хочу перечислять.
3: Но мы просто это оценить не можем, судя по всему. Угу. Мы все время критикуем, например, Министерство обороны за то, что оно проигрывает информационную войну там украинским. Ну, это следующий вопрос был, но тем не менее. Вот, может быть, тогда про это. Вот, окей, давай сейчас на этом остановимся, а потом я спрошу про информационную войну.
4: Угу. Слушай, ну это самая больная тема, я с удовольствием поговорю на эту тему тоже. Вот, но важный момент, наверное, в том, что если ты не светишься, и ты ежедневно публично не выступаешь, это не значит, что ты плохой пиарщик. Это просто означает, что ты для себя выбрал такую функцию, что ты находишься в тени своего руководителя, который сам с удовольствием выступает. Вот я не знаю, вот сейчас вот на конференции рядом со мной сидел Александр Леонов, руководитель департамента корпоративных коммуникаций Т-банка. Вот, Саша публичен, он известен... среди своих коллег, безусловно, и уважаем нами как профессионал, но при этом он не так много появляется и говорит от имени банка. Я, по крайней мере, не так много видел этих выступлений, может быть, ошибаюсь. Но при этом он блестящий профессионал, блестящий умница и, наверное, один из сильнейших специалистов нашего цеха, и не только российского. Вот, поэтому, отвечая еще раз на твой вопрос, нет, это не обязательно. Это не обязательно.
3: Ты произнес... Да, понятно. Ты произнес словосочетание «говорящая голова». в таком нейтральном ключе, как бы не подразумевая, что это что-то обидное. А вот мне кажется, что это обидное. Говорящая голова – это хорошо или плохо?
4: Говорящая голова – это функция. То есть в любой компании по, так сказать, по тем или иным темам есть несколько человек, которые комментируют. Ну, это такой профессиональный термин. Может быть, он действительно немножко звучит некорректно. А для незнакомой аудитории, в профессиональной аудитории он звучит абсолютно как бы нормально, и мы часто его используем.
3: То есть, ну да, я просто чуть резанула, потому что для обычных людей говорящая голова – это какой-то номинальный, так сказать, бездарный человек, который зачитывает.
4: Это у меня информация.
3: Да-да-да, я-то тоже сначала, ну, нормально. Слушай, давай теперь про информационную войну. Вот как-то, или давай лучше я Трофиму дам возможность.
2: Не-не, давай, что у тебя...
3: Да, про информационную войну скажи, пожалуйста, вот как ты оцениваешь наше противостояние с Украиной? Я вот отметил, давай я просто тебе закину мысль. Я отметил вот какую особенность, что украинцы в своих коммуникациях внешних, они всегда огромное значение уделяют прогнозам. То есть они всегда, когда что-то произошло, ну, допустим, они нашли какой-нибудь удар, они говорят, а потом будет еще хуже, а потом мы уничтожим вот это, вот это, вот это, а потом мы будем пить кофе там на набережной Ялты. Они все время экстраполируют там на полгода вперед, как они захватят Москву, все время. Это никогда не сбывается, но с точки зрения коммуникации это прекрасно работает, потому что это показывает вот успех, вот демонстрация того, что мы обещаем, не врем. А, значит, это, по идее, вселяет страх и ужас противника, и такое случается у нас тут среди слабонервных. Вот, это как бы, ну, своих воодушевляет и находит огромный резонанс по всему миру. Вот, что касается нас, у нас, мне кажется, иной подход. Мы ничего не говорим долго, потом что-то раз там, мы говорим, ну, вот, видите, мы же предупреждали. Вот, что как бы приводит, на мой взгляд, к вопросу в общественности, как же так, почему мы проигрываем информационную войну. Вот. Ну, Трофим, может, что-то добавишь, но вот ощущение, что мы проигрываем, даже, скажем так, тезис, мы проигрываем информационную войну, он даже вот в анекдоте нашел отражение, да, про то, как там в Париже, где-то там в Берлине пьют танкисты, значит, чего-то там пьют, и, значит, зато мы проиграли информационную войну. А как бы ты оценил вот эту всю ситуацию? Ну, это мой взгляд. Как бы ты оценил ситуацию с информационной войной на сегодняшний день? Может быть, какие-то советы, что нужно, что не нужно и так далее? Вот, и твои личные взгляды на всю эту ситуацию?
4: Слушай, ну вот наши оппоненты очень часто вспоминают различные методички. И даже периодически там якобы всплывает какой-то компромат, методичка, которая появилась там в недрах администрации президента и была разослана, значит, посредством массовой информации. Вот мы периодически слышим такого рода вбросы. Что там правда, что нет, это другой вопрос, но мы это слышим. Но при этом никто не говорит о том, что методичка, естественно, есть и с другой стороны тоже. И далее была абсолютно комичная ситуация. Сейчас я видел несколько дней тому назад там какой-то цикл передач, посвященных победе киевского «Динамо» в Кубке Кубков, раз уж мы сегодня говорим на футбольную тему, в 86-м году. И там было четко совершенно прописано, что все ветераны должны говорить исключительно, значит, там, по-украински. При этом, ну, как бы, они говорят, слушайте, ну, мы не привыкли, мы как бы всю жизнь говорили по-русски, мы так и будем говорить, не хотим мы там еще там из себя вымучивать. Это вот к вопросу о методичках. Вот, но важный аспект, я отчасти тут с тобой соглашусь и поддержу, насколько мне известно, как сказать, противник не использует только тот имеющийся административный ресурс, который у них есть. Они активно используют наших коллег, тех людей, которые привыкли работать в бизнес-коммуникации. Я даже некоторых этих коллег, я их знаю. И знаю, в какой момент они туда приехали, знаю, как они работают, знаю, на каких контрактах, и так далее, и так далее, и так далее. То есть люди, которые до этого там довольно неплохо трудились и в России тоже, в том числе, кстати говоря, некоторые из них. Фамилии, если позволишь, называть не буду, за кадром оставлю. Вот, так вот, они действуют по очень простой методике. Для них вот то, что сейчас происходит, это, по сути дела, тот же самый продукт. Вот как они раньше продвигали, я не знаю, там какой-либо другой продукт, они ровно в той же самой технологии сейчас работают по продвижению Украины в войне с точки зрения, так сказать, более какого-то презентабельного и комфортной подачи информации. И в этом плане я, наверное, отчасти с тобой соглашусь, что вот использование такого рода методик, тех же самых бизнес-методик, они работают весьма эффективно. Хотя некоторые методички действительно тоже вызывают лично у меня большой вопрос. Вот, поэтому да, Отчасти это так. Поэтому в данной ситуации могу только еще раз обратиться с призывом к уважаемым коллегам Министерства обороны, чтобы тоже не гнушались и, так сказать, силы, интеллектуальные ресурсы тех, кто входит в ту же самую российскую ассоциацию по связи с общественностью, активно использовали.
3: Слушай, а как ты считаешь, вот тоже часто бывают такие призывы, и я, кстати, сторонник, создать единый, там, не знаю, аналог Совинформбюро, который бы стоял над всеми государственными, там, не знаю, средствами массовой информации, там, и прочими блогерами, и осуществлял вот такую информационную политику условно-военного времени. А в том числе и очевидную цензуру. Как ты к этому относишься?
4: Слушай, ну, мне кажется, отчасти это уже работает. Другой вопрос, насколько действительно это можно считать единым центром. Насколько мне известно, же проходят иногда межотраслевые совещания, где информационная политика активно обсуждается. Вот, просто мне кажется, что на сегодняшний день в основном там принимают участие те люди, которые официально работают в ведомстве. А, собственно говоря, мой посыл, что эту группу ее можно активно расширять. Насколько мне известно, проходят периодически мозговые штурмы, куда приглашаются представители бизнеса информационного. Это хорошо, это важно, это полезно, это нужно. Потому что у нас немножко другой взгляд. И это неплохо, не хорошо. Просто мы видим чуть-чуть под другим углом по отношению к тому, как видит этот человек, который работает в Министерстве обороны, при всем уважении к его труду. Как это видит блогер, как это видит журналист и так далее, и так далее. Вот и все. Это просто чуть-чуть другой угол.
3: Трофим Викторович, добавишь?
2: Да, не, у меня-то, я к тому, что ты спросил, я добавил бы, чуть-чуть подрасшифровал, да, мы не можем сравнивать, ну, не должны, на самом деле, сравнивать то, что говорит наше Министерство обороны, с тем, что говорят украинские журналисты, потому что это разного уровня. То, что говорит украинское Министерство обороны, мы не знаем, ну, я не слышу этого. Я слышу, что говорят их вот эти иноагенты, экстремисты, там, и прочие, которые, там, телеграм-каналы, которые постоянно описывают с их точки зрения. Там в другом, на мой взгляд, вопрос, вот я бы чуть-чуть переформулировал бы вопрос Петра. Вот у нас простой гражданин Российской Федерации заходит с утра в интернет, а там, извините, не эфирное слово, ругань стоит между нашими же информационщиками. Одни говорят, смотрите, ай-яй-яй, как плохо сделали, вот тут не доделали, вот тут плохо. Вторые говорят, да нет, смотрите же, прекрасно, тут сделали, и тут сделали, и тут ударили, и тут разрушили. Да, и у нас каждый день между авторитетными, там, не знаю, стотысячниками, миллионниками постоянно идут вот эти распри. Заходишь в украинский сегмент, что думает простой русский человек? Кто из них прав? Да я не разберусь никогда, пойду посмотрю, что у них. Заходят к ним, а у них полное единодушие. Украина побеждает, мы двигаемся туда-то, вот здесь мы отбомбили то-то, смотрите, вот тут горит, вот тут картинка, здрасте, распишитесь. Что думает простой обыватель? Слушайте, эти не противоречат и не ругаются между собой, значит, у них правда. Простому человеку проще пойти туда, где нету разногласий. Вот, мне кажется, в чем вопрос вот этой методички пресловутой, темника вот этого пресловутого и его наличия. Может быть, вот я говорю, у меня есть мечта, чтобы я с утра просыпался, а у меня, не знаю, там в личном сообщении в Максе, как теперь модно, лежали бы какая-то государственная интерпретация свершившихся за ночь новостей. Ну, например, по крейсеру «Москва», когда меня разрывали на части, говорили, а вот что сказать? А я не знаю, что сказать. Не знаю, мне никто не объяснил, что сказать. Вот такое, понимаешь, Андрюш, вот про что вопрос, наверное.
4: Нет, я понимаю, о чем ты говоришь. Ну, слушай, мне кажется, что если присутствует какая-то разноголосица, я не считаю, что это плохо. И потом...
2: Разноголосица, извини, как... да, но не прямой вот этот противостояние, давай так скажем, мягко.
4: Слушай, ну, давай тоже будем с уважением относиться не только к тем, кто пишет, но и к тем, кто читает. То есть мы же априори считаем, что люди, которые читают эти телеграм-каналы или какие-то иные источники информации, они умные. У них есть своя собственная точка зрения. У них есть свое собственное какое-то аналитическое мышление. Где-то они тоже между собой не соглашаются. И не знаю, мне кажется, что если там присутствует какая-то полемика, если она не переходит через край, тогда, когда все это превращается в истерику, тут я с тобой соглашусь, иногда это вот действительно это может раздражать. Вот. Но я не вижу ничего страшного в том, что люди между собой полемизируют. Мне кажется, что в конечном итоге все равно ну, вот какие-то базовые ценности, базовые вещи, о которых они говорят, они все равно едины.

Страна героев. Чингиз Базардиев. Командование перед рядовым Чингизом Базардиевым и его боевыми товарищами из расчета мотострелкового подразделения поставило задачу взять штурмом один из населенных пунктов. Он давно и плотно контролировался противником. Нашим бойцам первым делом надо было выбить хорошо вооруженных ВСУшников из заброшенной водонапорной станции. Они оборудовали там укрепленные огневые позиции и установили флаг на башне. Чингиз Базардиев непосредственно перед штурмовыми действиями несколькими точными очередями сбил флаг. Вслед за этим в составе своего подразделения приступил к массированному обстрелу позиций противника. Благодаря профессиональным и отважным действиям рядового ВСУ лишились части живой силы. Оборона врага ослабла. Наши военные, без потерь преодолев заблаговременно установленное минное поле, ворвались на водонапорную станцию и приступили к ее зачистке. Было очевидно, сопротивление бесполезно. Оставшиеся в живых радикалы в панике беспорядочно покинули объект. Станция перешла под контроль российских войск. Это позволило проделать проходы в минном поле, стремительно развить наступление и в считанные часы освободить важный населенный пункт от вражеских сил.

0: Страна героев.
1: Мне кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
3: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
4: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В российской столице полдень, в Перми 2 часа дня, в Якутске 6 вечера. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. Лидеры России и Азербайджана провели телефонный разговор. Электрички между Россией и Белоруссией запустят на новых маршрутах в 2027 году. Жительница Калининграда фиктивно прописала в одной квартире 40 иностранцев. Теперь подробнее. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре обсудили международную повестку, отметили активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Кроме того, стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества. Суд в Донецкой Народной Республике заочно приговорил к 14 годам колонии наемника из Ирландии, который воевал на стороне Киева. Об этом сообщает Генпрокуратура России. Он признан виновным по статье об участии наемника в вооруженном конфликте, объявлен в международный розыск и заочно арестован. Пригородные поезда между Россией и Белоруссией на новых маршрутах из Великих Лук до Витебска, Полоцка и между Брянском и Гомелем планируется запустить в 2027 году. Об этом сообщил глава Россжилдора Александр Сахаров. По его словам, на уже запущенных пригородных маршрутах за 3 месяца среднее количество перевезенных пассажиров увеличилось до 400 человек. В сутки в среднем в поездки отправляются 196 пассажиров. Приемная кампания в российские вузы на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершится 29 августа. По программам магистратуры и специализированного высшего образования 20 сентября. Об этом сообщили в Миноборнауки. До 1 августа принимаются согласия на зачисление от льготников, олимпиадников и поступающих на целевое обучение, до 5 августа от поступающих по основному конкурсу. Приемная кампания вузы России, напомню, стартовала 20 июня. Жительница Калининграда прописала в квартире 40 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД. При этом проверка показала, что иностранцы фактически никогда не проживали и даже не появлялись по заявленному адресу. За фиксированную постановку на учет возбуждено 26 уголовных дел. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Иран продемонстрировал эффективность своих ракетных сил, которые даже после 5 месяцев атак со стороны Соединенных Штатов и Израиля продолжают наносить точные удары по целям в ближневосточном регионе. Об этом пишет газета Financial Times. Издание отмечает, что Тегерану, судя по всему, удалось извлечь уроки и воспользоваться опытом, полученным в ходе интенсивных американских ударов в марте и апреле. Иран эффективно наносит удары по крупным базам США в Кувейте, Бахрейне, а также по объектам в Саудовской Аравии и Катаре. Переговорная делегация «Хамас» отправилась в Каир для участия в переговорах о выполнении второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом говорится в пресс-релизе движения. В первую очередь речь пойдет о гуманитарной ситуации в секторе. Планируется, что делегация проведет встречи с египетскими официальными лицами, посредниками из Египта, Катара и Турции, а также с палестинскими группировками для закрепления режима прекращения огня и обеспечения выполнения всех обязательств, согласованных в Шарм-эль-Шейхе. Все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: 12 часов 4 минуты. Здравствуйте. Дневной ракурс на волнах радио «Спутник». Александр Кузьмак, Лиза Хабалова. Приветствую тебя.
3: Привет, Саша. Всем здравствуйте. Как твое настроение сегодня? У меня такое, знаешь, уже с утра немножечко заведенное, потому что наша актуальная тема оказалась очень актуальной. Как бы странно это ни звучало. Очень интересно и даже немного загадочно.
2: То есть мы не будем, как мы это делаем по традиции. Просто сегодня действительно такой день, о котором перед тем, как перейти к главной теме, стоит сказать. Потому что сегодня 3 события, действительно выдающихся, произошли в один день. Ну, во-первых, сегодня день крещения Руси. Это, наверное, ну, один из самых таких мощных, серьезных праздников. Это памятная дата Российской Федерации. Ну, собственно, это день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира. И сегодня колокольный звон, вот буквально вот в 12 часов как раз в Москве он тоже должен быть. Мы, к сожалению, в студии его не слышим, но тем не менее. Сегодня же, 28 июля 1914 года, началась Первая мировая война. И это то есть, такая дата, я бы сказал, тоже, да, конечно, так сказать, для России она тоже имеет колоссальное значение, но еще одна дата, которую никак нельзя не вспомнить, именно сегодня, в 1942 году, был издан знаменитый приказ 227, который в простонародье называется, так сказать, среди людей «ни шагу назад». Знаменитый приказ, который, собственно, ну, в данном случае подчеркивал сложность обстановки на фронте и, в общем и целом, в тот момент, да, оказался крайне и крайне актуальным. Вот, просто
3: такие интересные исторические факты с Александром Кузьмаком. Мне кажется, можно так и называть.
2: Минутка исторических фактов. Каждый из 365 дней в году чем-то дознаменит. Но сегодняшний день, безусловно, это в первую очередь, конечно, это день тысячи... Сколько у нас там получается? Это 988 год. Я сейчас не смогу. У меня с арифметикой не так хорошо посчитать,
3: пишите
2: сколько
3: нам,
2: лет.
3: Пишите нам, наши слушатели, замечательно. Если вы посчитаете сейчас очень быстро... Быстро, да, напишите нам, пожалуйста.
2: Ну, а теперь, собственно говоря, давай к актуальной теме. Раз она такая актуальная, вот ты о ней рассказывай.
3: В соцсетях обсуждают историю выпускника, набравшего 310 баллов на ЕГЭ, но не прошедшего на бюджет в вуз, который он выбрал. То есть, получается, конкурентов обошли те, у кого были дополнительные баллы за Олимпиады, золотую медаль или значок ГТО, например. И можно сказать, что эта история иллюстрирует, что максимальный баллы на ЕГЭ не гарантируют поступление на бюджет. Но коллеги сегодня устроили целое расследование, и в час дня по Москве мы будем обсуждать, почему могло действительно так выйти, и, возможно, есть какие-то... Невозможно, а так и есть. Есть очень интересные детали по этому поводу. То есть ситуация пока что неоднозначная. С одной стороны, обидно за выпускника с таким высоким баллом, а с другой стороны, олимпиады, дополнительные достижения тоже, оказывается, очень сильно сказываются и дают преимущество.
2: Ну, скажем так, мне вот я когда эту тему увидел, у меня очень неоднозначно отношение, в принципе, к ЕГЭ, но и не очень неоднозначное отношение к, в первую очередь, к вот подобного рода ситуации, потому что получается, что человек, который сдал на максимальный балл, это означает, что он выполнил 100% условий. То есть, грубо говоря, он закончил школу на максимально возможный результат. Максимально, более возможный результат достичь было нельзя. Что касается олимпиад, уж тем более ГТО и всего остального, это безусловные нагрузки, и они, безусловно, важны. Но когда их считают преимуществом, да еще и таким, что человек из-за этого не может поступить на бюджет, мне кажется, что эта система кривовата, что здесь что-то еще надо доработать. Но она есть, безусловно, и государство отреагировало уже, и, так сказать, было сказано, что да, ну, уделяйте больше внимания, так сказать, олимпиадам там и так далее, а уж тем более ГТО. ГТО — это вообще отдельная история, которая сама по себе очень хорошая, но ее надо обсуждать отдельно, потому что когда она дает преимущество, ну, а если человек не любит спорт, например, это что, так сказать, поступает при этом на физфак МГУ, например, это как-то должно влиять на поступление? То
3: есть, так... Ты знаешь, я тебе хочу сказать, как родитель, что действительно сложный вопрос, сложная тема, потому что каждый раз я думаю, как я буду отдавать ребенка учиться в вузе. То есть через какие сложности нам нужно будет...
2: Я как родитель тебе это потом рассказываю.
3: Вот я как-то стараюсь оберегать свою психику еще и от этих, и от мыслей об этом, да, не рассказываю, пожалуйста. Но, видишь, сталкиваемся с такими ситуациями, хочется узнать, как вообще попасть на бюджет. Надеюсь, в час дня мы узнаем об этом, сможем поделиться с нашими слушателями, как действительно попасть на бюджет, не имея, например, даже такого супервысшего балла.
2: Тут вообще очень много разных нюансов, потому что тут сразу возникает вопрос. Понятно, что если не на бюджет, то на платное, а может быть в этой ситуации есть и другие способы, да, получить образование и получить специальность, получить профессию, потому что зачастую ведь поступление в институт по-прежнему рассматривается как возможность избежать службы в армии. И поэтому, так сказать, люди поступают зачастую в институт, когда могли бы себя реализовать и иначе, и по-другому. Это очень такой непростой, объемный вопрос, поэтому я вам с Алексеем Красильниковым желаю счастья в 13:00.
3: Ну вот в 13:00, да, мы с Алексеем Красильниковым будем обсуждать более детально уже эту новость, очень интересную и, повторюсь, загадочную пока что для нас, но в час дня по Москве мы обязательно раскроем.
2: Нет ничего загадочного.
3: Так вот он уже, Алексей Красильников, там ходит по ньюсруму и пытается выяснить, в чем же
2: лев
3: соль.
2: В клетке, да.
3: Почему так случилось? Не может такого быть. Ну, в общем, уверена, в час дня мы все раскроем, все детали.
2: Ну а сейчас к актуальным новостям. Москва продолжает подвергаться массированным атакам беспилотников украинских. По последней информации, почти 400 беспилотников атаковали Москву. Один из них попал в жилой дом. В Чехове даже есть фотография. Более 390 БПЛА направлялись к столице. Здесь, с одной стороны, хочется сказать о том, что, ну, конечно, попадание беспилотника в многоквартирный дом — это очень плохо со всех точек зрения, и с моральной, и с материальной, и с какой угодно. Слава богу, никто не погиб, две квартиры повреждены, ну и хочется верить, что эти квартиры будут восстановлены. Во всем остальном низкий поклон противовоздушной обороне. Потому что, когда из более 390 БПЛА попадает один, это означает какое-то феноменальное совершенно качество работы противовоздушной обороны, и можно только поклониться этим людям многие и пожелать им, так сказать, всяческих здоровья и успехов в работе.
3: Да, я полностью тебя поддерживаю. Киев продолжает попытки запугать нас, ударить по гражданским, и не просто пытается, они это делают. Хорошо, что, как ты уже сказал, наши ПВО работают действительно на пределе возможностей, сбито подавляющее большинство дронов, и тот факт, что они пытаются атаковать столицу, мне кажется, возможно, говорит о неком их отчаянии и неспособности добиться успеха на фронте, поэтому они действуют вот такими гнусными методами.
2: Ну, в целом, да. Тем более, что наш второй, так сказать, такая вторая маленькая тема – это визит квазипрезидента Украины в Соединенные Штаты Америки, да. Но здесь, я бы сказал так, это скорее такой, ну, демонстрация определенного рода, не бессилия, конечно, но ограниченных возможностей. Вот на эту тему в нашем эфире очень хорошо Александр Казаков сказал некоторое время назад. Это та ситуация, при которой, ну, мы бьем баллистикой, мы бьем всеми видами ракеты и так далее, и так далее. Украина сделала ставку на беспилотники, потому что другую ставку она сделать не может, ничего другого у них нет, ПВО у них нет в том виде, в котором она есть в России, и баллистических ракет тоже нет. И поэтому, собственно говоря, Зеленский сейчас и будет опять клянчить у Соединенных Штатов Америки что-то антибаллистическое. Вот, правда, ну, речь идет в первую очередь о противоракетных системах, но противоракетные системы стоят невероятных денег. Их нет в наличии, их и в США-то очень мало, и даже те заказы, которые сейчас принимаются, то есть, по-моему, если не ошибаюсь, 400 миллионов долларов стоит одна установка «Патриот», которая далеко не со всеми ракетами справляется. Для того, чтобы закрыть небо, например, даже над Киевом, этих установок надо много. Я уже не говорю про сами ракеты «Патриот», которые тоже стоят там несколько миллионов долларов каждая.
3: Слушай, ну они же в любом случае говорят уже достаточно часто, даже не скрывают, что в целом устали от бесконечных просьб Зеленского.
2: Ну, конечно.
3: Да, и визит, скорее всего, будет непростым, мне кажется. Его, возможно, и будут слушать, но что-то снова обещать наверняка, ну, будут меньше, чем он хочет. Потому что запросы серьезные.
2: Да, тут ведь фокус какой. Вот, например, Зеленский якобы говорит о том, что якобы это будет обсуждаться некое прекращение огня в воздухе. Без России никто такие, так сказать, вещи обсуждать,
3: так вот,
2: конечно,
3: это
2: не будет.
3: Я полностью с тобой согласна. Это самое важное, что следует вынести. Они собираются разговаривать об этом между собой. К чему они хотят прийти?

0: Ну, так сказать, мы можем только гадать, но Дональд Трамп, по-моему, не настроен на то, чтобы Зеленскому что-то там давать. Да он и не может этого сделать. Он может только выйти, опять сказать, мы с Владимиром провели хороший разговор.
1: Ну вот, вот мне тоже кажется, я не вижу прям такого смысла. Понятное дело, да, Владимир Зеленский будет опять просить деньги, ему опять будут что-то обещать, но к чему это должно привести, какие реальные должны быть достижения от этого общения, пока непонятно. Будем смотреть.
0: Да.
1: То есть каким-то, возможно, снова заявлением, каким-то предположением, каким-то ожиданием, но чего-то большего, наверное, не следует ждать от этой встречи.
0: Да, что будет, так сказать, узнаем впоследствии. Тут же совсем недавно еще Сергей Лавров встречался с госсекретарем США Марко Рубио, и этот разговор был хотя и коротким, но, очевидно, содержательным. Поэтому интересно, какая сейчас будет реакция Трампа, потому что он тут, и он, и его пресс-служба обмолвились на тему о том, что вот опять есть шанс что-то сделать с украинским конфликтом. Украина, вернее, США пока ничего особенного сделать не может, поскольку Украина подчиняется не им, в первую очередь, а европейским глобалистам. Но, тем не менее, для американцев и для Трампа за 100 дней до выборов в Конгресс крайне важно что-то сделать на украинском треке. А вот что он может сделать, это, вот это мы и узнаем.
1: Но что важно, Лавров всегда говорит о том, что Россия всегда готова к переговорам.
0: И он же, так же, как в первую очередь наш президент и Дмитрий Сергеевич Песков, руководитель пресс-службы, все говорят об одном и том же. Цели спецоперации будут достигнуты. И вот это, пожалуй, самое главное. А каким образом? Переговорный процесс или военным путем? Но это покажет только время. Следующая новость.
1: Украинские удары по порту Новороссийска, проблемы с навигацией на Дунае привели к серьезной нехватке дизельного топлива. Угадай, где?
0: Ну, везде. В Молдавии, в данном случае, да.
1: В данном случае в Молдавии, да. И правительство Молдавии уже ввело режим тревоги в их энергетической сфере на 30 дней.
0: Ну, пусть ведет режим тревоги у себя в голове. В первую очередь, давно пора ввести этот режим тревоги, потому что Молдавия не энергетическая держава, равно как и Украина. Там, ну, конечно, что-то добывается, но в Молдавии, насколько я знаю, ничего не добывается, поэтому все топливо идет извне, а терминалы в порту Новороссийска, российского порта, да, они повреждены, и навигация на Дунае приостановлена частично, и все это говорит, опять же, о том, что Молдавия перестанет получать топливо. А, собственно, поскольку Молдавия сейчас не проявляет теплых чувств к России ни в каком смысле, а наоборот, так сказать, всячески портит нам жизнь, то, ну, что, по-моему, все выводы и знаки какие.
1: Ну, вот некая ирония судьбы, понимаешь, происходит вот в данной ситуации. То есть Киев, пытаясь навредить России, Молдавия, которая тоже не любит Россию, теперь сама страдает. Молдавские власти как-то вынуждены теперь разбираться с последствиями украинской же агрессии.
0: Ну, конечно. Там история в чем? Молдавия получает нефть, у них есть нефтеперерабатывающий завод, они эту нефть перерабатывают. Поскольку эта нефть идет через Россию, как сообщается, это нефть в основном Каспийского трубопроводного консорциума, эта нефть идет, я так понимаю, из Казахстана, то она приходит в порт Новороссийск, оттуда она идет в Молдавию, и дальше даже, по-моему, Молдавия получает уже топливо, нефтепродукты, то есть бензин, дизель, там не свой НПЗ, а румынский НПЗ. То есть в Румынии это все перерабатывается и потом поступает, видимо, по трубопроводам или бензовозам, поступает уже в Молдавию. Ну, привет большой, собственно, Молдавии.
1: Ну и вот еще немножечко об отношениях. Американские дипломаты демонстративно покинули заседание ООН после того, как французская сторона провела параллели между США и Россией. В Вашингтоне сочли такое сравнение оскорбительным.
0: Да, я даже видео видел на эту тему, как поругались между собой французы с американцами прямо в, так сказать, в рамках ООН. Но здесь забавно то, что сама по себе, ну, во-первых, сам по себе повод, вот такой очень грубый, вы уж простите за это слово, наезд на американцев со стороны французов, это было удивительно даже в рамках заседания ООН, потому что...
1: Я с тобой согласна, они высказались так достаточно резко.
0: Это так очень сейчас дипломатично сказал, достаточно резко, потому что продлили полномочия Верховного комиссара ООН, вот этого самого Фолькера Тюрка, который, ну, занимает антиамериканскую позицию, но поскольку, с одной стороны, ООН это такая сейчас площадка своеобразная, для некоторых даже условная, но тем не менее, то США и Россия, кстати говоря, голосовали против И не только США и Россия, там
1: вот
0: еще несколько
1: стран. Вот я хочу найти,
0: стран.
1: Да, кто еще, какие несколько там, стран, вот сейчас как
0: Корейская
1: раз пытаюсь найти.
0: Корейская Народно-Демократическая Республика, там еще, вот. Ну, короче говоря, США и Россия оказались на одной стороне голосования. И Париж по этому

0: поводу крайне жестко высказался относительно американцев, заявив, помимо всего прочего, вообще связав это туда, в этот контекст, они приплели и Россию. Но,
1: вот, США, Северная Корея. А, нет-нет-нет, подожди, французская миссия в Женеве резко отреагировала на это, заявив, что США больше не маяк прав человека, угу. Вот, и стоят в одном ряду с Северной Кореей, Никарагуа и Россией.
0: Ну, то есть это совершенно справедливо по этому поводу. В Вашингтоне это назвали снисходительной и неуважительной риторикой Парижа. Ну, просто уже хотя бы потому, что ну, масштаб личности Соединенных Штатов Америки и Франции сейчас чрезвычайно разный. И вот эта вот реплика французов, она для американцев, ну, такая, знаете, это не слон и моська, но в общем и целом тут силы сторон не равны. И поэтому американцы так отреагировали, сказали, мы вообще больше на заседания, на которых французы выступают, больше не придем.
1: Ну вот, вот. И да, американский представитель после выхода из зала заявил, что США не будут слушать политизированную болтовню и наблюдать вот. За лицемерным позерством был... Франции, пока Париж не изменит тон.
0: А, да, ну то есть, кто вы такие вообще? Вы кто, чтобы так с нами разговаривать? Да еще и с позерством, кстати, я тоже согласен. Ну, французы в этом смысле вообще любят позерство во всех видах. А тут это прям такое очевидное позерство, а может быть и провокация. Поэтому то, как отреагировали американцы, это, ну, это для нас это в каком-то смысле хорошо, потому что мы занимаем в этом смысле позиции...
1: одинаковые.
0: Не одинаковые, но на одной стороне, скажем так. Мы выступаем не одним фронтом, но тем не менее, вот тут в данном случае такой вот оскорбительный такая выходка со стороны Франции, а уж тем более вот это вот про маяк, чего там маяк прав человека, вот там маяк, в общем, какой-то маяк,
1: ну, да.
0: Александрийский, не знаю, еще какой-нибудь маяк, вот, Краснотуринский, вот. Ну, в общем, проблема в том, что вообще так разговаривать с американцами, в принципе...
1: Ну, вот США когда-то были маяком прав человека, больше нет.
0: Да.
1: Сегодня они стоят бок о бок с Северной Кореей, Никарагуа, Россией в изоляции, и мир больше не слушает их.
0: Вот. Ну, то есть,
1: представители Франции в ООН, цитата их, да.
0: То есть, если Россию, США, они сами по себе гигантских размеров страны, а если их сложить вместе, и они в изоляции, а Франция тогда где? Ну, то есть ее надо поискать на карте тогда в этом случае.
1: Ну вот, это, да, действительно.
0: Красноярский край больше Франции в несколько раз, там, если больше десятка Франции туда влезет в один Красноярский край. А уж если с американцами, то кто в изоляции, простите? Вы где? Вы откуда это говорите? Да? Ну, вот. Ну, в общем, примерно такое была реакция американцев.
1: Так, ну и к следующим новостям. ФАС продолжает наводить порядок на топливном рынке. Ведомство возбудило дела против владельцев АЗС в Нижегородской области, Пермском крае, Коми, в Сибирской, Курской и Оренбургской областях за необоснованное повышение цен. То есть сейчас государство действительно жестко пресекает попытки нажиться на топливном кризисе. И ФАС работает достаточно четко, выявляет нарушения, возбуждает дела.
0: Да, причем речь идет о владельцах АЗС, то есть это отпускная цена, конечная. То есть, когда именно владельцы АЗС, видимо, какую-то дополнительную надбавку создают или там наценку, да, там норму прибыли повышают, свою собственную, и таким образом повышают цену для конечного потребителя. А конечный потребитель — это мы с тобой и все остальные, кто так или иначе пользуется автотранспортом или даже автобусами и там всем остальным.
1: Но в том-то и дело, что сейчас это очень правильная и своевременная, я считаю, реакция, потому что вот в это нынешнее время, когда нужно сплотиться, они задирают цены и поступают очень неправильно, некрасиво. И главное, что хорошо, что они не смогут безнаказанно задирать эти цены.
0: Помнишь, как говорил, ты рассмотрел фильм «Берегись автомобиля»?
1: Да.
0: Вот, помнишь, там герой Папанов говорил, с жульем, допустим, надо бороться. Вот, и в данном случае я... Это, конечно, не то чтобы жулье, но тем не менее, с такими вещами, конечно, надо бороться, и если такие вещи возникают, то их надо жестко пресекать, что, собственно, Федеральная антимонопольная служба и делает.
1: Успешно делает.
0: И это хорошо, безусловно. Ну что, дальше. Что касается Телеграма, тут интересная новость касательно Телеграма, поскольку Телеграм, он действительно манипулирует рынком, и об этом неоднократно говорилось, поскольку в Телеграме существует большое количество разных Телеграм-каналов. Что такое манипуляция рынком в данном случае? Это новости. Ну, это стандартная схема, по которой работают подобного рода средства массовой информации во всем мире. Завтра будет караул. Ну, цены
1: вот
0: пошли вверх.
1: Да, стратегия, да, администраторы некоторых телеграм-каналов использовали стратегию pump and dump, искусственно разгоняя спрос на акции, затем продавая таким образом свои активы.
0: Ну, конечно.
1: И только по одному делу незаконный доход превышает 15 миллионов рублей.
0: Возбуждено
1: уголовное дело в связи с этим.
0: Ты либо новостями обрушиваешь цены на ценные бумаги, а потом их скупают, потом ты поднимаешь цены на фондовом рынке, на те же самые бумаги. Так работает вообще в принципе рынок, но вопрос в том, что в данном случае эти телеграм-каналы, очевидно, себя позиционируют как экспертные. Как и многие другие.
1: Да, и что интересно, мошенники нашли новую площадку. Понятное дело, что да, Telegram — это старая для них площадка, но новая площадка, я имею в том плане, что это, знаешь, некий удар по доверию к так называемым инфлюенсерам в данном случае.
0: Конечно.
1: Вот.
0: Они
1: которые
0: самые...
1: раздают советы в соцсетях. Мошенники
0: да.
1: активно теперь используют доверчивых людей, которые доверяют своим...
0: Я бы так не сказал, что... Это... Ну да, нет, в целом ты права, конечно. Это так. Тем более, что это работает же не только на фондовом рынке. Это может работать, например, на рынке лекарств. Например. Uh-huh. То есть в телеграм-канале какой-нибудь канал экспертно заявляет, что таблетки А лучше, чем таблетки Б, они действуют быстрее и качественнее, да? А на самом деле мы просто таким образом повышаем спрос на эти таблетки, а, соответственно, можно повысить на них цены и увеличить, опять-таки, норму прибыли
1: продавца.
0: Возможно,
1: главный совет, который здесь можно дать всем радиослушателям нашим, вообще, в принципе, всем людям, не верьте слепо советам из телеграм-каналов и из разных вообще социальных сетей,
0: я
1: потому что
0: продолжу.
1: Мне всегда непонятно, что это за люди раздают эти советы и как им удается это безнаказанно
0: делать. Не верьте этим каналам, а верьте Лису Хабаловой.
1: А Лису Хабалова, знаешь, ничего плохого не говорит. Я всегда с осторожностью стараюсь смотреть на каждую ситуацию, поэтому да, верьте радио «Спутник».
0: Даша,
1: мы
0: плохого не посоветую.
1: Делимся самыми лучшими и честными правильными новостями.
0: И продолжим это делать после официальных новостей.

Узнать за 90 секунд. Самые ценные марки выделяются из общей массы каким-либо браком или отклонением, которые измеряются миллионами долларов. Рекордсменом по дороговизне стала почтовая марка номиналом 1 цент, напечатанная в 1856 году в колонии Британская Гвиана. Она выпадает из общего ряда. Ее ценность в том, что напечатана марка была в единственном экземпляре и продана на аукционе Сотбис за 9,5 миллионов долларов. В 1918 году в США с помощью почтовой марки решили отрекламировать новую услугу – авиапочту. В центр композиции поместили самолет. Но так торопились, что в первой партии тиража в станок самолет вставили в перевернутом виде. Вовремя спохватились, но сотня марок успела уйти в народ. Уже через пару десятилетий за редкими экземплярами началась настоящая охота. А недавно один из них был продан за 2 с лишним миллиона долларов. Самую дорогостоящую марку Советского Союза в 2008 году неизвестный купил почти за 800 тысяч долларов. Она была выпущена на нестандартной, очень плотной бумаге в 1932 году и приурочена к достижениям отечественного филателизма. До наших дней дожил только один экземпляр, за который истовые коллекционеры готовы отвалить целое состояние, если нынешний владелец согласится продать.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.
3: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть?
2: И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
4: Прекрасный вечер.
2: Когда больше, значит лучше. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на автобус в Белгородской области, где пострадали не менее 19 человек. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. На месте происшествия организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели беспилотного летательного аппарата, а также всех обстоятельств произошедшего. Индия присматривается к закупкам добываемого в российской Арктике сжиженного природного газа, заявил замглавы российского МИДа Андрей Руденко. Он отметил, что хорошие перспективы также имеют сотрудничество в сфере логистики. По его словам, прорабатываются варианты активизации перевозок по морской артерии Владивосток-Ченнай и изучаются возможности совместного освоения Северного морского пути и формируется необходимая нормативно-правовая база. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху намерен передать президенту США Дональду Трампу обновленные данные по ядерной программе Ирана, согласно которым Тегеран ускорил работы по созданию ядерной бомбы. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения. Отмечается, что Нетаньяху стремится подчеркнуть серьезность угрозы, но при этом не создать в Вашингтоне впечатление, будто он пытается втянуть Штаты в прямой военный конфликт и спровоцировать войну. Вместе с тем утверждается, что в Вашингтоне намерены с повышенным скептицизмом воспринимать любую информацию, которую представит Нетаньяху, в том числе сведения по ядерной программе Тегерана. Минэнерго с профильными ведомствами проводит доработку плана графика ввода энергомощности на Дальнем Востоке с учетом потребностей существующих и перспективных инвестиционных проектов. Планируемые объемы и сроки ввода отражены в генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, а в качестве одного из проектов Минэнерго отметило строительство Нижнезейской ГЭС мощностью 40 мегаватт в Амурской области. Почти 40 онлайн-площадок подключились к сервису Росаккредитации для проверки товаров для маркетплейсов. Напомню, с 1 сентября текущего года размещение в карточках товаров ссылок на действующие сертификаты и декларации станет обязательным. Новые требования направлены на защиту прав потребителей при дистанционных покупках, при этом они не касаются товаров, бывших в употреблении, а также традиционных магазинов, где у покупателей есть физическая возможность ознакомиться с информацией о соответствии. Второй ночной велофестиваль пройдет 1 августа на Садовом кольце в Москве. Гостей ждут концерт, интерактивные площадки, конкурс костюмов и развлекательная программа. Старты заездов состоятся в 9, 10 и 11 вечера. При регистрации можно заранее выбрать удобное время. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
4: 12:33 в Москве. Александр Кузьмак в студии «Радио Спутник». Снова здравствуйте. В этом получасе, по традиции, как это часто бывает, мы много времени этому уделяем. Будем говорить о том, что происходит в рамках специальной военной операции и вообще происходящего в конфликте России и Украины. Ну, в первую очередь, здесь пойдет речь именно непосредственно о том, что происходит с военной точки зрения. Но не только. У нас на прямой связи Андрей Афанасьев, ведущий телеканала «Спас», военный корреспондент. Андрей, добрый день. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, с праздником, с Днем Крещения Руси.
4: Спасибо, взаимно. И, кстати, а вот давайте, может быть, с этого и начнем, поскольку тут, значит, некий, я даже не хочу его называть, некий епископ из вот этой УПЦ заявил о том, что в Киеве, у них это теперь называется День Крещения Киевской Руси, но, значит, праздновать они этот праздник не будут. Это что-то, по-моему, уже за гранью даже не добра и зла, а какого-то здравого смысла.
6: Ну, это на самом деле вполне себе укладывается в логику современной политической структуры Украины, которая отказывается от своих духовных корней, от своей идентичности, от веры на государственном уровне. И вполне себе укладывается в логику так называемого, знаете, современного хазарского каганата 2.0. Ничего странного в том, что они перестали считать День Крещения Руси праздником, для себя нет. Я бы обратил внимание на то, что именно сегодня, в этот день, в стенах Киево-Печерской лавры, кровоточащий, оскверненный, попираемый сейчас, где происходят абсолютно жуткие вещи с разграблением мощей, с притеснением канонических, остающихся там православных монахов, верных православию, верных каноническому русскому православию. Там сейчас, в этот день, произошла презентация так называемого христианского корпуса в составе ВСУ. Сами понимая, что они слишком себя раскрыли и показали свое нутро с язычеством, сатанизмом, они решили как-то провести такой, знаете, кризис-менеджмент в плане своего позиционирования и придумали вот этот христианский корпус, куда вошли какие-то добровольческие подразделения, половина из которых бумажные, существуют только на бумаге, и якобы они на основе христианских ценностей там объединились в некое сообщество, в некое братство. Но православных среди них нет. То есть там какие-нибудь раскольники, протестанты, греко-католики. Ну, в общем, все, кроме канонических православных, там людей есть. И что это за такие христианские ценности? На чем объединились католики, украинские протестанты? На почве русофобии и ненависти к православию. Ну что ж, хороший способ объединиться.
4: Замечательная ценность,
6: это
4: да.
6: Был такой, знаете, медийный ответ, весьма такой корявый, кургузый, на инициативу, которая у нас появилась еще в 22-м году в рамках СВО, подразделение с именами православных святых. Когда подразделения там, от роты до бригады, сейчас уже до армии, выбирали себе небесного покровителя, писали соответствующий запрос прошения в военный отдел Московского патриархата, им благословлялось именно вот считать, официально почитать небесным покровителем того или иного святого, присылали священника, присылали икону. Сейчас это уже больше 50 подразделений таких существует. Все это благословлено патриархом, главное военно-политическое управление нашего Министерства обороны этим занимается. Но у нас это была инициатива снизу, это был духовный запрос, духовная потребность бойцов и командиров. А у них это сверху абсолютно такое, знаете, как это какое-то партсобрание провели. Вот. И вот постановили, что вот, ну все, у нас тут христианский корпус появился, потому что, видимо, на Западе очень много людей тоже стали задавать вопросы, а вы точно вообще те, за кого себя выдаете? Поэтому вот такой День Крещения Руси. У нас это большой действительно праздник, и церковный, и общественно-государственный. Это действительно то, что заложило фундамент нашей цивилизации, нашей великой империи, нашего народа. А там вот они занимаются профанацией. Не зря говорят, дьявол, обезьяна, бога. Вот они в очередной раз обезьянничают.
4: Причем поразительно здесь еще и то, что слово «христианский» для них в этом смысле, они его, то, что называется, употребляют по поводу и без повода. Так сказать, все, что угодно назвали христианским, вот, и решили, что, ну, раз христианское, значит, ценности. Тут уже даже, так сказать, неважно, какая из конфессий, все равно. Вот просто главное христианский, неважно, что это от Христа, неважно, что это должно иметь какой-то серьезный сакрамент, может быть, даже смысл, ну, просто назвали и все.
6: Первая страна на постсоветском пространстве, которая зарегистрировала сатанинское сообщество как религиозную организацию, это Украина.
4: Ну, да, без комментариев. Да.
6: Религия сатанизма у нас считающаяся идеологией экстремистской, запрещенной абсолютно справедливо, у них официально зарегистрирована религиозная организация. Ну, как бы, что еще тут, как, что добавить еще?
4: Да, нет, ну тут все ясно. То есть тут все настолько очевидно, причем самое интересное даже не то, что это очевидно, а то, что они этого не скрывают. Кстати, в подтверждение, опять же, вот сегодня уже прошла новость о том, что Владимир Зеленский ждет неких разговоров о некоем воздушном перемирии, и вообще вот эти вот разговоры о воздушном перемирии каком-то там идут. А с другой стороны, мы вот только сегодня прямо в новостях, и у нас на радио «Спутник», и везде это было, очередной совершенно варварский, омерзительный со всех точек зрения удар по автобусу в Шебекино в Белгородской области. Люди погибли, погиб ребенок, почти два десятка человек пострадало, целенаправленный удар в мирный автобус. И вот, ну, то есть с моральной точки зрения тут нечего, наверное, оценивать, все понятно. Андрей, у меня к вам вот какой вопрос. На ваш взгляд, я понимаю, что тут гораздо проще сказать, чем сделать, но есть ли какие-то шансы, ну, минимизировать потери вот такого рода именно при ударах по автобусам? Может быть, ну как-то что-то можно ли тут что-то поменять, или тут ничего не сделаешь, пока не отойдет фронт подальше, или там ПВО не будет более насыщенно?
6: Понимаете, в чем дело? Ну, во-первых, уже минимизировано. Мы уже гораздо больше всей этой дряни летающей сбиваем. Но стопроцентной эффективности достичь просто, ну, это, ну, маловероятно.
4: Ну, конечно.
6: Даже если пролетает 1%, это ощутимо и больно. От того, что наши герои, ПВОшники избили там сотни этих дронов, не происходит такого положительного эффекта, как негативный эффект вот от одного попадания по автобусу в Шебекино. Это тоже нужно отдавать себе отчет. Наши военные, наши ПВОшники, наши стражи неба, они делают очень много. Они делают невероятные вещи, постоянно развиваются. Я недавно вернулся из Донецка, сам видел, как перестроилась вся наша система безопасности, насколько много стало МОГов, мобильных огневых групп на дороге от Луганска до Донецка. Ну, абсолютно другая ситуация. Да, кто-то может сказать, там, да, с фигов в кармане, запоздало, плохо, почему только сейчас? Ну, сделали. И сделано очень много. Поэтому, когда происходят такие трагедии, такие удары, ну, конечно, это болезненно. Конечно, опять пострадали мирные дети, но это все уже, знаете, сердца не хватает, сердечных сил, все это терпеть и нормально воспринимать. Но, к сожалению, реальность такова. Проблема в Киеве, проблема в курирующих Киев точках, там, да, Лондон, Вашингтон, Тель-Авив, что угодно можно называть. Вот. Проблема там. И пока мы не решим этот вопрос, пока мы не решим вопрос с этим террористическим государством, провокации будут продолжаться. Если они не смогут бить с неба, они будут бить там под землю еще как-то. Это же в их природе, к сожалению, вот этого бандеровского такого подхода к террористической войне. Мы воюем с террористическим государством. У них дух, у них ум террористический. Почему мы не проводим террористические акты против мирного населения? Там, да? Но мы другие люди, мы просто, для нас это недопустимо. Мы себя будем чувствовать негодяями, подонками, если мы так себя будем вести. Потому что мы не считаем всех находящихся на подконтрольной Киеву людей врагами. Они-то всех нас считают врагами. У них цель наше полное уничтожение и геноцид. Поэтому любые методы, в том числе террористические, допустимы. Проблема в этом. Проблема в том, что у нас не до конца, мы еще не все поняли, что с той стороны люди воюют, мягко говоря, не по-джентльменски. И не собираются так делать. Для них это в порядке вещей. У них нету никаких морально-этических тормозов.
4: Да, здесь спасибо за ваши слова, потому что тут, наверное, не убавить, не прибавить. Давайте к следующему вопросу перейдем. Тем более, что он косвенно связан с предыдущим. Косвенно, потому что мы не бьем, как вы правильно сказали, по мирным гражданам, по гражданским объектам, зато очень успешно и уверенно бьем по объектам так или иначе, либо двойного назначения, либо связанных с военно-промышленным комплексом Украины. И в первую очередь сейчас просто все новостные ленты продолжают быть полны новостями относительно ударов по портам Черноморского побережья Украины. Здесь и Ильичевск, Черноморск, Морская, Одесса, разумеется, и Николаев. Вот это все вот эти удары, которые наносятся, они достигают цели. И поляки в своих газетах пишут, вообще вот такую формулировку используют, что Россия парализовала работу портов Украины в Черном море. И тут два вопроса. Начну с первого. Вот это самое парализовало означает, что туда просто никто не заходит, потому что корабли топят на подходах, или просто потому что там негде разгружаться? Что здесь первично? И что должно быть первично. И вот Андрей, да, Андрей, к сожалению, у нас неожиданно, да, пропала связь, но сейчас мы ее восстановим. Просто здесь ведь удары, те, которые наносит Россия, они наносятся, ну, скажем так, в двух плоскостях. Первое, это удары непосредственно по кораблям разным, которые торговые, ну, то есть это торговые корабли, да, это всевозможные, так сказать, танкеры и прочие, которые везут либо нефть, либо оружие, да, либо то и другое. Вот Андрей к нам вернулся. Андрей, если вы слышали вопрос, да, то вам слово.
6: Да, я вопрос слышал, к сожалению, оборвалась связь, прошу прощения. Ну, во-первых, тут тоже есть важный информационно-психологический фактор. Он заключается в том, что когда бьют по военным объектам рядом с портами, многие гражданские суда избирают для себя другой маршрут. Поэтому никто не хочет стать жертвой украинского какого-то безумия просто потому, что находится рядом с ними. В этом тоже есть свой смысл, своя, что называется, сырмяжная правда, от которой мы никуда не денемся. И удары наносятся по судам, которые несут военные грузы или связанные с военными грузами. Не по всем, это же тоже надо понимать. Вот. И парализованные порты – это в первую очередь порты, в которых больше украинские военные не чувствуют себя безопасно. Но отсюда уже вытекает и все остальное.
4: Ну да, но когда мы говорим по вот этим самым ударам, по об этих ударах, в первую очередь хочется понять, мы концентрируемся в первую очередь на самих портах, скажем так, чтобы не было возможности даже технически разгружаться там сейчас, уже вот в данном историческом моменте, или все-таки корабли первичные, ну вот как в случае с компанией «Майерск», которая, да, объявила, что больше ни одно судно, так сказать, туда, в порты Украины не пойдет.
6: Инфраструктура и способность, возможность противника получать что-то, какую-то военную помощь через море и что-то отправлять. То есть и то, и то.
4: Ну да, здесь в конечном итоге, так сказать, есть некая конечная цель, да, наверное, так сказать, о которой идет речь. Ну и в связи с этим не могу не... Да, простите.
6: Да-да-да, нет, я вас слушаю.
4: Еще один вопрос, который тоже связан с предыдущим. Коль скоро мы говорим о морском канале, есть и наземные, так сказать, да, и сухопутные каналы, и есть еще дунайские порты, да, я так понимаю, что можно рассчитывать на то, что это следующий этап.
6: Я вообще считаю, знаете, вот мое личное мнение, я же не официальный представитель Минобороны, я считаю, что любая инфраструктура, способствующая насыщению противника оружием, которое летит по нам, это наша законная цель для поражения. Ну, никто в этом мире никогда ничего, кроме силы, не понимал. Можно сколько угодно апеллировать там к международному праву, это все очень важно, хорошо и нужно, но бить надо по зубам и по рукам. Вот. Соответственно, когда человек получает в зубы, он начинает думать, а надо ли мне еще раз идти этим путем?
4: А есть ли у меня еще зубы, да?
6: Да, и сколько у меня зубов, и стоит ли вот то, что я сейчас делаю, вот эта помощь этому обезумевшему, уже догнивающему на самом деле режиму, стоит ли таких рисков, которые я на себя беру, если я там поставляю какую-то там свою рухлядь или какие-то современные беспилотные системы вот, для поражения? Ну, люди задумаются. По-другому никак. Война – это вопрос силы, вопрос решимости и вопрос вот, последовательности.
4: Еще одна тема, она уже прямо совсем военная, неоднократно уже писалась и говорилась, я так понимаю, что эта тема не уходит, она остается разными способами. ВСУ пытается, либо переодевшись в гражданское, либо изображая сдачу в плен, так сказать, разными способами. Тоже, конечно, не назовешь это джентльменством, это все-таки прямая война, это прямая, так сказать, прямые боестолкновения, но тем не менее, вот пришла новость о том, что вооруженные силы России пресекли попытку ВСУ устроить засаду под видом сдачи в плен. А как это технически происходит вообще, вот если вам известно, что они делают? Вот просто что делают?
6: Слушайте, ну, военных хитростей и военной подлости существует огромное количество. И то, что в контексте мирной жизни кажется недопустимым, в контексте военного кажется вполне допустимым. Для них это вполне нормально, когда они вроде как предлагают взять их в плен, а на самом деле они готовят засаду. Ведь когда человек сдается в плен, используя частотный там сигнал «Волга» или другие какие-то методы взаимодействия с нашей стороной, есть определенная точка, куда он приходит, условленное место, да, в серой зоне, где его уже берут под контроль наши военные. Но это значит, что, по большому счету, это тоже свой риск. И человек, который идет брать вот этого пленного, он рискует как раз стать в том числе жертвой такой вот хитрости военной, когда на самом деле в плен не сдаются, а хотят просто понять, где ты будешь находиться, чтобы нанести туда удар.
4: В этом...
6: Это так делают,
4: ну,
6: к
4: да.
6: сожалению.
4: Не, понимаю, конечно. Тем более, что в данном случае эта новость заканчивается словами о том, что вовремя была раскрыта эта хитрость, и, так сказать, все эти люди были уничтожены в конечном итоге. У меня в связи с этим вообще вопрос про пленных, как таковых, потому что вот в последнее время, кстати, как ни странно, вообще разговоров об украинских пленных, о сдаче в плен не так уж много. То есть отдадим должное, так сказать, там тоже, в общем, никто просто так сдаваться не собирается, да, и приходится везде и выкуривать, и как-то отбрасывать, но так или иначе. Или мы просто эту информацию как-то, она проходит мимо?
6: Ну, наверное, действительно, количество пленных сократилось просто в силу изменения характера войны. То есть война стала еще более жестокой, более эффективной с точки зрения поражения живой силы противника. И просто технические решения, которые сейчас применяются для уничтожения противника, они не оставляют много пленных просто по понятным причинам. Но в выжженном блиндаже уже некого брать в плен.
4: Угу.
6: Использование, широкое постоянное использование беспилотных систем различных, в принципе, гораздо снижает раненых, пленных и гораздо... Больше,
4: а вообще, Андрей, вот на ваш взгляд, я понимаю, это ведь всегда зависит, наверное, от контекста, от той ситуации боевой, которая возникает. Ведь брать пленных иногда, с точки зрения особенно тех людей, с которыми мы воюем, это ведь не те пленные, которые сразу сдались, да, это вот как бывает, там какая-нибудь тероборона или люди, случайно попавшие на фронт, с ними понятно. Это люди, которые сдались после тяжелого, так сказать, долгого сопротивления, понимая, что оно бесполезно. Вот в связи с этим зачастую ведь, наверное, брать пленных и бессмысленно, грубо говоря. Простите меня за этот вопрос. Интересно просто, как это происходит.
6: У меня есть ответ на этот вопрос. Угу. Каждый журналист военный, каждый военкор должен написать две книги. Одну во время войны, а другую лет 10 спустя. И вот отвечать на такие вопросы я буду, наверное, лет 10 спустя, когда все, что знал, все, что видел, тоже уже как-то устаканится в душе, в сердце. И я пойму, что вообще надо рассказывать, а что надо навсегда оставить в себе и предать забвению. Война – страшное дело. Война – это грязь, ужас, смерть, кровь. Это ад. И как вот у меня в книге в заключении написано «Священная война». В войне нет ничего хорошего, кроме людей, которых она делает лучше. Вот это истинно так. В войне нет ничего хорошего. И вот там вопрос взятия в плен, вопрос предела человеческой вообще возможности. Это настолько тонкие духовные и нравственные вещи, перед которыми там человек встает. Мы в мирной жизни даже в самой страшной ситуации не можем оказаться перед выбором, перед которым некоторые военные оказываются практически ежедневно. И для них этот выбор во многом становится рутиной. Поэтому вот приехав из зоны боевых действий в мирный город, я вообще даже, знаете, вот у меня язык не поворачивается там как-то обсуждать, давать какие-то свои оценки, кого стоило брать в плен, кого не стоило.
4: Нет-нет, тут... я не так ставил вопрос, да, я думаю, вы понимаете, да, что тут стоило, не стоило, я здесь, думаю, да.
6: Угу. Что, с одной стороны, есть две крайности. Одна крайность — это кровожадное уже человеконенавистничество. Всех убивать, мочить там без разбора, там все. Это одна крайность. Другая крайность — это такое розовое псевдочеловеколюбие, когда ну вот всех давайте, там, ну как же так, он же сдавался в плен, а его пустили в расход. Вот разные бывают ситуации. Иногда пленный, который прибавляется к группе, ее демаскируют.
4: Вот, например, того, да? Как,
6: некоторые такие военные могут, знаете, пленного привязать к дереву и сказать, ну вот мы тебя на волю Божию передаем. Мы тебя сами не убиваем. Вот. Мы тебя не дотащим там до себя, до своих мест. Ну, выйдешь, выйдешь, не выйдешь, ну, значит, не было на то тоже воли Божьей. Я и такую знаю историю. Вот. Они не часто, но вот и такое случилось.
4: Поэтому нет, это все понятно. Это да.
6: И любой пленный, за редким исключением, это всегда человек, который тебе может выстрелить в спину или ударить ножом в спину. Поэтому взаимодействие с ним... Нужно забывать, что пленные — это все-таки военнослужащие другой страны. По воле, не по воле, они все становятся поварами, водителями, все становятся мобилизованными насильно, но там не все такие, там очень разные. И противник хитер, и как раз я говорю, террористическое мышление, им сыграть роль, как-то вот, знаете, выдать себя за другого, ничего не стоит. Им это делается гораздо легче чисто на психологическом уровне, чем нам. Поэтому нужно быть крайне внимательным.
4: Да, я ждал, да, как логической точки. Ну и, наверное, несколько слов, буквально 30 секунд у нас. Есть новость, конечно, о том, что ветераны спецоперации, специальной военной операции, почтили память детей, погибших в Донбассе. Это было 27 июля, то есть накануне. Ну и просто хочется буквально там 20-30 секунд пару слов об этом.
6: Дети – самое ценное и дорогое, что есть в жизни. Вот человек – это ценность, это образ Божий, а ребенок вдвойне, в квадрате. И когда противник бьет и убивает наших детей, он пытается забрать у нас будущее. Самое важное, что у нас есть, это наше будущее, наши дети. Их надо беречь. И никто, кроме воинов, до конца это не понимает. Вот человек, прошедший через ад войны, да, всегда это будет знать.
4: Спасибо вам огромное. Андрей Афанасьев, ведущий телеканала «Спас», военный корреспондент, был с нами. Оставайтесь на радио «Спутник».

0: Страна героев. Чермен Шавлохов. Боевое охранение – термин специфический, военный. Бойцам ставится задача не допустить проникновения вражеской разведки и диверсантов в район действия своих войск и их внезапного нападения в условиях, близких к огневому контакту. Взвод лейтенанта Чермена Шавлохова находился в таком боевом охранении. Контролируя местность, российские военнослужащие обнаружили украинскую ДРГ. Лейтенант Шавлохов, благодаря профессиональным навыкам, мгновенно сориентировался в ситуации, принял решение незаметно подобраться к противнику и внезапно ударить, пользуясь его растерянностью. Подразделение заняло удобные позиции и открыло шквальный огонь. ВСУшники понесли ощутимые потери. Оставшиеся в живых сложили оружие и сдались. Когда их допрашивали, те выдали геолокацию своих артиллерийских расчетов. Точность информации была проверена с дронов. Пленные не врали. Координаты Чермен Шавлохов передал в штаб вышестоящему командованию. По позициям противника был нанесен результативный авиаудар. Были уничтожены 4 орудия, 20 военных и 8 единиц автомобильной техники. Взвод лейтенанта Шавлохова избежал потерь от действий украинских диверсантов, а продвижение основных сил продолжилось. Страна героев. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера. О политике без фонового шума. «Четко, понятно». С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса – старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: «Стас разберется». Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто». В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве и Краснодаре час дня, в Оренбурге 15:00, во Владивостоке 8 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Киевский режим постоянно расширяет географию террористической активности. Производство 10 новых жизненно важных лекарств запустили в России в этом году. Минторг Турции запретил ресторанам включать чаевые в счет. Теперь подробнее. Киевский режим продолжает и постоянно расширяет географию террористической активности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, эта угроза должна быть предотвращена и уничтожена окончательно. Он добавил, что контакты России и Соединенных Штатов по теме украинского урегулирования постоянно продолжаются в рабочем порядке, но запроса от Вашингтона на телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным пока не поступало. 10 лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых лекарств, ранее не выпускавшихся в России, зарегистрировали и запустили в производство за первые 6 месяцев текущего года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что выпуск этих препаратов позволит укрепить технологический суверенитет страны, снизить зависимость от зарубежных поставок и обеспечить доступность жизненно необходимых лекарств для системы здравоохранения по более низкой цене. В Евросоюзе сознают неизбежность глубокого экономического кризиса в Армении, если Ереван выйдет из Евразийского экономического союза. Об этом сообщает пресс-бюро службы внешней разведки. По ее данным, многие страны Европы уже сигнализировали руководству ЕС о неготовности открывать свои рынки для товаров из Армении в ущерб национальным и производителям. ЕС уже сейчас требует от Армении сокращения присутствия российского бизнеса в стратегических отраслях и разрыва гуманитарных связей с Россией. Германия тайно ищет уязвимые места в экономике Китая в рамках подготовки к возможной торговой войне с Пекином, передает агентство Bloomberg. Ранее газета New York Times писала, что Европа приближается к торговой войне с КНР, опасаясь угрозы для своих отраслей промышленности из-за наплыва дешевых китайских товаров на континент. При этом Министерство коммерции Китая заявляло, что страна примет решительные ответные меры, если Евросоюз начнет вводить ограничения против китайских компаний и товаров. Военнослужащие ВСУ столкнулись с культурным шоком на совместных учениях с коллегами из стран НАТО из-за чрезмерной расслабленности западных военных. Об этом сообщает газета «Вельт». Кроме того, украинских военных поразило обилие мирных регламентов и строгих предписаний, которые, например, жестко ограничивали использование беспилотников на полигоне. Резюмируя увиденное, представитель ВСУ констатировал, что в своем нынешнем состоянии западные вооруженные силы не имели бы ни единого шанса на современном поле боя. Минторг Турции предупредил граждан страны и туристов о том, что рестораны и кафе в республике не вправе включать в счет чаевые без согласия посетителя. Кроме того, там подчеркнули, что при расхождении стоимости блюда в меню или на ценнике с суммой в чеке применяться должна цена, наиболее выгодная для потребителя. Ведомстве призвали граждан и туристов обращать внимание на соблюдение этих правил и сообщать о выявленных нарушениях в уполномоченные органы. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, фото и интересных видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
3: 13.04 в Москве. Вы слушаете «Дневной ракурс» на «Радио Спутник», в студии Ели Сухобалова и Алексей Красильников,
4: привет,
3: которого
4: привет.
3: Я вам еще заранее анонсировала, потому что он был очень сильно заведен нашей темой, которую мы сейчас будем обсуждать. Это наша главная тема. Так вот, Алексей Красильников, расскажи нашим радиослушателям, что тебя так впечатлило в этой новости?
4: Давай так. Во-первых, это не только прям меня очень сильно тема задела. Эта тема очень широко расходится по соцсетям и очень удачно собирает просмотры и комментарии, потому что она связана с тем, что, в свою очередь, беспокоит огромное количество подростков и их родителей. Это вопрос поступления в университеты, это вопрос зачисления на бюджет. Более того, я нисколько не сомневаюсь, что это беспокоит и тех, кто в этом году, дай бог всем поступить, отправляет ребенка в вуз, и тех, кто будет отправлять через год, и через два, и через 10, и те, кто задумываются об этом, возможно, где-то на отдаленное будущее. В общем, непосредственным информационным поводом стало, конечно, вот это видео, которое разошлось очень широко, которое, я не упущу здесь возможность, как обычно, покритиковать некоторых редакторов, потому что в этом видео один из абитуриентов рассказывает о случае про другого абитуриента. Вот у этого самого, у другого набрано 310 баллов, 300 по ЕГЭ, плюс 10 за индивидуальные достижения, и он в рейтинге на поступление в один из вузов, финансовый университет, на специальность международная экономика и торговля, находится за пределами 90 первых мест. То есть у него вроде бы не то, что максимум, у него еще и с лихвой, он находится на 92-м, по-моему, месте.
3: Но
4: при
3: случай,
4: этом, подожди, пожалуйста, да, при этом бюджетных мест 52, и, собственно говоря, вот абитуриент, который это видео заснял, он рассказывает о том, что даже вот эта максимальная сдача ничего нигде никак не гарантирует, он завершает свой кружочек тем, что если будете на будущее решать, что вам делать, готовиться к ЕГЭ или сдавать олимпиады, выбирайте олимпиады, то есть там такой еще посыл есть, но, естественно, далеко не все редакторы информацию полностью и правильно передают, многие посчитали, что это он рассказывает про себя. Нет, тот непосредственно абитуриент, который рассказывает об этой ситуации, держится в первой двадцатке, по-моему, на 19 месте, потому что у него как раз-таки за счет олимпиады, за счет прочего. А вот дальше давай разбираться, выяснять, что, где, как и почему, потому что есть и подвохи, есть и подводные камни. Вот.
3: Ну, на самом деле, что для меня важно, я это запомню и для себя. Я буду рассказывать сейчас, приду домой об этом своему ребенку. На самом деле, как ты уже и сказал, решающим фактором стали дополнительные баллы за олимпиады. По крайней мере, так пишут и так говорят.
4: Давай уточню,
3: да, которые получили
4: за индивидуальные достижения. За эти самые индивидуальные достижения это не только олимпиады. Это и, условно говоря, как мы сейчас уже не то что шутили, а все перечисляли, уже прямо это на языке застряло, и сданное ГТО, и участие в волонтерских программах, такие вещи тоже дополнительные баллы могут дать.
3: Ну, как Саша правильно подметил, Александр Кузьмак только что был в эфире, и я с ним согласна. А если ребенок не очень сильно любит, или у него нет возможности заниматься, например, какими-то физическими нагрузками, спортами, для того, чтобы у него были вот эти нормы ГТО, что делать в этом случае? Я тоже задаюсь вопросами. Как вообще ребенку поступать в институт?
4: В этом случае можем сказать, а у меня руки не очень хорошо пишут, мне не очень удобно писать. Условия поступление публикуется заранее.
3: Ты знаешь, может быть, говорю о том, что еще есть разные ситуации. Если мы немножечко отойдем от этой ситуации, то давай вспомним ситуацию, когда сейчас некоторым поступающим в вузы приходится бороться, знаешь, с чем? Сейчас надо вспомнить. Искусство и интеллект. То есть их обвиняют в том, что... Или те, кто, например, заканчивает институт, их обвиняют в том, что их дипломная работа написана искусственным интеллектом. То есть сейчас очень много с чем приходится бороться, поэтому
4: вот
3: страшно.
4: К этому обсуждению, но я боюсь, мы просто не вылезем, потому что это совершенно из другой области, потому что все-таки искусственный интеллект, сдать ЕГЭ, но только если ты очень-очень удачно, очень-очень как-то пронес телефон, быстро все отснял, быстро получил какие-то ответы, здесь и то искусственный интеллект, что, ну да, сфотографировать, наверное, можно и каким-то образом получить, это немножечко все-таки из другой области. Тут давай и тоже и послушаем комментарии, которые для нас записали наши коллеги. Собственно, вводную часть этой истории о том, что как поступают, о том, какие профессии, собственно, востребованы, популярны, потому что давай еще не забывать, что ключевой момент – это не только сдать все экзамены, не только сдать все ЕГЭ на максимальный балл. Это еще и грамотно этим капиталом распорядиться. Об этом чуть позже, а о тех профессиях, которые здесь сейчас, о тех специальностях, которые прямо сейчас популярны, Алексей Казак рассказывает, председатель Российского профсоюза студентов, уполномоченный по правам студенчества в России.
5: За последние годы мы видим резкий рост интереса к техническим профессиям. Это все, что связано IT, искусственным интеллектом. Действительно, работающие в данном направлении получают достаточно высокий уровень оплаты труда. Поэтому думаю, что с годами этот интерес будет только усиливаться. К сожалению, за предыдущие десятилетия мы, скажем так, упустили инженерное образование, но государство стимулирует бюджетные места на таких направлениях. Традиционно сохраняется высочайший интерес к медицине. Не так много учебных заведений, которые обучают медицине, поэтому здесь, кроме того, что и интерес, но здесь и высокие требования для поступающих. Кроме того, в стране требуется большое количество юристов, экономистов. Конечно, есть интересы к педагогическим профессиям, и в последнее время он тоже усиливается, поэтому весь этот набор профессий будет среди наиболее востребованных в ближайшие годы.
4: То есть ключевой момент здесь не то, чтобы еще вот, как это там было в сказке, в какой-то «пусть на такую-то профессию пойду, пусть меня научат». Здесь еще, правда, очень важно понимать, насколько и где ты можешь быть успешен. Потому что есть вот такое понятие, здесь, кстати, вот два понятия нужно осветить достаточно подробно, говоря вот непосредственно о той ситуации с теми абитуриентами. Это БВИ, это поступление без вступительных испытаний, которые как раз даются по ряду вариантов. Это и быть ребенком Герой России, например. Это участие в олимпиадах во всероссийских. Это быть призером определенного списка олимпиад, который вуз для себя определяет. Список, открытый список, опубликованный. Это там же находятся и целевые наборы, безусловно. Поэтому вот эти БВИшники, про которых, кстати, в том ролике тоже немножко иронично говорится, и которых там больше, кстати, чем кандидатов на бюджет, это вот очень важный момент. И второй момент – это приоритет. Абитуриент, поступающий, опять же, распределяет вузы по приоритету, и дальше вуз уже тоже может иметь право посмотреть. Вот если абитуриент с хорошими показателями, но меня поставил, условно говоря, с небольшим приоритетом, я обращу на это внимание? При равенстве других показателей? Возможно. Возможно и нет. Но в данном случае мы больше говорим вот про это самое без вступительных испытаний, потому что у него очень важное есть условие. Его можно использовать один раз и в один вуз. То есть вот в той табличке, которая была, судя по всему, открыта на этом видео, там были перечислены те абитуриенты, у которых это право было использовано именно в этот вуз, именно на эту специальность. То есть тот абитуриент, у которого, извините, пожалуйста, 310 баллов, если у него этот шанс был, возможно, он этим шансом воспользовался в другом вузе. То есть тут нужно, конечно, больше информации. Было бы интересно, конечно, побеседовать вот
3: конкретно с этим парнем. Было бы очень интересно побеседовать.
4: Спросить, уточнить, куда он планировал, куда он что и куда он как. Может быть, это действительно для него какой-то суперзапасной вариант, или, условно говоря, вот абсолютно условно говоря, ну, про запас. Пройду, не пройду, и ладно. А вот непосредственно как готовиться и что сделать для того, чтобы, ну, вот максимально точно обеспечить себе высокий шанс на поступление, специально для слушателей радио «Спутник» рассказала Юлия Нефедова, учитель русского языка, автор книг популярных блогов, руководитель онлайн-школы.
6: Достижения добавляют баллы, это аттестат с отличием, также участие в волонтерских организациях, олимпиады, ГТО, спортивные достижения тоже учитываются при поступлении. Ребята, которые сдают и являются победителями олимпиад, конечно, они в более надежных условиях, нежели те ребята, которые поступают только по результатам ЕГЭ. Многие, конечно, стремятся в крупные вузы, забывая о том, что есть также замечательные учебные заведения, да, университеты в различных регионах. В будущем абитуриентам я рекомендую не зацикливаться только на Москве, также рассматривать и другие вузы, потому что там все-таки конкурс будет поменьше.
3: Я поддерживаю мнение Юлии Нефедовой, потому что я училась в регионе на самом-то деле. И я хочу сказать, это был, честно, наверное, с моей стороны неправильно сейчас это делать, но это был не самый лучший вуз. Но в итоге я работаю в достаточно хороших местах. И здесь уже мы говорим о том, что когда человек любит трудиться, когда он действительно учится, стремится, то у него есть возможность устроиться туда, куда он захочет. И дальше можно получать эти знания самостоятельно, можно где-то там еще пытаться доучиться что-то. То есть возможно рассматривать другие регионы тоже.
4: Да невозможно, абсолютно точно можно. Плюс есть еще абсолютно прикладной вариант. Ну, давайте будем честны, далеко не каждая семья может обеспечить жизнь студенту на первом, на втором, на третьем, пятом курсе в каком-нибудь крупном, дорогостоящем городе. У ребенка могут быть прекрасные показатели. Он, безусловно, может вот этим пятым, запасным каким-нибудь вариантом, ну вот закину я вот в вуз, который считается там сам московский элитный или там что-нибудь еще подобное. Ну, а вдруг? Вполне возможно и такая ситуация возможна. Но обратить внимание на то, что поближе к дому, где, возможно, какие-то другие будут преимущества, тоже

0: Если дальше, ничего на этом, конечно, не заканчивается, есть эти самые сроки подачи согласия, и если абитуриент не попал в основной приказ, это совершенно не завершает никакую приемную кампанию, есть дополнительные зачисления, возможен новый набор на свободные места, ну, про платное обучение, наверное, я здесь говорить тоже и не буду.
1: Мне еще очень хочется быстренько зачитать реакцию некоторых депутатов. Зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявляет, что школьникам, набравшим 100 баллов по каждому предмету ЕГЭ, надо выделять отдельные бюджетные места. По его словам, для поступления в ВУЗ не обязательно побеждать в олимпиадах. И мне кажется, это тоже очень важное мнение. Но почему нет? Если ученик столько времени, вот даже по своему ребенку сейчас сужу, она в 7 класс переходит, а не учится, просто не поднимая головы. Она отличница, и это действительно очень дорого ей дается. Тяжело, сложно.
0: Я здесь могу привести в пример. Кстати, у нас комментарий к трансляции пришел примерно такой же. ЕГЭ должен был уравнять шанс поступающих по знаниям. Дополнительные баллы перечеркивают. Нужно все убрать за эти индивидуальные достижения. Но я просто напомню. И в мое время, и во время вот нашего коллеги чуть пораньше, Александра, опять же, Кузьмак, всегда были олимпиады. И вузы всегда ценили вот именно олимпиады, дополнительные достижения выше. И, наверное, ну тут даже можно не вникать в суть, но можно догадаться, что если так было раньше, так есть сейчас, ну значит, вуз в этом был заинтересован и сейчас заинтересован. На олимпиаде абитуриент, школьник может показать какие-то дополнительные знания, он может показать большую готовность, большие познания, возможно, в более сложных условиях, возможно, в более знания, которые не обязательно ограничены школьной программой, поэтому это вот та самая вещь, на которую могут быть двоякий взгляд, но учитывая, что вот эта важность олимпиад и прочего сохраняется, ну, наверное, на это стоит обратить внимание. Плюс не стоит не обращать внимания на тот момент, что дополнительный разгон этой ситуации по соцсетям вполне себе может быть и информационной ерундой. Извините, ерундой.
1: И как раз у нас есть мнение по этому поводу. Политолог, старший преподаватель МГИМО Алексей Зудин сейчас поделится своим мнением.
2: Поскольку мы живем сейчас в ситуации очень жесткого противостояния с Западом, это предполагает информационную войну, которая против нас ведется. И в этой информационной войне используются и будут использоваться любые поводы для нанесения ущерба. В данном конкретном случае речь может идти о нанесении репутационного, политического ущерба, о подрыве доверия, в том числе и к органам власти, внесение раскола, розни в какие-то социальные среды. Да, это может быть поводом для проведения негативных, диверсионных, информационных операций, как, впрочем, и многое другое.
0: Вот даже сейчас за нашу небольшую беседу есть вот и комментарии, которые сразу разделили. Вот у нас баллы, а вот вы там дополнительные баллы. В том видео было разделение, посмотрите, вот БВИшники, а вот не БВИшники. Вот те самые, у которых без вступительных испытаний. Ну и плюс тоже есть вот это понятие целевиков, да. Все, наверное, прекрасно знают, ознакомлены с ситуацией, это открытая информация, какие категории детей, абитуриентов получают приоритет в плане целевого поступления. Это тоже может быть каким-то поводом, либо удобным вариантом для того, чтобы поднять хайп вот как раз-таки на таких эмоциях, потому что ну целевики, разные целевики, они вызывали всегда некий вот этот некое недоверие.
1: Хайп, да, вот это слово, я в принципе не отрицаю тоже. Предполагаю, что и такое может быть, потому что сейчас очень много двигаются на этом, ну, как бы, да, хайп, но по-другому сейчас это не называют.
0: Гонка
1: никак.
0: За кликами, да. Гонка за просмотрами.
1: И очень
0: даже,
1: многие
0: может быть, без
1: чего-то добиваются на самом-то деле через вот этот пресловутый хайп, простите за это слово, наши радиослушатели, но сейчас все знают прекрасно, что именно так очень много и работают. Возможно, они запустили какую-то цепь, которая приведет где-то в итоге к результату положительному конкретно для этих мальчиков.
0: Поэтому, возвращаясь непосредственно к тому видео, которое взбаламутило, конечно, интернет, обратите внимание, что этот БВИ, без вступительных испытаний, для тех детей, для тех абитуриентов, которые намерены в этот вуз поступать. У тех, кто, у кого здесь нет и указаны только баллы, там есть такие три циферки, три числа, собственно говоря, числа, полученные за ЕГЭ, баллы, полученные за ЕГЭ. Возможно, эти самые БВИ свои использовали в другом вузе. Возможно, другие варианты, некоторые из которых осветили сейчас, но времени, к сожалению, слишком мало для того, чтобы все осветить максимально полностью.
1: Очень хочется пожелать всем школьникам, студентам хорошей, легкой учебы.
0: Поступление.
1: Да,
0: вот
1: поступление.
0: Опять же, на сейчас ничего не заканчивается, еще можно посмотреть и можно
1: рассматривать,
0: можно
1: разные варианты
0: бюджет,
1: всегда.
0: Да.
1: Все будет хорошо. Хорошо, и оставляем эту тему открытой. Искусственный интеллект у нас становится сейчас самым востребованным навыком, который россияне хотят освоить. Вот такая вот статистика. С начала 2026 года работодатели разместили более 21 тысячи, почти 22 тысячи вакансий, где требуется умение работать с нейросетями.

0: как тебе такое?
1: Ну, для начала это исследование, которое провел книжный сервис Кион Строки и образовательный холдинг Skillbox. Сейчас значительное число электронных сервисов свои собственные исследования проводят, поэтому можете им доверять, можете не доверять. Но тот факт, что вот это самое ИИ, нейросети, чат-боты плотно входят в нашу жизнь, с этим, наверное, никто спорить не будет. Побеседуем сейчас, зададим пару вопросов. Алексей Парфун с нами на связи, эксперт по искусственному интеллекту, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России. Алексей, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Вот расскажите, пожалуйста, те цифры, которые были озвучены, и востребованность, и число профессий, на ваш взгляд, это отражает ситуацию на сейчас? Или какой-то перегрев есть? А может быть и недогрев, и сейчас какая-то недооценка того, насколько искусственный интеллект и сервисы с ним связаны, продукты с ним связаны, можно уже прямо сейчас запускать в вакансии, запускать в работу?
2: Знаете, мне как раз кажется, что это та ситуация, когда цифры соответствуют действительности. Вот, и не стоит их недооценивать, не стоит их переоценивать. Плюс-минус так оно и есть. Ну, нужно просто понимать, что экономика устроена сложно, и там есть разные там, креативные индустрии, творческие индустрии, там выше востребованность. Да? Некоторые другие сферы экономики ниже. А в целом, мне кажется, что все очень адекватно, и чем дальше, тем больше очевидно, что представить профессию, в которой не будет в том или ином виде задействованы инструменты искусственного интеллекта, очень сложно, очень.
1: А в этом смысле можно как-то по отраслям, по областям отнести, где это может быть больше полезно, больше уместно, потому что совершенно охотно можно представить, только что у нас была тема, связанная с образованием, в котором искусственный интеллект и продукты с ним связаны, представляют в том числе и огромный минус. Например, ну, как бы снижение абсолютно когнитивных качеств, для чего мне что-то изучать, если я могу прогнать все через вот эту самую чат-бот или нейросеть и получить сразу готовый ответ.
2: Ну, с тем же успехом можно было некоторое время назад, там, 20-30 лет назад, говорить, ну, вот этот интернет, они в него идут, там, скачивают свои тексты, дипломы, как бы приносят их, и совсем все глупенькие стали. А еще до того, знаете, вот это печатают на печатной машинке, а вот если бы рукой писали, вот это совсем другое дело.
1: И в окно еще бычий пузырь, пожалуйста, верните мне.
2: Да, да, да. Ну, то есть этот разговор бесконечный, по-моему, довольно бессмысленный, прогресс остановить не получится. Надо его адекватно использовать. И поэтому я считаю, что действительно польза по экономике распределена не равномерно. И польза, она на самом деле, вот мы с вами видим картинки, генерации видео, мы с вами видим вот эту вот часть, которая очень публичная. Но на самом деле основная польза, она в других совершенно местах. Это здравоохранение, это промышленность, это логистика. Это те очень важные части нашей жизни, которые гораздо важнее красивых картинок. Например, в медицине сейчас, да, обработка рентгенов, автоматизация различных процессов медицинских, помощь врачам в постановке диагноза. Или, например, вплоть до тестирования новых веществ, да, новых различных медицинских препаратов. Это же сейчас очень проще и сильно быстрее происходит. Поэтому я думаю, что польза главная там, но на виду совершенно другое. Но так, к сожалению, часто бывает. Да? Вот точно так же в логистике, в промышленности. Недавно на одном крупной конференции я слушал, как там огромный промышленный холдинг рассказывал, как они в производстве стали. Раньше на глазок сыпали какие-то добавки, да, в металл, а сейчас вот с помощью искусственного интеллекта. И экономический эффект от этого десятки миллиардов рублей. Десятки миллиардов рублей. У нас вся индустрия креативная, столько пользы, наверное, пока себе не принесла, сколько один этот металлургический завод, внедрив инструменты искусственного интеллекта.
1: Это очень важный момент, как раз, про тот самый перегрев как раз в определенных областях.
0: Нет, а я просто хотела, у меня, знаете, такой, возможно, очень простой обывательский вопрос, но что делать человеку, который очень хочет освоить навык работы с искусственным интеллектом, но не знает, с чего начать? Потому что я читала эту новость, и там говорится о том, что очень многие люди обращаются к искусственному интеллекту в тревожных ситуациях, они даже пытаются с ним разговаривать, но для этого, я так понимаю, нужно ввести какой-то правильный промпт.
1: Немножечко не карьерный, конечно, вопрос.
0: Но все равно, интересно, я уверена, да, нам важный. Интересно, радиослушателям тоже.
2: Ну, конечно. Смотрите, на самом деле, я думаю, что здесь, ну, первый совет, он очень простой, извините, примитивный. Чтобы начать это осваивать, надо начать это осваивать. Вот если вы хотите научиться ездить на автомобиле, вам нужно научиться понемножку трогаться с места, понимать, как работает коробка передач и так далее. В общем, помаленечку начать это использовать. Если чуть более предметно, у каждого из нас, у любого из нас есть различные повторяющиеся задачи. Ну, скорее всего, связанные там с какими-то интеллектуальными усилиями. И надо просто посмотреть на те процессы, которые вокруг вас, и подумать, а где из этого можно было бы применить автоматизацию, применить искусственный интеллект, а потом сам искусственный интеллект спросить, слушай, у меня есть вот такая задача, а как бы мне это сделать автоматически? Он сам вам расскажет, он это отлично умеет делать. Поэтому всем нам нужно так и действовать.
1: Самое главное, вот все эти запросы формулируют все-таки нейтрально, потому что вот те несколько ситуаций скандальных за прошедшие несколько дней, когда огромное количество переписок с чат-ботами, с самыми разными сервисами оказались в свободном доступе от криптокошельков до каких-то личных моментов. Это было громко. В завершение, Алексей, прошу прощения, возможно, в школьную, в университетскую программу каким-то образом это уже добавлять? Ну, потому что это действительно практический навык, который будет полезен здесь и сейчас.
0: А в школах уже, да, будут вводить.
1: Полминутки, прошу прощения.
2: Смотрите, я очень коротко. Дело в том, что я много лет уже говорю одно и то же. Я считаю, что нам нужно с садиков вводить два предмета. Один из них — это основа безопасности информационной жизнедеятельности, потому что мы живем в этом обществе, это важно. А второе — это как раз навыки использования искусственного интеллекта. В Китае с 3 лет начинают обучать. И это навык будущего, принципиально важный для межгосударственной конкуренции в том числе. Поэтому нужно этим заниматься. Нужно делать это системно, внедрять свои, понятно, отечественные разработки и так далее и тому подобное. Но без этого, ну, в будущем нам будет очень тяжело конкурировать за свою независимость и позицию активную на мировой арене.
0: Спасибо вам большое, огромное. Алексей. Спасибо большое. Эксперт по искусственному интеллекту, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России Алексей Парфун был с нами на связи. И «Радио Спутник». Новости. Мы вернемся.

0: Угрозы от информационно-коммуникационных технологий. Контекст. Подрыв суверенитета, вмешательство во внутренние дела, нарушение территориальной целостности. Эти вызовы, связанные с развитием сектора работы с большими данными и общение в цифровом мире, Россия считает приоритетными. Первое заседание новой межгосударственной структуры в области информационной безопасности прошло в штаб-квартире ООН в США. Мнения участников разделились. Если часть представляющих Запад стран напрямую обвинили Москву и Тегеран в агрессивных шагах в киберпространстве, то, к примеру, Китай в числе главных угроз назвал давление одной страны на государство глобального юга. Намек на США вполне прозрачный. Россия предложила сосредоточить внимание мировой общественности на милитаризации частного сектора, использовании спутников в военных и политических целях, а также на переходе от оборонительных к наступательным действиям в информационном пространстве. Еще одна инициатива Москвы – прописать новые юридические обязывающие правила в этой сфере. С этим Запад категорически не согласился. И все-таки диалог в рамках новой структуры состоялся, что уже, несмотря на ряд скептических оценок, неплохо.
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.

0: Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. ВСУ атаковали мирных жителей при эвакуации из Константиновки. Уточняется, что в результате два человека получили ранения. Российские бойцы оказали им помощь и продолжили эвакуацию. Кадры с места события можно посмотреть в МАКС-канале «Радио Спутник». Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на автобусы в Горловке в ДНР, где пострадали 4 человека. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Удар беспилотника по рейсовому автобусу произошел в Никитовском районе города. Раненым оказывается медицинская помощь. Следователи и криминалисты ведут работу по сбору доказательств на месте происшествия. Действиям лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к этому преступлению, будет дана уголовно-правовая оценка. Италия запросит у Евросоюза почти 15 миллиардов евро на оборону. Ранее итальянские СМИ писали, что несколько крупных оборонных проектов оказались под угрозой из-за неопределенности вокруг участия Италии в европейской кредитной программе SAFE. Максимальный объем фондов 14 миллиардов 900 миллионов евро, по словам местных изданий, более или менее соответствует увеличению военных расходов на текущий год, о котором правительство Джорджа Мелони договорилось с НАТО. Евросоюз уже сейчас требует от Армении сокращения присутствия российского бизнеса в стратегических отраслях, разрыва гуманитарных связей с Российской Федерацией и подавления выступающих против этих внутренних оппонентов. Об этом сообщает пресс-бюро службы внешней разведки России. Поощрять такую линию предполагается за счет манипуляций перспективами либерализации визового режима для армянских граждан и обещаниями в прекрасном далеком превратить Армению в процветающий перекресток мира. Суд приговорил жителя Пензенской области к 8 годам 6 месяцам лишения свободы за денежные переводы запрещенной террористической организации. Об этом сообщило региональное управление ФСБ. Там уточнили, что у осужденного была информация о внесении украинского движения в реестр террористических организаций, деятельность которых запрещена в Российской Федерации. Несмотря на это, он осуществил несколько денежных переводов, таким образом профинансировав ее деятельность. Более 160 заявок поступило на первый московский международный конкурс композиторов. Призовой фонд составляет 10,5 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Новый культурный проект привлек композиторов из 10 государств, в их числе Белоруссия, Малайзия, Турция, Италия и Соединенные Штаты. Победителей определят в декабре, они получат денежные премии, а также возможность записать и издать свое сочинение в цифровом формате. Еще больше информации вы сможете найти в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
3: 13 часов 33 минуты в российской столице. Продолжаем дневной ракурс. Лиса Хабалова в студии осталась. Алексей Красильников из нее вышел. Александр Кузьмак вошел. И, соответственно, продолжаем теперь в таком составе.
4: Из нее этой студии, и в нее же в студию вошел Александр Кузьмак. Если что, да, для тех, кто нас не очень внимательно послушал.
3: И давайте поговорим теперь вновь. Мы много сегодня говорим об Украине, так или иначе. Говорим в разных контекстах. И в данном случае поговорим в контексте терроризма уже, который не связан непосредственно с Россией, а связан с деятельностью украинских террористических формирований, боевиков и так далее в других странах. И вот, пожалуйста, пришла новость из Ирака. Казалось бы, даже не из Ирана, а из Ирака. Власти Ирака сообщают о задержании работавших на Украину боевиков. Выявили группу лиц, она атаковала объекты в Ираке и действовала по заданию Киева. Вот, ну, в определенном смысле это такое расширение географии, хотя, наверное, для тех людей, кто в материале, кто в курсе, в общем, это тоже уже вещь достаточно такая привычная. На прямой связи с нашей студией редактор сайта автошок.ньюс Сергей Брикозин. Сергей, добрый день.
5: Александр, добрый день.
3: И Лисо, вот тоже рядом со мной.
5: Да-да-да, извините, да. Конечно.
3: Здравствуйте. Ну и, собственно, первый вопрос. Ирак, и Украина. Как они связаны? Что там делают украинские боевики вообще? То есть как это связано? Какие тут логические цепочки?
5: Ну, логические цепочки, на мой взгляд, поскольку правительство не указало точно, что за объекты были атакованы, там фигурируют просто объекты. Но глядя на то, какие именно объекты там были атакованы последние месяцы, то становится четко очевидно, что это не у побережья. Были атакованы недалеко от Багдада и примерно на пути, где находятся маршруты между Ираном и Сирией. То есть не секрет, что Иран поддерживает группировки многие. Вот, и как вариант, это вот атака одних из таких логистических цепочки. Что абсолютно точно, то, что США сейчас находятся в противостоянии с Ираном, и в свою очередь они, безусловно, поддерживают Украину. Но это их, наверное, один из ключевых, так сказать, партнеров. Поэтому здесь логично предполагать в свете конфликта Ирана и США, что были атакованы объекты, так или иначе связанные с Ираном. И кроме логистических цепочек можно отметить широкое влияние абсолютно, то есть Ирана в Ираке. То есть, понятное дело, Курдистан, он исторически ближе все-таки относится к Америке, и там влияние Ирана невелико. Но если говорить про многие государственные объекты, то в целом они скорее выступают, как сказать, за независимость государства и против американского влияния. И здесь, конечно, присутствует очень сильное влияние Ирана. И вот такие объекты, которые в том или ином виде, да, это такие прокси-структуры, скорее всего, их и атаковали. Потому что, ну, другие версии, они как-то слабо похожи на реальность до официального заявления как бы правительства.
3: Ну, мне вот в данном случае, то есть это выглядит как наемничество такое своеобразное.
5: Конечно.
3: То есть это просто такой своеобразный террористический спецназ, который так или иначе действует в разных странах и атакует объекты в разных странах, а интерес Украины здесь это в первую очередь могут быть только деньги, наверное, да, то есть которые платятся за выполнение каких-то террористических задач.
5: Я бы здесь хотел отметить очень важный опыт, который получила армия Украины, ВСУ, в рамках конфликта с Россией. Это опыт беспилотных атак. Такой опыт на текущий момент имеет только Украина и Россия. Все остальные страны имеют гораздо менее комплексный опыт. У них нет вот, участия в боевом конфликте. Но я думаю, многие прекрасно знают, что можно очень долго тренироваться на тренировках. Но когда ты приезжаешь на соревнования и выступаешь против конкретных оппонентов, то у тебя абсолютно по-другому начинает работать все. И реальный боевой опыт можно получить только участвуя в конфликте в реальном, высокой интенсивности, каким, безусловно, сейчас является СВО. И вот тот опыт, который получают в рамках беспилотной деятельности, беспилотных атак ВСУ, он, конечно, имеет огромное значение. И этого опыта сейчас ни у кого нет. Поэтому с точки зрения терроризма, использование украинских дроноводов в атаках беспилотников с точки зрения терроризма, это, безусловно, становится новым моментом, как сказать, международной политики. Потому что недооценивать этот момент нельзя. Я просто с точки зрения истории напомню, да, был прецедент, когда японские войска вторглись в Китай и, как бы, в общем-то, достаточно вольготно себя чувствовали. Но их разгромила абсолютно там за считанные дни наша армия. То есть Квантунская армия была разгромлена. Почему? Потому что туда пришли опытные соединения, которые имели реальный боевой опыт. Точно так же сейчас, когда украинские наемники выступают в качестве террористов на территории других стран, они представляют огромную опасность. И недооценивать их опыт сейчас, безусловно, нельзя. И, судя по всему, именно сейчас мы это и увидели на территории Ирака. В будущем, я думаю, такая террористическая деятельность будет только увеличиваться. Ну, потому что давайте говорить, опять же, откровенно. На территории бывшей Украины сейчас фактически нету других источников для жизнедеятельности, кроме сельского хозяйства и войны в том или ином ее проявлении. Ну, в том числе и терроризм. И, конечно, они и дальше будут развивать максимально вот эти направления, которые, в которых они потенциально являются сильными. И с точки зрения беспилотных атак, это, безусловно, очень сильный козырь со стороны Украины.
4: Ну а как-то эта ситуация может повлиять на отношения Ирака с Украиной и какие у них вообще отношения? У них есть какие-то отношения?
5: Ну, в общем-то, у них сохранены дипломатические отношения, но я повторюсь, Ирак очень разносторонний, то есть там нету безусловной поддержки США и нету безусловной поддержки Ирана. То есть это всегда баланс интересов. Если говорить в целом про государство, они хотят иметь какую-то более-менее независимую политику. Но там присутствуют американские военные, американские базы там есть. И с такой точки зрения, да, то есть это, как сказать, в силу того, что Украина является союзником США, сейчас проиранские силы, они получают козырь с точки зрения, ну вот посмотрите, эти союзнички нас сами же и долбят, что, конечно, ну, повлияет на какие-то расклады внутри. Но политика — это же всегда клубок интересов, клубок групп, и кто в какой момент побеждает, от этого очень много зависит.
3: Тогда получается, тогда еще один вопрос, наверное, да, успеем. Тогда получается, что вот подобного рода террористическая деструктивная деятельность украинских боевиков на территории Ирака в адрес, я так понимаю, ну вот тут, кстати говоря, тут могут быть разные варианты. То есть это же такой, я бы сказал, это контраргумент не только против Ирана, но и против США в определенном смысле, потому что, так сказать, да, власти Ирака эту группу задержали, она, это очевидные украинские наемники, и в этой ситуации на фоне того, что там Зеленский что-то собирается просить у Трампа, это еще один такой микро, но тем не менее контр-козырь или козырь, наоборот, для Трампа, потому что ему вот это вот все, ну, очевидно, ну, мягко говоря, не очень выгодно.
5: Тут сложно сказать, потому что кто какие интересы в какой момент времени преследует. Если смотреть глобально, с точки зрения проиранских сил в Ираке, это выгодно. С точки зрения США, да им, наверное, без разницы. Они, извините меня, что только не творят. Но с точки зрения их присутствия в Ираке, Соединенных Штатов, я думаю, что это скорее микрокозырь. Потому что, ну, проамериканские силы сейчас получили такой очевидный информационный удар, потому что вот ваши союзники нас долбят. Ну, что не есть хорошо, как бы это все прекрасно понимают.
4: А почему не уточняют иракские власти, какие именно объекты были атакованы? Почему вот воздерживается Аль-Абуди, подчеркивает, что расследование подобных инцидентов требует предельно внимательного, тщательного подхода, но всегда воздерживается от перечня объектов? Почему такое бывает?
5: Ну, наверное, что не очень хорошо сообщать, что именно за объекты были атакованы. Но здесь мне сложно, как сказать, влезть в голову политиков. Я обычно такими вещами не занимаюсь. Ну, можно сказать, что есть какие-то сложности, потому что это противоречит официальной позиции. Да? То есть надо сформировать четкую государственную позицию. В конце концов, не всегда понятно, что именно атаковали. Да? То есть, может быть, объект попал в результате промаха беспилотника. Ну, тут надо подождать, я не могу влезть в голову.
3: Но... Ну что ж, ну посмотрим тогда, да, тем более. Ну тут говорится об объектах инфраструктуры. Что это за объекты инфраструктуры? Они могут быть
4: разные. Но все равно такая
3: разные,
4: закрытость, да, знаешь, мне показалось, потому что он не стал их называть. Ну, поэтому общем, обратил на это внимание.
3: Как-то пока не разобрались, да, там уже, наверное, будет видно.
5: Наверное, действительно, часто лучше разобраться и сформировать, ну то есть дать уже полноценный ответ, чем по горячим следам быстро делать какие-то заявления, которые можно ошибиться, а слово «не воробей» назад уже не воротишь.
3: Хотя вот, Дональд Трамп к этому по-другому относится.
5: Ну, то есть Дональд Трамп — это скорее, как сказать, исключение, подтверждающее правило. Но, на мой взгляд, я бы хотел в рамках данного инцидента отметить следующий момент, что, скорее всего, в силу того, что, как я сказал уже сегодня, подобная деятельность с атаками беспилотника становится очень важным элементом, ну, потому что опыт действительно ценный. И с точки зрения дальнейшего использования украинского опыта в террористической деятельности, оно будет увеличиваться. Это логично, и это на самом деле новый элемент международной политики.
3: Ну, тут просто пожелаем удачи коллегам из Ирака, которые успешно справляются с подобного рода, собственно, инцидентами, и этих людей ловят и обезвреживают. Спасибо вам большое. Сергей Брикотин, редактор сайта автошок.ньюс, был у нас на прямой связи. Ну что же, теперь гораздо более мирной и гораздо более приятной теме.
4: Россия и Китай ведут активный диалог о том, чтобы сделать безвизовый режим для граждан обеих стран постоянным. Сейчас безвизовый режим действует до конца 2027 года. Китайцам можно находиться в России до 30 дней за поездку. И суммарно до 90 дней в год.
3: И, по-моему, вот в ту сторону это работает точно так же, если я не ошибаюсь.
4: Да, и число въездов, важно добавить, не ограничено. Да, аналогичное правило действует для России.
3: Ну, вот ты наверняка же обращала внимание на рост, или уж, во всяком случае, большое такое значимое количество китайских туристов в Москве.
4: Конечно, много. Они везде, на каждом шагу, на самом-то деле, если прогуляться по центральным улочкам, то они есть везде, снимают огромное количество роликов различных. Мне кажется, это тоже, возможно, знаешь, некая коммуникация. Наши российские туристы, возможно, какие-то блогеры снимают что-то в Китае, рекламируют.
3: Конечно.
4: Таким образом. Сейчас есть огромное количество реалити очень интересных, которые тоже снимаются в Китае, и это своеобразная пропаганда, реклама, возможно. Реклама, да, Китая. Точно так же, видимо, китайские туристы делают, потому что на Красной площади они все стоят и снимают какие-то очень интересные ролики.
3: Ну, это, во-первых, это красиво. Да, вот, то есть и для китайцев вообще русская культура, и для нас китайская культура — это своего рода все равно экзотика. И, конечно, мы когда попадаем в Китай... Ты не была в Китае?
4: Нет, но вот, очень хочу, очень.
3: Вот Китай, он поражает в первую очередь тем, что он не похож абсолютно. То есть это не просто другая страна. То есть если когда приезжаешь, например, в ту же самую, так сказать, богом спасаемую Европу, вот, или куда-то вот в такие страны, где такой западная цивилизация, это одна история. Когда приезжаешь в Китай, ты понимаешь, что это вообще все другое, все по-другому. Поэтому, конечно, и для них, и для нас, так или иначе, работа с туристическим бизнесом прекрасна.
4: Да, хочется еще добавить, что замглавы МИД России Андрей Руденко заявляет, что стороны намерены существенно нарастить туристический обмен. К 2030 году планируется увеличить число туристов из Китая в Россию до 5,5 миллионов человек в год.
3: И вот тут у меня первый вопрос уже созрел к руководителю пресс-службы Российского союза туриндустрии Артуру Абдюханову, который у нас на прямой связи. Артур, добрый день.
6: Добрый день.
3: Первый вопрос, который я хотел бы задать, даже не по поводу Москвы и не по Санкт-Петербургу, потому что здесь все понятно. Здесь как бы все достопримечательности известны, они в интернете, так сказать, раскрыты, широко рекламируются, если иметь в виду, скажем, да, китайский сегмент рынка. Когда речь идет о повышении вот этого турпотока, какие города и куда можно было бы уже перенаправить или направить поток китайских туристов помимо Москвы и Санкт-Петербурга?
6: Вы абсолютно правы, Москва и Санкт-Петербург привлекают, здесь готова инфраструктура. Ну, на третьем месте мы традиционно уже берем Мурманск и Териберку. Mm-hmm. Северный скиение зимой – это практически одно из самых популярных направлений. Я не так давно, в феврале, летал, и как раз из Москвы, из Шереметьево в Мурманск, в Китае в самолете 99% китайских туристов, и все они едут смотреть «Северное сияние», посмотреть Баренцево море. Но помимо этого, давайте разберем Иркутскую область, озеро Байкал и приграничные регионы. Зимой на лед Байкала приезжает множество туристов. Напомню, мы все-таки рекомендуем пользоваться услугами легальных зарегистрированных туроператоров, чтобы не было никаких трагедий. В этом году, к сожалению, трагедия произошла.
3: Да-да.
6: Туристы как раз воспользовались услугами частного перевозчика на автомобиле. Это привело не очень хорошим последствиям. Мы в РСТ советуем все-таки обращаться к туроператорам, которые зарегистрированы официально в Министерстве экономического развития, и это хотя бы гарантирует безопасность. Также стоит отметить и Дальний Восток, куда много рейсов, тот же там Владивосток и другие города, которые непосредственно примыкают. Китайские туристы приезжают, если мы берем пешие маршруты через мосты, то автобусами буквально заезжают к нам на несколько дней. Поездки такие составляют от 3 до 5 дней. Иногда бывают и шопинг-туры. А здесь, если говорить про турпоток и про объем турпотока, все зависит именно от инфраструктуры и количества авиационных рейсов. Сейчас и российские авиационные компании, и китайские национальные авиаперевозчики перевозят, если я не ошибаюсь, цифр под рукой сейчас нет, более 200 рейсов из крупных городов в неделю, не в месяц, в неделю. И это количество будет только расти, так как турпоток наращиваются. Сам безвизовый режим, он и так был доступен для наших российских туристов. Сейчас просто это легализовалось. Любой турист, как организованно, так и самостоятельно, может посещать Китай до 30 дней, 3 раза в год, суммарно не больше 90 дней в году. То же самое примерно зеркально у нас и с туристами из Китая.
3: Теперь просто сам по себе напрашивается вопрос, а российские туристы, ну, помимо Пекина, вот я был в Пекине, в Шанхае, куда еще едут? Ну, и, конечно, побережье, да, где, так сказать, отдыхать на море.
6: Хайнань, вот как раз вы о нем заговорили, это самое популярное пляжное направление в Китае. После введения безвизового режима мы заметили рост, конечно же, популярности материкового Китая, то есть те места, где проводятся экскурсии, национальные парки, крупные промышленные технические города, которые привлекают туристов. А если вы помните, Кэмерон когда-то снимал несколько фильмов «Аватар», и они снимались, вот эта природа, как раз в Китае. Так и называется этот национальный парк «Горы Аватара», и вертолетные экскурсии, небольшие, длительные, вполне приемлемые по ценам для российских туристов, они привлекают внимание. Ну и плюс средняя ценовая категория, то есть поехать в Китай вдвоем можно примерно от 120-150 тысяч рублей на 10 дней, включается и перелет, и проживание в хорошем, приличном отеле, 3 или 4 звезды, не 5 звезд, не люкс-вариант, но при этом будет зато включено питание. Поэтому это вполне такой комфортный ценовой сегмент для ознакомления, для первого посещения Китая.
4: Ну, приятные, приятные цифры. Китай становится все ближе, все доступнее. Знаете, Артур, хотелось бы у вас спросить, какие шаги предпринимаются для упрощения поездок и привлечения туристов из Китая? И, возможно, вы знаете...
3: И из России тоже.
4: Да, об аналогичных шагах из России для туристов.
6: Не так давно мы встречались с комитетом по туризму города Москвы, это наши замечательные партнеры, они рассказывали, как они рекламируют и привлекают китайских туристов именно приезжать в Москву и показывают пример другим регионам. Вы удивитесь, но в WeChat и в других социальных сетях есть множество российских блогеров, которые путешествуют по России и переводит видео и транскрипцию на китайский язык, и это помогает привлекать. И у нас уже несколько сотен миллионов просмотров на китайском сегменте соцсетей. Более того, буквально в пятницу мы едем с Российским союзом туриндустрии в пресс-тур вокруг Ладоги. И, насколько мне известно, неделю назад китайские блогеры посетили этот пресс-тур. И я вот вижу уже сегодня, получаю контент, который восторженный, интересный, про Карелию, про Ладогу, про Рускеалу. И это интересно, потому что это привлекает туристов. Но самое удивительное направление, которое вас, наверное, поразит, это город Ульяновск. Китайцы очень любят этот город. Как вы думаете, почему?
3: Владимир Ильич?
6: Верно! Владимир Ильич Ленин – это по следам Ленина экскурсии. Это меня тоже поразило.
3: Это логично, поскольку... да, для Китая.
6: Ну, 35 лет уже фактически прошло, 30 лет, и все равно китайские туристы и молодые, и среднего возраста продолжают интересоваться Советским Союзом, историей, где родился Владимир Ильич Ленин.
3: Чартер в Шушенское нужен обязательно.
6: Обязательно, конечно же.
4: Так они еще так ярко и интересно рассказывают. Я хожу по Красной площади, наблюдаю за ними. Это такое удовольствие, потому что они активно шевелят руками, зазывают людей, снимают ролики.
3: А я еще
4: ролики.
3: Одну хотел бы затронуть очень важную вещь. Вот в Москве, я не буду говорить где, чтобы никого не рекламировать, есть несколько аутентичнейших совершенно китайских ресторанов, только не тех, которые для туристов, а которые сами китайцы в Москве открывают. И у меня в связи с этим вопрос. И там совершенно другая еда, и она потрясающе вкусная. И у меня в связи с этим вопрос. А Россия в этом смысле каким-то образом себя уже начала позиционировать с настоящей русской кухней в Китае? Не вот просто там, так сказать, каравай, да, и самовар?
6: Неделя Масленицы. Московский комитет туризма провел в этом году замечательную неделю Масленицы. Если вы помните, мы в Москве отмечали месяц китайский Новый год, были фестивали, было интересно. Наши коллеги решили ответить, как говорится, наш ответ Чемберлену, и мы провели там неделю русской кухни и Масленицы.
3: И как?
6: Очень понравилось, то есть гастрономическая индустрия в России и привлекает туристов. Но стоит отметить, китайские туристы предпочитают кушать все-таки свою еду, традиционную национальную, а индустрия в России подстраивается. Сейчас появляется множество стандартов в отеле. Ну, в первую очередь, вот мы последнее время говорили о стандартах все-таки про халяль-меню, то есть это для мусульманских туристов из исламских и арабских стран. Также pet-friendly стандарты появляются у нас в России. Ну, будем надеяться, что какие-то стандарты будут появляться и для других зарубежных гостей. А что касается инфраструктуры, вот есть такое приложение Visit Russia. Это специальное приложение, где можно посмотреть, изучить нашу страну, получить QR-коды необходимые, заказать экскурсии и вообще ознакомиться. И туристы его устанавливают, пользуются. Буквально вчера вечером МИД подтвердил это официальное приложение для того, чтобы наши гости в России пользовались им и, конечно же, путешествовали по стране.
3: Артур, спасибо огромное. Интереснейшая, позитивнейшая тема. И очень здорово, что эта тема развивается в обеих странах, поскольку еще тем более они полны населением. Да, и в общем и целом китайские туристы, приезжающие в Россию тратить деньги, это хорошо со всех точек зрения и для них, и для нас. Руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов был у нас на прямой связи.
4: Александр Кузьмак, Лесо Хабалова, короткая реклама и новости на радио «Спутник». Мы вернемся.

Страна героев. Чингиз Базардиев. Командование перед рядовым Чингизом Базардиевым и его боевыми товарищами из расчета мотострелкового подразделения поставило задачу взять штурмом один из населенных пунктов. Он давно и плотно контролировался противником. Нашим бойцам первым делом надо было выбить хорошо вооруженных ВСУшников из заброшенной водонапорной станции. Они оборудовали там укрепленные огневые позиции и установили флаг на башне. Чингиз Базардиев непосредственно перед штурмовыми действиями несколькими точными очередями сбил флаг. Вслед за этим в составе своего подразделения приступил к массированному обстрелу позиций противника. Благодаря профессиональным и отважным действиям рядового ВСУ лишились части живой силы. Оборона врага ослабла. Наши военные, без потерь преодолев заблаговременно установленное минное поле, ворвались на водонапорную станцию и приступили к ее зачистке. Было очевидно, сопротивление бесполезно. Оставшиеся в живых радикалы в панике беспорядочно покинули объект. Станция перешла под контроль российских войск. Это позволило проделать проходы в минном поле, стремительно развить наступление и в считанные часы освободить важный населенный пункт от вражеских сил.

0: Страна героев. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
3: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
4: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
5: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
5: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Два часа дня в российской столице. В Самаре 15:00, в Бишкеке 5 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Мощное землетрясение в Японии спровоцировало обрушение торгового центра. Пентагон начал пересмотр размещения американских войск в Европе. Российский космонавт рассказал о недавнем выходе в открытый космос. Об этом и не только. Подробнее далее. Люди оказались под завалами после обрушения конструкции в торговом центре в японской префектуре Кумамото на острове Кюсю после мощных землетрясений. Есть раненые, передает местный телеканал. Отмечается, что есть данные об обрушении второго этажа и о том, что многие люди оказались заблокированы под завалами. Около 200 человек были выведены на парковку. Также поступает информация о раненых. Пентагон начал пересмотр размещения американских войск в Европе, который должен ускорить переход ответственности за оборону региона к европейским странам НАТО. Об этом сообщил главный стратег Пентагона Элбридж Колби. Он добавил, что размещение американских сил в Европе должно соответствовать стратегии национальной безопасности США 2025 года и стратегии национальной обороны 2026 года. По итогам пересмотра Пентагон подготовит варианты дальнейших действий в отношении американского военного присутствия в Европе с учетом стратегических, геополитических и военных факторов. Около 600 человек тушат лесные пожары в 6 муниципалитетах Ямало-Ненецкого автономного округа. На данный момент угрозы местным жителям нет, сообщает региональный департамент гражданской защиты. Местные власти отмечали, что 16 июля режим чрезвычайной ситуации, который был введен с 23 июня, отменили в лесах Ямало из-за стабилизации обстановки. При этом в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Причиной возгорания стало аномально жаркое сухое лето. Большинство лесов вспыхнуло от сухих молний во время гроз. Сейчас перед специалистами стоит задача не допустить перехода огня на населенные пункты и объекты экономики. На данный момент угрозы жителям нет, подчеркнули в ведомстве. Российский космонавт Сергей Куть-Сверчков сообщил, что вместе с коллегой Сергеем Микаевым они успешно выполнили все задачи во время выхода в открытый космос, несмотря на изменения первоначального плана работ. Он отметил, что на случай внештатной ситуации у космонавтов были заранее подготовлены два варианта действий. Куть-Сверчков и Микаев на МКС выполнили выход в открытый космос, провели более 40 экспериментов из разных областей науки по российской программе, а также провели работы с транспортными грузовыми кораблями и бортовыми системами станции. Святой равноапостольный князь Владимир привел Русь к православной вере и высочайшей культуре, унаследованной от Византии, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского Кремля в день крещения Руси. Патриарх отметил, что Россия в своем развитии достигла небывалых высот и, в первую очередь, по хранению православной веры. Он подчеркнул, что Россия прошла через страшные годы гонения на церковь, которые не ослабили, а наоборот укрепили веру, национальное самосознание и духовность россиян. Жаркая погода с температурой воздуха до 31 градуса установится в Москве во вторник с 14 до 16 часов, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. Спасатели рекомендуют быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головные уборы. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Спорим с Ищенко.
2: 14 часов 4 минуты в Москве. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всем добрый день. И это авторская программа обозревателя медиагруппы России. Сегодня Ростислава Ищенко. Ростислав Владимирович сейчас со мной в студии находится. Вам добрый день.
3: Добрый день.
2: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Киев расширяет географию террористических угроз своих. В частности, он перечислил, начав с Северного потока, затем отметил атаку на инфраструктуру КТК, что затрагивает интересы Казахстана. Также он вспомнил торговое судно в Каспийском море, что напрямую затрагивает уже иранские интересы. И вот, читая такие новости, мы даже с коллегами это как-то недавно обсуждали, такое ощущение, что у Киева есть некая индульгенция на международный терроризм, и его не в состоянии никто призвать к ответу. Так ли это?
3: Ну, это называется научных терминах не международный терроризм, а политика или стратегия эскалации. И Киев в данном случае всего лишь орудие Запада, который, собственно, эту стратегию эскалации проводит. Потому что, ну, например, захват, скажем, российских судов Франции там, или другими государствами, или, там, Швеции, это не к этой же сфере относится. Или, скажем, в свое время угрозы со стороны Польши, Белоруссии, открытой агрессии, это же тоже из этой же сферы. Там, или, скажем, беспилотники, которые то ли взлетают с эстонско-финской территории, то ли пролетают через эстонско-финскую территорию. Значит, это, ну, тоже то же самое, в принципе. И угрозы, допустим, от Соединенных Штатов и от Европы, не только угрозы, но и вполне конкретные действия по блокаде российской торговли или попыткам блокады российской торговли. Совершенно открытые заявления о том, что задача Запада, которую он пытается решить на протяжении уже 10 лет как минимум, а то и больше 10 лет, с 2014 года открыто, до этого скрыто. Это разрушение российской экономики, дестабилизация России, по сути дела, подрыв основ российской государственности. Ну, это чем отличается от, допустим, удара по какому-нибудь иранскому судну? Это только масштабами отличается. Там маленькое судно, здесь большая страна под ударом находится. И никто ведь не скрывал, что и мы знаем, и они знают, и все понимают, что Украина – это западный прокси, и с нами ведется война с Западом на ее территории при ее последствиях. Вопрос заключается в том, насколько далеко в эскалационном сценарии Запад готов зайти. Потому что с точки зрения чистой политологии или чистой политики, эскалационный сценарий применяется для того, чтобы добиться определенного результата без войны. А Запад уже ходит по тонкой грани войны с Россией. Причем Россия неоднократно предупреждала, что этот конфликт очень легко перерастет в ядерный. И что она в данном случае сдерживаться особенно не намерена. То есть, ну, фактически смысл дальнейшей эскалации теряется. Потому что победа без войны становится невозможной. И, кстати, Россия изначально для того, чтобы никто не терзался сомнениями, подчеркивала, обращала внимание на свою военную доктрину, свою ядерную доктрину, которая предполагает невозможность уничтожения российского государства без ядерного конфликта. То есть в случае угрозы российской государственности ядерное оружие применяется, ну, практически автоматически Россией. Соответственно, все эти самые все попытки на протяжении полутора десятилетий убедить Запад в том, что эскалационный сценарий не принесет ему ни победы, ни вообще какой бы то ни было пользы, они канули, были абсолютно проигнорированы Западом. Значит, и сейчас Россия просто переходит к ответной эскалации. Ну, то есть по принципу, то есть если раньше, значит, Россия не торопилась с поднятием ставок в этой эскалации, то есть давала возможность Западу поднять ставки, пыталась их несколько, сказать, опустить, но потом, значит, выходила на тот же уровень эскалации, на котором находился Запад. Сейчас Россия демонстрирует готовность к опережающей эскалации. то есть в том числе и к ударам и по судам, принадлежащим западным странам, которые идут в украинские порты. И вполне прозрачно намекает на возможность ударов по территории отдельных западных стран. Пока не бьет, но лиха беда начала. Вот. И последние указания Путина по борьбе с пиратством предполагают, значит, для российского флота не только возможность, но и обязанность там, где он будет в силе, значит, противодействовать нашим, сказать, западным друзьям и партнерам бывшим, в том числе вооруженным путем. То есть фактически мы вышли на тот уровень, когда фактически Россия говорит, ну война так война. Значит, собственно, поэтому и сейчас пошло перечисление там и министром иностранных дел, и Путиным, и Песковым, и всеми, значит, кто сейчас выступает, всех обид, нанесенных нам Западом. Значит, и Украиной тоже, с подачи Запада. Значит, и сейчас в очередной раз вспомнили, что это Запад поставляет Украине ракеты и беспилотники для ударов по нашим тылам там, и так далее, что Запад поставляет Украине технику, и что Запад финансирует украинскую войну против нас, и что Запад спровоцировал государственный переворот на Украине, значит, русофобскую гражданскую войну на Украине, которая, собственно, и стала запалом для крупного уже межгосударственного конфликта. Вот. То есть на данном этапе мы просто переходим на очередной уровень эскалации. Значит, фактически Россия после долгих и упорных стараний перейти к мирному урегулированию подняла западную перчатку. И ближайшее будущее, кстати, достаточно мрачно рисуется. Потому что, кстати, Запад останавливаться не собирается. В общем-то, Россия тоже останавливаться не собирается.
2: При этом, вот если упомянуть те истории, которые упомянул господин Песков, там же затронут интерес не столько России, если Иран, это понятно, у него своя война с Соединенными Штатами Америки, с Израилем, то вот ситуация с Казахстаном. И если еще вот из разряда российских торговых партнеров, чьи интересы будут затронуты, как они в данном случае будут поступать и будут реагировать?
3: Какая разница, как будут поступать и реагировать Казахстан? Или даже американские компании, чьи интересы затронуты в Казахстане. Ради того, чтобы ввести против России санкции, уничтожили половину экономики ЕС. Сейчас уничтожают вторую половину. Там было достаточно много предприятий с участием американского капитала, которые тоже понесли огромные убытки. Некоторые просто не пережили этот кризис, вызванный именно введением санкций против России. Война и есть война, не все ее переживают. Вот она задевает и собственные интересы. Когда вы отправляете армию на войну, вы же знаете, что какая-то часть, причем зачастую значительная часть тех людей, которые отправляются, погибнет. Это же не останавливает государство, когда оно идет воевать. Да? Ну, точно так же и экономические потери не останавливают государство, когда оно идет воевать. Это, кстати, неизбежные потери в конфликте, в кризисе. Каждый считает, что по итогам кризиса, если он победит, он сможет эти потери компенсировать, еще что-то выиграть. Собственно, поэтому и начинаются конфликты, поэтому они и продолжаются. Потому что если вы собираетесь потерять больше, чем выиграть, то вы – это Украина. Но только Украина планирует кризисы таким образом, чтобы потерять в них больше, чем выиграть. Чтобы разбиться вдребезги об Россию, но сделать ей хоть немножко неприятно ради Запада. Хотя что Украине-то с этого? Кроме того, что она теряет государственность, теряет людей, теряет экономику. Ну, вообще, теряется во времени и в пространстве вся. Любое нормальное государство хочет в результате кризиса получить больше, чем имело до кризиса. Конечно, желающих как минимум два, а возможность есть только у одного. А зачастую желающих и 10, и 20, и 30. Да? Но все равно какая-то сторона победит, да, и она постарается после победы получить и компенсации за понесенные затраты, и определенные бонусы, значит, за которые, собственно, и шла борьба. Ну, а проигравший пусть плачет.
2: Говоря как раз об украинском конфликте, мы что рассчитываем получить? Компенсацию от Запада входит в наши планы теперь?
3: Мы рассчитываем получить в первую очередь безопасность. Это, в принципе, достаточная компенсация от Запада.

И как вы понимаете, если Украина будет разгромлена, и если Соединенные Штаты и их западноевропейские союзники вынуждены будут убирать свою инфраструктуру из Восточной Европы, то у восточноевропейских стран возникнет опять-таки вакуум безопасности, который надо будет как-то заполнять. Заполнять вакуум безопасности они могут только двумя способами. Либо дружить с Западом, либо дружить с Россией, то есть поддерживать более-менее плотные связи. Следовательно, они могут остаться там, членами НАТО, ЕС до какого-то времени, если, конечно, эти структуры будут существовать после поражения Запада. Вот. Но плавно дрейфовать в сторону России, потому что экономическая поддержка, ну как экономическая поддержка, рынки, сырье, возможность взаимодействовать, торговать там и так далее, открывается на этом направлении в таком случае. И гарантии безопасности тоже приходят с этого же направления. Сейчас Россия заявляет гарантом безопасности Украины, может быть, только Россия. Ну, подождем еще пару лет, и я думаю, мы узнаем, что Россия, что только Россия может быть гарантом безопасности не только Украины единственным. То есть это первое, что мы, так сказать, получаем. Значит, дальше Россия изначально настаивала на том, что она готова к совершенно спокойному мирному соревнованию, ей не нужны для этого какие-то там военные амбиции, потому что экономическое соревнование она сейчас у Запада выигрывает. Он идеологизировался, он поставил идеологическую телегу впереди экономической лошади, то есть допустил все те ошибки, которые допускал в свое время Советский Союз, его экономика гибнет под гнетом той же самой неразумной миграционной политики, той же самой неразумной, кстати, внутренней политики, направленной на поддержку настоящих и выдуманных меньшинств. Значит, а общество – это все-таки интересы большинства. То есть большинство создает общество, а не меньшинство создает общество. Победа в противостоянии с Западом, подчеркиваю, не победа в войне на Украине, а победа в противостоянии с Западом – это разные вещи. Это приносит России возможность перейти к мирному экономическому развитию, соответственно, богатеть, не отвлекаясь на опять проблемы противостояния. Кроме того, значительная часть государств, которые сейчас экономически ориентированы на Запад, будут переориентироваться в таком случае на российско-китайский блок. Это тоже вполне понятно, потому что все хотят работать с сильным, с тем, кто обеспечит безопасность, с тем, кто значит, обеспечит возможности экономического развития, значит, и с тем, кто будет придерживаться каких-то правил, да, понятных для всех и в политическом общежитии, и в экономических взаимоотношениях. Ну вот на сегодня такие понятные для всех правила, значит, предлагают России и Китай. То есть забрать у Запада солидный кусок рынков и источников сырья – это тоже компенсация в придачу. Будет ли Россия требовать каких-то репараций? Думаю, что вряд ли ее заинтересуют конкретные выплаты звонкой монетой. В нынешнее время это, ну, разве что, так сказать, для морального удовлетворения полезно. В принципе, не за это борются. Борются за рынки сбыта, борются за источники сырья, значит, борются за экономические преференции, значит, сражаются за то, чтобы было больше союзников, за контроль над торговыми путями и так далее. Это в результате, собственно, становится наградой, потому что это позволяет зарабатывать, это позволяет компенсировать все затраты там, и так далее. А выжимать там какие-то, значит, несчастные, значит, гроши из поверженного противника, да вон целая Украина есть, можно совершенно спокойно, значит, за счет просто развития сельского хозяйства. Больше ничего даже не надо, просто развитие сельского хозяйства на этих территориях. Можно спокойно зарабатывать на экспорте целого ряда культур и компенсировать в таком случае в финансовом плане понесенные затраты. Вот. Поэтому я не думаю, что там какие-то серьезные репарационные претензии будут выдвинуты Западу в случае признание им поражения в случае заключения какого-то, кстати, мира по итогам этого противостояния. Скорее, это будет мир достаточно компромиссный.

0: Вот. Но вполне возможно, кстати, требование, кстати, индивидуальных компенсаций за конкретные преступления. То есть конкретные преступления против конкретных людей. Там не случайно сейчас, значит, список собирается террористов, там этих самых, как их там еще там называют, да?
1: Экстремистов.
0: Да, экстремистов и прочих военных преступников, потому что люди, которые участвовали в преступлениях, получают, кстати, уголовное наказание, но при этом им могут быть выдвинуты еще и частные претензии. Эти частные претензии могут быть достаточно большими. Ну, вот люди, допустим, там теряли имущество, и не только в приграничных регионах, там, теряли близких, значит, теряли здоровье там, и так далее. Они вполне могут выдвигать претензии. Россия как государство эти претензии может суммировать, значит, и требовать соответствующих там, выплат хоть от частных лиц, там, хоть от организаций, которые они представляли там, и так далее.
1: Ну и вопрос активов, наверное, тоже будет стоять.
0: Ну, вопрос к ней, это естественно, то, что забрали, надо вернуть. Можно не возвращать, можно обменяться. Ну, то есть можно забрать столько же или больше чего-нибудь другого. Тоже вариант. Значит, но в принципе понятно, что краденое надо вернуть. Это тоже принципиальная позиция России была, всегда оставалась. То есть то, что украли, надо возвращать.
1: По текущим раскладам позиции Соединенных Штатов, вновь обращусь к заявлению Дмитрия Пескова, Соединенные Штаты не оставляли трек украинского урегулирования, просто у них есть хорошо известные приоритетные проблемы, которые сейчас решают. Позиция Соединенных Штатов Америки по украинскому конфликту в данный момент, насколько они готовы идти на компромиссы, о которых мы в том числе говорили, вот на момент сейчас, а не момент потом, когда ситуация будет более ясной.
0: Ну, видите ли, Соединенные Штаты пытались добиться перемирия на Украине именно потому, что у них сейчас другие приоритеты. То есть это не значит, что они были согласны на глобальное урегулирование с Россией. А раз не согласны на глобальное урегулирование, это значит, что Украину в любой момент могли достать опять-таки из ящика стола и бросить на стол, значит, в качестве аргумента, в том числе в качестве военного аргумента. Ну, то есть начать войну, имея под рукой Украину, всегда легко и просто. Нет. И Соединенные Штаты обязательно бы это бы сделали. Другое дело, что Соединенные Штаты к настоящему моменту потеряли изрядную долю своих возможностей и авторитета, и даже их европейские союзники, и даже их украинские союзники просто проигнорировали американские интересы, сказали, у нас интересы другие, мы хотим воевать дальше. Потому что мир, даже перемирие в настоящих условиях и для ЕС, для европейских политиков, да, кстати, это, в принципе, и для единства ЕС, и для Украины, и украинских политиков, это катастрофа. То есть мир тогда надо заключать на российских условиях, тогда, значит, все, что было вложено в эту войну, потеряно навсегда, без всяких компенсаций. То есть можно сколько угодно после этого говорить, мы победили. Но по факту всем будет понятно, что они проиграли. И в том числе будет понятен проигрыш, и не просто понятен, а собственной шкурой ощутим их народом. И если на Украине это еще может, кстати, пройти под крики, а вот там через 5 лет у нас будет реванш, значит, и народ это проглотит, то европейцы обязательно начнут спрашивать, кто съел наше сало, то есть куда ушли наши деньги, за что мы страдали, почему у нас росли налоги, почему у нас падали доходы, почему мы банкротились, если до этого все было хорошо, зачем это было надо, зачем было надо увеличивать цену энергоносителей в 5 раз, отказываясь от российских. Какая в этом была великая сермяжная правда. То есть это было логично и понятно до тех пор, пока говорили, мы сейчас откажемся от российских энергоносителей, затянем пояса на пару лет, победим, а после этого у нас вообще все будет бесплатно. Так это было европейцам понятно. А когда уже 5 лет все только растет в цене, то есть вначале было в 3 раза дороже, сейчас вначале в 2,5, потом в 3, сейчас уже в 5 раз, значит, по словам Мерца, может быть, уже и в 6, не знаю, но Мерц говорит в 5. раз дороже для той же Германии стали энергоносители, чем были до санкций, до войны на Украине. Значит, вопрос, да, и самое главное, что эти цены уже не снизятся, если Европа проиграла войну. То есть перемирие на Украине, это опять-таки, это всего лишь перемирие, значит, с проигрышем этого раунда войны, с расчетом на то, что американцы когда-нибудь начнут следующий, но этот раунд Европа проиграла, и до следующего надо дожить, опять-таки, при нынешних ценах. Значит, то есть кризис будет продолжаться. Если он сейчас уже продолжается 5 лет, то, может быть, там до следующего этапа боевых действий он может продолжаться и 10 лет. А если Соединенные Штаты вообще не победят Китай и не вернутся на российское направление, что тогда делать Европе? Поэтому европейцы говорят, нет, пожалуйста, не надо. Давайте мы будем продолжать воевать на Украине. Вот давайте мы здесь закончим, а потом пойдете воевать с Китаем. А пока давайте здесь. Американцы говорят, нет, мы хотим воевать с Китаем, мы не можем здесь оставаться, у нас время вышло. Значит, поэтому вы здесь довоевываете с Россией как хотите, а мы пока уйдем туда, а потом, может быть, вернемся. Это, собственно, их основное противоречие, а не самой воевать или не воевать с Россией. Как воевать и когда воевать? В каком порядке воевать? Значит, а в том, что воевать надо, ну или, по крайней мере, пытаться уничтожить Россию надо, в этом они все согласны, в этом у них нет противоречий. Ни у разных американских политиков, ни у американских политиков с европейскими политиками. В этом у них полное единство. Поэтому, собственно, и не получилось на Украине. То есть требования, которые выдвигала Россия, изначально отвергались не только Украиной, но и Соединенными Штатами. Потому что Соединенные Штаты, я это, кстати, неоднократно и в этом эфире говорил, Соединенные Штаты, значит, даже в медовый месяц, когда они еще были уверены, что заставят Зеленского подписать соглашение, они говорили, а потом США и Европа дадут Украине гарантии безопасности вплоть до ввода своих войск на ее территорию, что Россия, для России было категорически неприемлемо.
1: Неприемлемо, да. Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы России сегодня в эфире «Радио Спутник». Сейчас выпуск новостей, потом продолжим беседу.
2: Спорим Ищенко. Узнать за 90 секунд. Исследования последних лет показали, женские лица с легким ненавязчивым макияжем или вовсе без него воспринимаются как более привлекательные, чем с ярким мейкапом. Оказалось, мужчины, как правило, отдают пальму первенства естественности. Вопреки устойчивому стереотипу, что им нравится выразительный макияж, в реальных оценках они выбирают более натуральные образы. Суть и инструментарий исследований были очень просты. Участвующие в нем женщины наносили макияж разной интенсивности для разных ситуаций. Затем и мужчины, и женщины оценивали изображение. Выбирая нейтральные варианты, представители сильного пола характеризовали их как более естественные, здоровые и открытые. При этом сами участницы эксперимента были уверены, что мужчины предпочтут более яркий образ, в котором использовано максимум помады, туши и теней. Ученые пришли к выводу, что разрыв между тем, что часть людей считает привлекательным, и тем, что на самом деле нравится большинству, огромен. В науке этому явлению посвящены целые книги и монографии. Проблема согласования различных интерпретаций одних и тех же данных в научном сообществе приводит к разногласиям и жарким спорам. Из века в век.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Российские подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт «Красный Кут» в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны. В ведомстве добавили, что подразделения группировки «Центр», заняв более выгодные позиции, уничтожили до 360 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину и станцию радиоэлектронной борьбы. Ситуация вокруг Запорожской АЭС и в Энергодаре сложная из-за продолжающихся обстрелов ВСУ, сообщил РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. 4 мирных жителей Энергодара пострадали из-за 2 атак на гражданские объекты 23 июля. Об этом сообщил ранее мэр города Максим Пухов. Получивший тяжелые ранения мужчина скончался в медсанчасти. 15 июля в результате атаки украинского беспилотника на легковой автомобиль в Энергодаре погиб главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев и водитель Дмитрий Филиппов. Пострадал также работник станции. Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что предъявило обвинение чиновнику за взятку в размере 2 200 000 долларов. Там уточнили, что в марте 2021 года подозреваемый, занимая должность начальника одного из территориальных управлений военной службы правопорядка ВСУ и одновременно командир военного городка во Львове, предложил застройщику обеспечить возведение многоквартирного жилого дома на территории этого городка. НАБУ отметили, что часть средств он планировал передать членам Кабинета министров Украины за согласование договора о совместной деятельности между застройщиком и подчиненной ему военной частью. Обвинения предъявлены 3 подозреваемым – чиновнику ВСУ, застройщику и соучастникам. Их имена не называются, досудебное расследование продолжается. Около 3500 военных срочно направляются в Кумамото, где произошло землетрясение, заявила на заседании экстренного оперативного штаба премьер-министр Японии Санае Такаити. Во вторник в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Очаг залегал на небольшой глубине, 10 километров. Объявлено предупреждение об угрозе цунами для побережья заливов Ариаке и Яцусиро. Менее чем через час произошло землетрясение магнитудой 6,1. Информации о жертвах и разрушениях нет. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем объявил о реформе школьного образования с фокусом на рабочие и технические специальности для решения проблемы безработицы среди молодежи. Как объяснил премьер, с 14 лет школьники получают возможность наряду с основными предметами изучать технические специальности, которые соответствуют востребованным профессиям в их регионе. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Спорим с Ищенко.
3: 14 часов 33 минуты в российской столице. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Со мной в студии обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, еще раз вас приветствую.
4: Еще раз здравствуйте.
3: Закончили предыдущую полчасовку мы на обсуждение Соединенных Штатов. Ими же предлагаю и продолжить, но в контексте визита туда Владимира Зеленского. Он написал, что хочет антибаллистику и стратегическое сотрудничество с Америкой. Рядом же есть любопытная новость от коллег из РИА Новости о том, что свыше 40% американских контрактов на производство и отгрузку оружия Киеву пока не исполнены. Денег на них не дают, видимо, производить не успевают. У меня в таком случае вам вопрос, насколько сейчас хотелки Зеленского, в принципе, исполнимы Вашингтоном, на что он рассчитывает?
4: Ну, он рассчитывает на то, что что-нибудь дадут. То есть не все, а вот, допустим, в прошлый раз он там бегал по всей Европе, кричал, что ему нужны ракеты. Ну, ему нашли 5 ракет в Польше. Может, и сейчас что-то дадут. С миру по нитке, голому рубашка. В общем-то, он так последние 5 лет живет. То есть бегает, кричит, деньги нужны, техника нужна, ракеты нужны, самолеты нужны. Что-то дают. Значит, заявляют, конечно, больше. Там, вот, например, с самолетами заявили чуть ли не 200 штук, а пока что передали Украине, там, по-моему, менее 40 или около 40 за все время. Значит, совсем недавно еще было вообще менее 30, но сейчас последние, там, что-то, последние месяцы опять там, пару партий вроде собирались передать. Значит, также было, допустим, с бронетехникой, обещали больше, дали меньше. Значит, обещали больше западного, дали больше советского, где-то там найденного в закромах различных малых родин. Значит, вот. Но, тем не менее, постоянно что-то давали. Понимаете, когда у вас есть плачущий союзник, который за вас воюет, вам его как-то надо поддерживать. Любите вы его, не любите, а как-то поддерживать надо. Поэтому, если вы не дали ракеты, надо дать денег. Если у вас нет денег, значит, надо дать какую-то другую технику. Если вы не дали ракеты Патриот, то, может быть, у вас есть еще какие-то, какие-нибудь другие комплексы ПВО. Значит, ну, в общем, что-то он все время выцыганивает. Значит, безусловно, ему хочется больше, получает меньше, но что, что возможно. Значит, в принципе, я бы даже не назвал бы эти мероприятия последние... последних лет его, я имею в виду поездки за рубеж, визитами. Потому что все-таки визит государственного деятеля предполагает какие-то договоренности, которые ну, меняют, по крайней мере, там, какое-то юридическое или политическое пространство во взаимоотношениях между соответствующими государствами. А здесь ничего не меняет. Здесь в лучшем случае подписываются какие-то контракты на производство чего-то там. Значит, в лучшем случае изыскиваются какие-то обходные пути поставок на Украину, значит, того, чего Запад поставлять не хотел бы, в открытую. Ну, например, вот те же самые там ракеты «Фламинго», которые якобы производит Украина, хотя всем известно, что Украина их производить не может. В лучшем случае, если даже она что-то собирала на своей территории, то из западных комплектующих при помощи отверточной сборки. А так они, в принципе, и завозятся, в общем-то, на Украину уже, значит, с территории западных стран, что, опять-таки, никто почти не скрывает. Просто есть формальное юридическое прикрытие, это украинская ракета производится Украиной, ну и все. Вот. Ну, то есть Зеленский в данном случае выполняет работу, которую должны были выполнять там, максимум послы, а то и вообще, значит, делегации от... экономических ведомств, но в отдельных случаях, когда требуется полная секретность, значит, от спецслужб. То есть это не работа президента, то, чем он сейчас занимается, но, опять-таки, учитывая, вернее, это как, это является показателем статуса Украины в западной системе отношений. Если президент вынужден метаться по всему миру и выполнять ту работу, которую, в общем-то, должны выполнять его дипломаты, его сотрудники, при том, что он же верховный главнокомандующий, да, страна ведет войну, то есть, по идее, он должен постоянно контролировать процесс военных действий. Значит, в беспрерывных поездках туда-сюда это делать практически невозможно. Значит, то есть даже информацию текущую о положении дел на фронте сложно получать, живя в таком режиме. Значит, то есть, по сути дела, он выпадает в значительной степени из процесса выполнения своих основных функций. Но для Запада единственная позиция украинская, чиновная, с которой они могут договариваться, это президент. Все остальные, значит, это только значит, подписать уже готовый, согласованный на высшем уровне контракт. Значит, то есть это показатель того, какую позицию Украина занимает в западной системе координат, в западной системе ценностей. То есть где-то там, в самом конце коридора, значит, по вызову, когда повоевать надо или еще какую-нибудь гадость сделать, больше от нее ничего не ожидают, и на слишком долгое ее существование там, особенно Запад, не рассчитывает. Вот. Так что Проблема вот поездок Зеленского с его пожеланиями заключается даже не в том, что Запад не хочет ему что-то дать, в том, что Запад все, что мог, ему уже дал. То есть, вступая в конфронтацию с Россией, западные страны неправильно оценили свои российские возможности. Они исходили из того, что у них есть опыт Первой и Второй мировых войн, когда вброс финансовых средств моментально приводил к росту, гигантскому росту военного производства. То есть там за считанные недели или месяцы производство вырастало в разы и на порядки, причем всего подряд. Рассчитывали, что так же будет и сейчас. И наоборот, рассчитывали на то, что Россия вот с этими рассказами про то, что миллионы заводов уничтожаются в России каждый день, да, она ничего не сможет просто производить. Старые запасы закончатся, ну и все. А там будут производить там, по 5 ракет в год. Но это же недостаточно для войны. А выяснилось, что все с точностью до наоборот. Значит, Запад, который свою промышленность вывел в третьи страны и вывел давно, потерял соответствующие компетенции, причем не только инженерные, но и рабочие компетенции. И даже там, где есть технологии, он не всегда может наладить производство. Есть деньги, есть технологии. Можно построить завод, а производство наладить не получается. В лучшем случае хватает специалистов, чтобы выпускать там, ракету в месяц или там, 3 ракеты в месяц. Причем тех же самых ракет ПВО. Ну, для масштабного глобального конфликта это недостаточно. Это же не демонстрацию проводить в Париже или Бурже, да? Значит, а постоянно находиться в, там, в состоянии конфликта. То есть эти ракет при одном ударе используются десятки, а то и сотни для того, чтобы отбивать налет. А производятся в лучшем случае единицы. Там. Ну, если брать все их производство по всему миру, то производятся десятки. И для этого явно недостаточно, просто не хватает. И резко нарастить производство у Запада не получается, потому что нет соответствующих людей для того, чтобы все это производить. Но у России получилось резко нарастить производство. И сейчас Россия в плане производства ракет и беспилотников опережает весь Запад вместе взятый. Почему Украина не смогла реализовать концепцию вот этой стены дронов? Почему Украина не получается реализовать концепцию массированного удара по российским тылам, а у России получается? Потому что у Украины не хватает на это дело ракет. У России хватает ракет ПВО, чтобы сбивать 99% украинских БЛА, которые летят в Россию. Да, что-то пролетает, что-то попадает. Значит, ну, 100% уничтожить еще ни у кого никогда не получалось. Вот. А Украина не в состоянии сбить там, даже 10-20%. То есть практически все сейчас достигает цели. То есть это показывает, что украинская ПВО истощена, у нее не хватает ни комплексов, ни ракет, российская ПВО работает нормально. Значит, даже если мы посмотрим по количеству ракет в залпе, по количеству беспилотников в залпе, то мы увидим, что Россия каждый день запускает по Украине в разы больше беспилотников и ракет, чем Украина способна запускать по России. А на Украину работает весь Запад. Украина единственная сейчас страна, которая от Запада, от имени Запада воюет с Россией. Вот. То есть это был неправильный расчет еще нулевых, десятых годов, который производил Запад, потому что с тех пор он пытался втянуть Россию в конфронтацию, исходя из того, что Россия ее проиграет, так как не сможет выдерживать необходимый темп. Ну вот выяснилось, что Запад не может выдерживать необходимый темп этой самой конфронтации. У Запада не хватает сейчас для Украины расходных материалов. Поэтому Зеленский вынужден метаться по всему миру и искать хоть где-нибудь там, в чулане помести, да, поскрести, значит, что-нибудь найти, чтобы, может быть, там колобка слепить.
3: А есть еще Иран, который тоже ракеты тратит американские. Там чуть ли не Зеленский говорит, что те ракеты, которые нам должны были поставляться, теперь летят по Ирану?
4: Ну, дело в том, не летят по Ирану. Они используются для отбития иранских атак. И то, кстати, тоже без особого успеха. Потому что никто пока что не обещал Украине томагавки. Украина хотела, но ей никто их не обещал. Вот. Но иранский пример, да, тоже очень существенный, потому что, в общем-то, даже не сверхдержава, а региональное государство, которое никто никогда не принимал в расчет как серьезного военного противника для тех же Соединенных Штатов. Можете посмотреть, когда начинался иранский кризис, что писали наши аналитики, наши специалисты, значит, благожелательно к Ирану настроенные. Мы говорили, ну, к сожалению, там Иран продержится неделю, две, три, значит, а потом все, потому что, значит, Соединенные Штаты – это слишком большая мощь. А выяснилось, что Иран совершенно спокойно держится полгода, и Соединенные Штаты оказались с истощенным арсеналом, и Иран говорит, а нам нравится воевать, мы будем продолжать. То есть это, опять-таки, это показатель того, что, да, Запад высокотехнологичен. Может быть, у них некоторые виды оружия красивее покрашены, чем у нас. Некоторые, может быть, даже более эффективны, чем у нас. А какие-то менее эффективны. Но все это и неэффективное, и эффективное он производит в разы меньше, чем мы. То есть он не смог запустить военную промышленность в нормальный военный режим работы. И поэтому он проигрывает противостояние. Не потому, что на Украине закончились люди. Людей бы он где-то нашел. Не на Украине, так в другом месте. И этим людям нечего дать в руки. Не, автоматы найдут. А вот более или менее тяжелое вооружение, в том числе ракеты и так далее, а этого не хватает. И в ближайшем будущем хватать не будет. Поэтому вы опять-таки можете сейчас вспомнить, как менялись планы Европы в течение последнего года. Мы готовимся к войне с Россией в 28-м году. Потом мы готовимся к войне с Россией в 30-м году. Сейчас мы готовимся к войне с Россией уже в 32-м году. Скоро будут готовиться в 34-м, потому что они просто не успевают подготовиться. Ну, для того, чтобы воевать с Россией, надо накопить запасы и плюс запустить производство, потому что запасы – это на крайний случай. Это, так сказать, НЗ. А в принципе, война должна обеспечиваться с колес, то есть производство текущее должно обеспечивать потребности армии в восполнении расходных материалов. Текущее производство не только на Западе ничего не обеспечивает восполнение. Оно, ну, если так подойти к этому делу, может быть, немножко иронически, да, но в целом справедливо. Оно фактически только демонстрационные образцы производит. Потому что, еще раз повторяю, там десятки или даже сотни ракет в год – это ничто по сравнению с потребностями. Хоть этих самых баллистических, хоть крылатых, хоть ракет ПВО – в любом случае это ничто. А у американцев некоторые типы ракет производят вообще там единицами в месяц, ну, то есть десятками в год. Значит, некоторые там сотнями в год. Вот, но в целом до нормального количества они не дотягивают даже для того, чтобы противостоять Ирану. Почему Трамп все время заключает перемирие? Вот, кончились ракеты, заключили перемирие, накопили ракеты, опять наносят удар. Кончились ракеты, давайте опять будем заключать перемирие, потому что ракеты кончились, вы подождите, пока мы подвезем. Иранцы уже им в глаза смеются, говорят, нет, уже не будем заключать перемирие, давайте уже будем заключать мир, когда мы победим, уже признайте, что мы победили, и будем заключать мир. Условия же знаете. Вот. Соединенные Штаты не могут себе позволить такой роскоши заключить мир с Ираном, признав свое поражение. И с другой стороны, не могут выиграть войну. У Ирана не могут выиграть войну. А как тогда выигрывать у России или у Китая?
3: Большой вопрос. При этом сейчас ставка делается во многом на беспилотники. А беспилотники помогут выиграть войну?
4: Войну выигрывают люди всегда. И даже не только те, кто непосредственно стреляет, хотя и они тоже, и они, наверное, даже в первую очередь, но и те, кто находится в тылу, их обеспечивает. И в первую очередь войну выигрывает психологическая устойчивость. Потому что всегда сходились там две армии, равные по численности, или даже неравные по численности. И часто бывало так, что меньшая побеждала большую, или одна там побеждала равную по численности армию. Почему побеждала? Потому что в определенный момент, значит, терялась психологическая устойчивость, враг просто бежал. То есть, хотя любому солдату, значит, даже если он там не профессиональный наемник, даже если он не солдат регулярной армии, если он там из какого-нибудь городского ополчения, да, значит, ему в первую очередь воину объясняют, что до тех пор, пока ты стоишь в строю, у тебя 90% шансов остаться живым. Может быть, раненым, но живым. Как только ты побежал, у тебя практически 100% шансов быть убитым. Потому что бегущих как раз и истребляют. Тем не менее, в какой-то момент происходит психологический слом, и одна из армий начинает бежать. Понятно, что с течением времени, когда армии стали даже не только больше, но когда в силу новых технологий войны она перестала вестись на одном поле, которое можно охватить взглядом, да, значит, вся армия одномоментно не бежит, потому что она находится на тысячекилометровом пространстве. Но принцип действует тот же. Значит, происходит слом духа. Значит, слом духа происходит на фронте, слом духа происходит в тылу. Они друг друга дополняют. Как только это произошло, значит, государство больше не в состоянии обороняться. Мы это, кстати, прекрасно видим сейчас по Украине. У них вначале произошел слом духа в тылу, когда они потеряли возможность привлекать добровольцев и вынуждены были просто ловить на каждом углу, значит, людей, которые совершенно не хотели, то есть были абсолютно не мотивированы. А затем у них постепенно прошел слом духа на фронте, когда мотивированных постепенно выбили, и сейчас у них остались вот эти наловленные на 90%. А они не очень хотят воевать, тем более они все время рассказывают, что там им воду, еду, боеприпасы не доставляют, не поставляют, не успевают там и так далее. Значит, в результате всех этих проблем их боевой дух падает, боеспособность снижается. Вот. И именно поэтому российская армия сейчас наступает практически на всех направлениях и постоянно. И несмотря на то, что у нас до сих пор народ ноет, наступает медленно, но просто сравните ситуацию, допустим, 23-го года или даже 24-го, когда неделями ждали, когда возьмут одну деревню и радовались. А сейчас по одной-две деревни берут в этот самый в сутки, на это просто не обращают внимания, ждут, когда город покрупнее возьмут, чтобы опять-таки радоваться. Крупные города там Бахмут чуть ли не год штурмовали, а сейчас берут в неделю, в месяц по одному-два города. Уже не, к этому уже привыкли. Значит, хочется уже еще больших, кстати, пространственных успехов. Вот. Это, опять-таки, это свидетельство того, что украинская армия исчерпала свои возможности, ее общество исчерпало свои возможности к сопротивлению. Оно, по большому счету, держится только на том, что на Украине зарабатывать можно только на войне. Экономика убита, народ разбежался, и все оставшиеся, по сути дела, либо там, пенсионеры, которых надо все равно кормить, да, либо люди, которые могут зарабатывать только на войне или на чем-то связанном с войной. Либо вы находитесь на фронте и используете беспилотники, либо вы находитесь в тылу и производите беспилотники. Значит, либо вы ездите на джипах на фронте, либо вы эти джипы в тылу покупаете для фронта. Но так или иначе, все, что вы можете заработать, оно все равно связано с войной. Значит, поэтому в войне есть еще экономическая потребность. Причем как у населения, так и у властей.
3: У нас полторы минутки остается, успеем еще затронуть тему, как раз связанную с людьми. Тут газета «Вельт» пишет, что ВСУ столкнулись с культурным шоком во время совместных учений с коллегами из стран НАТО. Мол, они чересчур расслаблены. Так ли это? Или мы сейчас несколько, не мы, а в данном случае немецкие коллеги, несколько шапкозакидательством в нашу сторону занимаемся?
4: Ну, естественно, представьте себе, что вы провели там 4 года в окопах, да? И вы приезжаете в абсолютно мирную страну, которая там последние 50 лет не воевала, и общаетесь с местными военными там, в отглаженных костюмчиках, да, значит, которые дальше полигона не бывали. Значит, ну, а на полигон утром выехали, в обед домой. Значит, и, это самое, и постелили циновочку, чтобы не простудиться при стрельбах. Ну, понятное дело, что вы будете шокированы. Именно поэтому всегда и говорят, что, самое, что опыт приобретает воюющая армия определенно. То есть можно сколько угодно армию учить, но до тех пор, пока она не воевала, значит, по-настоящему, значит, она еще не настоящая армия. Ну, украинская армия, так же, как и российская, она провоевала уже 5 лет. Разница только в том, что российская победила, украинская проиграла. Но те, кто там уцелел, да, они имеют бесценный опыт 5-летней тяжелой войны. И, кстати, когда они говорят, что они этим опытом могут поделиться, ну, на стратегическом уровне нет, а на личном могут.
3: Благодарю вас за беседу, Ростислав Владимирович. Ростислав Ивченко, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня», был в эфире «Радио Спутник». Я Михаил Алимов. Выпуск новостей.

0: Страна героев. Чермен Шавлохов. Боевое охранение – термин специфический, военный. Бойцам ставится задача не допустить проникновения вражеской разведки и диверсантов в район действия своих войск и их внезапного нападения в условиях, близких к огневому контакту. Взвод лейтенанта Чермена Шавлохова находился в таком боевом охранении. Контролируя местность, российские военнослужащие обнаружили украинскую ДРГ. Лейтенант Шавлохов, благодаря профессиональным навыкам, мгновенно сориентировался в ситуации, принял решение незаметно подобраться к противнику и внезапно ударить, пользуясь его растерянностью. Подразделение заняло удобные позиции и открыло шквальный огонь. ВСУшники понесли ощутимые потери. Оставшиеся в живых сложили оружие и сдались. Когда их допрашивали, те выдали геолокацию своих артиллерийских расчетов. Точность информации была проверена с дронов. Пленные не врали. Координаты Чермен Шавлохов передал в штаб вышестоящему командованию. По позициям противника был нанесен результативный авиаудар. Были уничтожены 4 орудия, 20 военных и 8 единиц автомобильной техники. Взвод лейтенанта Шавлохова избежал потерь от действий украинских диверсантов, а продвижение основных сил продолжилось. Страна героев.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза, Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
2: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
2: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
3: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
2: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
4: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 15.00, столько же в Донецке, Луганске и Минске. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. В Министерстве обороны представили сводку с линии фронта за сутки. На Запорожской АЭС рассказали о схеме энергоснабжения станции. Премьер-министр Польши пообещал силовикам поддержку в пресечении нападений на украинцев в стране. Об этом и не только. Подробнее далее. Вооруженные силы России за сутки нанесли удары по складам боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения беспилотников ВСУ, сообщила Минобороны. Помимо этого были поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. В результате украинские войска за сутки потеряли около 365 военных и 8 бронемашин. Схема энергоснабжения Запорожской АЭС остается неустойчивой. Станция запитана по одной линии электропередачи. На вторую высоковольтную линию напряжение не подано, сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Ранее гендиректор госкорпорации «Росатом» сообщил, что ремонт ЛЭП «Днепровская» к «Запорожской АЭС» завершен вечером 21 июня. На станциях заявили о готовности к включению отремонтированной линии. Питание ЛЭП «Днепровская» осуществляется со стороны Украины. МАГАТЭ 26 июня сообщила, что ЛЭП пока не введена в эксплуатацию из-за повреждений соединительной подстанции. Россия в ближайшие 7 лет сможет самостоятельно закрывать свои потребности в литии, заявил замруководитель Роснедр Асламбек Гермаханов. Он привел в пример литий, где в последние несколько лет были выданы лицензии на несколько объектов для добычи в северо-западной части России и в Сибири. По данным Министерства природы, Россия традиционно импортировала литий, несмотря на наличие запасов почти 3,5 миллионов тонн оксида лития. В рамках развития технологического суверенитета было принято решение поддержать развитие добычи этого металла внутри страны. Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал силовикам свою поддержку в пресечении нападений на граждан Украины. Открывая заседание Кабмина, Туск напомнил о недавнем инциденте во Вроцлаве, где трое жителей Польши жестоко избили украинца и его девушку, потому что услышали в магазине украинский акцент. Обоих пострадавших подозревают сотрясение мозга. Девушке врачи наложили швы на шею. Премьер признал, что подобные инциденты происходят в Польше регулярно. Немецкие следователи обнаружили на мобильном телефоне подозреваемого в теракте в Берлине видео, на котором он признал себя сторонником террористической организации «Исламское государство», запрещено в России. Об этом сообщает газета «Бильд». Телефон нашли в минивэне, на котором Балут въехал в толпу. Также следователи обнаружили ножны мачете, которым Балут нанес тяжелые травмы прохожим после того, как он вышел из автомобиля. Само холодное оружие до сих пор не найдено. По одной из версий, подозреваемый избавился от него, когда скрывался с места теракта. Теракт произошел 25 июля в районе Берлинского парка во время проведения массового мероприятия. Водитель белого минивэна въехал в толпу, после чего врезался в дерево, а затем скрылся с места. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: В Москве. Это информационный час на радио «Спутник». С вами я, Алиса Хабалова. И, как обычно, по традиции, в это время обсуждаем самые интересные и актуальные темы к этому часу. Российские регионы за один за другим отменяют лимиты на продажу топлива. В Москве и Санкт-Петербурге ограничений практически не осталось. Губернатор Омской области объявил о полном снятии лимитов. В Ярославской области ситуация выровнялась после стабилизации логистики. Сейчас все детали обсудим с экспертом финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков с нами на связи. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Игорь Валерьевич, ну скажите, пожалуйста, можно ли говорить, что топливный кризис полностью преодолен?
3: Ну, пока, наверное, говорить об этом рано. Все-таки ситуация остается довольно напряженной, но, безусловно, позитивная динамика есть. Мы видим, что те меры, которые правительство предпринимало, они сейчас сказываются на рынке, и это и договоренности об импорте из ближнего зарубежья, из белорусских НПЗ, из Казахстана. Плюс, по всей видимости, часть НПЗ восстанавливает свою работу из тех, которые уходили на ремонт еще осенью. Ну, вот, поэтому дополнительное предложение на рынке появляется. Плюс, опять же, налаживается логистика. Уже более-менее понятно, в общем-то, откуда куда топливо перекидывать, как это сделать. То есть такая как бы сообщенность и компании, и правительства, и региональных властей, она позволяет быстро доставлять топливо именно туда, где оно необходимо. И в этом плане, конечно, ситуация улучшается, и ряд тех мер, которые были предпринимались для стабилизации ситуации, это нормирование объемов залива в бак, вот как раз-таки там где-то 30 литров бензин наливали только и 50 дизеля, как правило, такое соотношение было.
2: Деление на четные и нечетные дни тоже было такое интересная задумка.
3: Да, но это, кстати, тоже сработало, потому что еще одна проблема, которая сейчас уходит, это ажиотажный спрос. Ну вот в июне мы видели, что прям люди ломились, кубы целые заправляли заранее, канистры и так далее. Вот все, кто хотел как бы для себя такой в панике залиться, они заправились. И потребление вернулось к нормальным значениям. То есть нет какого-то повышенного спроса сейчас. Люди видят, что да, на заправках топливо есть. Да, может быть, где-то там чуть подольше очередь, чем обычно, отстоять нужно. Но, тем не менее, вот потребление, оно вернулось к нормальным значениям. Но я думаю, что август все равно будет довольно напряженным, и правительство будет мониторить ситуацию, потому что у нас традиционно август – это один из пиковых значений. Вот июль-август мы в целом потребляем много, особенно бензина, потому что продолжается отпускной сезон, люди ездят по стране активно, на дальние расстояния, в общем-то, и перемещаются тоже на море. Поэтому все-таки август, я думаю, что будет напряженным для правительства, будут мониторить ситуацию, предпринимать какие-то дополнительные шаги, если это потребуется. А с сентября начинается сокращение объемов потребления бензина. Ну, в дизеле там немного свои закономерности, потому что там уборочная компания будет продолжаться и дальше потом посевная. Но, тем не менее, осенью у нас постепенно-постепенно и потребление бензина и дизеля, оно сокращается. И это, конечно, тоже будет дополнительно влиять на стабилизацию ситуации.
2: Но это очень приятный прогноз. Хочется еще, знаете, уточнить. На самом деле, я обратила внимание, наверное, все обратили на это внимание, что ограничения снимаются немножечко неравномерно. В одних регионах уже полностью сняты ограничения, в других частично. С чем это может быть связано?
3: Ну, это связано с такой неравномерностью распределения нефтеперерабатывающих заводов. Опять же, ситуация очень динамичная. Какие-то НПЗ выходят из ремонта, соответственно, эти регионы получают дополнительное топливо. Вот. Там, где дальше всего везти из регионов, из СНПЗ в этот регион, в общем-то, топливо, там, конечно, ситуация может быть более напряженной. И второе, вторая причина – это разница, что где-то превалирует так называемый независимый АЗС, который просто бизнес покупает на оптовом рынке топливо и продает. И вот там, как правило, еще и цены, в общем-то, выросли больше. А где-то превалируют заправки вертикально интегрированных компаний. Те, у кого есть своя добыча, своя переработка как раз, и вот заправки. Вот. И, как правило, там ситуация более стабильна, и рынок более насыщен топливом, потому что, в первую очередь, топливо поступает как раз на заправки ВИМКов, вертикально интегрированных компаний.
2: Ну вот, кстати, если мы говорим о частных АЗС, ФАС продолжает системную работу по наведению порядка на топливном рынке и возбуждает дела, выдает предупреждения по признакам необоснованного повышения цен на топливо в нескольких регионах сразу. Как вы думаете, почему это продолжает случаться? Вот мы сегодня с утра днем разговаривали с коллегой и не можем понять, почему в таких ситуациях люди не пытаются, наоборот, сплотиться, а пытаются получить какую-то наживу на всей этой ситуации.
3: Ну, к сожалению, это так. То есть многие пытаются заработать. Как раз вот на том самом ажиотажном спросе пытались заработать, потому что если не было топлива нигде, то вот единственная заправка, и они там поднимали цены. Но, опять же, это скорее начало расследования. То есть здесь как раз антимонопольной службе нужно будет выяснять и одних от других, скажем так, отделять. Вот кто действительно поднял цены, потому что он сам на оптовом рынке купил задорого и просто поставил ценник, хотя, может быть, в ноль работал. А кто пытался нажиться на этом ажиотаже, на дефиците, и вот их, конечно, будут штрафовать. Поэтому я думаю, что антимонопольная служба еще здесь долго будет, в общем-то, вести подобную деятельность, в общем-то, и за предыдущие периоды, потому что все цены все равно фиксировались, и нужно будет объяснить, и когда у тебя там в июне была цена определенная. Поэтому здесь, я думаю, что работы антимонопольной службы еще много.
2: Игорь Валерьевич, но какие-то риски сейчас все-таки сохраняются? Могут ли ограничения вернуться, как вы думаете? Я понимаю, что вы говорили о достаточно хорошем прогнозе на ближайшее время, но, возможно, есть все-таки какие-то риски.
3: Безусловно, я говорю, что август как минимум будет очень напряженным, потому что объем потребления высокий и сохраняется в стране, потому что отпускные сезоны и так далее. Но и пока еще, наверное, мы не можем говорить о том, что гарантирована безопасность нефтеперерабатывающих заводов. То есть, безусловно, они могут и вновь уходить на внеплановые ремонты. Вот, и с точки зрения объемов предложения, получается, тоже мы не можем, в общем-то, сказать точно, какое у нас там будет производство бензина, дизеля и так далее. Поэтому, безусловно, стратегическая наша задача, главная, это обеспечить безопасность НПЗ. Если мы ее выполним, то никакие другие меры не нужны будут. Ни нормирование, ни импорт, ни с ближнего зарубежья, ни с дальнего зарубежья. Мы сами, в общем-то, будем в нормальной ситуации, остаемся экспортером и бензина, и дизеля. Mm-hmm. Это сейчас, когда топлива не хватает, запретили экспорт и бензина, и дизеля. Но, опять же, вот нужно решить главную стратегическую задачу. Обеспечить безопасность НПЗ, тогда и многие вот другие меры не востребованы будут.
2: Спасибо вам огромное, Игорь Валерьевич, за такую интересную беседу, за очень приятный прогноз. Эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков был с нами на связи. Мы продолжаем выпуск.
0: Радио «Спутник».
2: Журналист Лена Караева присоединилась к нам. Она сидит рядом со мной в студии. Потрясающе выглядите. Лена, здравствуйте. Тема, на самом деле, у нас такая немножечко неприятная, сложная. Европа столкнулась с беспрецедентными лесными пожарами.
4: Да, на самом деле это все чудовищно. Почему мы еще говорим про это? Мы говорим про это, потому что наше такое общее культурное сознание связывает эти пожары с Францией еще и потому, что это Гасконь. Помните, родина Д'Артаньяна, которую мы все обожаем, значит, пока на белом свете есть Гасконь, так вот Гасконь исчезает. Гасконь сожжена дотла. Она сожжена дотла частично в департаменте Жеронда, но чтобы понять масштаб происходящего, я просто приведу несколько цифр. Эвакуировано только, точнее, изгнано из своих домов только во Франции 300 тысяч человек. Это на самом деле половина населения такого города, в котором я жила много лет, как Лион. Да, вот так, это чтобы понимать масштабы. Второе понимание масштаба – это то, что уже сгорело 4 Парижа, если речь идет о территориях. Да, сожжено 400 квадратных километров или 40 тысяч гектаров. И это не просто какие-то там гектары, это корабельный лес, это, то есть сосны потрясающие, это виноградники с ценнейшими абсолютно лозами, потому что это традиционный, очень крупный бордолесский, значит, регион, где делаются самые изысканные вина, точнее, одни из самых изысканных вин в мире. И это еще и океан с необыкновенным климатом. Это очень красивое место во Франции. Я там была много раз, я его очень люблю. И смотреть на то, что происходит, у меня просто разрывается сердце. И, конечно, вот такое человеческое начало очень сильно присутствует в том, что я написала сегодня в комментарии для «Спутника», и в том, что мы сейчас с вами будем обсуждать.
2: Разрывается сердце, наверное, это самая подходящая фраза, потому что сегодня видела, когда ехала на работу, эти чудовищные лесные пожары, видела, как люди просто выпускают лошадей, потому что им некуда деваться, и нет возможности их как-то эвакуировать правильно, как это делается, их просто выпускают для того, чтобы они хоть как-то имели возможность хоть какую-то спастись. Эммануэль Макрон назвал ситуацию во Франции самой тяжелой со времен Второй мировой войны.
4: Как это прелестно и как это показательно, потому что, собственно, Эммануэль Макрон тот самый человек, который создал эту самую тяжелую ситуацию. Речь ведь не идет о том, что это какие-то гигантские пожары и что изменение климата и все такое прочее. Речь идет о том, что государство, во главе которого стоит Макрон уже 10 лет, оказалось абсолютно тотально неспособно реагировать на этот кризис, потому что у этого государства нет в достаточном количестве обученных пожарных, это очень важно. У этого государства, точнее, у этих пожарных не хватает сегодня, это никогда в жизни не станет официальной информацией, более 1000 новых вот этих специализированных пожарных машин с лестницами и со всем прочим. У Франции не хватает так называемых самолетов-амфибий, когда самолет

0: пожарные, у которых есть крошечная маленькая трибуночка, где-то там публичная, какой-то блок они ведут по очереди, им нужно не менее 30, а то и 40. А государство регулярно в лице премьер-министров, которые сменяются постоянно, вычеркивает строчку о гражданской обороне и о гражданской безопасности, то есть о безопасности населения, из всех проектов бюджета. И если, например, на Украину, я приведу порядок цифр, тоже, чтобы понимать масштаб. Если на Украину только в этом году Франция отписала 3 миллиарда евро, то на всю пожарную безопасность и вообще на безопасность, химическую, бактериологическую, биологическую, какую угодно, выделено 54 миллиона.
1: Вот, как раз читаю в сводку и статье, которую вы мне порекомендовали перед нашим с вами выпуском, политические амбиции завели Макрона слишком далеко. Его собственная страна полыхает, а он выписывает очередной чек на Украину. Унизительная картина. Седьмая экономика мира вынуждена срочно запрашивать у Европы помощь, потому что сама справится не в силах. Обещания Макрона сгорают так же быстро, как эти леса. Вот такая цитата.
0: Их, его словам нельзя верить, потому что у него, так сказать, глаза скошены к переносице, как у знаменитого литературного персонажа. Он не понимает, что вообще происходит. Он не понимает, что такое 300 тысяч человек. Он не понимает, что эти люди лишились всего. Или могут лишиться всего. Ничего этого не понимает. Он просто сегодня, в чем я абсолютно не сомневаюсь, улетел к себе отдыхать, значит, на средиземноморскую, так сказать, в средиземноморскую резиденцию. Ему там хорошо. Он догадался поехать туда, где все полыхало уже несколько дней, только в понедельник, а полыхало уже страшнейшим образом в пятницу. Короче говоря, вот Европа - это сейчас так. Это такая ситуация, это такая экономика, это такое финансирование, это такое комплектование. С другой стороны, абсолютная деградация элит, в чем мы просто убеждаемся практически ежедневно, очень контрастирует с тем, как простые мужики, ну вот самые-самые простые, борются с этим огнем днями, ночами. У них жены рожают параллельно, значит, они там принимают параллельно роды, потому что они не могут довести этих жен до родильных отделений. И они борются с огнем, потому что это их дом. Не будем забывать, что Аквитания – это такой регион, это такая местность, где живут люди, чрезвычайно привязанные к своим корням. Это люди-почвенники, они не имеют никакого отношения ни к какой левой тусовке, ни к каким глобалистам, ни к каким повесткам. Им важна их земля, им важны их дома, им важны их виноградники, им важны их устрицы и так далее, и так далее. И, может быть, это единственное, что может сейчас спасти Францию от того ада, которое происходит, от того апокалипсиса, это вот эти простые французы. И об этом тоже нужно думать, об этом тоже, на мой взгляд, нужно говорить.
1: Вы привели в пример миллиарды, которые выделяются Украине. А я сейчас сижу, читаю, опять же, эти все новости, бесконечная печаль для страны и жителей этих регионов, которые теряют все, десятки тысяч эвакуированных, тысячи гектаров, превратившихся в пепель. В пепел разрушенные дома, измотанные пожарные, которые ранены, другие уже погибли при исполнении. И вот вы говорите, что простые люди выходят на борьбу с этим огнем. Мне, знаете, что интересно, а выделит ли правительство Франции этим людям хотя бы какие-то средства возмещения? Вот очевидно ведь, что нет.
0: Да нет, конечно. Кому оно выделит, правительство Франции выделяет средства Зеленскому и компании, этому фанфарону и узурпатору, и вообще террористу. Вот им оно выделяет, потому что они в повестке. А этим людям никто ничего выделять не будет. И более того, для того, чтобы получить страховые выплаты, которые им полагаются, тоже государство должно объявить, что именно этот регион, значит, попал в ситуацию форс-мажора. Потому что не у всех и не всегда в страховках жилища указан пожар. Потому что это дополнительная опция, да, и за нее нужно платить. Поэтому когда будут эти выплаты, сколько они будут, как долго будут решать это все страховые компании, это все бабушка надвое сказала. Вопрос в том, что мы имеем дело, с одной стороны, с очень несчастными, очень вымотанными, очень, в общем, людьми растерянными, но они собрались, и они пошли. Я смотрела эти видео, которые они распуливают по соцсетям, и как они спокойно и достойно держатся. У меня, так сказать, были очень большие сомнения во французских мужчинах, но, вы знаете, вот они как бы развеяли эти сомнения, потому что, с одной стороны,

0: он принимал роды у своей жены, сам непосредственно. А с другой стороны, он делал все, чтобы огонь не подошел к дому, где она рожала их первенца. Потрясающая ведь история.
1: Сердце застучало быстрее, на самом деле, от этой истории. Но она и потрясающая, и чудовищная одновременно. Также хочется сказать, годами Эммануэль Макрон твердит всем, что государство инвестирует, предвидит, готовится. Однако, когда случается крупный кризис, вновь звучит один и тот же диагноз и глубокое чувство фатализма. Устаревший авиапарк, нехватка личного состава, недостаток техники, пожарные, жалующиеся на истощение. И вот отсюда вопрос. Каждый год, сколько работаю в новостях, уже 10 лет, и каждый год мы говорим о том, что в Европе случаются чудовищные лесные пожары. Они какие-то хотя бы уроки могут извлечь из этой ситуации, но будто как? Бы они совсем живут... нет.
0: А лесу? Какие уроки? Они живут в райском саду. Им же сказал этот самый человек, так сказать, с внешностью коверного. Он же сказал, мы живем в райском саду, а все остальные живут в джунглях. Но вот в джунглях как раз, в стране, которую они, значит, всегда, так сказать, там щемили, говорили, варварская диктатура, это я про Россию, на самом деле, это же была, так сказать, такая тема, лейтмотив в прессе. Как раз все совсем справляются. Пожарные есть, автомобили у них есть, грузовики у них есть, авиации у них есть. То есть у нас есть все. В стране, которая, не будем забывать, тратит, в общем, довольно крупные ресурсы, и в том числе на специальную военную операцию. Во Франции, которая ни с кем не враждует прямо, этих ресурсов нет. Но Франция для того, чтобы... Франция, я сейчас говорю, как официальный Париж. Официальный Париж для того, чтобы соблюсти лицо, и для того, чтобы подольститься и понравиться Брюсселю, отправляет миллиарды. Ведь 3 миллиарда — это только в этом году. А в 2022 было 5, потом было 6, потом было 8. Короче говоря, можно было сделать так, что вообще ничего не будет гореть, потому что существуют в лесах противопожарные мероприятия, действует противопожарная охрана. Все это известно, как делать. Методики известны, написаны по этому поводу тома. Цивилизация, казалось, уже решила эту сложную проблему. Но нет, Европа – потрясающий образец того, как можно ходить по граблям и при этом еще лгать всем, говоря, что у нас все в порядке.
1: Слушатель наш постоянный Григорий Л. пишет, а может для этого освободили Марин Ле Пен, чтобы на нее свалить тот кризис, который не за горами? Такое предположение интересное у нашего слушателя.
0: Ну, это предположение, конечно, интересное, но дело в том, что Марин Ле Пен должна быть зарегистрирована как кандидат, пройти первый тур голосования и пройти второй тур голосования, чтобы быть избранной. Во что я абсолютно не верю. В ситуации, которая сейчас складывается в политическом истеблишменте Франции, в внутриполитическом, не дает Ле Пен никаких реальных шансов. Да, у нее миллионы избирателей и фантастический рейтинг, но глобалисты сделают все, чтобы она не пришла к власти.
1: Его тоже спрашивают, возможно ли перенаправлять финансы Украины на тушение пожаров. Ну, конечно.
0: Но нет, это дело в том, что бюджет принят, это финансовый документ, его нельзя ни в коем случае нарушать. И не будем забывать, что за исполнением всех строк бюджета следит не только Париж, точнее, не столько Париж, сколько Брюссель. И если там будут перераспределены средства между статьями, я не думаю, что Франция от этого будет хорошо. И не будем забывать, Франция – это 3 триллиона и почти 500 миллионов евро внешнего долга.
1: А как-то ситуация с пожарами в Европе отражается на имидже вообще, на их, на способности справляться с кризисами, с этими?
0: Ну, конечно, отражается, потому что мы это с вами обсуждаем и говорим, что Европа стала дырой 23-го мира.
1: И уже сейчас, простите, добавлю, 40 тысяч туристов, они отменили свои рейсы, они
0: Естественно, это дыра 23-го мира, даже не 3-го. Их амбиции ни на чем не основаны. Они живут в ситуации, когда просто существует тотальное отрицание реальности. Это то, что видим мы, да, вот то, что видим мы. А внутри они себя чувствуют абсолютно замечательно. Но если Макрон говорит, у нас такой ситуации не было 80 лет назад, я хочу спросить, господин президент, ну 80 лет назад у вас не было таких средств, у вас не было спутников, у вас не было средств пожаротушения, у вас не было ничего. И тогда ситуация была понятна. А сейчас у вас есть все.
1: Все, Лена, спасибо. Было очень горячо и, как всегда, очень интересно. Журналист Лена Караева, Лесу Хабалова, и мы вернемся через несколько минут.

Ядерная сделка США с Саудовской Аравией. Контекст. Вашингтон и Эр-Рияд подписали соглашение, которое позволит ближневосточной стране запустить собственную гражданскую ядерную программу. У многих мгновенно возникли опасения, что в перспективе это откроет путь к обогащению урана и созданию оружия массового уничтожения. США поставили условия: Саудовская Аравия должна нормализовать отношения с Израилем. Сейчас, в отличие от других государств региона, она сближается с Турцией и Пакистаном. Впрочем, американский постпред при ООН Майк Уолтс заявил, что это вопрос решаемый. Ядерная сделка США с одним из основных партнеров, Саудовской Аравией, во многом спровоцирована событиями в Иране. Вашингтон там не добился ни одной из своих целей и потому готов окончательно закрыть глаза на режим нераспространения. Тем более еще в 2018 году наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман заявлял: «Если у Тегерана появится ядерное оружие, то королевство разработает собственное». Иными словами, почва удобрена. Осталось лишь оплодотворить ее зернами в качестве американских технологий. То, к чему может привести такая политика, уже назвали ядерной анархией. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.

0: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Расчеты российских беспилотников наносят удары по военнослужащим ВСУ уже за Красным Лиманом, чтобы сломать их логистику и продолжить наступление на Славянск. Об этом рассказал начальник штаба 37-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным «Жара». По его словам, под натиском российских штурмовых групп противник разрозненными силами пытался не отступать с позиции, так как Красный Лиман являлся большим логистическим центром для противника. Однако большее количество территории находится под контролем вооруженных сил нашей страны. Собеседник добавил, что российские расчеты БПЛА наносят огневое поражение противнику практически на всех направлениях. Россия выстраивает со странами Азии взаимовыгодный и уважительный диалог. Однако он осложняется попытками противодействия со стороны недружественных стран, отметил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. Он подчеркнул, что в последние десятилетия этим усилиям был придан новый импульс, прежде всего с учетом смещения центра экономического и в определенной степени политического развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Конституционный суд Польши заблокировал признание в стране однополых браков, заключенных за границей. По итогам рассмотрения Конституционным судом соответствующего вопроса, председатель Богдан Сунчковский заявил, что распоряжение министра информатизации, которое позволяло выдавать однополым парам, зарегистрировавшим брак за границей, свидетельство о браке польского образца, не соответствует Конституции страны. Федерация профсоюзов медицинских работников Румынии начала забастовку в больницах по всей стране из-за недовольства положениями нового закона об оплате труда и отсутствия компромисса с властями, сообщили в организации. Среди главных требований профсоюзных активистов – индексация базовых окладов, сохранение надбавок за вредные условия труда и ликвидация диспропорции в оплате работы сотрудников медицинских учреждений. Ранее акции протеста провели сотрудники правоохранительных органов, учителя, сотрудники таможни и работники парламента Румынии. Мобильный исторический парк «Россия. Моя история» торжественно открылся в федеральной территории Сириус в день крещения Руси. Просветительское пространство, которое в интерактивной форме повествует о важных вехах истории нашего государства, расположено на Медальной площади в Олимпийском парке. Глава федеральной территории Дмитрий Плишкин и настоятель патриаршего подворья при храме нерукотворного образа Христа Спасителя протоиерей Иоанн, юные воспитанники отправились на первую экскурсию по мультимедийным коридорам времени. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: — Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Мы продолжаем выпуск 15.33. В Москве информационный час на радио «Спутник». В студии я, Лесо Хабалова, и ко мне присоединился мой коллега Михаил Алимов. Миша, привет.
3: Привет, Лесо. Всем слушателям добрый день.
2: Миша очень сгорелый для всех, кто нас не видит, на самом деле. Очень хорошо отдохнул. Мы за него все вместе, мне кажется, сейчас порадуемся и переходим к нашим важным и актуальным темам.
3: Спасибо. Конечно, переходим. Новости у нас связаны с Федеральной антимонопольной службой. Маркетплейсы Wildberries и Озон представили фаз отчета об исполнении предупреждений ведомства. В частности, речь шла о том, чтобы выплата на счет продавца на маркетплейсе не должна превышать 30 календарных дней с момента продажи его товара. Обсуждаем, почему ведомства были претензии, как маркетплейсы их, собственно, решили. В этом нам поможет руководитель отдела проектов аналитического центра «Аргумент», главред каналов «Русские деньги» и «Русский экономизм» Кирилл Неткачев. Кирилл, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Кирилл, расскажите нам, пожалуйста, почему Федеральная антимонопольная служба обратила внимание именно на сроки выплат, привязку логистических тарифов к цене товара? В чем здесь основной риск, возможно, заключался для продавцов, конечных потребителей?
4: Ну, эта история еще с весны разворачивается, когда Wildberries, как крупнейший все-таки наш маркетплейс, поменял оферту и увеличил сроки выплат денег продавцам с 7 дней до месяца. Если быть точным, то, например, вы там в середине месяца 15 числа продали товар, заполнили отчет, подали заявку на вывод денег, но вы их получите только в конце следующего месяца. То есть, там, если это было в середине января, то только по итогам февраля. Вот. Это вызвало недовольство у селлеров. Они стали обращаться в Минпромторг, в тот же самый ФАС. И здесь нужно было регламентировать этот процесс, потому что до этого все регулировалось в каждом маркетплейсе самостоятельно, и регулировалось это благодаря оферте. Вот. ФАС фактически определил вот эти вот 30 дней. Это такой консенсусный вариант, но в пользу маркетплейсов, потому что до этого у нас средний срок, если вот берем всю там тройку крупнейших маркетплейсов, это ВБ, Озон и Яндекс.Маркет, то средний срок там составлял порядка 21, вот здесь вот верхняя граница повышена до 30 дней. И есть вероятность, что маркетплейсы могут как раз-таки приблизиться к этой планке, то есть задерживать выплаты чуть-чуть дальше. И с точки зрения выполнения задач ФАС, это условия будут соблюдаться. А с точки зрения условий, которые мы видели там в конце прошлого года либо в начале текущего, это, безусловно, ухудшение условий для продавцов.
3: То есть есть еще ряд подводных камней у этого. Также сообщается, что служба сейчас разрабатывает поправки в закон о платформенной экономике. Я так понимаю, речь идет о том, что ФАС хочет ограничить размеры комиссии, которые маркетплейсы берут с селлеров.
4: Да, закон о платформенной экономике у нас вот вступит в силу со дня на день, получается, осенью, с 1 октября 2026 года. И несмотря на то, что он закладывает базовые правила, регуляторику в сфере маркетплейсов, я напомню, до этого она исключительно регулировалась собственными правилами этих площадок. Здесь есть множество все еще недоработанных, так сказать, сюжетов, на которые обращают внимание не только ФАС, но и другие участники, как участники рынка, так и там правительство и там банки. Ну вот, в частности, это связано там с регуляторикой комиссий, то есть какой максимальный объем комиссии могут брать маркетплейсы с селлеров. Это было следствие сюжета, когда выяснилось, что в рамках промо-кампании по привлечению иностранных селлеров там, из Китая, из СНГ, наши маркетплейсы предлагали им льготные условия там, по некоторым категориям. Если в среднем по России это там, условно 15%, то вот, иностранных селлеров привлекали на 5%. И вот здесь вот тоже есть множество разных позиций, и я думаю, что после вступления вот как раз в силу закона о платформенной экономике все будут внимательно следить за тем, как он работает, а затем начнется активный процесс, как раз у нас и Госдума обновится, активный процесс продвижения правок, то есть доработка и шлифовка этого законопроекта.
2: Озон также меняет маркировку «Оригинал» на «Бренд проверен». Это как-то, не знаю, защитит покупателей от подделок и, возможно, повысит доверие к площадке?
3: «Бренд проверен» и «Оригинал» — все-таки разные вещи, да. Потому что «Бренд проверен» можно трактовать, как будто бы он безопасен, а «Оригинал», ну, это «Оригинал», это понятно. Или здесь нет таких вот именно вариантов?
4: Это... такое маркетинговая услуга, которая предлагалась представляется на площадке Озон, соответственно, продавцы за определенную плату могли до этого получить как раз метку «Оригинал». И фактически это привлекало бы больше внимания со стороны покупателей. Однако вот, ну, ФАС здесь с точки зрения как раз-таки риторики обратил на это внимание еще, по-моему, тоже весной. И вот Озон, чтобы не отказываться от возможности дополнительные услуги, которые они предоставляют продавцам, заменили слово «Оригинал» на слово «Проверено», потому что площадка сама проверяет то, что поставляет, соответственно, сейлер. А самое главное, здесь мы благодаря этой мере условно избавляемся от дискриминации, потому что ведь есть сейлеры, которые не покупают эту услугу, но при этом также продают исключительно оригинальные товары, особенно в части там текстиля или обуви. Вот с этим вот все связано.
3: И возвращаясь к разговору о платформенной экономике, у нас примерно минутка остается, потому что с точки зрения, да, селлеров, с точки зрения там их взаимодействия с маркетплейсами, это вещь хорошая. А на потребителя это как повлияет? Потому что мы, например, любим маркетплейсы, потому что там можно дешевле купить, там, чем в обычном магазине, за счет специфики бизнеса. Не приведет ли это к тому, что вот разница в цене, она несколько сократится?
4: К сожалению, да, здесь мы можем наблюдать, что поскольку, ну, любой селлерский бизнес – это оборотный бизнес, то есть ты там все сегодня продал, завтра на эти же деньги что-то купил. Здесь за счет того, что увеличатся сроки выплат, ну, если они увеличатся, опять же, селлеры будут закладывать это условие в цену, и здесь так или иначе исключать как появление какой-то дополнительной транзакционной издержки нельзя. Вот. Но я бы не сказал, что это будут какие-то сверхгигантские цифры, что там покупки на маркетплейсах станут условно невыгодными для простого россиянина.
3: Да, благодарим вас, Кирилл. Кирилл Неткачев, был в эфире «Радио Спутник», руководитель отдела проектов аналитического центра «Аргумент», главред каналов «Русские деньги» и «Русский экономизм».

0: Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что ведомство подготовило законопроект о введении нового отягчающего обстоятельства совершения преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая искусственный интеллект, VPN-сервисы, прокси-серверы. Это касается таких преступлений, как кибермошенничество, терроризм, экстремизм и посягательство на критическую инфраструктуру. Подробнее разберемся в теме с нашим экспертом, адвокат Татьяна Чемидова, с нами на связи. Татьяна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Ну, расскажите, пожалуйста, почему вводят такие нововведения? Что-то изменилось, возможно, в характере преступлений?
1: Да, смотрите, данное нововведение и в целом законопроект носит логичный характер, потому что у нас сейчас происходят изменения в части эффективности, увеличения масштабов использования искусственного интеллекта, VPN-сервисов и так далее. То есть, так как Следственный комитет сам пишет в своих комментариях о том, что мы сами используем искусственный интеллект, видим, насколько это эффективно, то, соответственно, и преступники используют все эти блага, скажем так, для усиления своей эффективности. Ну, возьмем, к примеру, записывает мошенник какое-нибудь видео, сгенерировал с изображением, даже я вот лично такие получала, с изображением знакомого человека, который просит перевести деньги на такой-то счет. Или же, например, сгенерировав там какого-то известного человека. Вот. В общем, такие все действия, они достаточно логичны. И здесь, на мой взгляд, важно просто соблюсти баланс, чтобы, с одной стороны, да, защитить обычных пользователей, населения, да, от кибермошенничества, терроризма, экстремизма и так далее. Но и найти баланс, потому что обычные пользователи, они несли ответственность за какое-нибудь использование VPN там, или чего-то еще, не зная о том, что это может повлечь уголовную ответственность.
2: Ну, просто мы же воспринимаем искусственный интеллект как некий полезный инструмент. Да, Я посчитал тоже комментарии. Люди сравнивают, что вот если преступник уехал на машине, это можно ли считать это отягчающим обстоятельством? То есть как будто бы здесь есть некая двойственность предложений.
1: Да, да, согласна. Здесь, с одной стороны, как будто бы есть определенные, ну, скажем так, двойные стандарты, да, где-то мы считаем отягчающим, где-то не считаем. А здесь вот, опять же, почему я думаю, что хотят сделать отягчающим обстоятельством, потому что это упрощает жизнь преступников, и поэтому вот это вот обстоятельство должно быть отягчающим. То есть с точки зрения квалификации преступления, на мой взгляд, это логично, но вот у меня есть страх, что это может уйти куда-то вот в сторону, опять же, вреда для обычных пользователей.
0: Еще, знаете, тут же сижу, думаю, слушая ответ на ваш вопрос, как на практике будут определять все-таки, что преступник использовал искусственный интеллект или VPN конкретно как орудие? Угу. Не приведет ли это к тому, что любое использование технологий будет трактоваться против обвиняемого?
1: Вот, в том тоже дело, что насколько возможно, да, определить, что именно этот инструмент, на мой взгляд, здесь должна быть причинно-следственная связь. Ну, например, как, да, совершив преступление мошеннику, который сгенерировал изображение знакомого человека, и человек, потерпевший, перевел деньги, конечно, здесь есть прямая причинно-следственная связь. Если же он использовал там какой-то VPN для доступа к запрещенному сайту, опять же, если это рядовой сайт, которым пользуются все лица, да, все потребители, то в целом здесь я не вижу какой-то прямой причинно-следственной связи. Поэтому здесь самое главное вот установить, да, причину, почему, да, собственно говоря, к чему привело действительно использование там какого-нибудь VPN или искусственного интеллекта. В целом привело к совершению преступления и усилило эффект от этого преступления.
2: Вот у меня тоже как раз пример в голове родился. Значит, задаем мы промпт какому-нибудь искусственному интеллекту. Я пишу роман, детектив. Смоделируй мне, пожалуйста, идеальное преступление. Это вот так будет работать?
1: Ну, как вариант, это тоже возможно, потому что, знаете, как сейчас есть очень такие юмористические рилсы, где маньяк использует всякие там сценарии для своих преступлений. Поэтому здесь возможно, что это тоже может оказаться определенным отягчающим обстоятельством. Каким образом было использовано это средство? Мне кажется, здесь должно быть много уточнений и если, то есть при каких случаях это могут посчитать. Не базово, не топорно, что вот все используем, значит, это отягчающее. Нет, иначе здесь реально, как я сказала, что могут оказаться в проигрыше обычные пользователи этих сервисов.
2: И это же еще требует высокой квалификации, в том числе от наших правоохранителей, для того, чтобы разобраться в вопросе. То есть это и менять систему обучения, может быть, в какой-то степени в вузах МВД?
1: Я думаю, что да, потому что без надлежащего образования, в том числе в сфере IT, квалифицировать причинно-следственную связь, применение, эффективное применение определенных технологий нельзя. Поэтому здесь однозначно тоже должны быть кадры, которые могут надлежащим образом это квалифицировать.
2: Как вы думаете, насколько оперативно будет принят законопроект, когда мы увидим вот первые ласточки, и насколько оно будет продумано?
1: Насколько быстро примут, на самом деле, как сейчас принимаются законопроекты некоторые, я думаю, что могут и там до конца года его принять. Вот. А говоря о том, ну, насколько это все реализуемо и в целом, да, насколько он будет качественный, я больше чем уверена, что он точно будет сырой, потому что очень много «но», вот как мы сейчас с вами обсудили. И вот эти вот «но», они еще будут перерабатываться. Поэтому если даже его примут, и он там вступит в силу даже, то будет еще много моментов уточняющих, разъясняющих эти моменты по законопроекту.
0: При этом Александр Бастрыкин рассказал, что Следственный комитет активно использует все-таки искусственный интеллект и современные IT-решения при расследовании уголовных дел. По его словам, такие технологии позволяют эффективно работать с большими массивами данных, искать и анализировать цифровые следы, улучшать качество зафиксированных в цифровом формате материалов и формировать поисковые портреты подозреваемых. То есть все-таки они используют...
2: Целеполагание, есть... не средство, а целеполагание.
0: Да. Но, да. Я так понимаю, есть уже сейчас действующее законодательство, оно регулирует отдельные программные средства, например, уже какие-то?
1: Ну, смотрите, прямо отдельного регулирования искусственного интеллекта сейчас, к сожалению, нет. Мы можем только выцеплять какие-то нормы, применимые к информационно-коммуникационным технологиям. Вот. А искусственный интеллект, только вот есть попытки законопроекта, каких-то разъяснений, дополнений и так далее. А пласт законодательства, к сожалению, единый, еще не сформирован и вот находится только в процессе.
2: Благодарим вас, Татьяна. Татьяна Чемидова, адвокат, была на прямой связи со студией «Радио Спутник».
3: Вы слушаете «Радио Спутник».
0: В России определили категории пациентов, которые первыми получат отечественную вакцину от меланомы. Это взрослые пациенты с неоперабельной или метастатической, меланомой кожи, а также те, кому уже сделали операцию при условии удаления всех метастатических очагов. И также при этом хочется сказать, что параллельно в России развивается социальный проект «Онкология» для неонкологов, который повышает онкологическую настороженность врачей первичного звена, чтобы они могли вовремя распознавать рак у пациентов. Вот так, Миша, представляешь? Мне кажется, это очень хорошо. Мы идем...
2: Там тему врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. С нами на прямой связи. Евгений Александрович, добрый день.
4: Добрый день.
0: Ну, расскажите, пожалуйста, чем, например, очень хочется узнать, каковы вообще перспективы распространения вакцины на более широкий круг пациентов? Когда это может произойти?
4: Вы знаете, ну, сначала сейчас идет этап клинического исследования. То есть испытывают на, подбирают пациентов, которые вот там до этого зачитывали по характеристикам, подходящие для экспериментальных, как экспериментальная модель меланома там. Она давнишняя уже модель, потому что она обладает выраженной так называемой иммуногенностью и ожидаемо может отреагировать. Но это отдельный раздел, который в общем тренде. Тренд касается стимуляции собственных сил организма для борьбы с опухолью, то есть убирать маскировочные элементы с опухоли, активировать конкретные механизмы, которые прицельно действуют. У нас целый комплекс мероприятий и подходов, включающий стандартные химии иммунотерапии, а также таргетно. То есть это уже целый такой набор методов, которые нужно просто грамотно расставлять и добиваться, понимаете, успех.

0: в настоящее время под понятием успеха понимается, что вы добиваетесь стабильного состояния пациента, так как вы не можете гарантировать ему полное выздоровление. Естественно, вы самому пациенту говорите, что он выздоровел, но вы постоянно за ним наблюдаете, имея в виду, что может болезнь вернуться. То есть вот создание качества жизни, дожитие такое же, как обычный здоровый человек, это вот один из успехов. Касаемо ранней диагностики и касаемо неонкологических профилей.
1: Да, очень интересно.
0: Да, есть понятие онкологическая настороженность, введенное достаточно давно. То есть это касается любого врача. То есть первые, с точки зрения любого врача, первые симптомы болезни оцениваются как возможное проявление опухоли. Это закон. Понимаете? То есть первые все усилия – это исключить опухолевую патологию. Потом спокойно занимайтесь, потому что онкология – это время. Это процесс бесконтрольного деления клеток, иногда с просто колоссальной скоростью, допустим, из кровотворной ткани под типу лейкозов, там можно погибнуть за 2-3 недели при такой огромной скорости. Поэтому решения принимаются быстро, усилия комплексные, поэтому это актуально, понимаете? Но это очень непросто. А тут всегда идет вопрос между специализированными школами и обычными врачами, у которых просто идет поток пациентов с различной патологией. Понимаете, иногда не хватает ни времени, ни сил, ни оборудования. То есть это уже, наверное, проблема государственная, потому что нужно алгоритмы налаживать, нужно использовать тот же самый искусственный интеллект. И большое значение имеет телемедицина, так называемая, чтобы у вас была постоянная связь с специализированными центрами, потому что для профессионала достаточно несколько позиций, которые он понимает, и в лечении там такие же можно получать прекрасные результаты, потому что все уже отработано. Понимаете? А вот для общей сети, ну, там это просто передовая. То есть, ну, как вы сами понимаете, сходя в поликлинику, сделаны успехи, вот особенно в Москве, сколько поликлиник выстроено, алгоритмы все отработанные, там и анализов перечень достаточно делается. То есть все, в принципе, в правильном, хорошем направлении идет. Но, естественно, что какие-то, может быть, огрехи есть. Но вот это вот первичное звено и вопрос онкологии, наверное, это один из тех, который наиболее интересен и наиболее ценен. Потому что, опять же, мы имеем дело с смертельной болезнью.
2: Евгений Александрович, у нас буквально минутка остается. Есть сейчас у врачей, вот, которые не онкологи, протокол, как распознать? То есть несколько шагов, если есть подозрение. Он уже есть, правильно?
1: А можно я добавлю, может быть, еще и людям самим есть на что обратить внимание?
0: Ну, понимаете, конечно, все алгоритмы расписаны. Какие исследования, по какой очередности, объем, там, скажем, получили результат, не получили. Все, да, обследования такие, все это уже есть. Относится к стандартам обследования и лечения. Понимаете, от пациента зависит, чтобы он просто, как только чувствует что-то с ним, ну, скажем, какие-то симптомы, лучше сразу обратиться к врачу. А там дальше разберемся. Там присоединятся профессионалы по результатам полученным. Все будет нормально. Нужно, самое главное, на себе крест не ставить и не отказываться от помощи, понимаете?
1: Спасибо вам огромное за такое потрясающее мнение и такие теплые слова. Врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин был с нами на связи. Михаил Алимов, Лесо Хабалова. Новости на радио «Спутник», и мы вернемся.

Страна героев. Чингиз Базардиев. Командование перед рядовым Чингизом Базардиевым и его боевыми товарищами из расчета мотострелкового подразделения поставило задачу взять штурмом один из населенных пунктов. Он давно и плотно контролировался противником. Нашим бойцам первым делом надо было выбить хорошо вооруженных ВСУшников из заброшенной водонапорной станции. Они оборудовали там укрепленные огневые позиции и установили флаг на башне. Чингиз Базардиев непосредственно перед штурмовыми действиями несколькими точными очередями сбил флаг. Вслед за этим в составе своего подразделения приступил к массированному обстрелу позиций противника. Благодаря профессиональным и отважным действиям рядового ВСУ лишились части живой силы. Оборона врага ослабла. Наши военные, без потерь преодолев заблаговременно установленное минное поле, ворвались на водонапорную станцию и приступили к ее зачистке. Было очевидно, сопротивление бесполезно. Оставшиеся в живых радикалы в панике беспорядочно покинули объект. Станция перешла под контроль российских войск. Это позволило проделать проходы в минном поле, стремительно развить наступление и в считанные часы освободить важный населенный пункт от вражеских сил.

0: Страна героев.
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
2: Мне кажется, что ты...
3: Это проекция.
2: Но я хочу...
3: А это зацикленность на себе.
2: Нет, дело не в этом.
3: Вытеснение и отрицание.
2: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
4: Здравствуйте, меня зовут Дима, я хотел задать вопрос... Почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
5: Доброе утро, отец Павел.
6: Я в эфире, да?
7: Меня зовут Владей.
8: Меня зовут Анна.
9: У меня есть к вам небольшой вопрос.
10: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16.00, столько же в Казани и Волгограде. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Президент провел встречу с Валентиной Матвиенко. Несколько десятков человек пропали после землетрясения в Японии. Глава МЧС открыл учения в Арктике. Об этих и других темах подробнее далее. Президент России Владимир Путин поручил сделать все, чтобы бойцы специальной военной операции ни в чем не нуждались. Во вторник глава государства провел встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В ходе нее он отметил, что органы власти уже многое делают для поддержки бойцов СВО и членов их семей, и эту работу необходимо продолжать. Местонахождение 30 человек не установлено после обрушения конструкции в торговом центре в японской префектуре Кумамото на острове Кюсю после мощных землетрясений, сообщает местный телеканал. Во вторник в районе префектуры Кумамото на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7.1. Очаг залегал на глубине 10 километров. Менее чем через час произошло землетрясение магнитудой 6.1. Точное число раненых и погибших не уточняется. Глава МЧС России Александр Куренков открыл учения по отработке возможных чрезвычайных ситуаций на побережье Арктики и акватории Северного морского пути, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. В течение 2 дней органам управления единой государственной системой предупреждений и ликвидации чрезвычайных ситуаций предстоит отработать вопросы взаимодействия, проанализировать риски, выявить проблемные места и принять меры к их устранению. Защита главы гагаузской автономии Евгении Гуцул и активистки блока оппозиционных партий «Победа» Светланы Папан обжаловала решение апелляционной палаты Кишинева в Высшей судебной палате республики. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Гуцул Сергей Мараро. В августе 2025 года суд первой инстанции в Кишиневе приговорил Гуцул к 7 годам лишения свободы, а Папан к 6 годам. Их обвиняли в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии «Шор». В конце мая 2026-го апелляционная палата Кишинева оставила этот приговор в силе. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто считает, что без военной поддержки западных стран Украина исчезнет. Он напомнил, что Рим уже передал помощь Украине в рамках 13 пакетов, отметив, что итальянская позиция по этому вопросу останется неизменной. Экономике России к 2032 году потребуется 860 тысяч поваров, из которых 145 тысяч специалистов необходимо будет привлечь дополнительно на новые рабочие места и вместо выходящих на пенсию сотрудников, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин. Он уточнил, что от профессионализма поваров во многом зависит качество услуг в сфере гостеприимства. По словам замминистра, такая профессия востребована в ресторанном бизнесе, гостиничном деле, социальном питании и туризме. В Вологодской области состоится федеральный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» по номинации «Повар». Состязания пройдут с 30 июля по 1 августа. Архитектура Москвы должна быть разнообразной и не придерживаться единого стиля. Об этом заявил на форуме «Архитектурный код России» замруководитель столичного департамента градостроительной политики Артем Детков. По его мнению, чтобы сказать, что объект именно русский или какой-то стилистики, должно пройти время. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «В сухом остатке» с Дмитрием Бавыриным.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «В сухом остатке». Меня зовут Дмитрий Бавырин. Я политолог. Сегодня, как обычно, обсудим важнейшие политические события недели. Что было, что будет. Ну, честно говоря, как обычно, будем говорить о военных конфликтах, которые сейчас ведутся, но неожиданность. Главный коллап года, я бы даже сказал. То есть два конфликта объединяются. Наш с Украиной и НАТО, и конфликт Ирана США и Израилем. Потому что Украина решила повоевать против Ирана. Две новости очень показательные. Одну вы наверняка слышали. Это удар беспилотников по иранскому сухогрузу в Каспийском море. В частности, погиб один из моряков. И после этого власти Тегерана очень так понятно и жестко предупредили Киев, что вообще-то ракеты, которые у них есть, добивают до любой точки Украины. И при этом из Ирака, поступают новости такого порядка, что там обезврежена группировка, которая наносила удары по объектам в Иране. И когда с этой группировкой, да, там, с ее лидерами, активистами работали, допрашивали, они заявили, что они работали по приказу Украины, да, по заказу Украины, если точнее. Значит, представляете себе, да, идет внутри Ирака государственная операция по борьбе с терроризмом. Хватают, ну, кого они хватают, могу себе примерный портрет представить, таких вот бородатых арабских мужчин с оружием, да, а может быть, персидских мужчин, но Ирак все-таки в основном арабская страна. И они говорят, вот, знаете, работаем на Украину. Вот, вот так вот все смешалось. Почему это происходит? Это происходит потому, что сегодня у Зеленского рандеву с Дональдом Трампом. В США он прилетел в Вашингтон на переговоры, соответственно, и на похороны Линдси Грэма. Это такой сенатор, который был внесен в наши, в российские списки террористов и экстремистов прямо вот по погонам. Да, настолько был специфический товарищ, жесткий русофоб, один из лоббистов как раз войны в Иране, и вот что-то долго его хоронят. Он, по-моему, уже 2 с лишним недели назад умер, и вот только сейчас похороны в закрытом гробу, как будто его действительно из кусочков сшивали. Ну, это ладно. Зеленский с Грэмом были друзья, поэтому его участие... У них общая цель была, да, победа над Россией. Поэтому его участие в похоронной церемонии, это нас не очень интересует. Нас интересует то, о чем он будет просить Трамп. Потому что все вот эти вот вмешательства в конфликт с Ираном – это попытка понравиться Трампу. Да, вот смотрите, мы сухогруз иранский подбили. Да, вот смотрите, мы нашли прокси в Ираке, который по Ирану стреляет. Вот какая Украина молодец. Примерно такой посыл. А чего он добивается? Добивается, вот, конечно, я сейчас приходится говорить о том, что будет через несколько часов, знаете, можно не угадать, может что угодно произойти, но мне кажется, главная цель Зеленского – это уговорить Трампа давить на Россию, ну, разными способами, с целью объявления воздушного перемирия. Да. Ну, то есть конфликт на земле, на линии соприкосновения, он продолжается, он идет, но удары воздушные не наносятся. Для Украины это вопрос жизни и смерти. Я не преувеличиваю. Почему? Потому что мы сейчас с вами, ну, все мы, и Украина, и Россия находимся, ну, допустим, в центре эскалации, да? И все это, наверное, наблюдают. Возросший темп ударов и разнообразие этих ударов как по Украине, так и по России. Когда, кстати говоря, Зеленский вот прилетел к Трампу, его в России должен был встречать такой фейерверк. А спасибо нашей службе ПВО ПРО, да, что ничего не получилось, потому что очередная была попытка накрыть логистический центр Wildberries. Очередной рекорд поставлен по количеству беспилотников, которые направлялись к Москве. Это вот накануне. И задача Зеленского, чтобы вот Трамп поддержал воздушное перемирие. Если его не будет, а если удары со стороны России продолжатся, ну, с такой же интенсивностью и, скажем так, с такой же логикой, Украина этой зимой останется не только без электричества. Да, то есть замерзающие украинские города, которые сидят без света, это реалии прошлой зимы. Реалии нынешней зимы, что они будут сидеть не только без электричества, но и без топлива. Имеется в виду бензин, дизель и так далее. А на топливе, это принципиально важно, работают генераторы. То есть когда в розетке пусто, что делают? Ставят генератор, и генераторами Украина запаслась. В случае топливного кризиса генератор может стать бесполезен. То есть зима ожидается лютая, холодная, темная, сложная. И расчет, как я могу предположить, на то, что это вызовет пертурбации внутри Украины. Да? Ну, то есть обвал, по крайней мере, власти Зеленского. Это не значит, кстати говоря, что если действительно будет обвал этой власти, станет лучше. В том плане, что на место Зеленского Запад уже подготовил несколько персон на замену, но об этом, возможно, попозже поговорим. Но, как я понимаю, расчет именно на это. И Зеленский, в общем-то, понимает, мне кажется, что если не будет вот этого вот воздушного перемирия, да, табу на взаимные удары, зимой ему и Украине будет фатально трудно. И то, что происходило последние два месяца, все вот эти вот разнообразные, скажем так, удары по российским объектам, да, причем откровенно террористические, когда выбираются заведомо невоенные цели, это было давление, шантаж с той целью, чтобы Россия на это воздушное перемирие согласилась. Да? То есть, когда впервые украинцы с Трампом подняли этот вопрос в начале этого года, было заявлено и совершенно справедливо, как бы, ребят, у России в воздухе очевидное преимущество, да, почему, с какого лешего, да, такую уступку, такое удолжение Россия должна делать хоть кому, да, поэтому это было отвергнуто, и мы, создавая мотив, да, создавая все-таки желание это принять, вот было все то, что было за последние несколько месяцев. Как отреагирует Трамп на предложение Зеленского надавить на Россию? Мне кажется, заболтает. Ему откровенно, по большому счету, сейчас, по ощущениям моим, могу ошибаться, не до нас. Он в Иране увяз в том же самом по самые уши. Возможно, оценит вот этот вот шаг Зеленского с ударами по иранским кораблям как попытку лизнуть свою подошву. Оценит, я имею в виду, чистосердечно. Трамп очень любит лезть. Но методы давления на Россию какие-то дополнительные мне пока представляются сомнительными. Вот в чем Дональду Фредовичу можно отдать должное? Он вот последние полтора года, сколько он президент Соединенных Штатов, он в вопросе конфликта реально не забегает вперед нашего. Вот были русофобы, есть ястребы в его администрации, и в Конгрессе их полно, он их как-то вот немножечко так отодвигает, дает нам время. Единственное, что не так давно была новость, которая была подана Украиной как колоссальная победа, как вообще дипломатический успех лично Зеленского, когда Трамп согласился дать лицензии Украине на производство Патриот, то есть противоракет, то, что очень нужно их ПРО, ПВО и так далее. И учитывая, что этих лицензий на производство американских патриотов раз-два и обчелся, да даже не два, вот два это с Украиной, до этого была один Япония. То есть Япония по лицензии выпускала американские ракеты. Это казалось чем-то важным, да, чем-то таким прорывным. А в реальности разрешить выпуск ракет и выпускать ракеты, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Завод нужен, да. Это должно быть поставлено на поток. И американские, и даже британские военные эксперты, которых я читал по этому поводу, говорят, ну, ни в этом, ни в следующем году, ни о каких патриотах украинского производства и речи идти не может. Да, ну, просто не смогут и не успеют. Но, это я подчеркнуть хочу, два года тоже пройдут, как прошли четыре года, для кого-то незаметно, да? И если, зная об этой угрозе, да, она не будет купироваться самыми разными методами, возможными российскими, военными прежде всего, будет плохо. И через эти два года, если действительно Украине удастся наладить производство патриотов, президентом США, ну, два с лишним, да, будет уже не Трамп. Скорее всего, будет кто-то из демократической партии со всеми вытекающими из этого последствиями. Почему? Ну, потому что вот в Иран Трампу точно лезть не стоило. Его рейтинги, как и рейтинги республиканской партии, ну, пробивают дно, хотя, думаю, еще хуже будет. В ноябре выборы, и эти выборы республиканцы сольют. Ну ладно, забегать вперед не будем, вернемся к нашим баранам, то есть непосредственно к Зеленскому. Он надеется, что Трамп встанет на его сторону, ну вот потому что, да, то есть Трамп заявлял, что никаких козырей у Зеленского в игре против России нет, он показал, нет, ну вот, пожалуйста, есть, да. Куда-то мы там достаем. Естественно, вот в этом я не сомневаюсь нисколько, российской стороной, российским руководством предложение такое о воздушном перемирии приняты не будет. Вот в этом я действительно не сомневаюсь. Это еще хуже на самом деле, чем в начале года, да, когда непонятно с чего делать Украине эту уступку. А теперь эта тактика, ну, со стороны Зеленского, со стороны ВСУ, нагадила в кусты. Да, то есть вот мы отстрелялись, а теперь давайте на паузу. Нет, вот как раз сейчас темп ударов по Киеву, по ряду других объектов, меня воодушевляет. Ну, может быть, это действительно жестоко звучит. Я человек не жестокий, но что правда, то правда. Да? Вот в списке средств борьбы с депрессией баллистические гиперзвуковые ракеты не рассматриваются. Напрасно. Мне вот, например, помогло. Да? Курс, по большому счету, только начат, но уже видно, что тот тренд, который украинской стране вот удалось переломить, когда ей удалось и политическую, и военную инициативу частично перехватить, вот этот тренд уже преодолен. На линии фронта, на линии боевого соприкосновения наши как наступали, так и наступают. Украинцы вообще этого просто предпочитают не замечать. Они вот смотрят ролики, как склады Wildberries горят. И это их воодушевляет. Но вернемся к зиме, вернемся к тому, что будет. Зеленский сейчас в крайне уязвимом положении еще и почему? Потому что он, ну, рискует потерять

речью про западных НКО, которые есть на Украине, и по этой причине эти акции не разгоняют. То есть бывают инциденты, типа вот как накануне во Львове, какой-то местный бандеровец решил на эту акцию напасть ножом, но его как бы скрутили и передали в полицию. А в целом, да, вот все вот эти акции, хотя направлены против президента, откровенно, теперь уже и объявлены бессрочными, они не разгоняются, у них крыши в лице НКО, да, и непосредственно западных стран. То есть вот это то, что Зеленскому трогать запретили. Чего добивается картонный Майдан, да? Изначально он добивался отставки главкома Сырского, да, которого заменили на главкома Михаила Дропатова, который тоже внесен в российские списки террористов и экстремистов, и вообще уже преступление на пост главкома, принес присягу верности украинскому неонацизму, я имею в виду его заявление о русском народе, о Донбассе, цитировать не буду, кому нужно. Посмотрят. Ну вот этот Дропатый, хотя и, я думаю, искренне нас ненавидит, да, его надо рассматривать не как человека, который призывает к геноциду, это вот формулировка российского МИД, а как человек, который будет исполнять геноцид. Да? Но вот, несмотря на это, несмотря на то, что Зеленский назначил его главкомом, он его главкомом видеть не хотел ни под каким соусом. Хотя в свое время даже отговорил от отставки. Почему? Ну, Зеленский в случае с Дропатом, да, убедился, что это человек, который склонен к истерикам, который может уйти в отставку, как он поступал год назад, пока его не вернули, да, который может критиковать начальство открыто, который может выносить ссоры из избы и который при этом имеет хорошую крышу на Западе. Да. То есть не получится уже так, как было при Сырском, который рыбу смывая. Ему сказали, он сделал. Да, абсолютно человек, не имевший, скажем так, вот этой именно политической воли, который подстраивался, был готов во всем под Зеленского подстраиваться. Дропатый мужчина с характером, и конфликт между ним и Зеленским – это дело времени. Но вот сменив главкома, да, на своего, теперь эти НКО, западные кураторы, этот картонный Майдан идут дальше и требуют вернуть на пост министра обороны Михаила Федорова. Михаил Федоров, и это видно по реакции на его отставку со стороны Лондона, со стороны Евросоюза даже, да, со стороны некоторых кругов внутри Украины, он явно рассматривается Западом как один из сменщиков Владимира Зеленского, вероятных. Второй кандидат, точнее первый, да, это Залужный, бывший главком ВСУ, но те, кто курирует Украину как политический проект, они яйца в одну корзину не кладут. Да. Есть Залужный, есть Федоров. Но главное, что есть Зеленскому замена, и он уже не так уникален для Запада. Да? То есть он рассматривается в том числе их стратегами, как человек, на которого можно будет, ну вот сейчас, возможно, зимой, да, скинуть провалы, скинуть претензии, да, и вот найти ему другую фигуру в рамках внутридворцового переворота или в рамках того, что Украина просто взбунтуется. Потому что, повторюсь, зима будет на грани выживания. И украинские же омбудсмены, вот ненавижу это слово, но тем не менее, украинский омбудсмен вот недели две назад прямо призывал крупные города Украины накануне зимы эвакуироваться. Ну так вот, в случае, если и министр обороны будет уже не настолько лоялен Зеленскому, да, Федоров показал, что он звезду поймал и высоко себя ставит. Вот в этом случае Зеленский реально потеряет контроль над армией. Сейчас он пытается сохранить министром обороны, там, товарищ такой не очень яркий, Хмара фамилия, но ему намекают через картонный Майдан, через Запад, через Евросоюз, что Федорова хорошо бы вернуть. Этот мальчик странам НАТО нравится. Они считают, что он тот, кто организовал те самые удары по России. И вообще хороший парень, не смей его трогать. То есть что мы имеем в случае Зеленского? Да? Дело катится к катастрофической зиме. Есть уже два конкурента ему, да, на его место, причем до одного он по определению достать не может, до Залужного он в Лондоне, да, а Федорова ему прямо сейчас запретили трогать под каким-либо видом. И если все-таки дойдет до того, что его опять сломают, как было в случае с НАБУ, как было в случае с САП, и тогда его сломали серьезно. Он не только, я напомню, он не только откатил назад все свои решения по этому поводу, он еще и убрал своего самого близкого для себя человека, да, архитектора его диктатуры Андрея Ермака.

0: если опять его дожмут, да, если он назначит Федорова министром обороны обратно, значит, есть утеря контроля над армией, по сути, уже фактическая. Да, то есть на круги на Западе, на тех, кто непосредственно финансирует боевые действия и дают оружие, армейские силы уже ориентируются больше, чем на собственное руководство. Это пока не так, это тот сценарий, к которому идет, это тот сценарий, который Зеленский сам предчувствует, и именно поэтому всячески сопротивляется возвращению Федорова, да, на пост министра обороны. То есть он уже устал говорить, нет, я на это не пойду, но от него требуют. И тот же самый картонный Майдан объявлен бессрочно. То есть вот это те тенденции, да, те признаки, что власть, вот центр силы на Украине смещается в другую от Зеленского сторону, и вот эта суперсложная зима, она может стать решающей. Да? Естественно, есть еще поддержка Европы, причем поддержка Европы значительна. И ее даже в случае прекращения поддержки со стороны США, вот это тот сценарий, которого нет, но я просто его как вот с потолка доскал, как фантастический, а Америка вообще выключается из процессов. Даже в этом случае какое-то время, да, вот на сопротивление у них хватит. Британцы уже подтвердили, что при любых обстоятельствах, да, нравится это Трампу, не нравится, договорились вы, не договорились, Британия будет этот конфликт спонсировать и поддерживать. Вот как раз перед тем, как полететь к Трампу, Зеленский был в Лондоне, встречался с Энди Бёрнамом, новым премьер-министром, и Энди Бёрнам публично его заверил, что он поддерживает Украину на все 100%, и Зеленского поддерживает на все 100%, и помощь будет продолжена. Другое дело, что вот показатель экономического кризиса в Британии, он тут тоже свое отражение нашел, потому что небо обещали дать много-много денег, как обычно. Да? То есть вот, а Лондон — это место, куда Зеленский прилетает, когда зачастую вот вообще кризис, в кармане дырка. А новый премьер пытается сейчас свой вклад ограничить передачей технологий, потому что это бесплатно. Да. В первую очередь, как там подчеркнули, передачей технологий средств радиоэлектронной борьбы, ну, РЭП, да, то есть для подавления российских ударов, например. Тут ничего нового, но любой премьер-министр Британии от любой из ведущих сейчас партий, да, причем, я подчеркиваю, на мой взгляд, даже включая Фараджа, плюс-минус продолжит эту заварушку, продолжит финансирование Украины как антироссийского проекта. В этом плане, если в США есть варианты получше-похуже, да, ну, там, Трамп получше Байдена, да, то в Британии каждый хуже, да? И неважно, какая партия. Честно говоря, единственный британский политик, который вызывает хоть какую-то симпатию, да? Нет, вообще большую симпатию, вот к нему претензий нет. Кот Лари, вот, главный мышелов Ее Величества, единственный политический персонаж Лондона, да, единственный крупный чиновник значимый, к которому нет никаких претензий. Вот вся власть коту Ларри. Любые другие альтернативы – это Британия как центр антироссийской политики, даже в том случае, если нам удастся найти общий язык не только даже с Трампом, да, а со сменщиком Трампа, кто бы им ни был. И это у нас в сухом остатке. Будьте здоровы, услышимся через неделю.
1: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь. Узнать за 90 секунд. Русские и советские врачи внесли гигантский вклад в развитие медицины.
2: имена Николая Пирогова, Сергея Боткина, Ивана Павлова, Александра Вишневского высечены в ее истории золотыми буквами. Достижения отечественных специалистов охватили все сферы – от хирургии до анестезиологии. Открытие микробиолога Зинаиды Ермольевой во время Великой Отечественной войны спасло сотни тысяч солдат, офицеров и гражданских. В 1942 году, в период тяжелейших боев и лишений, она сумела создать советский аналог пенициллина. Антибиотик получил название «крустазин» и стал прорывом в лечении инфекций. Необходимый образец плесени удалось взять лишь с 93-й попытки со стены московского бомбоубежища. Он показал необходимую активность. Массовое производство крустазина началось через несколько месяцев. Препарат применялся для лечения ран, заражения крови, воспаления легких, гангрены, пневмонии. До этого даже неопасные порезы часто заканчивались сепсисом и летальным исходом. Еще до войны Ермольева на добровольных началах работала в очагах холеры и изобрела сыворотку, сдерживающую эпидемии. У Вениамина Каверина эта выдающаяся женщина и специалист стала прообразом главной героини в романе «Открытая книга».

0: говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
4: Что? Что? Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Работа по переносу выплаты погашения бюджетных кредитов регионами России на 2030 год идет под контролем Минфина. Процесс непростой, но идет. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Ранее российский лидер поддержал инициативу о переносе срока погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 года на более поздний срок и попросил депутатов и сенаторов оперативно заняться этим вопросом. Кроме того, Путин поручал правительству подготовить проекты нормативных документов по переносу сроков погашения регионами задолженности по бюджетным кредитам за пределы 2030 года. 8 человек просят о помощи на заводе в Ясусиро в Японии, где обрушилась труба после мощного землетрясения, сообщило агентство Киодо. Напомню, во вторник в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Очаг залегал на глубине 10 километров. Объявление предупреждения об угрозе цунами для побережья залива Фариаке и Яцусиро. Менее чем через час произошло землетрясение магнитудой 6,1. Информации о жертвах и разрушениях нет. Соединенные Штаты пропускают через Армузский пролив только одобренные ими суда, заявил американский президент Дональд Трамп. Он также добавил, что за прошлую неделю 3 или 4 судна пытались пройти через американскую блокаду. Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, которое было достигнуто с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование вооруженных сил США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Армузский пролив. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил против увеличения долгосрочного бюджета Евросоюза и потребовал сократить его на сотни миллиардов евро. Агентство Рейтер ранее сообщило, что Германия требует сократить на 400 миллиардов евро общеевропейский бюджет на 2028-2034 годы. Говоря о формировании общеевропейского бюджета, Мерц указал на его несбалансированные цифры. Он подчеркнул, что на фоне жесткой экономии внутри самих государств объединения Брюссель обязан пойти на глубокие реформы. Одним из спорных элементов проекта также стала идея сделать выделение значительной части средств зависимым от выполнения странами согласованных с Брюсселем реформ на фоне перетягивания Еврокомиссии на себя все больших полномочий и попыток навязывать странам сообщества непопулярных решений и проектов. Еще больше новостей на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио Спутник. Разберемся. Москва 91.2 FM. программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
6: Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы Владимир Леонидович Шаповалов, член Общественной палаты, известный политолог. Добрый день.
7: Здравствуйте.
6: Хотелось бы о чем поговорить, Владимир Леонидович. Вот, по сути дела, Вашингтон в одностороннем порядке отказался от договоренности в Анкоридже. Ну, это известное заявление Рубия. Надо, дескать, искать новые подходы. И сослался, ну, это ожидаемо, на несговорчивость Киева. Ну, вот не можем мы с ним ничего поделать, вот уперлись они. Хотя мы понимаем, что несговорчивость это проистекает из несговорчивости Европы, желающей последнего украинца воевать. И Трамп уж бы тогда по-честному, то он должен был сказать, я и с Европой ничего не могу делать, а не только с Киевом. Ну, оставим это на его совести. Непонятно, не было сказано ни слова о том, в каком направлении вот идут, видимо, поиски каких-то новых подходов в Вашингтоне. Я не исключаю, что они есть, но об этом не говорилось. И возникает такой вопрос, вот в какой все-таки степени США устраняются или в будущем будут устраняться, или наоборот, больше увлекаться в украинский конфликт. Ну вот, смотрите, можно было как бы алаверды сказать, да, что да, ну все хорошо, но вы тогда не помогаете вооружениям, которые вы поставляете через ту же Европу, которую все время критикуют, и вы тогда вообще-то не наводите на цели в глубине России, не предоставляете ваших разведданных и не предоставляете связи для поля боя. Какой дрейф будет, как по-вашему? Ну, учтем, конечно, что сейчас Белый дом связан действиями на Ближнем Востоке, вот, войной в Иране. Что будет дальше, как вы думаете, если вот прикинуть, насколько Соединенные Штаты решат, что вот мы будем сидеть на заборе и наблюдать за этой схваткой, ничего делать не будем, а если они будут вовлечены, то в какой степени?
7: Давайте немножко вернемся назад к времени Байдена. И, безусловно, конфликт на Украине — это творение администрации Байдена, прежде всего. И, разумеется, участие Соединенных Штатов в этом конфликте было ключевым. Так сказать, включение и инкорпорация в конфликт европейских партнеров Соединенных Штатов состоялось под достаточно серьезным влиянием Соединенных Штатов, хотя, безусловно, и европейцы хотели участвовать в конфликте и хотели ослабления России, но изначально, так сказать, они были рекрутированы в число участников конфликта под влиянием администрации Байдена. После того, как власть в овальном кабинете поменялась, для Трампа, как мы помним, были известные слова, что он в 24 часа завершит этот конфликт. Да-да. Очевидно, Украина стала менее важной темой по целому ряду причин, в том числе немаловажной причиной был конфликт с демократами. Противостояние Байдену, активное использование Трампом в своей избирательной кампании, так сказать, обвинений Байдена в том, что он потратил деньги американских налогоплательщиков на Украину. Эта тема была для Трампа важной, значимой в контексте внутриполитического противостояния в Соединенных Штатах, но и одновременно, безусловно, окончательно сложилось понимание того, что Трампа не очень интересует Восток Европы, его больше интересуют некоторые другие регионы, а что касается Европы, он хотел бы переложить груз расходов на европейские страны, при этом сохранив для себя свободу рук. Нынешняя позиция не является принципиально новой, не является чем-то серьезным образом отличающийся от того, что было раньше. Мы знаем, что Анкориджа, духа Анкориджа больше нет. Но, честно скажем, его, в общем-то, не было и раньше. Была некая инициатива Трампа, которая не получила дальнейшего развития в силу ряда обстоятельств. Сейчас для Трампа эта тема не является приоритетной в силу ряда причин. Первая причина – это, конечно, американо-иранская война. Это основное усилие, которое тратит Трамп. И через призму американо-иранской войны он анализирует все остальные конфликтные ситуации, в том числе отношения с Россией. Второе – это внутриполитическая ситуация в самих Соединенных Штатах, которая крайне неблагоприятна для Трампа. И третье – это отношения с Европой, с европейскими партнерами. Это судьба НАТО, это, так сказать, экономические отношения с европейскими странами. Вот, собственно, тот треугольник, который...
6: Ну, Китай еще добавим, да?
7: Безусловно, Китай, разумеется. Но я имею в виду, что в данном случае, если мы ведем речь о украинском кризисе, китайская тема, она, конечно, присутствует, но является вторичной. И вот в этом отношении Трамп, во-первых, имеет достаточно слабую позицию, поскольку в отношениях с Европой, поскольку он не смог победить Иран, исследовательно.
6: И не смог сконсолидировать Европу вокруг этого.
7: И не смог сконсолидировать Европу. И, заметьте, ушли в небытие его грозные заявления о том, что он негативный в отношении Европы. У Трампа слабая позиция. Слабая позиция в отношении Ирана, слабая позиция в отношении выборов, промежуточных выборов. И сейчас Трампу не время и не место идти на обострение отношений с европейскими сателлитами и пытаться что-то им навязать. Фактически мы можем сказать, что тот единый фронт против Трампа, в который входят демократы в Соединенных Штатах, большинство европейских элит в Европе и примкнувший к ним пан Зеленский, вот эта вот коалиция внутри западного мира, Зеленский, конечно, к ней не относится, но как орудие, как инструмент этой коалиции он может вполне быть востребован. Она оказывает достаточно серьезное воздействие на Трампа и в значительной степени его обезоруживает. Кстати, давайте вспомним первый срок Трампа. После первой встречи с нашим президентом последовала пауза, поскольку противники Трампа смогли найти инструменты, которые фактически связали дальнейшую активность и инициативность Трампа в сторону нормализации и развития отношений с Россией.
6: Ну, Трамп, да, он весьма внушаем, тем более, что он сам любит менять свою точку зрения, как бы хозяин своего слова, в кавычках. Но тут еще вот аспект чистого пиара, вот когда начали наш разговор и упомянули про эти 24 часа, то он понял, что это может и в несколько лет все не уложится, не хочу сказать 24 года, но, тем не менее, он понял, что насколько ничего здесь не сделаешь. Слишком долго готовились к этому конфликту, слишком много интересов пересеклось, и слишком уже много и крови. Я думаю, что он это осознал. А для него ведь вопрос о том, как он выглядит на исторической сцене, он хочет войти в историю, недавно заявил, что он еще на один срок будет подавать. Для него, как человека, вот, который привержен таким понятиям, как политическое шоу, реноме, собственный имидж, для него, конечно, тот факт, что быстро не сделаешь, тоже был, ну, таким охлаждающим фактором.
7: С этой точки зрения давайте вспомним то, как господин Трамп подсчитывал свои миротворческие усилия.
6: Да-да.
7: 2, 3, 5, 6, 7, 10, так сказать, конфликтов он завершил. И вот в тот момент времени, конечно, для него тема завершения российско-украинского конфликта, она в том числе имела значение элемента шоу, но сейчас уже мало кто помнит об этих достижениях Трампа миротворца.
6: Да и он меньше стал говорить.
7: И он сам об этом уже не помнит, потому что настали другие времена, и теперь вместо миротворчества Трамп может войти в историю как главный президент-аутсайдер наряду с Джимми Картером, который не смог победить Иран и который, по сути, проиграл Ирану.
6: Не так давно президент, общаясь с военными, сказал, и это не то, что он там обронил, да, а так это было подчеркнуто, коллеги и генералы, и военные, и, видимо, это тоже обращение к нашей разведке, выявляйте те объекты, на которых производится вооружение, которые потом используются против России на Украине или для ударов вглубь российской территории. Изучайте, нам это может понадобиться, да. Ну, у нас нет недостатка сегодня в выступлениях и блогеров, и таких ярких публицистах, мыслителях, я бы сказал, как Караганов, которые даже допускают использование превентивно, причем ядерного оружия, именно против европейских супостатов, скажем так. Бо, как он говорит, потеряли страх. Ну, это понятно, это можно назвать крайней позицией, в конце концов, у нас вполне достаточно, об этом говорят военные эксперты, вполне достаточно обычных вооружений с высокой точностью, эффект которых не менее ошеломляющий, но более щадящий по отношению к мирному населению, конечно. Но мы же понимаем, да, что это очень решительный шаг. Сейчас Европа зайдется в таком своем восторге военном, да, военных приготовлений, и это уже не просто репетиловское «шумим, братья, шумим», они уже конкретно приступили к конкретным планам и модернизации, и производства новых вооружений, и производства дронов, и подготовки, в общем, технической, тактической к наземным операциям в соответствии с учением проводятся и вблизи наших границ, возникает какой вопрос. Означает ли нынешняя ситуация, о которой мы с вами говорили, что Америка, Трамп не заинтересованы впрямую вовлекаться в этот конфликт, но и не заинтересованы в особом давлении на Европу и на Киев, чтобы они умерили свой пыл и пошли на какие-то разумные договоренности о мире. И если следствием вот такого подхода США Европа почувствует, что у нее развязаны руки, ну, я имею в виду вот такие элиты, не всю Европу, естественно. Мне кажется, что мы можем очень быстро подойти вот эскалации к такому моменту, когда вот мы пока только знаем те объекты и цели, а потом придется все-таки применять по ним прямое военное вооруженное воздействие.
7: Прежде всего, я бы советовал европейским лидерам очень внимательно относиться к словам нашего президента, потому что для нашего президента нет пустых слов, которые выброшены на ветер, в отличие от того же Трампа, в отличие от многих европейских лидеров, которые грешат популизмом и сегодня забывают о том, что сказали вчера. Наш президент всегда говорит слова, за которые он несет ответственность. Это первое. Второе. Что касается нынешней эскалации. Не хочу заниматься шапкозакидательством. Это, естественно, неправильно говорить о том, что у Европы нет абсолютно никаких реальных военных ресурсов. Но, тем не менее, давайте посмотрим в глаза реальности. С одной стороны, у ряда европейских стран очень серьезные военные бюджеты, сопоставимые с Россией. Это Британия, это Франция, это Германия. Быстро, так сказать, набирают соответствующий уровень финансирования еще ряд европейских стран. Поляки, хотя заявляют о том, что их армия будет самой сильной в Европе. С одной стороны, это постоянные заявления и даже действия Европы, направленные на милитаризацию. Это на одной чаше весов. А что на другой чаше весов? На другой чаше весов тот факт, что Европа на протяжении десятилетий находится под американским зонтиком военным. Фактически, не развивая свои военные компетенции, я не имею в виду участие, очень, так сказать, ритуальное участие европейских стран в американских военных агрессиях в Афганистане, в Ираке, в Югославии. Везде европейцы были, кроме нынешней американо-иранской войны, но везде они были в обозе. Это не была важная, значимая часть операции, без которой американцы не выиграли бы эти военные кампании, тем более они их проиграли. Конечно, роль и вклад европейцев был минимальным, несмотря на то, что в Ираке, у Британии и у Польши были свои оккупационные зоны, американцами отмерены. Все равно это ритуальное участие. По сути, десятилетия, которые Европа фактически не занималась своей обороной, своими вооруженными силами, безусловно, сказывается. Уже четверть века в Европе нет воинской обязанности. Мы видим, что, так сказать, социологические исследования свидетельствуют о том, что ничтожный процент европейцев стремится защищать свою родину. По этому показателю европейские страны, кстати, занимают последние места, по данным Гэллоп, из всех стран мира. Те военные мощности, которые имеются в Европе, безусловно, они есть, но они не работают без американской системы. Они инкорпорированы в американскую систему, а, собственно, сама европейская армия, рассуждение европейской армии, умер еще в 1949 году, когда возник блок НАТО. И с тех пор конъюнктурно они присутствуют в политическом дискурсе европейских политиков, но как тема для привлечения внимания собственных избирателей. Поэтому европейцы, безусловно, не могут вести военные действия без американской поддержки. Вопрос в том, готовы ли Соединенные Штаты на оказание подобной поддержки. Судя по всему, нет. Судя по всему, Соединенные Штаты не готовы сейчас ни оказывать давление на Европу в духе Анкориджа, ни оказывать поддержку Европе в случае возникновения той или иной серьезной угрозы в отношении Европы. Но, несмотря на то, что Европа фактически не готова к военным действиям сейчас, тем не менее, мы, конечно, не можем сидеть и смотреть, сложа руки, на те неконвенциальные действия, которые совершают военные, которые совершают ведущие европейские страны в отношении России. Фактически, они ведут неконвенциальную войну. И вот в этом смысле заявление нашего президента – это предостережение. Россия всегда придерживается конвенциальных способов ведения военных действий, но любое действие должно приводить к противодействию. И вероятность того, что в случае дальнейшей эскалации в европейских странах не начнут взрываться, так сказать, их военные предприятия, она достаточно высока.
6: Ну вот еще один сигнал, который президент послал, ну, в том числе и европейцам, и, наверное, в основном, поскольку это была реакция на их заявление о том, что они намерены захватывать танкеры, захватывать коммерческий флот России. Ну вот и совсем недавно президент, это был как раз день военно-морского флота в Петербурге, когда он заслушивал доклады командующих флотами. И вот он упомянул о попытках воздействовать на российские суда, включая коммерческие. Вот я хочу процитировать, я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях нужно действовать аккуратно в рамках международного права морского, но решительно, так как и нужно бороться с пиратством и с пиратами. А ведь какой-то опыт у нас есть, да, по борьбе с пиратами?
7: Да, безусловно, такой опыт есть, и более того, исторически он есть, и в последние десятилетия Россия участвовала в соответствующих действиях, и более того, пиратство — это очень серьезное преступление, и я хочу напомнить о том, что и сами европейские страны участвовали в действиях против пиратов в Сомали в свое время, и в этом смысле слова нашего президента абсолютно оправданы, тем более, что эти действия не что иное, как акт пиратства. При этом европейцы ведь, по сути, что делают? Сначала они, так сказать, украли наши активы, которые находятся в Евроклире в Брюсселе. Заморожены, но, тем не менее, часть этих средств они же уже используют для Украины.
6: Проценты, да.
7: Да. Конечно. Потом они начали арестовывать, захватывать наши танкеры. Последнее время речь шла о том, что они будут нефть экспроприировать, которая находится на...
6: Да, и продавать ее, да, захваченную.
7: Вот эти действия, ничего нового нет, это старые методы пиратской войны. Эти действия, в эту войну можно играть вдвоем, и у европейских стран тоже есть собственность. Собственность, кстати, есть и в России. У европейских стран тоже есть танкеры, тоже есть тот или иной танкер, который может быть арестован российской стороной, если, разумеется, он нарушит те или иные требования. Поэтому в данном случае никакое действие не может быть односторонним. И надежды европейских лидеров на то, что можно безнаказанно, так сказать, играть в эту игру, и Россия ничем не будет отвечать, они абсолютно не оправданы.
6: Ну, здесь есть, наверное, целый ряд инструментов для защиты танкеров, но я вот поделюсь своими впечатлениями. В Балтийске во время как раз Дня военно-морского флота был парад некоторое время назад, я присутствовал, и там воспроизводилась сцена вот реальная захвата корабля, захваченного пиратами, скажем, там, освобождение корабля. Но это была стремительная операция с использованием десантных катеров. Ведь здесь еще навыки нужны, да. Конечно, каждому танкеру по фрегату не представишь, да. Мы видели, наблюдали, как в Ла-Манше наш один фрегат там наделал много страха.
7: Но здесь все-таки европейские страны должны помнить о том, что Россия одна из ведущих военно-морских стран, входит в тройку ведущих вместе с Соединенными Штатами и Китаем. А есть ли у европейских стран, которые хотят захватывать наши суда, соответствующий сопоставимый потенциал? Что там с великим британским флотом? Последнее, что мы слышали, что ни один британский корабль не может выйти в море. Это, так сказать, совсем недавно по историческим меркам, 100 лет назад, ведущая морская держава, которая довела себя до уровня нулевого. И вот в этом смысле, заявляя, делая такие безответственные заявления, безответственные действия, которые делают ряд европейских правительств, нужно всегда помнить о сопоставлении, о масштабе. Масштаб несопоставим. Россия, конечно, не может приставить свои военные корабли к каждому своему танкеру. Кстати, это свидетельствует о масштабах нашей экономической деятельности, о том, что у нас много танкеров. Но, так сказать, вывести в море значительное число военно-морских судов для патрулирования и применить их для защиты морского судоходства Россия вполне в состоянии. И в данном случае возникает резонный вопрос. А если российские военные корабли будут, так сказать, регулярно участвовать в такого рода действиях, если возникнет ситуация, при которой, конечно, не Карибский кризис, но ситуация, при которой будет российский военный корабль или корабли и европейские корабли, что случится? Мы видим, что случается в этом отношении. Европейцы не стремятся идти, и абсолютно это делают абсолютно оправданно, не стремятся идти на прямой конфликт с российскими военными судами, потому что не в состоянии это сделать. Они сильны только в отношении гражданских судов, но не военных.
6: Ну да, храбрые ребята. Ну, тут есть разные варианты, мы с вами, кстати, обсуждали перед записью. Это и опыт Второй мировой войны, да, сопровождение караванов. И понятно, что это не просто с точки зрения логистики и прочее. Это все зависит от того, как пролегает маршрут, и их можно проанализировать еще раз, посмотреть, разработать какую-то свою маршрутную карту. Ну, это должны делать, конечно, специалисты военные, и не только военные, но и гражданские, конечно. В общем, моряки. Здесь активно должен быть задействован, очевидно, и космос, и так далее, и тому подобное. Ну, в общем, может быть, несколько мер целый пакет инструментов, скажем так. Хорошо, спасибо. Но вот трудно с этой элитой о чем-то говорить, я имею в виду нынешнюю европейскую. Но вот есть вопрос слушателя, что в ближайший год в некоторых ведущих странах Европы будут выборы. Можно ли ожидать, что к власти придут за оппозиционной нынешней властям силой, или же все-таки удастся протащить своих преемников и последователей?
7: Серьезные и значимые выборы будут во Франции, это президентские выборы в 2027 году. Если не будет досрочных выборов, а вероятность этого существует, мы видим, что и в Британии, и в Германии, в странах, которые до этого славились своей устойчивостью политических систем, в ходу досрочные выборы. Так вот, абсолютно не удивлюсь, если и в Британии, и в Германии случатся досрочные выборы. Но если, так сказать, досрочных выборов не будет, серьезные выборы во Франции. Есть избирательные кампании в Швеции, Дании, в Болгарии будут выбирать президента, но из важных кампаний это кампания французская. Причем здесь тоже есть довольно интересный нюанс. До последнего времени во Франции были сдвоенные выборы. То есть выборы президента и через полгода выборы парламента. Но французский парламент пришлось выбирать досрочно. Это свидетельство кризиса французской политической системы. И теперь, соответственно, эти выборы разведены. Впереди французские президентские выборы, на которые Макрон не пойдет. И это значимые выборы с точки зрения того, что Франция – одна из крупнейших стран Европы, постоянный член Совбеза ООН, ядерная держава, в конце концов, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что Макрон – абсолютный аутсайдер и его партия с точки зрения политических результатов. Этот аутсайдер смог удачно, манипулируя, выбраться на второй срок и достаточно удачно провести кампанию парламентскую в прошлом году. Несмотря на то, что его партия не победила, тем не менее он, так сказать, своими манипуляциями достиг нужного результата. Но, тем не менее, сколько веревочки не виться, конец очевиден. И для Макрона, и для, так сказать, других европейских лидеров есть такое выражение «клуб 13%». Абсолютный минимум в 13%, который достиг не так давно Макрон, который достиг не так давно Стармер, и Стармера уже нет, и который достиг не так давно Мерц. Вот три ключевых лидера европейских стран, имеют 13-15%, то есть абсолютный минимум. С этой точки зрения Трамп просто молодец. У него рейтинг, при том, что мы говорим о том, что Трамп, так сказать, аутсайдер и неудачник, в 2-2,5, а то и в 3 раза выше, чем у его европейских визави. Какова ситуация во Франции на данный момент? Надо сказать, что французские глобалисты на протяжении уже нескольких избирательных циклов достаточно успешно манипулировали и успешно устраняли популярных политиков, например, в 2017 году, как Макрон пришел к власти, путем дискредитации Франсуа Фийона, кстати, политика, который выступал за дружбу с Россией. Дискредитация Фийона привела к тому, что как чертик из табакерки появился Макрон, до этого малоизвестный политик, и он добился результата. Сейчас то же самое пытаются проделать с Ле Пен, допустили ее к выборам. Тем не менее, не удалось пока ее снять, но у сторонников глобалистской партии будут очень сложные времена, и те люди, которые придут на смену Макрону, скорее всего, это будет Габриэль Атталь или Эдуард Филипп, кто-то из них, им будет очень непросто победить Марину Ле Пен.
6: Спасибо. Ну что ж, будем надеяться, что мы еще не раз встретимся в этой студии и будем отвечать на вопросы наших слушателей, ну и мои тоже. Вам успехов. И я напоминаю, гость нашей сегодняшней программы Владимир Леонидович Шаповалов, известный политолог, член Общественной палаты. Спасибо.
0: Вы слушаете программу «Визави с миром». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса – старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай Как Просто в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» «Маленькая пятница» – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
8: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
9: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
10: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
5: В Москве 5 вечера, столько же в Сочи и Краснодаре, в Ереване на час больше. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте, в этом выпуске. ВСУ продолжают атаковать гражданские объекты. Россия сохраняет объекты в списке кандидатов на всемирное наследие ЮНЕСКО. Украинские переселенцы отметили День крещения Руси. Об этом и не только. Подробнее далее. 1 мирный житель погиб, еще один ранен в результате удара дрона ВСУ по коммерческому объекту в поселке Новосадовой Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона. Там уточнили, что второго пострадавшего с предварительным диагнозом акваротравма для обследования доставили в городскую больницу Белгорода. В результате детонации загорелись оборудование, автомобиль. Пожарный расчет потушил очаги возгорания, подчеркнули в штабе. Площадь пожара на складе со строительными материалами во Владимире увеличилась до 2500 квадратных метров, рассказали в пресс-службе МЧС России. По уточненной информации, из здания эвакуировали 300 человек. На месте пожара работают более 80 человек и 20 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. Россия сохраняет 32 объекта в списке кандидатов на всемирное наследие ЮНЕСКО, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. В то же время там уточнили, что ни один из объектов из предварительного списка не запланирован к рассмотрению на следующей сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, который пройдет в 2027 году в Стамбуле. В 2024 году Россия включила в предварительный список ЮНЕСКО совместно с Белоруссией мемориалы героям Великой Отечественной войны, Брестскую крепость и Мамаев курган, а также средневековый некрополь Цойпеде в Чечне. В 2025 году в индикативный список был добавлен московский комплекс ВДНХ. Украинские переселенцы отметили в храме Симферополя День крещения Руси, который отмечается во вторник, сообщил РИА Новости руководитель Крымского центра поддержки украинских переселенцев международного движения «Другая Украина» Олег Бондаренко. По его словам, украинские переселенцы помнят об общей истории России и Украины, а крещение Руси как раз является одним из таких символов. Археологи в Санкт-Петербурге обучают специалистов из Намибии цифровым технологиям сохранения памятников, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. По словам главы региона Александра Беглова, Петербургская школа археологии является признанным авторитетом в мировой археологической науке. Участников обучат созданию цифровой копии объекта методом фотограмметрии. Он основан на получении большого количества фотографий объекта с разных точек, имеющих геодезическую привязку. В качестве объекта выступит памятник известному армянскому композитору Комитасу на Васильевском острове. Полиция организовала проверку после того, как на концерте группы «Ленинград» в Пскове пропал надувной гусь, полтора года служивший талисманом коллектива, сообщили пресс-службе управления МВД по Псковской области. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в одном из своих аккаунтов в соцсетях рассказал, что на недавнем концерте в Пскове неизвестный украл надувного гуся, служившего талисманом коллектива последние полтора года, и попросил его вернуть. В пресс-службе полиции уточнили, что по факту пропажи подано соответствующее заявление. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Теория заблуждений.
8: 17 часов 4 минуты, время московское. Начинаем программу «Теория заблуждений». Армен Сумбатович-Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации, с нами на прямой связи. Я Александр Кузьмак. И Армен Сумбатович не только писатель, а член Общественной палаты Российской Федерации, но человек, который очень и очень много знает и любит историю, а при этом еще очень любит футбол. Поэтому, Армен Сумбатович, во-первых, здравствуйте. А во-вторых, у меня три части сегодня в программе. Первая, конечно, текущие новости. Вторая, сегодня две крупнейшие исторические, очень серьезные исторические даты. Это начало Первой мировой войны и годовщина издания указа «Ни шагу назад». И все это 28 июля, в разных лет, конечно. Ну и Зидан возглавил сборную Франции, это так, не знаю, поздравлять, не поздравлять, вот, но... Ну что, начнем, наверное...
11: Сан Саныч, да. Сан Саныч, я, во-первых, приветствую.
8: Да, здравствуйте.
11: Вот, да. На ваш вкус, с чего надо, с того начнем.
8: Давайте начнем все-таки, с текущих новостей, поскольку не хочется начинать с того, что Зеленский в Америке, Нетаньяху в Америке, но тем не менее... Новость, которая звучит как Wall Street Journal сообщил об оптимизме Трампа в вопросе украинского регулирования, звучит как анекдот, уже честно говоря. И со стороны Wall Street Journal. Нет? Как вам кажется?
11: Сан Саныч, я вообще, мне кажется, сейчас стою на пороге, что я сам себя заблокирую от Трампа, чтобы не слышать вот это вот все, потому что я не знаю, о каком оптимизме, в принципе, идет речь, если только там в очередной раз нам не предложат «давайте перемирие, а дальше посмотрим». А все остальное это совершенно несущественно. И Верховная вчера, в общем, очень много по этому поводу сказал. Поэтому пускай Трамп находится в любом абсолютно состоянии. Он пусть с оптимизмом смотрит на ситуацию в проливе. Еще можно смотреть с оптимизмом на то, что осталось 100 дней до выборов в Конгресс. Самое время, в общем, позаниматься экономикой. Отдельно, наверное, оптимизм, что скоро стартует сезон в НХЛ. Может быть, ему это добавляет. Пожалуй, что все.
8: Самое время заниматься оптимизмом, да, для Дональда Трампа. В общем и целом, действительно, в очередной раз приходится констатировать, что мы зависим от тех новостей, которые приходят сейчас из Соединенных Штатов Америки, с одной стороны. А с другой стороны, давайте я вот так сформулирую вопрос. Мы вообще... Понятно, что мы не рассчитываем на Трампа. Понятно, что цели специальной военной операции озвучены и должны быть выполнены, и будут выполнены. Но, тем не менее, как вам кажется, Трамп вот сейчас в состоянии вообще теоретически на бумаге что-то сделать для того, чтобы приблизить завершение специальной военной операции?
11: Думаю, что нет. Ну, о каком приближении специальной, окончании специальной военной операции мы сейчас можем с вами говорить, если минут 15 назад Блумберг известила, что они готовы принять адские санкции против России? Что, к чему-то приближает это, добавит дополнительного вкусового ощущения к аромату анкориджа? Ну, я сильно в этом сомневаюсь. Потом, ну, хорошо, давайте попробуем в теории, что он может сделать. Арестовать Зюса, ну, вряд ли. Это too much даже для Соединенных Штатов. Все-таки это не Мадуро. Что еще? Опубликовать компромат на Миндича, Цукермана и того же Зеленского с Ермаком? Ну, а кто там чего не знает? Поддержать картонный Майдан Федорова со всеми этими маромойками малолетними? Но это тоже ничего не дает. Что он теоретически может сделать? Ничего. Он может дать пресс-конференцию, пафосно рассказать, что у него хорошие отношения с Путиным, он настроен позитивно, правда, там будет рядом по соседству сидеть с печальнейшей рожей Рубио, и это будет несколько портить оптимизм со стороны Трампа. На этом, собственно, все. Я не знаю, что еще там может быть?
8: Ну вот, новости о том, что Пентагон растянет отправку военной помощи Киеву. Старлинки может отключить. Хотя, мне кажется, это уже больше тоже такая сказка про белого бычка об отключении старлинков. Уже все...
11: Ну хорошо, ну выключит он старлинк. Или, допустим, он заблокирует передачу разведданных. Это как-то скажется на процессе бусификации, на отправке тысяч людей на фортецию? Нет. Никоим образом. Ну, будет поражено гораздо больше целей, я не спорю. И лететь в сторону России дронов тоже будет поменьше. Ну и все. И все. С точки зрения настроя, который есть сегодня на Украине, а его и Зеленский ретранслирует, и Штиллерман, и этот самый, не Сахатый, как его фамилия, Дропатый, вот, они все настроены воевать до границ 91 года и полного развала Российской Федерации. Поскольку ни одно, ни второе невыполнимо, воевать ты можешь, ну, пока у тебя там все не закончится. А да. До этого еще все-таки далеко, потому что я вот смотрю, травмирую себя, вот у меня обычно травмы вот тяжелого характера, это суббота и воскресенье, это российская футбольная премьер-лига, а в течение недели я себя травмирую потужным марафоном. Там масса людей вообще вольно гуляет по улицам, и для них никакой фортеции пока нету. Ну так их всех можно упаковать и отправить. Там, глядишь, эти детишки подрастут, которые уже дошли до того, что они приходят в церковь, и там поют «Батька наш Бандера». Ну, в отжатый православный храм, это, насколько я понял, это Киево-Печерская лавра была, как раз вот один из отжатых храмов, и там это исполняют. То есть они даже не задумываются, разумеется, что Бандера, он не чадо был украинской православной церкви, он как бы грек-католик, как, собственно, там и все остальные. Но это же и не парит, вот они там подрастут, можно еще их как бы отрядить. Ну, а чего? Гитлер же этим занимался, правда?
8: Вполне тогда, себе. Тогда я предлагаю, ну вот сейчас переходя к истории, поскольку следующий вопрос имеет прямое отношение к истории, это будет такая своеобразная, такой детокс, если так можно выразиться. Хотя вот эта новость о том, что Варшава признает суверенитет и территориальную целостность соседней страны, имея в виду Украина, внешнеполитическое ведомство Польши выпустило заявление, в котором отвергает слухи о территориальных притязаниях к соседнему государству. Мы верим в это или понимаем, что просто времени пришло сейчас, да и неуместно сейчас полякам говорить о том, что Западная Украина, так сказать, есть, ну, с вожделением они на нее смотрят.
11: А я правильно понимаю, что это заявление польского МИДа?
8: Да.
11: А, то есть, когда их собственный министр иностранных дел размышляет по поводу «мало Польши», он под этим названием тогда что подразумевает? Мне просто интересно.
8: Может, Германию?
11: Ну, ну нет, да. Нет, вот эта часть Германии, на которую они хотели, они и так получили благодаря товарищу Сталину, вот, а все остальное-то им не нужно. Было, да, даже Пилсудский по этому поводу не заикался. Хорошо, а когда премьер-министр об этом говорит или президент? То есть просто в МИДе работают настолько невменяемые люди, что они даже не слушают, о чем говорят польские лидеры? Я имею в виду в польском МИДе. То есть у них вот до такого уже это состояние дошло. Хорошо, ладно, плевать, что там говорят политики. Пусть они спустятся со своих уютных кабинетов, пройдутся по улицам Варшавы, вплоть до любого крупного книжного магазина. Пусть зайдут в раздел «20 век», встанут около вот этой батареи книг, посвященный в том числе событиям 1939 года. Авторы, кстати, все поляки. Там нас нету. Мы забанены по определению. Вот, ну, кроме Лебедевой, разумеется. Которая главная у нас специалистка по платить и каяться за Катынь. И пусть читают, там все написано. Что значит, у них нету притязаний. Так а ведь... извините, а иски по реституции кто подавал в Европейский суд по правам человека? Это что, вот Сан Саныч с Армен Сумбатовичем сбегали туда бодрячком? Это ну, очень странно выглядит.
12: Еще интереснее, что ведь такие случайности, я давно уже в них не верю. Вот буквально несколько дней назад Владимир Владимирович Путин говорит, Украина утратит свои западные земли. Дмитрий Песков говорит, польские политики желают присвоить территории соседней страны. И тут в панике Министерство иностранных дел говорит, не-не-не-не-не, что вы, мы вообще, даже мысли не было.
11: Не, ну тут справедливости ради, Сан Саныч, там же не только поляки хотят. Есть еще венгры с Закарпатья, тем более там в этом регионе, я имею в виду вот это Закарпатье, там же больше 60, по-моему, 8% населения, это граждане уже давно Венгрии, потому что они этнические венгры. Вот, это же я только спустя годы узнал, что Василий Рац, он оказывается Васло Рац был. Вот, для меня это было откровением, потому что ну, все же мы советские, а этот отщепенец оказался еще и венгром. Значит, есть вот Закарпатье и есть еще Румыния. Это не надо думать, что кочующий табор скромен в этом вопросе. У них есть притязания на Черновицкую область и на половину Одесской. Потому что им это все фюрер Великогерманского рейха отдал. И, между прочим, они об этом откровенно говорят. Это же не только там условно Бессарабия. Ну, то есть Сирич, современная Молдова. И еще все остальное тоже. Это же все подарки товарища Сталина. Вот что особенно пикантно, да? То есть никто из селюков свою территорию, ну, дальше придорожной канавы никогда не расширял. Это все приходилось делать русским. Вот, вот это им все выдали. А, конечно, есть те, кому это не нравится. И при первой возможности, когда там все это начнет осыпаться... Я думаю, что там быстренько проведут референдумы, ООН, разумеется, все признает сразу, потому что это будет полная демократия. Вот, Европейский Союз тоже возражать не будет, и на этом все завершится. Вся эта история. Я вообще думаю, что вот эта вот ситуация с нынешней территориальностью Украины разделится ровно на три вектора. Первое – это исторические русские земли вернутся туда, куда следует, там, где они должны быть. Будет, вероятно, некая лимитрофная сущность. Это вот Винница, Житомир и вот чуть-чуть подальше. А вся вот эта западная канитель в полном составе уедет туда, где она, собственно, должна быть.

0: все эту песню знают. Вот это меня удивляет, право слово. Я бы про финнов бы тоже не забывал бы. Ну, сейчас нет, конечно, еще Кусинина. Но ничего, можно кого-нибудь воспитать.
1: Ну, а вот мы так плавно-плавно перемещаемся в эпоху Второй мировой войны и до ее начала. Но вот перед тем, как туда переместиться, вопрос, который наши слушатели задают в нашем телеграм-канале, все-таки этот вопрос стоит хотя бы немножечко о нем поговорить. У вас есть какая-то своя авторская точка зрения на тему о том, а зачем Зеленский ударил по, собственно, по иранскому танкеру? То есть, вот, более того, еще и в Ираке арестовали или там задержали украинских боевиков. То есть, что это за вектор? То есть, ну, помимо террористического.
0: Ну, собственно, ответ здесь очень простой. Вы все, наверное, ну, зрители, которые в том числе задают этот вопрос, вы, наверное, в детстве смотрели фильм «Приключения Буратино». Там была ария «Карабаса-Барабаса», «Я готов на гадости». Если вы вспомните, там на бэк-вокале еще сидел Дуримар, который допевал «И я сеньор». То есть вот в данном случае в роли Карабаса-Барабаса и вот этого театра находится рыжий аферист с продажей мирных сделок, а вот этот Дуримар такой классический, которому надо было перед визитом в Соединенные Штаты обрести, как вот Трамп любит говорить, да, козырь какой-нибудь. Вот он взял и ударил по Ирану. То, что Иран ответит, а, судя по всему, к этому идет, его же это вообще не волнует. Даже если Иран тремя ракетами снесет там весь этот ансамбль на Банковой, ну и какая разница ЗЮСу?
1: Он вообще в Америке.
0: У него же нету стратегии как таковой, да, у него есть вот исключительно тактические какие-то истории. Вот сейчас это выгодно. Окей, давайте сделаем, невзирая на... последствия. Вот они били там по русским НПЗ, да? Теперь в результате у них на Украине дефицит дизеля, а взять его негде. Потому что от этого пострадала Румыния, где они закупались. Там же Молдова уже 3 дня бьет копытом, аки конёх горбунёк. Где дизель? Ну, им бы, в принципе, ансамбль «Березка» послушать. Мы с приятелем вдвоем работали с дизелем. Вот, это будет как бы убедительным ответом, куда все делось. Ну, вот нормальный человек бы так бы не стал бы, да, если вот его интересует стратегия какая-то поступательная. Ну, а Зеленскому на это наплевать. Вот есть картинка, которую можно показать. Вот они показали. Так ему даже громадяне пишут в соцсетях: придурок, зачем ты это сделал? Ну, тебе что, вот мало здесь геморроя? Хорошо, а давай посмотрим на эту ситуацию иначе. А если Иран не будет наносить удар, а позвонит, например, глава корпуса стражи исламской революции Путину и скажет: слушайте, вообще вот хохол настолько нам надоел, 200 тысяч примите наших бойцов. Нам тут тоже, кстати, надо потренироваться, чтобы тут персидским монархиям нифигово было. И тогда чего делать? Но это же вопрос стратегии, а у Зеленского этого никогда не было. Поэтому нанес и нанес. Они же всегда сначала делают, потом думают. Ну вот даже вот эта вот история с Федоровым. Ну было же очевидно, что Соросня воспользуется шансом, правда? Было же очевидно, что начнутся вот эти акции. Было очевидно, что просто так они не уйдут, а ты не будешь готов вернуть Федорова. И ты получаешь в результате затяжной кризис. И теперь, согласно украинским инсайдерским каналам, они размышляют, как бы сделать так, чтобы у Федорова случился внезапный сердечный приступ, и он умер.
1: А хоть даже вот, так?
0: Вот когда ты готовишь вот что-то, да, ты будешь вот такую вот историю затевать?
1: Ну, да.
0: Ну, наверное, нет. А они, пожалуйста, у них все же вот так вот.
1: Ну что, тогда перемещаемся все-таки на сколько там получается у нас лет назад, тоже 80, ну так, время
0: один.
1: Летит. Да,
0: ну, смотри,
1: 81,
0: какой год.
1: Да, ну 82-й, поэтому, да, получается 84. А, вы упомянули Буратино, там же что Этуш, что Басов, два Владимира, они же оба ветераны войны, к слову говоря, два гениальных актера совершенно, да, Карабас-Барабас и Дуримар, которые там играли. Так что тут такая логическая красивая связка получается. А, так вот, указ «Ни шагу назад», 42-й год, один из, наверное, таких эпизодов вообще в военной истории Советского Союза, который, ну, скажем так, не то чтобы он там выбивался из общего ряда, а наоборот, он, возможно, там стал ключевым, потому что о нем, с одной стороны,

0: стороны, много написано, а с другой стороны, многие считают, что указ-то, в общем, по сути своей, он не просто остановил отступление, но он такой зверский, да, заградотряды, штрафные батальоны и так далее. Просто такую дату, ну вот с вами не обсудить, не хотелось бы не обсудить.
1: Ну, Сан Саныч, давайте сразу о главном. Указ 227 был стихийно необходим. Потому что у нас же про 42-й год размышлять не очень любят.
0: Да, и мало говорят.
1: Потому что товарищ Сталин его назвал учебным. Вот, и у нас обожают сразу переходить уже в начало февраля 43-го, потому что там Сталинград... Да, и, в общем, сердце тревожно в груди. А почему получился Сталинград? Да, нам как бы не очень это интересно разбирать. Из-за кого фронт рухнул в 1942 году? Чьи действия к этому привели? Ведь действительно, ну, панические настроения были. Тем более пропаганда немецкая считала, что то, что произошло под Москвой... Ну, это просто случайность. События под Оржевом, ну, в общем, показали, что доля истины в немецких словах, как им казалось, была большая, правда? И, конечно, это все надо было останавливать. Другой вопрос, да, вот товарищ Сталин, конечно, так далеко не смотрел, ему же не могло прийти в голову, что в 1987 году его обвинят в людобойстве, в геноциде советского народа, приказ будут требовать признать преступным, значит, авторов осудить, предать анафеме там, и так далее, и так далее. Хорошо, значит, вы считаете, что такие приказы не нужны. И это только исключительно, значит, азиатское варварство, никчемность и непонятливость, да, потому что обычно это все произносят люди, которые наяривают, например, на вермахт. Вот почему-то им кажется, что там было все в идеальном порядке. Хорошо, тогда у меня к этим придуркам один вопрос. А когда Гитлер принял аналог приказа 227, это ничего страшного, да? То есть это вас совсем-совсем не смущает. А что, в германской армии, в вермахте не было своих, извините, штрафных частей? Были. Ничего в этом такого нет. Просто мы умудряемся постоянно зачем-то плевать в сторону своих дедов и прадедов. Я вот со сколькими фронтовиками еще в 90-х годах разговаривал. Я ни от кого не слышал, что это был приказ вредный, ненужный, непонятный и ничего не давший. Потому что все прекрасно представляли, что творилось на фронте в 1942 году. Просто здесь проблема вот эта вот посеялась в том числе благодаря линии поведения имени Суслова и Епишева. Эти два долдона, как известно, обожали выпускать литературу именно про победы. Там 44-й и 45-й год. А иногда еще там что-то доставалось 41-му. Но 42-й, он с этой точки зрения вообще вот крайне... Вот хуже него только советско-финская война.
0: Да-да-да, выпал из контекста, да.
1: Поэтому, конечно, это было чрезвычайно удобно. Советский человек ничего толком не знал, потому что обмывал-то он февраль, извините, 43-го года, правда, а не сентябрь и октябрь 42-го. Так я могу вам, Сан Саныч, честно признаться, мне... лет уже, наверное, 8 назад юрист подарил огроменный том, и этим можно, в принципе, фитнесом заниматься легко. Это действие танков на сталинградском направлении со стороны немцев. Панзеркомфаген, по-моему, это называется. Это огромнейший том с полным сводом всего, с кучей архивных фотографий. Я когда читал, у меня прям реально вот новые измерения открылись. Потому что я, конечно, подозревал, что там было, ну, достаточно так тяжело. Но вот когда ты вот еще это все смотришь с описаниями, да, то это производит, в общем, впечатление. Конечно, это нужно было. Но теперь уже вы ничего не сделаете, потому что это такой уже всенародный миф вокруг этого. Тем более за последние там четверть века столько дурацких фильмов сняли, где обязательно, значит, кровавый сотрудник НКВД или СМЕРШа в рамках вот этого исполнения приказа 227 обязательно поставит кого-нибудь к стенке, желательно прямо всю деревню, И козу Зойку тоже не пощадит. Ну и, конечно, если у людей знаний нет, они берут их из кинематографа, то ровно вот такое отношение к этому и будет, к сожалению, к огромному.
0: Армен Сусанович, перебью вас, потому что надо отправляться на новости, но, тем не менее, хотелось бы еще некоторое время уделить, потому что событие действительно неординарное в этом смысле, потому что ситуация, вот, она действительно была критической, и, возможно, она вполне сопоставима с тем кризисом, который был в 1941 году с точки зрения того, чем могло кончиться. Продолжим этот разговор сразу после новостей. Программа «Теория заблуждений». Оставайтесь на радио «Спутник».
2: Теория заблуждений.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
5: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
6: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Вооруженные силы России поразили в порту Николаев объекты инфраструктуры перевалочного комплекса, а также резервуары с горюче-смазочными материалами, которые предназначались для обеспечения ВСУ, сообщило Министерство обороны России. Также российские военные в течение дня продолжили нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, добавили в оборонном ведомстве. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьера Армении Николы Пашиняна показал, что позиция Москвы осталась прежней, и Россия не будет создавать благоприятных условий, если Армения продолжит движение в Евросоюз. Так считает политолог Федор Лукьянов. Напомню, в понедельник Владимир Путин провел телефонный разговор с Николом Пашиняном по инициативе армянской стороны. Как сообщили в пресс-службе армянского Кабмина, Пашинян допустил проведение референдума по вступлению в Евросоюз после официальной заявки в ЕС. Почти 200 тысяч человек в Японии получили указание об эвакуации в связи с землетрясением в Кумамото, сообщил местный телеканал. Более 47 тысяч домовладений остались без света. Во вторник в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Очаг залегал на небольшой глубине 10 километров. Объявлено предупреждение об угрозе цунами для побережья заливов Ариаке и Яцусиро. Менее чем через час произошло землетрясение магнитудой 6,1. Информации о жертвах и разрушениях нет. Ввод жилья в Бурятии с начала 2026 года составил 324 тысячи квадратных метров, что на 26% больше по сравнению с июньскими показателями прошлого года. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Во вторник он провел рабочую встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. На ней обсуждались социально-экономическое развитие региона и ключевые направления по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Тема Великой Отечественной войны должна быть центром идеологии в Беларуси, заявил в интервью РИА Новости заместитель директора по научной работе Института истории Национальной академии наук Беларуси Павел Трубчик. Он подчеркнул, что история во многом формирует идеологию любой страны. И такие события, через которые прошли наши деды, прадеды, данные о жертвах и о героических действиях, воспитывают такие чувства, как патриотизм, более осознанное, ответственное отношение к родине. Роспотребнадзор рекомендует привить от гриппа до 60% населения регионов России, в том числе не менее 75% граждан, находящихся в группе риска. Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что российских вакцин достаточно. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Теория заблуждений.
7: Продолжаем программу «Теория заблуждений». Армен Субатович Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации. Я Александр Кузьмак. Я тороплюсь, потому что у меня созрел вопрос, и очень хочется задать его в контексте разговора про приказ 227, который мы обсуждаем ни шагу назад. Армен Субатович, снова здравствуйте. И вопрос такой. Вот я совершенно неожиданно понял, что в истории войн, которые вела Россия, и больших битв, которые, ну, тогда это были не войны затяжные, а все-таки они всегда как-то так или иначе имели отношение к некой большой решающей битве, что Куликовская битва, что Бородинское сражение, ну, вот так, навскидку, обязательно был момент в этих сражениях, где русская армия вставала насмерть. Вот в какой-то момент, причем вставала насмерть, именно вот не пропустить ни за что, отстоять в какой-то момент. А потом либо засадный полк придет, либо казаки Платова и Уварова там обойдут фланг, ну так или иначе. Вот приказ «Ни шагу назад» в таком глобальном смысле, он ведь тоже об этом, нет?
8: Ну, у нас это в определенном смысле слово «традиция».
7: Да.
8: Мы от нее никуда не можем деться. Первая мировая война, атака мертвецов у крепости Осовец. Ну, вы не найдете в мировой истории аналогов. Да, безусловно, это, конечно, эта история тоже очень сильно мифологизирована, но тем не менее, да. Мой любимейший Корниловский ударный полк, это вообще что такое? Где офицеры на позициях рядовых. Ну и, соответственно, продолжение этой же истории, это что Марковский офицерский, что генерала Дроздовского полк. Это же все время одно и то же. Где вы в мировой истории видели, да, чтобы вот у тебя цвета символизировали кровь и воскрешение за Россию? Ну или там за что-нибудь. Да? Это как бы сугубо такая история. Опять же, там упомянутые марковцы пришли в монастырь за благословлением, получили четки и носили их на поясах у себя. Поэтому это в определенном смысле слова такая традиция.
7: Ну, кстати, СВО в этом смысле та же история. Да, мы видели героическую оборону сначала, да, перед тем, как перейти в свое контрнаступление.
8: Ну, разумеется, это же Россия, и на СВО русские люди, да. Безусловно, там разных национальностей, но их всех, ну, объединяет именно вот преемственность от русской истории. А если она вся вот такая, у нас это постоянно происходит. Да, вот эти вот подвиги на грани невозможности, чтобы вот неприятель думал, да что же это такое? Вот там оборона Брестской крепости, оборона Ленинграда. Дома Павлова. Да, то есть, ну это же за гранью добра и зла. Вот с точки зрения как бы европейца, потому что, ну все, вы уже там проиграли, и угомонитесь. Выходите на свет Божий, а русские бьются до последнего. Прощая родину, умираю, но не сдаюсь. Вот на этой неделе как раз очередная годовщина этих великих строк. И всю дорогу это вот так. Поэтому на специальной военной операции, разумеется, не могло не отразиться вот это. Но, собственно, в событиях в Афганистане 9-я рота – это что?
7: Конечно.
8: На подвиг псковских десантников – это что? Ну и так далее. Да? То есть у нас это вот такая традиционная история. Собственно, вот русское мужество военное, да, о котором все знают, оно же именно вот из этого и ковалось. Это не означает, что противник не проявлял там чудеса храбрости или там стойкости. Безусловно. Просто даже они признавали, ну, что вот зачастую то, что исполняет может русский человек, но это как бы вот в их головах не очень помещалось. И вот СВО, операция «Труба». Да, опять весь мир на это смотрит, думает, как это? Ну, вот как это делают русские? Но, к сожалению, вот мы вот это умеем, мы не умеем в футбол играть. Ну, вот, ну, несчастье такое для всех мужчин в России. Но вот с точки зрения вот это, как в песне поется, «До Бога я еще не сделал шаг, но если надо, я шагну», это вот точно как бы ярчайшая иллюстрация русской армии. И даже это партизанское движение, кстати, это ровно в той же самой плоскости. Потому что осуществлять вот те операции, которые делали партизаны, я не имею в виду там рельсовая война, или там какую-нибудь ликвидацию какого-нибудь ублюдка типа Куби, или там это было подробно. Нет, а вот как бы те действия, которые осуществлялись, они же тоже как бы, это же сверхпреодоление такой человек своих собственных возможностей. Просто у нас об этом последние годы очень мало говорят, к сожалению, к огромному. А напрасно, потому что, наоборот, это то, чем надо восхищаться, и то, что должно стимулировать. С этой точки зрения, очень правильно, что в новом учебнике истории уже дописывается параллельно то, что происходило в рамках специальной военной операции, чтобы этого всего не потерять и не забыть. Потому что вот я могу сказать, Сан Саныч, когда там много уже лет назад, там 30 будем считать, я начал читать вот это вот в эмиграции то, что издавалось по гражданской войне. Я думал, боже мой, это же вообще отдельный мир, о котором мы совершенно ничего не знаем. А ведь это вот просто такое очень яркое проявление русской доблести во всем. Несмотря там на свою там ярко выраженную негативную коннотацию ко всему большевистскому, но они признавали, что, извините, с точки зрения вот войны и самопожертвования, это абсолютно русские люди.
7: Ну вот вы знаете, Армен Субач, простите, что перебиваю, вот все-таки случай с, вернее, не случай, а история специальной военной операции, равно как там, скажем, история Курской дуги, где оборона была подготовлена заранее, так или иначе, и мы знали, что противник будет атаковать. То история вот этой беспримерного мужества в ситуации, когда их пятеро, а нас трое, или когда мы в ситуации, когда надо выстоять, а уже потом, вот эти вот истории, они как-то отдельным пунктом всегда стоят. Там какая-нибудь дивизия Неверовского там во времена 12-го года, или те же самые Брестская крепость, или вот история, собственно. И приказ «ни шагу назад», это ведь тоже, когда ситуация «все, караул», и вот тут русские войска встают насмерть, да, до тех пор, пока не произойдет вот этого перелома, который не должен произойти, вроде как, по логике.
8: Нет, он должен был произойти, потому что все понимали, что это уже началась совершенно другая война. Это уже не осень 41-го года, это уже совершенно другое общество, которое забыло те противоречия, которые были до Великой Отечественной войны, потому что это все ложь о том, что общество было монолитным. Ни черта подобного. Ни о какой вообще монолитности речь не шла. И эти все там показательные процессы и все прочее, это общество совершенно точно не сплотило. Совершенно. Вот. А вот когда немцы начали вот этот массовый террор, и когда стало понятно, что здесь речь идет не о политическом строе, каком-то, да, не о политруке каком-то, а речь идет просто о выживаемости нации, вот это началась совершенно другая война. Там с Зоей Космодемьянской, с героев Панфиловцем, вот отсюда она шагнула. Но 42-й год у нас был неудачный, вежливо говоря. С Хрущевым, с Мехлисом, с Иваном Христофоровичем Баграмяном, это вовсе не уничтожает выдающуюся память про того же Баграмяна, там образца 44-45 года. Но я категорический противник того, чтобы у него из жизни это вычеркивать. Потому что, извините, сотни тысяч мы потеряли благодаря вот тем вот роковым ошибкам. И, конечно, в Кремле это должны были осмыслить и принять соответствующие меры. Тем более, что уже на тот момент чуть-чуть стала корректироваться немецкая позиция на оккупированных территориях. То есть, если там условно 41-й год, да, это еще там, ну, по большому счету, открытие церквей и возрождение там православного чувства, это все-таки разовые какие-то акции. Но немцы очень быстро это прочухали. И Сталину пришлось потом патриархию возрождать в 43-м году, да, потому что, ну, если бы это кто-то сказал бы там, я не знаю, на 1 мая 41-го года, человека в дурку бы отправили бы, сразу в институт сербского на полное поселение. Ну, это просто я говорю к тому, что политическое и военное руководство страны очень точно понимало, что происходит. И приказ этот в тот момент был необходим. Он фиксировал армию. Во многом еще, да, на Сталина, конечно, оказывало воздействие то, что он видел сам. Я не имею в виду там события, условно, Первой мировой войны.
7: До
8: с
7: нее
8: этими
7: дойдем.
8: Приказами, да. С Гучковым во главе военную. Нет, вот это Сталина как бы меньше всего парило. Они же все как бы канонизировали опыт гражданской войны. И товарищ Сталин хорошо помнил, какие были проблемы, вот когда начинается вот это открытое фронтальное наступление вооруженных сил Юга России в 19 году, да, и у тебя просто ресурсы не хватает это перекрывать, и начинается просто бегство.
7: Резервы
8: потому
7: отстали.
8: Что, ведь, извините, войска Деникина достаточно бодро шагали. Да, потом, понятно, выдохлись, сил мало, кадры выбиты, тут пришло еще подкрепление, латышские стрелки встретились. Вот, то есть как бы ситуация поменялась, но Сталин это очень хорошо помнил. И он не должен был допустить аналога, потому что если бы, условно, вот тогда бы не было этого приказа, я допускаю, что все бы это рухнуло бы. Да, безусловно, конец войны был бы точно такой же. Мы бы все равно были бы в Берлине. Русский казак пел бы под гармошку и пробивал лося проходящему бюргеру. Просто цена бы была бы другая. В 42-м году, если бы мы это не сделали, тогда такой приказ. А то, что он, как это сейчас модно говорить, он растаптывает самосознание человека и является надругательством над его конституционными правами, слушайте, ну в тот момент, мне кажется, что ни один нормальный человек вот в такую плоскость не заходил. Там речь шла о том, что надо было выстоять и победить. К сожалению, к огромному, да, вот опять меня сейчас запилят, но немцы же оставили богатейший пласт по Сталинграду. И в том числе это все издавалось еще в нашей стране в лохматые года. И настолько вот этот навет на стойкость русского солдата допек маршала Еременко, что он сел и написал целую книгу «Ответ фальсификаторам истории». Ну, как всегда, мы что имеем, не храним, поэтому она с того момента не переиздавалась. По-моему, это то ли 58-й, то ли 59-й год.
7: Я даже не спрашиваю, есть ли она у вас.
8: Я могу даже сходить за ней, принести, показать.
7: Да.
8: Поэтому, конечно, у нас никто толком ничего не понимает. Тебе там политики демократического толка будут рассказывать, что это надругательство над правами человека, если ты не знаешь о том, что там было в этом пресловутом Сталинграде. Или даже не так. Если ты вооружен исключительно после знанием, ты знаешь, что все хорошо закончилось, то тебе, конечно, кажется, что такие меры, они были, в общем, совершенно ненужными. Ну, да. И даже излишне преступными.
7: Армен Субач, вынужден, хочется еще пару тем затронуть все-таки, хотя эта тема бесконечная, интересно, она так в разные стороны расползается по истории, потому что здесь и до, и после столько всего, но благо поводы будут, чтобы на эту тему поговорить. Вы уже говорили про Первую мировую войну, ведь про нее тоже очень мало написано, а сегодня годовщина ее начала, очередная, не убийство герцога Фердинанда, это я для слушателей вдруг, оно месяц назад, как бы, да, по факту случилось. Но тем не менее, а ведь эта война, по сути, это предтеча всего того, что случилось в 17-м году в той или иной степени. Отношение в России к Первой мировой войне как-то, она вообще покрыта таким мхом, там, пылью, такое ощущение. Они мало вспоминают о событиях после нее, там, до 17-го года, о трагедии там самодержавия, да, говорят, много фильмов снято. А вот о самой Первой мировой войне на моей памяти, ну, разве что классики писали некоторые.
8: Ну, тут ничего удивительного нет, Сан Саныч, потому что большевики ведь, когда пришли к власти, они убрали название Первой мировой войны, которое было тогда в русском обществе. Она называлась Вторая Отечественная. То есть Первая Отечественная против Наполеона, вот это была Вторая Отечественная. И в обществе ее было принято называть потом империалистическое, грабительское. И, то есть, в общем, у тебя уже изначально какая-то отрицательная коннотация, тем более, что сразу после начинается гражданская война, нас водила молодость, сабельный поход. Вот, это вся вот эта романтика, Яшка Цыган, Макар
7: Василий
8: Следопыт.
7: Василий Иванович, да.
8: Ну, и да, Василий Иванович и Семен Михайлович. Да, первый этот самый красный командир Климент Ефремович. И вот уже то, что было там в Первой мировой войне, это вообще никого не интересует. Это первое обстоятельство. Второе. По факту эта война закончилась для нас крахом. Мы не любим об этом вспоминать. Мы вообще, вот, ну, как бы исторически, нам глубочайшим образом в массе своей, да, я не имею в виду крымчан, но в массе своей всем наплевать, что там было во время Крымской войны. Потому что мы ее не выиграли. То же самое у нас по отношению к русско-японской, безусловно, к советско-финской и так далее. Поэтому Первой мировой войне с этой точки зрения не повезло. Открытие памятника на столетие на Поклонной горе тоже ничего не дало. Самые непопулярные книги в разделе истории — это то, что относится к Первой мировой войне. Я имею в виду за 20-е столетие. Никому ничего не интересно и не нужно. И позволю себе дать боровский прогноз, что никогда эта ситуация и не поменяется. Потому что у нас до сих пор отношение к Первой мировой войне, которая потом перейдет на гражданскую, оно вот такой классовый подход. Вот это буржуи недобитые, они нам там не нужны. Там был, в принципе, один тогда хороший человек, только это Брусилов.
7: Да.
8: Вот, все остальные буки-бяки. Вот, и чего, значит, о них вспоминать, а уж тем более там еще есть и те, кто белогвардейцы, а они еще и потом с фюрером, неудавшийся реванш. Я вот абсолютно не иронизирую, потому что сколько раз я пытался за прошлые года рассказывать в эфире про Первую мировую. Вот то, что я вам сейчас сказал, это примерное содержание первых там 100 откликов. Зачем вы рассказываете про всякую сволочь? Она нам не нужна, не интересна, все, и заросли бы их могилы и так далее, и так далее. И ничего здесь, к сожалению, не поменяется. Конечно, нормальные люди вспоминают события 1 августа 1914 года. Самые упрямые цитируют великого Ивана Савина: «Всех убиенных помяни, России, когда приедешь, и во царствие твое». Вот, но это, наверное, 1% в принципе от населения страны. И роста здесь ждать совершенно не приходится. Тем более, что у нас есть еще одна традиция. У нас каждая следующая война забирает на себя весь интерес. То есть вот как вот гражданская поглотила Первую мировую, потом Великая Отечественная поглотила и гражданскую, и Первую мировую полностью, сейчас СВО дожирает просто остатки. Ну вот Михаил Толстых в ГИВе, у которого в кабинете висели там Деникин и Брусилов, Врангель и Рокоссовский. Вот я об этом рассказал в эфире. Боже мой, что я только не услышал.
7: Ну, да.
8: И про себя, и про Толстых. Наши оба контрреволюционеры, нас вообще надо такой, прямо сейчас осудить.
7: Кассовый разрыв такой возник между войной 12-го года, про которую много написано, сказано, Льву Николаевичу большое спасибо и так далее. А потом сразу как бы вот революция. Вот все. Вот все, что между ними, это, ну, такое. Там еще где-то Скобелев затесался, но ну, так, постольку-поскольку.
8: Не, ну, как затесался? Кто знает о Скобелеве? Это
7: ну,
8: все тот же 1% населения.
7: Ну,
8: да. Плюс те, кто ходит и бубнит, вот было бы неплохо восстановить памятник генералу Скобелеву в Москве. Да я уверяю, что вот мы можем выйти в город, вот в самый центр прийти и опросить первую 1000 человек, кто такой генерал Скобелев. Да никто ничего не знает. При этом эти же люди параллельно, они, безусловно, знают про освобождение братушек этих болгар от османского ига. Но кто это сделал? Да. это уже никого не интересует. То есть, как бы оно само получилось.
7: Ну ладно, давайте в конце программы итак, и коротко о футболе. Ну не совсем о футболе, правда, а поскольку Конгресс США начал расследование связей Джанни Инфантино с администрацией Трампа. Мы начали Трампом, заканчиваем. Сейчас, кстати, вот пока идет программа в прямом эфире, идет встреча за закрытыми дверями у Трампа с Зеленским. Ну, видимо, через какое-то время это уже к, ну, как, к последователям. Пока никаких вот новостей я не вижу еще. Но Трамп ведь прочит Инфантино в главы, это мы говорили, в главы ООН. Но, тем не менее, интересно другое. А зачем Конгрессу США, при том, что чемпионат мира никакого отношения к Америке так и не имел, в конечном итоге все про него забыли, футбол играют руками, а не ногами, как они считают. Но все-таки, тем не менее, это что, еще одна попытка укусить Дональда Фредовича?
8: Я думаю, что эта вся канитель, она исключительно перед предстоящими выборами в Конгресс. Mm-hmm. Есть вот такой повод еще за что-нибудь ритуально пнуть рыжего афериста? Ну вот они этим пользуются. Но объективно всем там глубоко наплевать и на этот самый пресловутый футбол. Вот, и отдельно еще и на этого Инфантино. Я вообще был поражен, услышав на CNN Джанибол. Вот, я сначала даже не понял что вообще, это? О чем идет речь, вот, но только, значит, увидев потом на экране Месси, я догадался, что это, видимо, вот относится вот к тому самому. Но ничего это не даст, в принципе. Проблема же не в самом Инфантино, правда? Ну, так же, как и в мафии УЕФА.
7: Ну, конечно.
8: Ведь это же не сейчас началось. Вот это вот Платини, да, был великим игроком.
7: Блаттер.
8: И стал вот Блаттер,
7: там
8: опять же.
7: Там пробы негде ставить, да.
8: Это же все было, просто это не настолько выпукло все происходило. Это, во-первых, а во-вторых, конечно, не было такого количества медиавозможностей, как сейчас. Нам надо посмотреть там повторы с 19 камер и плюс послушать все вот эти вот бредни в прямом эфире. Все-таки нас и в 86-м, и в 90-м году дозированно почивали информацией о безобразиях. Иначе мы бы с ума бы
7: посходили. Иногда даже в записи, да, более того.
8: Ну, и я считаю, что это правильно, потому что если мы во время чемпионата мира, мы, Сан Саныч, мы с вами об этом говорили, да. Да, мы обсуждали на 90% то, что не имело к футболу никакого касательства.
7: Ну, то есть,
8: на мой взгляд, это да. Странно.
7: Ну, то есть попытка Трампа отвлечь, как бы, что празднованием 250-летия Америки, что своим днем рождения, что чемпионата мира по футболу, она ни к чему не привела. То есть, причем у меня ощущение, что, как вот вы говорите, не привела просто к тому, что американцам наплевать на все это.
8: Да, безусловно. Ну, это у них, может быть, конечно, этот футбол сейчас развивается, и он там получает какие-то дополнительные весты популярности, но мы же не будем его сравнивать с баскетболом, бейсболом, американским футболом, да даже хоккеем. Ну, мне кажется, что в тех же самых Соединенных Штатах хоккей гораздо больше популярнее футбола.
7: Особенно сейчас, потому что выигрывают американские команды.
8: Ну, безусловно, поэтому... Это для нас, как для любителей, трагично, что опять идет исключительно вот это вот отвратительное паразитирование на теме. Но поскольку сейчас вообще все исключительно из этого состоит, и ничего другого уже не бывает, ну, видимо, надо как-то более смиренно к этому начать относиться.
7: Ну, тут остается только добавить в конце, поскольку время наше подходит к концу, что сегодня поздравим друг друга с назначением Зинедина Зидана и Роберто Манчини. Прям в один день они сегодня назначены тренерами. Может, что-то получится новое, красивое у этих двух команд. А может быть, и у России что-то получится. Ну, посмотрим. Армен Сумбач, большое спасибо. Да, я вижу вашу ироническую улыбку, но время, к сожалению, не позволяет. Армен Гаспарян, программа «Теория заблуждений». Хорошего всем вечера. Оставайтесь на радио «Спутник».
0: Теория заблуждений.

0: Виртуальная карта для покупок в интернете. Контекст. Отдельная цифровая карта с нулевым балансом и пополнением прямо перед заказом – самый безопасный способ для использования на онлайн-площадках, предупредила Роскачество. А вот делиться данными зарплатной карты для приобретения товаров онлайн может обернуться риском потерять деньги. Ведомство посоветовало устанавливать лимиты на онлайн-траты и на ежесуточные расходы в приложениях банков. Это затруднит работу мошенников. Несмотря на общее снижение киберпреступлений, они придумывают новые способы обмана, но активно используют и старые, перед праздниками делая рассылки о всевозможных акциях и якобы невероятных скидках. Крупнейшие маркетплейсы России имеют собственные виртуальные карты. Кроме того, у них есть функция оплаты при получении или бесплатного отказа от того или иного товара. Этот механизм можно назвать своего рода периодом охлаждения при импульсивной покупке. Если же гражданин решил приобрести приглянувшуюся вещь на сайте небольшой компании, то ему надо сделать несколько важных шагов. Убедиться в защищенном соединении, проверить домен на соответствие названию магазина и его контактные данные, изучить отзывы, но и обратить внимание на возраст сайта.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 вечера, столько же в Севастополе и Симферополе. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Валентина Матвиенко рассказала президенту о результатах мер в демографической политике России. Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке инцидента на Мамаевом кургане. В Национальном центре России проходит выставка «Наследие. Театр. Великий». Об этом и не только. Подробнее далее. Число абортов в России за 2 года сократилось почти на 12%. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Она отметила, что в прошлом году на 17% снизилось число социальных сирот. По ее словам, на 25% сократилось количество детей, чьи родители либо были лишены, либо ограничены в родительских правах. Уменьшилось количество детей в детских домах. Матвиенко подчеркнула, что атмосфера в обществе по отношению к семье, к детям, к семейным ценностям меняется в лучшую сторону. По итогам прошлого года в 18 регионах выросла рождаемость. Также увеличивается число многодетных семей, добавила Матвиенко. Иран непременно даст военный ответ на атаку Украины по иранскому судну в Каспийском море, заявил РИА Новости член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Фида Хасейн Малеки. Он добавил, что вооруженные силы Ирана уже взяли на повестку дня вопрос о военном ответе Киеву. Как сообщил ранее МИД Ирана, Украина в субботу, 25 июля, совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранение. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе процессуальной проверки по статье о реабилитации нацизма в отношении блогера, который бросил купюру в 5000 рублей в воду на Мамаевом кургане в Волгограде. Об этом сообщили в Следственном комитете России. По информации местных СМИ, блогер Святослав Коваленко бросил 5000 рублей в водоем у скульптуры «Стоять насмерть» и наблюдал, как люди пытаются ее достать. Как сообщали в Главном управлении МВД России по региону, полиция проводит проверку инцидента с блогером. Церковь Вознесения Господня в Коломенском, включенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО, открылась после реставрации в Москве. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что реставрация шла 2,5 года. Специалисты укрепили кирпичную кладку, восстановили белокаменный декор, позолотили крест и декоративное яблоко на вершине шатра, сохранив исторический облик уникального памятника. Столичный градоначальник предупредил, что храмовое пространство будет доступно только в теплое время года. Там уже разместилась выставка, посвященная истории иконостасов и празднику Вознесения. Экспозиция на нижнем этаже церкви открыта для посещения круглосуточно. Выставка «Наследие. Театр. Великий» показывает работу сотрудников театра, художников по костюмам, света- и звукорежиссеров, гримеров и других специалистов, чей труд невидим для зрителя. Об этом заявил заместитель начальника управления президента России по общественным проектам Александр Журавский. Выставка открылась во вторник в Москве в Национальном центре «Россия». Она приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей страны и посвящена людям, благодаря которым существует театр. Ведь магию театрального искусства создает целый коллектив. Еще больше новостей на канале Макс, радио «Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете радио «Спутник». Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
2: Ура! Это вторник. Всем привет. Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов. Все на месте. Коллеги, приветствую.
3: Добрый вечер, Татьяна. Добрый вечер, Петр.
4: Добрый вечер, Дмитрий Юрьевич. Добрый вечер.
2: А я что хочу сказать, напомнить. У нас идет трансляция в группе ВКонтакте, Рутуб-канал, Телеграм-канал, Макс-канал, Радио Спутник. Друзья, где удобно, там подключайтесь, лайки ставьте, комментарии пишите. Нам всегда приятно ваша обратная связь. И вот буквально, пока мы тут усаживались, мы в студии в Петербурге, значит, Петр там у себя дома. Появилась новость. Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме уже завершилась. Она продолжалась меньше часа, никаких других деталей. Я вам не скажу, я ничего не знаю. И мне вообще непонятна суть этой встречи. Было очень много шумихи по поводу того, что Трамп лично не встретил Зеленского. И, мне кажется, он и не планировал его, честно говоря, встречать. Ну и так далее. Ну, то есть, вот шумиха ни о чем.
3: Тут какой-то странный подход. Вообще существует определенный протокол встреч глав иностранных государств. На какой аэродром прилетишь, какую длинную красную дорожку тебе расстелят, кто лично приходит на встречу, есть почетный караул, нет почетный караул, на каком это автомобиле тебя отвезут. Но это про глав государств, а Зеленский, он не глава государств, чисто формально, он не президент. И я так подозреваю, это самая протокольная служба ему это демонстрирует.
2: То есть это прям признание, что ты никто.
3: Да, показ, а не признание.
2: Ну,
3: да.
2: Показ, ладно. Ну, публичный же показ.
3: И всем остальным, да, ты не президент. Вот я это понимаю вот так, потому что по-другому, если ты президент, а тебе ничего не прислали, ну, это просто плевок в физиономию. Угу. А тут и плевать некому, ты никто. Мы тебя за президента не считаем. Петр,
2: у меня ощущение,
3: считаешь?
2: Что Петр там искал у себя в тумбочке или Зеленского? Где-то, может быть, Зеленского, да, я не знаю, продемонстрировать.
5: Искал протокол.
2: Ты там где? Протокол?
5: Искал протокол МИДа. Не, я искал просто другие очки, потому что эти какие-то слишком забористые, они слишком сильно...
2: Слишком забористые?
5: Работают, я их лучше сниму, да. Ну да, они слишком, как бы, я не знаю, ну в общем, короче, ладно. Я их покупаю, очки я покупаю, как бы это ни звучало странно, на глаз. Вот поэтому я особо не выбираю. Иногда бывают они мощнее, иногда нет. Эти чуть... Я скажу так, что я не очень понял, где его не встретили, во-первых. Его вообще никто не встретил вообще, что ли, в аэропорту?
2: У Трапа. Вот,
3: пилот выбежал пожать ему руку.
5: Все, я понял. Смотрите, насколько я погружался в эту тему, у Трапа Трамп, тоже, да, красивое какое словосочетание. Трап у Трампа утрапил Трампа. Вот. Трамп у Трапа Зеленского встречать не должен. Если президент одной страны встречает любого гостя у трапа самолета, ну это просто жест, вернее, шаг такой просто любви, что просто даже кушать не могу. То есть это даже, я думаю, если бы это был президент Франции или премьер Великобритании, его все равно, как правило, встречает там какой-то другой человек. Если это не что-то судьбоносное, если они там вот это не визит, там, я не знаю, что-нибудь.
2: Если это не визит Путина, давайте открыто скажем. Конечно. Я думаю, что невольно все сравнивают с тем, что было на
5: пример.
2: Аляске.
5: Конечно, тот был очень важным, конечно, это надо было, и это тем более на Аляске. Вот, обычно, значит, встреча проходит следующим образом. Как правило, глава государства встречает своего гостя в резиденции. Вот. И тут есть три варианта. Значит, если, ну, предположим, условно, что есть резиденция, там есть, как правило, комната, в которой проходят переговоры или некая вот предваряющая этому комната. Если страны находятся в состоянии дружбы и любви, ну, например, Россия, Казахстан, то тогда, например, глава России встретит президента Казахстана максимально близко к точке входа того. Это, например, может быть на входе в резиденцию, около, когда тот выходит из машины, или на входе вот в это помещение для переговоров. Если как бы отношения, ну, как бы никакие, прохладные, то где-то посередине. То есть не сидеть за столом, конечно, или там не в глубине комнаты, а около где-то вот, значит, ну, не прямо у двери, но где-то там вот, условно говоря, посередине воображаемого зала. Если отношения не очень, или тот приехал как бы вот просящим и так далее, то он его встретит там, где вот как будто он только что вышел из, там, я не знаю, откуда-то, да, у дальней двери. То есть тот пройдет через все помещение, в которое приехал, и познакомится, встретится с тем уже, так сказать, вот. Я думаю, Зеленского он встретил где-нибудь за столом овального кабинета и даже не встал. А может, и встал, черт его знает.
3: Вот, и вот, скорее всего, вытирая это руки происходит после сортира, да, помахивая.
5: Ну, да. Ну, здрасте. Вот это, да, была демонстрация. Ну, понимаю, кто такой Трамп, конечно, и кто такой Зеленский в этой ситуации. Я уж не знаю, считает ли он его там за кого-то или нет. Понятно, что относится он к нему как к просящему, как к некому слабому игроку. Да, и к тому же вся эта тема не особо там у него находится на... Вверху его списка ключевых вопросов. Я думаю, что встретил он его вот именно поэтому он не встретил вход в резиденцию, скорее всего, и об этом написали. Это, да, символизирует то, что он у него не заждался его, Дональд Фредович, прямо так скажем.
3: В общем, сигнал.
1: Сигнал, да, есть. Но, кстати,
5: то есть он сказал ему не то, что Володя, ну наконец-то ты приехал. Он сказал: Володя, ну опять ты, что ли? Сколько можно? Ну, заходил.
3: Задрал он.
1: Может быть, шутка была, да, он любит шутить иногда.
5: Давай, только недолго. Что там у тебя? Давай. Опять что? Опять денег просить? Ракет? Ну давай.
3: На выход, да, да. Самим не хватает.
1: Ну, а я вот пока слушала внимательно Петра со всеми вот этими вот этапами, скажем так, да, действительно, где лидеры могут встретиться, я лишний раз убедилась, насколько у нас, наоборот, хорошее отношение с Индией, потому что премьер-министр Нарендра Моди, либо он к нам приезжает, мы его максимально близко встречаем действительно везде, либо наоборот, вот эти вот кадры, когда Владимир Путин прилетает туда, в Нью-Дели, да, там действительно и утра по самолёту как раз будет, и вместе сели в машину, значит, вместе поехали, поэтому в этом плане, да, это очень важно. Ну,
5: утра по самолету, это прям совсем хорошо. И тут еще важно понимать, да, вот для слушателей, скажу, что если глава государства не встречает кого-то утра по самолету, это не значит, что плохие отношения. Утра по самолету это просто это совсем уже рахат-лукум по полной программе. Это прямо какое-то что-то, да. А если совершенно нормально встретить где-то на въезде в резиденцию. Обычно встречают даже, ну, допустим, может встречать вице-премьер или какой-то вот человек такой формальный, плюс посол страны, который там находится, вот, или там, не знаю, зампрезидент, ну, вот какой-то такой человек специально назначен. Министр иностранных дел, может быть, так далее.
1: Но тут вот какие детали появляются, их немного, но, значит, лидеры киевского режима провели якобы на переговоры через боковой вход Белого дома, даже не через парадный центральный. А вот после Зеленского к Трампу приехал Нетаньяху. Вот они там сейчас, видимо, и беседуют. В общем, там у Трампа сегодня веселый график.
5: Тут, наверное, ногой кто дверь открыл, там, да, парадную.
3: Да, где деньги, Трамп? Дай ракет!
1: Ну, в целом, наверное, они пришли с одинаковыми фразами к Трампу, получается.
3: Ну, наверное, да, да, да. Только Зеленскому, я подозреваю, ничего не достанется.
1: А Нетаньяху достанется?
3: Конечно.
5: Но, с другой стороны, у Дональда Фредовича были два представителя богоизбранного народа вот подряд. Это,
3: да.
5: Интересно, символично.
3: Тут только надо заметить, что каким бы печальным ни показалось нападение на Иран, оно требует серьезного расхода боеприпасов. И если это в несколько волн, так сказать, продолжается, еще больше боеприпасов надо потратить. А поскольку Иран страшно огрызается, чем сбивает ракеты? Ну, есть либо установка Патриот, либо их этот Тхаат, я не знаю, как он правильно произносится, это очень дорогие ракеты, их очень мало, там стоимостью в 4 миллиона долларов за штуку, вот они там обещают все это вдвое удешевить, и будет 2 миллиона долларов за штуку, во-первых, их очень много не изготовить ни у кого, даже у них нет столько денег, ну и вот что Израиль сейчас затаился и притих. Причина ровно одна. Закончились ракеты. Их просто нет. Ну, примчался Нетаньяху договариваться. Надо Трамп-то, он же как лошок вписался во все это на Ближнем Востоке. А как гласит наша народная мудрость, ухватил лоха, бей до смерти. Вот.
1: Да ну ладно, Трамп не так уж.
3: Какое ладно? Прост. Вот Нетаньяху примчался отжимать из него все, что только можно. Мало ракетов, снарядов и всего остального. Давай. Как это? Ты как-то наверняка странно на это смотришь. В Израиле не производят такое оружие.
1: Нет, они не
3: производят.
1: А к тому, что у Трампа наверняка был какой-то либо свой план, либо видение. Другой вопрос, совпало это с реальностью
3: или нет. О, как хорошо получилось, да. Нету ракет, нету, и изготовить их стремительно невозможно, и воевать невозможно. Израиль страна маленькая, страшно агрессивная, но очень маленькая. Боевые действия – это гигантские деньги. Сколько они могут воевать? Ну, там, 2 недели, 3 недели – это очень долго. И при разнице в боевом потенциале между Израилем и этими арабскими странами, они там кому угодно башку свернут. Но сделать это надо в мгновение ока, потому что если затянется, никакая экономика этого не выдержит. Начиная со стоимости оружия и заканчивая мобилизацией населения, которое уходит с предприятий и сидит на блокпостах, в танках там и еще где-то, не выдержит. Вот, все зависит от Америки, вот он туда и поехал. А про Зеленского, ну что, Трамп сколько орал, что его мощный предшественник Байден спустил, не пойми куда, 350 миллиардов, ну, потом 300 сказал, неважно, хоть один, спустил непонятно куда, а толку никакого, зачем тебе помогать, если ты вот с такими деньгами не смог ничего решить, а сейчас ситуация еще хуже, зачем тебе помогать, нет, не надо.
2: Ну, давайте тогда в завершение американской темы скажу, что сенат США...
5: Дайте я пару слов добавлю еще.
2: Извини, давай.
5: Да, что СМИ говорят по этому поводу разное. Значит, первое, ну, во-первых, что говорит Трамп, он говорит, что удары прекращены были в воскресенье, по-моему, потому что, значит, ведут деликатные переговоры между представителями Омана и Ирана по возобновлению судоходства в Ормузском проливе. Это раз. Потом он добавил, что Иран, значит, умоляет, на коленях стоит, просит и так далее о том, чтобы он, Трамп, с ним вступил опять в переговоры. Причем такие сообщения он не первый раз уже выдает. Да. В общем, регулярно его просят, просят, просят, потом что-то даже подписывают, подписывают, подписывают, потом все опять начинается. Вот. Но при этом сообщают американские СМИ, что в пятницу у него была встреча с представителями Пентагона, и те его предупредили о двух вещах. Первое, как Дмитрий Юрьевич справедливо говорит, о том, что кончаются ракеты, и что не надо так бесконечно вот это все делать, потому что предел эффективности достигнут, и дальнейшие бомбардировки просто не дадут никакого результата. Вот якобы такое предупреждение поступило, и в связи с этим тоже вот он не отдал приказ продолжать. Он каждый день же отдает новый приказ, там 13 дней подряд он отдавал, а тут перестал. Вот такие новости тоже поступают.
2: Я хотела сказать, что сенаторы достигли соглашения по законопроекту о новых санкциях против России и Ирана. Это тот самый законопроект, который перед смертью продвигал террорист и экстремист Линдси Грэм. Но, в общем, дело его пока еще живо. Хотя, ну, опять же, то, что сенаторы одобрили, ну, точнее,

0: Ну вот, не понял, как надо заходить. Отвечая на вопрос о целях на ближайшие годы, он заявил, что хотел бы убедить российское правительство прекратить боевые действия против Украины. Этого хочу не только я, но и многие люди в России. Ну вот что говорит. Нет, мы, конечно, тоже этого хотим, только я боюсь, что мы разные пути видим того, как это должно быть.
1: Еще просто отводите свои войска на границе 91-го года, после этого начнем разговаривать. Никакое НАТО у нашего порога нам не надо. Разговоры с правительством о том, чтобы прекратить, ну, прекращай сам. А мы нет.
0: Ну, вот это, кстати, уже тот случай, когда... Вот я помню, как у нас массово закрывалось одно посольство за другим, и, ну, каждое вот это закрытие посольства журналисты должны были отрабатывать, называем вещи своими именами. Ну, в том плане, что надо было это действительно обсуждать, и вообще, как бы, ну, исторически это было важно, и политически тоже. И я помню, как тогда, ну, вот одно посольство закрывают, или там посла, значит, все выдворяют. Мы это все так обсуждаем, говорим, ну, как же это будет сказываться на наши отношения двух сторон? А вот сейчас вот даже вопрос, а как появление нового посла, значит, на территории РФ скажется на российско-германских отношениях, мне этот вопрос уже не хочется задавать, потому что пока совершенно непонятно. Ну, хотя с точки зрения дипломатии, хотя бы его наличие в какой-то степени,
1: да,
0: наверное,
1: лучше,
0: важно.
1: Чем отсутствие.
0: Пусть лучше будет, да?
1: Да. Причем это они его прислали, а не мы его на Аркане притащили. Так что это тоже говорит о том, что какой-то диалог налаживать надо.
0: Я знаю,
2: ну,
0: Петр,
2: я, насколько понимаю, что в Германии сейчас много есть таких проявлений, желаний, заявлений и так далее, перейти к
0: диалогу.
2: Дружить
0: с нами или что?
2: Не дружить, нет, вступить в переговоры. Вот, это позитивный знак, мне кажется. Потому что Германия может повлиять на Украину, безусловно, и, возможно, она может там какое-то участие принять. Другой вопрос, что, и возможно, новый посол он из этой же серии. Понятно, что он другого ничего не скажет, позиция их там очевидна. Они один из главных спонсоров Украины, если не главный в Европе, я там не помню, Британия или Германия, вот, и Франция. Вот, но такие сигналы поступают, я бы расценивал это как один из них, но понятно, что нам в Германии это особой веры нет, но как какая-то сторона там сбоку. Мое убеждение все-таки, что мы должны напрямую договариваться с Украиной и безо всяких Германии обходиться.
1: Я думаю, все-таки, Петр, договариваться надо с хозяином, а не с этим шерстяным Зеленским.
2: Наверное, не с Зеленским, я думаю, что не с Зеленским. Вот, а с кем-то другим. Но это ладно. Это
0: Но Германия в этом смысле представляет Европу целиком?
1: Себя. Это локомотив Европы. Это главная экономика, к которой все пристраиваются. Угу. Вес имеет серьезнейший.
0: Ну ладно, давайте посмотрим, понаблюдаем. Точно завтра ничего кардинально не изменится, хотя тут уже не зарекайся иногда.
1: Мы, как Николай Дроздов, давайте понаблюдаем.
0: Понаблюдаем за вот этими палатками. Животными. Я не придумала, какие они просто конкретные животные, как вот немцы это на кого они похожи, непонятно.
2: А по поводу с хозяином тоже, Дмитрий Юрьевич, вот договорились в Анкоридже с Дональдом Фредовичем, ну, вроде бы казалось хозяин, а он не смог убедить никого.
1: Значит, не хозяин.
2: Выполнить. Ну, вот вопрос. Кто же тогда хозяин-то?
1: Вот. Тогда как говорят у нас на Сицилии.
2: Самим надо становиться
1: где
2: хозяином.
1: Где здесь сердце, в которое я могу воткнуть нож? Не нашли пока.
0: Если я правильно сегодня краем уха успела послушать изоленту, то Петр посмотрел интервью основателя Pink Floyd'а.
2: Фрагмент.
0: Правильно я поняла? Фрагмент только.
2: Только один фрагмент я видел, и все.
0: Ну, я тоже видел только один фрагмент, надо, может быть, тогда поискать. Ну, в общем, Уотерс в этом плане придерживается тех же позиций, которые у него уже были довольно давно. Он там и по британским премьерам, которые меняются, прошелся, и Бориса Джонсона вспомнил, который в Стамбуле нам разрушил, ну, вот тот этап договоренности, который тогда был. А, ну, и про русских говорят, вы вообще знаете, кто это такие? Они вот назвал все правильные цифры, сколько у нас, значит, людей погибло во время Великой Отечественной войны. Они вообще он говорит, они нас спасли, а вы хотите с ними, значит, теперь воевать. Вы с ума сошли, что ли?
1: Ну, он много лет это говорит.
0: Никто
1: Роджер Уотерс,
0: не слышит
1: да,
0: его, или
1: один
0: как?
1: Из основателей группы Pink Floyd. Его ж у него папа у него погиб под какой-то итальянской деревней Анцио. Мама у него коммунистка, выращивала его, и он сам сугубо, ну, таких странно британских коммунистических убеждений, он не любит, не,

0: и правительство, ни вообще все это безобразие. Вот. Но, come on, guys, время идет. И Россия – это не Советский Союз. И таких подвигов, утратив сколько там, 27 миллионов человек, и все равно победить, что-то пока не видно. Мы другая страна, но, с другой стороны, у нас есть советские атомные бомбы и ракеты, которые довезут их в любую точку мира. И уже не только советские ракеты есть, и не только советские атомные бомбы, которые тоже довезут в любую точку мира, причем гораздо быстрее, чем советские ракеты. И, в общем-то, я этот совет расцениваю как абсолютно здравый. Вы с кем вообще связались и зачем? Советский Союз был единственной державой, которая могла физически ликвидировать Соединенные Штаты, и Россия таковой остается единственной, кто может физически ликвидировать. Больше не может никто. Поэтому 10 раз надо подумать, прежде чем с нами связываться. Вот, тут я с ним согласен.
1: Ну, а в этом смысле мы можем как-то оценить, не знаю, силу голоса Уотерса сегодня, ну, будь то в Британии, либо еще где-то в западном...
2: Невелика.
0: Понимаешь? Да. Невелика, да. Сила голоса – это когда тебя по CNN и BBC круглые сутки показывают, а это...
1: А вон... Артишникам нашим коллегам, артист. Да, там они запрещены, да.
0: А это
1: запрещены.
0: Западные СМИ, и там цензура, она просто по-другому, ну, это вот наши эти идиотские убеждения, там нет цензуры, она там есть, она работает просто не так. Просто мы тебя не будем показывать, а раз тебя не показывают, и ты ничего не говоришь, значит, тебя нет. Ну, хорошо, ты там в этих в запрещенных всяких западных сервисах представлен. Ну, давайте посмотрим, я когда-то у меня был канал на Ютубе, у меня подписчиков было больше, чем у группы Led Zeppelin. Я в немом изумлении на это смотрел. Как такое вообще может быть? А вот, может. Ну, где-то там ты что-то говоришь, безусловно, кто-то где-то это видит, но на политическую обстановку вообще никакого воздействия не оказываешь.
1: Ну вот глобально я, конечно, могу быть совершенно необъективна и не права, потому что для того, чтобы объективно на это посмотреть, надо, наверное, находиться где-то вот там, как раз на Западе. Но у меня ощущение со стороны, что сегодня на Западе, на Украину, всем стало немножечко не до нее уже. Да.
0: Результата нет. Вот обрати внимание, вот опять, как только начинают говорить про... О, давайте-ка остановимся по линии боевого соприкосновения, и вот сейчас прекратим огонь. Это почему так говорят? Потому что все плохо. И не просто плохо, а из рук вон плохо. Россия прет вперед, и с этим надо что-то делать. Давайте немедленно, давайте остановимся и начнем переговариваться. Нам это точно не надо. Нет.
1: Так, ну что, две минутки есть, давайте анонсирую то, что я хотела обсудить, а там я знаю, что «Одиссея»
0: да,
1: просмотрена.
0: Я посмотрел
1: поэтому,
0: «Одиссею»,
1: да.
0: Петр, ты не посмотрел?
2: Ого, ничего себе, нет, а где ты ее посмотрел? Ее где-то...
0: Да уже все украли, ты что?
1: Кстати, все источники рассказывают.
2: Я посмотрел пару других прикольных вещей, но «Одиссею» не смотрел.
1: Ну, давайте коротко, при чем тут «Одиссея», я про Нолана хотела сказать, значит, он там тоже выступал на шоу этого Джимми Фэллона. И что говорит? Ну, во-первых, он там высказался по поводу съемок романтической комедии, что это самый сложный жанр, что одно дело там вот показывать
0: для
1: какую-то...
0: Него.
1: Ну, для него, да. Вот он говорит, смешить людей, это вообще-то задача. Так, это если вы что-то не поняли, я как режиссер думаю, ну, это вы не поняли, как бы сами виноваты, да, вот за скобками оставляем такую мысль. Говорит, а вот если зритель не посмеется там, где была шутка, то вот это вот будет большая беда. Ну, и в этом смысле он сказал по поводу «Одиссеи», что вот работа над фильмом настолько его выжила. Он говорит, это вот все, я достиг предела собственной выносливости.
0: Меня даже просмотр-то выжил. Она, по-моему, 2 часа 45 минут, унылая, тяжело. А уж снять такое, да, это титанический труд.
1: Давайте тогда мы уже после выпуска новостей вернемся и поговорим про кино. Чуть-чуть нарушим сегодня наш сценарий.
2: Мне кажется, само произведение, оно как бы подразумевает такое бесконечное занудство в путешествии, правда, конечно. Вот, да. с какими-то всплесками событий, но тем не менее. Мне кажется, нормальному человеку читать это не очень просто. Вот.
0: Гомер-голова, мы это не отрицаем. Они не читали, конечно. Они вслух декламировали, да.
2: Это да, это. А тогда потом времени-то много было, и там чем дольше, тем лучше, как бы ты как будто пришел и смотришь сериал бесконечный, и ты
0: попкорн.
2: Отлично тебе.
0: В несколько
2: а тут
0: все
2: живой Гомер декламирует.
1: Следующее. Давайте тогда новости послушаем.
2: А в следующей серии он встретится с Циклопом там или где-то. Нет, это не он был, а другой.
1: Оставь интригу, подождите.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио Спутник. Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Российские войска взяли под контроль село Красный Кут в Донецкой Народной Республике, сообщило ранее Министерство обороны. Там отметили, что взятие населенного пункта имеет важное тактическое значение для продвижения штурмовых подразделений и освобождения территории республики. Силы ПВО за сутки уничтожили 842 беспилотника и 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» ВСУ. По данным Минобороны, ВСУ за сутки потеряли 1410 военнослужащих. Владимир Зеленский покинул Белый дом после встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Она продолжалась почти час. Об этом сообщил телеканал News Nation LibeDin. В Белом доме пока что не комментировали прошедшие переговоры. Отмечается, что вице-президент США Джей Ди Венс во время этих переговоров выступал на церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом. Внесен в российский перечень террористов и экстремистов. Новейшая многоцелевая атомная подводная лодка «Ульяновск» проекта 885М класса Я-7М выведена из эллинга «Севмаша». Впереди достройка на плаву и проведение испытаний, сообщило Министерство обороны России. Церемония прошла под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала флота Александра Моисеева. Он подчеркнул, что дальнейшую службу корабль будет проходить в составе Северного флота. По его словам, атомные подводные лодки, в том числе и этого проекта, сейчас и в ближайшей перспективе являются основой российского подплава. Они вносят весомый вклад в обеспечение безопасности страны с учетом их боевых возможностей. Еврочиновники рассматривают введение рестрикций против 1500 компаний в рамках антироссийских санкций, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. СМИ утверждают, что годовой оборот компаний составляет более 20 миллиардов долларов, а их штат превышает 265 тысяч человек. В случае утверждения санкций число компаний, попавших под антироссийские санкции, сразу возрастет на 50%, уточняется в сообщении. Планируемые санкции нацелены на отдельные предприятия, а не на продукцию или сектора экономики. По информации источников, работа над списком велась несколько месяцев. Украина, ударив по иранскому коммерческому судну в Каспийском море, вступает в опасную игру, заявил член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Фида Хасейн Малеки. Как сообщил ранее МИД Ирана, Украина 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранение. В Тегеране заявили, что оставляют за собой право на ответные действия после нападения Украины на иранское торговое судно. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
3: Новостная пауза закончилась. Мы возвращаемся. Прямой эфир на радио «Спутник». Татьяна Ладяева, Петр Лидов, Дмитрий Пучков. И давайте сразу к «Одиссее». Все тут, все ждут. Прошу прощения.
4: Мы ее в детстве читали. Как «Илиаду», так и «Одиссею». Это раз. Мы сначала в детских пересказах, потом настоящую. Далее художественный фильм был, если правильно помню, с Арманом Ассанте. Гражданин Кончаловский заснял. Он тогда еще умел кино снимать. Интересно получалось. Недавно вот с Рейфом Файнсом смотрел «Возвращение», по-моему, или как там называлось. Вот. И это, что вы мне нового хотите рассказать? Ничего нового рассказать не получилось. Люди, которые в военных доспехах сидят на веслах, это на 40-градусной жаре выглядит как-то странно. Там в трусах-то жарко будет, а здесь ты какую-то еще бандуру на себя напялить. А которые не сидят на веслах, те в доспехах и в шлемах с гребнями ходят по кораблю. Зачем? Вы его носили когда-нибудь? Каску простую попробуйте, стальной шлем надеть и посмотрите, что с вами будет через полчаса. Зачем это? Чушь какая-то. Куда они высадятся? Везде натурально Куликовское поле, усеянное павшими телами. И каждый раз опять полный пароход набивается. Чего вы такие нескончаемые-то какие-то? Неинтересно, так скажу. Посещение всяких этих Цирцей, Листригоны, это вообще какие-то рыцари немыслимые. Что это такое? Откуда это вообще в таких доспехах? Ну, вот все абсолютно вызывает вопросы. Причем я вот сначала, как увидел Мэтта Дэймона, у него такая рожа рязанская и нос картошкой. И он такой вот типичный простак, такая у него простецкая морда, вообще ничего не заподозришь. Одиссей – это жутко хитрый тип, жутко хитрый, коварный острит непрерывно. Здесь никаких острот. Тут я-то думаю, вот на это такая морда у него с хитростью, это вообще отлично сочетаться будет, ни с чем она не сочетается вообще. Фигня какая-то получилась, неинтересно.
3: Ну, а Елена-то что там?
4: Елена, вот под эти крики, что там черная Елена, ну, ее показали полторы минуты.
3: Она прошла незаметно, да?
4: Царь этот, Менелай, сидя с ней за одним столом, ну, вот Елена, ну, показывают Елена, она чернокожие бывают по-разному, черные, это радикально черного цвета кожа, вот, ради этого прекрасного лица там погибло тысяча кораблей. Ну, там нет ничего прекрасного. Она некрасивая, понимаешь? Ну, вот, в смысле, задохнуться там. Вот,
3: и неважно,
4: вот.
3: Какой цвет кожи. Не,
4: абсолютно, да. Она некрасивая. Ну, и что? Ну, и зачем ты ее туда запихал черной? Что ты хотел сказать-то? Это что-то добавило в сюжет, какой-то неожиданности, еще чего-то нет. Вот царь Менелай отличный. Я плохо, не могу никак запомнить его фамилию. Ну, известный актер такой, с таким широким носом. Ну, там наголо побрили, прекрасная борода. Вот он, вылитый Менелай, так скажем. Остальные как-то вообще ни о чем. Вот. Я посмотрел «Ни уму, ни сердцу». Кому интересно, на нашем самом известном видеосервисе все лежит, и даже перевод там приличный. Знают всякие команды, типа...
3: Брэндон Глисон, вы про него? Глисон?
4: Нет.
3: Нет?
4: Бернтал его зовут. Фамилия у него Бернтал.
3: Почему-то он мне выдается. Ну, ладно, это может быть не то.
4: И он там тоже был, я не разглядел. Перевели хорошо. Знают команду «Суши весла», «Табань» там это и всякое такое. Да, даже можно слушать и не бесит. Кому интересно, смотрите. В IMAX у нас, наверное, все равно не покажут. Поэтому и ходить не надо.
3: В общем, не понравилось.
4: Гора родила мышь, а точнее Одиссею. Причем они.
3: Ну а что тут... получается, все ради денег? Нолан или хайп?
4: Я
3: или
4: честно,
3: чего?
4: Я не понимаю, что ты хотел сказать-то. Ну вот что-то у тебя такого, чего не было в предыдущие разы, а самое главное в книге. Свое видение какое-то показал. Нет, ну единственное, что туда запихнуто все. И осада Трои, и штурм Трои, и Троянский конь, и путешествие домой, и возвращение Одиссея домой, и как он всех женихов перебил. Самого главного, конечно, нет, когда он всю прислугу всех девок домовых собрал у себя во дворце и во дворе их на одном канате всех удавил. Там, кстати, к вопросу о пропаганде культа жестокости и насилия, я всем рекомендую читать «Илиаду» и «Одиссею», там пот утирать будете. Странно, что до сих пор не запретили. Вот.
3: Петр, ну мы с тобой оба не смотрели,
5: не
3: тут
5: смотрел,
3: мы ничего не добавим. Да,
5: я мало того, что я и не смотрел, и не читал, но я с гордостью, я честно об этом говорю, потому что я даже, по-моему, брался в школе, но я что-то быстро, я слабо.
4: Очень тяжеловесная, очень.
5: Чтение художественной литературы, а такое мне прям тяжело, я лучше какой-нибудь саммари посмотрю. Я, к сожалению, этот навык не выработал. Я могу читать литературу, ну, какие-нибудь биографии или, может быть, что-нибудь более-менее документальное, а вот такое я прям даже не знаю, что меня заставить надо как-то. Такой мне надо стимул дать, чтобы я это прочитаю, что я даже не знаю, что это может быть. Хотя, может быть, встреча с прекрасной Еленой, ради которой тысячи кораблей.
4: Вот недавно же был художественный фильм «Троя». В художественном фильме «Троя» Елена Троянская – это Диана Крюгер. Нравится, не нравится, может, такой тип женщины не нравится, но она просто красотка, да, вот видно, красавица, да, вызывает в мужиках жгучее, так сказать, желание, и что, а это нет, наоборот, никаких желаний не вызывает.
5: Лупита Нионго, может быть, она в некоторых мужиках тоже, у всех на свой,
3: нет,
5: так сказать,
3: ну, давайте
5: на всякий
3: каждая найдётся,
5: не
3: в
5: знаю,
3: каком-то
5: помню, что
3: мужчине,
5: кто,
3: но... да, что-то, конечно, вызовет, но, наверное, когда это всё-таки большой фильм на большом экране и по всему миру, то как будто бы у большинства тогда должно что-то
5: Ну, посмотрим на цифры в прокате, только... вернее, можно сейчас посмотреть, и вот вам ответ будет. Может быть, там, где оно зарабатывает, там и вызывает.
4: Черт возьми. Я в который раз всем напомню, 75% американской киноаудитории – это дети от 13 до 17 лет. Мегасборы бывают только у того, что нравится детям. Вот. Поплыли, здесь водоворот, это почему-то Сцилла, это водоворот, а здесь скалы, это Харибда, это как-то, мягко говоря, странно, но детей, наверное, впечатляет. Сирены не пели, я уже себя хотел к стулу привязывать, сейчас сирены петь начнут, вообще ничего не включили, безобразие.
3: Так, ну что,
5: ну вот смотри, давайте... пишут вот про заголовки. «Одиссея Нолана» собрала 640 миллионов
3: нет,
5: за полторы
3: недели. Нет, там уже какие-то
5: недели.
3: Рекорды
5: я
3: для них.
5: Я не знаю, много это или мало. Ну, это... Тут, ну, может, и имя, конечно, работает, и название, а уж, мне кажется, разберется он там, кого на какие...
4: И
5: роли.
4: Реклама, да.
3: Но вообще, мне кажется, тут... Количество тех людей, кто пошел и посмотрел, не говорит о том, что им понравилось. Это же как и у нас. Иногда откровенно переснимают, ну, там, не пойми что, но мы идем, смотрим ради интереса. Это не говорит о том, что нам это действительно вот прям зашло.
5: Я, например, ну, там, скорее, первый уикенд не говорит, а потом смотрю. Говорит.
3: Ну,
5: мне надо. То есть первый уикенд что-то было о рекламе, а если дальше смотрю. Он там...
4: Да, да.
3: Ладно. Ладно, давайте к другим новостям перейдем. Коротко, тут появилась информация, значит, от Зеленского, что он обсудил с Трампом в Белом доме.
4: И что же?
3: Да ничего. Лицензии на производство ракет для комплексов Патриот и некоторые другие идеи, детали при этом не раскрыл.
5: Ну, чушь какая-то. Это отличная мысль.
4: А вот у немцев.
5: Мне кажется, Трамп издевается над ним просто.
4: Да, да, да.
5: Ну, хочешь, знаете, лицензию иди делай. Завод где будет строить?
4: И под затыльником его, хоба, пошел, иди работай. У немцев есть лицензия на изготовление ракет «Патриот». Чего ж они не могут Украину обеспечить? И ФРГ – это самая промышленно развитая европейская держава. Что ж они не могут? Хорошо, Украине передадут лицензию. Сколько лет надо на то, чтобы залить фундаменты, построить цеха, подвести электричество, воду, инженеров задействовать, рабочих набрать, станки поставить и начать производить. А все это время туда будут прилетать российские ракеты. Сколько времени на это уйдет? Что это за чушь вообще? Вот сейчас вот, наконец-то, наконец-то очухались, вы вот, например, начали лупить по портам. Например, и по тепловозам начали лупить, и по сборищам украинских нацистов, которые там какие-то выставки организуют. Да, да, ну, хорошо, а вы, значит, будете производство строить. Ну, попробуйте, я вот с интересом посмотрю.
3: Давайте переходим к тому, что у нас происходит. Есть одна новость, которая меня очень сильно зацепила с разных сторон. Значит, ну, честно, я не видела вот этой шумихи, которую описывают, но вот сегодня как бы результат до меня дошел. Значит, это произошло в Подмосковье. В Одинцово заказывала пара такси до Москвы. Угу. И супруга, значит, ну, мужчина и женщина были. Мужчина – это ветеран специальной военной операции с протезом одной ноги. Значит, ему нужно было доехать до врача, и таксист отказался везти. Его в итоге, этого таксиста, сейчас депортировали из России, лишили, значит, там, ну, и патента, и всего остального. Там до августа как раз у него он был действительно. Разрешение у него было, но вот после вот этого как бы осуждения и обсуждения в интернете, ну, было принято такое решение. Полностью поддерживаю. Я просто, почему меня это так зацепило? Уже 2 года прошло, у меня была сломана нога. 6 недель я при этом передвигалась ежедневно на работу на костылях. Я сталкивалась ежедневно, вот, то есть в день надо было вызвать 2 такси на работу и с работы. Одна дорога у тебя пройдет нормально, вторая дорога действительно история о том, что видишь, что ты на костылях, разворачиваются, отменяют заказ, уезжают. Ну, в лучшем случае иногда было, да, приехали, но при этом не подходит там тебе как-то дверь открыть и помочь залезть. Вот как хочешь ты с этими костылями, так и делай. То есть я вот готова поверить абсолютно в эту историю, потому что сама сталкивалась.
4: Чего не верить, да, да сколько угодно. У этого есть люлька для детей, а у этого нет. У этого приспособлена машина для перевозки вот такого типа, а у этого нет. Вопрос-то в другом.
3: Но на пассажирском-то сиденье какая разница, там сзади посадил?
4: Вопрос в другом. Ну, а вот эти вот, которые, завидев тебя, разворачивались и уезжали, они как-нибудь за это ответили, нет?
3: Нет, я только всегда, я еще доказывала поддержке о том, что действительно это, верните мне хотя бы ту сумму, вот которую уже я, получается, оплатила, потому что там что-то оплачивается автоматически. Никакой компенсации, то, что я ждала, потом вызываю другую машину, ничего не было.
4: Я в первую очередь вот об этом. А здесь просто получилось, что это ветеран. Угу. И поэтому тут же все провернулось, мужика этого переживала и выплюнула. Тут еще вопрос, кстати, он что развернулся-то? Как в случае с тобой, увидев костыли, или он отказался ветерана перевозить? Ну, это тоже, знаешь, бабушка надвое сказала. Угу. Выглядит, мягко говоря, странно. Все тогда должны отвечать. Кто приехал на вызов, развернулся и уехал. Ну, как так? Где справедливость-то?
3: Но мне просто даже непонятно, почему таксистов, водителей некоторых, это может как-то отпугивать. Ну,
4: понятия не имею. Я не таксист.
3: Посади человека, да он пристегнулся сзади, вези, пожалуйста, в чем проблема? Ну, нужно дверь, если открыть. Ну, открыл дверь, что такая тоже какая-то... Ну, ладно, в общем, меня это как-то по-своему просто зацепило, и я решила тоже вот об этом поговорить. Считаю, что с таксистом поступили абсолютно правильно. А, Дмитрий Юрьевич, использование нейросетей... различных там всяких прокси-версий, VPN-ов и всего остального, хотят, чтобы это было отягчающим обстоятельством при совершении преступления. Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета, вот высказался по этому поводу.
4: Про VPN мне не совсем понятно, как он может быть отягчающим обстоятельством. Не совсем понимаю. А вот использование какого-нибудь искусственного интеллекта, ну... Тут я бы как-то так сказал, что это высоко. Это примерно, с моей точки зрения, это примерно как изготовление и использование отмычек, изготовление и использование фомки, ну, маленький ломик, знаешь, которым замок отжимают.
3: Теперь знаю.
4: Вот. Вот, да, как инструмент для обмана граждан, да. Вот, например... И тут уже градации надо разбивать. А вот этот ваш искусственный интеллект, ну, потому что у всех в голове там каша какая-то. А вот софт, программа, некое приложение, которое, например, меняет номер телефона, с которого ты звонишь, на тот, который надо показать у пользователя, например. Ну, является ли это инструментом обмана, когда мне, понимаешь, там начинают писать,
3: но SMS-ки. Якобы банк звонит или пишет,
4: так
3: а
4: точно,
3: действительно,
4: да, да, да, пример, тебе показывают телефон, служба безопасности, там все подписано туда-сюда. Надо ли за это карать строже? Ну, если ты применяешь это в противоправных целях, ну, наверное, да. Непонятно, как это ранжировать, и что, и кому сколько за что давать. Вот это непонятно.
3: Ну, пока еще будет продумывать. Петр, что думаешь?
5: Ну да, надо разбираться, там много было, и Следственный комитет там тоже заявили, что речь идет не о том, что, например, не знаю, там человек один ударил другого в порыве пьяной драки, там, значит, сковородкой по голове, и в связи с тем, что у него на телефоне обнаружен VPN, это является отягчающим обстоятельством. Ну, конечно, так не должно работать, а вот использование действительно технологий искусственного интеллекта с целью введения в заблуждение, мошеннических действий и так далее, вот ради этого. Но мне тоже непонятно, как VPN там, каким боком, надо будет смотреть, очевидно, это будет обсуждаться в качестве закона, и поправки к законам, вернее, и, скорее всего, эти вопросы все будут каким-то образом прокомментированы и определены, чтобы не получилось, что это будет вот возможность, значит, за любое правонарушение человека укатать там на много лет, потому что у него есть VPN, а он, оказывается, дорогу еще неправильно переходит. Вот оно что, значит.
3: Вот. Ну, может быть, это ему какое-то уже использование VPN в конкретных.
5: Или, допустим, ты нарушил, на красный свет проехал, а у тебя теперь будут ДПСники VPN проверять, понимаешь? Или пользуешься ты искусственным интеллектом.
4: Да.
5: Вот. Такого, конечно, быть не должно.
4: Еще да, пятерку.
5: Я думаю, это
4: как обычно, новость написали журналисты, конечно, которые вообще не понимают, о чем речь. Мы вынуждены это разгребать. Искусственный интеллект, все ясно, да. Вот какая-нибудь ворованная база данных. С ней работает
3: подмена голоса
4: интеллект.
3: Или видео, или что-то.
4: Вот все на свете,
3: такие примеры получаются. Ой, ладно. Так, ну, следующую новость я очень хотела вам зачитать еще утром, когда она появилась. Блогера Соню Мармеладову задержали за распространение порно.
4: О, боже.
3: Но это тут, конечно, надо отдать должное девушке, которая выбрала себе такой псевдоним. Уж там не знаю, насколько она вчитывалась в Достоевского при этом или нет, но в современном... Ну, вообще, конечно, это...
4: Неужели, забавно. Неужели нынешние дети понимают, кто это? Подозрение у меня.
3: Ну, какой же она ребенок-то, если она там порно распространяет?
4: Ну, для кого это она делает?
3: Ну, может, для взрослых дядь тоже, нет?
4: Может.
3: Но мне кажется, не все шутку, конечно, могут оценить. Да. Каламбур, да, вот это. Ну ладно. А, значит, в чем суть? Я не знаю эту блогершу, признаюсь, не смотрела.
4: Наш участок, нет.
3: Оценить не могу. Но у нее почти 1 миллион подписчиков, значит, есть
4: изрядно,
3: в запрещенных социальных сетях. Ну, там, понятное дело, что это ее псевдоним. А что она делала? У нее были. При этом она вела несколько страниц, насколько я поняла. На одних там спортзал, рестораны, ну, в общем, ничего такого там не было, да, какие-то, ну, может, полуобнаженные в рамках приличия при этом фотографии, а вот другие каналы, там, значит, и ссылки на закрытые чаты, и там уже, пожалуйста, публикация и всякие ее видео понятного интимного характера. Говорят о том, что только за 24 год с помощью там своих схем она заработала 30 миллионов рублей.
4: Ни о чем.
3: Мало? За год 30 миллионов рублей.
4: Если в месяц,
3: Сонечка,
4: в месяц хотя бы,
5: я не знаю, там, это своей линейкой измеряет. Тут,
4: я ж не девочка, а нам... Петр, мне показать-то нечего, особенно за деньги, а ей есть, да.
5: Ну, знаешь, там я думаю, что при желании больше. Ты бы тоже мог хорошо, но не наш это метод.
4: Это, по всей видимости, сумма указана, это то, что удалось выявить, так
3: ну,
4: сказать.
3: Да, это то, что официально.
4: Да, а сколько они там...
3: Да все равно официально 30 миллионов, это прилично, ну, извините.
4: Ну, за сколько?
3: Ну, я не знаю, может, это за просмотр 5 видео.
4: Нет, это срок какой.
3: А, срок какой?
4: Подожди. Мало, мало. Все переводят в крипту, все как-то там реализуют.
3: 24-й год, один год.
4: Еще раз повторюсь, что это только то, что удалось выявить. Мы же помним персонажей, у которых там чуть ли не по миллиарду налогов неуплаченных. Это ж сколько они там заработали, хотелось бы узнать. Ну, в общем, Соне Мармеладовой не повезло. Кому-то дорогу перешла, наверное, так под раздачу попасть.
3: Ну да, я там читала подробно довольно вот эту историю. Сейчас, не знаю, ссылка, если у меня... Ой, откроется, что тут у нее было. Ну, значит, да, действительно. А, она при этом там рассказывала, она еще была где-то на обложке Playboy, ну, соответствующего,
4: ну, всем понятно.
3: Это, да, никаких сомнений. Теперь возбуждено уголовное дело. Значит, обвиняют в изготовлении и распространении порнографии в интернете группы лиц по предварительному сговору. Если суд признает ее виновной, ей может грозить до 6 лет лишения свободы. Но пока
4: попала под раздачу, да. Кто-то, а сколько их таких?
3: И
4: сколько вот на этих вот персонажей смотрит малолетних девочек? И вот бы мне так, всего-то навсего.
3: А это отдельная проблема, на самом деле, более серьезная, чем иногда вот мы тут...
4: Конечно,
3: шутки,
4: да. Кому подражать-то? Шутим. Сделать жизнь с кого? Ну, не с товарища же Ленина, правильно? О, Соня Мармеладова. Спустила нижнее белье, хоба, миллион в месяц, а папа на работе сколько зарабатывает вместе с мамой, даже не рядом, и я туда же пойду. Да.
3: А вот мне всегда так, знаете, главный вопрос, который возникает, когда вот девочки начинают чем-то подобным заниматься, а вот вы не боитесь, что вот папа, брат, дядя... Кто там еще?
4: Сначала
3: коллега, в конце концов.
4: Сначала
3: как-то это же
4: уговариваешь,
3: всё.
4: Не бойся, это мы все в Америку продадим, никто ничего не увидит никогда. Это обман, естественно, потому что увидят тут же. И все твои лучшие друзья, на которых ты подумать не могла, перешлют это друг другу. Ну и конечная станция мама, папа, брат, сестра. Как? Нормально получилось? Ой, ну зато деньги хорошие. Ну, если все в жизни меряется
3: деньгами.
4: А тоже деньгами...
3: вот такой момент, да, вот представляете, живет девочка, ну, там, симпатичная, не знаю, в школу ходит, в университет куда, или не работает. И вот миллионы зарабатывает, 30 миллионов в год заработала. А вот родители не задаются вопросом, откуда?
4: Да никто ничего не понимает, по большому счету. А потом, обрати внимание, как это у всех бывает, надо выйти замуж, а потом родить детей, а потом и дети твои это увидят. Как вот такое, да. А одноклассники будут в рожу тыкать и говорить, как там в мультфильме было, Картман на обложке журнала «Твоя мамаша». Она была молодая, ей были нужны деньги. Картман, журнал за прошлый месяц. Вот. И это такое же будет.
5: Слушайте, я хочу, может, вас немножко расстроить, и зрителей тоже, но мы так это обсуждаем, как, знаете, вот в свое время на комсомольском собрании, вот тут назначили Иванова, и вот выяснилось, что она там занимается проституцией. Да как же мы допустили, чтобы в нашем коллективе вот такое вот родилось? Вот, и на самом деле я вам просто хочу всем напомнить, что у нас девушки молодые из городов России самолетами отчаливают в город-герой Дубай, чтобы там заниматься проституцией. И это считается весьма серьезным, успешным социальным
3: бизнесом.
5: Лифтом. Это явление массовое. И я бы тут не делал такое вот лицо, что ой, как же можно. Жалко Соню эту мармеладу,
3: ну
5: что
3: искренне...
5: ей прилетело, что она отчитывается. Но это явление массовое. Сегодняшние молодые девушки по всему миру. Если в США это поставлено, например, на поток, и полмира там сидит в OnlyFans, и кто-то там зарабатывает. Там, слушайте, там Kanye West в виде чаевых на шоу телевизионном выдал там двум девчонкам, по-моему, там $4 миллиона, чтобы с ними познакомиться. Это показывают там во всех ютубах и так далее. И этим живет страна, и там девчонки поднимают нормально. А за соседней партой сидевший с ней парень, который, значит, там работает токарем на заводе, переживает точно так же.
4: Плачет от расстройства, да.
5: Да, у нас-то просто носит другой характер. К сожалению, мир сегодня такой. И продажа собственного тела, в основном женщинами, ну и мужчинами, кстати, тоже. Там в связи
4: мы
5: с некоторыми,
4: считаем, это неправильно.
5: Пагубными явлениями тоже многие мужики тоже не отстают там. Кстати, посмотрел,
4: звучит
5: на эту
4: тему хороший
5: сериал.
4: «Инстасамки поэтому за это... деньги дам».
5: Да-да-да, не надо думать, что у нас тут все такие вот
3: так
5: офигенные. Только вот одна это Соня Мармелад. Я не вам говорю.
3: Да нет, мы же наоборот искренне тогда.
5: Это проблема. Это серьезная проблема нашего общества, но поделать с ней ничего нельзя. Невозможно. Потому что в Дубае будут платить. И будут платить наши сограждане, которые уехали туда, делают бизнес, которые там козыряют и так далее. И арабы будут платить. И покупать молодое тело будут всегда. И по телевизору, вернее, в интернете, миллионы людей, мужиков, платят за это бабки. Вот, а девочкам чего?
3: Ну, это в долгосрочной перспективе, может быть, с этим и можно что-то сделать, да, там вопрос воспитания какого-то там.
6: Сомневаюсь,
3: быть,
6: еще... это
5: да,
6: вопрос
5: социального. Это,
3: волна,
5: которая
3: вот на таком...
5: уже не остановится. Мир туда идет. Содом и Гоморра кругом.
3: На очень печальной ноте мы заканчиваем
6: пришествие
3: первый...
6: Антихриста уже на пороге. О! Вот проявление.
3: Новости далее, друзья. Всем пока.
0: Узнать за 90 секунд. 1 декабря 1963 года рядом с поселком Уртабулак в Узбекистане произошло ЧП. На газовом месторождении загорелась скважина. Работы велись с нарушениями инструкций и без использования сверхпрочного оборудования, способного выдержать колоссальные нагрузки. На глубине почти 2,5 километров бур попал в породу, содержащую сероводород под давлением в 300 атмосфер. Установку выбросили на поверхность. Хватило малейшей искры для возгорания вырывающегося из-под земли газа. Языки пламени достигали 120 метров, а пожар длился целых 3 года. Ни спецтехника, ни даже артиллерия не помогали. Потери достигли огромных 15 миллиардов кубометров. Перепробовав все известные методы борьбы с аварией, правительство СССР обратилось к ученым-ядерщикам. Те провели расчеты и доказали, ядерный взрыв вблизи очага возгорания создаст громадное давление, которое сожмет отверстие любого диаметра. Специалисты пробурили наклонную штольню, в которую на глубине 1,5 километров поместили ядерный заряд. Он вдвое превышал мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. Взрыв был чудовищной силы. Пламя потухло менее чем за минуту. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 вечера, столько же в Кирове и Херсоне. В Улан-Удэ полночь. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Тюмени ликвидирует последствия паводка. От землетрясения в Японии пострадало более полусотни человек. Во всероссийской акции «Ночь кино» примут участие 60 стран. Об этом и не только. Подробнее далее. Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия паводка и помогают жителям Тюмени и Тюменского округа, где во вторник из-за паводка ввели режим ЧС, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. По данным ведомства, на сегодня в Тюмени и Тюменском округе подтоплено 53 жилых дома, 164 приусадебных участка, 255 дачных домов, 380 дачных участков, один низководный мост и одна автомобильная дорога. Всего в ликвидации чрезвычайной ситуации задействованы 269 человек, 33 единицы техники. Мониторинг обстановки ведется с помощью беспилотников чрезвычайного ведомства. Землетрясение в максимальные 7 баллов по японской шкале произошло в Японии впервые с 2024 года, передает агентство Киодо. Напомню, во вторник в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю на юго-западе страны произошло землетрясение магнитудой 7,1. Очаг залегал на небольшой глубине 10 километров. Было объявлено предупреждение об угрозе цунами для побережья заливов Ариакэ и Яцусира. В отдельных районах интенсивность толчков была оценена в максимальной по японской шкале 7 баллов. Ранее СМИ сообщали, что пострадало более 50 человек. На острове было нарушено движение железнодорожного, воздушного и автомобильного транспорта. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху прибыл в Белый дом, где встретится с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, сообщил канал израильского телевидения. Согласно расписанию Белого дома, встреча Трампа с Нетаньяху запланирована на 11 часов, это 18 по Москве. После этого американский лидер отправится на похороны сенатора-республиканца Линдси Грэма, внесен в российский перечень террористов и экстремистов. Ранее Трамп провел короткие переговоры с Зеленским, они продолжались менее часа. Лидер оппозиционной фракции «Фидес» Янош Бока назвал создаваемое в Венгрии по инициативе правящей партии ТИСА Национальное управление по возвращению и защите активов новой политической полиции, которая контролирует все венгерское общество. Парламент Венгрии проголосовал за создание управления. Оно должно заниматься выявлением злоупотреблений государственной собственностью и возвращением якобы незаконно отнятого государственного имущества. Более 60 стран примут участие во всероссийской акции «Ночь кино», которая в этом году пройдет 29 августа и охватит более 5000 площадок по всей России, сообщила министр культуры Ольга Любимова. Она отметила, что все желающие смогут бесплатно посмотреть новинки российского кино и напомнила, что мероприятие «Ночи кино» в прошлом году посетили около 830 тысяч человек в России и 37 странах. Ливень, град и ветер со скоростью до 20 метров в секунду ожидаются в Москве в ближайшие 2 часа, сообщили пресс-службе столичного главка МЧС. Водителям рекомендовано снизить скорость и увеличить дистанцию от других транспортных средств, а также избегать внезапных маневров. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться от непогоды под деревьями. Еще больше новостей на канале Макс, Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Хазин и Пучков.
2: Добрый вечер, Михаил Леонидович.
3: Добрый вечер, Дмитрий Юрьевич. Рад вас приветствовать. Дмитрий Юрьевич, да. Я вот уже несколько дней мечтаю с вами встретиться в эфире, чтобы задать вам вопрос как самому, быть может, лучшему специалисту, поскольку, во-первых, вы из правильного города, а во-вторых, имели, ну, как бы по силу своего, так сказать, выражаясь ученым словом, бэкграунда, соответствующий опыт. Дмитрий Юрьевич, скажите мне, пожалуйста, почему? Вообще, давайте не совсем так, да? В чем состоит психология гопников? И почему, я сразу продолжу вторую часть вопроса, и почему современные политические деятели, начиная от прохиндея и как бы террориста Зеленского и кончая президентом Соединенных Штатов Америки, ведут себя как какие-то банальные гопники?
2: Сразу приведу цитату знаменитого режиссера Стэнли Кубрика, который говаривал, что маленькие государства ведут себя как проститутки, а большие государства ведут себя как бандиты. То есть любой гопник опирается на грубую физическую силу. Вот я тебе сейчас как дам по башке, и все твое станет мое. Почему? Потому что я так хочу. Потому что я сильнее тебя, и я у тебя все это отниму. Все. Ну, соответственно, вот если подобный человек пролезет в политику, а так часто бывает, да, то результат нетрудно предсказать. Ну и при этом большие страны, давайте возьмем для примера США. США, ну, наверное, самая богатая страна на планете Земля, самая демократичная, тут не шучу, она действительно самая демократичная, и при этом у нее самые большие вооруженные силы на планете Земля. Военный бюджет США превосходит совокупный военный бюджет 10 идущих следом за США стран, в которые входят Китай, Индия, Россия, Германия, Британия, Италия, Франция и другие замечательные страны. Вот вдесятером у них меньше бюджет, чем у американцев. Возникает вопрос, а зачем же американцам такая большая армия? Они же, во-первых, за океаном, на них никто не нападет, неудобно там с моря штурмовать и всякое такое. Зачем же им? Ответ примитивный. Это железный кулак, с помощью которого Соединенные Штаты вышибают деньги из всех, из кого хотят. Для этого не обязательно воевать, обратите внимание, дорогие слушатели. Они это называют, что вот что делают американские военные базы? Они не воюют, они проецируют силу, обозначая свое присутствие и возможность того, что в нужный момент сюда примчится еще 30 раз по столько, сколько здесь сейчас. Самолетами, авианосцами, подводными лодками, пехотой, морской пехотой, неважно, примчатся и вас раздавят. Вот так вот, наглядный пример, так сказать.
3: Ну вот. Почему я... Так, у меня, собственно, представление о гопниках состоит в том, что ключевой элемент, что если гопнику дать в нос, то он обычно убегает. В отличие от
2: бандитов. Это не факт, нет. Тут очень тонкая грань, Михаил Леонидович, кто из них гопник, кто бандит.
3: Ну вот, дело в том, что... Почему я, собственно, так это... Меня заинтересовала эта тема. Потому что, вот обратите внимание, да, наша, так сказать, партия мира, не к ночи будет помянута, она, в общем, действовала, исходя из довольно, ну, такой разумной логики, что худой мир лучше доброй ссоры, что надо попытаться договориться. Да, она как-то в процессе этой договоренности не очень учитывала наши интересы, но зато очень утрировала интересы Запада, но это специфика конкретной партии мира. Да, могла быть и другая партия мира, или, соответственно, можно было бы пойти на переговоры, присылая не представителей нашей партии мира, а представителей каких-то других людей. У нас же, в общем, много людей разных. Вот, например, послали бы нас с вами на переговоры, да, с Евросоюзом, мы же себя вели бы куда более жестко, да, чем партия мира. Но при этом мы бы вполне бы хотели бы договориться, поскольку воевать это плохо. Вот. Но... Как вы видите, вместо этого мы видим то, что договариваться не получается. И что они все время изображают, что они крутые, что, значит, вот они всем могут врезать. Но при этом, как только сталкиваются с реальным сопротивлением, вот это как раз именно специфика гопничества. Понимаете, вот можно там любить... Киевский режим, можно не любить киевский режим, но он вот дерется. Да, он дерется подло, да, он при этом подерется руками русских же людей, потому что западенцы, в общем, не очень воюют. Но тем не менее. А вот если мы посмотрим на Польшу, Францию, Германию современную, про Британию даже говорить не будем. Как мы видим, теперь Соединенные Штаты Америки, как только они сталкиваются хотя бы с минимальным сопротивлением, они тут же отваливают назад и изображают, что ничего не было. Но дальше через какое-то время начинают снова. И вот я как бы все время пытался разобраться в этом вот психологическом механизме, да, в таком как бы в классическом гопничестве, да, что нужно нахрапом наскочить, и если испугался клиент, то тогда все взять. А если он почему-то не испугался, то надо быстро-быстро уносить ноги, а то кто его знает, может, у него в кармане револьвер. Ну, собственно, что... Рано мы произошли.
2: Я бы это, как его, ну, вспомним страшный тезис, всякая аналогия ложна, но пример в целом хороший, правда? Я вот, если это про государство, я это вижу несколько не так. Среди государств, ну, между государствами это выглядит следующим образом. А давайте попробуем вот это. Ответа нет. А давайте вот это. Ответа нет. А давайте вот это. И это как в тюрьме. Дверь в камеру приоткройте. Я сначала ногу просуну, а потом весь вылезу. Вы мигнуть не успеете. Я вылезу весь. Надо ли открывать двери в камеру? Ну, какой-то спорный. Если вокруг вас отделение с дубьем и электрошокером стоит, ну, тогда, наверное, да. А если ты один умный такой, а там пять человек сидит, ну, наверное... Нет, не надо так делать. То, что некое государство пробует, а давай я вот здесь вот силой, хоп, дали ответ. Видим, силой не получается. Мы немедленно взвесим. Вот гибель наших солдат, и прибыль перевешивает, выгоды, так сказать, от этого перевешивает, это одно. А гибель солдат при демократии очень плохо сказывается на имидже власти. Поэтому нет, не надо. Отойдем в сторону. Экономика, пакости, шпионы, вредительство, пятая колонна и прочее. О, Майдан в лучших нынешних традициях вам организуем. И прочее, и прочее, и прочее. Это как? Ну, это не совсем гопничество. Это один из методов настучать вам палкой по башке, а не помогает, по-другому сделаем, прыснем из перцового баллончика, скипидару вам в штаны зальем, еще чего-нибудь. Они не остановятся, не останавливаются и не остановятся никогда. Там, в конце концов, каким бы это печальным нам ни показалось, там нет идиотов-то вот на разных уровнях. Может, какой-нибудь Борис Джонсон конкретный идиот? Но внутри армии, флота, спецслужб самых разных, там далеко не самые тупые люди. А это ж как, я не знаю, на мой взгляд, вот эти вот взаимоотношения между государствами, это мне все время напоминает штурм крепости. Вот здесь у вас ворота, вот их тараном ломают. Здесь у вас стены, на них лезут по приставным лестницам. Ваши там что-то смолу кипятят, на бошки льют, еще чего-то. А мои под стену роют подкоп и катят туда бочки с порохом. Они взорвут вашу стену, и она упадет. А по ночам к вам ниндзи через стены лезут. И это неудержимо, неостановимо, пока хватает денег и ресурсов. Ну, как та же Украина. Это ж идиоты, по сути. То есть они решили подыхать за интересы Запада. На Западе все в восторге. Знаешь, какие дебилы нашлись, посмотри, свои войска заводить не надо, свое оружие тратить не надо. Вот давай им списанную советскую технику туда загоняй, дайте денег на ремонт, они все починят, сядут в нее, поедут к русским, те их убьют, они сдохнут, слава богу, давайте еще. Такие редко попадаются. Ну, вот Украина пока что, наверное, одна такая выдающаяся. Но, тем не менее, они никак накала не снижают и не будут снижать. И даже если боевые действия закончатся, например, нашей победой, это не значит, что эти твари перестанут нам гадить. Гопники так себя не ведут, они убегают, да.
3: Ну, я-то имею в виду... Ну, хорошо, да, я согласен, что те, кто как бы закулисные демиурги, они, да, конечно, не гопники, да. Это бандиты, которые медленно пытаются взять под контроль. Но я-то имел в виду тех, кого мы видим. Ну, вот я просто пример привожу. Приехал к нам такой президент независимого Казахстана, гражданин Токаев.
2: Так.
3: И начал: ребята, мы тут прикинули, что мы не понимаем, что вы воюете, сдавайтесь. Ну, в смысле, давайте заключать перемирие в нынешней ситуации. А при этом, с точки зрения любого человека, который смотрит на картину, ну, как бы, более-менее объемно, он начинает тут же задаваться себе вопросом. А что это ты приехал, гражданин Токаев? И связано ли это как-то с разговором другого гражданина Рубио с нашим министром иностранных дел несколько дней тому назад, когда по просьбе Рубио они встретились, и, соответственно, встреча продолжалась полчаса, из чего я понял, что одно из двух. Либо Рубио что-то предложил, ему сказали «гуляй, Вася», ну или как его?
2: Прозвучало слово «нет».
3: Нет.
2: Да.
3: Это один вариант. Вариант другой, он просто пришел для того, чтобы передать Владимиру Владимировичу какое-то письмо от Дональда Фредовича, которое как бы не хотелось озвучивать, поскольку ушей очень много. Но в сочетании с титом гражданина Токаева это наводит на размышление, что что-то там подгорает где-то. Ну, что они вдруг так это захотели? Да, потому что один... Как это? Вот... Сколько камней образуют кучу? Да, вот в политике, если камней больше одного, это уже куча. То есть, если два раза в каком-то направлении что-то произошло, значит, там что-то... Вот. И, соответственно, но... При этом вел себя гражданин вот Токаев, как типичный совершенно гопник. То есть, он пришел и начал, значит... объяснять, что типа вот мы тут крутые, а вы тут непонятно кто. И поэтому, ну, вот давайте. Совершенно очевидно, что его послали. Ну, это как бы изначально было. Кто,
2: да.
3: Кто такой гражданин Токаев? Прости, Господи. Я, кстати, обращаю ваше внимание, что на кораблике, через который гражданин Токаев продает свою нефть, бывшую советскую, киевский беспилотные кораблики наехали в Черном море. И это тоже наводит на определенные размышления. Да? Казалось бы, в этой ситуации ему бы вести себя тише воды, ниже травы. А он тут

0: Мы, конечно, с глубоким уважением относимся к гражданину Токаеву и к выбору казахстанского народа. Выбрали себе президента, это ваше личное дело. Является ли он самостоятельной фигурой? Ну, исходя из сказанного, как-то это не очень сильно заметно. Мы все из Советского Союза, мы все знаем наши внутренние расклады, какие между осколками Советского Союза отношения. Вы не понимаете, да, ни про украинских нацистов, ни про войска НАТО, вы ничего не понимаете, да? То есть вам непонятно, из-за чего вообще конфликт. Я, конечно, в личной беседе примерно за 3 минуты бы объяснил, но тут объяснять-то бесполезно, они все понимают, они все знают. Но Акаев, транслируют...
1: ГИМО закончил.
0: Да. То есть это что-то чужое, что вам велено транслировать, и вы это транслируете. Вам непонятно, а нам понятно. И начало боевых действий, ну, как-то это оно не просто так, потому что а давайте-ка мы повоюем. Нет, оно не так получается. Почему так происходит? Ну, по всей видимости, как мне это видится, ну, любые подобные предложения, давайте перемирие, давайте остановимся на линии боевого соприкосновения. Но это говорит только и исключительно о том, что российская армия делает какие-то серьезные успехи. Не-не-не-не, так не надо. Мы за мир. Давайте остановим. И мы за мир. Давайте, валите все войска НАТО за границы 91-го года. Прекращайте снабжать Украину оружием, боеприпасами, разведывательной информацией. Отключите им интернет. Да, давайте. Сейчас мы это дело быстро закончим, вы выдадите нам всех военных преступников, которых вы опять прятать будете, как дивизию СС Галичина, давайте их сюда, да, и мы готовы к миру, в общем-то. Только так, никак по-другому. Повторюсь, это следствие успехов российской армии, вот.
1: А вот обратите внимание, Владимир Владимирович Путин несколько дней подряд после визита Токаева, буквально каждый день на самых разных мероприятиях,
0: да,
1: повторяет одну и ту же мысль, ну, в разных формах, о том, что мы не остановимся, да, что вот этого вот безобразия не будет. И с этого я делаю вывод, ну, смотрите, ну, и не такая уже он это говорит, потому что такая говорит не от себя. Ему объясняй, не объясняй. Видимо, он считает, что те люди, которые ему велели прийти и сказать это Владимиру Владимировичу Путину, для него страшнее, чем Владимир Владимирович Путин. Ну, вообще, Владимир Владимирович Путин добрый и ласковый. Да? Он старается никого не обижать. Иногда, как мне кажется, зря. Но тут он никуда не денется. Да? Вот. А он как бы... Это как бы черта характера. Но... объяснять ему бессмысленно. Значит, он это объясняет вот этим вот людям, которые за ним стоят. Зачем он это делает? Я вижу только одно объяснение. Потому что он пытается им объяснить именно сейчас. Обратите внимание, не неделю назад, не месяц назад. Именно, хотя сначала он это делает где-то месяца полтора тому назад. Но реже. А сейчас просто вот упорно. Потому что, по всей видимости... У них начались дискуссии. А может быть, Россия не сдастся? Потому что если вы посмотрите... И меня, кстати, это всегда поражало по последние годы. Да? Перечень лиц, которые на Западе считаются экспертами по России. Сейчас я буду перечислять разные имена и фамилии,
0: да,
1: которые...
0: Да.
1: Агенты, террористы, значит,
0: да,
1: Каспаров,
0: да.
1: Альбац... Да-да-да, Венедиктов, ну, там еще пару-тройку человек, да, такого же масштаба личности.
0: Я с вашего позволения чуть-чуть перебью. Я бы понял, когда сказали, что вот эти вот граждане, они вхожи в верхние круги российской власти и могут там всякие эти, как это, запустить парашу, всем какие-то слухи распространить там туда-сюда, в это поверю, что они оказывают какое-то влияние

0: Это, по-моему, за рамками, особенно Каспаров. Это и Альбас. Это...
1: Они реально использовались как выдающиеся эксперты по России. Ну, я
0: повезло
1: вот,
0: нам.
1: без шуток, я знаю. И, поэт, и они все время транслировали, что еще чуть-чуть, наша агентура там, верные люди, там сотни тысяч только курьеров, а как бы, а, вот как бы в полях так вообще миллионы, они тут же готовы встать на нашу защиту, как только вы продемонстрируете волю к победе и как бы нацеленность на успех, в смысле снос правящего кровавого режима в России.
0: Да.
1: Такое ощущение, что они засомневались. Вот так мне кажется.
0: Ну, с одной стороны, как-то я, опять-таки, я все свое буду гнуть. Это результат военных успехов. Потому что видно, вот что происходит на поле боя, это раз. Во-вторых, если вот эти вот граждане говорят о каком-то воздействии на настроение внутри страны, а это все-таки эти, как их, ну, болтологией занимаются и воздействуют на сознание массовое, то они не воздействуют, нет. Все результаты, вот последние, уже идет война 4 года, и все вот эти вот воздействия, они вызывают ровно одну реакцию. Замочите так, чтобы не осталось никаких следов, вообще ни от кого, всех стереть просто с лица земли. Это единственное, о чем говорит и чего требует российское общество. Прекратите цацкаться, не надо никаких перемирий, с этими людьми ни о чем договориться нельзя, все это должно быть уничтожено. Вот результат, так сказать, воздействия на массовое сознание Каспаровых, Альбасов, Венедиктовых и прочее. Все. Вы зачем им деньги платите? Это же идиоты. Натуральные идиоты. Они не понимают, как устроен социум. Они не понимают, чего люди думают, чего они хотят. А самое главное, почему. Ну и если вы тратите на них... Да.
1: Я могу объяснить. Потому что существуют железные правила с теорией власти. Деньги дают своим. Ну, согласитесь. Они спросят нас,
0: да,
1: то мы без... лучше расскажем про состояние российского общества.
0: Да.
1: Но мы же будем им объяснять, что они дебилы, а им нужно
0: это неприятно.
1: Их фантазия, совершенно верно, их фантазия. И кроме того, деньги надо давать своим. Ну, я прошу прощения, Дмитрий Юрьевич, ведь давайте смотреть, как сказать, правде в глаза, да? Они же платили вам деньги через ваш канал YouTube давно. Давно.
0: Я их зарабатывал. Нет, это
1: но
0: не так. Они наоборот, они лишали меня денег, Михаил Леонидович. Я вам сейчас нажалуюсь. Как только попала ракета в киевское ЦИПСО и разнесла ЦИПСО на куски, у меня количество просмотров на канале усемерилось. В 7 раз больше стало. У меня 10 лет у меня подписчиков было 15 тысяч в месяц, а стало после того, как прилетела ракета, 10 тысяч в сутки. Вот так вот они мне деньги платили. Ничего они не платили. Там YouTube рекламу вставляет, и я, как все, получал деньги с рекламы. Они не из ЦРУ. Нет.
1: В их понимании, поскольку они вам дали...
0: Они меня их лишили. Это да, вот
1: а
0: лишили.
1: А вот теперь лишили.
0: Да, серьезный удар нанесли, бесспорно.
1: Венедиктов им милее.
0: Это само собой, да. Это я не спорю. Предлагаю прерваться, Михаил Леонидович. Да. Надо дадим место для рекламы. Всем слушать и смотреть радио «Спутник». Через 5 минут вернемся.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
3: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Атаки Киева на иранское коммерческое судно говорят о несомненном стремлении Украины к расширению географии террористического охвата. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Как ранее сообщил МИД Ирана, Украина 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранение. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, шеф Пентагона Пит Хексит и глава американского Минфина Скотт Бессент и другие чиновники приняли участие во встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Это следует из фотографий. Также в овальном кабинете были председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, замсоветника по национальной безопасности Майк Нидхэм, спецпосланник американского лидера Стив Уиткоф. Молдавские власти регулярно провоцируют кризисы, а затем выдают себя за спасителей общества. Эту практику необходимо менять. Об этом говорится в заявлении пресс-службы оппозиционной либерал-демократической партии Молдавии. Ранее Кабмин страны обратился к парламенту с просьбой ввести режим повышенной готовности в сфере энергетики. Как отмечает оппозиция, правительство должно было заблаговременно увеличить стратегические запасы, законтрактовать дополнительные объемы поставок и диверсифицировать источники снабжения. Кроме того, недавнее снижение мировых цен на нефть создало благоприятную возможность для пополнения резервов на выгодных условиях, которых Кишинев не воспользовался. Граждане Украины будут массово выезжать из Польши на фоне роста числа нападений на них. Так считает украинский социолог, руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович. Ранее украинские СМИ сообщили, что трое жителей Польши во Вроцлаве жестоко избили украинца и его девушку, потому что услышали в магазине украинский акцент. Обоих пострадавших подозревают в сотрясении мозга. Девушке врачи наложили швы на шею. Собеседник добавил, что в 2022 и 2023 годах в Польше находилось наибольшее количество украинских беженцев – до 2 миллионов. Однако впоследствии их число значительно сократилось. Они переехали в другие страны Европы. Вратарь сборной Кабо-Верде Вазинья может лишиться своего прозвища на футболке в составе чилийского Коло-Коло из-за регламента чемпионата страны, сообщают СМИ. Настоящий мигалкипер Жозимар Жозаевара Диаш. Согласно правилам высшего дивизиона чемпионата Чили, футболисты должны указывать на спине игровой формы свою фамилию по отцу или матери. При этом использование прозвищ и псевдонимов не допускается. Подчеркивается, что команда может обратиться в Национальную профессиональную футбольную ассоциацию Чили с просьбой разрешить вратарю сохранить надпись «Вазинья», что переводится как «бабушка», на футболке. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Хазин и Пучков.
4: И снова мы в эфире, Михаил Леонидович. Радио «Спутник». Да. Все продолжаем слушать, да.
5: Да. Вот я еще хотел с вами поделиться. Мне тут пришла в голову одна мысль, которая, мне кажется, очень интересна будет нашим слушателям, особенно тем, у которых есть дети. Мысль следующая. Значит, если вы читали книжки XIX века, но я надеюсь, все сознательные люди читали книжки XIX века, то там есть такое удивительное совершенно свойство. Человек, который получил высшее образование, ну, в общем, его успех в жизни был обеспечен. Потому что людей с высшим образованием было мало, а потребность в них была колоссальная. Начиная, грубо говоря, с середины XX века, когда прошли, ну, вот последний момент, когда люди были на вес золота, это был атомный проект. И космический. Дальше уровень образования стал падать, потому что оно стало массовым. Оно стало готовить специалистов более низкого уровня. Ну, в расчете, что 10 средних инженеров легко заменит одного очень высококачественного. Я очень хорошо помню, я был совсем молодой, я еще в школе учился, если память не изменяет. Папа мой сказал, что советское инженерное образование лет через 25 начнет умирать. На мой вопрос, почему, он сказал, а потому что на фундаментальных кафедрах технических вузов, ну, типа МАИ, МВТУ и так далее, кафедрах математики, физики, химики, решили принимать профессорами не выпускников университета, а выпускников этих же собственных вузов. И он говорит, через 22, там у меня там кошка по подоконнику бродит, через 20-25 лет это приведет к существенному упадку образования. Ну, упадок образования произошел, может быть, не только поэтому, но это тоже сыграло свою роль. Это везде. И вот теперь мы неожиданно оказались в совершенно странной ситуации, когда сейчас начнет падать жизненный уровень населения, соответственно, надо будет радикально перестраивать всю систему хозяйствования. Ну, условно говоря, строить дом в 30 этажей и много таких домов невозможно там, где люди бедные. Ну, потому что содержать такой дом очень дорого стоит.
4: Да.
5: В результате неожиданно выяснится, что людей нету, что специалистов нету. Вот я тут общался со своим товарищем, который, ну, как бы, ну, наверное, лучший в мире специалист по очистке воды. У нас он ходит под дружественным, как это, кличкой, да, или, соответственно, позывным канализатор. Вот. Ну, потому что он занимается водоочисткой, да, вот. Самое его замечательное достижение, он создал систему водоочистки города Эр-Рияда в Саудовской Аравии.
4: Неплохо.
5: Да, он такой. Нет, он абсолютно серьезный человек. Он очистные сооружения строит для крупнейших компаний в нашей стране. Вот. Так вот, соответственно, мы с ним обсуждали вот, как бы, инженеров, и он говорит, что это реальная проблема, что инженеров высокого уровня нету, а его на всех не хватает. Более того, говорит он, колоссальное количество жуликов, которые выходят на конкурсы, обещают все за 3 рубля сделать, берут. Ну, там дальше он рассказывал разные веселые истории, да, как люди пытаются прикинуться им.
4: Да, то есть пытаются... Он не рассказывал отличные истории, как водоочистные сооружения строили по всей Волге, и, оказывается, ничего не построили.
5: Вот это, вот это он тоже рассказывал.
4: Интересно было бы, да.
5: Расскажите, расскажите. Он мне эту историю тоже рассказывал, поэтому расскажите. Вот.
4: Ну, как? Да, вот, да, построили, да. А их нет, а те, что есть, не работают. Как так получилось? А все просто. Вы организовали, не вы, организовали систему тендеров. Вот я выступаю, так сказать, как ваш товарищ добросовестный, говорю, у меня стоит 100 миллионов. Тут выходите вы, Михаил Леонидович, не совсем честный участник тендера, и говорите, а я сделаю за полтинник. И это отдают вам. После чего вы идете ко мне и говорите, слышь, тут это, давай, вписывайся, немножко мне доплатишь, и я тебе это отдам. Может, чего-нибудь заработаешь. Раз. Или делает сам. А что ты сделаешь сам, если это, если правильно сосчитано, и это тупо стоит 90 миллиардов, миллионов, 90, а десятку я с этого заработаю, а ты полтинник сразу предлагаешь. А это нельзя сделать за полтинник, физически нельзя, и не делают. И, а что вы хотели? Ну да, вот, вот такая система тендеров, вот так отлично работает. Плюс напомним, что имеем дело с жуликами и варьем, которые лезут туда воровать деньги, не строить чего-то для страны, а воровать деньги. Ну вот имеем результат, да, красота.
5: И вот теперь еще дополнительная штука. Мало того, что у нас нет образования, еще раз, у нас это у всего прогрессивного человечества, а не только у наук. Может быть, в каких-то странах, там, в Иране или в Китае, что-то есть. Но я в этом сильно сомневаюсь. В отдельных местах, может быть, есть, да, а массово нет. Но тут еще одна страшная вещь. Да, дети, и это уже как бы бьют тревогу все. Если ребенок не научается годам к 12 логическому мышлению и как бы умению выстраивать ассоциативные связи, он этому уже не научится. Есть масса объяснений, почему это так. Есть такое волшебное слово «пубертат», да, что как только, значит, они начинают думать о противоположном поле, так они на довольно большое количество времени, иногда на всю жизнь, вылетают.
4: Выпадают. Да,
5: да. Пропадают. Вот. И, соответственно, сейчас проблема состоит в том, что вот их даже научить нельзя. Вот ему там 22-23, у него формальный диплом, а учить его бессмысленно, потому что он не понимает логических связей. И для него высшей формой знания является Википедия. Я не боюсь этого слова. Да? Вот. И, соответственно, сейчас, когда надо будет перестраивать всю систему хозяйства, скорее всего, мы окажемся в ситуации, когда просто человек, которого родители сумели вот к этим там 10-12 годам научить логическому мышлению и построению ассоциативных связей, будет цениться на вес золота. Даже если у него нет никакого образования, я прошу прощения, его можно научить. Я очень хорошо помню своих однокурсников, которые, уходя из там, ну, как бы, ну, хорошо, ну, мехмат, да, это же, ну, да, как бы, если говорить о жизни, да, это знание ни к чему. Вот, да. Но они уходили в самые разные места и буквально за полгода-год становились в них специалистами, ровно потому, что у них вот было вот это вот логическое мышление и четкое понимание, да, выстраивание связей.
4: Так вот, и мне кажется, они что научились учиться, то есть, имея базу, мы еще и другому можем научиться, и вас подучим по ходу. Да, да, да, извините, да, да, перебил.
5: Совершенно верно. И вот это вот, что дает университетское образование? Базу. Да, очень большую. Совершенно неважно, какое у вас образование. Даже если вы, прошу прощения, лингвист.
4: Да.
5: Вот. Вот фокус, это не укор лингвистам. Это просто как бы в моей как бы системе ценностей это под гуманитарий. Я, так сказать, представитель естественных факультетов. Когда, конечно, химики и физики поестественнее меня будут. Вот. Но тем не менее. Так вот, дорогие товарищи родители, которые нас сейчас слушают или будут смотреть в записи, самое дорогое, что вы можете дать своим детям, причем в детстве, это не планшет с искусственным интеллектом и Википедией, а, соответственно, понимание, построение вот этих логических связей. И учите этому детей, и дети ваши не пропадут. Вот что мне кажется.
4: Это касается не только родители, это же все системы образования касается. Вот я тут недавно слышал очередные пассажи от каких-то наших гениев о том, что детям в младших классах не надо задавать домашние задания. Они и так устают. От чего вы там устаете? От каких таких, да, невероятных домашних заданий? Я понимаю это так, что вы хотите, чтобы из школы выходили дебилы. Вот у вас такая задача. Для этого вы сломали советскую систему образования, которая была, ну, если не самой хорошей, то одной из лучших в мире. В чем была прелесть советского образования? Советская система образования готовила людей к научно-техническим прорывам. Прорывам. Не к, скажем так, кропотливой работе, они и это делать могли. К прорывам. Поэтому массовая подготовка математиков, физиков, химиков, единая картина мира в башке у всех абсолютно. Единая историческая картина, да, это, так сказать, уже побочный эффект давала. Вот эти люди трудились над созданием фундаментальной науки, которая рождала все остальное. Что случилось в 90-е годы? Вы все это отменили. Вместо этого какую-то там Монтессори давайте тут пропагандировать, то есть для обучения детей умственно отсталых. Какие-то там прогрессивные техники. А вы откуда эти прогрессивные техники берете? Из США. Так в США нет практически своих ученых. Они как пылесос высасывают лучших со всей планеты Земля. Это как, помните, был такой замечательный журнал «Химия и жизнь», журнал Академии наук, где в том числе и про химию было, да. Ну, когда 90-е годы начались, там очень забавные вещи печатали, что типа вот, а вот в Массачусетском университете в лифте висит объявление там: «Братва, просьба не говорить по-русски, американцев это угнетает, потому что все математики вокруг русские». Как же так получилось, что это тупые совки внезапно оказываются лучше, чем эти гении свободного мира? Ну так вот, давайте, вот теперь взяли и весь вообще бред, всю эту чушь из Америки приволокли сюда и образование угробили. Вот сейчас начинаем, так сказать, это тихо-тихо разворачиваться в другую сторону. Уже гражданин Мишустин сказал, что надо возвращать советскую систему образования, потому что другой нет и быть не может, замечу. Так. И, дорогие друзья, да, завершу чуть-чуть. А теперь, значит, вот постоянно говорится о том, что очень востребованы разнообразные рабочие профессии. То есть, в конце концов, поскольку рабочих теперь тупо нет, их нет. Ни токарей, ни фрезеровщиков, ни слесарей, их тупо нет. А раз сварщиков там, а раз нет, значит, у них какие-то совершенно дикие зарплаты теперь. И, соответственно, все ломанулись учиться. Давай я буду токарем, слесарем, фрезеровщиком. Ну, наверное, диких зарплат-то не будет, будем откровенны, но жить нормально будет можно. Но тут вопрос. А вы их для чего готовите? У нас что тут, где-то как грибы растут производства, я почему-то такого не вижу. Вот эти юные токаря и слесаря, они куда пойдут? А мастера куда пойдут из техникумов? А инженеры, которых вдруг тоже начнут готовить, куда пойдут-то? Вы же в 90-е годы уничтожили, именно уничтожили всю промышленность с рассказами о том, что а зачем она нужна? Она не конкурентоспособная, а мы ресурсы будем продавать, а все технологии, какие нам надо, купим. И как? Купили. В общем, картина настолько странная и настолько безрадостная, я не знаю, кто эти люди, которых подпустили к обучению и воспитанию наших детей. Кто эти люди? Они вообще что-нибудь соображают или нет? Они на десятилетия, может, вперед смотрят, потому что, ладно, я тупорылого родителя, я прекрасно понимаю. Купил планшет, отдал своему Васеньке, Витеньке, Любочке, и он, она заткнулись в углу месяца на три, вообще оттуда не выходит, даже есть не просит.
5: И не перестает.
4: Да, и это что? Вот опять-таки, потому что вы идиоты безграмотные, если вы считаете, что вот это вот ковыряние в планшете, телефоне, ноутбуке ведет к какому-то умственному развитию, вас самих немедленно лечить надо. Причем уже, скорее всего, поздно, уже никакие таблетки не помогут. Вы, наоборот, превращаете, умышленно превращаете их мозг в абсолютно нерабочий, бесполезный орган. В абсолютно нерабочий. Так не бывает. Обучение – это всегда труд. Это всегда преодоление. Я рассказывал неоднократно. Вот у меня была учительница, у нас класс был поделен пополам. Половина учила немецкий, половина учила английский. Вот немецкий нам преподавала настолько суровая тетенька, что когда она пальцем вела по журналу, кого сейчас спросим, половина группы могла уже идти менять памперсы, потому что это просто ад, и так страшно было. Самые тупые у нас, вот были у нас просто откровенно тупые, они когда после нашего 8 класса уходили в школы рабочей молодежи, оттуда их все время отправляли на олимпиады по немецкому языку, и они там всех рвали. Я, закончив 8 класс, 9 и 10, я вообще учебник не открывал, экзамены я сдал на 4 балла в 10 классе, прекрасно себя чувствовал. А вот в английском мы на немецком мы чувствовали себя страшно угнетенными детьми. Над нами вообще издевалась немка. Это было ужасно. А вторая половина класса учила английский. У них все было в игровой форме. Они плясали, пели песни, вырезали красивые картинки, наклеивали в тетрадки, учили стихи какие-то и прочую чушь. Мы тоже учили стихи, но только строго коммунистические всякие. «Дом, линкс, цвай, драй» там и прочее. «Вот ein Platz, Genosse ist». Я до сих пор все помню. Ну и результат. Мы, повторюсь, немецкий знали так, как надо, и нас не стыдно было выпускать вообще куда угодно. А эти на английском не знали ничего. Вот вам ваша игровая форма, вот отсутствие домашних заданий. Никто никого ничего не спрашивает. Так у вас в башке ничего нет. Ну, вопрос. А как вы оцениваете-то это дело, вот своих выпускников? Вам целенаправленно плодят каких-то идиотов, ничего не знающих и ничего не желающих знать. А вы говорите, что это хорошо и правильно, и домашние задания надо отменить. Ну-ну, да, полный вперед. Так мы известно, к чему придем.
5: Ну, тут я могу сказать, поскольку я учил детей в школе, еще при советской власти, то я могу сказать, что у нас есть две проблемы. Первая, у нас очень низкий статус учителя. Ну, поскольку учителя довели до уровня уборщицы, которая...
4: Да. Ну, обслуживающий персонал.
5: Обслуживающий персонал, да. А второе, учителей-то нету. Хороший учитель – это очень тяжелая и очень ответственная работа. И он сам-то должен разбираться в своем предмете сильно лучше учеников. Да. Если не так, то они его порвут на части. Вот. Ну и потом, как бы, все равно обучение вот логическому мышлению и всему остальному – это штука очень важная даже для рабочих специальностей. Потому что я, прошу прощения, у меня был такой период жизни, когда я не очень долго командовал стройотрядом и бригадами в этом стройотряде. И я могу сказать, что количество дурости, которое может сделать человек, который не готов, да, оно совершенно феноменально. И прежде чем что-то делать, надо подумать, а что ты делаешь, и как, и что ты хочешь получить. Вот. И я могу сказать, что вот мой опыт показывает, что если есть стройотряд, в котором 30 человек, то бригадирами можно назначить 5-6, не больше. Остальных близко нельзя подпускать к принятию решений. И вот в этом как раз... Ключевая слабость, поскольку у нас главная мысль либеральная, что самое главное нельзя обидеть человека, вот он, да, и вы понимаете, что он не способен нести ответственность. Ну, не знаю, там, то ли у него слабая нервная система, то ли он не хочет, то
4: что
5: ли
4: еще угодно.
5: Что угодно. Причин может быть еще много, да. Но если вы его учите, что он такой же, как вот, вот это, значит, вот Петя, такой же, как мальчик Вася. У меня был, да, значит, у нас в школе за все отвечал дежурный класс, и был такой человек, назывался ответственный дежурный, который отвечал в школе, да, и дежурили с пятого класса. Ну, и вот там пятиклассник, шестиклассник, семиклассник, который отвечает в школе за все. И все знают, да, причем у него там были какие-то очень большие права, например, он мог любого школьника с любого урока снять, ну, в случае надобности. Вот. И, соответственно, как бы, вот я понимал, да, что вот есть вот там вот в пятом классе мальчик, да, который вот как бы, вот он вот реально может, а все остальные
4: может,
5: нет.
4: Да.
5: Не могут, не могут. И беда состоит в том, что таких людей, вот таких лидеров, их тоже надо воспитывать.
4: Да,
5: Потому что
4: да.
5: им надо как бы давать задачи, на которых бы они себя показали, а другим надо показывать, что они вот, ну, как бы не справились. А если, соответственно, вы хотите, самое главное, не обидеть, то что вы делаете? Да, вот ты ему сказал, там, разведи костер, а у него костер не загорелся. И ты ему говоришь, да нет, это нормально, ни у кого не загорится. Это вообще невозможно в этой ситуации. Ну и так далее.
4: Путь
5: и
4: в никуда.
5: Да, путь в никуда. То есть, вообще говоря, это реальная проблема. И вот я говорил, что в связи с радикальным изменением экономики мы сейчас столкнемся с этим. Потому что у вас, ну, грубо говоря, вот есть у вас там город, в городе есть система канализации. И знаете, вот без газа город жить может, даже без электричества может жить. Без канализации жить не может. Ну, просто не может. Знаете,
4: это подразумевается и вода, и отвод воды использованный. Да, невозможно. Нет, физически нельзя.
5: Да, и, соответственно, уборка мусора. Помните знаменитую историю, что в середине 19 века говорили, что Лондон умрет?
4: До второго этажа, в конском навозе, да.
5: Да, да. Так вот, и вот представьте себе, что люди, которые никогда не брали на себя ответственность и не понимают, как это делать, должны срочно перестраивать там систему канализации. При этом им выделяют бюджет. Дмитрий Юрьевич, ну как бы, ну что делать, да? Вы берете аванс и быстро-быстро убегаете. Ну как, ну что?
4: Так точно, да, да. И опять никто ни в чем не виноват. Особенно вот вы, кто убежал с деньгами. У каждого могло так получиться. Это вообще сделать невозможно. Система должна научиться прощать. Кого? За что? Вы же взрослые люди. Кого прощать? А ответственность как же? Ключевое, так сказать, понятие во взрослении – это ответственность. Нельзя выращивать инфантилов, говоря простым языком, малолетних дебилов. Нельзя их поощрять, их учить надо. И, не знаю, за уши пассатижами тащить в светлое будущее. Иначе мы дождемся. Да.
5: Ну, и не только мы, на самом деле.
4: Да,
5: все дождемся.
4: Да, да.
5: Вот. Поэтому я как бы вот, у меня есть все-таки некоторые надежды на наше общество, поскольку консервативная закваска у нас осталась. А вот, соответственно, там в Западную Европу я уже не очень верю.
4: Им мы сочувствовать не будем, Михаил Леонидович. Туда им и дорога. Они сами себе все это построили, проложили путь. Ну, как, движение вперед. Вот они к обрыву идут на здоровье. Идите. Как в известном анекдоте, я говорю, двумя руками черпай, так мы им скажем. Нет, ничего хорошего мы им не желаем. Спасибо, Михаил Леонидович.
5: Спасибо.
4: Да, тревожно, но интересно. Да.
5: Следующая встреча. Смотрите.
4: На сегодня все. Да, смотрите и слушайте радио «Спутник».

0: Угрозы от информационно-коммуникационных технологий. Контекст. Подрыв суверенитета, вмешательство во внутренние дела, нарушение территориальной целостности. Эти вызовы, связанные с развитием сектора работы с большими данными и общение в цифровом мире, Россия считает приоритетными. Первое заседание новой межгосударственной структуры в области информационной безопасности прошло в штаб-квартире ООН в США. Мнения участников разделились. Если часть представляющих Запад стран напрямую обвинили Москву и Тегеран в агрессивных шагах в киберпространстве, то, к примеру, Китай в числе главных угроз назвал давление одной страны на государство глобального юга. Намек на США вполне прозрачный. Россия предложила сосредоточить внимание мировой общественности на милитаризации частного сектора, использовании спутников в военных и политических целях, а также на переходе от оборонительных к наступательным действиям в информационном пространстве. Еще одна инициатива Москвы – прописать новые юридические обязывающие правила в этой сфере. С этим Запад категорически не согласился. И все-таки диалог в рамках новой структуры состоялся, что уже, несмотря на ряд скептических оценок, неплохо.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 20.00, столько же в Анапе и Санкт-Петербурге. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. В МИД России прокомментировали атаку киевского режима на иранское коммерческое судно. Российский посол в Кишиневе озвучил позицию по гуманитарной помощи Приднестровью. В Белом доме завершилась встреча Трампа и Нетаньяху. Об этом и не только. Подробнее далее. Атака киевского режима на иранское коммерческое судно с гражданским грузом в акватории Каспийского моря является актом агрессии, попирающим нормы международного права, сообщает МИД России. Как раньше сообщил МИД Ирана, Украина в субботу 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранение. В Тегеране заявили, что оставляет за собой право на ответные действия после нападения Украины. Нападение киевского режима на гражданские суда на Каспии свидетельствует о том, что создается явная угроза региональной безопасности прикаспийских стран, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Россия не перестанет оказывать гуманитарную помощь жителям Приднестровья, заявил российский посол в Кишиневе Олег Озеров. Он также обратил внимание на то, что российская сторона продолжит прилагать все необходимые меры для обеспечения мира и безопасности на берегах Днестра. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство России. В соответствии с ним жители Приднестровья смогут подать заявление о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке. Встреча премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Белом доме завершилась, сообщил израильский новостной портал. Ранее Трамп провел короткую встречу с Зеленским. Она продолжалась менее часа. Встреча Зеленского с Трампом прошла без присутствия журналистов. После переговоров в Белом доме глава киевского режима, как ожидается, направится в Капитолий для встречи с сенаторами. Депутаты парламента Сербии во вторник снова не смогли проголосовать о доверии правительству страны. Следующее заседание назначено на среду, сообщила председатель скупщины Анна Брнабич. Представители оппозиции, 62 из всего 250 депутатов скупщины, в феврале этого года подали инициативу о вотуме доверия. Голосование неоднократно переносилось из-за нехватки голосов. Рассмотрение инициативы заняло весь понедельник и вторник. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Мацей Вивюр отказался комментировать переданные белорусской стороной сведения о подготовке теракта на польской территории, сообщает агентство Белта. Белоруссия ранее передала Польше информацию о подготовке теракта на ее территории. В белорусском МИД отмечали, что по имеющимся сведениям, женщина, чьи несовершеннолетние дети должны были стать главной целью планируемого преступления, возглавляет одно из формирований, которое признано в Белоруссии экстремистским. Французские власти прекратили содержание под стражей мужчины, которого подозревали в нападении в Париже на трех женщин с ножом, и перевели его в психиатрическое отделение, передает агентство со ссылкой на прокуратуру города. Нападение с ножом на трех женщин произошло на северо-западе Парижа в понедельник. По словам министра внутренних дел, пострадали женщины в возрасте 19, 24 и 36 лет. Две из них находились в результате инцидента в крайне тяжелом состоянии. Еще больше новостей на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Как обычно у нас с вами это происходит, вечерами по вторникам мы с вами починяем примус. Напомню, в самой, вдруг вы забыли, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, обсудить с ними темы исключительно мне интересные. И это всегда с вами совпадает, что очень приятно, потому что никаких жалоб, по крайней мере, не было. Спасибо богохранимому руководству нашей радиостанции. Вот так я подольстился сейчас. Вот. Так, сегодня изумительный совершенно день, слава богу, не в первый раз и, я надеюсь, не в последний. Константин Иосифович Косачев, вице-спикер Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Константин Иосифович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, глубоко уважаемый Евгений Александрович, дорогой мой друг.
2: Но я хочу сказать, это изумительно, потому что никогда еще, ну, кроме нашего предыдущего эфира, здесь никогда не было так много бывших руководителей Россотрудничества.
3: Здесь есть 200% руководителей Россотрудничества.
2: Бывших.
3: Бывших не бывает, наверное. Ну,
2: да не, бывает. Вот я бывший, все в порядке. Так вот, обсуждать мы, конечно, будем интересную новую повестку международную, поскольку у нас Константинович все-таки в первую очередь, конечно, дипломат и международник по его бэкграунду, извините за английское слово. Но и еще кое-чего на следующую половину часа я вам приберег, потому что Константинович, возможно, предстанет пред вами в интересном амплуа, которого раньше, может быть, и не знали. Скажу сразу, путешественника, сразу не отключайте ваши радиоприемники. Напомню, кстати, телефон нашего прямого эфира, плюс 7-495-95-95-91-2. Вы не поверите, можно позвонить, дозвониться и даже задать ваши драгоценные вопросы. Итак, по новостям пойдем, Константинович.
3: С удовольствием.
2: Вот только что Зеленский был осчастливлен. И вполне себе, вроде бы, счастливый вышел от Дональда Фредовича Трампа со словами, что обсуждали с ним лицензию на производство ракет «Патриот» и еще что-то такое. Ну, не знаю, насколько он был счастлив, но демонстрировал-то он полное счастье. Поскольку к гегемону сходил. И приняли его даже.
3: Ну, законы жанра обязывают к демонстрации счастья. На самом деле, первое, это не визит, это не полномасштабные переговоры. Понятно, что Зеленский приехал для того, чтобы попрощаться с Линдси Грэмом. Пусть они там прощаются, и слава богу, что эта церемония состоится и о Линдси Грэме.
2: Мне очень нравится формулировка.
3: Ничего не будем больше говорить. Ни в этом эфире, ни где-то еще, потому что... Как бы вот хорошего не скажешь, а ничего, кроме правды,
2: вы
3: это...
2: Простите, Христа ради, есть чудесный анекдот ровно про это, недавно так. Мне рассказанный. Старый еврейский анекдот про то, как Рабиновичу говорят: «Изя, ты знаешь, что Давид помер?» Он говорит: «Да, ты же такое, а что случилось?» «Ну, ты же знаешь, Давид был очень специфический человек. О нем можно только или хорошо, или ничего». Изи говорит: «Ну, ладно, в принципе, Давид помер, это, конечно, ничего, но даже хорошо».
3: Да, ну, ладно, не будем, как говорится, смеяться, потому что это все-таки в любом случае человеческая трагедия. В любом случае, Зеленский там по другому совершенно поводу, и американцы это четко зафиксировали, потому что, судя по всему, его... никакими протокольными почестями не побаловали, его не встречали в аэропорту.
2: А так хотелось.
3: Его заводили в Белый дом с какого-то там бокового входа, его никто не встречал, его никто не провожал. И сама по себе встреча, она продолжалась менее часа, говорит о том, что Зеленский в очередной раз зашел в роли просителя. Понятно, что он присягал верности, но он зашел просить о совершенно конкретных вещах, потому что Украине сейчас тяжелее, чем, я думаю, когда бы то ни было за прошедшие 4,5 года с момента начала специальной военной операции. Отчаянно тяжело. Украина действительно проигрывает, Украина отступает. Отсюда перенос активности украинских вооруженных сил и прочих террористических образований уже вглубь российской территории. Это, с моей точки зрения, прямое подтверждение того, что на линии боевого соприкосновения для Украины все обстоит, мягко скажем, не лучшим, а может быть даже и худшим образом. Хотелось бы, во всяком случае, на это надеяться. И вот эти переговоры, где там обсуждалась очередная идея лицензирования производства противоракет «Патриот» на территории Украины или не знаю где еще. Даже если на этот счет будут достигнуты какие-то договоренности, мы прекрасно понимаем, что развернуть такое сложное производство и тем более наладить его в промышленных масштабах можно только там в течение 3, 4 или 5 лет. Поэтому все, что сегодня обсуждалось, на самом деле, с моей точки зрения, не имеет никакого прямого, во всяком случае, эффекта по тому, что происходит на линии боевого соприкосновения.
2: Константинович, это мы с вами до этого говорили, до эфира уже об этом, и не могу не спросить вас снова. при этом зная и понимая ваш ответ, а почему мы настолько внимательно следим за тем, как принимали Зеленского, с какого хода его завели, была ли пресс-конференция итоговая и прочее, прочее, прочее, и что при этом подумал, сказал, съел, не знаю, там, высморкался ли в скатерть Дональд Фредерич Трамп?
3: Ну, ответ, с моей точки зрения, очевиден. Мы следим за этим не потому, что нам интересны какие-то протокольные подробности, и даже не потому, что нам хочется хихикать по поводу там, статуса Зеленского, там, его там, нерукопожатности или чего-то еще. Нет, мы следим за этим, потому что это напрямую затрагивает сейчас наши собственные интересы. Все-таки Украина – это враг, который на нас натравлен. Это враг, который действует в отношении и территории России, в отношении граждан Российской Федерации. Он продолжает убивать наших соотечественников, русскоговорящих жителей Украины уже на той части территории, которая по-прежнему под контролем бандеровцев. И поэтому нам совершенно точно не безразлично, какие маневры предпринимает господин Зеленский и кто его в этих маневрах поддерживает или не поддерживает. Очевидно, что у Зеленского нет ни малейшей возможности продолжать свою антироссийскую кампанию в одиночку. Ну, собственно говоря, такой возможности не было, с моей точки зрения, никогда. Но тем важнее для нас понимать, он обретает или сохраняет такую поддержку со стороны своих европейских спонсоров, со стороны Соединенных Штатов Америки, со стороны каких-то третьих стран уже на более дальних подступах. Это для нас важно с точки зрения того, что происходит у нас и с нами. И поэтому я не вижу ничего предусудительного в том, что мы сейчас обсуждаем встречу Зеленского с Трампом в Белом доме, не потому что эта встреча там, имеет какие-то гигантские, да, там какая-то глобальные мировые масштабы, да бог с ними, со всеми, и с Зеленским, и с Трампом, но потому что это может иметь или может не иметь прямых последствий для того, что происходит с нами, и либо обеспечивает, либо продолжает подрывать нашу собственную национальную безопасность и благополучие наших граждан.
2: Ну, я вообще считаю, что можно использовать известную и уже неоднократно, и не только мной высказанную формулу пожелания добра. Это дай им Бог здоровья и счастья жениха хорошего, чтобы все у них было, слава Богу.
3: Ладно, хорошо. Не будем об этом, ладно, не будем.
2: Смотрите, я...
3: Можно я все-таки зла пожелаю? Все-таки зла я пожелаю. Как минимум господину Зеленскому.
2: Я в своей форме тоже не добра пожелал, если вы понимаете.
3: Согласен.
2: Так вот. А нет ли у нас, вы не чувствуете ли, просто это к недавней встрече Сергеевича Лаврова с Марко Рубио, где обсуждался вот этот вот издыхающий, издохнувший, или как это назвать, да, вот это вот, это уже, мне кажется, мемом стало, дух анкориджа, дух, в одно слово произносится. Нет ли у нас очарования? Проходит ли это очарование? Было ли это очарование перед тем, что вот сейчас добрый человек в Вашингтоне нас замирит, предложит нам некие, там, даст нам какие-то мирные инициативы. Даже на этой встрече недавней Лаврова с Рубио, Рубио говорил, госсекретарь США, что нужны, сейчас должен металл в голосе выйти, новые мирные инициативы появиться. Какие вообще мы ждем от них мирные инициативы? Они вообще реальны?
3: Ну, смотрите, известная советская песня «Хотят ли русские войны?», она не теряет своей актуальности. По моему глубокому убеждению, мы ни на одном этапе развития этой ситуации, ну, начиная, как кому больше нравится, с 91-го года или с 2014-го, мы ни на одном этапе не стремились к войне с Украиной. И мы всегда, ну, то же самое касается и Грузии, то же самое касается Молдавии, там, Армении с Азербайджаном, пожалуйста, любых конфликтов на постсоветском пространстве, вся наша политика всегда строилась на том, чтобы искать какие-то мирные варианты урегулирования возникающих проблем. И, увы, то, что сейчас происходит, и не только в контексте отношений России и Украины или отсутствия этих отношений, в целом на постсоветском пространстве, с моей точки зрения, происходит очень, продолжается очень болезненный распад Советского Союза. Нам тогда очень повезло в 91-м году, когда мы, распадаясь, не пошли по югославскому пути, вне всякого сомнения, нас Бог миловал, не разразилась гражданская война, хотя все основания были и тогда, но я думаю, что она не разразилась по той причине, что на тот момент все наши соседи по распадавшемуся Советскому Союзу вели себя вполне цивилизованно. Вот если брать Украину, давайте вспомним, что там было два базовых документа. Один от июля 90-го года о суверенитете, и второй, вот тоже, по-моему, июля 91-го года о независимости. Там было черным по белому записано три базовых вещи, что Украина будет нейтральной, внеблоковой, что Украина будет безъядерной, что Украина будет демократической, то есть там будут уважаться права всех людей вне зависимости от национальности, языка, вероисповедания и так далее и тому подобное.
4: Это в Конституции у них до сих пор записано зачем-то, по необъяснимой причине.
3: Про нейтралитет они убрали.
4: Ну,
3: году,
4: ладно, да.
3: Году
4: нет,
3: 18,
4: я имею в виду,
3: если я ошибаюсь, но все остальное там есть, конечно же. И именно по этой причине в 91-м году мы и разошлись мирно, хотя и на тот момент любой человек, знающий нашу историю, прекрасно осознавал несправедливость передачи Крыма, прекрасно осознавал преступления бандеровцев и все то, что принято называть западенщиной. Но мы посчитали, наверное, наивно, романтично посчитали, что не только мы становимся другими, выходя из Советского Союза и обретая собственный суверенитет и собственную независимость, что они тоже становятся другими. И вот по прошествии уже вот трех с лишним десятилетий вдруг выясняется, что ничего подобного с ними не произошло. Они остались такими, какими они были. Я вот беру вот ту вот радикальную часть украинского общества, которыми они были и десятилетия, и столетия до того, потому что это очень такие серьезные традиции. Мы все помним историю бандеровщины. Ну, многие помнят предательство Мазепы. Но вот я сейчас в эфире, если хотите, расскажу совершенно потрясшую меня историю, о которой я не знал. Богдан Хмельницкий, героизированный нашей советской пропагандой, воссоединивший Украину с Россией, хотя не было
4: там еще
3: никакой Украины, там, да,
4: да.
3: 1654 год.
4: Потом.
3: Так вот, что я вдруг узнаю на каком-то этапе изучения нашей общей, в общем-то, истории. Лет за пять до этого, в 1648-1649 году Богдан Хмельницкий, на тот момент гетман Запорожской сечи, ну, это вот где сейчас нынешнее Запорожье, да, это крохотная часть того, что потом стало образовываться как вот Украина. Но не сразу, и мы не с Украиной воссоединялись. Так вот, за 5-6 лет до так называемого воссоединения гетман Запорожской сечи Богдан Хмельницкий образовал, а на тот момент она была частью Речи Посполитой. Он образовал поход на Запад, на Речь Посполитую, которую он назвал казацко-христианским. Ну, казаки, понятно, это Богдан Хмельницкий. Христианским он его назвал, потому что они пошли туда вычищать, в Речь Посполитую, они пошли туда вычищать евреев. Они не трогали поляков, потому что поляки свои, христиане. Там, ну, понятно, там католики, православные, другой вопрос. Они пошли резать евреев. И по разным оценкам, Богдан Хмельницкий с его войском вырезали в ходе вот этого похода от 20 до 60 тысяч евреев,

0: история ненависти к людям другой национальности, другого вероисповедания, другой культуры, она, к сожалению, очень глубоко в традициях той части, подчеркну, части украинского народа, которая в конечном итоге возвела Бандеру в ранг национального героя и вот сейчас перезахоранивает Мельника, там, Коновальца, кого-то еще. Это очень тяжелая история, и нам-то казалось, я возвращаюсь к своей первой мысли, нам-то казалось, что и они после выхода из Советского Союза заживут какой-то новой одухотворенной жизнью, станут демократами, станут гуманистами. Ничего подобного не произошло, и именно поэтому мы сейчас возвращаемся к тому, чтобы все расставить на свои места, и именно поэтому-то и оказалась нужна специальная военная операция. Мы продолжаем биться с нечистью, которая столетиями пыталась расправиться со всеми, кто думал, кто чувствовал, кто мыслил иначе, чем оголтелые, ну, назову все-таки их украинские националисты.
1: Тут недавно, я вижу, что есть звонок, поэтому, Ксения Ильич, можно уже потихоньку натягивать наушники. Недавно видел одного блогера, господина Шария, я не знаю, можно его упоминать или нет, экстремист он или нет, бес его знает. Но человек популярный и пишущий на большую аудиторию замечательную историю про Кульчицкого. Есть такой нацик украинский, который вместе с каким-то замечательным главным раввином на Украине рассказывал, что никакого антисемитизма, фашизма, ничего нет, никто не зигует. И тут же после этого, там какое-то время спустя, этот самый Кульчицкий публикует кусок, фрагмент старого нацистского плаката с физиономией Адольфа Лазича Гитлера, с какой-то молодежью, со словами о том, что мы всех победим обязательно. Чудесные совершенно персонажи. Итак, у нас звонок. Здравствуйте, добрый вечер. Вы в прямом эфире, слушаем вас внимательно.
2: Добрый вечер, Олег.
1: Здравствуйте, Олег. Я уже вас узнаю теперь. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте.
2: Спасибо. Если позвольте, вот, ну, наверное, вот на сегодняшний день этот украинский конфликт имеет только военное решение. И вот этот визит Зеленского сейчас на эти похороны в США, 4,5 года СВО, ну, наверное, это очень, очень жалко для нас, большой ущерб для России. То, что он и дальше все эти 4,5 года, и он, и другое, так сказать, укранацистское руководство выклянчивает деньги и оружие у Запада. Сейчас он будет что-то пытаться выклянчивать у Трампа. Но проблема в том, что он живой и здоровый, посещает там Вашингтон и ведет свою политическую деятельность. Вы знаете, вот вы сейчас упомянули и говорили об этом. Просто в российских медиа, в российском руководстве, ну, за вот эти 4,5 года говорится об террористическом, укранацистском характере вот режима на Украине. И не сочтите, ну, вопрос, может быть, не сочтите его наивным.
1: А что, мы его не грохнем, да?
2: Да, вот для... Нет, да, смысл такой, что да. Российское общественное мнение было бы крайне удовлетворено, если бы Госдума и Совет Федерации как бы обратились, ну, к президенту России вот с такими, так сказать, тезисами, связанными именно вот с решением. Ведь когда-то было, помните, ну, четверть века назад, что террористов на Кавказе надо мочить в сортире. Это было, это делалось. Но сейчас другой такой сценарий, более сдержанный, более инерционный сценарий СВО.
1: Спасибо, Олег. Давайте дадим время Константиновичу Казачеву, вице-спикеру Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации, ответить.
0: Ну, Олег, спасибо за вопрос, потому что он, наверное, самый главный, самый насущный, мы все переживаем.
1: Почему дышит до сих пор?
0: Да. Ну, давайте так. Шата Руставели, Витязь в тигровой шкуре, каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Я скажу вам откровенно и честно, что я не располагаю всей полнотой информации, которая может определять оптимальный режим реализации специальной военной операции. Эта информация, она у Верховного Главнокомандующего, вне всякого сомнения, она у министра обороны, она у руководителей наших специальных служб, и поэтому я всегда очень так осторожно отношусь и к собственным каким-то советам, тем, кто обладает всей полнотой информации, и к рекомендациям, которых я часто слышу от своих коллег и по Государственной Думе, и по Совету Федерации. Я лично, конечно, считал бы, что Зеленский заслуживает самого жесткого возмездия. Вот самого жесткого возмездия, потому что он радикальнейшим образом –

0: ухудшил ту ситуацию, которая существовала на момент его прихода во власть, и которая имела некие шансы на урегулирование, даже если...
1: А как следить, дышал Константин, да, даже как если обещал-то, следить, помните?
0: Да, вот, даже если проанализировать его обещание, он шел ведь совершенно другой программой урегулирования разногласий с Россией, наведения мостов между различными группами населения на самой Украине. Мы все это прекрасно помним, поэтому еще раз повторю, я убежден в том, что Зеленский заслуживает самого серьезного возмездия. Но, вы знаете, как всегда здесь следует но. Давайте посмотрим. Вот мы, допустим, нанесли удар по так называемому президенту Украины. Вот он физически уничтожен или он захвачен в плен и вывезен за пределы Украины. Давайте после этого всерьез считать, а какие здесь будут последствия. Что после этого произойдет? Украина придет в себя, она, так сказать, вздрогнет и скажет, ну, наконец-то мы избавились от тирана, от нелегитимного президента, и вот мы сейчас заживем по-другому. Или, возможно, произойдет дополнительная консолидация антироссийских, жестко националистических, про там, бандеровских сил на Украине, которые скажут, вот смотрите, нас еще и лидера нашего национального лишили, не оставим его дело в туне, так сказать, давайте все мобилизуемся и пойдем уже, так сказать, там, стройными колоннами больше и раньше, чем это было до того. Вот я не знаю, вот я не знаю последствий такого шага. Совесть моя, душа моя кричат. Хотелось бы, чтобы Зеленскому досталось, что называется, по заслугам. Но еще раз повторю, да, по делам его. Но еще раз повторю, мы должны эту ситуацию видеть значительно, и мы просто обязаны видеть ее значительно шире, чем личность какого-то определенного отдельно взятого персонажа.
1: Смотрите, Константинович, Олег и еще многие довольно радиослушатели, я разделяю, на самом деле, во многом, мне мало что находится сказать об этом. Часто задают вопросы, да, вот как раз, да, почему дышит, ходит, а почему мосты, а почему туннели, а почему вот это, а почему центр принятия решений. Это регулярные звонки, которые у меня звучат, абсолютно, да, понятно. Вот мне кажется, то, что сейчас делает наше Министерство обороны, вооруженные силы по порту Одесса, Николаев и так далее, это вот очень-очень правильно.
0: Наконец-то. Мы тоже ведь вот учимся именно, да, на марше, понимаете, Евгений Александрович? Мы тоже учимся на марше. Ведь...
1: Долго учение нам это дается.
0: Согласен.
1: Очень.
0: Все переживаем по этому поводу, конечно же. Но да, это та история, когда все-таки нужно 7 раз отмерять, чем отрезать.
1: Ну, да, в одном благородном собрании я тут слышал пару месяцев назад одного аналитика, который сказал, да мы знаем все вот эти заводы, мы координаты их знаем, там уже 4 года они у нас на прицеле. Я думал, что ж ты вот, а почему же мы их знаем, а почему же они до сих пор там есть? Почему? То, что касается, я просто смотрю заодно за часами, мы сейчас скоро продолжим, уйдем скоро на новости, то, что касается Зеленского и прочего. Мне кажется, in my humble opinion, извините за английское. Хорошо,
0: по моему скромному мнению.
1: Вот
0: давайте
1: так вот
0: переведем.
1: Да. Все, да, да, все, стыдно. Из меня тоже лезет международник время от времени. Грохнем мы Зеленского. Его место занимает Буданов. Ну, условный, да? Или там Федоров, Залужный, кто там у них, да?
0: Да.
1: Нам становится от этого хорошо? Нет.
0: Вот ровно об этом
1: значит,
0: же я сейчас
1: и говорю. Это значит, что либо не надо браться, либо надо ликвидировать всех. Надо системно.
0: Ликвидировать режим.
1: Одного за другим. Сменщик появился, все, он смертник. Все, без вариантов. А сейчас мы на этой радостной ноте уходим на новости и вернемся сразу после них.
2: Вам удобно?
3: Ну да.
2: Лампа не слишком светит в лицо?
3: Нет.
2: Камера не смущает?
3: Вовсе нет.
2: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
4: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на радиоспутник.ру. Движение «Драйв».
5: Удовольствие, кайф. Изолента Лайф.
6: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента живьем на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
7: Здравствуйте, друзья.
5: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
7: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
5: Изолента Лайф. На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио Спутник. Новости.
8: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Северный морской путь все больше вызывает интерес иностранных государств, в том числе недружественных, сообщила пресс-служба аппарата вице-премьера, полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Во вторник он принял участие в торжественной церемонии вывода из Эллинга и спуска на воду атомного подводного крейсера «Ульяновск» проекта «Ясень-М». Раздающиеся в последнее время призывы к выводу российских миротворцев из Приднестровья направлены на разжигание нового конфликта на берегах Днестра, заявил бывший посол по особым поручениям МИД России Сергей Губарев. По его словам, ввод российских миротворческих сил в июле 1992 года стал решающим шагом, который остановил кровопролитие, вернул мир на Приднестровскую землю и подарил ее жителям надежду на спокойное будущее. Он также отметил, что Россия никогда не забывает о своих соотечественниках Приднестровья. Миротворческая операция на Днестре остается гарантией неповторения кровопролития, заявил действующий посол России в Кишиневе Олег Озеров. Открытое горение ликвидировано на складе со строительными материалами во Владимире, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее в ведомстве информировали о локализации пожара на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Профессор подчеркнул, что соблюдение этого принципа подлежит обновлению. Профессор Йо Фукусима из Международного института по изучению стихийных бедствий в интервью РИА Новости назвал меры, которые каждый может предпринять до землетрясения и которые помогут сохранить жизнь. Рекомендовано заранее проверить маршруты эвакуации в гостинице, установить себе на телефон приложение, информирующее о стихийных бедствиях, и договориться со спутниками о способах связи после землетрясения, предусмотрев несколько вариантов с учетом того, что сотовая связь может стать недоступной. Музей Победы представит выставку «Четвероногие герои». Она посвящена вкладу служебных собак в победу в Великой Отечественной войне в филиале музея «Гора» в Москве. Там отметили, что в годы войны Красная Армия впервые в военной истории массово применяла четвероногих бойцов. Было сформировано 168 подразделений по 11 видам служб. Благодаря службе собак с поля боя было вывезено более 600 тысяч раненых, доставлено около 200 тысяч донесений, обезврежено более 4 миллионов мин и уничтожено свыше 300 танков. Финал Кубка Москвы по историческому ралли пройдет в столице в субботу. В соревнованиях примут участие 100 экипажей на ретро-автомобилях, сообщили в канале Департамента транспорта Москвы на платформе «МАКС». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
5: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Починяем примус с Евгением Примаковым.
9: Как говорил Карлсон, продолжаем разговор. Сегодня у нас в эфире Константин Иосифович Косачев, вице-спикер Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Второй человек в Сенате, в общем. Приветствуем вас,
0: Константин Иосифович. Один из многих вторых людей.
9: Ну ладно, хорошо.
1: блистательный международник. И блистательный. И обсуждаем мы, естественно, дела международные. Вот в прошлые полчаса Константин Ильич тут несколько раз высказался в том духе, что, ну, да, вот в 90-м году у Украины была декларация, там, в 91-м, а мы вот были наивны, а мы считали, что они будут демократами. Потом мы с вами помним, все помним, не только мы с Константином Ильичем, но и вы тоже, Минские соглашения, да, когда говорилось о том, что вот будет диалог, мирный процесс, те или иные степени там, самостоятельного самоуправления Донбасса и Луганска, мы на это соглашаемся, вроде бы все, и потом нас обманули, и у нас и президент, и министр иностранных дел говорили, что как же так они нас обманули, потому что Меркель потом говорила, что все это использовалось ими осознанно европейцами, немцами для того, чтобы перевооружать Украину, для того, чтобы она могла, так сказать, воевать с Россией более эффективно и прочее, и прочее. Потом был Анкоридж, где тоже мы неожиданно выяснили, что нас тоже кинули. Сейчас недавно была встреча, мы о ней вспоминали, Лаврова и Рубио, где Рубио сказал, да не было никаких соглашений. И то, что было, о чем мы договорились, это все не актуально уже, ситуация изменилась, новые инициативы нам нужны. Константин Ильич, а можем мы себе позволить вот эту наивность? Почему мы ее себе позволяем?
0: Вот я в первой части нашего разговора вспоминал советскую песню «Хотят ли русские войны?» И эту мысль я хотел бы сейчас продолжить, потому что, по моему глубокому убеждению, то, что нас отличает от американцев, то, что нас отличает от все более воинствующих европейцев, то, что нас отличает от нынешних украинских властей, а до этого отличало от тогдашних грузинских властей в исполнении господина Саакашвили, мы реально пытаемся до последнего избежать крайностей. А крайность – это война. Вот можно предположить, что нужно было первыми, например, бить по Тбилиси в 2008 году, не дожидаясь удара по Цхинвалу. Можно предположить, что нам нужно было отказываться от переговорного процесса в Минске в 2014 и в 2015 годах.
1: Тут сразу, простите, что перевожу, контраргумент есть. А почему мы тогда не дождались в ситуации с февралем 2022 года то, о чем мы говорили, то, что мы предвидели, что хохлы пойдут на Донецк, защищать Донецк?
0: Да потому что на самом деле...
1: Могли же тоже дождаться.
0: Нет, смотрите, вариант реализации Минских соглашений все-таки существовал. Угу. Его, и я думаю, что если бы Украина была бы в этом процессе, ну, что называется, сама собой, суверенной, самодостаточной стороной конфликта, возможно, Минские договоренности были бы реализованы. Украине не дали этого сделать. Ее использовали в антироссийских целях те, кто стояли по западную сторону от Украины. И то же самое было с Саакашвили и Грузией, когда мы до последнего пытались сохранить вот этот миротворческий процесс. Вот смотрите, Евгений, конечно, история не терпит сослагательного наклонения, но я убежден в том, что мы ни в одной из этих тяжелейших ситуаций не действовали ошибочно. Вот сейчас задним умом, так сказать, все знают, что самые хорошие, так сказать, идеи приходят, когда ты выходишь на лестницу. Мы понимаем, что были и другие варианты действий. Но мы не могли отказаться, по моему глубокому убеждению, от того варианта действий, который мы все-таки считали оптимальным. Это отсутствие войны, это отсутствие боевых действий и договоренность, что называется, за переговорным столом. Это происходило и в случае с Грузией, это происходило и продолжает происходить в случае с Приднестровьем, и это могло бы произойти в случае с Украиной. Это, мы все прекрасно понимаем, насколько сложно было в 2014 и в 2015 году убедить жителей и руководство юго-востока Украины поддержать Минские соглашения, потому что фактически они означали сохранение территориальной целостности Украины и сохранение Юго-Востока, сохранение Донбасса в составе Украины. Мы это сделали, понимая, что это может быть решением при соблюдении большого числа, так сказать, прописанных в Минских соглашениях условий. Да, нас надули, да, нас обманули, да, никто не собирался эти Минские соглашения выполнять, но в 2014 и в 2015 году мы этого не знали. И если бы мы тогда сделали бы ставку не на Минские соглашения, а сразу бы, ну, например, объявили специальную военную операцию тогда, в 2014 году.
1: И дошли бы до Львова, как нож в масло, как многие говорят.
0: Это опять же, сослагательное наклонение. Возможно, да. Возможно, да. Но, возможно, мы бы сейчас бы находились уже не на 5-м году, а на, какой у нас получается, 12-м году специальной военной операции с, может быть, примерно таким же статус-кво и со значительно большим количеством жертв. Я не знаю. Я не знаю, что правильно. Я понимаю прекрасно, что были варианты действий, и, наверное, какие-то варианты действий, с учетом нашего сегодняшнего знания, могли бы быть более оптимальными, чем то, что мы выбрали. Но на тот момент, когда мы выбирали, у нас не было сегодняшнего знания. И мне не стыдно за мою страну, которая всегда демонстрировала, и, кстати, и сейчас демонстрирует готовность к мирному разрешению любых самых сложных споров.
1: Ну, тут мы вспомним сейчас недавнее заявление президента Казахстана Токаева, который сказал, давайте заморозим вот это все. Нам вообще, знаете, непонятно, о чем вы тут воюете.
0: Вот давайте вот здесь вот я, знаете, безотносительно к содержанию сказанного, меня крайне удивило, что он адресовал эту свою позицию нам. Угу. Он нам предложил вернуться к Стамбулу. Угу. Он нам предложил возобновить переговоры.
1: Как будто это зависит от нас исключительно. Вот, да.
0: Давайте, Стамбул, не мы прекращали стамбульский процесс, не мы выходили из переговоров. Это сделала противоположная сторона. И этой противоположной стороне после этого подсказали, что нужно вообще запретить там указом президента, законом, принятым Верховной Радой, любые переговоры. Так вот, с моей точки зрения, любой миротворец, господин Токаев, при огромном к нему уважении, любой другой политик, крупный политик, который хочет содействовать этому процессу мирному, должен туда идти. Он должен идти в Киев, он должен идти в Брюссель, он должен идти в Лондон и там говорить. Вы все совершили колоссальную ошибку, когда в апреле 2014 года вы вытащили, извините, пожалуйста, апрель 22 года, да, вы вытащили Украину из переговоров, дали ей по рукам, сказали, бьемся до последнего украинца и наносим России стратегическое поражение. Вы сейчас должны согласиться с тем, что это было колоссальной ошибкой, и вы должны вернуться к России и сказать, давайте опять садиться за стол переговоров, мы понимаем, что мы натворили. Вот если бы такую формулу бы озвучил господин Токаев там, я бы ему аплодировал.
1: Но
0: сейчас
1: эксперты,
0: у меня возникают вопросы.
1: Многие эксперты, злые языки, говорят, что господин Токаев некую просьбу выполнял. Шеврона, Мобил Шелл и так далее.
0: Не знаю, чья это была, просьба. Еще раз повторяю, не совсем она в том месте и не совсем по адресу она была озвучена.
1: Тут мне коллеги напоминают, что все произнесенные имена, типа Кирилл Буданов, нужно сопровождать обязательно тем, что это лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Мы то, что это все зловредные экстремисты, террористы и червяки, знаем, помним и не забываем. Далее, у нас есть звонок. Константин Ильич, берите наушники. Здравствуйте, добрый вечер. Вы в прямом эфире, слушаем вас.
10: Алло, добрый вечер.
1: Добрый-добрый.
10: Меня зовут Рамазан, я из города Ростова-на-Дону.
1: Очень
10: и у меня вопрос к господину Косачеву. А он такой. Вот он напомнил антипремьер, когда войско Богдана Хмельницкого в стародавние времена поубивало огромное количество евреев. А вопрос такой, как это все вяжется с современными событиями на Украине, если вся украинская верхушка сплошь и рядом евреи? Украинские фамилии никого не должны вводить в заблуждение. Точка.
1: Спасибо, Рамазан.
0: Вы знаете, я не знаю, сплошь ли или не сплошь рядом вся украинская верхушка евреи, но, понимаете, ведь речь идет о националистах, которые находятся сейчас во власти на Украине. Что такое пещерный украинский национализм? Это лозунг «Украина для украинцев».
1: Панаду
0: и они уничтожают всех тех, кто не разделяет этот лозунг. Если вспомнить историю бандеровцев, ведь они убивали не только евреев, не только поляков, не только русских. Они убивали украинцев, которые не разделяли националистическую бандеровскую идеологию. Им было совершенно без разницы, какой национальности этот человек, если он не разделяет пещерную националистическую идеологию «Украина для украинцев». Это вот та беда, которая случилась с Украиной, которая до этого случилась с очень многими другими бывшими союзными республиками. Я, по-моему, в этом эфире говорил, хочу повторить это. Вот я вот русский по национальности, русский. Но я считаю самой главной угрозой для нас, для нашей государственности, для нашей территориальной целостности проход в нашу отечественную власть русских националистов с лозунгом «Россия для русских». Вот если это произойдет, не дай бог, мы потеряем нашу страну. И мы, слава богу, этого не допустили. Я надеюсь, никогда не допустим. Мы можем гордиться нашей уникальной Россией, многонациональной, поликонфессиональной, далее везде. Вот беда, которая произошла с Украиной, она не только и не столько там про евреев, про русских, про поляков. Она про всемерно ими любимых украинцев в самом худшем понимании этого слова. У украинцев есть много, так сказать, там прочтений и итераций.
1: Есть, вот украинцы есть худшем, хохлы. Да,
0: да, вот в самом вот прямо, худшем, да. Это Украина для украинцев, и это та беда, с которой мы сражаемся в рамках специальной военной операции, где одной из целей, напомню, является денацификация, потому что нацизм – это высшая арийская раса в прочтении Гитлера, и это точно такая же высшая украинская раса или нация в прочтении нынешних украинских националистов.
1: Тут у нас с вами сразу, Константин Иванович, тема для следующей нашей встречи, потому что я на тему национализма с удовольствием могу разговаривать долго. Потому что я как раз считаю, что здесь очень много было проведено неправильной, нехорошей, деструктивной работы для того, чтобы сам термин национализм стал синонимом шовинизма и прочего, и прочего. Мы же в советские времена поддерживали национальные фронты, национально-освободительные движения. Поддерживали? Поддерживали.
0: Да? Евгений, это правда вполне. Очень широкая
1: это,
0: тема.
1: Это большая история.
0: Абсолютно.
1: Поэтому, да,
0: абсолютно.
1: Поэтому я знаю многих очень адекватных, разумных националистов, не шовинистов, которые как раз говорят, что при ядре русского языка, русской цивилизации и народа, объединяющие многие-многие-многие народы, и башкиров, и татар, и кого угодно, кто у нас, сколько, 180 с чем-то, да, у нас?
0: 194 народа,
1: объединяющие эти народы.
0: И около 300 языков.
1: Мы именно обеспечиваем гармонию, вот этого вот, мне кажется, вот этого очень не хватает, идеи гармонии, симфонии нашей совместной.
0: Евгений, есть очень простая формула.
1: Это мы
0: надеюсь, да, согласимся. Чем отличается национализм от патриотизма? Патриот любит свой народ. Националист ненавидит другие.
1: Вот. Шовинист ненавидит другие.
0: Хорошо.
1: Шовинист.
0: Ну,
1: Ладно, давайте продолжим этот разговор. Давайте, отдельно это дико интересно. А сейчас я хочу вот что сказать. Я вижу у вас фантастически моднейшую тенниску с надписью «Поезд памяти 2026». Ну-ка, расскажите, что это такое? Не зря наверняка в этом пришли.
0: Ну, да, я рассчитывал, что вы заметите.
1: А у вас есть камеры, между прочим.
0: Да, я рассчитывал, что вы заметите мой наряд. Вот там вот у меня, я не знаю, не видно, наверное.
1: Да.
0: Но я действительно пришел сюда, это так называется модным словом мерч. Это наш фирменный стиль проекта, который я очень люблю, которым я очень горжусь, потому что возглавляю российский оргкомитет по его проведению. Речь идет о чем? 5 лет назад спикеры двух верхних палат российского и белорусского парламентов, госпожа Матвиенко, госпожа Качанова, решили стартовать какой-то новый молодежный проект патриотической направленности, который был бы необычным и который бы привлекал ребят, чтобы не надо было их свозить автобусами, то, что называется. И вот 5-й год подряд в этом году, это был 5-й пробег, мы организовали так называемый «Поезд памяти», это 200 человек, 200 старшеклассников, выпускники 10 класса, это не экзаменационный между 9 и 11 классами возраст, которые садятся в специальный поезд, огромное спасибо российским железным дорогам, которые нам помогают, и в течение 2 недель едут вместе в одном поезде 200 человек по местам Великой Отечественной войны на территории Белоруссии и на территории России. Мы начинали 5 лет назад с чисто российско-белорусского поезда по 100 человек. 2-й год у нас были страны Евразийского экономического союза, 3-й год все страны СНГ, плюс Туркмения, 4-й год, прошлый год, я этим правда горжусь, потомки победителей из всех бывших союзных республик, у нас были и прибалты, у нас были украинцы, у нас были молдаваны, у нас были грузины, абхазы, юго-осетины, это прошлый год, и вот в этом году мы собрали уже представителей 20 стран, добавив и 3 страны антигитлеровской коалиции. С нами поехали французы,
1: да
0: британцы и американцы.
1: Решились.
0: Да, 20 стран, 200 человек из 20 стран. Это называется «Поезд памяти». У него всегда точка старта ночь на 22 июня, крепость-герой Брест. Я вот таким вот удивительным образом уже 5-й год подряд встречаю ночь на 22 июня в Брестской крепости с моими ребятами, и завершаем мы проект либо в Минске, либо в Москве, но вокруг очень значимой даты для всех нас – это национальный праздник Белоруссии, день освобождения Минска, 3 июля.
1: А вот в чем состоит? Экскурсии проводятся? Что это? Вот, что они делают, ночь, пока едут?
0: Ночь в поезде, так. День в городе. Городов у нас, ну вот в этот раз было 13, 8 на территории Белоруссии.
1: Им что-то рассказывают, ребята?
0: 5 на территории России. И это наполовину программа историческая, связанная с Великой Отечественной войной. Где-то это места боевых сражений, где-то это тыловое обеспечение. И вторая половина – это, конечно же, то, чем гордится вот этот город. В случае с Россией мы были в Санкт-Петербурге. Понятно, что это тема блокадного Ленинграда, но это тут же мы специально это делаем. Это ночь, когда в городе проходит праздник «Алые паруса». И мои ребята там все эти белые ночи тусят. Да. В этом году, поскольку с нами были англичане, французы и американцы, мы дотянули до Архангельска.
1: А потому как что, вы их набрали? Откуда
0: потому что, подождите, да. Вот вы спрашиваете, чем мы занимаемся, потому что Архангельск, это помимо истории Великой Отечественной войны, это же история интервенции 19-20 годов. И, кстати, не все это знают. Архангельск – это единственное место, единственная точка в истории, где русские и американцы воевали друг против друга. Больше не было в истории наших народов ни одного боевого столкновения между Россией и США.
1: Было.
0: Поправьте меня, я не знаю об этом.
1: Это был конец Великой Отечественной войны, Второй мировой, в Югославии. Мой добрый друг Евгений Баранов, который русский дом возглавляет в Белграде, там была история, когда колонна наших войск была атакована американской авиацией. Почему это было сделано, бес его знает. Был воздушный бой после этого.
0: Я думаю, что это все-таки было какой-то ошибкой наведения, скорее всего. А здесь, воевали друг против друга страны. Осмысленно. Это все-таки уникальная история. Поэтому это был Архангельск. Естественно, была Москва, и была Поклонная гора, и Музей Победы. Вы спрашиваете, как мы их находим. Это у нас в России, это конкурс. И в данном случае мы оставляем за собой 50 мест из 200, и конкурс в этом году был более 300 человек на одно место. Более 300 человек. Вы знаете, что удивительно? Вот в 5-й год у нас уже 1000, и в этом году впервые подходили ребята, которые мне говорили, 10-классники, что мы с 8-го класса или мы с 7-го класса мечтали попасть на этот поезд. Потому что это конкурс, это нужно рассказать и о своем отношении к истории Великой Отечественной войны, во-первых. Это нужно рассказать о том, как эта война проходила в том месте, откуда этот человек. Это может быть место боевых сражений, или это может быть Камчатка, где не было, так сказать, там столкновения ни с немцами, ни с американцами, скажем так. Вот. И это собеседование, чтобы понять, что человек действительно все то, что он представил, сделал сам, а не благодаря искусственному интеллекту. Более 300 человек. Вот примерно то же самое в Белоруссии. В других странах по-разному конкурсные вот процедуры. Вот. А вот в том, что касается ребят из стран антигитлеровской коалиции, ну, называя вещи своими именами, конечно же, это ребята из смешанных семей, где один из родителей наши соотечественники, где у ребят есть в семье русский язык, и они поэтому могут общаться со своими сверстниками. Но, знаете, я вам скажу сейчас совершенно потрясающую вот эмоцию, которую я испытал в этот раз. Мы уходим 20 июня с белорусского вокзала в Москве, чтобы 21-го приехать в Брест, там соединиться с белорусами. И вот первая ночь, в 11 вечера мы уходим с белорусского вокзала, и я, естественно, еду с ребятами, иду по вагонам и спрашиваю, как ваши дела. И мне практически в каждом купе ребята, они вот только-только друг друга увидели, они мне показывают свои мобильники, говорят, связь плохая, мобильная, так сказать, мы, значит, чего-то вот в интернет никак не выйдем. Ну, понятно, что это не потому, у нас там Wi-Fi есть в поезде, но не везде есть покрытие, да. Это первый день. И где-то ближе к концу Валентина Ивановна Матвиенко встречается с ребятами в музее на Поклонной горе, это дня за два до завершения пробега, и она их спрашивает, ребята, скажите, вот помимо прочего, а чего вам вот не так было, чего не понравилось по маршруту? И вы знаете, меня поразило просто, девчонка встает, не помню откуда, и говорит, вы знаете, плохо, что ночью нас не пускают между вагонами ходить к друзьям, ну, из-за соображения безопасности, так сказать, трясет, там вожатые должны, так сказать, знать, кто где ходит. То есть, понимаете, какой скачок, вот первый день они не могут оторваться от своих гаджетов,
1: они зумеры,
0: у них нету ничего, кроме, так сказать, интернета. А в конце они жалуются, что они друг с другом не могут, так сказать, беспрепятственно общаться. Мы за 2 недели меняем их мироощущение, мы меняем их мозги, мы делаем из них взрослых людей, но самое главное, это, наверное, наша задача номер один, мы возвращаем им понимание, что у нас общая история, что она героическая, и что она на тот момент, когда мы разбивали гитлеровскую Германию, никоим образом не делилась ни по республикам, ни по национальностям. И вот это вот мне представляется предельно важным, потому что это далеко не всегда получается объяснить через учебники или фильмы.
1: Это вообще далеко не всегда получается. Во-первых, я смотрю, что вас все-таки Россотрудничество не отпускает.
0: Это правда, это правда хороший проект. Вы знаете, он предельно сложный, потому что мы посчитали, вот в сумме людей, которые в нем задействованы, которые его обеспечивают, водители, безопасность, врачи, артисты, логистика, которые там встречают там, их, так сказать. Да, знаете, сколько у нас получается на круг?
1: Ну, 30 тысяч.
0: Тысяч. Да, 2 недели, так сказать, помогают этим ребятам пройти по маршруту и стать настоящими людьми. Это круто.
1: Вот это тоже еще одна большая история для нашей. Следующая встреча, Константин Ильич, по поводу того, как мы распространяем нашу историческую память и что мы можем рассчитывать, особенно в соседних странах. Насколько это для них сейчас важно, потому что это история, которая очень сильно меняется с поколения в поколение. Но, тем не менее, времени осталось мало, но я хочу продолжить начатый разговор. Вы же вообще, в принципе, любите путешествовать, правильно же?
0: Ой, у меня странное хобби. Я провожу свой каждый отпуск в путешествиях по России. Я даже, знаете, придумал некое, так сказать, там, развитие национальной идеи. Мы знаем, что президентом России национальная идея сформулирована как любовь к родине, как патриотизм. Вот развивая эту идею, я еще добавляю к этому, что, может быть, национальной идеей, может быть, лозунг «освоить Россию». Именно освоить, не обустроить, как говорил Солженицын, а освоить, потому что мы очень плохо нашу страну знаем, даже не только с точки зрения качества дорог и доступности каких-то мест, с точки зрения понимания и истории, и уникальности, и всего того, что...
1: Но путешественное, бизнес-джетом?
0: Я езжу на мотоцикле.
1: Байкер?
0: Я байкер, да. И прошлый год, это было Заполярье, это был Мурманск, это был Архангельск, это был Коми, Сыктывкар. Вот, позапрошлый год это был Ямал, из Москвы на Ямал.
1: Сколько тысяч километров?
0: Ну, каждый раз это получается плюс-минус 9-10 тысяч километров. Вот, позапрошлый год это был весь Кавказ, я прошел, так сказать, все, без исключения кавказские наши республики, доехал до Баку. Вот, в этом году любимая мною Беларусь. Поеду.
1: Еще поедете, это впереди.
0: Конечно, отпуск только начинается. Сегодня второй день моего отпуска, поэтому вот в конце этой недели отправляюсь в очередное путешествие отпуск, осваивать и сразу Россию на радио... и нашу союзную Беларусь.
1: Видите, отпуск и сразу на радио «Спутник», правильно?
0: Всегда готов.
1: В общем, зовите. Дорогие наши слушатели из Беларуси, нашей братской, если вы вдруг увидите байкера Константина Ильича Косачева, то не удивляйтесь.
0: Путешествую исключительно инкогнито, всегда прошу
1: без мигалки
0: никого не беспокоить, да, не встречать, не провожать, не кормить, не сопровождать,
1: в общем, потому что тогда, в этом тогда сформируем самый кайф иначе. Отпуска. Если увидите вдруг вице-спикера Совета Федерации Российской Федерации,
0: сделайте вид, что вы меня не узнали.
1: Не Косачев.
0: Да, это и есть прямо противоположность тому, чем я живу остальные 11 месяцев своей жизни.
1: Спасибо большое, Константин Ильич, был хороший разговор. Возвращайтесь еще, есть еще непочиненные примусы.
0: С удовольствием.
1: Спасибо.
11: Узнать за 90 секунд. Чарли Чаплин. Не только самый знаменитый в истории кино комик. Он был настоящим долгожителем и ушел в 88 лет. При его-то нагрузке и стрессах. Дело в том, что смотрел Чаплин на окружающий мир, невзирая на его недостатки, позитивно. В каком-то смысле сквозь розовые очки. Как в пословице «Счастье зависит не от обстоятельств, а от нашего отношения к ним». Он любил повторять: «Ничто не вечно в этом мире, даже наши проблемы». При всей очевидности этой фразы она лишний раз напоминает, а ведь так и есть. Дни, когда люди не смеются, Чарли считал потерянными для них. А лучшими врачами называл солнце, отдых, упражнения, диету, самоуважение и друзей. Некоторые его изречения не были лишены философичности. К примеру, артист говорил, что луна символизирует красоту Бога, солнце – силу, а в зеркале отражается лучшее его творение. Бога он на современный манер называл турагентом, определившим маршруты и бронирование для миллиардов туристов. И предлагал не откладывать дела, не рассчитывать на завтра, которого может и не быть. Удивительно, но Чаплин при всемирной известности и огромной любви публики так ни разу и не удостоился «Оскара» в актерской категории.
4: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 вечера, в Самаре на час больше, в Бишкеке полночь. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Кто из лидеров подтвердил участие в саммите «Россия-Африка»? Кто еще присутствовал на встрече Трампа и Нетаньяху? Кого Михаил Дегтярев назвал маргинальным меньшинством? Об этих и других темах подробнее далее. Медицинские учреждения Тюмени, где наблюдается паводок на реке Туре, не фиксируют роста числа обращений пациентов, связанных с острыми кишечными инфекциями, заболеваниями глаз и кожи, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. По данным регионального МЧС, во вторник в Тюмени и Тюменском округе подтоплено 53 жилых дома, 164 приусадебных участка, 255 дачных домов, 380 дачных участков, низководный мост и автомобильная дорога. Президент Республики Южный Судан Сальвадор Киир Мэйрдит примет участие в саммите «Россия-Африка», который пройдет в Москве в конце октября. Это следует из сообщений российского посольства в этой африканской стране. Согласно информации дипломатического представительства, временный поверенный в делах России в Южном Судане Дмитрий Гусев провел встречу с министром иностранных дел и международного сотрудничества Южного Судана Джеймсом Морганом. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс, глава Минфина Скотт Бессент и госсекретарь Марко Рубио присутствовали на встрече президента Дональда Трампа с израильским премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Ранее в Белом доме завершилась встреча Трампа и Нетаньяху. На опубликованных кадрах в овальном кабинете можно заметить, что помимо Трампа, США на ней представляли Венс, Бессент и Рубио. Там также присутствовали глава Пентагона Пит Хексит и спецпосланник президента США Стив Уиткоф. При этом Венс отсутствовал на прошедшей ранее встрече Трампа и Зеленского. Вместо этого вице-президент предпочел выступить на церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом, внесен в России перечень террористов и экстремистов. Министр спорта России Михаил Дегтярев после решения Европейского гимнастического союза ратифицировать участие российских спортсменов в европейских соревнованиях с национальной символикой заявил, что попытки помешать возвращению россиян на турниры остаются позицией маргинального меньшинства. Внеочередная Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза 28 июля привела свои правила в соответствии с действующими решениями Международной федерации гимнастики, которая 17 мая приняла решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Россиянин Шамиль Лобазанов победил представляющего Украину Ибрагима Насибова и завоевал золотую медаль в греко-римской борьбе на чемпионате мира среди юниоров в Баку. Финальная схватка в весовой категории до 65 килограммов завершилась победой Лобазанова со счетом 7-5. Также в финале весовой категории до 48 килограммов россиянин Салтан Юсупов одержал победу над представителем Казахстана Али Алмасом. Бронзовую медаль в весовой категории до 55 килограммов завоевал Эдем Пайзиев. Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 2 августа. Неизвестный обратный отсчет появился на сайте музыкальной группы «Битлз», свидетельствует домашняя страница портала. «Хорошие вещи приходят к тем, кто ждет. Скоро будут захватывающие новости», говорится в подписи к таймеру. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Допрос Вассермана.
2: Здравствуйте. Поучаствовать в допросе вы можете, как всегда, по телефону прямого эфира плюс 7 495 95 95 91 2. По мессенджерам Макси Телеграм, ну, у кого что работает. А допрашиваем мы сегодня юриста, экономиста, публициста Романа Олеговича Носикова по делу о запретобесии. Но прежде чем дать ему слово, скажу, что вчера было последнее заседание восьмого созыва Государственной Думы. На предстоящие выборы я не иду, так что в девятом созыве меня уже не будет. Поэтому сегодняшняя встреча – это еще и в какой-то мере подведение части итогов моего там пребывания, ибо далеко не все из того, о чем мы будем с Романом Олеговичем говорить, мне удавалось хоть немного затормозить, поскольку проблемы, которые мы будем обсуждать, это по большей части, на мой взгляд, проблемы не правоприменения, а содержания самих правовых норм.
3: Здравствуйте, уважаемые товарищи. Ну что ж, давайте действительно немножечко погрустим. Я сегодня принес с собой бумажки, вот, ну, просто чтобы ничего не забыть. На этих бумажках я очень бегло в течение буквально 10 минут, мне этого хватило, собрал судебные решения, решения наших административных органов и органов исполнительной власти по делам, связанным с участием в нежелательных организациях и по делам иноагентов. И, скажем так, очень часто вспоминалась ленинская фраза, что по форме все правильно, вот, а по сути получается издевательство. Я сейчас как бы начну перечислять с помощью бумажки, да, вот, а вы постарайтесь как бы, ну, не плакать, не смеяться. Ну вот здесь Смольнинский суд Санкт-Петербурга, это мне очень дело понравилось. Человек на своем блоге ВКонтакте, у него обычная страница, он не занимается, значит, какой-то политикой, он просто, так сказать, обычный обыватель, да, он разместил у себя в блоге ссылку на свой Инстаграм, где у него фотографии с отпуска. Значит, но поскольку Инстаграм у нас является нежелательной организацией, с чем, в принципе, как бы, я, по-моему, согласен. То есть, как бы, довольно противная компания. И Facebook, и, значит, и Instagram. Но, тем не менее, человек разместил обычные свои фотографии с отпуска, вот, ссылку, и получил 10 дней ареста. Вот. Потому что суд оценил это как участие в деятельности нежелательной организации.
2: Вот, вот тут, кстати, на всякий случай просили напомнить, что деятельность практически всех звеньев корпорации Мета, за исключением, насколько я помню, WhatsApp, в Российской Федерации тоже запрещена. То есть при запрещении сперва запретили Инстаграм, потом Фейсбук, запретили, в общем-то, за дело, за то, что там оставались доступными в Российской Федерации явно ложные сведения о Российской Федерации. В итоге запретили деятельность всей корпорации Мета, но вот Фейсбук, Инстаграм запрещены еще до всей Мета, а WhatsApp тогда при запрете Мета специально оговорили, что WhatsApp остается в Российской Федерации доступно. Ну и по моему личному опыту действительно доступно.
3: Значит, ну, это просто прекрасное событие. Значит, следующий момент. Ну, то есть человека 10 дней не будет на работе. Его могут просто-напросто еще и уволить. Вот. Ну и сама статья настолько маркированная. Я вам, дорогие зрители, я вам и слушатели, я вам потом попозже расскажу о собственном опыте. Вот. Значит, еще один замечательный, как бы, пример. Да? Женщина, значит, была объявлена иноагентом, значит, Здесь как бы очень важный момент, да, она действительно иноагент, то есть как бы по сути. Вот, потому что она сотрудница, значит, этого движения организации «Голос». Вот. А это, значит, довольно... Это просто махровая контора, такая прям совсем нехорошая.
2: Ну, эта контора была создана для распространения ложных сведений о выборах разных уровней в Российской Федерации. Строго говоря, там изредка по недосмотру сотрудников этой организации появляются и достоверные сведения, но их доля настолько мала, что их лучше искать в других источниках.
3: Да, но дело в том, что чисто формально женщину признали иноагентом, потому что она получила на свою карту 200 рублей от гражданина Таджикистана. Вот. Причем, так сказать, связаться с ним так и не удалось, так сказать, и установить причины, по которым он сделал этот перевод, тоже не удалось. Вот. Ну, таким образом, то есть, если брать это как прецедент, да, то абсолютно любой политик вот, в данный момент может оказаться как бы жертвой такого гражданина Таджикистана. То есть, вот кто угодно абсолютно. Это в чистом виде кошелек кирпича. Значит, если кто смотрел, помнит еще «Место встречи изменить нельзя», там, где на входе в участок милиции, значит, следователь в исполнении роли исполняет Владимир Высоцкий, подбрасывает реальному вору, но он подбрасывает ему в карман кошелек.
2: Причем кошелек этот вор действительно украл, но ухитрился выбросить тот момент, когда его задерживали.
3: Да, совершенно верно. То есть и здесь как бы вопрос исключительно, здесь мы, если мы принимаем такие методы, да, то это вопрос исключительно остается этики сотрудников правоохранительных органов и других людей, будут ли как бы они действовать незаконно и подло или нет, да. То есть, как бы, будут они подбрасывать граждан Таджикистана друг другу? Вот мне такое ощущение, что таким образом наиболее вероятно, как бы, что скоро в иноагентах окажутся наиболее честные люди, а не наиболее подлые. Вот. Потому что честные-то они не будут друг другу таджиков подбрасывать, а вот подлые будут.
2: Вот тут вопрос, кстати, пришел. С почтового адреса Джек Воробей. Роман Олегович, вы признали ранее на стриме, что именно вы создали паблик «Магическая община». Там махровая русофобия в стиле Цепсо. Самка русни, отравленная чача убила 10 человек. Отлично. Репосты из «Магической общины» вы сделали в свой телеграм-канал. Напомните, пожалуйста, с какой целью вы создали паблик «Магическая община». Ну, начну отвечать я.
3: Да-да,
2: вы
3: пожалуйста.
2: Дополните при необходимости. Здесь, насколько я могу судить, использован тот же прием, который против Романа Олеговича использовали так называемые военблогеры. А именно, они направили в прокуратуру урезанные скрины с каналов Романа Олеговича, где видны сами процитированные им явно антирусские материалы, но срезаны его комментарии к этим материалам, из которых видно, что эти материалы он приводит именно для их опровержения и критики. Насколько я наслышан, ну, точно не помню, но насколько наслышан, в канале «Магическая община» вот эта самая русофобия тоже приводилась именно в качестве примеров антироссийской деятельности некоторых товарищей, близких к тем же самым военблогерам.
3: Я узнал вас, уважаемый товарищ. И не нужно прикидываться, потому что мы с вами на эту тему уже разговаривали, вы прекрасно поняли меня, Вот, а сейчас просто валяете дурака, кривляетесь.
2: И вот, кстати, еще одно сообщение от того же автора. Роман Олегович, знакомы ли вы с сотрудниками информационно-аналитического центра «Сова» и его руководителем Александром Верховским? Их признали иноагентами в России уже давно, но ваши, Роман Олегович, тезисы по мигрантам один в один совпадают с Верховским и «Совой». Вы даже репостите один и тот же паблик «Нации Watch». Ну, насколько я помню, организаций с названием «Сова» есть по меньшей мере две с существенно разными позициями, и иноагентами признаны сотрудники только одной из них. Но подозреваю, что товарищ Воробей и в этот раз использует тот же прием, а именно не цитирует комментарии Романа Олеговича.
3: Значит, задавать вопросов, как бы один дурак может столько вопросов задавать, что 10 умных не ответит, а я здесь один. Поэтому давайте все-таки остановимся на ответах. Так, по магической общине. Магическую общину действительно создал я. Вот. Это пародийный блог, в котором я пародировал сообщения, которые цитирую, которые постятся в блогах антимигрантской направленности, таких как «Многонационал», «Русский меч», «Правый гарнизон», «Мигранты», «Все как есть» и «Русская община». Вот. Я взял за основу, значит, мир Гарри Поттера, значит, с магами и маглами. Вот, и начал как бы буквально практически копировать то, что, значит, пишут вот эти все люди, только с переложением на магов и маглов. Вот. Таким образом, я как бы демонстрировал, что можно абсолютно любую группу, вот, если делать из нее выборку по негативным особям, как бы дефамировать и порочить. Вот. В принципе, эти паблики, вот, и, значит, эти вот все антимигрантские, да, вот, они занимаются, в принципе, тем же самым, чем занималось в свое время «Эхо Москвы». Да? Вот, только «Эхо Москвы» оно выкорябывало отовсюду русские какие-то, или выдумывало даже, русские преступления, русскую какую-нибудь грязь. Да? И на этом основании, значит, диктовало, дефамировало русский народ, диктовало, значит, людям комплекс неполноценности, вины и русофобию распространяло. Вот. А эти люди делают абсолютно то же самое, только в отношении иностранцев, которые приехали к нам работать. Вот. Они берут какие-то негативные примеры, а бывает, что их просто их выдумывают. Вот. И, значит, на основании этого сеют межнациональную рознь, вот, и как бы провоцируют гражданские столкновения у нас в стране. Вот. Вот как бы причина, по которой я создал этот паблик. Вот, он мне стал потом неинтересен, я его забросил.
2: Кстати, вот тут мне напомнили. Давайте не пиарить, пожалуйста, иноагентов и их телеграм-каналы на федеральном радио. Ну, извините, мы их не пиарим. Мы их критикуем, а критиковать, не упоминая объект критики, извините, технически невозможно. И это, опять же, пример того самого запретительства, которое нам предстоит обсудить, но прежде чем вернуться к основной теме, закончим с «Совой».
3: Вот, с «Совой» я не знаком, вот, я их не читаю,

0: давала новую, значит, рассказала о новых, значит, данных по преступности мигрантской, по данным НБВД. Вот, она снизилась, если не ошибаюсь, то ли на 37, то ли на 39%, значит, с начала этого года. Вот. А общая преступность снизилась на 16%. То есть преступность в среде мигрантов падает быстрее, чем у нас, как бы, у аборигенов. Вот. По этому поводу экзальтация по поводу этих, значит, антимигрантских организаций, да, вот, это не адаптация под какую-то конкретную возникшую объективную ситуацию. Это в чистом виде политические проекты, вот, которые направлены на создание парамилитарных организаций, готовых к насилию, вот, и использованию их позднее, значит, возможно, для русской смуты. Таково мое, может быть, неправильное, но сугубо у нас совершенно искреннее мнение.
1: Так, от того же Джека Воробья еще сообщение, где он характеризует действия Романа Олеговича, часть из которых я не могу проверить, а часть, насколько я знаю, он, в принципе, отродясь не совершал.
0: И так. Бог с ним.
1: И тут вопрос, я не знаю, от него же или от кого-то другого, почему Алле Пугачевой не присвоили статус иноагент. Ну, в основном потому, что для этого статуса по изначальному тексту закона, к чему мы еще вернемся, требуется одновременно два действия. Это заниматься политикой и получать из-за рубежа деньги, которые тратятся так или иначе на занятия политикой. Ну, у вот нее, тут, насколько я знаю, по крайней мере, одно из этих условий не выполнено, политикой она не занимается. Но от этого вопроса вернемся действительно к понятию иноагент и к его нынешним расширением.
0: Да, это я с собой обязательно, это я с собой взял. Дело в том, что действительно, вот первое дело, про которое я сказал, по иноагентам, да, человека признали иноагентом за 200 рублей от гражданина Таджикистана. Да, это, в принципе, это уже издевательство. Вот, это уже кривляние, да, потому что человека нужно признавать, ему нужно присваивать такой серьезный статус за дело. Понимаете? За дело. Вот. Закон и государство, они не имеют права кривляться. Вот. Закон и государство не имеют права скакать, да? Вот. Значит, потому что это, ну, это они не имеют права бесноваться. Вот. Значит, ну, бог с ним, да? Дело в том, что недавно, то есть, ну, как недавно, в 2022 году в закон о контроле за иностранными организациями были внесены поправки, которые внес в Государственную Думу Андрей Луговой. Это мой любимый думский, так сказать, крокодил. Вот. Он по этим поправкам теперь нет никакой необходимости, значит, в иностранном финансировании. И финансирование, господи, влияние теперь может быть абсолютно любое. Любое. Причем его не нужно доказывать больше. Совсем. То есть на усмотрение Минюста, да, оставлено, как бы, решать, есть влияние иностранное на иноагента, на человека или на организацию, или нет. Вот, что угодно может быть, может стать, как бы, этим фактом, который Минюст может рассматривать как иностранное влияние. Интервью, например, иностранной организации. Вот. Есть такой срочно-сборщик и военкор Роман Алехин, которого я презираю всеми фибрами своей души, вот кроме шуток. Вот, я считаю, что, как бы, он, как бы, нехороший человек и нечист на руку.
1: Судя по тем сообщениям Алехина, что я читал, оценка верная.
0: Вот, и он нечист на руку, да? Вот, но ему признали иноагентом, потому что он дал интервью «Медузе». Простите, пожалуйста. в

0: Все это вот основание, значит, и причем обжаловать это решение в суде нельзя, потому что по процедуре все верно. Минюст усмотрел иностранное влияние, вот, и внес его в список иноагентов. А это, между прочим, как бы это серьезное ограничение на это раньше было, до поправок, так сказать, это просто человек должен был отчитываться, во-первых. То есть это статус, он призывал к транспарентности, к открытости. Да? То есть если человек получал иностранные деньги, он должен был об этом в своей деятельности сообщать и сдавать специальную отчетность. Вот. И это была совершенно нормальная, так сказать, честная ситуация. Да? Сейчас иноагент у нас не может избираться никуда. Сейчас иноагент у нас не может претендовать на государственные гранты какие-то. Он не может преподавать. Он не может использовать доходы с рекламы. Простите, пожалуйста, так сказать, а дышать можно? То есть здесь, и причем эти поправки Луговой внес в Государственной Думе со словами, что иноагентам должно быть страшно. Потому что не нужно быть предателем. Простите, предатель – это конкретный состав Уголовного кодекса. Измена Родине, измена государственная измена. Ее нужно, это конкретный состав, который нужно доказывать. Вот. Если у нас человек, например, получает деньги от Белоруссии или от Китая и лоббирует конкретные политические проекты в пользу Китая и Белоруссии, вот, которые могут быть выгодны Российской Федерации, например. Вот, например, тот же там какой-нибудь там поток силы Сибири очередная, вот, или совместные предприятия с Белоруссией, вот, или совместные политические какие-то институты создания, да, вот, о, с Белоруссией или с Китаем. Да?
1: Извините.
0: Он что, предатель?
1: Вот тут мне напомнили, что проект «Медуза» тоже признан в Российской Федерации нежелательной организацией. Ну да, признан, но... Это не значит, что сам факт интервью нарушает интересы Российской Федерации.
0: У нас
1: зависит от того, признан. Что сказано.
0: У нас, да, у нас BBC, так сказать, тоже нежелательная, если не ошибаюсь, организация, да. Но я бы с удовольствием дал бы интервью бы и покрыл бы их, так сказать, и их, и, так сказать, и, так сказать, премьер-министра, и, значит, и королевскую семью, так сказать, и военно-морской флот, и так далее, и тому подобное. То есть, как бы, ну, с удовольствием бы. Почему? Только не берут пока. Но, как бы, ну, я бы с удовольствием бы дал. Вот, я не вижу в этом никакого участия, так сказать, потому что любое участие – это умысел, а умысел нужно доказывать. Это азы юриспруденции. Люди, которые протаскивали эти законы, вот, они либо полностью безграмотны с точки зрения юридической техники, вот, либо это просто саботажники, которые специально создавали законы таким образом, да, чтобы раскорежить наше общество.
1: Но об этом уже после новостей.
2: Мне кажется, что ты...
3: Это проекция.
2: Но я хочу...
3: А это зацикленность на себе.
2: Нет, дело не в этом.
3: Вытеснение и отрицание.
2: Да просто поговори со мной.
4: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть». с Андреем Школьниковым о политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Владимира Зеленского отсадили на несколько рядов назад от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на похоронах известного своей русофобской позиции сенатора Линдси Грэма, внесенную Россией перечень террористов и экстремистов, передает корреспондент РИА Новости. На церемонии, которая проходила в Вашингтонском национальном соборе, Зеленский сидел в пятом ряду вместе с исполняющим обязанности министра иностранных дел Украины Андреем Сибигой, израильским премьером Беньямином Нетаньяху и финским президентом Александром Стуббом. Президент Молдавии Майя Санду наказывает Гагаузию за то, что жители автономии массово голосуют против нее лично и против правящей партии «Действие и солидарность». Об этом заявил бывший глава республики, лидер оппозиционной соцпартии Игорь Дадон. Он отметил, что такого сложного периода отношений Кишинева с автономией не было. Дадон выразил надежду, что осенью все же пройдут выборы гагаузского парламента, после чего ситуация начнет улучшаться. Россияне смогут проголосовать на предстоящих выборах в Государственную Думу, которая состоится в сентябре в Центральноафриканской Республике, сообщили в посольстве России. Для проведения голосования на территории ЦАР образован избирательный участок в посольстве России. Он будет работать 20 сентября с 8 утра до 8 вечера по местному времени. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Армейское руководство Швейцарии подверглось критике за закупку пайков для военных на миллионы франков за рубежом, сообщает издание «Блик». Среди 7 кандидатов выбор пал на эстонских производителей. Решение подверглось критике в Швейцарии и возмутило местных производителей продовольствия. Тем более, что недавно армия Конфедерации также закупила итальянское яблочное пюре на 819 тысяч долларов, несмотря на наличие местного аналога. Спасатели с помощью автолестницы сняли семью, супругов, их 10-летнюю дочь и 7-летнего сына с высоты 35 метров из кабинки остановившегося колеса обозрения в Рыбинске Ярославской области. Еще одну пожилую женщину спустили на землю с высоты 15 метров, сообщило Главное управление МЧС по региону. Отмечается, что до прибытия спасателей электрики Волжского парка пытались запустить механизм колеса обозрения, но сделать это не удалось. Женская сборная России по водному полу обыграла команду Турции в матче группы А на чемпионате мира среди игроков до 16 лет, который проходит в Загребе. Встреча завершилась победой россиянок со счетом 10-8. Следующий выпуск уже через 30 минут.
4: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Допрос Вассермана.
1: Напоминаю, что поучаствовать в допросе вы можете по телефону прямого эфира плюс 7 495 95 95 91 2, по мессенджерам Макс и Телеграм. А допрашиваем мы сегодня публициста, экономиста, юриста, что в данном случае особо важно, Романа Олеговича Носикова по делу о запрете обесии. Но прежде чем возвращаться к этой проблеме, сообщу, что поступило еще 2 сообщения от Джека Воробья, но опять же с либо непроверяемые, либо, как мне известно, недостоверные. И поступил вопрос, стоит ли иноагентов лишать гражданства Российской Федерации. Но прежде всего я напомню, что по нашей Конституции лишать гражданства нельзя вообще. И это соответствует международному соглашению о предельном сокращении числа людей без гражданства. Правда, законами, принятыми при моем участии, разрешено лишать гражданства тех, кто его ранее получил, будучи изначально гражданином другой страны, получил за соблюдение довольно многих определенных условий, и гражданство лишают, если человек эти условия перестает соблюдать. Что касается иностранных агентов, насколько я могу судить, они под действие этих законов не подпадают. Если вы считаете, что надо расширить законы, присылайте свои предложения через сайт Государственной Думы, там их рано или поздно рассмотрят. А что думает Роман Олегович, он сейчас скажет.
0: Ну, вообще идиотии и подлости пределов нет. Вот, дна вниз не предусмотрено. Это только Данте Алигьери считал, что у ада есть дно. Вот. На самом деле у ада нет дна. Вот. Он бесконечен. Вот. И ну, хотите лишать людей как бы, на основании нынешнего как бы, закона и так уже, так сказать, ублюдочного гражданства еще, то есть гражданских прав, вот, ну, как бы вперед. Но если в нашей стране эта практика будет введена, как бы я сам себя откажусь от гражданства Российской Федерации. Русским я останусь навсегда, да? Вот. А гражданином такого государства я не буду. Вот. Впрочем, сейчас, так сказать, сейчас идет суд, да, по результатам которого меня могут признать иноагентом, потому что на меня написали донос такой.
1: Причем вот. Я знаком с материалами этого доноса и смею заверить, что он не просто ложный, а лживый. То есть там сознательно внесены искажения в реальные факты.
0: Совершенно верно. Вот, причиной для доноса послужил мой интерес к деятельности группы людей, которые, значит, занимаются сборами на армию, не отчитываются об этих сборах и имеют весьма мутные биографии. По результатам, так сказать, моего интереса, вот, на меня написал донос такой известный сейчас блогер и из чади, значит, нашей внутренней политики, как Илья Ремесло. Он сейчас, если не ошибаюсь, в дурке в Сербского. Вот. Значит, из СИЗО его перевезли. Но дело продолжает разбираться. Вот, прокуратура, значит, сформулировала обвинение, как что я, находясь под иностранным влиянием, то есть как я иностранный агент, вот, участвовал в деятельности нежелательной организации СОТО. При этом, значит, перепутали организации, значит, которая желательная, которая нежелательная, значит, запутались в реестрах. Вот. Но это все формальные признаки. А основная ситуация в том, что я цитировал издание, да, вот у себя в блоге, это, значит, для того, чтобы демонстрировать моим читателям о том, значит, то, что о нас пишут недоброжелатели, да, где они видят наши, так сказать, слабые места. Вот. Ну и местами просто, так сказать, откровенно называл их, так сказать, врагами и даже, прошу прощения за цитирование, говноедами. Вот. Но товарищ Ремесло эти все мои цитаты умело обрезал, а прокуратура ему, так сказать, поверила и не проверяла, так сказать, его правдивость на, так сказать, собственными руками. Вот. Таким образом, я за цитирование людей, которых я считаю говноедами, вот, значит, мне сейчас шьют статью, что я участвую с ними, значит, в одном каком-то деле, очевидно, по свержению власти в Российской Федерации. Вот. И ситуация абсолютно, конечно же, идиотская. Вот. Я занимаюсь журналистикой 2007 года, и такого идиотизма, конечно, я себе не представлял.
1: Вот. Тут пришло сообщение. По 20 судей в год сажают, а они все законы закручивают. Подданных не останется у императора. Ну, не знаю уж, какого императора вы имеете в виду. если вы так именуете нашего президента, то он делает все от него зависящее, чтобы его не считали монархом. Хотя, на мой взгляд, империя – это далеко не худшая из форм правления. Но что касается закручивания законов, вот сейчас мы наконец-то к этой теме понемногу возвращаемся.
0: Да, об этом надо говорить. Вот. И говорю, не может быть, так сказать, дна не будет. Если как бы, этот процесс не остановить вручную, да, то имейте в виду, что подлости и глупости никогда не бывает достаточно. Дьявол ненасытен именно, как бы, именно в этом, так сказать, его природа. Значит, и рано или поздно, понимаете, иноагентами станут все. Вот. Ну, допустим, меня признают иноагентом, да, что я нахожусь под иностранным влиянием и участвую в нежелательной организации. Это всерьез рассматривается сейчас. Вот. Ну, значит, от меня сейчас на данный момент разбежались абсолютно все издания журналистские, с которыми я раньше сотрудничал, кроме абзаца, да, все остальные, значит, струсили. Вот. Так сказать, это, между прочим, в условиях, когда человеку нужно кормить семью, да, значит, платить кредиты за дом, это довольно серьезное наказание, которое, между прочим, наступило уже без суда. Вот. Значит, и, ну, вот, допустим, они почему разбежались? Потому что если они продолжат со мной сотрудничество, да, то про них тоже могут сказать в Минюсте, что они находятся под моим влиянием и тоже иностранные агенты. Вот. И не могут претендовать на государственные субсидии. Им нельзя никому избираться, им нельзя заниматься педагогической деятельностью.
1: И даже нельзя размещать рекламу.
0: Представляете?
1: Хотя сейчас практически все СМИ живут именно за счет размещения рекламы.
0: Вот. Они, естественно, все как бы, они, у них коллективы трудовые, у них рабочие, им рты нужно кормить. Конечно, они разбежались. Я без претензий, между прочим. То есть, как бы, я никого не хочу, это самое, в этом плане. Так сказать, обвинить, зачмырить и так далее. Вот, они просто находятся в такой ситуации, что они должны думать либо о прекрасном Романе Олеговиче, вот этом очаровательном, вот с румяными щечками, либо о всем остальном коллективе. Вот, и я бы выбрал бы то же самое, конечно, я очень люблю Романа Олеговича, да, вот, как бы, но я бы тоже выбрал коллектив, потому что их больше. Вот, значит, признают, но мои материалы им придется, да, убирать, вот, которые я сделал для них раньше, вот, а Бесогон Никита Сергеевича, который меня цитировал, ну, не знаю, там, где-то в четверти выпусков, там, как бы, есть цитаты Бесогоне из Романа Олеговича Носикова «Иноагента». Вот, Никита Сергеевича признаем, значит, иноагентом тоже, он находится под моим тлетворным влиянием. Я говорю, идиотии и маразму, да, нет пределов, нет конца. Вот, и люди, которые вот это все устроили, которые зашили в правовую систему нашей страны вот этот вот гнусный инструмент, я думаю, они прекрасно понимали, что они делают.
1: Напомню, что в исходном законе об иноагентах формулировка была вполне четкая. Там были указаны конкретные действия, причем проверяемые, и можно было при необходимости доказать, что этих действий не было, и, соответственно, статус иноагента можно было снять. Да, это было довольно сложно, но возможно.
0: Сейчас у нас среди иноагентов, официально признанных, да, по статистике самого Минюста, который озвучен самим Минюстом, людей, которые, и лиц, которые получают реальное, значит, иностранное содержание, да, 4%. Это включая, между прочим, ту тетку, которая 200 рублей
1: то
0: получила от таджика.
1: То есть 1 из 25.
0: Да.
1: А остальные 24 за что?
0: Ну, я не знаю за что, то есть как бы вот, но мы видим вот по делам, допустим, по определенным делам, что, помните, был такой фильм прекрасный, голливудский, назывался он «Войны Пентагона», И там следователь приехал, значит, изучать материалы, почему, значит, БМП Брэдли получается, как, ну, в общем, какое-то дерьмо, а не машина. Вот. И ему не хотели давать материалы по этой машине, чтобы, ну, чтобы понятно, потому что там понятно было, что там дикая коррупция. Вот. Что, значит, контракты на узлы и детали этой машины все распределялись по знакомству. Вот. Но в итоге они что придумали? Они просто дали этому следователю все материалы. Вот. И он в них утонул навсегда. Вот. И люди, которые придумывают вот эти вот законы, вот, вот когда иноагентов реальных 4%, и то, что называется, под вопросом, да, вот, они делают то же самое. Они маскируют реальных иноагентов теперь под ворохом, значит, людей, которых загребли ни за что, ни про что. Это в чистом виде итальянская забастовка и саботаж. Это не, так сказать... Это не ошибка, это не гримаса патриотизма, это не хотели как лучше. Это именно планомерный саботаж. Это мое, так сказать, выстраданное личное мнение. Вот, я от него, я не вижу причин для того, чтобы от него отказываться. Это издевательство, итальянская забастовка и саботаж.
1: Должен заметить, что примеров такого рода и в нашей отечественной, и тем более в мировой истории пруд пруди. Там бюрократия существует уже несколько тысячелетий, и за это время, естественно, изобрела очень много способов спускать на тормозах все, что может хоть как-то ей помешать.
0: Поэтому нужно, так сказать, как говорится, мы сейчас, получается так, что мы сейчас воюем не в ту сторону. Вот, сейчас нужно как раз искать реальных иноагентов и, так сказать, их, что называется, друзей, родственников и так далее, среди вот этих вот ультрапатриотов, которые требуют закрутить гайки как можно больше, как можно шире и так далее. Вот. Потому что это, для них это серьезная, так сказать, надежда на создание социальных противоречий, вот, на которых потом можно поиграть хорошо на внутренней политике.
1: Да уж. Ну, вы хотели процитировать еще кое-что из...
0: Да нет, уже, пожалуй, все.
1: Ну, в качестве примеров.
0: Ну, вот я вот хотел вот пример привести. У меня здесь вот записано пример, да. У нас, например, мы очень много говорим о том, что на Западе кончилась свобода слова, и это правда. Вот. Например, то, что Запад сделал с Russia Today, да, вот, запретил ее везде, забанил, удалил и так далее и тому подобное. И сейчас за цитирование Russia Today в Германии реально, так сказать, и Европейский суд подтвердил, что имеют право, дают реальные сроки. Вот. Но, например, вот за интервью Russia Today Роджера Уотерса пока никто не посадил, не забанил и не объявил предателем. Вот. И вот вопрос, мы будем брать пример, так сказать, с этой системы, или мы какую-то все-таки свою будем строить, как бы вот не особенно сильно стремясь и оглядываясь? Нам есть чему поучиться на Западе, кроме шуток. Вот, я когда работал в прессе, так сказать, судя по всему, так сказать, вот меня долго еще как бы не будут брать и работать, потому что будут бояться, но бог с ними, да? Значит, я как бы много писал о том, что да, нам необходим свой, еще на Однакову Михаила Леонтьева я писал, что нам необходим свой аналог закона ФАРА, потому что это основа суверенизации внутренней политики страны. Вот, во внутренней политике страны мы не можем устраивать у себя проходной двор, потому что за счет западных денег, да, уважаемые западные страны, они уничтожили российскую оппозицию. Вот. У нас не было оппозиции, у нас были одни сплошные иностранные агенты, потому что они всех, так сказать, политиков оппозиционных моментально либо брали на свой кошт, вот, перспективных, вот, либо, так сказать, затаптывали их. Оппозиционеров же, потому что оппозиция вся, как сказать, все лидеры содержались на это самое, они все на западных грантах жили. Вот. Может ли у страны не быть собственной внутренней оппозиции? Это же как бы это анекдот, это не может быть суверенной политической системой. Поэтому, чтобы иметь свою оппозицию, чтобы политическая система могла развиваться, вот, эволюционировать и адаптироваться к новым условиям, нужна собственная суверенная оппозиция. А для этого нужен как бы транспарентность, нужен аналог закона Фара. Вот. Но то, что в итоге как бы вот эти люди
1: надо
0: сделали...
1: Надо сказать, что первоначальный закон об иноагентах был значительно, на мой взгляд, лучше проработан, чем этот самый Фара.
0: Да, пожалуй, что да.
1: Но первоначальный. А последующие поправки, ну, я мог бы процитировать на сей счет немало басен о том, как поправками можно превратить что угодно во что угодно, но воздержусь. А вместо этого лучше процитирую еще вопрос, пришедший от некоего деда Потапа. Роман Олегович, с какой целью вы защищали актрису Беркович, формально наказанную за пропаганду ваххабизма в спектакле «Финист. Ясный сокол»? Беркович известна, помимо прочего, тем, что написала стих против СВО. Тут есть название.
0: Я знаю, я видел это стихотворение.
1: Да,
0: но я видел, да.
1: Можно я скажу?
0: Да, можно.
1: Как раз... В спектакле «Финист. Ясный сокол» нет ничего похожего на пропаганду ваххабизма. Там, наоборот, показано, к каким катастрофическим последствиям, причем катастрофическим и для самой личности, подпадающей под это учение, оно приводит. Поэтому как раз в данном случае... Пропаганды нет, и, соответственно, именно за этот спектакль ее наказывать нельзя было.
0: Нельзя. Я не симпатизант Беркович и не симпатизант Романа Алехина. Вот. Я симпатизант правовой системы Российской Федерации, в которой мы все живем. Да? И если ее изуродовать, она будет нам ставить клизму с скипидаром и патефонными иголочками каждый день.
1: Вот тут, кстати, напомнили, что Беркович внесена в перечень террористов и экстремистов. Да, внесена, но в данном случае, я уже не помню, за что конкретно ее внесли, но... В этом спектакле самом пропаганды не было.
0: Никакой там пропаганды
1: вот,
0: нет.
1: Тут еще...
0: Секунду, можно я закончу? Это вот просто это очень важный момент, извините, ради бога.
1: Да.
0: Значит, в деле Беркович есть так называемая деструктологическая экспертиза. Вот. Значит, я читал это дело, да? Значит, там была проведена, ее осудили на основании экспертизы, значит, ее спектакля, который привел ученый-деструктолог Роман Силантьев. Я хочу спросить, с каких это пор, да, у нас во время процесса уголовного изобретают новые науки, вот, и еще по ним выдают экспертные лицензии? Нет такой науки деструктология.
1: По крайней мере,
0: и экспертизы,
1: ни в одном,
0: да,
1: из известных списков научных специальностей, хоть у нас... Хоть за рубежом, такого нет.
0: И никакой лицензии экспертной, да, ни по деструктологии нет и быть не может. Это как говорит Владимир Владимирович Путин, сапоги в смятку. Вот. Значит, поэтому, значит, проводили эту деструктологическую экспертизу. Почему? Потому что нормальная, обычная лингвистическая экспертиза, вот, она в этом спектакле ничего смотреть не может. Потому что и вот этого ничего там нет. Вот, хотите, он есть в интернете, на торрентах, слава тебе, Господи, у нас еще не все забанили, можно скачать, посмотреть. Я скачал, посмотрел. Нет там никакой пропаганды, экстремизма, ваххабизма и оправдания терроризма. Там описана трагедия женщины, вот, которая от бытовой и эмоциональной неустроенности попала под влияние, значит, секты, значит, радикальной. Так. Вот и все.
1: Ну, тут у нас времени уже маловато, но тут еще парочка вопросов. Вопрос от некой Марии Суворовой. Как считаете, духовное управление мусульман Российской Федерации нужно признать иноагентом? Ну, насколько мне известно, из-за рубежа оно не финансируется, но в деятельности этого духовного управления действительно есть немало моментов, мягко говоря, странных, поэтому я направил в наши правоохранительные органы запрос с перечислением некоторых сомнительных для меня решений этого духовного управления и попросил проверить на предмет их правомерности.
0: А я это обращение подготовил.
1: В качестве моего помощника по депутатской линии. Так, 9 человек, якобы причастных ко взрыву на Крымском мосту, приговорили к пожизненному. Среди них диспетчер грузоперевозок, молодой семьянин Михалков, за смертную казнь вместо пожизненного. Ну, я по части смертной казни считаю, что по преступлениям на идеологической основе она, к сожалению, необходима. Ну, а что касается конкретного приговора, извините, со вступления приговора в силу они уже не якобы, а именно причастны. И тут еще одно сообщение от некоего Олега Иванова. Роман, вы много ругаете русскую общину и несколько сочувствуете либералам. Считаете, что условное яблоко лучше почистить от червей и вернуть в наше политическое поле? А что, там есть что-то, кроме червей?
0: Ой, я помню старые добрые времена, когда я еще был студентом, вот, и был знаком с либеральными семьями такими, вот, вот знаете, такие хорошие люди, как они любят сами о себе говорить, люди со светлыми лицами, да, вот, и, конечно же, они все голосовали за яблоко и за, значит, и за этого, значит, ангелоподобного кудрявого, значит, этого самого Явлинского, вот, а я всегда плевался, вот, значит, и вел себя, значит, в этих прекрасных, ну, семьях, как патентованное быдло такое чудовищное.
1: Ну, боюсь, что о яблоке мне придется еще не раз говорить и со многими. Это весьма значимый индикатор нашего политического спектра. Ну, а с кем мы встретимся в следующий вторник, увидите и услышите.
4: Ядерная сделка США с Саудовской Аравией. Контекст. Вашингтон и Эр-Рияд подписали соглашение, которое позволит ближневосточной стране запустить собственную гражданскую ядерную программу. У многих мгновенно возникли опасения, что в перспективе это откроет путь к обогащению урана и созданию оружия массового уничтожения. США поставили условия. Саудовская Аравия должна нормализовать отношения с Израилем. Сейчас, в отличие от других государств региона, она сближается с Турцией и Пакистаном. Впрочем, американский постпред при ООН Майк Уолтс заявил, что это вопрос решаемый. Ядерная сделка США с одним из основных партнеров, Саудовской Аравией, во многом спровоцирована событиями в Иране. Вашингтон там не добился ни одной из своих целей и потому готов окончательно закрыть глаза на режим нераспространения. Тем более еще в 2018 году наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман заявлял: «Если у Тегерана появится ядерное оружие, то королевство разработает собственное». Иными словами, почва удобрена. Осталось лишь оплодотворить ее зернами в качестве качестве американских технологий. То, к чему может привести такая политика, уже назвали ядерной анархией. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Десять вечера в российской столице, на час меньше в Калининграде. В Уфе полночь. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Москва осудила атаки ВСУ на пассажирские автобусы в российских регионах. Американские сенаторы согласовали ограничения против покупателей российских энергоресурсов. Около 1000 выпускников получили дипломы Российско-армянского университета. Подробности далее. Москва осуждает атаки ВСУ по пассажирским автобусам в регионах России и призывает международные структуры отреагировать на последние удары вражеских дронов в ДНР и Белгородской области. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она добавила, что Киев с маниакальным упорством стремится отыгрываться на мирных гражданах в качестве мести за свои нарастающие провалы на фронте. ВСУ видели и понимали, что наносят удары по гражданским объектам. Захарова подчеркнула, что все причастные к этим атакам понесут ответственность. Напомню, сегодня утром украинские боевики ударили по пассажирскому автобусу в Белгородской области. По предварительной информации, пострадали не менее 19 человек. В то же утро дрон атаковал пассажирский автобус в Горловке, ДНР. Ранения получили 5 человек. Двухпартийная группа сенаторов США достигла соглашения по законопроекту, который позволяет президенту Дональду Трампу вводить пошлины против крупнейших покупателей российской нефти и природного газа, передает агентство Bloomberg. Также под ограничения могут попасть 5 стран, которые, по утверждению американской стороны, в наибольшей степени помогают России обходить энергетические санкции. Кроме того, документ предусматривает расширение санкций против Ирана. Ранее Трамп дал понять, что поддерживает этот законопроект. Одним из его главных инициаторов выступал покойный сенатор Линдси Грэм, внесенный в Россию в перечень террористов и экстремистов. Украине нужно провести 25 реформ для получения 10 миллиардов евро помощи от Евросоюза до конца года, сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в ЕС. Уточняется, что речь идет о плане реформ, который был одобрен ранее. В частности, Украина может получить почти 3 миллиарда евро за выполнение 7 реформ, в том числе принятие законов о прозрачном и честном отборе прокуроров руководящего уровня, а также об упрощенных процедурах неплатежеспособности для малого и среднего бизнеса. Входящая в структуру ООН Международная организация по миграции сообщила о резком росте числа азиатских скам-центров, которые занимаются торговлей людьми. Лишь в 3 странах в их деятельность вовлечены более 300 тысяч человек. Отмечается, что значительная часть этих людей сама стала жертвой обмана при найме через фальшивые объявления о вакансиях, в которых предлагались выгодные контракты кандидатам с хорошим знанием английского языка и высшим образованием. В организации также добавили, что обманутых людей лишают документов и заставляет совершать мошеннические действия в интернете под угрозами и насилием. Около 1000 выпускников получили дипломы Российско-армянского университета, сообщает пресс-служба Русского дома в Ереване. На церемонии вручения дипломов ректор вуза Эдвард Сандаян поздравил выпускников и отметил, что в этом году университет выпускает 966 высококвалифицированных специалистов, готовых применять свои знания в различных областях и внести вклад в их развитие. В мероприятии также приняла участие в Рио руководитель Русского дома в Ереване Екатерина Андреева. Она тепло поздравила выпускников с успешным завершением обучения и пожелал им не останавливаться на достигнутом. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» в середине часа.
0: Вы слушаете радио «Спутник». Теория заблуждений.
2: Начинаем программу «Теория заблуждений». Армен Сумбатович-Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации, с нами на прямой связи. Я Александр Кузьмак. И Армен Сумбатович не только писатель, а член Общественной палаты Российской Федерации, но человек, который очень и очень много знает и любит историю, а при этом еще очень любит футбол. Поэтому, Армен Сумбатович, во-первых, здравствуйте. А во-вторых, у меня 3 части сегодня в программе. Первая, конечно, текущие новости. Вторая, сегодня 2 крупнейшие исторические, очень серьезные исторические даты. Это начало Первой мировой войны и годовщина издания указа «Ни шагу назад». И все это 28 июля, в разных лет, конечно. Ну и Зидан возглавил сборную Франции. Ну, это так, не знаю, поздравлять, не поздравлять. Вот. Ну что, начнем, наверное.
3: Сан Саныч, да. Сан Саныч, я, во-первых, приветствую.
2: Да, здравствуйте.
3: Вот. Да. Ну, на ваш вкус, с чего надо, с того начнем.
2: Ну, давайте начнем все-таки, да, с текущих новостей, поскольку не хочется начинать с того, что Зеленский в Америке, Нетаньяху в Америке, но тем не менее, новость, которая звучит как Wall Street Journal сообщила об оптимизме Трампа в вопросе украинского регулирования, звучит как анекдот, уже, честно говоря. Ну, и со стороны Wall Street Journal. Нет, как вам кажется?
3: Сан Саныч, я вообще, мне кажется, сейчас стою на пороге, что я сам себя заблокирую от Трампа, чтобы не слышать вот это вот все, потому что я не знаю, о каком оптимизме, в принципе, идет речь, если только там в очередной раз нам не предложат, давайте перемирие, а дальше посмотрим. Вот, а все остальное, это совершенно несущественно. И Верховная вчера, в общем, очень много по этому поводу сказал. Пускай Трамп находится в любом абсолютно состоянии. Он пусть с оптимизмом смотрит на ситуацию в проливе. Еще можно смотреть с оптимизмом на то, что осталось 100 дней до выборов в Конгресс. Самое время, в общем, позаниматься экономикой. Ну, отдельно, наверное, оптимизм, что скоро стартует сезон в НХЛ. Вот, может быть, ему это добавляет. Пожалуй, что все.
2: Самое время заниматься оптимизмом, да, для Дональда Трампа. Ну, в общем и целом, действительно, вот в очередной раз приходится констатировать, что мы зависим от тех новостей, которые приходят сейчас из Соединенных Штатов Америки, с одной стороны. А с другой стороны, давайте я вот так сформулирую вопрос. Мы вообще... Понятно, что мы не рассчитываем на Трампа. Понятно, что цели специальной военной операции озвучены и должны быть выполнены, и будут выполнены. Но, тем не менее, как вам кажется, Трамп вот сейчас в состоянии вообще теоретически на бумаге что-то сделать для того, чтобы приблизить завершение специальной военной операции?
3: Думаю, что нет. Ну, о каком приближении специальной, окончании специальной военной операции мы сейчас можем с вами говорить, если минут 15 назад Bloomberg известила, что они готовы принять адские санкции против России. Что, к чему-то приближает, это добавит дополнительного вкусового ощущения к аромату анкориджа? Ну, я сильно в этом сомневаюсь. Потом, ну, хорошо, давайте попробуем. В теории, что он может сделать? Арестовать Зюса, ну, вряд ли. Это too much даже для Соединенных Штатов. Все-таки это не Мадуро. Что еще? Опубликовать компромат на Миндича, Цукермана и того же Зеленского с Ермаком? Ну, а кто там чего не знает? Поддержать картонный Майдан Федорова? Со всеми этими маромойками малолетними. Но это тоже ничего не дает. Что он теоретически может сделать? Ничего. Он может дать пресс-конференцию, пафосно рассказать, что у него хорошие отношения с Путиным, он настроен позитивно, правда, там будет рядом по соседству сидеть с печальнейшей рожей Рубио, и это будет несколько портить оптимизм со стороны Трампа. На этом, собственно, все. Я не знаю, что еще там может быть.
2: Ну вот, новости о том, что Пентагон растянет отправку военной помощи. Киеву Старлинки может отключить. Хотя, мне кажется, это уже больше тоже такая сказка про белого бычка об отключении Старлинков. Уже все...
3: Ну хорошо, ну выключит он Старлинки. Или, допустим, он заблокирует передачу разведданных. Это как-то скажется на процессе бусификации, на отправке тысяч людей на Фортецию? Нет, никоим образом. Ну, будет поражено гораздо больше целей, я не спорю. И лететь в сторону России дронов тоже будет поменьше. Ну и все. И все. С точки зрения настроя, который есть сегодня на Украине... А его и Зеленский ретранслирует, и Штиллерман, и этот самый, не Сахатый, как его фамилия, Дропатый. Вот, они все настроены воевать до границ 91-го года и полного развала Российской Федерации. Поскольку ни одно, ни второе невыполнимо, воевать ты можешь, ну, пока у тебя там все не закончится. А да. До этого еще все-таки далеко, потому что я вот смотрю, травмирую себя, вот у меня обычно травмы вот тяжелого характера, это суббота и воскресенье, это российская футбольная премьер-лига, а в течение недели я себя травмирую потужным марафоном. Там масса людей вообще вольно гуляет по улицам, и для них никакой фортети пока нету. Ну, так их всех можно упаковать и отправить. Там, глядишь, эти детишки подрастут, которые уже дошли до того, что они приходят в церковь, и там поют «Батька наш Бандера». Ну, в отжатые православные храмы, это, насколько я понял, это Киево-Печерская лавра была, как раз вот один из отжатых храмов, и там это исполняют. То есть они даже не задумываются, разумеется, что Бандера, он не чадо был Украинской православной церкви, он как бы грек-католик, как, собственно, там и все остальные. Но это же и не парит, вот они там подрастут, можно еще их как бы отрядить. Ну, а чего? Гитлер же этим занимался, правда?
2: Вполне тогда... себе... Тогда я предлагаю, ну вот сейчас переходя к истории, поскольку следующий вопрос имеет прямое отношение к истории, это будет такая своеобразная, такой детокс, если так можно выразиться. Хотя вот эта новость о том, что Варшава признает суверенитет и территориальную целостность соседней страны, имея в виду Украина, внешнеполитическое ведомство Польши выпустило заявление, в котором отвергает слухи о территориальных притязаниях к соседнему государству. Мы верим в это или понимаем, что просто время не пришло сейчас, да и неуместно сейчас полякам говорить о том, что Западная Украина, так сказать, есть, ну, с вожделением они на нее смотрят.
3: А я правильно понимаю, что это заявление польского МИДа?
2: Да.
3: А, то есть, когда их собственный министр иностранных дел размышляет по поводу «Мало Польши», он под этим названием тогда что подразумевает? Мне просто интересно.
2: Может, Германию?
3: Вот эта часть Германии, на которую они хотели, они и так получили благодаря товарищу Сталину. Вот, а все остальное-то им не нужно было. Да, даже Пилсудский по этому поводу не заикался. Хорошо, а когда премьер-министр об этом говорит или президент? То есть просто в МИДе работают настолько невменяемые люди, что они даже не слушают, о чем говорят польские лидеры? Я имею в виду в польском МИДе. То есть у них вот до такого уже это состояние дошло. Хорошо, ладно, плевать, что там говорят политики. Пусть они спустятся со своих уютных кабинетов, пройдутся по улицам Варшавы, вплоть до любого крупного книжного магазина. Пусть зайдут в раздел «20 век», встанут около вот этой батареи книг, посвященный в том числе событиям 1939 года. Авторы, кстати, все поляки. Там нас нету. Мы забанены по определению. Вот, ну, кроме Лебедевой, разумеется. Которая главная у нас специалистка по «Платите, каяться» за Катынь. И пусть читают, там все написано. Что значит, у них нету притязаний. Так ведь... А извините, а иски по реституции кто подавал в Европейский суд по правам человека? Это что, вот Сан Саныч с Армен Сумбатовичем сбегали туда бодрячком? Это очень странно выглядит.
2: Еще интереснее, что ведь такие случайности, я давно уже в них не верю. Вот буквально несколько дней назад Владимир Владимирович Путин говорит, Украина утратит свои западные земли. Дмитрий Песков говорит, польские политики желают присвоить территории соседней страны. И тут в панике Министерство иностранных дел говорит, не-не-не-не-не, ну что вы, мы вообще, даже мысли не было.
3: Не, ну тут справедливости ради, Сан Саныч, там же не только поляки хотят. Есть еще венгры с Закарпатья, тем более там в этом регионе, я имею в виду вот это Закарпатье, там же больше 60, по-моему, 8% населения, это граждане уже давно Венгрии, потому что они этнические венгры. Вот, это же я только спустя годы узнал, что Василий Рац, он, оказывается, Васло Рац был. Вот, для меня это было откровением, потому что, ну, все же мы советские, а этот отщепенец оказался еще и венгром. Значит, есть вот Закарпатье и есть еще Румыния. Это не надо думать, что кочующий табор скромен в этом вопросе. У них есть притязания на Черновицкую область и на половину Одесской. Потому что им это все фюрер Великогерманского рейха отдал. И, между прочим, они об этом откровенно говорят. Это же не только там условно Бессарабия. Ну, то есть Сирич, современная Молдова. И еще все остальное тоже. Это же все подарки товарища Сталина. Вот что особенно пикантно, да, то есть никто из селюков свою территорию, ну, дальше придорожной канавы никогда не расширял. Это все приходилось делать русским. Вот, вот, это им все выдали. А, конечно, есть те, кому это не нравится, и при первой возможности, когда там все это начнет осыпаться, я думаю, что там быстренько проведут референдумы, ООН, разумеется, все признает сразу, потому что это будет полная демократия. Вот, Европейский Союз тоже возражать не будет, и на этом все завершится. Вся эта история. Я вообще думаю, что вот эта вот ситуация с нынешней территориальностью Украины разделится ровно на три вектора. Первое – это исторические русские земли вернутся туда, куда следует, там, где они должны быть. Будет, вероятно, некая лимитрофная сущность. Это вот Винница, Житомир и вот чуть-чуть подальше. А вся вот эта западная канитель в полном составе уедет туда, где она, собственно, должна быть. Безусловно, для русского застолья станет тяжело исполнять «Брали русские бригады Галицийские поля», но это можно пережить. В принципе, в нашей истории есть масса других хороших песен. По крайней мере, вот это же тоже странно, да? Я никогда не видел, чтобы на застольях пели «Принимай нас, Соми, красавица», братьев Покрас. А вот почему-то брали русские бригады Галицийские поля, это прям какой-то нездоровый ажиотаж вызывает. Причем поколения меняются, но все эту песню знают. Вот это меня удивляет, право слово. Я бы про финнов бы тоже не забывал бы. Ну, сейчас нет, конечно, еще Кусинина. Но ничего, можно кого-нибудь воспитать.
2: Ну, а вот мы так плавно перемещаемся в эпоху Второй мировой войны и до ее начала. Но вот перед тем, как туда переместиться, вопрос, который наши слушатели задают в нашем телеграм-канале, все-таки этот вопрос стоит хотя бы немножечко о нем поговорить. У вас есть какая-то своя авторская точка зрения на тему о том, а зачем Зеленский ударил по, собственно, по Иран танкеру. То есть, вот, более того, еще и в Ираке арестовали или там задержали украинских боевиков. То есть, что это за вектор? То есть, ну, помимо террористического.
3: Ну, собственно, ответ здесь очень простой. Вы все, наверное, зрители, которые в том числе задают этот вопрос, вы, наверное, в детстве смотрели фильм «Приключения Буратино». Там была ария «Карабаса-Барабаса», «Я готов на гадости». Если вы вспомните, там на бэк-вокале еще сидел Дуримар, который допевал «И я сеньор». То есть вот в данном случае в роли Карабаса-Барабаса и вот этого театра находится рыжий аферист с продажей мирных сделок. А вот этот Дуримар такой классический, которому надо было перед визитом в Соединенные Штаты обрести, как вот Трамп любит говорить, да, козырь какой-нибудь. Вот он взял и ударил по Ирану. То, что Иран ответит, а, судя по всему, к этому идет, его же это вообще не волнует. Даже если Иран тремя ракетами снесет там весь этот ансамбль на Банковой, ну и какая разница ЗЮСу?
2: Он вообще в Америке.
3: У него же нету стратегии как таковой, да? У него есть вот исключительно тактические какие-то истории. Вот сейчас это выгодно. Окей, давайте сделаем, невзирая на последствия. Вот они били там по русским НПЗ, да? Теперь в результате у них на Украине дефицит дизеля, а взять его негде. Потому что от этого пострадала Румыния, где они закупались. Там же Молдова уже три дня бьет копытом, аки конёк-горбунёк. Где дизель? Ну, им бы, в принципе, ансамбль «Березка» послушать. Мы с приятелем вдвоем работали с дизелем. Вот, это будет как бы убедительным ответом, куда все делось. Ну вот нормальный человек бы так бы не стал.

0: Нам тут тоже, кстати, надо потренироваться, чтобы тут персидским монархиям нифигово было. И тогда чего делать? Ну, это же вопрос стратегии, а у Зеленского этого никогда не было. Поэтому нанес и нанес. Они же всегда сначала делают, потом думают. Ну, вот даже вот эта вот история с Федоровым. Ну, было же очевидно, что Соросня воспользуется шансом, правда? Было же очевидно, что начнутся вот эти акции. Было очевидно, что просто так они не уйдут, а ты не будешь готов вернуть Федорова. И ты получаешь в результате затяжной кризис. И теперь, согласно украинским инсайдерским каналам, они размышляют, как бы сделать так, чтобы у Федорова случился внезапный сердечный приступ, и он умер.
1: Ах,
0: Ну
1: вот
0: вот,
1: даже так.
0: вот когда ты готовишь вот что-то, да, ты будешь вот такую вот историю затевать?
1: Ну да.
0: Ну, наверное, нет. А они, пожалуйста, у них все же вот так вот.
1: Ну что, тогда перемещаемся все-таки на сколько там получается у нас лет назад, уже 80, ну так время летит.
0: Один. Ну,
1: Да,
0: смотри, в какой
1: 81.
0: год.
1: Да, ну 82-й, поэтому, да, получается 84. Вы упомянули Буратино, там же что Басов, два Владимира, они же оба ветераны войны, к слову говоря, два гениальных актера совершенно, да, Карабас-Барабас и Дуремар, которые там играли. Так что тут такая логическая, красивая связка получается. Так вот, указ «Ни шагу назад», 42-й год, один из, наверное, таких эпизодов вообще в военной истории Советского Союза, который, ну, скажем так, не то чтобы он там выбивался из общего ряда, а наоборот, он, возможно, там стал ключевым, потому что о нем, с одной стороны, много написано, а с другой стороны, многие считают, что указ-то, в общем, по сути своей, он не просто остановил отступление, но он такой зверский, да, заградотряды, штрафные батальоны и так далее. Просто такую дату, ну, вот с вами не обсудить, не хотелось бы не обсудить.
0: Ну, Сан Саныч, давайте сразу о главном. Указ 227 был стихийно необходим. Потому что у нас же про 42-й год размышлять не очень любят.
1: Да, и
0: Потому
1: мало говорят.
0: что товарищ Сталин его назвал учебным. Вот, и у нас обожают сразу переходить уже в начало февраля 43-го, потому что там Сталинград. Да, и в общем, сердце тревожно в груди. А почему получился Сталинград? Да, нам как бы не очень это интересно разбирать. Из-за кого фронт рухнул в 1942 году? Чьи действия к этому привели? Ведь действительно, ну, панические настроения были. Тем более, пропаганда немецкая считала, что то, что произошло под Москвой, ну, это просто случайность. События под Ржевом, ну, в общем, показали, что доля истины в немецких словах, как им казалось, была большая, правда? И, конечно, это все надо было останавливать. Другой вопрос, да? Вот товарищ Сталин, конечно, так далеко не смотрел, ему же не могло прийти в голову, что в 1987 году его обвинят в людобойстве, в геноциде советского народа, приказ будут требовать признать преступным, значит, авторов осудить, предать анафеме там, и так далее, и так далее. Хорошо. Значит, вы считаете, что такие приказы не нужны. И это только исключительно, значит, азиатское варварство, никчемность и непонятливость, да, потому что обычно это все произносят люди, которые наяривают, например, на вермахт. Вот почему-то им кажется, что там было все в идеальном порядке. Хорошо, тогда у меня к этим придуркам один вопрос. А когда Гитлер принял аналог приказа 227, это ничего страшного, да? То есть это вас совсем-совсем не смущает. А что, в германской армии, в вермахте не было своих, извините, штрафных частей? Были. Ничего в этом такого нет. Просто мы умудряемся постоянно зачем-то плевать в сторону своих дедов и прадедов. Я вот со сколькими фронтовиками еще в 90-х годах разговаривал. Я ни от кого не слышал, что это был приказ вредный, ненужный, непонятный и ничего не давший. Потому что все прекрасно представляли, что творилось на фронте. 1942 году. Просто здесь проблема вот эта вот посеялась в том числе благодаря

0: линии поведения имени Суслова и Епишева. Эти два долдона, как известно, обожали выпускать литературу именно про победы. Там 44-й и 45-й год. А, иногда еще там что-то доставалось 41-му. Но 42-й, он с этой точки зрения вообще вот, вот хуже него только советско-финская война.
1: Да-да-да, выпал из контекста, да.
0: Поэтому, конечно, это было чрезвычайно удобно. Советский человек ничего толком не знал, потому что обмывал-то он февраль, извините, 43-го года, правда, а не сентябрь и октябрь 42-го. Так я могу вам, Сан Саныч, честно признаться, мне лет уже, наверное, 8 назад юрист подарил огроменный том, и этим можно, в принципе, фитнесом заниматься легко. Это действие танков на сталинградском направлении со стороны немцев. Панзеркампфаген, по-моему, это называется. Это огромнейший том с полным сводом всего, с кучей архивных фотографий. Я когда читал, у меня прям реально вот новые измерения открылись. Потому что я, конечно, подозревал, что там было, ну, достаточно так тяжело. Но вот когда ты вот еще это все смотришь с описаниями, да, то это производит, в общем, впечатление. Конечно, это нужно было. Но теперь уже вы ничего не сделаете, потому что это такой уже всенародный миф вокруг этого. Тем более за последние там четверть века столько дурацких фильмов сняли, где обязательно, значит, кровавый сотрудник НКВД или СМЕРШа в рамках вот этого исполнения приказа 227 обязательно поставит кого-нибудь к стенке, желательно прямо всю деревню, и козу Зойку тоже не пощадит. Ну и, конечно, если у людей знаний нет, они берут их из кинематографа, то ровно вот такое отношение к этому и будет, к сожалению.
1: Армен Зубач, хотелось бы еще некоторое время уделить, потому что событие действительно неординарное в этом смысле, потому что ситуация, вот, она действительно была критической, и, возможно, она вполне сопоставима с тем кризисом, который был в 41-м году с точки зрения того, чем могло кончиться. Продолжим этот разговор с программой «Теория заблуждений». Оставайтесь на «Радио Спутник».
2: Теория заблуждений.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
2: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев провел заседание Межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию Вооруженных сил России военнослужащими по контракту. По его словам, около 200 тысяч человек заключили контракты о прохождении военной службы в российских войсках за первые 6 месяцев нынешнего года. Более 16 тысяч человек за тот же период отправились добровольцами в зону специальной военной операции. Около 40 тысяч человек поступили на службу в российские войска беспилотных систем. Медведев добавил, что потребности вооруженных сил России в личном составе по результатам первого полугодия полностью удовлетворены. Москва опровергает очередные безосновательные обвинения в нарушении воздушного пространства Румынии российскими беспилотниками, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Вчера румынские власти предприняли демарш послу России Владимиру Липаеву и объявили о его высылке из страны. Захарова добавила, что Москва ответит Бухаресту за эти действия. 7 мирных жителей ДНР пострадали из-за атак ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин. Он уточнил, что в Никитовском районе Горловки при атаке на рейсовый автобус ранения средней степени тяжести получили 3 женщины и 2 мужчин. А в городе Кировское Шахтерского муниципального округа при атаке на автозаправку ранены женщина и мужчина. Также повреждены 2 жилых дома, 2 объекта гражданской инфраструктуры, рейсовый автобус и 2 легковых автомобиля. Двухпартийная группа сенаторов США достигла соглашения по законопроекту, который позволяет президенту Дональду Трампу вводить пошлины против крупнейших покупателей российской нефти и природного газа, передает агентство Bloomberg. Также под ограничения могут попасть 5 стран, которые, по утверждению американской стороны, в наибольшей степени помогают России обходить энергетические санкции. Кроме того, документ предусматривает расширение ограничительных мер против Ирана. Ранее Трамп дал понять, что поддерживает этот законопроект. Одним из его главных инициаторов выступал покойный сенатор Линдси Грэм, внесенный в Россию в перечень террористов и экстремистов. Входящая в структуру ООН Международная организация по миграции сообщила о резком росте числа азиатских скам-центров, которые занимаются торговлей людьми. Лишь в 3 странах в их деятельность вовлечены более 300 тысяч человек. Отмечается, что значительная часть этих людей сама стала жертвой обмана при найме через фальшивые объявления о вакансиях, в которых предлагались выгодные контракты кандидатам с хорошим знанием английского языка и высшим образованием. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Теория заблуждений.
2: Продолжаем программу «Теория заблуждений». Армен Субатович Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации. Я Александр Кузьмак. Я тороплюсь, потому что у меня созрел вопрос, и очень хочется задать его в контексте разговора про приказ 227, который мы обсуждаем ни шагу назад. Армен Субатович, снова здравствуйте. И вопрос такой. Вот я совершенно неожиданно понял, что в истории войн, которые вела Россия, и больших битв, которые, ну, тогда это были не войны затяжные, а все-таки они всегда как-то так или иначе имели отношение к некой большой решающей битве, что Куликовская битва, что Бородинское сражение, ну, вот так, навскидку, обязательно был момент в этих сражениях, где русская армия вставала насмерть. Вот в какой-то момент, причем вставала насмерть, именно вот не пропустить ни за что, отстоять в какой-то момент, а потом либо засадный полк придет, либо казаки Платова и Уварова там обойдут фланг, но так или иначе. Вот приказ «Ни шагу назад» в таком глобальном смысле, он ведь тоже об этом, нет?
4: Но у нас это в определенном смысле слово «традиция».
2: Да.
4: Мы от нее никуда не можем деться. Первая мировая война, атака мертвецов у крепости Осовец. Но вы не найдете в мировой истории аналогов. Да, безусловно, это, конечно, эта история тоже очень сильно мифологизирована, но тем не менее. Да. Мой любимейший Корниловский ударный полк – это вообще что такое? Где офицеры на позициях рядовых. Ну и, соответственно, продолжение этой же истории, это что Марковский офицерский, что генерала Дроздовского полк. Это же все время одно и то же. Где вы в мировой истории видели, да, чтобы вот у тебя цвета символизировали кровь и воскрешение за Россию? Ну или там за что-нибудь. Да? Это как бы сугубо такая история. Опять же, там упомянутые марковцы пришли в монастырь за благословлением, получили четки и носили их на поясах у себя. Поэтому это в определенном смысле слова такая традиция.
2: Ну, кстати, СВО в этом смысле та же история. Да, мы видели героическую оборону сначала, да, перед тем, как перейти в свое контрнаступление.
4: Ну, разумеется, это же Россия, и на СВО русские люди, да. Безусловно, там разных национальностей, но их всех, ну, объединяет именно вот преемственность от русской истории. А если она вся вот такая, у нас это постоянно происходит. Да, вот эти вот подвиги на грани невозможности, чтобы вот неприятель думал, да что же это такое? Вот там оборона Брестской крепости, оборона
2: Ленинграда,
4: дома Павлова. Да, то есть, ну, это же за гранью добра и зла. Вот с точки зрения как бы европейца, потому что, ну, все, вы уже там проиграли, и угомонитесь, выходите на свет Божий, а русские бьются до последнего. Прощая родину, умираю, но не сдаюсь. Вот на этой неделе как раз очередная годовщина этих великих строк. И всю дорогу это вот так. Поэтому на специальной военной операции, разумеется, не могло не отразиться вот это. Но, собственно, в событиях в Афганистане 9-я рота – это что?
2: Конечно.
4: Подвиг псковских десантников – это что? Ну и так далее. Да? То есть у нас это вот такая традиционная история. Собственно, вот русское мужество военное, да, о котором все знают, оно же именно вот из этого и ковалось. Это не означает, что противник не проявлял, ну, там, чудеса храбрости или там стойкости. Безусловно. Просто даже они признавали, ну, что вот зачастую то, что исполняет может русский человек, но, ну, это как бы вот в их головах не очень помещалось. И вот СВО, операция «Труба». Да, опять весь мир на это смотрит, ну, как, ну как это? Ну вот как это делают русские? Но, к сожалению, вот мы вот это умеем, мы не умеем в футбол играть. Ну, вот, ну, несчастье такое для всех мужчин в России. Но вот с точки зрения вот это, как в песне поется, «До Бога я еще не сделал шаг, но если надо, я шагну», это вот точно как бы ярчайшая иллюстрация русской армии. И даже это партизанское движение, кстати, это ровно в той же самой плоскости. Потому что осуществлять вот те операции, которые делали партизаны, я не имею в виду там рельсовая война или там какую-нибудь ликвидацию какого-нибудь ублюдка типа Куби, или там это было подробно. Нет, а вот как бы те действия, которые осуществлялись, они же тоже как бы, это же сверхпреодоление такой человек своих собственных возможностей. Просто у нас об этом последние годы очень мало говорят, к сожалению, к огромному. А напрасно, потому что, наоборот, это то, чем надо восхищаться, и то, что должно стимулироваться. С этой точки зрения очень правильно, что в новом учебнике истории уже дописывается параллельно то, что происходило в рамках специальной военной операции, чтобы этого всего не потерять и не забыть. Потому что вот я могу сказать, Сан Саныч, когда там много уже лет назад, там 30 будем считать, я начал читать в эмиграции то, что издавалось по гражданской войне. Я думал, боже мой, это же вообще отдельный мир, о котором мы совершенно ничего не знаем. А ведь это вот просто такое очень яркое проявление русской доблести во всем. Несмотря там на свою там ярко выраженную негативную коннотацию ко всему большевистскому, но они признавали, что, извините, с точки зрения вот войны и самопожертвования, это абсолютно русские люди.
2: Ну вот вы знаете, Армен Субач, простите, что перебиваю, вот все-таки случай с, вернее, не случай, а история специальной военной операции, равно как там, скажем, история Курской дуги, где оборона была подготовлена заранее, так или иначе, и мы знали, что противник будет атаковать, то история вот этой беспримерного мужества в ситуации, когда их пятеро, а нас трое, или когда мы в ситуации, когда надо выстоять, а уже потом, вот эти вот истории, они как-то отдельным пунктом всегда стоят. Там какая-нибудь дивизия Неверовского там во времена 12-го года, или те же самые Брестская крепость, или вот история, собственно. И приказ «ни шагу назад», это ведь тоже, когда ситуация «все, караул», и вот тут русские войска встают насмерть, да, до тех пор, пока не произойдет вот этого перелома, который не должен произойти, вроде как, по логике.
4: Нет, он должен был произойти, потому что все понимали, что это уже началась совершенно другая война. Это уже не осень 41-го года, это уже совершенно другое общество, которое забыло те противоречия, которые были до Великой Отечественной войны, потому что это все ложь о том, что общество было монолитным. Ни черта подобного. Ни о какой вообще монолитности речь не шла. И эти все там показательные процессы и все прочее, это общество совершенно точно не сплотило. Совершенно. Вот. А вот когда немцы начали вот этот массовый террор, и когда стало понятно, что здесь речь идет не о политическом строе, каком-то, да, не о политруке каком-то, а речь идет просто о выживаемости нации, вот это началась совершенно другая война. Там с Зоей Космодемьянской, с героев Панфиловцем, вот отсюда она шагнула. Но 42-й год у нас был неудачный, вежливо говоря. С Хрущевым, с Мехлисом, с Иваном Христофоровичем Баграмяном, это вовсе не уничтожает выдающуюся память про того же Баграмяна, там образца 44-45 года. Но я категорически противник того, чтобы у него из жизни это вычеркивать. Потому что, извините, сотни тысяч мы потеряли благодаря вот тем вот роковым ошибкам. И, конечно, в Кремле это должны были осмыслить и принять соответствующие меры. Тем более, что уже на тот момент чуть-чуть стала корректироваться немецкая позиция на оккупированных территориях. То есть, если там условно 41-й год, да, это еще там, ну, по большому счету открытие церквей и возрождение там православного чувства, это все-таки разовые какие-то акции. Но немцы очень быстро это прочухали. И Сталину пришлось потом патриархию возрождать в 43-м году, да, потому что, ну, если бы это кто-то сказал бы там, я не знаю, на 1 мая 41-го года, человека в дурку бы отправили бы, сразу в институт сербского на полное поселение. Ну, это просто я говорю к тому, что политическое и военное руководство страны очень точно понимало, что происходит. И приказ этот в тот момент был необходим. Он фиксировал армию. Во многом еще, да, на Сталина, конечно, оказывало воздействие то, что он видел сам. Я не имею в виду там события, условно, Первой мировой войны.
2: До нее дойдем.
4: С этими приказами, да. С Гучковым во главе военную. Нет, вот это Сталина как бы меньше всего парило. Они же все как бы канонизировали опыт гражданской войны. И товарищ Сталин хорошо помнил, какие были проблемы, вот когда начинается вот это открытое фронтальное наступление вооруженных сил Юга России в 19-м году, да, и у тебя просто ресурсы не хватает это перекрывать, и начинается просто бегство.
2: Резервы
4: потому
2: отстали.
4: Что, ведь, извините, войска Деникина достаточно бодро шагали. Да, потом, понятно, выдохлись, сил мало, кадры выбиты, тут пришло еще подкрепление, латышские стрелки встретились. Вот, то есть как бы ситуация поменялась, но Сталин это очень хорошо помнил. И он не должен был допустить аналога, потому что если бы, условно, вот тогда бы не было этого приказа, я допускаю, что все бы это рухнуло бы. Да, безусловно, конец войны был бы точно такой же. Мы бы все равно были бы в Берлине. Русский казак пел бы под гармошку и пробивал лося проходящему бюргеру. Просто цена бы была бы другая. В 42-м году, если бы мы это не сделали. Тогда такой приказ. А то, что он, как это сейчас модно говорить, он растаптывает самосознание человека и является надругательством над его конституционными правами. Слушайте, ну в тот момент, мне кажется, что ни один нормальный человек вот в такую плоскость не заходил. Там речь шла о том, что надо было выстоять и победить. К сожалению, к огромному, да, вот опять меня сейчас запилят, но немцы же оставили богатейший пласт по Сталинграду. И в том числе это все издавалось еще в нашей стране, в лохматые года. И настолько вот этот навет на стойкость русского солдата допек маршала Еременко, что он сел и написал целую книгу «Ответ фальсификаторам истории». Ну, как всегда, мы что имеем, не храним, поэтому она с того момента не переиздавалась. По-моему, это то ли 58-й, то ли 59-й год.
2: Я даже не спрашиваю, есть ли она у вас.
4: Ну, я могу даже сходить за ней, принести, показать.
2: Да.
4: Поэтому, конечно, у нас никто толком ничего не понимает. Тебе там политики демократического толка будут рассказывать, что это надругательство над правами человека, если ты не знаешь о том, что там было в этом пресловутом Сталинграде. Или даже не так. Если ты вооружен исключительно после знанием, ты знаешь, что все хорошо закончилось, то тебе, конечно, кажется, что такие меры, они были, в общем, совершенно ненужными. Ну, да. И даже излишне преступными.
2: Армен Субач, вынужден, хочется еще пару тем затронуть все-таки, хотя эта тема бесконечная, интересно, она так в разные стороны расползается по истории, потому что здесь и до, и после столько всего, но благо поводы будут, чтобы на эту тему поговорить. Вы уже говорили про Первую мировую войну, ведь про нее тоже очень мало написано, а сегодня годовщина ее начала очередная, не убийство эрцгерцога Фердинанда, это я для слушателей вдруг, оно месяц назад, как бы, да, по факту случилось. Но тем не менее, а ведь эта война, по сути, это предтеча всего того, что случилось в 17-м году в той или иной степени. Отношение в России к Первой мировой войне как-то, она вообще покрыта таким мхом, там, пылью, такое ощущение. Они мало вспоминают о событиях после нее, там, до 17-го года, о трагедии там самодержавия, да, говорят, много фильмов снято. А вот о самой Первой мировой войне на моей памяти. Ну, разве что классики писали некоторые.
4: Ну, тут ничего удивительного нет, Сан Саныч, потому что большевики ведь, когда пришли к власти, они убрали название Первой мировой войны, которое было тогда в русском обществе. Она называлась Вторая Отечественная. То есть Первая Отечественная против Наполеона, вот это была Вторая Отечественная. И в обществе ее было принято называть потом империалистическая грабительское. И, то есть, в общем, у тебя уже изначально какая-то отрицательная коннотация, тем более, что сразу после начинается гражданская война, нас водила молодость, сабельный поход. Вот, это вся вот эта романтика, Яшка Цыган, Макар
2: Василий
4: Следопыт.
2: Иванович, да.
4: Ну, и да, Василий Иванович и Семен Михайлович, да, первый этот самый красный командир Климент Ефремович. И вот уже то, что было там в Первой мировой войне, это вообще никого не интересует. Это первое обстоятельство. Второе. По факту эта война закончилась для нас крахом. Мы не любим об этом вспоминать. Мы вообще, вот, ну, как бы исторически, нам глубочайшим образом в массе своей, да, я не имею в виду крымчан, но в массе своей всем наплевать, что там было во время Крымской войны. Потому что мы ее не выиграли. То же самое у нас по отношению к русско-японской, безусловно, к советско-финской и так далее. Поэтому Первой мировой войне с этой точки зрения не повезло. Открытие памятника на столетие на Поклонной горе тоже ничего не дало. Самые непопулярные книги в разделе истории — это то, что относится к Первой мировой войне. Я имею в виду за 20-е столетие. Никому ничего не интересно и не нужно. И позволю себе дать боровский прогноз, что никогда эта ситуация и не поменяется. Потому что у нас до сих пор отношение к Первой мировой войне, которая потом перейдет на гражданскую, оно вот такой классовый подход. Вот это буржуи недобитые, они нам там не нужны. Там был, в принципе, один тогда хороший человек, только это Брусилов.
2: Да.
4: Вот, все остальные буки-бяки. Вот, и чего, значит, о них вспоминать, а уж тем более там еще есть и те, кто белогвардейцы, а они еще и потом с фюрером, неудавшийся реванш. Я вот абсолютно не иронизирую, потому что сколько раз я пытался за прошлые года рассказывать в эфире про Первую мировую, вот то, что я вам сейчас сказал, это примерное содержание первых там 100 откликов. Зачем вы рассказываете про всякую сволочь? Она нам не нужна, не интересна, все, и заросли бы их могилы и так далее, и так далее. И ничего здесь, к сожалению, не поменяется. Конечно, нормальные люди вспоминают события 1 августа 1914 года. Самые упрямые цитируют великого Ивана Савина: «Всех убиенных помяни, России, когда приедешь и во царствие твое». Вот, но это, наверное, 1% в принципе от населения страны. И роста здесь ждать совершенно не приходится. Тем более, что у нас есть еще одна традиция. У нас каждая следующая война забирает на себя весь интерес. То есть вот как вот гражданская поглотила Первую мировую, потом Великая Отечественная поглотила и гражданскую, и Первую мировую полностью. Сейчас СВО дожирает просто остатки. Ну вот Михаил Толстых в ГИВе, у которого в кабинете висели там Деникин и Брусилов, Врангель и Рокоссовский. Вот я об этом рассказал в эфире. Боже мой, что я только не услышал. Ну, да. И про себя, и про Толстых. Наши моба контрреволюционеры, нас вообще надо такой, прямо сейчас осудить.
2: Кассовый разрыв такой возник между войной 12-го года, про которую много написано, сказано, Льву Николаевичу большое спасибо и так далее. А потом сразу как бы вот революция. Вот все. Вот все, что между ними, это, ну, такое. Там еще где-то Скобелев затесался, но ну, так, постольку-поскольку.
4: Не, ну, как затесался? Кто знает о Скобелеве? Это все памятник. Тот же 1% населения. Ну, да. Плюс те, кто ходит и бубнит, вот было бы неплохо восстановить памятник генералу Скобелеву в Москве. Да я уверяю, что вот мы можем выйти в город, вот в самый центр прийти и опросить первую 1000 человек, кто такой генерал Скобелев. Да никто ничего не знает. При этом эти же люди параллельно, они, безусловно, знают про освобождение братушек этих болгар от османского ига. Но кто это сделал? Yeah. Это уже никого не интересует. То есть как бы оно само получилось.
2: Ну ладно, давайте в конце программы, итак, и коротко о футболе. Ну не совсем о футболе, правда, а поскольку Конгресс США начал расследование связей Джанни Инфантино с администрацией Трампа. Вы начали Трампом, заканчиваем. Сейчас, кстати, вот пока идет программа в прямом эфире, идет встреча за закрытыми дверями у Трампа с Зеленским. Ну, видимо, через какое-то время это уже к последователям. Пока никаких вот новостей я не вижу еще. Но Трамп ведь прочит Инфантино в главы, это мы говорили, в главы ООН. Но, тем не менее, интересно другое. А зачем Конгрессу США, при том, что чемпионат мира никакого отношения к Америке так и не имел, в конечном итоге все про него забыли, футбол играют руками, а не ногами, как они считают. Но все-таки, тем не менее, это что, еще одна попытка укусить Дональда Фредовича?
4: Я думаю, что эта вся канитель, она исключительно перед предстоящими выборами в Конгресс. Mm-hmm. Есть вот такой повод еще за что-нибудь ритуально пнуть рыжего афериста? Ну вот они этим пользуются. Но объективно всем там глубоко наплевать и на этот самый пресловутый футбол. Вот, и отдельно еще и на этого Инфантино. Я вообще был поражен, услышав на CNN Джонни Болл. Вот, я сначала даже не понял вообще, о чем идет речь, вот, но только, значит, увидев потом на экране Месси, я догадался, что это, видимо, вот относится вот к тому самому. Но ничего это не даст, в принципе. Проблема же не в самом Инфантино, правда? Ну, так же, как и в мафии УЕФА.
2: Ну, конечно.
4: Ведь это же не сейчас началось. Вот это вот Платини, да, был великим игроком,
2: Блаттер.
4: Стал вот Блаттер
2: там
4: опять же.
2: Там пробу негде ставить, да.
4: Это же все было, просто это не настолько выпукло все происходило. Это, во-первых, и, во-вторых, конечно, не было такого количества медиа-возможностей, как сейчас. Нам надо посмотреть там повторы с 19 камер и плюс послушать все вот эти вот бредни в прямом эфире. Все-таки нас и в 86-м, и в 90-м году дозированно почивали информацией о безобразиях. Иначе мы бы с ума бы посходили.
2: Иногда даже в записи, да, более того.
4: Ну, и я считаю, что это правильно, потому что если мы во время чемпионата мира, Сан Саныч, мы с вами об этом говорили, да. Да, мы обсуждали на 90% то, что не имело к футболу никакого касательства.
2: На мой взгляд, это
4: странно.
2: Ну, то есть попытка Трампа отвлечь, как бы, что празднованием 250-летия Америки, что своим днем рождения, что чемпионата мира по футболу, она ни к чему не привела. То есть, причем у меня ощущение, что, как вот вы говорите, не привела просто потому, что американцам наплевать на все это.
4: Да, безусловно. Ну, это у них может быть, конечно, этот футбол сейчас развивается, и он там получает какие-то дополнительные весты популярности, но мы же не будем его сравнивать с баскетболом, бейсболом, американским футболом, да даже хоккеем. Ну, мне кажется, что в тех же самых Соединенных Штатах хоккей гораздо больше популярнее футбола.
2: Особенно сейчас, потому что выигрывают американские команды.
4: Ну, безусловно, поэтому... Это для нас, как для любителей, трагично, что опять идет исключительно вот это вот отвратительное паразитирование на теме. Но поскольку сейчас вообще все исключительно из этого состоит, и ничего другого уже не бывает, ну, видимо, надо как-то более смиренно к этому начать относиться.
2: Ну, тут остается только добавить в конце, поскольку время наше подходит к концу, что сегодня поздравим друг друга с назначением Зинедина Зидана и Роберто Манчини. Прям в один день они сегодня назначены тренерами. Может, что-то получится новое, красивое у этих двух команд. А может быть, и у России что-то получится. Ну, посмотрим. Армен Сумбатович, большое спасибо. Да, я вижу вашу ироническую улыбку, но время, к сожалению, не позволяет. Армен Гаспарян, программа «Теория заблуждений». Хорошего всем вечера. Оставайтесь на радио «Спутник».
0: Теория заблуждений.

0: знать за 90 секунд. В отличие от графа Калиостро и Соньки Золотой Ручки, имя американца Фрэнка Абигнейла не на слуху, а напрасно. В списке величайших аферистов мира он занимает одно из самых почетных мест. За кого только Абигнейл себя не выдавал. И за профессора, и за адвоката, и даже за пилота гражданской авиации. Под этой легендой он совершил сотни перелетов и посетил десятки стран. Сумел подделать чеки на миллионы долларов. Пришлось, конечно, несколько лет отсидеть. Освободился досрочно за примерное поведение. Но даже после тюрьмы успел поработать педиатром и помощником прокурора одного из штатов. Он маниакально коллекционировал чужие личности, обманывал госструктуры, банки и компании, защищал подсудимых и триумфально выигрывал дела. Талантов у жулика было хоть отбавляй, и неуемной энергии тоже. В 1980-х годах Абигнейл опубликовал мемуары. Стивен Спилберг на их основе снял криминальную комедию «Поймай меня, если сможешь». Но каково же было изумление режиссера и остальной публики, когда выяснилось, половину автобиографии аферист придумал, чтобы приукрасить и приумножить свои многочисленные подвиги. Абигнейл остался верен себе даже на литературном поприще.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Двадцать три часа в Москве, столько же в Севастополе и Сухуми. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Дмитрий Медведев назвал лживой провокацией врага сообщение о возможной мобилизации в России. В Госдуме опровергли изменения правил передачи показаний счетчиков воды. Выставка «Павел Третьяков и Василий Поленов» открылась к 170-летию Третьяковской галереи. Подробности далее. Сообщение о возможной мобилизации в России является лживой провокацией со стороны врага, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Он рассказал, что в социальных сетях распространяются публикации с агитацией подписать контракт с вооруженными силами. Формулировка звучит так: «Не жди мобилизации, иди служить за деньги». Медведев подчеркнул, что это часть пропаганды противников в преддверии выборов, а также попытка дестабилизировать обстановку в стране, создавая негативные настроения. Председатель Совбеза отметил, что в проведении мобилизации в России нет никакой необходимости. Информация о том, что в России поменяются правила передачи показаний счетчиков с 1 августа, является необоснованной. Никаких законодательных изменений на этот счет не принималось, заявил РИА Новости первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Ранее в информационном пространстве появилась информация о том, что с начала следующего месяца показания индивидуальных приборов учета воды можно будет передавать исключительно с 20 по 25 число. Кошелев уточнил, что работа с показаниями счетчиков ведется в прежнем режиме. По его словам, рекомендация передавать данные до 25 числа каждого месяца – это не новое правило, а устоявшаяся практика, направленная на то, чтобы расчеты в квитанциях были максимально корректными и прозрачными. Украине нужно провести 25 реформ для получения 10 миллиардов евро помощи от Евросоюза до конца года, сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в ЕС. Уточняется, что речь идет о плане реформ, который был одобрен ранее. В частности, Украина может получить почти 3 миллиарда евро за выполнение 7 реформ, в том числе принятие законов о прозрачном и честном отборе прокуроров руководящего уровня, а также об упрощенных процедурах неплатежеспособности для малого и среднего бизнеса. Американские власти перекрыли улицу, ведущую к церкви, где проходят похороны сенатора Линдси Грэма, внесенного в России в перечень террористов и экстремистов, передает корреспондент РИА Новости. Власти позволяют пешеходам проходить по улице в обе стороны, при этом проезжая часть обнесена заграждениями и патрулируется слугами правопорядка. 12 июля офис Грэма сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года в результате осложнений сердечно-сосудистого заболевания. За несколько дней до смерти Грэм вернулся с Украины. Фокус выставка «Павел Третьяков и Василий Поленов» открылась к 170-летию Третьяковской галереи, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. Экспозиция посвящена сотрудничеству выдающегося коллекционера и одного из крупнейших русских художников XIX века. На выставке представлены знаковые полотна разных периодов творчества Поленова, включая «Московский дворик», «Бабушкин сад» и другие произведения, ставшие классикой русского искусства. Кроме того, впервые в историческом здании галереи представлено монументальное полотно «Христос и грешница» из собрания Государственного русского музея. Над этой картиной Поленов работал более 10 лет, стремясь создать новое художественное прочтение евангельского сюжета. Больше интересной информации в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «В сухом остатке» с Дмитрием Бавыриным.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «В сухом остатке». Меня зовут Дмитрий Бавырин, я политолог. Сегодня, как обычно, обсудим важнейшие политические события недели. Что было, что будет. Ну, честно говоря, как обычно, будем говорить о военных конфликтах, которые сейчас ведутся, но неожиданность. Главный коллап года, я бы даже сказал. То есть два конфликта объединяются. Наш с Украиной и НАТО, и конфликт Ирана, США и Израилем. Потому что Украина решила повоевать против Ирана. Две новости очень показательные. Одну вы наверняка слышали. Это удар беспилотников по иранскому сухогрузу в Каспийском море. В частности, погиб один из моряков. И после этого власти Тегерана очень так понятно и жестко предупредили Киев, что вообще-то ракеты, которые у них есть, добивают до любой точки Украины. И при этом из Ирака. Из Ирака поступают новости такого порядка, что там обезврежена группировка, которая наносила удары по объектам в Иране. И когда с этой группировкой, да, там, с ее лидерами, активистами работали, допрашивали, они заявили, что они работали по приказу Украины, да, по заказу Украины, если точнее. То есть, представляете себе, да, идет внутри Ирака государственная операция по борьбе с терроризмом. Хватают, ну, кого они хватают, могу себе примерный портрет представить, таких вот бородатых арабских мужчин с оружием, да, а может быть, персидских мужчин, но Ирак все-таки в основном арабская страна. И они говорят, вот, знаете, работаем на Украину. Вот, вот так вот все смешалось. Почему это происходит? Это происходит потому, что у Зеленского рандеву с Дональдом Трампом. В США он прилетел в Вашингтон на переговоры, соответственно, и на похороны Линдси Грэма. Это такой сенатор, который был внесен в наши, в российские списки террористов и экстремистов прямо вот по погонам. Да, настолько был специфический товарищ, жесткий русофоб, один из лоббистов как раз войны в Иране, и вот что-то долго его хоронят. Он, по-моему, уже 2 с лишним недели назад умер, и вот только сейчас похороны в закрытом гробу, как будто его действительно из кусочков сшивали. Ну, это ладно. Зеленский с Грэмом были друзья, поэтому его участие... У них общая цель была, да, победа над Россией. Поэтому его участие в похоронной церемонии, это нас не очень интересует. Нас интересует то, о чем он будет просить Трамп. Потому что все вот эти вот вмешательства в конфликт с Ираном – это попытка понравиться Трампу. Да, вот смотрите, мы сухогруз иранский подбили. Да, вот смотрите, мы нашли прокси в Ираке, который по Ирану стреляет. Вот какая Украина молодец. Примерно такой посыл. А чего он добивается? Добивается, вот, конечно, я сейчас приходится говорить о том, что будет, знаете, можно не угадать, может что угодно произойти, но мне кажется, главная цель Зеленского – это уговорить Трампа давить на Россию, ну, разными способами, с целью объявления воздушного перемирия. Да. Ну, то есть конфликт на земле, на линии соприкосновения, он продолжается, он идет, но удары воздушные не наносятся. Для Украины это вопрос жизни и смерти. Я не преувеличиваю. Почему? Потому что мы сейчас с вами, ну, все мы, и Украина, и Россия находимся, ну, допустим, в центре эскалации, да? И все это, наверное, наблюдают. Возросший темп ударов и разнообразие этих ударов как по Украине, так и по России. И когда, кстати говоря, Зеленский вот прилетел к Трампу, его в России должен был встречать такой фейерверк. И спасибо нашей службе ПВО ПРО, да, что ничего не получилось, потому что очередная была попытка накрыть логистический центр Wildberries. Очередной рекорд поставлен по количеству беспилотников, которые направлялись к Москве. Это вот накануне. И задача Зеленского, чтобы вот Трамп поддержал воздушное перемирие. Если его не будет, а если удары со стороны России продолжатся, ну, с такой же интенсивностью и, скажем так, с такой же логикой, Украина этой зимой останется не только без электричества. Да, то есть замерзающие украинские города, которые сидят без света, это реалии прошлой зимы. Реалии нынешней зимы, что они будут сидеть не только без электричества, но и без топлива. Имеется в виду бензин, дизель и так далее. А на топливе, это принципиально важно, работают генераторы. То есть когда в розетке пусто, что делают? Ставят генератор, и генераторами Украина запаслась. В случае топливного кризиса генератор может стать бесполезен. То есть зима ожидается лютая, холодная, темная, сложная. И расчет, как я могу предположить, на то, что это вызовет пертурбации внутри Украины. Да? Ну, то есть обвал, по крайней мере, власти Зеленского. Это не значит, кстати говоря, что если действительно будет обвал этой власти, станет лучше. В том плане, что на место Зеленского Запад уже подготовил несколько персон на замену, но об этом, возможно, попозже поговорим. Но, как я понимаю, расчет именно на это. И Зеленский, в общем-то, понимает, мне кажется, что если не будет вот этого вот воздушного перемирия, да, табу на взаимные удары, зимой ему и Украине будет фатально трудно. И то, что происходило последние два месяца, все вот эти вот разнообразные, скажем так, удары по российским объектам, да, причем откровенно террористические, когда выбираются заведомо невоенные цели, это было давление, шантаж с той целью, чтобы Россия на это воздушное перемирие согласилась. Да? То есть, когда впервые украинцы с Трампом подняли этот вопрос в начале этого года, было заявлено, и совершенно справедливо, как бы, ребят, у России в воздухе очевидное преимущество, да. Почему, с какого лешего, да, такую уступку, такое удолжение Россия должна делать хоть кому, да. Поэтому это было отвергнуто. И мы, создавая мотив, да, создавая все-таки желание это принять, вот было все то, что было за последние несколько месяцев. Как отреагирует Трамп на предложение Зеленского надавить на Россию? Мне кажется, заболтает. Ему откровенно, по большому счету, сейчас, по ощущениям моим, могу ошибаться, не до нас. Он в Иране увяз в том же самом по самые уши. Возможно, оценит вот этот вот шаг Зеленского с ударами по иранским кораблям как попытку лизнуть свою подошву. Оценит, я имею в виду, чистосердечно. Трамп очень любит лезть. Но методы давления на Россию какие-то дополнительными мне пока представляются сомнительными. Вот в чем Дональду Фредовичу можно отдать должное? Он вот последние полтора года, сколько он президент Соединенных Штатов, он в вопросе конфликта реально не забегает вперед нашего. Вот были русофобы, есть ястребы в его администрации, и в Конгрессе их полно, он их как-то вот немножечко так отодвигает, дает нам время. Единственное, что не так давно была новость, которая была подана Украиной как колоссальная победа, как вообще дипломатический успех лично Зеленского, когда Трамп согласился дать лицензии Украине на производство патриотов, то есть противоракет, то, что очень нужно их ПРО, ПВО и так далее. И учитывая, что этих лицензий на производство американских патриотов раз-два я обчелся, да даже не два, вот два это с Украиной, до этого была один Япония. То есть Япония по лицензии выпускала американские ракеты. Это казалось чем-то важным, да, чем-то таким прорывным. А в реальности разрешить выпуск ракет и выпускать ракеты, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Завод нужен, да. Это должно быть поставлено на поток. И американские, и даже британские военные эксперты, которых я читал по этому поводу, говорят, ну, ни в этом, ни в следующем году, ни о каких патриотах украинского производства и речи идти не может. Да, ну, просто не смогут и не успеют. Но, это я подчеркнуть хочу, два года тоже пройдут, как прошли четыре года, для кого-то незаметно, да. И если, зная об этой угрозе, да, она не будет купироваться самыми разными методами, возможными российскими, военными прежде всего, будет плохо. И через эти два года, если действительно Украине удастся наладить производство патриотов, президентом США, ну, два с лишним, да, будет уже не Трамп. Скорее всего, будет кто-то из демократической партии со всеми вытекающими из этого последствиями. Почему? Ну, потому что вот в Иран Трампу точно лезть не стоило. Его рейтинги, как и рейтинги республиканской партии, ну, пробивают дно, хотя, я думаю, еще хуже будет. В ноябре выборы, и эти выборы республиканцы сольют. Ну ладно, забегать вперед не будем, вернемся к нашим баранам, то есть непосредственно к Зеленскому. Он надеется, что Трамп встанет на его сторону, ну вот потому что, да, то есть Трамп заявлял, что никаких козырей у Зеленского в игре против России нет, он показал, нет, ну вот, пожалуйста, есть, да. Куда-то мы там достаем. Естественно, вот в этом я не сомневаюсь нисколько. Российской стороной, российским руководством предложение такое о воздушном перемирии принято не будет. Вот в этом я действительно не сомневаюсь. Это еще хуже на самом деле, чем в начале года, да, когда непонятно с чего делать Украине эту уступку. А теперь эта тактика, ну, со стороны Зеленского, со стороны ВСУ, нагадила в кусты. Ну, то есть вот мы отстрелялись, а теперь давайте на паузу. Нет, вот как раз сейчас темп ударов по Киеву, по ряду других объектов, меня воодушевляет. Ну, может быть, это действительно жестоко звучит. Я человек не жестокий, но что правда, то правда. Да? Вот в списке средств борьбы с депрессией баллистические гиперзвуковые ракеты не рассматриваются. Напрасно. Мне вот, например, помогло. Да? Курс, по большому счету, только начат, но уже видно, что тот тренд, который украинской стране вот удалось переломить, когда ей удалось и политическую, и военную инициативу частично перехватить, вот этот тренд уже преодолен. На линии фронта, на линии боевого соприкосновения наши как наступали, так и наступают. Украинцы вообще этого просто предпочитают не замечать. Они вот смотрят ролики, как склады Wildberries горят. И это их воодушевляет. Но вернемся к зиме, вернемся к тому, что будет. Зеленский сейчас в крайне уязвимом положении еще и почему? Потому что он рискует потерять политический контроль над армией. На Украине уже третью неделю идет так называемый «картонный Майдан». Название, не знаю, чье это вот было запущено и стало мемом, это потом прижилось, но очень удачно. Почему? Потому что участники этих акций протеста против президента выходят с картонками, да, на которых написаны лозунги, а во-вторых, этот сам по себе Майдан немного не настоящий. Да? То есть это акции, организованные сетью прозападных НКО, которые есть на Украине, и по этой причине эти акции не разгоняют. То есть бывают инциденты, типа вот как накануне во Львове. Какой-то местный бандеровец решил на эту акцию напасть ножом, но его как бы скрутили и передали в полицию. А в целом, да, вот все вот эти акции, хотя направлены против президента, откровенно, теперь уже и объявлены бессрочными, они не разгоняются, у них крыша в лице НКО, да, и непосредственно западных стран. То есть вот это то, что Зеленскому трогать запретили. Чего добивается картонный Майдан, да? Изначально он добивался отставки главкома Сырского, да, которого заменили на главкома Михаила Дропатова, который тоже внесен в российские списки террористов и экстремистов, и вообще уже преступление на пост главкома принес присягу верности украинскому неонацизму. Я имею в виду его заявление о русском народе, о Донбассе, цитировать не буду, кому нужно. Посмотрят. Ну, вот этот Дропатый, хотя и, я думаю, искренне нас ненавидит, да, его надо рассматривать не как человека, который призывает к геноциду, это вот формулировка российского МИД, а как человек, который будет исполнять геноцид. Да? Но вот, несмотря на это, несмотря на то, что Зеленский назначил его главкомом, он его главкомом видеть не хотел. Ни под каким соусом. Хотя в свое время даже отговорил от отставки. Почему? Ну, Зеленский в случае с Дропатом, да, убедился, что это человек, который склонен к истерикам, который может уйти в отставку, как он поступал год назад, пока его не вернули, да, который может критиковать начальство открыто, который может выносить ссоры из избы и который при этом имеет хорошую крышу на Западе. Да. То есть не получится уже так, как было при Сырском, который рыба снула. Ему сказали, он сделал. Да, абсолютно человек, не имевший, скажем так, вот этой именно политической воли, который подстраивался, был готов во всем под Зеленского подстраиваться. Дропатый мужчина с характером, и конфликт между ним и Зеленским – это дело времени. Но вот сменив главкома, да, на своего, теперь эти НКО, западные кураторы, этот картонный Майдан идут дальше и требуют вернуть на пост министра обороны Михаила Федорова. Михаил Федоров, и это видно по реакции на его отставку со стороны Лондона, со стороны Евросоюза даже, да, со стороны некоторых кругов внутри Украины, он явно рассматривается Западом как один из сменщиков Владимира Зеленского, вероятных. Второй кандидат, точнее первый, да, это Залужный, бывший главком ВСУ, но те, кто курирует Украину как политический проект, они яйца в одну корзину не кладут. Да. Есть Залужный, есть Федоров, но главное, что есть Зеленскому замена, и он уже не так уникален для Запада. Да? То есть он рассматривается в том числе их стратегами, как человек, на которого можно будет, ну вот сейчас, возможно, зимой, да, скинуть провалы, скинуть претензии, да, и вот найти ему другую фигуру в рамках внутридворцового переворота или в рамках того, что Украина просто взбунтуется. Потому что, повторюсь, зима будет на грани выживания. И украинские же омбудсмены, вот ненавижу это слово, но тем не менее, украинский омбудсмен вот недели две назад прямо призывал крупные города Украины накануне зимы.

по России, и вообще хороший парень, не смей его трогать. То есть что мы имеем в случае Зеленского? Да? Дело катится к катастрофической зиме. Есть уже два конкурента ему, да, на его место, причем до одного он по определению достать не может, до Залужного он в Лондоне, да, а Федорова ему прямо сейчас запретили трогать под каким-либо видом. И если все-таки дойдет до того, что его опять сломают, как было в случае с НАБУ, как было в случае с САП, и тогда его сломали серьезно. Он не только, я напомню, он не только откатил назад все свои решения по этому поводу, он еще и убрал своего самого близкого для себя человека, да, архитектора его диктатуры Андрея Ермака. Вот если опять его дожмут, да, если он назначит Федорова министром обороны обратно, значит, есть утеря контроля над армией, по сути, уже фактическая. Да, то есть на круги, на Западе, на тех, кто непосредственно финансирует боевые действия и дают оружие, армейские силы уже ориентируются больше, чем на собственное руководство. Это пока не так, это тот сценарий, к которому идет, это тот сценарий, который Зеленский сам предчувствует, и именно поэтому всячески сопротивляется возвращению Федорова, да, на пост министра обороны. То есть он уже устал говорить, нет, я на это не пойду, но от него требуют. И тот же самый картонный Майдан объявлен бессрочным. То есть вот это те тенденции, да, те признаки, что власть, вот центр силы на Украине смещается в другую от Зеленского сторону, и вот эта суперсложная зима, она может стать решающей. Да? Естественно, есть еще поддержка Европы, причем поддержка Европы значительна. И ее даже в случае прекращения поддержки со стороны США, вот это тот сценарий, которого нет, но я просто как вот с потолка доскал, как фантастический, а Америка вообще выключается из процессов. Даже в этом случае какое-то время, да, вот на сопротивление у них хватит. Британцы уже подтвердили, что при любых обстоятельствах, да, нравится это Трампу, не нравится, договорились вы, не договорились, Британия будет этот конфликт спонсировать и поддерживать. Вот как раз перед тем, как полететь к Трампу, Зеленский был в Лондоне, встречался с Энди Бёрнамом, новым премьер-министром. И Энди Бёрнам публично его заверил, что он поддерживает Украину на все 100%, и Зеленского поддерживает на все 100%, и помощь будет продолжена. Другое дело, что вот показатель экономического кризиса в Британии, он тут тоже свое отражение нашел, потому что небо обещали дать много-много денег, как обычно. Да? То есть вот, а Лондон – это место, куда Зеленский прилетает, когда зачастую вот вообще кризис, в кармане дырка. А новый премьер пытается сейчас свой вклад ограничить передачей технологий, потому что это бесплатно. Да. В первую очередь, как там подчеркнули, передачей технологий средств радиоэлектронной борьбы, ну, РЭП, да, то есть для подавления российских ударов, например. Тут ничего нового, но любой премьер-министр Британии от любой из ведущих сейчас партий, да, причем, я подчеркиваю, на мой взгляд, даже включая Фараджа, плюс-минус продолжит эту заварушку, продолжит финансирование Украины как антироссийского проекта. В этом плане, если в США есть варианты получше-похуже, да, ну, там, Трамп получше Байдена, да, то в Британии каждый хуже, да? И неважно, какая партия. Честно говоря, единственный британский политик, который вызывает хоть какую-то симпатию, да? Нет, вообще большую симпатию, вот к нему претензий нет. Кот Лари, вот, главный мышелов Ее Величества, единственный политический персонаж Лондона, да, единственный крупный чиновник, значимый, к которому нет никаких претензий. Вот вся власть коту Ларри. Любые другие альтернативы – это Британия как центр антироссийской политики, даже в том случае, если нам удастся найти общий язык не только даже с Трампом, да, а со сменщиком Трампа, кто бы им ни был. И это у нас в сухом остатке. Будьте здоровы, услышимся через неделю.

0: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
1: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник».
2: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
3: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
4: Да.
3: А переоценивали?
4: Вряд ли.
3: Сколько друзей вы потеряли?
4: Не так много.
1: Искусство изящных пикировок.
3: Часто ли ты ошибаешься?
4: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не оказался.
1: И точных попаданий в цель.
3: Чему главному тебя научили твои дети?
5: Тому, что взрослый человек может расти.
1: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
6: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Москва опровергает очередные безосновательные обвинения в нарушении воздушного пространства Румынии российскими беспилотниками, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Вчера румынские власти предприняли демарш послу России Владимиру Липаеву и объявили о его высылке из страны. Захарова добавила, что Москва ответит Бухаресту за эти действия. 7 мирных жителей ДНР пострадали из-за атак ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин. Он уточнил, что в Никитовском районе Горловки при атаке на рейсовый автобус ранения средней степени тяжести получили 3 женщины и 2 мужчин. В городке Кировское Шахтерского муниципального округа при атаке на автозаправку ранены женщина и мужчина. Также повреждены 2 жилых дома, 2 объекта гражданской инфраструктуры и 2 легковых автомобиля. Министерство здравоохранения России добавило более 20 новых препаратов для лечения туберкулеза в стандарт медицинской помощи детям, следует из ведомственного документа, с которым ознакомилась РИА Новости. Теперь средняя продолжительность лечения одного законченного случая увеличилась с 270 до 365 дней. Также в стандарт добавлены новые лабораторные и инструментальные методы исследования. Кроме того, для диагностики состояния и дальнейшего лечения заболевания в стандарт добавлен первичный прием акушера гинеколога, гастроэнтеролога, детского хирурга, инфекциониста, невролога, лора, педиатра, медицинского психолога и других специалистов. Убытки после удара Украины по иранскому торговому судну должны быть возмещены, заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи в Рио главы украинского МИД Андрею Сивиге. Аракчи добавил, что Тегеран не стремится к эскалации, но любое нападение на иранцев неприемлемо. Сивига утверждает, что нападение на иранское судно было непреднамеренным, и Украина не стремится к обострению конфликта. Ранее МИД Исламской Республики сообщил, что Украина 25 июля напала на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранение. Около 1000 выпускников получили дипломы Российско-Армянского университета, сообщает пресс-служба Русского дома в Ереване. На церемонии вручения дипломов ректор вуза Эдвард Сандаян поздравил выпускников и отметил, что в этом году университет выпускает 966 высококвалифицированных специалистов, которые готовы применить свои знания в различных областях и внести вклад в их развитие. В мероприятии также приняла участие в Рио руководитель Русского дома в Ереване Екатерина Андреева. Она тепло поздравила выпускников с успешным завершением обучения и пожелала им не останавливаться на достигнутом. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видео в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
7: Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы Владимир Леонидович Шаповалов, член Общественной палаты, известный политолог. Добрый день.
8: Здравствуйте.
7: Хотелось бы о чем поговорить, Владимир Леонидович. Вот. По сути дела, Вашингтон в одностороннем порядке отказался от договоренности в Анкоридже, это известное заявление Рубио, надо, дескать, искать новые подходы, и сослался, это ожидаемо, на несговорчивость Киева. Не можем мы с ним ничего поделать, уперлись они, хотя мы понимаем, что несговорчивость это проистекает из несговорчивости Европы, желающей последнего украинца воевать, и Трамп уж бы тогда по-честному, то он должен был сказать, я и с Европой ничего не могу делать, а не только с Киевом. Оставим это на его совести. Непонятно, не было сказано ни слова о том, в каком направлении идут, видимо, поиски каких-то новых подходов в Вашингтоне. Я не исключаю, что они есть. Но об этом не говорилось. И возникает такой вопрос. В какой все-таки степени США устраняются или в будущем будут устраняться, или наоборот больше увлекаться в украинский конфликт? Смотрите, можно было алаверды сказать, все хорошо, но вы тогда не помогаете вооружениям, которые вы поставляете через ту же Европу, которую все время критикуют. И вы тогда вообще-то не наводите на цели в глубине России, не предоставляете ваших разведданных и не предоставляйте связи для поля боя. Какой дрейф будет, как по-вашему? Учтем, конечно, что сейчас Белый дом связан действиями на Ближнем Востоке, войной в Иране. Что будет дальше, как вы думаете, если прикинуть, насколько Соединенные Штаты решат, что мы будем сидеть на заборе и наблюдать за этой схваткой, ничего делать не будем, а если они будут вовлечены, то в какой степени?
8: Давайте немножко вернемся назад к времени Байдена. И, безусловно, конфликт на Украине – это творение администрации Байдена, прежде всего. И, разумеется, участие Соединенных Штатов в этом конфликте было ключевым. Включение, инкорпорация в конфликт европейских партнеров Соединенных Штатов состоялось под достаточно серьезным влиянием Соединенных Штатов, хотя, безусловно, и европейцы хотели участвовать в конфликте и хотели ослабления России, но изначально, так сказать, они были рекрутированы в число участников конфликта под влиянием администрации Байдена. После того, как власть в овальном кабинете поменялась, для Трампа, как мы помним, были известные слова, что он в 24 часа завершит этот конфликт. Очевидно, Украина стала менее важной темой по целому ряду причин, в том числе немаловажной причиной был конфликт с демократами. Противостояние Байдену, активное использование Трампом в своей избирательной кампании, так сказать, обвинений Байдена в том, что он потратил деньги американских налогоплательщиков на Украину. Эта тема была для Трампа важной, значимой в контексте внутриполитического противостояния в Соединенных Штатах, но и одновременно, безусловно, окончательно сложилось понимание того, что Трампа не очень интересует Восток Европы, его больше интересуют некоторые другие регионы, а что касается Европы, он хотел бы переложить груз расходов на европейские страны, при этом сохранив для себя свободу рук. Нынешняя позиция не является принципиально новой, не является чем-то серьезным образом отличающийся от того, что было раньше. Мы знаем, что Анкориджа, духа Анкориджа больше нет. Но, честно скажем, его, в общем-то, не было и раньше. Была некая инициатива Трампа, которая не получила дальнейшего развития в силу ряда обстоятельств. Сейчас для Трампа эта тема не является приоритетной в силу ряда причин. Первая причина – это, конечно, американо-иранская война. Это основное усилие, которое тратит Трамп. И через призму американо-иранской войны он анализирует все остальные конфликтные ситуации, в том числе отношения с Россией. Второе – это внутриполитическая ситуация в самих Соединенных Штатах, которая крайне неблагоприятна для Трампа. И третье – это отношения с Европой, с европейскими партнерами, это судьба НАТО, это, так сказать, экономические отношения с европейскими странами. Вот, собственно, тот треугольник, который...
7: Ну, Китай еще добавим, да?
8: Безусловно, Китай, разумеется. Но я имею в виду, что в данном случае, если мы ведем речь о украинском кризисе, китайская тема, она, конечно, присутствует, но является вторичной. И вот в этом отношении Трамп, во-первых, имеет достаточно слабую позицию, поскольку в отношениях с Европой, поскольку он не смог победить Иран, и, следовательно...
7: И не смог сконсолидировать Европу вокруг
8: этого. И, заметьте, ушли в небытие его грозные заявления о том, что он негативный в отношении Европы. У Трампа слабая позиция. Слабая позиция в отношении Ирана, слабая позиция в отношении выборов, промежуточных выборов. И сейчас Трампу не время и не место идти на обострение отношений с европейскими сателлитами и пытаться что-то им навязать. Фактически мы можем сказать, что тот единый фронт против Трампа, в который входят демократы в Соединенных Штатах, большинство европейских элит в Европе и примкнувший к ним пан Зеленский, вот эта вот коалиция внутри западного мира, Зеленский, конечно, к ней не относится, но как орудие, как инструмент этой коалиции он может вполне быть востребован. Она оказывает достаточно серьезное воздействие на Трампа и в значительной степени его обезоруживает. Кстати, давайте вспомним первый срок Трампа. После первой встречи с нашим президентом последовала пауза, поскольку противники Трампа смогли найти инструменты, которые фактически связали дальнейшую активность и инициативность Трампа в сторону нормализации и развития отношений с Россией.
7: Ну, Трамп, да, он весьма внушаем, тем более, что он сам любит менять свою точку зрения, как бы хозяин своего слова, в кавычках. Но тут еще вот аспект чистого пиара, вот когда начали наш разговор и упомянули про эти 24 часа, то он понял, что это может и в несколько лет все не уложится, не хочу сказать в 24 года, но, тем не менее, он понял, что насколько ничего здесь не сделаешь. Слишком долго готовились к этому конфликту, слишком много интересов пересеклось, и слишком уже много и крови. Я думаю, что он это осознал. А для него ведь вопрос о том, как он выглядит на исторической сцене, он хочет войти в историю, недавно заявил, что он еще на один срок будет подавать. Для него, как человека, вот, который привержен таким понятиям, как политическое шоу, реноме, собственный имидж, для него, конечно, тот факт, что быстро не сделаешь, тоже был, ну, таким охлаждающим фактором.
8: С этой точки зрения давайте вспомним то, как господин Трамп подсчитывал свои миротворческие усилия.
7: Да-да.
8: 2, 3, 5, 6, 7, 10, так сказать, конфликтов он завершил. И вот в тот момент времени, конечно, для него тема завершения российско-украинского конфликта, она в том числе имела значение элемента шоу, но сейчас уже мало кто помнит об этих достижениях Трампа-миротворца.
7: Да и он меньше стал говорить. Да.
8: И он сам об этом уже не помнит, потому что настали другие времена, и теперь вместо миротворчества Трамп может войти в историю как главный президент-аутсайдер наряду с Джимми Картером, который не смог победить Иран и который, по сути, проиграл Ирану.
7: Не так давно президент, общаясь с военными, сказал, и это не то, что он там обронил, да, а так это было подчеркнуто. Коллеги и генералы, и военные, и, видимо, это тоже обращение к нашей разведке, выявляйте те объекты, на которых производится вооружение, которые потом используются против России на Украине или для ударов вглубь российской территории. Изучайте, нам это может понадобиться, да. Ну, у нас нет недостатка сегодня в выступлениях и блогеров, и таких ярких публицистах, мыслителях, я бы сказал, как Караганов, которые даже допускают использование превентивно, причем ядерного оружия, именно против европейских супостатов, скажем так. Бо, как он говорит, потеряли страх. Ну, это понятно, это можно назвать крайней позицией. В конце концов, у нас вполне достаточно, об этом говорят военные эксперты, вполне достаточно обычных вооружений с высокой точностью, эффект которых не менее ошеломляющий, но более щадящий по отношению к мирному населению, конечно. Но мы же понимаем, да, что это очень решительный шаг. Сейчас Европа зайдется в таком своем восторге военном, да, военных приготовлений, и это уже не просто репетиловское «шумим, братья, шумим», они уже конкретно приступили к конкретным планам и модернизации, и производства новых вооружений, и производства дронов, и подготовки, в общем, технической, тактической к наземным операциям. В соответствии с учением проводятся и вблизи наших границ. Возникает какой вопрос. Означает ли нынешняя ситуация, о которой мы с вами говорили, что Америка, Трамп не заинтересованы впрямую вовлекаться в этот конфликт, но и не заинтересованы в особом давлении на Европу и на Киев, чтобы они умерили свой пыл и пошли на какие-то разумные договоренности о мире. И если следствием вот такого подхода США Европа почувствует, что у нее развязаны руки, ну, я имею в виду вот такие элиты, не всю Европу, естественно. Мне кажется, что мы можем очень быстро подойти к этой эскалации, к такому моменту, когда вот мы пока только знаем те объекты и цели, а потом придется все-таки применять по ним прямое военное вооруженное воздействие.
8: Прежде всего, я бы советовал европейским лидерам очень внимательно относиться к словам нашего президента, потому что для нашего президента нет пустых слов, которые выброшены на ветер, в отличие от того же Трампа, в отличие от многих европейских лидеров, которые грешат популизмом и сегодня забывают о том, что сказали вчера. Наш президент всегда говорит слова, за которые он несет ответственность. Это первое. Второе. Что касается нынешней эскалации. Не хочу заниматься шапкозакидательством. Это, естественно, неправильно говорить о том, что у Европы нет абсолютно никаких реальных военных ресурсов. Но, тем не менее, давайте посмотрим в глаза реальности. С одной стороны, у ряда европейских стран очень серьезные военные бюджеты, сопоставимые с Россией. Это Британия, это Франция, это Германия. Быстро, так сказать, набирают соответствующий уровень финансирования еще ряд европейских стран. Поляки, хотя заявляют о том, что их армия будет самой сильной в Европе. С одной стороны, это постоянные заявления и даже действия Европы, направленные на милитаризацию. Это на одной чаше весов. А что на другой чаше весов? На другой чаше весов тот факт, что Европа на протяжении десятилетий находится под американским зонтиком военным. Фактически, не развивая свои военные компетенции, я не имею в виду участие, очень, так сказать, ритуальное участие европейских стран в американских военных агрессиях в Афганистане, в Ираке, в Югославии. Везде европейцы были, кроме нынешней американо-иранской войны, но везде они были в обозе. Это не была важная, значимая часть операции, без которой американцы не выиграли бы эти военные кампании, тем более они их проиграли. Конечно, роль и вклад европейцев был минимальным, несмотря на то, что в Ираке, у Британии и у Польши были свои оккупационные зоны, американцами отмерены. Все равно это ритуальное участие. по сути, десятилетия, которые Европа фактически не занималась своей обороной, своими вооруженными силами, безусловно, сказывается. Уже четверть века в Европе нет воинской обязанности. Мы видим, что, так сказать, социологические исследования свидетельствуют о том, что ничтожный процент европейцев стремится защищать свою родину. По этому показателю европейские страны, кстати, занимают последние места, по данным Гэллоп, из всех стран мира. Те военные мощности, которые имеются в Европе, безусловно, они есть, но они не работают без американской системы. Они инкорпорированы в американскую систему, а, собственно, сама европейская армия, рассуждение европейской армии, умер еще в 1949 году, когда возник блок НАТО. И с тех пор конъюнктурно они присутствуют в политическом дискурсе европейских политиков, но как тема для привлечения внимания собственных избирателей. Поэтому европейцы, безусловно, не могут вести военные действия без американской поддержки. Вопрос в том, готовы ли Соединенные Штаты на оказание подобной поддержки. Судя по всему, нет. Судя по всему, Соединенные Штаты не готовы сейчас ни оказывать давление на Европу в духе Анкориджа, ни оказывать поддержку Европе в случае возникновения той или иной серьезной угрозы в отношении Европы. Но, несмотря на то, что Европа фактически не готова к военным действиям сейчас, тем не менее, мы, конечно, не можем сидеть и смотреть, сложа руки, на те неконвенциальные действия, которые совершают военные, которые совершают ведущие европейские страны в отношении России. Фактически они ведут неконвенциальную войну. И вот в этом смысле заявление нашего президента – это предостережение. Россия всегда придерживается конвенциальных способов ведения военных действий, но любое действие должно приводить к противодействию. И вероятность того, что в случае дальнейшей эскалации в европейских странах не начнут взрываться, так сказать, их военные предприятия, она достаточно высока.
7: Ну вот еще один сигнал, который президент послал, ну, в том числе и европейцам, и, наверное, в основном, поскольку это была реакция на их заявление о том, что они намерены захватывать танкеры, захватывать коммерческий флот России. Ну вот и совсем недавно президент, это было как раз день военно-морского флота в Петербурге, когда он заслушивал доклады командующих флотами. И вот он упомянул о попытках воздействовать на российские суда, включая коммерческие. Вот я хочу процитировать, я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях нужно действовать аккуратно в рамках международного права морского, но решительно, так как и нужно бороться с пиратством и с пиратами. А ведь какой-то опыт у нас есть, да, по борьбе с пиратами?
8: Да, безусловно, такой опыт есть, и более того, исторически он есть, и в последние десятилетия Россия участвовала в соответствующих действиях, и более того, пиратство – это очень серьезное преступление, и я хочу напомнить о том, что и сами европейские страны участвовали в действиях против пиратов в Сомали в свое время, и в этом смысле слова нашего президента абсолютно оправданы, тем более, что эти действия не что иное, как акт пиратства. При этом европейцы ведь, по сути, что делают? Сначала они, так сказать, украли наши активы, которые находятся в Евроклире в Брюсселе. Заморожены, но, тем не менее, часть этих средств они же уже используют для Украины.
7: Проценты, да.
8: Да. Конечно. Потом они начали арестовывать, захватывать наши танкеры. Последнее время речь шла о том, что они будут нефть экспроприировать, которая находится на...
7: Да, и продавать ее, да, захваченную.
8: Вот эти действия, ничего нового нет, это старые методы пиратской войны. Эти действия, в эту войну можно играть вдвоем, и у европейских стран тоже есть собственность. Собственность, кстати, есть и в России. У европейских стран тоже есть танкеры, тоже есть тот или иной танкер, который может быть арестован российской стороной, если, разумеется, он нарушит те или иные требования. Поэтому в данном случае никакое действие не может быть односторонним. И надежды европейских лидеров на то, что можно безнаказанно, так сказать, играть в эту игру, и Россия ничем не будет отвечать, они абсолютно не оправданы.
7: Ну, здесь есть, наверное, целый ряд инструментов для защиты танкеров, но я вот поделюсь своими впечатлениями. В Балтийске во время как раз Дня военно-морского флота был парад некоторое время назад, я присутствовал, и там воспроизводилась сцена вот реальная захвата корабля, захваченного пиратами, скажем, там, освобождение корабля. Но это была стремительная операция с использованием десантных катеров. Везде еще навыки нужны, да. Конечно, каждому танкеру по фрегату не представишь, да. А мы видели, наблюдали, как в Ла-Манше наш один фрегат там наделал много страха.
8: Но здесь все-таки европейские страны должны помнить о том, что Россия одна из ведущих военно-морских стран, входит в тройку ведущих вместе с Соединенными Штатами и Китаем. А есть ли у европейских стран, которые хотят захватывать наши суда, соответствующий сопоставимый потенциал? Что там с великим британским флотом? Последнее, что мы слышали, что ни один британский корабль не может выйти в море. Это, так сказать, совсем недавно по историческим меркам, 100 лет назад, ведущая морская держава, которая довела себя до уровня нулевого. И вот в этом смысле, заявляя, делая такие безответственные заявления, безответственные действия, которые делают ряд европейских правительств, нужно всегда помнить о сопоставлении, о масштабе. Масштаб несопоставим. Россия, конечно, не может приставить свои военные корабли к каждому своему танкеру. Кстати, это свидетельствует о масштабах нашей экономической деятельности, о том, что у нас много танкеров. Но, так сказать, вывести в море значительное число военно-морских судов для патрулирования и применить их для защиты морского судоходства Россия вполне в состоянии. И в данном случае возникает резонный вопрос. А если российские военные корабли будут, так сказать, регулярно участвовать в такого рода действиях, если возникнет ситуация, при которой, конечно, не Карибский кризис, но ситуация, при которой будет российские военные корабли или корабли и европейские корабли, что случится? Мы видим, что случается в этом отношении. Европейцы не стремятся идти, и абсолютно это делают абсолютно оправданно, не стремятся идти на прямой конфликт с российскими военными судами, потому что не в состоянии это сделать. Они сильны только в отношении гражданских судов, но не военных.
7: Ну да, храбрые ребята. Ну, тут есть разные варианты, мы с вами, кстати, обсуждали перед записью. Это и опыт Второй мировой войны, да, сопровождение караванов. И понятно, что это не просто с точки зрения логистики и прочее. Это все зависит от того, как пролегает маршрут. И их можно проанализировать еще раз, посмотреть, разработать какую-то свою маршрутную карту. Но это должны делать, конечно, специалисты военные, и не только военные, но и гражданские, конечно. В общем, моряки. Здесь активно должен быть задействован, очевидно, и космос, и так далее, и тому подобное. Ну, в общем, может быть, несколько мер, целый пакет инструментов, скажем так. Хорошо, спасибо. Но вот трудно с этой элитой о чем-то говорить, я имею в виду нынешнюю европейскую. Но вот есть вопрос слушателя, что в ближайший год в некоторых ведущих странах Европы будут выборы. Можно ли ожидать, что к власти придут оппозиционные нынешним властям силой, или же все-таки удастся протащить своих преемников и последователей?
8: Серьезные, значимые выборы будут во Франции. Это президентские выборы в 2027 году. Если не будет досрочных выборов, а вероятность этого существует, мы видим, что и в Британии, и в Германии, в странах, которые до этого славились своей устойчивостью политических систем, в ходу досрочные выборы. Так вот, абсолютно не удивлюсь, если и в Британии, и в Германии случатся досрочные выборы. Но если, так сказать, досрочных выборов не будет, серьезные выборы во Франции. Есть избирательные кампании в Швеции, Дании, в Болгарии будут выбирать президента, но из важных кампаний это кампания французская. Причем здесь тоже есть довольно интересный нюанс. До последнего времени во Франции были сдвоенные выборы. То есть выборы президента и через полгода выборы парламента. Но французский парламент пришлось выбирать досрочно. Это свидетельство кризиса французской политической системы. И теперь, соответственно, эти выборы разведены. Впереди французские президентские выборы, на которые Макрон не пойдет. И это значимые выборы с точки зрения того, что Франция – одна из крупнейших стран Европы, постоянный член Совбеза ООН, ядерная держава, в конце концов, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что Макрон – абсолютный аутсайдер и его партия с точки зрения политических результатов. Этот аутсайдер смог удачно, манипулируя, выбраться на второй срок и достаточно удачно провести кампанию парламентскую в прошлом году – несмотря на то, что его партия не победила, тем не менее он, так сказать, своими манипуляциями достиг нужного результата. Но, тем не менее, сколько веревочки не виться, конец очевиден. И для Макрона, и для, так сказать, других европейских лидеров есть такое выражение «клуб 13%». Абсолютный минимум в 13%, который достиг не так давно Макрон, который достиг не так давно Стармер, и Стармера уже нет, и который достиг не так давно Мерц. Вот три ключевых лидера европейских стран, ключевых европейских стран имеют 13-15%, то есть абсолютный минимум. С этой точки зрения Трамп просто молодец. У него рейтинг, при том, что мы говорим о том, что Трамп, так сказать, аутсайдер и неудачник, в 2-2,5, а то и в 3 раза выше, чем у его европейских визави. Какова ситуация во Франции на данный момент? Надо сказать, что французские глобалисты на протяжении уже нескольких избирательных циклов достаточно успешно манипулировали и успешно устраняли популярных политиков, например, в 2017 году, как Макрон пришел к власти, путем дискредитации Франсуа Фийона, кстати, политика, который выступал за дружбу с Россией. Дискредитация Фийона привела к тому, что как чертик из табакерки появился Макрон, до этого малоизвестный политик, и он добился результата. Сейчас то же самое пытаются проделать с Ле Пен. Допустили ее к выборам, тем не менее, не удалось пока ее снять, но у сторонников глобалистской партии будут очень сложные времена, и те люди, которые придут на смену Макрону, скорее всего, это будет Габриэль Атталь или Эдуард Филипп, кто-то из них, им будет очень непросто победить Марину Ле Пен.
7: Спасибо. Ну что ж, будем надеяться, что мы еще не раз встретимся в этой студии и будем отвечать на вопросы наших слушателей, ну и мои тоже. Вам успехов. И я напоминаю, гость нашей сегодняшней программы Владимир Леонидович Шаповалов, известный политолог, член Общественной палаты. Спасибо.
1: Вы слушаете программу «Визави с миром».

0: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
1: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Виртуальная карта для покупок в интернете. Контекст. Отдельная цифровая карта с нулевым балансом и пополнением прямо перед заказом – самый безопасный способ для использования на онлайн-площадках, предупредило Роскачество. А вот делиться данными зарплатной карты для приобретения товаров онлайн может обернуться риском потерять деньги. Ведомство посоветовало устанавливать лимиты на онлайн-траты и на ежесуточные расходы в приложениях банков. Это затруднит работу мошенников. Несмотря на общее снижение киберпреступлений, они придумывают новые способы обмана, но активно используют и старые, перед праздниками делая рассылки о всевозможных акциях и якобы невероятных скидках. Крупнейшие маркетплейсы России имеют собственные виртуальные карты. Кроме того, у них есть функция оплаты при получении или бесплатного отказа от того или иного товара. Этот механизм можно назвать своего рода периодом охлаждения при импульсивной покупке. Если же гражданин решил приобрести приглянувшуюся вещь на сайте небольшой компании, то ему надо сделать несколько важных шагов. Убедиться в защищенном соединении, проверить домен на соответствие названию магазина и его контактные данные, изучить отзывы, но и обратить внимание на возраст сайта.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
1: Радио «Спутник». Разберемся.
3: Полночь в российской столице, в Санкт-Петербурге. Столько же в Перми, 2 часа ночи. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Дмитрий Медведев сообщил о хороших темпах комплектования войск беспилотных систем. ООН призывает увеличить финансирование программ по борьбе с ВИЧ. Российские ученые проводят исследования, направленные на продление жизни человека. Подробности далее. Зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев сообщил о хороших темпах комплектования российских войск беспилотных систем. Он добавил, что потребности вооруженных сил в личном составе по результатам первого полугодия полностью удовлетворены. Медведев также назвал сообщение о возможной мобилизации в стране лживой провокации со стороны врага перед выборами. Он подчеркнул, что у противника дефицит людского ресурса и что там некому воевать. По словам председателя Совбеза, нет никакой необходимости в проведении мобилизации в России. Напомню, Медведев вчера провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию российских войск. Миру грозит эпидемия ВИЧ в случае дальнейшего сокращения финансирования программ по борьбе с инфекцией, следует из нового доклада Объединенной программы ООН по ВИЧ-СПИД. В документе говорится, что объем международного финансирования мероприятий по борьбе с вирусом иммунодефицита человека, поступающего из различных стран, сократился более чем на 1,5 миллиарда долларов, то есть на 18%, и это самый низкий показатель почти за два десятилетия. Отмечается, что если не принять срочных мер для выполнения задач на отмеченных на 2030 год, то к этому времени число заразившихся ВИЧ может превысить 3 миллиона человек. Согласно информации, в 2025 году число новых случаев ВИЧ-инфекции выросло в 3 регионах и 21 стране, включая регион Восточной Европы и Центральную Азию. Кроме того, в прошлом году около 9 миллионов из 41 миллиона человек, живущих с вирусом, не получали лечение, а почти половина всех детей с ВИЧ не имели доступа к антиретровирусной терапии. Кейко Фухимори вступила в должность президента Перу. Она пообещала обеспечить безопасность в стране и вернуть желание инвесторов вкладывать средства. Фухимори отметила, что правительство сосредоточится на двух главных проблемах: смягчение последствий явления Эль-Ниньо, при котором воды Тихого океана сильно теплеют, из-за чего меняются погоды, ветры и течения, а также на обеспечение безопасности граждан. Новый президент возглавит Перу на период до 2031 года. Ранее директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин провел консультации с директором департамента по консульским вопросам и делам соотечественников за рубежом МИД Перу Педро Браво. В ходе встречи дипломаты заявили, что Москва и Лима настроены на активизацию двустороннего политического диалога, а также на реализацию проектов сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес. Сколковский институт науки и технологий ведет исследование, направленное на продление здоровой и полноценной жизни человека, используя генные технологии, биологию и нейронауки, заявила РИА Новости ректор института академик РАН Юлия Горбунова. По ее словам, в институте сформировано целое направление исследований, посвященное вопросам долголетия и качества жизни, в том числе изучаются механизмы на примере организмов с высокой продолжительностью жизни. Горбунова добавила, что современные технологии уже позволяют влиять на продолжительность жизни человека. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» менее чем через час.
1: Вы слушаете радио «Спутник». Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
4: Ура! Это вторник. Всем привет. Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов. Все на месте. Коллеги, приветствую.
5: Добрый вечер, Татьяна. Добрый вечер, Петр.
6: Добрый вечер, Дмитрий Юрьевич. Добрый вечер.
4: Я что хочу сказать, напомнить. У нас идет трансляция в группе ВКонтакте, Рутуб-канал, Телеграм-канал, Макс-канал, Радио Спутник. Друзья, где удобно, там подключайтесь, лайки ставьте, комментарии пишите. Нам всегда приятно ваша обратная связь. И вот буквально пока мы тут усаживались, мы в студии в Петербурге, значит, Петр там у себя дома. Появилась новость. Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме уже завершилась. Она продолжалась меньше часа, никаких других деталей. Я вам не скажу, я ничего не знаю. И мне вообще непонятна суть этой встречи. Было очень много шумихи по поводу того, что Трамп лично не встретил Зеленского. Мне кажется, он и не планировал его, честно говоря, встречать. Ну и так далее. Ну то есть вот шумиха ни о чем.
5: Тут какой-то странный подход. Вообще существует определенный протокол встреч глав иностранных государств. На какой аэродром прилетишь, какой длинной красную дорожку тебе расстелят, кто лично приходит на встречу, есть почетный караул, нет почетный караул, на каком это автомобиле тебя отвезут. Но это про глав государств, а Зеленский, он не глава государств, чисто формально, он не президент. И я так подозреваю, эта самая протокольная служба ему это демонстрирует.
4: То есть это прям признание, что ты никто.
5: Да, показ, а не признание.
4: Ну,
5: да.
4: Показ, ладно. Ну, публичный же показ.
5: И всем остальным, да, ты не президент. Вот я это понимаю вот так, потому что по-другому, если ты президент, а тебе ничего не прислали, ну, это просто плевок в физиономию. Угу. А тут и плевать некому, ты никто. Мы тебя за президента не считаем. Петр,
4: у меня ощущение, что Петр там искал у себя в тумбочке или где-то, может быть, Зеленского, да, я не знаю, продемонстрировать.
6: Искал протокол.
4: Ты там где? Протокол?
6: Искал протокол МИДа. Да. Не, я искал просто другие очки, потому что эти какие-то слишком забористые, они слишком сильно...
4: Слишком забористые?
6: Работают, я их лучше сниму, да. Ну да, они слишком, как бы, я не знаю, ну в общем, короче, ладно. Я их покупаю, очки я по них покупаю, как бы это ни звучало странно, на глаз. Вот, поэтому я особо не выбираю. Иногда бывают они мощнее, иногда нет. Эти чуть... Я скажу так, что я не очень понял, где его не встретили, во-первых. Его вообще никто не встретил вообще, что ли, в аэропорту?
4: У трапа.
5: Вот, пилот выбежал пожать ему руку.
6: Все, я понял. Смотрите, я, насколько я погружался в эту тему, у трапа Трамп, тоже, да, красивое какое словосочетание, Трамп у Трампа утрапил Трампа. Вот. Трамп у Трампа Зеленского встречать не должен. Если президент одной страны встречает любого гостя у трапа самолета, ну это просто жест, вернее, шаг такой просто любви, что просто даже кушать не могу. То есть это даже, я думаю, если бы это был президент Франции или премьер Великобритании, его все равно, как правило, встречает там какой-то другой человек. Если это не что-то судьбоносное, если они там вот это не визит, там, я не знаю, что-нибудь.
4: Если это не визит Путина, давайте открыто скажем. Конечно. Я думаю, что невольно все сравнивают с тем, что было на
6: пример.
4: Аляске.
6: Конечно, тот был очень важным, конечно, это надо было, и это тем более на Аляске. Вот, обычно, значит, встреча проходит следующим образом. Как правило, глава государства встречает своего гостя в резиденции. Вот. И тут есть три варианта. Значит, если, ну, предположим, условно, что есть резиденция, там есть, как правило, комната, в которой проходят переговоры или некая вот предваряющая этому комната. Если страны находятся в состоянии дружбы и любви, ну, например, Россия, Казахстан, то тогда, например, глава России встретит президента Казахстана максимально близко к точке входа того. Это, например, может быть на входе в резиденцию, около, когда тот выходит из машины, или на входе вот в это помещение для переговоров. Если как бы отношения, ну, как бы никакие, прохладные, то где-то посередине. То есть не сидеть за столом, конечно, или там не в глубине комнаты, а около где-то вот, значит, ну, не прямо у двери, но где-то там вот, условно говоря, посередине воображаемого зала. Если отношения не очень, или тот приехал как бы вот просящим и так далее, то он его встретит там, где вот как будто он только что вышел из, там, я не знаю, откуда-то, да, у дальней двери. То есть тот пройдет через все помещение, в которое приехал, и познакомится, встретится с тем уже, так сказать, вот. Я думаю, что Зеленского он встретил где-нибудь за столом овального кабинета и даже не встал. А может, и встал, черт его знает.
5: Вот, скорее всего, вытирая это руки после сортира, да, помахивая.
6: Ну, да. Ну, здрасте. Вот это была демонстрация. Ну, понимаю, кто такой Трамп, конечно, и кто такой Зеленский в этой ситуации. Я уж не знаю, считает ли он его там за кого-то или нет. Понятно, что относится он к нему как к просящему, как к некому слабому игроку, да, и к тому же вся эта тема не особо там у него находится на... Наверху его списка ключевых вопросов. Я думаю, что встретил он его вот именно поэтому он его не встретил у входа в резиденцию, скорее всего, и об этом написали. Это да, символизирует то, что он у него не заждался его, Дональд Фредович, прям так скажем.
5: В общем, сигнал.
4: Сигнал есть. Но, кстати,
6: то есть он сказал ему не то, что Володя, ну наконец-то ты приехал. Он сказал: Володь, ну опять ты что? Ну сколько можно?
4: Ну
6: ты? Заходила.
4: Ну, да.
5: Задрал. Ну,
4: сколько можно. Может быть, шутка была, да, он любит шутить иногда.
6: Давай, только недолго. Что там у тебя? Давай. Опять что? Опять денег просить? Ракет? Ну давай.
5: На выход, да, да. Самим не хватает.
4: Ну, а я вот пока слушала внимательно Петра со всеми вот этими вот этапами, скажем так, да, действительно, где лидеры могут встретиться, я лишний раз убедилась, насколько у нас, наоборот, хорошее отношение с Индией, потому что премьер-министр Нарендра Моди, либо он к нам приезжает, мы его максимально близко встречаем действительно везде, либо наоборот, вот эти вот кадры, когда Владимир Путин прилетает туда, в Нью-Дели, там действительно и утра по самолёту как раз будет, и вместе сели в машину, значит, вместе поехали, поэтому в этом плане, да, это очень важно.
6: Ну, утра по самолету это прям совсем хорошо. И тут еще важно понимать, для слушателей, скажу, что если глава государства не встречает кого-то утра по самолету, это не значит, что плохие отношения. У трапа самолета это просто это совсем уже рахат-лукум по полной программе. Это прямо какое-то что-то, да. А если совершенно нормально встретить где-то на въезде в резиденцию. Обычно встречают даже, ну, допустим, может встречать вице-премьер или какой-то вот человек такой формальный, плюс посол страны, который там находится. Вот, или там, не знаю, зампрез, ну, вот какой-то такой человек специально назначен. Министр иностранных дел, может, так далее.
4: Но тут вот какие детали появляются, их немного, но, значит, лидеры киевского режима провели якобы на переговоры через боковой вход Белого дома, даже не через парадный центральный. А вот после Зеленского к Трампу приехал Нетаньяху. Вот они там сейчас, видимо, и беседуют. В общем, там у Трампа сегодня веселый график.
6: Тут, наверное, ногой кто дверь открыл, да, парадно.
7: Да, где деньги, Трамп? Дай ракет!
4: Ну, в целом, наверное, они пришли с одинаковыми фразами к Трампу, получается.
7: Ну, наверное, да. Только Зеленскому, я подозреваю, ничего не достанется.
4: А Нетаньяху достанется?
7: Конечно.
6: Но, с другой стороны, у Дональда Фредовича были два представителя богоизбранного народа вот подряд. Это
7: да.
6: Интересно, символично.
7: Тут только надо заметить, что каким бы печальным ни показалось, нападение на Иран, оно требует серьезного расхода боеприпасов. И если это в несколько волн, так сказать, продолжается, еще больше боеприпасов надо потратить. А поскольку Иран страшно огрызается, чем сбивает ракеты? Ну, есть либо установка Патриот, либо их этот Тхаат, я не знаю, как он правильно произносится, это очень дорогие ракеты, их очень мало, там стоимостью в 4 миллиона долларов за штуку. Вот они там обещают все это вдвое удешевить, и будет 2 миллиона долларов за штуку. Во-первых, их очень много не изготовить ни у кого, даже у них нет столько денег. Ну и вот что Израиль сейчас затаился и притих. Причина ровно одна. Закончились ракеты. Их просто нет. Ну, примчался Нетаньяху договариваться. Надо Трамп-то, он же как лошок вписался во все это на Ближнем Востоке. А как гласит наша народная мудрость, ухватил лоха, бей до смерти. Вот.
4: Да ну ладно, Трамп не так уж.
7: Какое ладно? Прост. Вот Нетаньяху примчался отжимать из него все, что только можно. Мало ракетов, снарядов и всего остального. Давай. Как это? Ты как-то странно на это смотришь. В Израиле не производят такое оружие.
4: Нет, они не
7: оружие.
4: Производят. А к тому, что у Трампа наверняка был какой-то либо свой план, либо видение. Другой вопрос, что совпало это с реальностью.
7: О, как хорошо
4: нет,
7: получилось, это, да. Нету ракет, нету, и изготовить их стремительно невозможно, и воевать невозможно. Израиль – страна маленькая, страшно агрессивная, но очень маленькая. Боевые действия – это гигантские деньги. Сколько они могут воевать? Ну, там, 2 недели, 3 недели – это очень долго. И при разнице в боевом потенциале между Израилем и этими арабскими странами, они там кому угодно башку свернут. Но сделать это надо в мгновение ока, потому что если затянется, никакая экономика этого не выдержит. Начиная со стоимости оружия и заканчивая мобилизацией населения, которое уходит с предприятий и сидит на блокпостах, в танках там и еще где-то, не выдержит. Вот, все зависит от Америки, вот он туда и поехал. А про Зеленского, ну что, Трамп сколько орал, что его мощный предшественник Байден спустил, не пойми куда, 350 миллиардов, ну, потом 300 сказал, неважно, хоть один, спустил непонятно куда, а толку никакого, зачем тебе помогать, если ты вот с такими деньгами не смог ничего решить, а сейчас ситуация еще хуже, зачем тебе помогать, нет, не надо.
4: Ну, давайте тогда в завершение американской темы скажу, что сенаторы
6: США... Дайте я пару слов добавлю еще.
4: Извини, давай.
6: Да, что СМИ говорят по этому поводу разное. Значит, первое, ну, во-первых, что говорит Трамп, он говорит, что удары прекращены были в воскресенье, по-моему, потому что, значит, ведут деликатные переговоры между представителями Омана и Ирана по возобновлению судоходства в Ормузском проливе. Это раз. Потом он добавил, что Иран, значит, умоляет, на коленях стоит, просит и так далее о том, чтобы он, Трамп, с ним вступил опять в переговоры. Причем такие сообщения он не первый раз уже выдает. Да. В общем, регулярно его просят, просят, просят, потом что-то даже подписывают, подписывают, подписывают, потом все опять начинается. Вот. Но при этом сообщают американские СМИ, что в пятницу у него была встреча с представителем Пентагона, и те его предупредили о двух вещах. Первое, как Дмитрий Юрьевич справедливо говорит, о том, что кончаются ракеты, и что не надо так бесконечно вот это все делать, потому что предел эффективности достигнут, и дальнейшие бомбардировки просто не дадут никакого результата. Вот якобы такое предупреждение поступило, и в связи с этим тоже вот он не отдал приказ продолжать. Он каждый день же отдает новый приказ, там 13 дней подряд он отдавал, а тут перестал. Вот такие новости тоже поступают.
4: Я хотела сказать, что сенаторы достигли соглашения по законопроекту о новых санкциях против России и Ирана. Это тот самый законопроект, который перед смертью продвигал террорист и экстремист Линдси Грэм. Но, в общем, дело его пока еще живо. Хотя, ну, опять же, то, что сенаторы одобрили, ну, точнее, достигли соглашения, пока еще не говорят о том, что действительно все работает. Но, тем не менее, вот они это обсуждают. Окончательное решение о принятии, ну, это, понятное дело, за Трампом. Там это все касается экспорта нефти и газа из России, если мы говорим именно про нас. Посмотрим. А коротко, я тут не знаю, стоит ли много уделять этому внимания. Значит, посольство Германии в России опубликовало ролик с новым послом, который приехал в Москву. Я частично даже удивлена, что у нас новый посол Германии представлен. Но зашел он сразу неправильно, вот как я считаю. Ну вот, не понял, как надо заходить. Отвечая на вопрос о целях на ближайшие годы, он заявил, что хотел бы убедить российское правительство прекратить боевые действия против Украины. Этого хочу не только я, но и многие люди в России. Ну вот что говорит. Нет, мы, конечно, тоже этого хотим, только я боюсь, что мы разные пути видим того, как это должно быть.
7: Еще просто отводите свои войска на границе 91-го года, после этого начнем разговаривать. Никакой НАТО у нашего порога нам не надо. Разговоры с правительством о том, чтобы прекратить, ну, прекращай сам. А мы нет.
4: Ну, вот, это, кстати, уже тот случай, когда, вот я помню, как у нас массово закрывалось одно посольство за другим, и, ну, каждое вот это закрытие посольства журналисты должны были отрабатывать, называем вещи своими именами. Ну, в том плане, что надо было это действительно обсуждать, и вообще, как бы, ну, исторически это было важно, и политически тоже. И я помню, как тогда, ну, вот одно посольство закрывают, или там посла, значит, все выдворяют. Мы это все так обсуждаем, говорим, ну, как же это будет сказываться на наши отношения двух сторон? А вот сейчас вот даже вопрос, а как появление нового посла, значит, на территории РФ скажется на российско-германских отношениях, мне этот вопрос уже не хочется задавать, потому что пока совершенно непонятно. Ну, хотя с точки зрения дипломатии, хотя бы его наличие в какой-то степени,
7: да,
4: наверное,
7: лучше,
4: важно.
7: Чем отсутствие.
4: Пусть,
7: да,
4: лучше будет, да?
7: Да. Причем это они его прислали, а не мы его на Аркане притащили. Так что это тоже говорит о том, что какой-то диалог налаживать надо.
4: Я знаю,
6: ну,
4: Петр,
6: я, насколько понимаю, что в Германии сейчас много есть таких проявлений, желаний, заявлений и так далее, перейти к
4: диалогу. Дружить с нами или что?
6: Не дружить, нет. Вступить в переговоры. Вот. Это позитивный знак, мне кажется. Потому что Германия может повлиять на Украину, безусловно, и, возможно, она может там какое-то участие принять. Другой вопрос, что... И возможно, новый посол он из этой же серии. Понятно, что он другого ничего не скажет. Позиция их там очевидна. Они один из главных спонсоров Украины, если не главный в Европе. Я там не помню, Британия или Германия. Вот, и Франция. Вот, но такие сигналы поступают, я бы расценивал это как один из них, но понятно, что нам в Германии это особой веры нет, но как какая-то сторона там сбоку. Мое убеждение все-таки, что мы должны напрямую договариваться с Украиной и безо всяких Германий обходиться.
7: Я думаю, все-таки, Петр, договариваться надо с хозяином, а не с этим шерстяным Зеленским.
6: Не с Зеленским. Вот, а с кем-то другим. Но это ладно. Это
4: уже. Но Германия в этом смысле представляет Европу целиком?
7: Себя.
4: Себя.
7: Это локомотив Европы. Это главная экономика, к которой все пристраиваются. Угу. Вес имеет серьезнейший.
4: Ну ладно, давайте посмотрим, понаблюдаем. Точно завтра ничего кардинально не изменится, хотя тут уже не зарекайся.

0: Я могу воткнуть нож. Не нашли пока.
1: Если я правильно сегодня краем уха успела послушать изоленту, то Петр посмотрел интервью основателя Pink Floyd.
2: Фрагмент.
1: Правильно я поняла?
2: Фрагмент только. Только один фрагмент я видел, и все.
1: Ну, я тоже видел только один фрагмент, надо, может быть, тогда поискать. Ну, в общем, Уотерс в этом плане придерживается тех же позиций, которые у него уже были довольно давно. Он там и по британским премьерам, которые меняются, прошелся, и Бориса Джонсона вспомнил, который в Стамбуле нам разрушил, ну, вот тот этап договоренности, который тогда был. А, ну, и про русских говорят, вы вообще знаете, кто это такие? Они вот назвал все правильные цифры, сколько у нас, значит, людей погибло во время Великой Отечественной войны. Они вообще он говорит, они нас спасли, а вы хотите с ними, значит, теперь воевать. Вы с ума сошли, что ли?
0: Ну, он много лет это говорит.
1: Никто
0: Роджер Уотерс,
1: не слышит
0: да,
1: его, или
0: один
1: как?
0: Из основателей группы Pink Floyd. Его ж у него папа у него погиб под какой-то итальянской деревней Анцио. Мама у него коммунистка, выращивала его, и он сам сугубо, ну, таких странно британских коммунистических убеждений, он не любит ни свое правительство, ни вообще все это безобразие, вот, но, come on, guys, время идет, и Россия – это не Советский Союз, и таких подвигов, утратив, сколько там, 27 миллионов человек, и все равно победить, что-то пока не видно. Мы другая страна, но, с другой стороны, у нас есть советские атомные бомбы и ракеты, которые довезут их в любую точку мира, и уже не только советские ракеты есть, и не только советские атомные бомбы, которые тоже довезут в любую точку мира, причем гораздо быстрее, чем советские ракеты. И, в общем-то, я этот совет расцениваю как абсолютно здравый. Вы с кем вообще связались и зачем? Советский Союз был единственной державой, которая могла физически ликвидировать Соединенные Штаты, и Россия таковой остается единственной, кто может физически ликвидировать. Больше не может никто. Поэтому 10 раз надо подумать, прежде чем с нами связываться. Вот, тут я с ним согласен.
1: Ну, а в этом смысле мы можем как-то оценить, не знаю, силу голоса Уотерса сегодня, ну, будь то в Британии, либо еще
2: ну,
1: где-то в западном...
2: Ну, как? Невелика.
0: Понимаешь? Да.
1: Невелика, да.
0: Сила голоса – это когда тебя по CNN и BBC круглые сутки показывают, а это...
1: А он... Артишникам нашим коллегам, да, там они запрещены, да.
0: А это западные СМИ, и там цензура, она просто по-другому, ну, это вот наши эти идиотские убеждения, там нет цензуры, она там есть, она работает просто не так. Просто мы тебя не будем показывать, а раз тебя не показывают, и ты ничего не говоришь, значит, тебя нет. Ну, хорошо, ты там в этих запрещенных всяких западных сервисах представлен. Ну, давайте посмотрим, я когда-то у меня был канал на Ютубе, у меня подписчиков было больше, чем у группы Led Zeppelin. Я в немом изумлении на это смотрел. Как такое вообще может быть? А вот, может. Ну, где-то там ты что-то говоришь, безусловно, кто-то где-то это видит, но на политическую обстановку вообще никакого воздействия не оказываешь.
1: Ну вот глобально я, конечно, могу быть совершенно необъективна и не права, потому что для того, чтобы объективно на это посмотреть, надо, наверное, находиться где-то вот там как раз на Западе. Но у меня ощущение со стороны, что сегодня на Западе, на Украину, всем стало немножечко
0: но
1: не
0: нет
1: до нее
0: результата.
1: Уже. Да.
0: Результата нет. Вот обрати внимание, вот опять, как только начинают говорить про... О, давайте-ка остановимся по линии боевого соприкосновения, и вот сейчас прекратим огонь. Это почему так говорят? Потому что все плохо. И не просто плохо, а из рук вон плохо. Россия прет вперед, и с этим надо что-то делать. Давайте немедленно, давайте остановимся и начнем переговариваться. Нам это точно не надо. Нет.
1: Так, ну что, две минутки есть, давайте анонсирую то, что я хотела обсудить, а там я знаю, что «Одиссея»
0: да.
1: просмотрена.
0: Я посмотрел «Одиссею», да. Петр, ты не посмотрел?
2: Ого, ничего себе, нет, а где ты ее посмотрел? Ее где-то...
0: Да уже все украли, ты что?
1: Что тебе все источники рассказывают?
2: Нет, я посмотрел пару других прикольных вещей, но «Одиссею» не смотрел.
1: Ну, давайте коротко, при чем тут «Одиссея», я про Нолана хотела сказать, значит, он там тоже выступал на шоу этого Джимми Фэллона. И что говорит? Ну, во-первых, он там высказался по поводу съемок романтической комедии, что это самый сложный жанр, что одно дело там вот

0: Для него.
1: Ну, для него, да. Вот он говорит, смешить людей, это вообще-то задача. Так, это если вы что-то не поняли, я как режиссер думаю, ну, это вы не поняли, как бы сами виноваты, да, вот за скобками оставляем такую мысль. Говорит, а вот если зритель не посмеется там, где была шутка, то вот это вот будет большая беда. Ну, и в этом смысле он сказал по поводу «Одиссеи», что вот работа над фильмом настолько его выжила. Он говорит, это вот все, я достиг предела собственной выносливости.
0: Меня даже просмотр-то выжил. Она, по-моему, 2 часа 45 минут, унылая, тяжело. А уж снять такое, да, это титанический труд.
1: Давайте тогда мы уже после выпуска новостей вернемся и поговорим про кино. Чуть-чуть нарушим сегодня наш сценарий.
2: Мне кажется, само произведение, оно как бы подразумевает такое бесконечное занудство в путешествии, правда, конечно. Вот, да. с какими-то всплесками событий, но тем не менее. Мне кажется, нормальному человеку читать это не очень просто.
0: Вот. Гомер – голова, мы это не отрицаем.
2: Они
0: вслух декламировали, да.
2: Это да. А тогда потом времени-то много было, и там чем дольше, тем лучше. Как бы ты пришел и смотришь сериал бесконечный, и ты
0: попкорн.
2: Отлично тебе.
0: В несколько
2: замков. А тут живой Гомер декламирует.
1: Следующей
2: серии он встретится с Циклопом там или где-то. Нет, это не он был, а другой.
1: Стой, интригу оставь. Оставь интригу, подождите.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
2: Возвращаемся. Прямой эфир на радио «Спутник». Татьяна Ладяева, Петр Лидов, Дмитрий Пучков. И давайте сразу к «Одиссее». Все ждут. Прошу прощения.
3: Мы ее в детстве читали, как «Илиаду», так и «Одиссею». Это раз. Мы сначала в детских пересказах, потом настоящую. Далее художественный фильм был, если правильно помню, с Арманом Ассанте. Гражданин Кончаловский заснял. Он тогда еще умел кино снимать. Интересно получалось. Недавно вот с Рейфом Файнсом смотрел «Возвращение», по-моему, или как там называлось. Вот. И это... Что вы мне нового хотите рассказать? Ничего нового рассказать не получилось. Люди, которые в военных доспехах сидят на веслах, это на 40-градусной жаре выглядит как-то странно. Там в трусах-то жарко будет, а здесь ты какую-то еще бандуру на себя напялить. А которые не сидят на веслах, те в доспехах и в шлемах с гребнями ходят по кораблю. Зачем? Вы его носили когда-нибудь? Каску простую попробуйте, стальной шлем надеть и посмотрите, что с вами будет через полчаса. Зачем это? Чушь какая-то. Куда они высадятся? Везде натурально Куликовское поле, усеянное павшими телами. И каждый раз опять полный пароход набивается. Чего вы такие нескончаемые-то какие-то? Неинтересно, так скажу. Посещение всяких этих Цирцей, Листригоны, это вообще какие-то рыцари немыслимые. Что такое, откуда это вообще в таких доспехах? Ну, вот все абсолютно вызывает вопросы. Причем я вот сначала, как увидел Мэтта Дэймона, у него такая рожа рязанская и нос картошкой. И он такой вот типичный простак, такая у него простецкая морда, вообще ничего не заподозришь. Одиссей – это жутко хитрый тип, жутко хитрый, коварный, острит непрерывно. Здесь никаких острот. Тут, я-то думаю, вот на это такая морда у него с хитростью, это вообще отлично сочетаться будет, ни с чем она не сочетается вообще. Фигня какая-то получилась, неинтересно.
2: Ну, а Елена-то что там?
3: Елена, вот под эти крики, что там черная Елена, ну, ее показали полторы минуты.
2: Она прошла незаметно, да?
3: Царь этот, Менелай, сидя с ней за одним столом, ну, вот Елена, ну, показывают Елена, она... чернокожие бывают по-разному, черные, это радикально черного цвета кожа, вот, ради этого прекрасного лица там погибло 1000 кораблей. Ну, там нет ничего прекрасного. она некрасивая, понимаешь? Ну вот в смысле, задохнуться там. Вот,
2: и неважно, какой цвет кожи.
3: Не, абсолютно, да, она некрасивая. Ну и что? Ну и зачем ты ее туда запихал черной? Что ты хотел сказать-то? Это что-то добавило в сюжет, какой-то неожиданности, еще чего-то нет. Вот царь Менелай, отличный. Я плохо, не могу никак запомнить его фамилию, ну, известный актер такой, с таким широким носом, ну, там наголо побрили, прекрасная борода, вот он вылитый Менелай, так скажем, остальные как-то вообще ни о чем. Вот, я посмотрел «Ни уму, ни сердцу». Кому интересно, на нашем самом известном видеосервисе все лежит, и даже перевод там приличный, знают всякие команды, типа...
2: Брэндон Глисон, вы про него? Глисон?
3: Нет.
2: Нет?
3: Бернтал не его зовут. Фамилия у него Бернтал.
2: Почему-то он мне выдается. Ну, ладно, это может быть не то.
3: И он там тоже был, я не разглядел. Перевели хорошо. Знают команду «Суши весла», «Табань» там это и всякое такое. Да, даже можно слушать и не бесит. Кому интересно, смотрите. В IMAX'е у нас, наверное, все равно не покажут. Поэтому и ходить не надо.
2: В общем, не
3: гора родила мышь, а точнее Одиссею. Причем они.
2: Ну а что тут... получается, все ради денег? Нолан или хайп?
3: Я
2: или
3: честно,
2: чего?
3: Я не понимаю, что ты хотел сказать-то. Ну вот что-то у тебя такого, чего не было в предыдущие разы, а самое главное в книге. Свое видение какое-то показал. Нет, ну единственное, что туда запихнуто все. И осада Трои, и штурм Трои, и Троянский конь, и путешествие домой, и возвращение Одиссея домой, и как он всех женихов перебил. Самого главного, конечно, нет, когда он всю прислугу всех девок домовых собрал у себя во дворце, и во дворе их на одном канате всех удавил. Там, кстати, к вопросу о пропаганде культа жестокости и насилия, я всем рекомендую читать «Илиаду» и «Одиссею», там пот утирать будете. Странно, что до сих пор не запретили. Вот.
2: Пётр, ну мы с тобой оба не смотрели, тут мы ничего не добавим. Да,
4: я мало то, что я и не смотрел, и не читал, но я с гордостью, я честно об этом говорю, потому что я... Даже, по-моему, брался в школе, но я что-то быстро, я слабо.
3: Очень тяжеловесная, очень.
4: Чтение художественной литературы, а такое мне прям тяжело. Я лучше какой-нибудь саммари посмотрю. Я, к сожалению, этот навык не выработал. Я могу читать литературу, ну, какие-нибудь биографии или, может быть, что-нибудь более-менее документальное, а вот такое я прям даже не знаю, что меня заставить надо как-то. Такой мне надо стимул дать, чтобы я это прочитаю, что я даже не знаю, что это может быть. Хотя, может быть, встреча с прекрасной Еленой. Ради которой тысячи кораблей.
3: Вот недавно же был художественный фильм «Троя». В художественном фильме «Троя» Елена Троянская – это Диана Крюгер. Нравится, не нравится. Может, такой тип женщины не нравится. Но она просто красотка. Да, вот видно, красавица. Да. Вызывает в мужиках жгучее, так сказать, желание. И что? А это нет, наоборот. Никаких желаний не вызывает.
4: Лупита Нионго, может быть, она в некоторых мужиках тоже у всех на свой...
2: Нет, ну давайте так, каждая женщина в каком-то мужчине, да, что-то вызовет. Но, наверное, когда это все-таки большой фильм на большом экране и по всему миру, то как будто бы у большинства тогда должно что-то...
4: Ну, посмотрим на цифры в прокате, вернее, можно сейчас посмотреть, и вот он ответ будет. Может быть, там, где оно зарабатывает, там и вызывает. В общем, черт
3: возьми. Я в который раз всем напомню, 75% американской киноаудитории – это дети от 13 до 17 лет. Мегасборы бывают только у того, что нравится детям. Вот. Поплыли, здесь водоворот, это почему-то Сцилла, это водоворот, а здесь скалы, это Харибда, это как-то, мягко говоря, странно, но детей, наверное, впечатляет. Сирены не пели, я уже себя хотел к стулу привязывать, сейчас сирены петь начнут, вообще ничего не включили, безобразие.
2: Так, ну что,
4: ну вот смотри, давайте... пишут вот про заголовки. «Одиссея Нолана» собрала 640 миллионов.
2: Нет,
4: за
2: там уже какие-то
4: недели.
2: Рекорды
4: я
2: для них.
4: Я не знаю, много это или мало. Ну, это... Тут, ну, может, и имя, конечно, работает, и название, а уж, мне кажется, разберется он там, кого на какие...
3: И рекламы. Реклама, да.
2: Ну, вообще, мне кажется, тут... количество тех людей, кто пошел и посмотрел, не говорит о том, что им понравилось. Это же как и у нас. Иногда откровенно переснимают, ну, там, не пойми что, но мы идем, смотрим ради интереса. Это не говорит о том, что нам это действительно вот прям зашло.
4: Ну, там, скорее, первый уикенд не говорит, а потом говорит.
2: Ну...
4: Мне надо. То есть первый уикенд, что тут была реклама, а если дальше он...
3: Да, да.
4: Ладно.
2: Ладно, давайте к другим новостям перейдем. Коротко, тут появилась информация, значит, от Зеленского, что он обсудил с Трампом в Белом доме.
3: И что же?
2: Да ничего. Лицензии на производство ракет для комплексов Патриот и некоторые другие идеи, а детали при этом не раскрыл.
4: Ну, чушь какая-то. Это отличная мысль.
3: А вот у немцев.
4: Мне кажется, Трамп издевается над ним просто.
3: Да, да, да.
4: Ну, хочешь, знаете, лицензию иди делай. Завод где будет строить?
3: И под затыльником его, хоба, пошел, иди работай. У немцев есть лицензия на изготовление ракет «Патриот». Чего ж они не могут Украину обеспечить? И ФРГ – это самая промышленно развитая европейская держава. Что ж они не могут? Хорошо, Украине передадут лицензию. Сколько лет надо на то, чтобы залить фундаменты, построить цеха, подвести электричество, воду, инженеров задействовать, рабочих набрать, станки поставить и начать производить. А все это время туда будут прилетать российские ракеты. Сколько времени на это уйдет? Что это за чушь вообще? Вот сейчас вот, наконец-то, очухались. Вы вот, например, начали лупить по портам. Например, и по тепловозам начали лупить, и по сборищам украинских нацистов, которые там какие-то выставки организуют. Да, ну, хорошо, а вы, значит, будете производство строить. Ну, попробуйте, я вот с интересом посмотрю.
2: Давайте переходим к тому, что у нас происходит. Есть одна новость, которая меня очень сильно зацепила с разных сторон. Значит, ну, честно, я не видела вот этой шумихи, которую описывают, но вот сегодня как бы результат до меня дошел. Значит, это произошло в Подмосковье. В Одинцово заказывала пара такси до Москвы. Угу. И супруга, значит, ну, мужчина и женщина были. Мужчина – это ветеран специальной военной операции с протезом одной ноги. Значит, ему нужно было доехать до врача, и таксист отказался везти. Его в итоге, этого таксиста, сейчас депортировали из России, лишили, значит, там, ну, и патента, и всего остального. Там до августа как раз у него он был действительно. Разрешение у него было, но вот после вот этого как бы осуждения и обсуждения в интернете, ну, было принято такое решение, полностью поддерживаю. Я просто, почему меня это так зацепило? Уже 2 года прошло, у меня была сломана нога. 6 недель я при этом передвигалась ежедневно на работу на костылях. Я сталкивалась ежедневно, вот, то есть в день надо было вызвать 2 такси на работу и с работы. Одна дорога у тебя пройдет нормально, вторая дорога действительно история о том, что видишь, что ты на костылях, разворачиваются, отменяют заказ, уезжают. Ну, в лучшем случае иногда было, да, приехали, но при этом не подходит там тебе как-то дверь открыть и помочь залезть. Вот как хочешь ты с этими костылями, так и делай. То есть я вот готова поверить абсолютно в эту историю, потому что сама сталкивалась.
3: Чего не верить, да сколько угодно. У этого есть люлька для детей, а у этого нет. У этого приспособлена машина для перевозки вот такого типа, а у этого нет. Вопрос-то
2: в другом. Но на пассажирском-то сиденье какая разница? Там сзади посадила
3: и... Вопрос в другом. Ну, а вот эти вот, которые, завидев тебя, разворачивались и уезжали, они как-нибудь за это ответили, нет?
2: Нет, я только всегда, я еще доказывала поддержке о том, что действительно это. Верните мне хотя бы ту сумму, вот которую уже я, получается, оплатила, потому что там что-то оплачивается автоматически. Никакой компенсации, то, что я ждала, потом вызываю другую машину, ничего не было.
3: Я в первую очередь вот об этом. А здесь просто получилось, что это ветеран. Угу. И поэтому тут же все провернулось, мужика этого переживала и выплюнула. Тут еще вопрос, кстати, он что развернулся-то? Как в случае с тобой, увидев костыли, или он отказался ветерана перевозить? Ну, это тоже, знаешь, бабушка надвое сказала. Угу. Выглядит, мягко говоря, странно. Все тогда должны отвечать. Кто приехал на вызов, развернулся и уехал. Ну, как так? Где справедливость-то?
2: Но мне просто даже непонятно, почему таксистов, водителей некоторых, это может как-то отпугивать. Ну,
3: понятия не имею. Я не таксист.
2: Посадить человека, да. Да он пристегнулся сзади, вези, да. Пожалуйста, в чем проблема? Ну, нужно дверь, если открыть. Ну, открыл дверь, что такая тоже какая-то... Ну, ладно, в общем, меня это как-то по-своему просто зацепило, и я решила тоже вот об этом поговорить. Считаю, что с таксистом поступили абсолютно правильно. А, Дмитрий Юрьевич, использование нейросетей... различных там всяких прокси-версий, VPN-ов и всего остального, хотят, чтобы это было отягчающим обстоятельством при совершении преступления. Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета, вот высказался по этому поводу.
3: Про VPN мне не совсем понятно, как он может быть отягчающим обстоятельством. Не совсем понимаю. А вот использование какого-нибудь искусственного интеллекта, ну... Тут я бы как-то так сказал, что это высоко. Это примерно, с моей точки зрения, это примерно как изготовление и использование отмычек, изготовление и использование фомки, ну, маленький ломик, знаешь, которым замок отжимают.
2: Теперь знаю.
3: Вот. Вот, да, как инструмент для обмана граждан, да. Вот, например... И тут уже градации надо разбивать. А вот этот ваш искусственный интеллект, ну, потому что у всех в голове там каша какая-то, а вот софт, программа, некое приложение, которое, например, меняет номер телефона, с которого ты звонишь, на тот, который надо показать у пользователя, например. Ну, является ли это инструментом обмана, когда мне, понимаешь, там начинают писать,
2: но СМС-ки. Якобы банк звонит или пишет,
3: так, а точно, да, тебе примера, показывают, да. Телефон, служба безопасности, там все подписано туда-сюда. Надо ли за это карать строже? Ну, если ты применяешь это в противоправных целях, ну, наверное, да. Непонятно, как это ранжировать и что и кому сколько за что давать. Вот это непонятно.
2: Ну, пока еще будет продумывать. Петр, что думаешь?
4: Ну да, надо разбираться, там много было, и Следственный комитет там тоже заявили, что речь идет не о том, что, например, не знаю, там человек один ударил другого в порыве пьяной драки, там, значит, сковородкой по голове, и в связи с тем, что у него на телефоне обнаружен VPN, это является отягчающим обстоятельством. Ну, конечно, так не должно работать, а вот использование действительно технологий искусственного интеллекта с целью введения в заблуждение, мошеннических действий и так далее, вот ради этого. Но мне тоже непонятно, как VPN, там, каким боком, надо будет смотреть, очевидно, это будет обсуждаться в качестве закона, и поправки к законам, вернее, и, скорее всего, эти вопросы все будут каким-то образом прокомментированы и определены, чтобы не получилось, что это будет вот возможность, значит, за любое правонарушение человека укатать там на много лет, потому что у него есть VPN, а он, оказывается, дорогу еще неправильно переходит. Вот оно что, значит.
2: Вот. Но, может быть, это именно какое-то уже использование VPN в конкретных.
4: Или, допустим,
2: там
4: ты нарушил,
2: целях,
4: на красный свет проехал, а у тебя теперь будут ДПСники VPN проверять, понимаешь? Или пользуешься искусственным интеллектом.
3: Да.
4: Вот такого, конечно, быть не должно.
3: Еще да, пятерку.
4: Это, ну, я думаю,
3: это
4: что-то...
3: как обычно, новость, ну, написали, да, журналисты, конечно, которые вообще не понимают, о чем речь. Мы вынуждены это разгребать. Искусственный интеллект, все ясно, да. Вот какая-нибудь ворованная база данных. С ней,
2: ну,
3: работает
2: подмена
3: голоса интеллект.
2: Или видео,
3: да,
2: или
3: да,
2: что-то.
3: Да, да,
2: это
3: да,
2: вот
3: все у нас
2: такие
3: свете, да.
2: Примеры получаются. Ой, ладно. Так, ну, следующая новость я очень хотела вам зачитать еще утром, когда она появилась. Блогера Соню Мармеладову задержали за распространение порно.
3: О, боже.
2: Но это тут, конечно, надо отдать должное девушке, которая выбрала себе такой псевдоним. Уж там не знаю, насколько она вчитывалась в Достоевского при этом или нет, но в современном... Ну, вообще, конечно, это...
3: Неужели, забавно. Неужели нынешние дети понимают, кто это? Подозрение у меня.
2: Ну, какой же она ребенок-то, если она там порно.
3: Ну, для кого это она делает?
2: Ну, может, для взрослых дядь тоже, нет?
3: Может.
2: Но мне кажется, не все шутку, конечно, могут оценить. Да. Каламбур, да, вот это. Ну, ладно. А, значит, в чем суть? Я не знаю эту... блогершу не смотрела, признаюсь, не смотрела, оценить не могу, но у нее почти 1 миллион подписчиков, значит, есть изрядно, в запрещенных социальных сетях, ну, там, понятное дело, что это ее псевдоним, что она делала, у нее были, при этом она вела несколько страниц, насколько я поняла, на одних там спортзал, рестораны, ну, в общем, ничего такого там не было, да, какие-то, может, полуобнаженные в рамках приличия при этом фотографии, а вот другие каналы, там, значит, и ссылки на закрытые чаты, и там уже, пожалуйста, публикация и всякие ее видео понятного интимного характера. Говорят о том, что только за 24 год с помощью там своих схем она заработала 30 миллионов рублей.
3: Ни о чем.
2: Мало? За год 30 миллионов рублей.
3: Если в месяц.
2: Сонечка,
3: в месяц хотя бы.
4: Я не знаю, это своим, своей линейкой измеряют. Тут,
3: я ж не девочка, а Петр, мне показать-то нечего, особенно за деньги, а ей есть, да.
4: Ну, знаешь, там я думаю, что при желании больше. Ты бы тоже мог хорошо, но не наш это метод.
3: Это, по всей видимости, сумма указана, это то, что удалось выявить, так сказать.
2: Это то, что официально.
3: Да, а сколько они там...
2: Да все равно официально 30 миллионов, это прилично, ну, извините.
3: Ну, за сколько?
2: Ну, я не знаю, может, это за просмотр 5 видео.
3: Нет, это срок какой.
2: А, срок какой?
3: Да? Мало, мало. Все переводят в крипту, все как-то там реализуют.
2: 24-й год, один год.
3: Еще раз повторюсь, что это только то, что удалось выявить. Мы же помним персонажей, у которых там чуть ли не по миллиарду налогов неуплаченных. Это ж сколько они там заработали, хотелось бы узнать. Ну, в общем, Соне Мармеладовой не повезло. Кому-то дорогу перешла, наверное, так под раздачу попасть.
2: Ну да, я там читала подробно довольно вот эту историю. Сейчас не знаю, ссылка, если у меня. Ой, откроется, что тут у нее было. Ну, значит, да, действительно. А, она при этом там рассказывала, она еще была где-то на обложке Playboy, ну, соответствующим, ну, всем понятно. Это, да, никаких сомнений. Теперь возбуждено уголовное дело. Значит, обвиняют в изготовлении и распространении порнографии в интернете группы лиц по предварительному сговору. Если суд признает ее виновной, ей может грозить до 6 лет лишения свободы. Но пока
3: попала под раздачу, да. Кто-то а сколько их таких?
2: И
3: сколько вот на этих вот персонажей смотрит малолетних девочек? И вот бы мне так, всего-то
2: на
3: всего.
2: А это отдельная проблема, на самом деле, более серьезная, чем иногда вот мы тут...
3: Конечно, шутки, да. Кому подражать-то? Сделать жизнь с кого? Ну, не с товарища же Ленина, правильно? О, Соня Мармеладова. Спустила нижнее белье, хоба, миллион в месяц, а папа на работе сколько зарабатывает вместе с мамой, даже не рядом, и я туда же пойду. Да.
2: А вот мне всегда так, знаете, главный вопрос, который возникает, когда вот девочки начинают чем-то подобным заниматься, а вот вы не боитесь, что вот папа, брат, дядя... Кто
3: ну,
2: там еще? Коллега, в конце концов.
3: Сначала
2: ну, это же
3: уговариваешь,
2: всё.
3: Не бойся, это мы все в Америку продадим, никто ничего не увидит никогда. Это обман, естественно, потому что увидят тут же. И все твои лучшие друзья, на которых ты подумать не могла, перешлют это друг другу, ну и конечная станция «мама, папа, брат, сестра». Как? Нормально получилось? Ой, ну, зато деньги хорошие. Ну, если все в жизни меряется деньгами...
2: А тоже деньгами... вот такой момент, да? Вот представляете, живет девочка, ну, там, симпатичная, не знаю, в школу ходит, в университет куда, или не работает. И вот миллионы зарабатывает, 30 миллионов в год заработала. А вот родители не задаются вопросом, откуда?
3: Да никто ничего не понимает, по большому счету. А потом, обрати внимание... Как это у всех бывает, надо выйти замуж, а потом родить детей, а потом и дети твои это увидят. Как вот такое, да. А одноклассники будут в рожу тыкать и говорить, как там в мультфильме было, Картман на обложке журнала «Твоя мамаша». Она была молодая, ей были нужны деньги. Картман, журнал за прошлый месяц. Вот. И это такое же будет.
4: Слушайте, я хочу, может, вас немножко расстроить, и зрителей тоже, но мы так это обсуждаем, как, знаете, вот в свое время на комсомольском собрании, вот тут значит, Иванова, и вот выяснилось, что она там занимается проституцией. Да как же мы допустили, чтобы в нашем коллективе вот такое вот родилось? Вот, и на самом деле я вам просто хочу всем напомнить, что у нас девушки молодые из городов России самолетами отчаливают в город-герой Дубай, чтобы там заниматься проституцией. И это считается весьма серьезным, успешным социальным лифтом. Это явление массовое. И я бы тут не делал такое вот лицо, что ой, как же можно. Жалко Соню эту мармеладу, что ей искренне прилетело, что она отчитывается. Но это явление массовое. Сегодняшние молодые девушки по всему миру, если в США это поставлено, например, на поток, и полмира там сидит в OnlyFans, и кто-то там зарабатывает. Там, слушайте, там Kanye West в виде чаевых на шоу телевизионном выдал там двум девчонкам, по-моему, там $4 миллиона, чтобы с ними познакомиться. Это показывают там во всех ютубах и так далее. И этим живет страна, и там девчонки поднимают нормально. А за соседней партой, сидевший с ней парень, который, значит, там работает токарем на заводе, переживает точно так же.
3: Плачет от расстройства, да.
4: Да, у нас-то просто носит другой характер. К сожалению, мир сегодня такой. И продажа собственного тела, в основном женщинами, ну и мужчинами, кстати, тоже. Там в связи
3: мы считаем, это неправильно.
4: Пагубными явлениями тоже многие мужики тоже не отстают там. Кстати, посмотрел.
3: Звучит песня «Инстасамки» за это... деньги дам.
4: Да-да-да, не надо думать, что у нас тут все такие вот так офигенные, и только вот одна это Соня Мармелад, я не вам говорю.
2: Да нет, мы же наоборот искренне тогда.
4: Это проблема, это серьезная проблема нашего общества, но поделать с ней ничего нельзя, невозможно. Потому что в Дубае будут платить, и будут платить наши сограждане, которые уехали туда, делают бизнес, которые там козыряют и так далее. И арабы будут платить, и покупать молодое тело будут всегда. И по телевизору, вернее, в интернете, миллионы людей, мужиков, платят за это бабки. Вот, а девочкам чего?
2: Ну, в долгосрочной перспективе, может быть, с этим и можно что-то сделать, да, там вопрос воспитания какого-то там.
3: Сомневаюсь,
2: быть,
3: это да, вопрос социального.
4: Это волна, сегодня вот которая на уже таком... не остановит. Мир туда идет. Содом и Гоморра кругом.
2: На очень печальной ноте мы заканчиваем.
3: Пришествие Антихриста уже на пороге. О! Вот проявление.
2: Друзья, всем пока.

Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».

Ядерная сделка США с Саудовской Аравией. Контекст. Вашингтон и Эр-Рияд подписали соглашение, которое позволит ближневосточной стране запустить собственную гражданскую ядерную программу. У многих мгновенно возникли опасения, что в перспективе это откроет путь к обогащению урана и созданию оружия массового уничтожения. США поставили условия: Саудовская Аравия должна нормализовать отношения с Израилем. Сейчас, в отличие от других государств региона, она сближается с Турцией и Пакистаном. Впрочем, американский постпред при ООН Майк Уолтс заявил, что это вопрос решаемый. Ядерная сделка США с одним из основных партнеров, Саудовской Аравией, во многом спровоцирована событиями в Иране. Вашингтон там не добился ни одной из своих целей и потому готов окончательно закрыть глаза на режим нераспространения. Тем более еще в 2018 году наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман заявлял: «Если у Тегерана появится ядерное оружие, то королевство разработает собственное». Иными словами, почва удобрена. Осталось лишь оплодотворить ее зернами в качестве американских технологий. То, к чему может привести такая политика, уже назвали ядерной анархией.

От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Искусственный интеллект шагает по планете. Находит все новое применение в гражданском секторе и военных технологиях. Но есть у генеративного разума и темная сторона. Иначе как нелепыми и опасными, некоторые способы его использования не назовешь. В некоторых странах стали появляться так называемые «платформы утешения». Стартапы эксплуатируют тему бессмертия близких, создавая чат-боты, обученные на реальных голосах, фото- и видеосъемках умершего, воспоминаниях о нем родственников и друзей. В результате последние могут общаться с цифровым аватаром, но по подписке и за немалые деньги. Один из американских чат-ботов, пообщавшись с пользователями, превратился в отъявленного нациста и ненавистника женщин. Его пришлось отключать в срочном порядке. На известном маркетплейсе однажды появился сгенерированный учебник для начинающих грибников. Бледные поганки там были перепутаны с шампиньонами, а грибы для определения их съедобности предлагалось попробовать на вкус. А одна из шведских микрокредитных компаний заменила 700 сотрудников на ИИ-агентов. Через год пришлось возвращать живых людей. Невозвратные займы росли как на дрожжах. Машины просто не справлялись с проблемами клиентов.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Улан-Удэ 6 утра, полночь в Калининграде. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Москва, Татарстан и Томская область возглавили рейтинг инновационного развития регионов России. Мошенники создают сайты, имитирующие App Store, обещая вернуть сервисы банков. Пеплопаты из-за извержения Шевелуча зафиксированы на Камчатке. Подробности далее. Москва в 9-й раз возглавила рейтинг инновационного развития российских субъектов. Вместе с ней в тройку лидеров вошли также Республика Татарстан и Томская область, свидетельствует рейтинг Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, с которым ознакомилась РИА Новости. Отмечается, что Томская область попала в топ-3 наиболее инновационных регионов страны впервые за все время наблюдений. Также значительно улучшили свое положение по сравнению с предыдущим рейтингом 9 субъектов – Иркутская, Ленинградская, Тюменская, Кемеровская и Воронежская области, Хабаровский край, Республика Крым, Приморский край и Республика Алтай. Бывший главарь банды вооруженного крыла организации украинских националистов Украинской повстанческой армии, признанных экстремистскими и запрещенными в России, Мирослав Симчич в 1944 году командовал убийствами мирных польских жителей на западе Украины, рассказывается в архивном документе, опубликованном ФСБ России. Согласно данным, в результате нападения на село Троица Заболотовского района Станиславской на Ивано-Франковской области было убито 77 жителей, из них 64 поляка, 14 украинцев и один русский. Среди погибших оказалось более 20 детей. В ФСБ рассказали, что после распада СССР Украина воздала высокие почести Симчичу. Кроме того, в 2015 году экс-президент Украины Петр Порошенко наградил его орденом свободы, а в 2022 году Зеленский присвоил Симчичу звание Героя Украины и вручил орден «Золотая звезда». Мошенники начали создавать сайты, имитирующие App Store, Alt Store и другие, связанные с Apple платформой, якобы с возможностью установить удаленные банковские сервисы и другой недоступный софт, сообщают СМИ. На этих сайтах пользователи убеждают авторизоваться через Apple ID или скачать специальный установщик, однако вместо этого они рискуют лишиться учетных данных или заразить устройство вредоносным ПО. Отмечается, что в первом полугодии количество выявленных инцидентов, связанных с подделкой App Store, выросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Около 46% выявленных мошеннических ресурсов предлагали установить банковские сервисы или криптовалютные кошельки. Пеплопад в результате выброса из вулкана Шевелуч зафиксирован в поселках Ключи и Козыревск, Усть-Камчатского округа, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. Отмечается, что Шевелуч дважды выбросила столбы пепла, облако взлетело на высоту около 9 километров над уровнем моря, а позже произошел выброс на высоту около 7,5 километров. В региональном главке МЧС отметили, что жизнедеятельность населения не нарушена. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Хазин и Пучков.
2: Добрый вечер, Михаил Леонидович.
3: Добрый вечер, Дмитрий Юрьевич. Рад вас приветствовать. Дмитрий Юрьевич, да. Я вот уже несколько дней мечтаю с вами встретиться в эфире, чтобы задать вам вопрос как самому, быть может, лучшему специалисту, поскольку, во-первых, вы из правильного города, а во-вторых, имели, ну, как бы по силу своего, так сказать, выражаясь ученым словом, бэкграунда, соответствующий опыт. А, Дмитрий Юрьевич, скажите мне, пожалуйста, почему... Вообще, давайте не совсем так, да? В чем состоит психология гопников? И почему, я сразу продолжу вторую часть вопроса, и почему современные политические деятели, начиная от прохиндея и как бы террориста Зеленского и кончая президентом Соединенных Штатов Америки, ведут себя как какие-то банальные гопники?
2: Сразу приведу цитату знаменитого режиссера Стэнли Кубрика, который говаривал, что маленькие государства ведут себя как проститутки, а большие государства ведут себя как бандиты. То есть любой гопник опирается на грубую физическую силу. Вот я тебе сейчас как дам по башке, и все твое станет мое. Почему? Потому что я так хочу. Потому что я сильнее тебя, и я у тебя все это отниму. Все. Ну, соответственно, вот если подобный человек пролезет в политику, а так часто бывает, да, то результат нетрудно предсказать. Ну и при этом большие страны, давайте возьмем для примера США. США, ну, наверное, самая богатая страна на планете Земля, самая демократичная, тут не шучу, она действительно самая демократичная, и при этом у нее самые большие вооруженные силы на планете Земля. Военный бюджет США превосходит совокупный военный бюджет 10 идущих следом за США стран, в которые входят Китай, Индия, Россия, Германия, Британия, Италия, Франция и другие замечательные страны. Вот в десятером у них меньше бюджет, чем у американцев. Возникает вопрос, а зачем же американцам такая большая армия? Они же, во-первых, за океаном, на них никто не нападет, неудобно там с моря штурмовать и всякое такое. Зачем же им? Ответ примитивный. Это железный кулак, с помощью которого Соединенные Штаты вышибают деньги из всех, из кого хотят. Для этого не обязательно воевать, обратите внимание, дорогие слушатели. Они это называют, что вот что делают американские военные базы? Они не воюют, они проецируют силу, обозначая свое присутствие и возможность того, что в нужный момент сюда примчится еще 30 раз по столько, сколько здесь сейчас. Самолетами, авианосцами, подводными лодками, пехотой, морской пехотой, неважно, примчатся и вас раздавят. Вот так вот, наглядный пример, так сказать.
3: Ну вот. Почему я... Так, у меня, собственно, представление о гопниках состоит в том, что ключевой элемент, что если гопнику дать в нос, то он обычно убегает. В отличие от
2: бандитов. Это не факт, нет. А? Тут очень тонкая грань, Михаил Леонидович, кто из них гопник, кто бандит.
3: Ну вот, дело в том, что... Почему я, собственно, так это меня заинтересовала, эта тема? Потому что, вот обратите внимание, да, наша, так сказать, партия мира, не к ночи будет помянута, она, в общем, действовала, исходя из довольно, ну, такой разумной логики, что худой мир лучше доброй ссоры, что надо попытаться договориться. Да, она как-то в процессе этой договоренности не очень учитывала наши интересы, но зато очень утрировала интересы Запада, но это специфика конкретной партии мира. Да, могла быть и другая партия мира, или, соответственно, можно было бы пойти на переговоры, присылая не представителей нашей партии мира, а представителей каких-то других людей. У нас же, в общем, много людей разных. Вот, например, послали бы нас с вами на переговоры, да, с Евросоюзом. Мы же себя вели бы куда более жестко, да, чем партия мира. Но при этом мы бы вполне бы хотели бы договориться, поскольку воевать это плохо. Вот. Но... как вы видите, вместо этого мы видим, что договариваться не получается. И что они все время изображают, что они крутые, что, значит, вот они всем могут врезать. Но при этом, как только сталкиваются с реальным сопротивлением, вот это как раз именно специфика гопничества. Понимаете, вот можно там любить... Киевский режим, можно не любить киевский режим, но он вот дерется. Да, он дерется подло, да, он при этом дерется руками русских же людей, потому что западенцы, в общем, не очень воюют. Но тем не менее. А вот если мы посмотрим на Польшу, Францию, Германию современную, про Британию даже говорить не будем, как мы видим теперь Соединенные Штаты Америки, как только они сталкиваются хотя бы с минимальным сопротивлением, они тут же отваливают назад и изображают, что ничего не было. Но дальше через какое-то время начинают снова. И вот я как бы все время пытался разобраться в этом вот психологическом механизме, да, в таком как бы в классическом гопничестве, да, что нужно нахрапом наскочить, и если испугался клиент, то тогда все взять. А если он почему-то не испугался, то надо быстро-быстро уносить ноги, а то кто его знает, может, у него в кармане револьверт. Ну, собственно, что рано мы произошли.
2: Я бы это, как его, ну, вспомним страшный тезис, всякая аналогия ложна, но пример в целом хороший, правда? Я вот, если это про государство, я это вижу несколько не так. Среди государств, ну, между государствами это выглядит следующим образом. А давайте попробуем вот это. Ответа нет. А давайте вот это. Ответа нет. А давайте вот это. И это как в тюрьме. Дверь в камеру приоткройте. Я сначала ногу просуну, а потом весь вылезу. Вы мигнуть не успеете. Я вылезу весь. Надо ли открывать двери в камеру? Ну, какой-то спорный. Если вокруг вас отделение с дубьем и электрошокером стоит, ну, тогда, наверное, да. А если ты один умный такой, а там пять человек сидит, ну, наверное... Нет, не надо так делать. То, что некое государство пробует, а давай я вот здесь вот силой, хоп, дали ответ. Видим, силой не получается, мы немедленно взвесим. Вот гибель наших солдат и прибыль перевешивает, выгоды, так сказать, от этого перевешивает, это одно. А гибель солдат при демократии очень плохо сказывается на имидже власти. Поэтому нет, не надо. Отойдем в сторону. Экономика, пакости, шпионы, вредительство, пятая колонна и прочее. О, Майдан в лучших нынешних традициях вам организуем. И прочее, и прочее, и прочее. Это как? Ну, это не совсем гопничество. Это один из методов настучать вам палкой по башке, а не помогает, по-другому сделаем, прыснем из перцового баллончика, скипидару вам в штаны зальем, еще чего-нибудь. Они не остановятся, не останавливаются и не остановятся никогда. Там, в конце концов, каким бы это печальным нам ни показалось, там нет идиотов-то вот на разных уровнях. Может, какой-нибудь Борис Джонсон конкретный идиот? Но внутри армии, флота, спецслужб самых разных, там далеко не самые тупые люди. А это ж, как, я не знаю, на мой взгляд, вот эти вот взаимоотношения между государствами, это мне все время напоминает штурм крепости. Вот здесь у вас ворота, вот их тараном ломают. Здесь у вас стены, на них лезут по приставным лестницам. Ваши там что-то смолу кипятят, на бошки льют, еще чего-то. А мои под стену роют подкоп и катят туда бочки с порохом. Они взорвут вашу стену, и она упадет. А по ночам к вам ниндзи через стены лезут. И это неудержимо, неостановимо, пока хватает денег и ресурсов. Ну, как та же Украина. Это ж идиоты, по сути. То есть они решили подыхать за интересы Запада. На Западе все в восторге. Знаешь, какие дебилы нашлись, посмотри, свои войска заводить не надо, свое оружие тратить не надо. Вот давай им списанную советскую технику туда загонять, дайте денег на ремонт, они все починят, сядут в нее, поедут к русским, те их убьют, они сдохнут, слава богу, давайте еще. Такие редко попадаются. Ну, вот Украина пока что, наверное, одна такая выдающаяся. Но, тем не менее, они никак накала не снижают и не будут снижать. И даже если боевые действия закончатся, например, нашей победой, это не значит, что эти твари перестанут нам гадить. Гопники так себя не ведут, они убегают, да.
3: Ну, я-то имею в виду... Ну, хорошо, да, я согласен, что те, кто как бы закулисные демиурги, они, да, конечно, не гопники, да. Это бандиты, которые медленно пытаются взять под контроль. Но я-то имел в виду тех, кого мы видим. Ну, вот я просто пример привожу. Приехал к нам такой президент независимого Казахстана, гражданин Токаев.
2: Так.
3: И начал: ребята, мы тут прикинули, что мы не понимаем, что вы воюете, сдавайтесь. Ну, в смысле, давайте заключать перемирие по внешней ситуации. А при этом, с точки зрения любого человека, который смотрит на картину, ну, как бы, более-менее объемно, он начинает тут же задаваться себе вопросом. А что это ты приехал, гражданин Токаев? И связано ли это как-то с разговором другого гражданина, Рубио, с нашим министром иностранных дел несколько дней тому назад? Когда по просьбе Рубио они встретились, и, соответственно, встреча продолжалась полчаса, из чего я понял, что одно из двух. Либо Рубио что-то предложило, ему сказали «гуляй, Вася», ну, или как его?
2: Прозвучало слово «нет».
3: Нет.
2: Да.
3: Это один вариант. Вариант другой, он просто пришел для того, чтобы передать Владимиру Владимировичу какое-то письмо Дональда Фредовича, которое как бы не хотелось озвучивать, поскольку ушей очень много. Но в сочетании с титом гражданина Токаева это наводит на размышление, что что-то там подгорает где-то. Ну, что они вдруг так это захотели? Да, потому что один... Как это? Вот сколько камней образуют кучу? Да, вот в политике, если камней больше одного... Это уже куча. То есть, если два раза в каком-то направлении что-то произошло, значит, там что-то... Вот. И, соответственно, но... При этом вел себя гражданин Токаев как типичный совершенно гопник. То есть, он пришел и начал, значит, объяснять, что типа вот мы тут крутые, а вы тут непонятно кто. И поэтому, ну, вот давайте. Совершенно очевидно, что его послали. Ну, это как бы изначально было. Кто,
2: да.
3: Кто такой гражданин Токаев? Прости, Господи. Я, кстати, обращаю ваше внимание, что на кораблике, через который гражданин Токаев продает свою нефть, бывшую советскую, киевские беспилотные кораблики наехали в Черном море. И это тоже наводит на определенные размышления. Да? Казалось бы, в этой ситуации ему бы вести себя тише воды, ниже травы. А он тут начал... Совершенно же очевидно, что ему кто-то сказал. Ну, знаете, как это? Когда, значит, группа великовозрастных хулиганов какого-нибудь младшего братишку лет 12 отправляют...
2: Иди продай кирпич. Иди продай кирпич.

0: объяснил. Но тут объяснять-то бесполезно, они все понимают, они все знают. Но транслируют... Но транслируют...
1: ГИМО закончено.
0: Да-да-да. То есть это что-то чужое, что вам велено транслировать, и вы это транслируете. Вам непонятно, а нам понятно. И начало боевых действий, ну, как-то это оно не просто так, потому что а давайте-ка мы повоюем. Нет, оно не так получается. Почему так происходит? Ну, по всей видимости, как мне это видится, ну, любые подобные предложения, давайте перемирие, давайте остановимся на линии боевого соприкосновения. Но это говорит только и исключительно о том, что российская армия делает какие-то серьезные успехи. Не-не-не-не, так не надо. Мы за мир. Давайте остановим. И мы за мир. Давайте, валите все войска НАТО за границы 91-го года. Прекращайте снабжать Украину оружием, боеприпасами, разведывательной информацией. Отключите им интернет. Да, давайте. Сейчас мы это дело быстро закончим, вы выдадите нам всех военных преступников, которых вы опять прятать будете, как дивизию СС Галичина, давайте их сюда, да, и мы готовы к миру, в общем-то. Только так, никак по-другому. Повторюсь, это следствие успехов российской армии. Вот.
1: А вот обратите внимание, Владимир Владимирович Путин несколько дней подряд после визита Токаева, буквально каждый день на самых разных мероприятиях,
0: да,
1: повторяет одну и ту же мысль, ну, в разных формах, о том, что мы не остановимся, да, что вот этого вот безобразия не будет. И с этого я делаю вывод, ну, смотрите, ну, и не такая уже он это говорит. Потому что такая говорит не от себя, ему объясняй, не объясняй. Видимо, он считает, что те люди, которые ему велели прийти и сказать это Владимиру Владимировичу Путину, для него страшнее, чем Владимир Владимирович Путин. Ну, вообще, Владимир Владимирович Путин добрый,

0: у них начались дискуссии. А может быть, Россия не сдастся? Потому что если вы посмотрите, меня, кстати, это всегда поражало в последние годы, да, перечень лиц, которые на Западе считаются экспертами по России. Сейчас я буду перечислять разные
1: Так,
0: имена и фамилии, которые
1: да.
0: иноагенты, террористы, значит, Каспаров,
1: Да.
0: Альбац,
1: О, о.
0: Венедиктов, там еще пару-тройку человек, да, такого же масштаба личности.
1: Я с вашего позволения чуть-чуть перебью. Я бы понял, когда сказали, что вот эти вот граждане, они вхожи в верхние круги российской власти и могут там всякие эти, как это, запустить парашу, всем какие-то слухи распространить там туда-сюда. В это поверю, что они оказывают какое-то влияние, ну, это, по-моему, за рамками, особенно Каспаров, это и
0: Они
1: Альбац, это...
0: реально использовались как выдающиеся эксперты по России. Ну, я вот
1: Повезло нам.
0: без шуток, я знаю. И они все время транслировали, что еще чуть-чуть, наша агентура там, верные люди, там сотни тысяч только курьеров. Вот как бы в полях так вообще миллионы, они тут же готовы встать на нашу защиту, как только вы продемонстрируете волю к победе и как бы нацеленность на успех, в смысле снос правящего кровавого режима в России.
1: Да.
0: Ощущение, что они засомневались. Вот так мне кажется.
1: Ну, с одной стороны, как-то я, опять-таки, я все свое буду гнуть. Это результат военных успехов. Потому что видно, вот что происходит на поле боя, это раз. Во-вторых, если вот эти вот граждане говорят о каком-то воздействии на настроение внутри страны, а это все-таки эти, как их, ну, болтологией занимаются и воздействуют на сознание массовое, то они не воздействуют, нет. Все результаты, вот последние, уже идет война 4 года, и все вот эти вот воздействия, они вызывают ровно одну реакцию. Замочите так, чтобы не осталось никаких следов, вообще ни от кого, всех стереть просто с лица земли. Это единственное, о чем говорит и чего требует российское общество. Прекратите цацкаться, не надо никаких перемирий, с этими людьми ни о чем договориться нельзя, все это должно быть уничтожено. Вот результат, так сказать, воздействия на массовое сознание Каспаровых, Альбацов, Венедиктовых и прочее. Все. Вы зачем им деньги платите? Это же идиоты. Натуральные идиоты. Они не понимают, как устроен социум. Они не понимают, чего люди думают, чего они хотят. А самое главное, почему? Ну и если вы
0: Это я
1: тратите
0: вам
1: на
0: могу
1: их, на
0: объяснить.
1: них, да.
0: Как могу вам объяснить? Потому что существуют железные правила с теорией власти. Деньги дают своим. Ну, согласитесь, они спросят нас, и
1: Да.
0: мы, безусловно, лучше расскажем про состояние
1: Да.
0: российского общества. Но мы же будем им объяснять, что они дебилы, а им нужно
1: Это
0: подтверждать
1: неприятно.
0: их фантазии, совершенно верно, их фантазии. И кроме того, деньги надо давать своим. Ну, я прошу прощения, Дмитрий Юрьевич, ведь давайте смотреть, как сказать, правде в глаза, да? Они же платили вам деньги через ваш канал YouTube. Давно. Давно.
1: Я их зарабатывал. Нет. Это не
0: Но вы
1: так. Они
0: понимаете,
1: наоборот, они лишали меня денег, Михаил Леонидович. Я вам сейчас нажалуюсь. Как только
0: давайте.
1: попала ракета в киевское ЦИПСО и разнесла ЦИПСО на куски, у меня количество просмотров на канале усемерилось. В 7 раз больше стало. У меня 10 лет у меня подписчиков было 15 тысяч в месяц, а стало после того, как прилетела ракета, 10 тысяч в сутки. Вот так вот они мне деньги платили. Ничего они не платили, там YouTube рекламу вставляет, и я, как все, получал деньги с рекламы.

0: А
1: не
0: в
1: из
0: их понимании,
1: ЦРУ, нет.
0: поскольку они вам
1: Они
0: дали
1: меня
0: пас.
1: их лишили. Это да, вот
0: Потом
1: лишили,
0: лишили, а вот
1: нанес...
0: теперь лишили.
1: да, нанес...
0: Потому что
1: О, серьезный удар нанесли, бесспорно, да.
0: Венедиктов им милее.
1: И
0: Нет?
1: это само собой, да. Это я не спорю. Предлагаю
0: Вот.
1: прерваться, Михаил Леонидович, да. Всем слушать и смотреть радио «Спутник». Вернемся.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».

Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Хазин и Пучков.

0: И снова мы в эфире, Михаил Леонидович. Радио «Спутник». Да. Все продолжаем слушать, да.
1: Да. Вот я еще хотел с вами поделиться. Мне тут пришла в голову одна мысль, которая, мне кажется, очень интересна будет нашим слушателям, особенно тем, у которых есть дети. Следующее. Значит, если вы читали книжки XIX века, ну, я надеюсь, все сознательные люди читали книжки XIX века, то там есть такое удивительное совершенно свойство. Человек, который получил высшее образование, ну, в общем, его успех в жизни был обеспечен. Потому да. что людей с высшим образованием было мало, а потребность в них была колоссальна. Начиная, грубо говоря, с середины XX века, когда прошли, ну вот, последний момент, когда люди были на вес золота, это был атомный проект. И космический. Дальше уровень образования стал падать, потому что оно стало массовым, оно стало готовить специалистов более низкого уровня. Ну, в расчете, что 10 средних инженеров легко заменит одного очень высококачественного. Я очень хорошо помню, я был совсем молодой, я еще в школе учился, если память не изменяет. Папа мой сказал, что советское инженерное образование лет через 25 начнет умирать. На мой вопрос, почему, он сказал, а потому что на фундаментальных кафедрах технических вузов, ну, типа МАИ, МВТУ и так далее, кафедрах математики, физики, химики решили принимать профессорами не выпускников университета, а выпускников этих же собственных вузов. И он говорит, через 22, там у меня там кошка по подоконнику бродит, через 20-25 лет это приведет к существенному упадку образования. Ну, упадок образования произошел, может быть, не только поэтому, но это тоже сыграло свою роль. Это везде. И вот теперь мы неожиданно оказались в совершенно странной ситуации, когда сейчас начнет падать жизненный уровень населения, соответственно, надо будет радикально перестраивать всю систему хозяйствования. Ну, условно говоря, строить дом в 30 этажей и много таких домов невозможно там, где люди бедные. Ну, потому что содержать такой дом очень дорого стоит.
0: Да.
1: В результате неожиданно выяснится, что людей нету, что специалистов нету. Вот я тут общался со своим товарищем, который, ну, как бы, ну, наверное, лучший в мире специалист по очистке воды. У нас он ходит под дружественным, как это, кличкой, да, или, соответственно, позывным канализатор. Вот. Ну, потому что он занимается водоочисткой, да, вот. Самое его замечательное достижение – он создал систему водоочистки города Эр-Рияда в Саудовской Аравии.
0: Неплохо.
1: Да, он такой. Нет, он абсолютно серьезный человек. Он очистные сооружения строит для крупнейших компаний в нашей стране. Вот. Так вот, соответственно, мы с ним обсуждали вот, как бы, инженеров, и он говорит, что это реальная проблема, что инженеров высокого уровня нету, а его на всех не хватает. Более того, говорит он, колоссальное количество жуликов, которые выходят на конкурсы, обещают все за 3 рубля сделать, берут деньги. Ну, там дальше он рассказывал разные веселые истории, да, как люди пытаются прикинуться им. Да, то есть пытаются...
0: Он не рассказывал отличные истории, как водоочистные сооружения строили по всей Волге, и, оказывается, ничего не построили.
1: Вот это, вот это он тоже рассказывал.
0: Интересно было бы, да.
1: Расскажите,
0: да,
1: расскажите. Да. Он мне эту историю тоже рассказывал, поэтому расскажите. Вот.
0: Ну, как? Скажите, да, вот, да, построили, а их нет, а те, что есть, не работают. Как так получилось? А все просто. Вы организовали, не вы, организовали систему тендеров. Вот я выступаю, так сказать, как ваш товарищ добросовестный, говорю, у меня стоит 100 миллионов. Тут выходите вы, Михаил Леонидович, не совсем честный участник тендера. Говорите, а я сделаю за полтинник. И это отдают вам. После чего вы идете ко мне и говорите, слышь, тут это, давай, вписывайся, немножко мне доплатишь, и я тебе это отдам. Может, чего-нибудь заработаешь. Раз. Или делает сам. А что ты сделаешь сам, если это, если правильно сосчитано, и это тупо стоит 90 миллиардов, фу, миллионов, 90, а десятку я с этого заработаю, а ты полтинник сразу предлагаешь. А это нельзя сделать за полтинник, физически нельзя, и не делают. И, а что вы хотели? Ну да, вот, вот такая система тендеров, вот так отлично работает. Плюс напомним, что имеем дело с жуликами и варьем, которые лезут туда воровать деньги, не строить чего-то для страны, а воровать деньги. Ну вот имеем результат, да, красота.
1: И вот теперь еще дополнительная штука. Мало того, что у нас нет образования, еще раз, у нас это у всего прогрессивного человечества, а не только у нас. Может быть, в каких-то странах, там, в Иране или в Китае, что-то есть. Но я в этом сильно сомневаюсь. В отдельных местах, может быть, есть, да, а массово нет. Но тут еще одна страшная вещь. Да, дети, и это уже как бы бьют тревогу все, если ребенок не научается годам к 12 логическому мышлению и как бы умению выстраивать ассоциативные связи, он этому уже не научится. Есть масса объяснений, почему это так. Есть такое волшебное слово «пубертат», да, что как только, значит, они начинают думать о противоположном поле, так они на довольно большое количество времени, иногда на всю жизнь, вылетают.
0: Выпадают. Да,
1: да. Пропадают. Вот. И, соответственно, сейчас проблема состоит в том, что вот их даже научить нельзя. Вот ему там 22-23, у него формальный диплом, а учить его бессмысленно, потому что он не понимает логических связей. И для него высшей формой знания является Википедия. Я не боюсь этого слова. Да? Вот. И, соответственно, сейчас, когда надо будет перестраивать всю систему хозяйства, скорее всего, мы окажемся в ситуации, когда просто человек, которого родители сумели вот к этим там 10-12 годам научить логическому мышлению и построению ассоциативных связей, будет цениться на вес золота. Даже если у него нет никакого образования, то, я прошу прощения, его можно научить. Я очень хорошо помню своих однокурсников, которые, уходя из там, ну, как бы, ну, хорошо, ну, мехмат, да, это же, ну, да, как бы, если говорить о жизни, да, это знание ни к чему. Вот. Да. Но они уходили в самые разные места и буквально за полгода-год становились в них специалистами, ровно потому, что у них вот было вот это вот логическое мышление и четкое понимание, да, выстраивание связей.
0: Так вот, и мне кажется, они научились учиться, то есть, имея базу, мы еще и другому можем научиться, и вас подучим по ходу. Да, да, извините, перебил.
1: Совершенно верно. И вот это вот, что дает университетское образование? Базу. Да, очень большую. Совершенно неважно, какое у вас образование. Даже если вы, прошу прощения, лингвист.
0: Да.
1: Вот. Вот фокус, это не укор лингвистам. Это просто как бы в моей как бы системе ценностей это вот гуманитарий. Я, так сказать, представитель естественных факультетов. Когда, конечно, химики и физики поестественнее меня будут. Вот. Но тем не менее. Так вот, дорогие товарищи родители, которые нас сейчас слушают или будут смотреть в записи, самое дорогое, что вы можете дать своим детям, причем в детстве, это не планшет с искусственным интеллектом и Википедией, а, соответственно, понимание, построение вот этих логических связей. И учите этому детей, и дети ваши не пропадут. Вот что мне кажется.
0: Это касается не только родителей, это же все системы образования касается. Вот я тут недавно слышал очередные пассажи от каких-то наших гениев о том, что детям в младших классах не надо задавать домашние задания. Они и так устают. От чего вы там устаете? Википедия, от каких таких, да, невероятных домашних заданий? Вы, я понимаю это так, что вы хотите, чтобы из школы выходили дебилы. Вот у вас такая задача. Для этого вы сломали советскую систему образования, которая была, ну, если не самой хорошей, то одной из лучших в мире. В чем была прелесть советского образования? Советская система образования готовила людей к научно-техническим прорывам. Прорывам. Не к, скажем так, кропотливой работе, они и это делать могли. К прорывам. Поэтому массовая подготовка математиков, физиков, химиков, единая картина мира в башке у всех абсолютно. Единая историческая картина, да, это, так сказать, уже побочный эффект давала. Вот эти люди трудились над созданием фундаментальной науки, которая рождала все остальное. Что случилось в 90-е годы? Вы все это отменили. Вместо этого какую-то там Монтессори давайте тут пропагандировать, то есть для обучения детей умственно отсталых. Какие-то там прогрессивные... А вы откуда эти прогрессивные техники берете? Из США. Так в США нет практически своих ученых. Они как пылесос высасывают лучших со всей планеты Земля. Это как, помните, был такой замечательный журнал «Химия и жизнь», журнал Академии наук, где в том числе и про химию было, да. Ну, когда 90-е годы начались, там очень забавные вещи печатали, что типа вот, а вот в Массачусетском университете в лифте висит объявление, там, братва, просьба не говорить по-русски, американцев это угнетает, потому что все математики вокруг русские. Как же так получилось, что это тупые совки внезапно оказываются лучше, чем эти гении свободного мира? Ну так вот, давайте вот теперь взяли и весь вообще бред, всю эту чушь из Америки приволокли сюда и образование угробили. Вот сейчас начинаем, так сказать, это тихо-тихо разворачиваться в другую сторону. Уже гражданин Мишустин сказал, что надо возвращать советскую систему образования, потому что другой нет и быть не может, замечу. Так. И, дорогие друзья, да, завершу чуть-чуть. А теперь, значит, вот постоянно говорится о том, что очень востребованы разнообразные рабочие профессии. То есть, в конце концов, поскольку рабочих теперь тупо нет, их нет. Ни токарей, ни фрезеровщиков, ни слесарей, их тупо нет. А раз сварщиков там, а раз нет, значит, у них какие-то совершенно дикие зарплаты теперь. И, соответственно, все ломанулись учиться. Давай я буду токарем, слесарем, фрезеровщиком. Ну, наверное, диких зарплат-то не будет, будем откровенны, но жить нормально будет можно. Но тут вопрос. А вы их для чего готовите? У нас что тут, где-то как грибы растут производства, я почему-то такого не вижу. Вот эти юные токаря и слесаря, они куда пойдут? А мастера куда пойдут из техникумов? А инженеры, которых вдруг тоже начнут готовить, куда пойдут-то? Вы же в 90-е годы уничтожили, именно уничтожили всю промышленность с рассказами о том, что а зачем она нужна, она неконкурентоспособная, а мы ресурсы будем продавать, а все технологии, какие нам надо, купим. И как? Купили. В общем, картина настолько странная и настолько безрадостная, я не знаю, кто эти люди, которых подпустили к обучению и воспитанию наших детей. Кто эти люди? Они вообще что-нибудь соображают или нет? Они на десятилетия, может, вперед смотрят, потому что, ладно, я тупорылого родителя, я прекрасно понимаю. Купил планшет, отдал своему Васеньке, Витеньке, Любочке, и он, она заткнулись в углу месяца на три, вообще оттуда не выходит, даже есть не просит.
1: И не перестает.
0: Да, и это что? Вот опять-таки, потому что вы идиоты безграмотные, если вы считаете, что вот это вот ковыряние в планшете, телефоне, ноутбуке ведет к какому-то умственному развитию, вас самих немедленно лечить надо. Причем уже, скорее всего, поздно, уже никакие таблетки не помогут. Вы, наоборот, превращаете, умышленно превращаете их мозг в абсолютно нерабочий, бесполезный орган. В абсолютно нерабочий. Так не бывает. Обучение – это всегда труд. Это всегда преодоление. Я рассказывал неоднократно. Вот у меня была учительница, у нас класс был поделен пополам. Половина учила немецкий, половина учила английский. Вот немецкий нам преподавала настолько суровая тетенька, что когда она пальцем вела по журналу, кого сейчас спросим, половина группы могла уже идти менять памперсы, потому что это просто ад, и так страшно было. Самые тупые у нас, вот были у нас просто откровенно тупые, они когда после нашего 8 класса уходили в школы рабочей молодежи, оттуда их все время отправляли на олимпиады по немецкому языку, и они там всех рвали. Я, закончив 8 класс, 9 и 10, я вообще учебник не открывал, экзамены я сдал на 4 балла в 10 классе, прекрасно себя чувствовал. А вот в английском мы на немецком мы чувствовали себя страшно угнетенными детьми. Над нами вообще издевалась немка. Это было ужасно. А вторая половина класса учила английский. У них все было в игровой форме. Они плясали, пели песни, вырезали красивые картинки, наклеивали в тетрадки, учили стихи какие-то и прочую чушь. Мы тоже учили стихи, но только строго коммунистические всякие. «Дом, линкс, цвай, драй» там и прочее. «Вот ein Platz, Genosse ist». Я до сих пор все помню. Ну и результат. Мы, повторюсь, немецкий знали так, как надо, и нас не стыдно было выпускать вообще куда угодно. А эти на английском не знали ничего. Вот вам ваша игровая форма, вот отсутствие домашних заданий. Никто никого ничего не спрашивает. Так у вас в башке ничего нет. Ну, вопрос. А как вы оцениваете-то это дело, вот своих выпускников? Вам целенаправленно плодят каких-то идиотов, ничего не знающих и ничего не желающих знать. А вы говорите, что это хорошо и правильно, и домашние задания надо отменить. Ну-ну, да, полный вперед. Так мы известно, к чему придем.
1: Ну, тут я могу сказать, поскольку я учил детей в школе, еще при советской власти, то я могу сказать, что у нас есть две проблемы. Первая, у нас очень низкий статус учителя. Ну, поскольку учителя довели до уровня уборщицы, которая...
0: Да. Ну, обслуживающий персонал.
1: Обслуживающий персонал, да. А второе, учителей-то нету. Хороший учитель – это очень тяжелая и очень ответственная работа. И он сам-то должен разбираться в своем предмете сильно лучше учеников.
0: Да.
1: Если не так, то они его порвут на части. Вот. Ну и потом, как бы, все равно обучение вот логическому мышлению и всему остальному – это штука очень важная даже для рабочих специальностей. Потому что я, прошу прощения, у меня был такой период жизни, когда я не очень долго командовал стройотрядом и бригадами в этом стройотряде. И я могу сказать, что количество дурости, которое может сделать человек, который не готов, да, оно совершенно феноменально. И прежде чем что-то делать, надо подумать, а что ты делаешь, и как, и что ты хочешь получить. Вот. И я могу сказать, что вот мой опыт показывает, что если есть стройотряд, в котором 30 человек, то бригадирами можно назначить 5-6, не больше. Остальных близко нельзя подпускать к принятию решений. И вот в этом как раз ключевая слабость, поскольку у нас главная мысль либеральная, что самое главное нельзя обидеть человека, и вы понимаете, что он не способен нести ответственность. Ну, не знаю, там, то ли у него слабая нервная система, то ли он не хочет, то
0: что
1: ли еще
0: угодно.
1: Что угодно. Причин может быть еще много, да. Но если вы его учите, что он такой же, как вот, вот это, значит, вот Петя, такой же, как мальчик Вася. У меня был, да, значит, у нас в школе за все отвечал дежурный класс, и был такой человек, назывался ответственный дежурный, который отвечал в школе, да, и дежурили с пятого класса. Ну и вот там пятиклассник, шестиклассник, семиклассник, который отвечает в школе за все. И все знают, а причем у него там были какие-то очень большие права, например, он мог любого школьника с любого урока снять, ну, в случае надобности. Вот. И, соответственно, как бы, вот я понимал, да, что вот есть вот там вот в пятом классе мальчик, да, который вот как бы, вот он вот реально может, а все остальные
0: Может,
1: нет.
0: да.
1: Не могут, не могут. И беда состоит в том, что таких людей, вот таких лидеров, их тоже надо воспитывать.
0: Да,
1: Потому что
0: да.
1: им надо как бы давать задачи, на которых бы они себя показали, а другим надо показывать, что они вот, ну, как бы не справились. А если, соответственно, вы хотите, самое главное, не обидеть, то что вы делаете? Да, вот ты ему сказал, там, разведи костер, а у него костер не
0: Да.
1: загорелся. И ты ему говоришь, да нет, это нормально, ни у кого не загорится. Это вообще невозможно в этой ситуации. Ну и так далее.
0: Путь
1: И в
0: в
1: результате,
0: никуда.
1: да, путь в никуда. То есть, вообще говоря, это реальная проблема. И вот я говорил, что в связи с радикальным изменением экономики мы сейчас столкнемся с этим. Потому что у вас, ну, грубо говоря, вот есть у вас там город, в городе есть система канализации. Знаете, вот без газа город жить может, даже без электричества может жить. Без канализации жить не может. Ну, просто не может. Знаете,
0: Это
1: знаменитый.
0: подразумевается и вода, и отвод воды использованный, да.
1: Нет, да,
0: Невозможно,
1: нет.
0: нет, физически нельзя.
1: Да, и, соответственно, уборка мусора. Помните знаменитую историю, что в середине 19 века говорили, что Лондон умрет,
0: До
1: потому
0: второго
1: что к
0: этажа, в
1: концу
0: конском
1: 19 века.
0: навозе, да.
1: Да.
0: Да.
1: Так вот, и вот представьте себе, что люди, которые никогда не брали на себя ответственность и не понимают, как это делать, должны срочно перестраивать там систему канализации. При этом им выделяют бюджет. Дмитрий Юрьевич, ну как бы, ну что делать, да? Вы берете аванс и
0: Да.
1: быстро-быстро убегаете. Ну как, ну что,
0: Так
1: что еще?
0: точно, да. И опять никто ни в чем не виноват, особенно вот вы, кто убежал с деньгами. У каждого могло так получиться, это вообще сделать невозможно. Система должна научиться прощать. Кого? За что? Вы же взрослые люди. Кого прощать? А ответственность как же? Ключевое, так сказать, понятие во взрослении – это ответственность. Нельзя выращивать инфантилов, говоря простым языком, малолетних дебилов. Нельзя их поощрять, их учить надо. И, не знаю, за уши пассатижами тащить в светлое будущее. Иначе мы дождемся. Да.
1: Ну, и не только мы, на самом деле.
0: Да,
1: Все
0: да,
1: дождемся.
0: да.
1: Вот. Поэтому я как бы вот, у меня есть все-таки некоторые надежды на наше общество, поскольку консервативная закваска у нас осталась. А вот, соответственно, там в Западную Европу я уже не очень верю, что
0: Им
1: они
0: мы
1: будут делать.
0: сочувствовать не будем, Михаил Леонидович. Туда им и дорога. Они сами себе все это построили, проложили путь. Ну как, движение вперед. Вот они к обрыву идут на здоровье.
1: Как же
0: Идите. Как в
1: гуманизм?
0: известном анекдоте, я говорю, двумя руками черпай, так мы им скажем. Нет, ничего хорошего мы им не желаем. Спасибо, Михаил Леонидович.
1: Спасибо.
0: Да,
1: Ну,
0: тревожно, но интересно. Да.
1: До следующих встреч. Смотрите
0: На
1: радио.
0: сегодня все. Да, смотрите и слушайте радио «Спутник».

С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».

0: Угрозы от информационно-коммуникационных технологий. Контекст. Подрыв суверенитета, вмешательство во внутренние дела, нарушение территориальной целостности. Эти вызовы, связанные с развитием сектора работы с большими данными и общение в цифровом мире, Россия считает приоритетными. Первое заседание новой межгосударственной структуры в области информационной безопасности прошло в штаб-квартире ООН в США. Мнения участников разделились. Если часть представляющих Запад стран напрямую обвинили Москву и Тегеран в агрессивных шагах в киберпространстве, то, к примеру, Китай в числе главных угроз назвал давление одной страны на государство глобального юга. Намек на США вполне прозрачный. Россия предложила сосредоточить внимание мировой общественности на милитаризации частного сектора, использовании спутников в военных и политических целях, а также на переходе от оборонительных к наступательным действиям в информационном пространстве. Еще одна инициатива Москвы – прописать новые юридические обязывающие правила в этой сфере. С этим Запад категорически не согласился. И все-таки диалог в рамках новой структуры состоялся, что уже, несмотря на ряд скептических оценок, неплохо.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Узнать за 90 секунд. Станция метро Кропоткинская по праву считается одной из самых красивых и величественных в московской подземке. Изначально она называлась «Дворец Советов», но грандиозное здание со скульптурой Ленина на его вершине на месте снесенного в 1931 году храма Христа Спасителя так и не появилось, и открытую в 1935 году станцию через пару десятилетий переименовали в честь революционера-анархиста Кропоткина. Поткина, некогда жившего поблизости. Проектировали ее внутреннее пространство архитекторы Яков Лихтенберг и Алексей Душкин. Они решили прибегнуть к необычной для тех времен практике. В качестве образца в реализации своего творческого замысла использовали древнеегипетский храм Амона в Карнаке с колоннами, подобными цветку лотоса, и специфическим освещением. Говорят, нарком путей сообщения Лазарь Каганович страшно возмутился подобным совершенно антипролетарским сходством. Но Душкин изобретательно привел аргумент, выбивший почву из-под ног у большого начальника. Он воскликнул: «У них дворцы для фараонов, а у нас для народа». Проект был утвержден. Станцию построили за рекордные полгода, а затем она получила гран-при на международных выставках в Париже и Брюсселе, а также сталинскую премию.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, столько же в Анапе, Волгограде и Казани. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Посольство России уличило эстонские СМИ в пренебрежении журналистской этикой. США хотят провести совместный концерт музыкантов России и Украины. В России можно будет устанавливать солнечные панели в многоквартирных домах. Подробности далее. Центральные эстонские СМИ публикуют расследование о сотрудниках посольства России и даже о членах их семей, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах нашей страны в Таллине Камран Абилов. Он отметил, что столь откровенное пренебрежение журналистской этикой – это наглядный пример тех стандартов, которыми пользуются в эстонских СМИ применительно к России. Абилов также добавил, что в фокусе нездорового внимания прессы и медиа чаще оказываются дипломаты, которые задействованы на консульском направлении. Сенаторы США проводят встречу с Зеленским в Капитолии перед голосованием по новым санкциям против России. Ранее Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Телеканал News Nation сообщил, что встреча длилась менее часа. Музыканты из России и Украины могут принять участие в серии совместных концертов, в том числе в США, заявил в интервью РИА Новости глава комиссии Соединенных Штатов по изящным искусствам Родни Кук. По его словам, одним из подготовительных этапов должна стать встреча части предполагаемых участников в Баварии, которая состоится через несколько недель. Утверждать, что там состоится концерт, Кук при этом не стал. Имена участников и другие подробности инициативы он также не раскрыл. В целом, Кук полагает, что возобновление культуры обменов может содействовать диалогу и прекращению конфликта. По его мнению, совместные выступления российских и украинских исполнителей должны сопровождаться работой дипломатов над урегулированием конфликта. Итальянская мафия пытается купить на черном рынке дроны, подобные тем, которые используются на Украине, передает агентство ANSA. Отмечается, что в Палермо и в других районах страны пытаются восстановить высококачественный арсенал. Ранее немецкая газета Berliner Zeitung писала, что оружие, которое в больших количествах поставляется киевскому режиму, может впоследствии попасть на черный рынок Европы. Авторы статьи также обратили внимание на то, что сама внутриполитическая обстановка Украины может способствовать незаконному распространению оружия. Центральное командование США обвинило Тегеран в ударе по американским войскам на Ближнем Востоке. Утверждается, что из Ирана было выпущено несколько баллистических ракет. Американское командование добавляет, что все снаряды были перехвачены, а войска сохраняют бдительность и высокую степень готовности. В России с 1 сентября снимут запрет на использование небольших солнечных панелей и ветрогенераторов в многоквартирных домах. Правительству предстоит определить правила подключения этих и других подобных установок. Об этом рассказали РИА Новости в Центре стратегической поддержки отечественных технологий. Там добавили, что второе изменение в законе снимает ограничения на определенный объем выдачи электроэнергии в сеть не более 15 киловатт. Теперь эту величину будет устанавливать Кабмин собственными постановлениями. Северная Греция, в частности Салоники и Салкидики, сильнее всего пострадали от отсутствия российских туристов, сообщили РИА Новости в исследовательской организации Института ассоциации греческих туристических предприятий. Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Как обычно у нас с вами это происходит, вечерами по вторникам мы с вами починяем примус. Напомню, в самой, вдруг вы забыли, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, обсудить с ними темы исключительно мне интересные. И это всегда с вами совпадает, что очень приятно, потому что никаких жалоб, по крайней мере, не было. Спасибо богохранимому руководству нашей радиостанции. Вот так я подольстился сейчас. Вот. Так, сегодня изумительный совершенно день, слава богу, не в первый раз и, я надеюсь, не в последний. Константин Иосифович Косачев, вице-спикер Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Константин Иосифович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, глубоко уважаемый Евгений Александрович, дорогой мой друг.
2: Но я хочу сказать, это изумительно, потому что никогда еще, ну, кроме нашего предыдущего эфира, здесь никогда не было так много бывших руководителей Россотрудничества.
3: Здесь 200% руководителей Россотрудничества.
2: Бывших.
3: Да. Бывших не бывает, наверное.
2: Ну, да не, бывает. Вот я бывший, все в порядке. Так вот, обсуждать мы, конечно, будем интересную новую повестку международную, поскольку у нас Константинович все-таки в первую очередь, конечно, дипломат и международник по его бэкграунду, извините за английское слово. Но и еще кое-чего на следующую половину часа я вам приберег, потому что Константинович, возможно, предстанет перед вами в интересном амплуа, которого раньше, может быть, и не знали. Скажу сразу, путешественника, сразу не отключайте ваши радиоприемники. По новостям пойдем, Константинович.
3: С удовольствием.
2: Вот только что Зеленский был осчастливлен. И вполне себе, вроде бы, счастливый вышел от Дональда Фредовича Трампа со словами, что обсуждали с ним лицензию на производство ракет «Патриот» и еще что-то такое. Ну, не знаю, насколько он был счастлив, но демонстрировал-то он полное счастье. Поскольку к гегемону сходил. И приняли его даже.
3: Ну, законы жанра обязывают к демонстрации счастья. На самом деле, первое, это не визит, это не полномасштабные переговоры. Понятно, что Зеленский приехал для того, чтобы прощаться с Линдси Грэмом. Пусть они там прощаются, и слава богу, что эта церемония состоится, и о Линдси Грэме.
2: Мне очень нравится.
3: Ничего не будем больше говорить. Ни в этом эфире, ни где-то еще. Потому что, как бы вот хорошего не скажешь, а ничего, кроме правды, это.
2: Простите, Христа ради, есть чудесный анекдот ровно про это, недавно мне рассказанный. Старый еврейский анекдот про то, как Рабиновичу говорят: «Изя, ты знаешь, что Давид помер?» Он говорит: «Да, ты же такое, а что случилось?» «Ну, ты же знаешь, Давид был очень специфический человек. О нем можно только или хорошо, или ничего». Изя говорит: «Ну, ладно, в принципе, Давид помер, это, конечно, ничего, но даже хорошо».
3: Да, ну, ладно, не будем, как говорится, смеяться, потому что это все-таки в любом случае человеческая трагедия. В любом случае, Зеленский там по другому совершенно поводу, и американцы это четко зафиксировали, потому что, судя по всему, его никакими протокольными почестями не побаловали, его не встречали в аэропорту.
2: А так хотелось.
3: Его заводили в Белый дом с какого-то там бокового входа, его никто не встречал, его никто не провожал, и сама по себе встреча, да, она продолжалась менее часа, говорит о том, что Зеленский в очередной раз зашел в роли просителя. Понятно, что он присягал верности, но он зашел просить о совершенно конкретных вещах, потому что Украине сейчас тяжелее, чем, я думаю, когда бы то ни было за прошедшие 4,5 года с момента начала специальной военной операции. Отчаянно тяжело. Украина действительно проигрывает, Украина отступает. Отсюда перенос активности украинских вооруженных сил и прочих террористических образований уже вглубь российской территории. Это, с моей точки зрения, прямое подтверждение того, что на линии боевого соприкосновения для Украины все обстоит, мягко скажем, не лучшим, а может быть даже и худшим образом. Хотелось бы, во всяком случае, на это надеяться. И вот эти переговоры, где там обсуждалось очередная идея лицензирования производства противоракет «Патриот» на территории Украины или не знаю где еще. Даже если на этот счет будут достигнуты какие-то договоренности, мы прекрасно понимаем, что развернуть такое сложное производство и тем более наладить его в промышленных масштабах можно только там в течение 3, 4 или 5 лет. Поэтому все, что сегодня обсуждалось, на самом деле, с моей точки зрения, не имеет никакого прямого, во всяком случае, эффекта по тому, что происходит на линии боевого соприкосновения.
2: Константинович, это мы с вами до этого говорили, до эфира уже об этом, и не могу не спросить вас снова, при этом зная и понимая ваш ответ, а почему мы настолько внимательно следим затем, как принимали Зеленского, с какого хода его завели, была ли пресс-конференция итоговая и прочее, прочее, прочее, и что при этом подумал, сказал, съел, не знаю, там, высморкался ли в скатерть Дональд Фредович Трамп?
3: Ну, ответ, с моей точки зрения, очевиден. Мы следим за этим не потому, что нам интересны какие-то протокольные подробности, и даже не потому, что нам хочется хихикать по поводу там, статуса Зеленского, там, его там, нерукопожатности или чего-то еще. Нет, мы следим за этим, потому что это напрямую затрагивает сейчас наши собственные интересы. Все-таки Украина – это враг, который на нас натравлен. Это враг, который действует в отношении и территории России, в отношении граждан Российской Федерации. Он продолжает убивать наших соотечественников, русскоговорящих жителей Украины уже на той части территории, которая по-прежнему под контролем бандеровцев. И поэтому нам совершенно точно не безразлично, какие маневры предпринимает господин Зеленский и кто его в этих маневрах поддерживает или не поддерживает. Очевидно, что у Зеленского нет ни малейшей возможности продолжать свою антироссийскую кампанию в одиночку. Ну, собственно говоря, такой возможности не было, с моей точки зрения, никогда. Но тем важнее для нас понимать, он обретает или сохраняет такую поддержку со стороны своих европейских спонсоров, со стороны Соединенных Штатов Америки, со стороны каких-то третьих стран уже на более дальних подступах. Это для нас важно с точки зрения того, что происходит у нас и с нами. И поэтому я не вижу ничего предусудительного в том, что мы сейчас обсуждаем встречу Зеленского с Трампом в Белом доме, не потому что эта встреча там имеет какие-то гигантские, да, глобальные мировые масштабы, да бог с ними, со всеми, и с Зеленским, и с Трампом, но потому что это может иметь или может не иметь прямых последствий для того, что происходит с нами, и либо обеспечивает, либо продолжает подрывать нашу собственную национальную безопасность и благополучие наших граждан.
4: Ну, я вообще считаю, что можно использовать известный и уже неоднократно, и не только мной высказанную формулу пожелания добра. Это дай им Бог здоровья, счастья, жениха хорошего, чтобы все у них было, слава Богу.
3: Ладно, хорошо. Ладно, да, можно по-разному к этому относиться.
4: Смотрите,
3: можно я все-таки зла пожелаю. Все-таки зла я пожелаю. Как минимум господину Зеленскому.
4: Я в своей форме тоже не добра пожелал, если вы понимаете.
3: Согласен.
4: Так вот. А нет ли у нас, вы не чувствуете ли, просто это к недавней встрече Сергеевича Лаврова с Марко Рубио, где обсуждался вот этот вот издохнувший, или как его назвать, да, вот этот вот, это уже, мне кажется, мемом стало, дух анкориджа, дух, в одно слово произносится. Нет ли у нас очарования? Проходит ли это очарование? Было ли это очарование перед тем, что вот сейчас добрый человек в Вашингтоне нас замирит, предложит нам некие, там, даст нам какие-то мирные инициативы. Даже на этой встрече недавней Лаврова с Рубио, Рубио говорил, госсекретарь США, что нужны, сейчас должен металл в голос выйти, новые мирные инициативы появиться. Какие вообще мы ждем от них мирные инициативы? Они вообще реальны?
3: Ну, смотрите, известная советская песня «Хотят ли русские войны?», она не теряет своей актуальности. По моему глубокому убеждению, мы ни на одном этапе развития этой ситуации, ну, начиная, как кому больше нравится, с 91-го года или с 2014-го, мы ни на одном этапе не стремились к войне с Украиной. И мы всегда, ну, то же самое касается и Грузии, то же самое касается Молдавии, там, Армении с Азербайджаном, пожалуйста, любых конфликтов на постсоветском пространстве, вся наша политика всегда строилась на том, чтобы искать какие-то мирные варианты урегулирования возникающих проблем. И, увы, то, что сейчас происходит, и не только в контексте отношений России и Украины или отсутствия этих отношений, в целом на постсоветском пространстве, с моей точки зрения, происходит очень, продолжается очень болезненный распад Советского Союза. Нам тогда очень повезло в 91-м году, когда мы, распадаясь, не пошли по югославскому пути, вне всякого сомнения, нас Бог миловал, не разразилась гражданская война, хотя все основания были и тогда, но я думаю, что она не разразилась по той причине, что на тот момент все наши соседи по распадавшемуся Советскому Союзу вели себя вполне цивилизованно. Вот если брать Украину, давайте вспомним, что там было два базовых документа. Один от июля 90-го года о суверенитете, и второй, вот тоже, по-моему, июля 91-го года о независимости. Там было черным по белому записано три базовых вещи, что Украина будет нейтральной, внеблоковой, что Украина будет безъядерной, что Украина будет демократической. То есть там будут уважаться права всех людей вне зависимости от национальности, языка, вероисповедания и так далее и тому
4: подобное.
3: Это
4: в Конституции у них до сих пор записано зачем-то, по необъяснимой причине.
3: Про нейтралитет они убрали.
4: Ну, ладно,
3: в году 18,
4: нет, если меньшинство, русский язык.
3: Не ошибаюсь, но все остальное там есть, конечно же. И именно по этой причине в 91 году мы и разошлись мирно, хотя и на тот момент любой человек, знающий нашу историю, прекрасно осознавал несправедливость передачи Крыма, прекрасно осознавал преступления бандеровцев и все то, что принято называть западенщиной. Но мы посчитали, наверное, наивно, романтично посчитали, что не только мы становимся другими, выходя из Советского Союза и обретая собственный суверенитет и собственную независимость, что они тоже становятся другими. И вот по прошествии уже вот трех с лишним десятилетий вдруг выясняется, что ничего подобного с ними не произошло. Они остались такими, какими они были. Я вот беру вот ту вот радикальную часть украинского общества, которыми они были и десятилетия, и столетия до того, потому что это очень такие серьезные традиции. Мы все помним историю бандеровщины. Ну, многие помнят предательство Мазепы. Но вот я сейчас в эфире, если хотите, расскажу совершенно потрясшую меня историю, о которой я не знал. Богдан Хмельницкий, героизированный нашей советской пропагандой, воссоединивший Украину с Россией, хотя не было
4: там еще
3: никакой Украины, там, да,
4: да.
3: 1654 год.
4: Потом.
3: Так вот, что я вдруг узнаю на каком-то этапе изучения нашей общей, в общем-то, истории. Лет за пять до этого, в 1648-1649 году, Богдан Хмельницкий, на тот момент гетман Запорожской сечи, ну, это вот где сейчас нынешнее Запорожье, да, это крохотная часть того, что потом стало образовываться как вот Украина. Но не сразу, и мы не с Украиной воссоединялись. Так вот, за 5-6 лет до так называемого воссоединения гетман Запорожской сечи Богдан Хмельницкий образовал, а на тот момент она была частью Речи Посполитой, он образовал поход на Запад, на Речь Посполитую, которую он назвал казацко-христианским. Казаки, понятно, это Богдан Хмельницкий, христианским он его назвал, потому что они пошли туда вычищать, в Речь Посполитую, они пошли туда вычищать евреев. Они не трогали поляков, потому что поляки свои, христиане, там, ну, понятно, там католики, православные, другой вопрос. Они пошли резать евреев. И по разным оценкам Богдан Хмельницкий с его войском вырезали в ходе вот этого похода от 20 до 60 тысяч евреев, конкретно по признаку национальности. И оказывается, в истории еврейского народа вот этот поход Богдана Хмельницкого является вторым по масштабам бедствием после Холокоста. Если бы не было Холокоста, то он бы был бы первым. И оказывается, до появления Гитлера в истории еврейского народа Богдан Хмельницкий был самой ненавистной фигурой.
4: Ну, там есть конкуренция в виде Шухевича и прочей сволочи.
3: Ну, да. Ладно.
4: Бабий Яр.
3: Так вот, я к чему? Что вся вот эта вот история ненависти к людям другой национальности, другого вероисповедания, другой культуры, она, к сожалению, очень глубоко в традициях той части, подчеркну, части, украинского народа, которая в конечном итоге возвела Бандеру в ранг национального героя и вот сейчас перезахоранивает Мельника, там, Коновальца, кого-то еще. Это очень тяжелая история, и нам-то казалось, я возвращаюсь к своей первой мысли, нам-то казалось, что и они после выхода из Советского Союза заживут какой-то новой одухотворенной жизнью, станут демократами, станут гуманистами. Ничего подобного не произошло, и именно поэтому мы сейчас возвращаемся к тому, чтобы все расставить на свои места, и именно поэтому-то и оказалась нужна специальная военная операция. Мы продолжаем биться с нечистью, которая столетиями пыталась расправиться со всеми, кто думал, кто чувствовал, кто мыслил иначе, чем оголтелые ну, назову все-таки их украинские националисты.
4: Тут недавно я вижу, что есть звонок, поэтому, Алексей Ильич, можно уже потихоньку натягивать наушники. Недавно видел одного блогера, господина Шария, я не знаю, можно его упомянуть или нет, экстремист он или нет, бес его знает. Но человек популярный и пишущий на большую аудиторию замечательную историю про Кульчицкого. Есть такой нацик украинский, который вместе с каким-то замечательным главным раввином на Украине рассказывал, что никакого антисемитизма, фашизма, ничего нет, никто не зигует. И тут же после этого, там какое-то время спустя, этот самый Кульчицкий публикует кусок, фрагмент старого нацистского плаката с физиономией Адольфа Лазича Гитлера, с какой-то молодежью, со словами о том, что мы всех победим обязательно. Чудесные совершенно персонажи. Итак, у нас звонок. Здравствуйте, добрый вечер. Вы в прямом эфире, слушаем вас внимательно.
5: Добрый вечер, Олег.
4: Здравствуйте, Олег. Я уже вас узнаю теперь. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте.
5: Спасибо. Если позвольте, вот, ну, наверное, вот на сегодняшний день этот украинский конфликт имеет только военное решение. И вот этот визит Зеленского сейчас на эти похороны в США, 4,5 года СВО, ну, наверное, это очень жалко для нас, большой ущерб для России. То, что он и дальше все эти 4,5 года, и он, и другое, так сказать, укранацистское руководство выклянчивает деньги и оружие у Запада. Сейчас он будет что-то пытаться выклянчивать у Трампа. Но проблема в том, что он живой и здоровый, посещает там Вашингтон и ведет свою политическую деятельность. Вы знаете, вот вы сейчас упомянули и говорили об этом. Просто в российских медиа, в российском руководстве, ну, за вот эти 4,5 года говорится об террористическом, укранацистском характере вот режима на Украине. И не сочтите, ну, вопрос, может быть, не сочтите его наивным.
4: А что, мы его не грохнем, да?
5: Да, вот для... Нет, да, смысл такой, что да. Российское общественное мнение было бы крайне удовлетворено, если бы Госдума и Совет Федерации как бы обратились, ну, к президенту России вот с такими, так сказать, тезисами, связанными именно вот с решением. Ведь когда-то было, помните, ну, четверть века назад, что террористов на Кавказе надо мочить в сортире. Это было, это делалось...

0: со стороны. Я скажу вам откровенно и честно, что я не располагаю всей полнотой информации, которая может определять оптимальный режим реализации специальной военной операции. Эта информация, она у Верховного Главнокомандующего, вне всякого сомнения, она у министра обороны, она у руководителей наших специальных служб, и поэтому я всегда очень так осторожно отношусь и к собственным каким-то советам, тем, кто обладает всей полнотой информации, и к рекомендациям, которых я часто слышу от своих коллег и по Государственной Думе, и по Совету Федерации. Я лично, конечно, считал бы, что Зеленский заслуживает самого жесткого возмездия. Вот самого жесткого возмездия, потому что он радикальнейшим образом ухудшил ту ситуацию, которая существовала на момент его прихода во власть, и которая имела некие шансы на урегулирование, даже если...
1: А как следить, дышал, Константин, да, как если обещал-то, следить, помните?
0: Да, вот, даже если проанализировать его обещание, он шел ведь совершенно другой программой урегулирования разногласий с Россией, наведения мостов между различными группами населения на самой Украине. Мы все это прекрасно помним, поэтому еще раз повторю, я убежден в том, что Зеленский заслуживает самого серьезного возмездия. Но, вы знаете, как всегда здесь следует но. Давайте посмотрим. Вот мы, допустим, нанесли удар по так называемому президенту Украины. Вот он физически уничтожен или он захвачен в плен и вывезен за пределы Украины. Давайте после этого всерьез считать, а какие здесь будут последствия. Что после этого произойдет? Украина придет в себя, она, так сказать, вздрогнет и скажет, ну, наконец-то мы избавились от тирана, от нелегитимного президента, и вот мы сейчас заживем по-другому. Или, возможно, произойдет дополнительная консолидация антироссийских, жестко националистических, про там, бандеровских сил на Украине, которые скажут, вот смотрите, нас еще и лидера нашего национального лишили, не оставим его дело в туне, так сказать, давайте все мобилизуемся и пойдем уже, так сказать, там, стройными колоннами больше и раньше, чем это было до того. Вот я не знаю, последствий такого шага. Совесть моя, душа моя кричат. Хотелось бы, чтобы Зеленскому досталось, что называется, по заслугам. По делам. Но еще раз повторю, мы должны эту ситуацию видеть значительно, и мы просто обязаны видеть ее значительно шире, чем личность какого-то определенного отдельно взятого персонажа.
1: Смотрите, Константинович, Олег и еще многие довольно радиослушатели, я разделяю, на самом деле, во многом, мне мало что находится сказать об этом. Часто задают вопросы, да, вот как раз, да, почему дышит, ходит, а почему мосты, а почему туннели, а почему вот это, а почему центр принятия решений. Это регулярные звонки, которые у меня звучат, абсолютно, да, понятно. Вот мне кажется, то, что сейчас делает наше Министерство обороны, вооруженные силы по порту Одесса, Николаев и так далее, это вот очень-очень правильно.
0: Наконец-то. Мы тоже ведь вот учимся именно, да, на марше, понимаете, Евгений Александрович? Мы тоже учимся на марше. Ведь...
1: Долго учение нам это дается.
0: Согласен.
1: Очень.
0: Все переживаем по этому поводу, конечно же. Но да, это та история, когда все-таки нужно 7 раз отмерять, чем отрезать.
1: Ну да, в одном благородном собрании я тут слышал пару месяцев назад одного аналитика, который сказал, да мы знаем все вот эти заводы, мы координаты их знаем, там уже 4 года они у нас на прицеле. Я думал, что ж ты вот, а почему же мы их знаем, а почему же они до сих пор там есть? Почему? То, что касается, я просто смотрю заодно за часами, мы сейчас скоро продолжим, уйдем скоро на новости. То, что касается Зеленского и прочего. Мне кажется, in my humble opinion, извините за английское. Хорошо,
0: по моему скромному мнению.
1: Вот
0: давайте
1: так вот,
0: переведем.
1: Да. Все, да, да, все, стыдно. Из меня тоже лезет международник время от времени. Грохнем мы Зеленского. Его место занимает Буданов. Ну, условный, да? Или там Федоров, Залужный, кто там у них, да?
0: Да.
1: Нам становится от этого хорошо? Нет.
0: Вот ровно об этом
1: значит,
0: я сейчас и говорю.
1: Это значит, что либо не надо браться, либо надо ликвидировать всех. Системно.
0: Ликвидировать режим.
1: Одного за другим. Сменщик появился, все, он смертник. Все, без вариантов. Вернемся.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится.

0: Починяем примус с Евгением Примаковым.
1: Как говорил Карлсон, продолжаем разговор. Сегодня у нас в эфире Константин Иосифович Косачев, вице-спикер Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Второй человек в Сенате. В общем, приветствуем вас.
2: Один из многих вторых людей.
1: Ну ладно, хорошо. Блистательный международник.
2: Спасибо.
1: И блистательный. И обсуждаем мы, естественно, дела международные. Вот в прошлые полчаса Константин Ильич тут несколько раз высказался в том духе, что, ну, да, вот в 90-м году у Украины была декларация, там, в 91-м, а мы вот были наивны, а мы считали, что они будут демократами. Потом мы с вами помним, все помним, не только мы с Константином Ильичем, но и вы тоже, Минские соглашения, да? Когда говорилось о том, что вот будет диалог, мирный процесс, те или иные степени там, самостоятельного самоуправления Донбасса и Луганска, мы на это соглашаемся, вроде бы все, и потом нас обманули, и у нас и президент, и министр иностранных дел говорили, что как же так они нас обманули, потому что Меркель потом говорила, что все это использовалось ими осознанно, европейцами, немцами, для того, чтобы перевооружать Украину, для того, чтобы она могла, так сказать, воевать с Россией более эффективно и прочее, и прочее. Потом был Анкоридж, где тоже мы неожиданно выяснили, что нас тоже кинули. Сейчас недавно была встреча, мы о ней вспоминали, Лаврова и Рубио, где Рубио сказал, да не было никакого соглашения. И то, что было, о чем мы договорились, это все не актуально уже, ситуация изменилась, новые инициативы нам нужны. Константин Ильич, а можем мы себе позволить вот эту наивность? Почему мы ее себе позволяем?
2: Вот я в первой части нашего разговора вспоминал советскую песню «Хотят ли русские войны?» И эту мысль я... хотел бы сейчас продолжить, потому что, по моему глубокому убеждению, то, что нас отличает от американцев, то, что нас отличает от все более воинствующих европейцев, то, что нас отличает от нынешних украинских властей, а до этого отличало от тогдашних грузинских властей в исполнении господина Саакашвили, мы реально пытаемся до последнего избежать крайностей. А крайность – это война. Вот можно предположить, что нужно было первыми, например, бить по Тбилиси в 2008 году, не дожидаясь удара по Цхинвалу. Можно предположить, что нам нужно было отказываться от переговорного процесса в Минске в 2014 и в 2015 годах.
1: Тут сразу, простите, что первое, контраргумент есть. А почему мы тогда не дождались в ситуации с февралем 2022 года то, о чем мы говорили, то, что мы предвидели, что хохлы пойдут на Донецк, защищать Донецк?
2: Да потому что на самом деле...
1: Могли же тоже дождаться.
2: Нет, смотрите, вариант реализации Минских соглашений все-таки существовал. Угу. Его, и я думаю, что если бы Украина... была бы в этом процессе, ну, что называется, сама собой, суверенной, самодостаточной стороной конфликта, возможно, Минские договоренности были бы реализованы. Украине не дали этого сделать. Ее использовали в антироссийских целях те, кто стояли по западную сторону от Украины. И то же самое было с Саакашвили и Грузией, когда мы до последнего пытались сохранить вот этот миротворческий процесс. Вот смотрите, Евгений, конечно, история не терпит сослагательного наклонения, но я... убежден в том, что мы ни в одной из этих тяжелейших ситуаций не действовали ошибочно. Вот сейчас задним умом, так сказать, все знают, что самые хорошие, так сказать, идеи приходят, когда ты выходишь на лестницу. Мы понимаем, что были и другие варианты действий. Но мы не могли отказаться, по моему глубокому убеждению, от того варианта действий, который... мы все-таки считали оптимальным. Это отсутствие войны, это отсутствие боевых действий и договоренность, что называется, за переговорным столом. Это происходило и в случае с Грузией, это происходило и продолжает происходить в случае с Приднестровьем, и это могло бы произойти в случае с Украиной. Это, мы все прекрасно понимаем, насколько сложно было в 2014 и в 2015 году убедить жителей и руководство Юго-Востока Украины поддержать Минские соглашения, потому что фактически они означали сохранение территориальной целостности Украины и сохранение Юго-Востока, сохранение Донбасса в составе Украины. Мы это сделали, понимая, что это может быть решением при соблюдение большого числа, так сказать, прописанных в Минских соглашениях условий. Да, нас надули, да, нас обманули, да, никто не собирался эти Минские соглашения выполнять. Но в 2014 и в 2015 году мы этого не знали. И если бы мы тогда сделали бы ставку не на Минские соглашения, а сразу бы, ну, например, объявили специальную военную операцию тогда, в 2014 году.
1: И дошли бы до Львова, как нож в масло, как многие говорят.
2: Это опять же, сослагательное наклонение. Возможно, да. Возможно, да. Но, возможно, мы бы сейчас бы находились уже не на 5-м году, а на, какой у нас получается, 12-м году специальной военной операции с, может быть, примерно таким же статус-кво и со значительно большим количеством жертв. Я не знаю, что правильно. Я понимаю прекрасно, что были варианты действий, и, наверное, какие-то варианты действий, с учетом нашего сегодняшнего знания, могли бы быть более оптимальными, чем то, что мы выбрали. Но на тот момент, когда мы выбирали, у нас не было сегодняшнего знания. И мне не стыдно за мою страну, которая всегда демонстрировала, и, кстати, и сейчас демонстрирует готовность к мирному разрешению любых самых сложных споров.
1: Ну, тут мы вспомним сейчас недавнее заявление президента Казахстана Токаева, который сказал, давайте заморозим вот это все. Нам вообще, знаете, непонятно, о чем вы тут воюете.
2: Вот давайте вот здесь вот я, знаете, безотносительно к содержанию сказанного, меня крайне удивило, что он адресовал эту свою позицию нам. Угу. Он нам предложил вернуться к Стамбулу. Угу. Он нам предложил возобновить переговоры.
1: Как будто это зависит от нас исключительно. Вот, да.
2: Давайте, Стамбул, не мы прекращали стамбульский процесс, не мы выходили из переговоров. Это сделала противоположная сторона. И этой противоположной стороне после этого подсказали, что нужно вообще запретить там указом президента, законом, принятым Верховной Радой, любые переговоры. Так вот, с моей точки зрения, любой миротворец, господин Токаев, при огромном к нему уважении, любой другой политик, крупный политик, который хочет содействовать этому процессу мирному, должен туда идти. Он должен идти в Киев, он должен идти в Брюссель, он должен идти в Лондон и там говорить. Вы все совершили колоссальную ошибку, когда в апреле 2014 года вы вытащили, извините, пожалуйста, в апреле 2022 года, да, вы вытащили Украину из переговоров, дали ей по рукам, сказали, бьемся до последнего украинца и наносим России стратегическое поражение. Вы сейчас должны согласиться с тем, что это было колоссальной ошибкой, и вы должны вернуться к России и сказать, давайте опять садиться за стол переговоров, мы понимаем, что мы натворили. Вот если бы такую формулу бы озвучил господин Токаев там, я бы ему аплодировал. Но сейчас эксперты, у меня возникают вопросы.
1: Многие эксперты, злые языки, говорят, что господин Токаев некую просьбу выполнял. Шеврона, Mobil Shell там, и так
2: не,
1: далее.
2: Не знаю, чья это была просьба. Еще раз повторяю, не совсем она в том месте и не совсем по адресу, да, она была озвучена.
1: Тут мне коллеги напоминают, что все произнесенные имена, типа Кирилл Буданов, нужно сопровождать обязательно тем, что это лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Мы то, что это все зловредные экстремисты, террористы и червяки, знаем, помним и не забываем. Далее, у нас есть звонок. Константин Ильич, берите наушники. Здравствуйте, добрый вечер. Вы в прямом эфире, слушаем вас.
3: Алло, добрый вечер.
1: Добрый-добрый.
3: Меня зовут Рамазан, я из города Ростова-на-Дону.
1: Очень
3: и у меня вопрос к господину Косачеву. А он такой. Вот он напомнил антипремьер, когда войско Богдана Хмельницкого в стародавние времена поубивало огромное количество евреев. А вопрос такой, как это все вяжется с современными событиями на Украине, если вся украинская верхушка сплошь и рядом евреи? Украинские фамилии никого не должны вводить в заблуждение. Точка.
1: Спасибо, Мазан.
2: Вы знаете, я не знаю, сплошь ли или не сплошь рядом вся украинская верхушка евреи, но, понимаете, ведь речь идет о националистах, которые находятся сейчас во власти на Украине. Что такое пещерный украинский национализм? Это лозунг «Украина для украинцев». И они уничтожают всех тех, кто не разделяет этот лозунг. Если вспомнить историю бандеровцев, ведь они убивали не только евреев, не только поляков, не только русских. Они убивали украинцев, которые не разделяли националистическую бандеровскую идеологию. Им было совершенно без разницы, какой национальности этот человек, если он не разделяет пещерную националистическую идеологию «Украина для украинцев». Это вот та беда, которая случилась с Украиной, которая до этого случилась с очень многими другими бывшими союзными республиками. Я, по-моему, в этом эфире говорил, хочу повторить это. Вот я вот русский по национальности, русский. Но я считаю самой главной угрозой для нас, для нашей государственности, для нашей территориальной целостности проход в нашу отечественную власть русских националистов с лозунгом «Россия для русских». Вот если это произойдет, не дай бог, мы потеряем нашу страну. И мы, слава богу, этого не допустили. Я надеюсь, никогда не допустим. Мы можем гордиться нашей уникальной Россией, многонациональной, поликонфессиональной, далее везде. Вот беда, которая произошла с Украиной, она не только и не столько там про евреев, про русских, про поляков. Она про всемирно ими любимых украинцев в самом худшем понимании этого слова. У украинцев есть много, так сказать, там прочтений и итераций.
1: Есть, вот украинцы есть худшем, хохлы, да.
2: Да, вот в самом вот худшем, да. Это Украина для украинцев, и это та беда, с которой мы сражаемся в рамках специальной военной операции, где одной из целей, напомню, является денацификация, потому что нацизм – это высшая арийская раса в прочтении Гитлера, и это точно такая же высшая украинская раса или нация в прочтении нынешних украинских националистов.
1: Тут у нас с вами сразу, Константин Иванович, тема для следующей нашей встречи, потому что я на тему национализма с удовольствием могу разговаривать долго. Потому что я как раз считаю, что здесь очень много было проведено неправильной, нехорошей, деструктивной работы для того, чтобы сам термин национализм стал синонимом шовинизма и прочего, и прочего. Мы же в советские времена поддерживали национальные фронты, национально-освободительные движения. Поддерживали? Поддерживали.
2: Евгений, да? Это правда вполне. Очень широкая
1: это,
2: тема.
1: Это давайте большая история.
2: Абсолютно.
1: Поэтому, да,
2: абсолютно.
1: Поэтому я знаю многих очень адекватных, разумных националистов, не шовинистов, которые как раз говорят, что при ядре русского языка, русской цивилизации и народа, объединяющие многие-многие-многие народы, и башкиров, и татар, и кого угодно, кто у нас, сколько, 180 с чем-то, да, у нас?
2: 194 народа,
1: объединяющие народы, эти народы.
2: И около 300 языков.
1: Мы именно обеспечиваем гармонию, вот этого вот, мне кажется, вот этого очень не хватает, идеи гармонии, симфонии нашей совместной.
2: Евгений, есть очень простая формула.
1: Это мы
2: надеюсь, да, согласимся. Чем отличается национализм от патриотизма? Патриот любит свой народ. Националист ненавидит другие.
1: Вот. Шовинист ненавидит другие.
2: Хорошо.
1: Шовинист.
2: Ну, я...
1: Ладно, давайте продолжим этот разговор.
2: Давайте,
1: отдельно
2: да.
1: это дико интересно. А сейчас я хочу вот что сказать. Я вижу у вас фантастически моднейшую тенниску с надписью «Поезд памяти 2026». Ну-ка, расскажите, что это такое? Вы не зря наверняка в этом пришли.
2: Ну, да, я рассчитывал, что вы заметите...
1: А у вас есть камера, между прочим.
2: Да, я рассчитывал, что вы заметите мой наряд. Вот там вот у меня, я не знаю, не видно, наверное.
1: Да.
2: Но я действительно пришел сюда, в это так называется модным словом мерч. Это наш фирменный стиль проекта, который я очень люблю, которым я очень горжусь, потому что возглавляю российский оргкомитет по его проведению. Речь идет о чем? 5 лет назад спикеры... двух верхних палат российского и белорусского парламентов, госпожа Матвиенко, госпожа Качанова, решили стартовать какой-то новый молодежный проект патриотической направленности, который был бы необычным и который бы привлекал ребят, чтобы не надо было их свозить автобусами, то, что называется. И вот 5-й год подряд в этом году, это был 5-й пробег, мы организовали так называемый «Поезд памяти», это 200 человек, 200 старшеклассников, выпускники 10 класса, это не экзаменационный между 9 и 11 классами возраст, которые садятся в специальный поезд, огромное спасибо российским железным дорогам, которые нам помогают, и в течение 2 недель едут вместе в одном поезде 200 человек по местам Великой Отечественной войны на территории Беларуси и на территории России. Мы начинали 5 лет назад с чисто российско-белорусского поезда по 100 человек. 2-й год у нас были страны Евразийского экономического союза, 3-й год все страны СНГ, плюс Туркмения, 4-й год, прошлый год, я этим правда горжусь, потомки победителей из всех бывших союзных республик, у нас были и прибалты, у нас были украинцы, у нас были молдаваны, у нас были грузины, абхазы, юго-осетины, это прошлый год. И вот в этом году мы собрали уже представителей 20 стран, добавив и 3 страны антигитлеровской коалиции. С нами поехали французы,
1: да,
2: британцы и американцы.
1: Решились.
2: Да, 20 стран, 200 человек из 20 стран. Это называется «Поезд памяти». У него всегда точка старта ночь на 22 июня, крепость Герой Брест. Я вот таким вот удивительным образом уже 5-й год подряд встречаю ночь на 22 июня в Брестской крепости с моими ребятами. И завершаем мы проект либо в Минске, либо в Москве, но вокруг очень значимой даты для всех нас. Это национальный праздник Белоруссии, день освобождения Минска, 3 июля.
1: А вот в чем состоит? Экскурсии проводятся? Что это? Вот что они делают,
2: ночь,
1: пока едут?
2: Ночь в поезде,
1: так.
2: День в городе. Городов у нас, ну вот в этот раз было 13, 8 на территории Белоруссии.
1: Им что-то рассказывают, ребята?
2: 5 на территории России. И это наполовину программа историческая, связанная с Великой Отечественной войной. Где-то это места боевых сражений, где-то это тыловое обеспечение. И вторая половина – это, конечно же, то, чем гордится вот этот город. В случае с Россией мы были в Санкт-Петербурге. Понятно, что это тема блокадного Ленинграда, но это тут же мы специально это делаем. Это ночь, когда в городе проходит праздник «Алые паруса», и мои ребята там все эти белые ночи
1: тусят.
2: Да. В этом году, поскольку с нами были англичане, французы и американцы, мы дотянули до Архангельска.
1: А потому как вы их набрали? Откуда
2: потому что, подождите, вот вы спрашиваете, чем мы занимаемся, потому что Архангельск, это помимо истории Великой Отечественной войны, это же история интервенции 19-20 годов. И, кстати, не все это знают. Архангельск – это единственное место, единственная точка в истории, где русские и американцы воевали друг против друга. Больше не было в истории наших народов ни одного боевого столкновения между, между Россией и США.
1: Было.
2: Поправьте меня, я не знаю об
1: этом. Это был конец Великой Отечественной войны Второй мировой в Югославии. Мой добрый друг Евгений Баранов, который Русский дом возглавляет в Белграде, там была история, когда колонна наших войск была атакована американской авиацией. Почему это было сделано, бес его знает. Был воздушный бой после этого.
2: Я думаю, что это все-таки было какой-то ошибкой наведения, ну, вот, скорее всего. А здесь,
1: надеемся.
2: А здесь воевали друг против друга страны. Осмысленно. Это все-таки уникальная история. Поэтому это был Архангельск. Естественно, была Москва, и была Поклонная гора, и Музей Победы. Вы спрашиваете, как мы их находим. Это у нас в России, это конкурс. И в данном случае мы оставляем за собой 50 мест из 200, и конкурс в этом году был более 300 человек на одно место. Более 300 человек. Вы знаете, что удивительно? Вот в 5-й год у нас уже 1000, и в этом году впервые подходили ребята, которые мне говорили, десятиклассники, что мы с 8-го класса или мы с 7-го класса мечтали попасть на этот поезд, потому что это конкурс, это нужно рассказать и о своем отношении к истории Великой Отечественной войны, во-первых. Это нужно рассказать о том, как эта война проходила в том месте, откуда этот человек. Это может быть место боевых сражений, или это может быть Камчатка, где не было, так сказать, там столкновений ни с немцами, ни с американцами, скажем так. Вот. И это собеседование, чтобы понять, что человек действительно все то, что он представил, сделал сам, а не благодаря искусственному интеллекту. Более 300 человек. Вот примерно то же самое в Белоруссии. В других странах по-разному конкурсные вот процедуры. Вот. А вот в том, что касается ребят из стран антигитлеровской коалиции, ну, называя вещи своими именами, конечно же, это ребята из смешанных семей, где один из родителей наши соотечественники, где у ребят есть в семье русский язык, и они поэтому могут общаться со своими сверстниками. Но знаете, я вам скажу сейчас совершенно потрясающую вот эмоцию, которую я испытал в этот раз. Мы уходим 20 июня с белорусского вокзала в Москве, чтобы 21-го приехать в Брест, там соединиться с белорусами. И вот первая ночь, в 11 вечера мы уходим с белорусского вокзала, и я, естественно, еду с ребятами, иду по вагонам и спрашиваю, как ваши дела. Угу. И мне практически в каждом купе Ребята, они вот только-только друг друга увидели, они мне показывают свои мобильники, говорят, связь плохая, мобильная, так сказать, мы у нас чего-то вот в интернет никак не выйдем. Ну, понятно, что это не потому, у нас там Wi-Fi есть в поезде, но не везде есть покрытие, да. Это первый день. Угу. И где-то ближе к концу Валентина Ивановна Матвиенко встречается с ребятами в музее на Поклонной горе, это дня за два до завершения пробега, и она их спрашивает, ребята, скажите, вот помимо прочего, а чего вам вот не так было, чего не понравилось по маршруту? И вы знаете, меня поразило просто, девчонка встает, не помню откуда, и говорит, вы знаете, плохо, что ночью нас не пускают между вагонами ходить к друзьям, ну, из соображений безопасности, так сказать, трясет, там вожатые должны, так сказать, знать, кто где ходит. То есть, понимаете, какой скачок, вот первый день, они не могут оторваться от своих гаджетов,
1: они
2: зумеры, да, конечно, у них да. нету ничего, кроме, так сказать, интернета. А в конце они жалуются, что они друг с другом не могут, так сказать, беспрепятственно общаться. Мы за две недели меняем их мироощущения, мы меняем их мозги, мы делаем из них взрослых людей, но самое главное, это, наверное, наша задача номер один, мы возвращаем им понимание, что у нас общая история, что она героическая, и что она на тот момент, когда мы разбивали гитлеровскую Германию, никоим образом не делилась ни по республикам, ни по национальностям. И вот это вот мне представляется предельно важным, потому что это далеко не всегда получается объяснить через учебники или фильмы.
1: Это вообще далеко не всегда получается. Во-первых, я смотрю, что у вас все-таки Россотрудничество не отпускает.
2: Но это правда хороший проект. Вы знаете, он предельно сложный, да, потому понятно. Что мы посчитали, вот в сумме людей, которые в нем задействованы, которые его обеспечивают, водители, безопасность, врачи, артисты, логистика, которые там встречают там их, там, так сказать. Да, знаете, сколько у нас получается на круг?
1: Ну,
2: 30 тысяч.
1: Да ладно.
2: 30 тысяч. Да, господи. Две недели, так сказать, помогают этим ребятам пройти по маршруту и стать настоящими людьми. Это круто.
1: Вот это тоже еще одна большая история для нашей. Следующая, встреча, Константин Ильич, по поводу того, как мы распространяем нашу историческую память и что мы можем рассчитывать, особенно в соседних странах. Насколько это для них сейчас важно, потому что это история, которая очень сильно меняется с поколения в поколение. Но, тем не менее, времени осталось мало, но я хочу продолжить начатый разговор. Вы же вообще, в принципе, любите путешествовать, правильно же?
2: Ой, у меня странное хобби. Я провожу свой каждый отпуск в путешествиях по России. Я даже, знаете, придумал некое, так сказать, там, развитие национальной идеи. Мы знаем, что президентом России национальная идея сформулировано как любовь к родине, как патриотизм. Вот развивая эту идею, я еще добавляю к этому, что, может быть, национальной идеей, может быть, лозунг «освоить Россию». Именно освоить, не обустроить, как говорил Солженицын, а освоить, потому что мы очень плохо нашу страну знаем, даже не только с точки зрения качества дорог и доступности каких-то мест, с точки зрения понимания и истории – и уникальности, и всего того,
1: но
2: что...
1: Но путешественное, бизнес-джетом?
2: Я езжу на мотоцикле.
1: Байкер?
2: Я байкер? Я байкер, да. И прошлый год, это было Заполярье, это был Мурманск, это был Архангельск, это был Коми, Сыктывкар. Вот, позапрошлый год это был Ямал, из Москвы на Ямал.
1: Сколько тысяч километров?
2: Ну, каждый раз это получается плюс-минус 9-10 тысяч километров. Вот, позапрошлый год это был весь Кавказ, я прошел, так сказать, все, без исключения кавказские наши республики, доехал до Баку. Вот, в этом году любимая мною Беларусь. Поеду.
1: Еще поедете, это впереди.
2: Конечно, отпуск только начинается. Сегодня второй день моего отпуска, поэтому вот в конце этой недели отправляюсь в очередное путешествие отпуск, осваивать и сразу Россию на радио, нашу союзную Беларусь.
1: Видите, отпуск и сразу на радио «Спутник», правильно?
2: Всегда готов.
1: В общем, звоните. Дорогие наши слушатели из Беларуси, нашей братской, если вы вдруг увидите байкера Константина Ильича Косачева, то не удивляйтесь.
2: Путешествую исключительно инкогнито, всегда прошу
1: без мигалки
2: никого не беспокоить, да, не встречать, не провожать, не кормить, не сопровождать, потому что
1: в этом самый кайф иначе. Если увидите вдруг вице-спикера Совета Федерации Российской Федерации,
2: сделайте вид, что вы меня не узнали.
1: Не Косачев.
2: Да, это и есть прямо противоположность тому, чем я живу остальные 11 месяцев
1: спасибо большое
2: своей жизни.
1: Константин Иванович, был хороший разговор. Возвращайтесь еще, есть еще непочиненные примусы.
2: С удовольствием.
1: Спасибо.

Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».

Виртуальная карта для покупок в интернете. Контекст. Отдельная цифровая карта с нулевым балансом и пополнением прямо перед заказом – самый безопасный способ для использования на онлайн-площадках, предупредила Роскачество. А вот делиться данными зарплатной карты для приобретения товаров онлайн может обернуться риском потерять деньги. Ведомство посоветовало устанавливать лимиты на онлайн-траты и на ежесуточные расходы в приложениях банков. Это затруднит работу мошенников. Несмотря на общее снижение киберпреступлений, они придумывают новые способы обмана, но активно используют и старые, перед праздниками делая рассылки о всевозможных акциях и якобы невероятных скидках. Крупнейшие маркетплейсы России имеют собственные виртуальные карты. Кроме того, у них есть функция оплаты при получении или бесплатного отказа от того или иного товара. Этот механизм можно назвать своего рода периодом охлаждения при импульсивной покупке. Если же гражданин решил приобрести приглянувшуюся вещь на сайте небольшой компании, то ему надо сделать несколько важных шагов. Убедиться в защищенном соединении, проверить домен на соответствие названию магазина и его контактные данные, изучить отзывы, но и обратить внимание на возраст сайта.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
2: Стас!
0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
3: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
4: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
5: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Скорость космических кораблей – главный параметр, позволяющий им преодолевать гравитационные поля небесных тел и достигать целей миссии. Первую и вторую космическую скорости человечество освоило. Третью, при которой аппарат должен перемещаться на 17 километров в секунду, пока нет. Есть еще и четвертая космическая скорость, необходимая для преодоления притяжения галактики. О ней пока можно только мечтать. Но в каждом правиле есть исключение. Недавно зонд НАСА «Паркер» не просто превысил третью космическую скорость, а достиг скорости 692 тысячи километров в час. Или почти 200 километров в секунду. На такой скорости самолет облетит Землю 15 раз всего за 60 минут. Она превышает движение пули в пространстве в сотни раз. И двигатель зонда здесь ни при чем. Инженеры таких еще не изобрели. А вот небесную механику просчитать сумели. Паркер не только поставил абсолютный рекорд скорости, но и максимально приблизился к Солнцу. Секрет разработчиков — использование гравитации Венеры. Зонд обменивал высоту своей орбиты на скорость, превратив эту планету в своего рода космический трамплин. И дал ученым ценнейшие сведения, почему атмосфера Солнца горячее, чем его поверхность.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Три часа ночи в российской столице, в Бишкеке 6 утра, в Челябинске 5 утра. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ нанесли удар по Таганрогу в Ростовской области. Сенат США поддержал закон об антироссийских санкциях. Мошенникам закроют доступ к покупке сим-боксов в России. Подробности далее. ВСУ атаковали Таганрог в Ростовской области. В результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина, ранен мужчина, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он добавил, что пострадавшему врачи оказывают необходимую медицинскую помощь, жителей дома эвакуируют, развернут пункт временного размещения. По словам Слюсаря, информация о пострадавших и разрушениях на земле будет уточняться. Сенат США преодолел первый процедурный барьер на пути к принятию законопроекта о новых жестких санкциях против России и Ирана. Голосование о прекращении дебатов о переходе к рассмотрению законопроекта еще продолжается, однако необходимый порог в 60 голосов уже преодолен. На данный момент «за» высказались 75 сенаторов, «против» 11. Законодательная инициатива, которая была разработана при участии умершего сенатора Линдси Грэма, внесенного в Россию в перечень террористов и экстремистов, предусматривает 100% пошлины против 5 крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США. Мошенникам могут закрыть в России доступ к покупке устройств для массовых обзвонов жертв, блокируя во внесудебном порядке объявление о продаже такого оборудования, сообщают СМИ. Такая инициатива обсуждается в рамках третьего пакета мер по борьбе с кибермошенничеством, который Минцифра разослала на межведомственное согласование. Отмечается, что страницы с объявлениями о продаже такого оборудования будут включать в единый реестр ресурсов с информацией, распространение которой в России запрещено, но наряду с материалами порнографического характера и сведениями о наркотических средствах. Северная Греция, в частности Салоники и Халкидики, сильнее всего пострадали от присутствия российских туристов, сообщили РИА Новости в исследовательской организации Институт ассоциации греческих туристических предприятий. Объясняется это тем, что в этом регионе российские туристы отличались более высокой средней суммой расходов на одного человека по сравнению с туристами из других стран. При этом отмечается, что потеря Греции российского сегмента была со временем